0: еще до специальной военной операции была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: Президент отметил, что КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Кагогин рассказал, что при разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой военных действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля, после призыва министра войны США Пита Хексета молиться за военнослужащих, он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения с 1 мая. Об этом сообщили в управлении. В интернете ранее появилась информация о том, что с 1 мая якобы усилилась ответственность в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения. Отмечалось, что вступили в силу некоторые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в связи с чем выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомобилем без полиса ОСАГО и другие нарушения. Покупатель в условиях, когда предложение на рынке опережает потребительский спрос, может запросить у дилера скидку на автомобиль или дополнительное оборудование, а если тот откажет, обратиться к другому продавцу, который пойдет навстречу клиенту, рассказал РИА Новости президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Сегодня предложение на авторынке опережает покупательный спрос. В этих условиях у покупателей есть выбор – остаться или развернуться и уйти в другой салон, попросить скидку. В одном салоне не дали, а в другом предоставят, рассказал эксперт. Подщеколдин добавил, что дилеры зарабатывают в том числе на продаже дополнительного оборудования и услуг при продаже нового автомобиля. Эта практика торговли существовала всегда. Но сегодня покупатель может поторговаться, дефицита автомобилей нет. Многие салоны идут на условия клиента, потому что сегодня покупатель в дефиците, отметил эксперт. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол приоритетом на ЦСКА, который накануне уволил главного тренера Фабио Челестини, является приглашение иностранного специалиста, пишет «Спортэкспресс». Утверждается, что кандидатуре наставника «Локомотива» Михаила Галактионова, переход которого армейцы уже обсудили с Лока, ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА также проявляет интерес к немцу Сандро Шварцу, однако его приоритет – работа на родине. Напомню, что после отставки Челестини, исполняющим обязанности главного тренера, был назначен Дмитрий Игдисамов. Московский «Спартак» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Игорем.

0: может состояться в августе. В завершении хоккея российский защитник Каролины Харрикейнс Александр Никишин допущен до участия в матче Кубка Стэнли после перенесенного сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор. Напомню, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника Оттавы Тайлера Клевина в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 6 мая, в Магадане плюс 1, плюс 3, облачно, временами снег. В Екатеринбурге плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдут небольшие дожди. В Уфе плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Общество. Крестьянская застава.
1: Начало мая каждый год почти в каждой семье нашей страны отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Поминают дедов, прадедов, достают фотографии, медали и ордена тех лет, ставят стопку водки с краюхой ржаного хлеба и несутся семейные рассказы о воинах, павших, раненых, пропавших без вести. Однако редко кто вспомнит о тех, без которых путь от Москвы до Берлина и Курильских островов был бы невозможен. О тех, кто наполнял солдатские вещмешки продовольствием каждый день, 4 года подряд. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Добрый день, Евгений Эдуардович.
2: Добрый день.
1: Евгений Эдуардович, что входило в суточный паек солдат и офицеров? Что было в каждом вещмешке?
2: Учитывая состояние экономики страны, сложившееся в результате оккупации противником важных сельскохозяйственных районов, Управление продовольственного снабжения совместно с Государственным институтом питания разработало новые нормы на военное время, которые утвердил Государственный комитет обороны. Нормы довольствия личного состава, согласно этого приказа, подразделялись на категории. 4 летно-технического состава военно-воздушных сил и 4 для остальных войск. Отдельно выделялись курсанты военных училищ, рядовой и младший начальствующий состав авиадесантных соединений, сухой паёк и 2 вегетарианские нормы. Первая категория, норма 1, основной красноармейский паёк. Им обеспечивались красноармейцы и начальствующий состав боевых воинских частей действующей армии. Продовольственный паёк обеспечивал покрытие энергозатрат военнослужащих, а набор продуктов позволял готовить горячую пищу 2-3 раза в день, в зависимости от боевой обстановки. Хлеб, картофель 500 грамм, овощи 320 грамм, вместе взятые превышали 69% общего рациона. А скоропортящиеся продукты, мясо 150 грамм, рыба 100, жиры 30 грамм, масло растительное 20, 16%. Летняя норма хлеба 800 грамм на период апреля-сентября и зимняя 900 грамм. А также выдавался сахар 35 грамм, чай 1 грамм в сутки на одного человека. По калорийности ведущее место в данном пайке занимал хлеб, а затем крупы и макароны.
1: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
3: В России впервые за последние 40 лет обновили государственные стандарты на белый хлеб. Новый государственный стандарт допускает изготовление подового хлеба овальной конфигурации. Согласно новому документу, батон может быть маленьким, не более 350 граммов. Ранее изготовление хлеба весом менее чем полкило не предусматривалось. Ну а в-третьих, из ГОСТа убрали

0: Рекомендацию по сроку реализации в торговле. Ранее она составляла 24 часа с момента выпечки. При этом максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи осталось тем же, не более 10 часов. Рекомендуемый срок годности хлеба теперь составляет не упакованного в потребительскую упаковку 24 часа, упакованного 3 суток. Первая в стране установка для обеззараживания зерна без применения химических препаратов разработана в Южно-Уральском государственном университете. Новая установка Южно-Уральского университета действует на основе холодной плазмы. Многочисленные испытания подтвердили, что двойной поток холодной плазмы и ультрафиолетовое излучение эффективно обеззараживает зерно, не повреждая его структуру и не влияя на его качество. Марьяновская сыроварня в Каховском муниципальном округе Херсонского района Крыма, первая из сыроварен на полуострове, получила российский знак качества. Ежедневно в селе Марьяновка производят 300 килограммов сыра из козьего молока. Здесь производят и крафтовые сыры, то есть сыры ручной работы. Признание на федеральном уровне позволит марьяновским сыроварам расширить производство.
1: Крестьянская застава.
2: Я напоминаю, у нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации.
3: Но я продолжу по нормам вкратце. Как я сказал, входили 4 общевойсковые нормы и 4 нормы по линии военно-воздушных сил. Так вот, 4-я категория обеспечивались красноармейцы караульных частей и красноармейцы тыловых учреждений. Затем непосредственно летно-технический состав 1-й категории обеспечивались боевые расчеты экипажа самолетов действующей армии. По калорийности данный паёк был достаточно высокой калорийности – 4712 килокалорий. И уже в нем включался набор следующих продуктов: хлеб пшеничный, рис 50 грамм, мясо 350 грамм, птицы 40 грамм, рыба 90 грамм, масло коровье 90 грамм, фрукты сушеные 20 грамм. Выдавалось также нашим пилотам молоко цельное 200 грамм, молоко сгущенное 20 грамм, творог 20, сметана 10, сыр 20 и яйцо 0,5 граммов.
2: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Любой паёк, любая продуктовая карточка, любой рацион немыслимый без хлеба. Хлеб всему голова. О том, что эта старинная русская пословица актуальна и в наши дни, я убедился, побывав в Институте хлебопекарной промышленности и поговорив с его директором Мариной Костюченко.
5: Передо мной такая небольшая упаковка, написана «Хлеб столовый в ГАУ НИИПХ».
6: Ну, это аббревиатура нашего института.
5: Ну, давайте вот, попробуем раскрыть его, можно, да?
6: Да,
5: попробуем.
6: Пожалуйста. Там двойная упаковка, так просто не получится.
5: Да, давай сейчас ножницами попробуем. Да, тут, и давайте поясним, что это непростой хлеб. Это не, он похож на тот, который вот в самолете, в поезде, да, но упаковка двойная, и это не случайно.
6: Двойной упаковки, это была разработана технология двойная стерилизация. То есть сначала хлеб упекается, потом укладывается в одну упаковку, подвергается термической обработке, и, соответственно, потом во вторую упаковку и еще раз тоже подвергается термической обработке, и это позволяет и защитить хлеб от порчи и, соответственно, сохранить свежесть хлеба. Он, видите, выполнен в качестве маленьких буханочек. Это хлеб для питания космонавтов. Он входит в рацион питания космонавтов.
5: Необычный вкус.
6: Более 60 лет наш институт производит хлеб для питания космонавтов. Наш институт является разработчиком этого хлеба. То есть еще когда страна и мир не знали фамилию Гагарина и Титова, в институте шли секретные разработки, в лаборатории разрабатывали какие-то маленькие буханочки. Причем о назначении этих исследований знала только лаборатория. Другие, где-то увидев, задавали вопросы, но не понимали, что это за хлеб.
5: Предполагается, что вот эта упаковка здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять кусочков, да? Кусочков. Эти 10 штучек заменяют как бы большую ломоть хлеба. Так,
6: ну, такой, я бы не сказала, что большую ломоть хлеба. Здесь получается 10 штучек, это 45 грамм, это 2 кусочка хлеба.
5: Ну, разовая порция.
6: Да, это разовая порция. Стояла задача, во-первых, увеличить сроки годности такого хлеба, во-вторых, предупредить черствение, предупредить микробиологическую порчу, болезни хлеба, и чтобы не было крошек. То есть это вот как раз буханочки на один укус.
5: В чем секрет? Как, что получилось?
6: Ну, в общем виде я могу сказать, главная задача была, чтобы хлеб остался хлебом с традиционным вкусом, ароматом, чтобы даже на орбите космонавты, ну, вот, почувствовали такой вот домашний, что ли, вкус хлеба и вспомнили о доме. Поэтому брали рецептуры, распространенные на тот момент, и, в общем-то, они популярны до сих пор. Это хлеб бородинский, столовый, московский, рижский, пшеничный, сдобный. Для того, чтобы обеспечить вот это вот, замедлить черствение, использовали муку в виде заварки, то есть заваривание муки, оно способствует вот, тоже замедлению черствения. Использовали патоку, использовали солод. Длительные технологии, то есть чем дольше процесс созревания теста, тем медленнее черствеет хлеб, и тем больше в хлебе накапливается веществ, которые защищают его от порчи. То есть у нас хлеб, он вообще как и человек болеет. У нас есть раздел в учебнике по технологии хлеба «Болезни хлеба». А к болезням хлеба относятся плесневение и картофельная болезнь хлеба, так называемая. Этой болезни подвержен пшеничный хлеб в основном. И вот для предупреждения плесневения картофельной болезни использовалась, как я уже сказала, длительная технология, технология на закваске. Кроме этого, были разработаны специальные требования к микробиологическому составу муки.
5: Чтобы минимизировать количество болезней.
6: Минимизировать, ну, как бы, источники возникновения болезней хлеба. Но вот за 60 лет ни разу, к счастью, ни разу не было случаев порчи хлеба, никаких нареканий в отношении хлеба от космонавтов не было.
2: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. А, Евгений Эдуардович, какова была численность армии во время Великой Отечественной войны?
3: Численность Красной армии составляла на 22 июня 41 года 5 миллионов 81 тысячу, на 1 декабря 41 года 8 миллионов 608 тысяч человек, к лету 42 года около 11 миллионов и к началу 1945 года около 11 миллионов 365 тысяч человек.
2: Это сколько же нужно было продовольствия в день?
3: Возьмем основной красноармейский паёк. Вес этого пайка по норме 3,5 килограмма. Умножим на количество личного состава. Так вот, применительно к отделению это составляет 39 килограмм, во взводе 175 килограмм, в роте 623, в линейном батальоне уже 2 тонны 723 килограмма, в полку 8 тонн 400 килограмм, в бригаде 17,5 тонн, в дивизии 42 тонны. В корпусе уже 210 тонн, в общевойсковой армии 350 тонн, во фронте 3000 тонн. Вот сколько нужно продовольствия для каждой воинской части в сутки. Суточная дача Красной армии в конце 1942 года, когда в составе Красной армии входило 12 фронтов, составляла 36 тысяч тонн.
1: Наука.
5: Война, короткая или продолжительная, для человека это всегда и психологическое, и физическое напряжение. Но экстремальными могут быть и ситуации в мирной жизни. И это не только полярные морские экспедиции, глубоководные погружения или полеты в космос. О том, как ведет себя организм в краткосрочные моменты экстрима, мне рассказала Екатерина Бурляева. Она руководит консультативно-диагностическим центром фитопитания и биотехнологии, а также заведует лабораторией экстремального питания и прикладных пищевых технологий Института медико-биологических проблем Академии наук.
7: В этот момент организм питается своими резервами, ему вполне может этого хватить, в зависимости от того, насколько долго будет воздействовать на этого человека этот фактор. Ну, к примеру, человек заблудился в лесу, еды у него нет, воды у него совсем немного. Что происходит в этот момент с организмом? Организм переходит в такой энергосберегающий режим, когда человек уже не тратит столько энергии даже на ту же активность, которую он совершал до этого. Тем самым и энерготраты человека уменьшаются. Давайте мы даже возьмем обычную ситуацию обычного офисного сотрудника, который не заблудился в лесу. Когда человек долго не принимает пищу или не употребляет жидкости, какие-то напитки, он начинает медленнее соображать. Я думаю, каждый из нас это на себе испытывал. То есть вот в этот момент уже организм, он понимает, что у него нет притока новой энергии, и он начинает совершать все свои процессы в более замедленном режиме. Рассеивание внимания, снижение активности. Как только человек принимает пищу или выпивает напиток, ситуация может несколько улучшиться, хотя здесь немножко по-разному может пойти. То есть человек начинает клонить сон после еды, либо же лучше все равно он в некоторой степени начинает соображать, потому что приток тех или иных пищевых веществ есть. Но опять же будет зависеть от того, что он поел.
5: Рассмотрим ситуацию в двух ракурсах. Если экстрим продолжается, нам нужно продолжать как-то, желательно поактивнее функционировать.
7: Допустим, быстрые углеводы, они дадут быструю энергию, сахар, шоколад, то есть все, что будет содержать простой обычный белый сахар. И на их переработку организму не нужно тратить много энергии. Такие пищевые продукты быстро включатся в метаболизм и быстро дадут энергию. Если мы с вами поедим гречневой кашки, еще и с мясным стейком, то, скорее всего, мы захотим спать. Потому что организму нужна еще энергия для того, чтобы это переработать и уже потом только запустить во все метаболические процессы.
5: Вторая ситуация – знакомы студентам, не получившим стипендию, или людям, не рассчитавшим свой бюджет и теперь дотягивающим до зарплаты. Если нам предстоит переходить на вынужденную диету, то от чего можно или нельзя отказываться?
7: У каждого из нас есть две большие составляющие нашей суточной нормы энергетической ценности рациона. Первое – это уровень базального метаболизма, то есть то, сколько наш организм потратит калорий без любой физической нагрузки, только для поддержания жизнедеятельности, чтобы мозг думал, сердечная мышца сокращалась. Это количество калорий, как правило, для среднестатистического человека, не спортсмена профессионального, составляет около 70-80% от всей суточной потребности в энергии. А вот остальные 20-30% – это как раз физическая активность. Это то, сколько мы потратим энергии на нашу ежедневную совершаемую физическую активность. Кто-то ходит пешком на работу, кто-то ездит на машине, кто-то бегает в метро по эскалатору. Понятно, что это будет разная физическая активность, и при этом у каждого из нас свое количество мышечной массы. Для этого проводится исследование состава тела методом биоимпедансометрии, например, мы проводим у себя в консультативно-диагностическом центре, чтобы понять, сколько у человека мышечной массы, и от этого высчитать его суточную потребность в энергии. Это нам позволяет максимально точно понять, а сколько же конкретно каждому индивидууму нужно калорий в день.
2: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а были ли особые пайки, например, для фронтовых разведчиков или бойцов Заполярья, иными словами, для особых условий службы?
3: Фронтовые разведчики и бойцы Заполярья обеспечивались пайком основного довольствия. Но личному составу подразделений фронтовой разведки вне выполнения боевых заданий была предусмотрена выдача пайков дополнительного довольствия. Дополнительно выдавалось хлеба 100 грамм, сало шпик 25 грамм, сахара 15 и водки 100 грамм на одного человека. Личному составу несущих службу в отдельных районах Заполярья и Дальнего Востока норма хлеба была установлена зимняя 1000 грамм, летняя 900 грамм. Также к основному пайку выдавалось 25 грамм сала свиного в сутки на одного человека.
2: Все, о чем мы сейчас говорили, производили в глубоком тылу наших войск, а порой и в глубоком тылу оккупантов, как это было в белорусских или брянских лесах, миллионами тружеников тыла, в основном женщинами. Без них, безвестных героинь, не засевались бы поля, не доились бы коровы, не паслись бы овцы. То есть и валенки, и полушубки, и шинели, и нижнее белье, и портянки, и гимнастерки солдат и генералов делали с трудом десятков тысяч деревень по всей России. В эти майские дни вспомните о них тоже и поставьте отдельную рюмку.
1: Из первых рук.
4: Все для фронта, все для победы. Для мирных граждан, оставшихся в тылу, эта максима порой оборачивалась голодом и холодом, особенно в районах оккупации. Москвичка Любовь Ивановна Полупанова еще помнит те далекие времена, когда она с семьей жила в Армавире.
8: Семья наша была такая. У нас была бабушка, дедушка, папа, мама и трое детей. Младшему было 2,5 года, старше на 4 года старше, а мне в апреле 41-го года исполнилось 10 лет, а в июне началась война. С 4 лет я научилась читать, и я очень хорошо читала все газеты. Вот объявили в июне, папа пришел и говорит, война. И все. Ну, думаю, господи, война все время. То Хасан, то там Маньчжурия, то еще какие-то места без конца все время передав. Все в газетах было. Это все мы воюем где-то, воюем, чего-то кого-то освобождаем, кого-то, значит, возвращаем куда-то там. Ну, в общем, все время мы пограничник Карацупа такой был. Там случаи на границе всякие печатались, как враги вступают. Ну, в общем, я вот в этой военной тематике очень так ориентировалась.
4: Однако те войны велись далеко от дома Полупановых. На повседневную жизнь они влияли мало. К началу 40-х система колхозов на Кубани более или менее заработала. Голод отступил, в семье появились и корова, и поросенок, и куры. За городом солидный огород, который, забегая вперед, и спас Любу от голодной смерти.
8: Война началась, карточная система, колхозникам не выдавали карточек никаких, ни на что. Но вот до немцев мы все сами выращивали, все было. Немцы приходят, матка, дай свои яйка, курка, и все. Сначала давали какие-то марки, но наши женщины не разбирались. Народ жил без денег вообще, вот колхозники. Деньги им не платили, им давали зерно. Это народ, который не умел торговать совершенно. Выращивать – да, а торговать – нет.
4: Но настоящая беда пришла вместе с зимой 42-го. Отец по заданию компартии еще до перехода немцев перегнал колхозное стадо за горы в Чечню. Об этом узнали, и мать, опасаясь расправы, была вынуждена скрыться из города. Бабушка скончалась. Трое малолеток остались под присмотром деда, который по возрасту сам нуждался в присмотре.
8: Пришел декабрь. Загрянули морозы жуткие, 20 градусов, а у нас дома не приспособлены, глиняные, длительным морозом. Вот стена промерзла, вот, ну, в палец толщины точно иней был. Вот я спала, у меня примерзало это, одеяло к стене. Главное не то, что есть нечего, у нас топить нечем было. Да у нас дров-то сроду не было. Степь, только перекати поле. Степь была заминирована, поэтому и лезешь в этот самый окоп какой-то, где есть перекати-поле, вот это вот курай у нас назывался, и можно эту охапку собить. Он, правда, пыхнет, через 10 минут ничего не останется, такой, так его и поджечь нечем. Нас дровами колхоз снабжал, закупал где-то в России лес, вагонами привозил, значит, распиливали на чурки и выдавали по ордерам колхозников. Но колхоза уже не было, поэтому вот что можно было сырое есть, вот то и ели. Свеклу сырую можно было грызть, эту тыкву сырую, а тыква еще вот этот мороз ударил, и тыква замерзла, вот мы ее... Несколько месяцев мы ели эту мороженую самую. Немцы абсолютно не собирались обустраивать эту территорию в смысле населения. Никакой помощи, кроме запретов, ничего. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Полгода мы были в этом аду.
2: Скажите, пожалуйста, много говорят о том, что продовольствие, достаточное количество необходимого шло по ленд-лизу через Иран, через Дальний Восток, через северные наши порты, Мурманск, Архангельск, вот эти конвои, которые топили немцы.
3: Да, действительно, с 1943 года увеличились поставки продовольствия из Соединенных Штатов Америки. За годы войны Советскому Союзу по ленд-лизу было экспортировано 4,5 миллиона тонн продуктов питания. Но это составило всего лишь 3,4% от отечественных объемов продовольствия.
2: Последний вопрос, связанный с водкой. Водка – особый продукт на фронте, об этом даже художественный фильм снят. Сколько ее производилось и какие были нормы потребления? И обязательно ли было пить перед боем, как нам это показывают в кино?
3: 22 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление номер 562-С. Я делаю внимание, что это постановление секретное. О выдаче с 1 сентября 1941 года красноармейцам и начальствующему составу передовой линии действующей армии 40-градусной водки в количестве 100 грамм в день на человека. Водка выдавалась всему личному составу передовой линии действующей армии. Постановление Государственного комитета от 11 мая 1942 года массовая ежедневная выдача водки личному составу была прекращена. Сохранялась ее ежедневная выдача только военнослужащим воинских частей передовой линии, имевшим успех в боевой деятельности против немецких захватчиков.
2: То есть это как награда была?
3: Да. Причем норма выдачи увеличилась до 200 грамм на человека в день. В приказе конкретно сказано, что экипажам боевых самолетов водку выдавать по выполнению ими боевой задачи. Я думаю, это было также и в пехотных подразделениях и частях, а также в танковых.
2: В гостях на крестьянской заставе был Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в любую погоду.
9: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
10: Говорят, что он только раз сыграл в кино главного героя. Терпеть не мог поклонников и всю жизнь мечтал о положительной роли. Сергей Филиппов. Лучше, конечно, 5 звездочек. Он был одним из самых популярных и востребованных актеров советского кино. Несмотря на то, что играл в большинстве своем проходимцев, тунеядцев, пьяниц и диверсантов. Но публика его просто обожала. Родился он в Саратове в 1912 году. Его отец, слесарь Николай Филиппов, был очень колоритной личностью. Обладал необычайной силой и временами впадал в меланхолию. Вернувшись из Германии, куда его на обучение отправил владелец завода, он иногда влезал на шкаф и часами горланил немецкие песни. Учился Сережа неважно, однако любил литературу и химию. За последние поплатился. Провел эксперимент, смешал железные опилки с соляной кислотой и добавил еще каких-то реактивов. В результате по классу пошел такой едкий газ, что началась эвакуация.
11: Мало. Много.
10: Эпизод со специалистом по изготовлению взрывчатки, аптекарем Кошкиным из фильма «Новые приключения неуловимых», через много лет сыгранный Филипповым, чем-то напоминает историю из его детства. Кстати, за эти химические опыты юного Сережа Филиппова из школы исключили, но он нашел себе новое занятие.
12: Из воспоминаний Сергея Филиппова. Однажды я с друзьями гулял рядом с местным клубом и заглянул в окно. И там увидел девчонок в коротеньких юбках. Ногами что-то выделывали. Кренделя какие-то. Ноги понравились. Я решил, что это мое призвание. Ноги. Мы заглянули в комнату. На двери была табличка «Хореографический кружок». Мы понятия не имели, что значит «хореографический». От слова «харя», что ли? Но оказалось, нет.
10: Так он стал посещать уроки танцев. Взяли его охотно. В подобные кружки шли обычно девочки. А в танце, как известно, нужен партнер. Впрочем, как выяснилось, у него был талант. Выделывал ногами такое, что все аж диву давались. В конце концов, решил податься из Саратова в столицы. Хотел поступить сначала в Ленинградское, а потом и в Московское хореографическое училище. Но опоздал к вступительным экзаменам. А потому стал подрабатывать в качестве танцовщика на ленинградских концертных площадках, где его и заметил знаменитый театральный режиссер Николай Акимов. В кино Сергей Филиппов начал сниматься уже в 1937 году. Его дебютом стал бессловесный эпизод в фильме «За советскую родину», повествующий о гражданской войне в Карелии. Филиппов играл Белофинна. Надо было выскочить из засады, пробежать по бревну через ручей, выстрелить в красноармейца и свалиться в воду. Потом были погромщик в Выборгской стороне, лодырь в члене правительства, матрос-анархист в Якове Свердлове, зав клубом в музыкальной истории и еще ряд проходимцев.
12: Из воспоминаний Сергея Филиппова. На встречах со зрителями меня часто спрашивают, почему я играю только отрицательные роли. Что на это ответить? Посмотрите на мое лицо. Разве с таким лицом можно сыграть председателя партийной организации? Подчас гляжу на себя на экране и думаю, а ведь такое безобразие и в трамвай пускать не следует. В общем, в кино мне доставались одни мерзкие типы.
10: Впрочем, у почти всех его работ в кино было еще кое-что общее. Роли были маленькими, однако стоили иных больших. Вот, например, ревнивый муж, провожающий жену в санаторий в фильме «Запасной игрок».
13: Варя, врачей выбирай только женщин. С мужчинами не разговаривай и не знакомься, чтоб ни-ни. Пиши мне каждый день. Раз утром, раз вечером. Где была? С кем была? О чем разговаривала? Вот. Вот тебе 60 конвертов с марками, 120 листов бумаги. Это мои фотографии. Поставишь ее на столик. А вот эту фотографию, Ваня, эту фотографию носи всегда и везде с собой. Будешь купаться, она не промокнет, я ее в целлофан заверну.
10: Впрочем, широкая публика узнала Филиппова благодаря роли скандального дрессировщика Казимира Алмазова в фильме «Укротительница тигров».
14: Алмазов – это аттракцион, это имя, афиша, публика, касса.
10: Лента «Укротительница тигров» с успехом шла на экранах страны. И как раз в это время начинал съемки своей дебютной кинокомедии «Карнавальная ночь» молодой режиссер Эльдар Рязанов. Он искал актера на роль лектора из общества по распространению, как выражался этот персонаж.
12: Из интервью Эльдара Рязанова. Съемки уже шли полным ходом. Десяток актеров был просмотрен, но подходящего исполнителя так и не нашлось. И тут я вспомнил про исполнителя роли Казимира Алмазова из нашумевшей картины «Укротительница тигров» Сергея Филиппова, актера Ленинградского театра комедии. Был уверен, что роль как раз для него. Однако дубли снимались, пленка расходовалась, я нервничал, а результата все не было. Роль не шла, никак не шла. И все. И я тихонечко попросил ассистента режиссера, чтобы она принесла четвертинку водки, не больше. И мы дали Сергею Николаевичу ее выпить. И он все чудесно сыграл.
15: Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.
10: Рязанову так понравилось работать с актером, что в его следующем фильме «Девушка без адреса» роль бюрократа Камаринского была специально написана под Филиппова. Их супружеская пара с Зоей Федоровой смотрелась уморительно.
16: Масик.
17: Кусик.
16: Масенька.
17: Кусик.
16: Ну что, хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?
17: Масик хочет. Водочки.
16: Водочки. Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Привезу, мой ангел.
10: В конце 50-х годов Филиппов познакомился с еще одним режиссером-дебютантом. Его звали Леонид Гайдай. Актер неоднократно приходил на пробы к Гайдаю, но режиссер ни на одну роль его не утвердил.
18: Из воспоминаний жены Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой. Было это, наверное, в конце 60-х. Гайдай, находясь в Барнауле с группой актеров на очередной встрече со зрителями, пересекся с Сергеем Николаевичем, который тоже был там на гастролях. И вот тогда Леня сказал ему: «Сергей Николаевич, у нас, к сожалению, прежде не получалось творческого контакта, но я вам обещаю, что если я буду снимать «12 стульев», роль Кисы Воробьянинова получите вы».
10: Так он сыграл одну из немногих своих больших ролей. Помните это?
19: Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить? Да еще как!
10: В советском прокате «12 стульев» посмотрело более 40 миллионов зрителей. Актер не мог спокойно пройти по улице. Людям хотелось его потрогать, поговорить с ним. Однако слава тяготила и раздражала Сергея Николаевича. Он был достаточно замкнутым и подчас очень раздражительным. Более того, искренне ненавидел своих поклонников. Доходило даже до драк. Маленькая, но очень колоритная роль досталась Филиппову и в следующем фильме Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию. Шведский посол, тот самый, который требует кемскую волость.
20: Der grosser König, das schwedischen Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar и великий князь Иван Васильевич Усаруса. Кемская волость! О, я!
10: Его роли были маленькими, а популярность огромной. Когда Филиппов переходил улицу, движение останавливалось, образовывался затор. Водители высовывались из окошек автомобилей, желая разглядеть любимого артиста. А сам он потом сетовал, что слава ограничивается улицей, а начальство его не признает. Поистине народный артист, он получил это звание лишь в 1973 году, а Народного Советского Союза ему так и не дали. Сергей Николаевич Филиппов скончался 19 апреля 1990 года. В то время жил он очень бедно. Наступали новые времена. Ни киностудии «Ленфильм», ни союз кинематографистов, ни союз театральных деятелей не выделили на его похороны ни копейки. Их организовал Александр Демьяненко, всеми любимый Шурик, герой гайдаевских комедий. Он обошел актеров, знавших и любивших этого сложного и замкнутого человека. Дали, кто сколько мог. Одного из лучших комиков в истории отечественного кино похоронили скромно и тихо, без духовых оркестров и неискренних речей. Незадолго до ухода из жизни он признался кому-то из знакомых, что всегда мечтал сыграть большую положительную роль. Но, увы, так и не довелось.
9: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
21: Дело в цифре.
22: Скажите честно, вы уже пробовали попросить нейросеть нарисовать что-то смешное? А может, сделать видео? Я вот пробовал. И, признаюсь, результат иногда удивлял. То нарушение законов физики, то какие-то забавные искажения картинки. Но вообще мы с вами живем в удивительное время. Сегодня, чтобы снять блокбастер, предположим, не обязательно иметь голливудский бюджет. Достаточно иметь интересный замысел и знать волшебные слова. Они называются промпты. Но так ли все просто на самом деле? Недавно я узнал, что в Высшей школе экономики есть целая лаборатория, где не просто тестируют эти нейросети, а и пытаются понять, как, собственно, искусственный интеллект может стать соавтором. Как он помогает придумывать то, что человек, может быть, никогда бы не придумал в одиночку. И вот мне кажется, лучше всех про это может рассказать наш гость в студии. Здравствуйте, это программа «Дело в цифре» на Радио Культура. Меня зовут Андрей Матюхин. Ну а гость, руководитель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» и лаборатории искусственного интеллекта в школе дизайна Высшей школы экономики, Вадим Булгаков. Вадим, приветствую.
23: Добрый день.
22: Вадим, ну у вас такое вот, знаете, очень серьезное название, руководитель, ну и должность, руководитель направления искусственного интеллекта в школе дизайна. Если представить, что вы это рассказываете человеку, который вообще не посвящен в тему IT, то чем вы конкретно занимаетесь?
23: Ну, я просто расскажу, почему там как бы через «и» еще должность, да. Как бы, то есть и у нас есть просто часть, связанная с образованием, и занимаюсь руководством именно образовательной частью, которая связана с цифровым дизайном и различными цифровыми технологиями, вот с близкими с ИИ и не только, как бы, то есть не, в рамках именно креативных компетенций. Менеджмент, часть разработки тоже как бы вот туда. И отдельно вот у нас есть структура в виде лаборатории и школы дизайна. Собственно говоря, да, мы занимаемся очень такой простой вещью. Мы смотрим, как эти новые технологии можно внедрять в жизнь и в рабочие именно процессы для креативных специалистов различных, потому что еще когда вот лабораторию только запускали, общались там с другими коллегами из других подразделений и пришли к мысли, что у нас в целом, с точки зрения искусственного интеллекта, в стране, ну, во многих вещах дела очень неплохо обстоят. Mm-hmm. У нас хорошие разработчики, у нас хорошая там математическая база у людей, железо какое-то есть и так далее, и у нас получается, если так на какой-то понятный как бы пример перевести из такого немножко прошлого, представляете, что у вас вся страна очень хорошо делает скрипки.
0: Скрипки.
23: Очень крутые скрипки. Так. Вот просто в каждом дворе.
0: Но играть не умеет.
23: Не то, что консерватории нету. Собственно говоря, много кто занимается тем, как делать скрипку, а как ее применить, занимается мало. Собственно говоря, вот мы на себя отчасти дали этот роль, то есть как в креативных индустриях искусственный интеллект применять именно, потому что вот здесь прям пустота была просто по как бы по общению, по взаимодействию с этим и так далее. Сейчас тоже с этим сталкиваюсь, то есть там, не знаю, по одному из наших направлений, ну, то есть там буквально единица университета в мире что-то вообще там публикуют, исследуют и так далее. То есть как бы это очень, на самом деле, пока что узкое место, как бы, то есть
0: не
23: там
0: просто играются, а еще и научные статьи на эту тему пишут.
23: Конечно, да. Да, то есть как бы этого много, ну, если много по там различным направлениям, но вот именно по креативным индустриям довольно-таки пока что мало. И, допустим, вот тот профессор, которым мы там спецификой занимаемся, который связан там с определенным типом взаимодействия, где как раз вот история про соавторство возникает и так далее, это в целом вообще новая достаточно история, и там вот пока что научная мысль просто не наработана еще, то есть очень как бы молодая, мало пока что участников.
0: Просто это еще в часть такого изучения глубинного с точки зрения науки не ушло, или что?
23: Да, не набрало просто массу определенной, потому что оно очень комплексное, что есть, например, компьютерные науки. В компьютерных науках есть такой, очень нравится такое направление, называется интерпретация моделей машинного обучения. Звучит сложно.
0: Да.
23: Собственно говоря, в чем идея? В том, что алгоритм, мы его вот написали, его понимаем, как он работает. А нейросети работают так, что мы не до конца понимаем, что происходит в серединке. То есть мы знаем, что получается в начале, что даем, что получается в конце. А вот середку ее предсказать очень сложно. И, собственно говоря, допустим, вот эта часть науки занимается тем, что оно пытается предсказать, как себя поведет искусственный интеллект, ну, или нейросеть, если точнее, для перерасчета чего бы то ни было. И это как бы такое немножко ближе к предсказанию погоды, как бы история, потому что очень много переменных.
0: Футуристичное такое.
23: Да, но при этом он довольно прикладное, как бы, то есть просто штука в том, что у нас какой-то новый тип вычислений чего-то появился, который в стандартный алгоритм эпоха укладывается, и как бы надо там что-то предсказать. И это вот часть, которая компьютерные науки занимается. У нас есть там, да, искусствоведение и всякие там гуманитарные другие науки. Они там своей частью занимаются. Есть огромная часть философии и взаимодействия там человеческих, нечеловеческих агентов, скажем так. То есть это очень просто комплексная история, и просто, к сожалению, вот так, лаборатории, где специалисты разных профилей есть сразу в одном месте, интерес там есть, и достаточно набранных компетенций, поэтому просто пока что просто мало, потому что, ну, индустрия относительно здесь молодая. Сейчас возникла потребность это именно соединять.
0: В том числе там и филологов соединять, и IT-специалистов, и кого-то.
23: Да, угодно. И то есть у нас возникла сейчас ситуация, что, например, очень резко вырос спрос на гуманитарных специалистов. То есть действительно филологи и философы, и особенно философы, стали внезапно востребованы в IT-индустрии. Потому что методы, которые есть, собственно говоря, в философии, они на самом деле применимы.
0: Хорошо. У вас же называется это еще и лаборатория искусственного интеллекта. Когда взрослому человеку говоришь слово лаборатория, он представляет себе какие-то колбочки, баночки, скляночки, там, не знаю, микроскопы и все остальное. Ну, условно. А у вас инструмент какой? Инструментарий, который вы используете?
23: У нас инструментарий.
0: Большой компьютер мощный.
23: Ну, у нас разного рода компьютеры, на которых мы какие-то штуки тестируем. У нас основная как бы штука, это, по сути, бумажки, скажем так, наша основная работа, но в плане того, что сами процедуры проведения экспериментов, сами эксперименты, как это может применить, то есть потому что идея в чем, то есть появляется какая-то новая, там, не знаю, новый класс моделей, который создает картинки. И супер, вот они новые появились класс моделей, из них там делают разные продукты. Вопрос, как мы можем их применять.
0: Да.
23: И смотрим, как это вообще, то есть, собственно говоря, тонкие места, где оно ломается, где оно не ломается, для какого типа производства подходит, не подходит. И в конце у нас есть какой-то вывод, что мы понимаем, что вот этот инструмент, его эффективно используется вот для этого. В данный момент у нас как бы основная работа — это нарабатывание вот такой как бы базы знаний относительно того, что куда имеет смысл применять просто методологически.
22: Хорошо. Мы сегодня договорились изначально говорить про использование генеративного искусственного интеллекта для создания видео. Я вначале в том числе вспомнил о своем опыте, я сталкивался с тем, что ну, ты иногда делаешь какую-то картинку, вроде бы промпт пишешь, а потом у тебя какое-то шестипалое существо вылазит. Ну, я условно, конечно, сейчас этого все меньше и меньше, и программы идут вперед. Но самый необычный, может быть, эксперимент или опыт, с которым вы сталкивались, когда вы видите, что ну совсем не дотягивает до качества картинки, и с чем это связано? То есть не все программы еще дотягивают, или тут зависит именно от качества запроса, вот самого того промпта, который человек задает.
23: Оба фактора влияют, и технологическое совершенство самой модели, которые мы работаем, ну, типа сервисы, например, да, сайты и так далее. Потому что просто, на самом деле, все технологии постепенно развиваются. Там, если взять то, что было 2 года назад, это было очень такой несмотрибельным, каким-то непонятным галлюциногенным просто эффектом, как бы, и сдвижется картина. Как бы это было не очень интересно для применения в коммерческом сегменте. Ну, а что-то делало. Со временем, если мы берем вообще любую из отраслей, с которой связан и там степень ошибок, таких вот, скажем так, глупых, да, которые сразу видны, их становится все меньше. Просто потому, потому что здесь те люди, которых разрабатывают, они эти проблемы видят, улучшают, постепенно технологии догоняют железо, эффективность вычислений, и все это вместе позволяет делать это просто качественнее. То есть это как бы процесс, который просто идет. Собственно говоря, мы, если понимаем, что сейчас есть какая-то там проблема с генерацией чего-то, в зависимости от того, про что идет речь, мы можем там плюс-минус прогнозировать там с точностью до пары месяцев, через сколько эту проблему решат.
22: Доработают.
23: Естественный ход развития технологии. Вот. Это значит, вторая часть, связанная как раз с промптингом. Тут 2 момента есть. Первый, с одной стороны, сами люди, конечно, да, умение поставить грамотно задачу — это навык. И он не только к искусственному интеллекту относится, он также к живым людям относится. Сам просто изначально сам навык постановки задачи корректный. Дальше вопрос уже тонкости настройки промпта, он упирается на самом деле в то, насколько хорошо как раз-таки та или иная нейросеть нас понимает. И здесь их разработчики тоже идут как бы навстречу людям, то есть как бы сложность промптинга, она упрощается. То есть если раньше надо было прям много там знать специальных слов, которые надо сказать, чтобы получилось именно так, сейчас это нужно все меньше и меньше и меньше, потому что просто, опять же, говорю, разработчики делают так, чтобы этого становилось как бы, ну, меньше потребности. И у нас сейчас, по сути, вот это, ну, направление, связанное с промпт-инжинирингом, вот созданием промптов и дизайном промптов, она постепенно разделяется на 2 части, то есть одна остается такая чисто потребительская, у нас есть, скажем так, гражданского значения сервисы, да, которые обычные, да, там популярные, про которые многие знают.
22: Ролики делать вот эти.
23: И там очень сильно упрощается как бы сам все процесс. С другой стороны, на борт есть направление людей, которые делают так называемые системные промты. Это для различных продуктов, которые уже про серьезное производство, либо про автоматизацию большую. Вот. И это как бы история, там задача ее довести до автоматизма. И там уже промптинг идет, то есть как бы одновременно и алгоритмы есть стандартные, которые просто там выполняют понятные функции программистские, скажем так. И, собственно говоря, вот системный промптинг там, он наоборот становится чуть сложнее даже, потому что модели становятся более совершенными, более сложными, но из-за того, что вам надо это в какую-то автоматизацию уложить, возникает уже как бы момент, что дополнительные усилия требует. И в целом, для, если мы говорим про обычных людей, то для них ситуация будет просто лучше со временем. Как бы, если человек грамотно научился ставить задачу, что ему нужно, вот если он может другому человеку объяснить, вы искусственный интеллект сможет также объяснить, как бы на том же качестве.
22: Ну, вот
23: то
22: надо уже уметь объяснять.
23: Так, одна из важных вещей, что типа, надо просто базово вот этот навык изначально развития человека. Вот,
22: учитесь говорить изначально, да,
23: да,
22: формулировать задачи, формулировать мысль. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Это еще из древних времен известно. Хорошо, Вадим, ну давайте, может, на конкретных примерах. Очень хорошо вы сказали о том, что человек ради развлечения создает какие-то ролики, музыку накладывает, там, да, движение, какой-то танец. Это все в бытовом, назовем так, развлекательном формате. Ну а если мы говорим о конкретных примерах, которые, вот как вы сказали, может быть, в промышленном использовании, где это может быть использовано и насколько тогда наши технологии шагают на уровне с мировыми технологиями?
23: Ценность и в том, что оно делает быстро и много. И, собственно, самый эффективный подход — это изначально подходить к задаче, что вам надо просто не прийти и пытаться сразу идеальный вариант сделать, а сделать 10 вариантов, потому что у вас, ну, времени это займет не очень много сделать 10 вариантов. И в этом вся сила, как бы. То есть, и вот как раз, если мы переходим уже к промышленному, к коммерческому, серьезному, то там, да, возникает история про то, что основная часть это с тем, что мы просто сильно экономим ресурсы на то, что мы можем делать, во-первых, сразу высокоуровневые черновики. Это супер экономит ресурсы, время и процесс. В целом, дальше сам себе, вот именно часть производства, тоже много чего экономится. Очень сильно экономится история с визуальными эффектами, на самом деле. С одной стороны, и качество растет, и как раз-таки стоимость очень сильно снижается. Это прям заметный такой как бы фактор.
22: Мы продолжим эту беседу, Вадим. Я напомню, что у нас в гостях руководитель направления цифровой продукт и искусственный интеллект и лаборатории искусственного интеллекта в школе дизайна Высшей школы экономики Вадим Булгаков. Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
21: Дело в цифре. Радио России.
1: Артмастерс!
5: Ну ты чего?
1: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
21: Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили ни пуха, ни пера.
6: Что нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
21: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
21: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Владимир Путин провел встречу с генеральным директором предприятия КАМАЗ. С сегодняшнего дня в России вступит в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемым инвалидам и ветеранам боевых действий. Далее подробно. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Наши средства ПВО сбили за сутки 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник ВСУ самолетного типа. Российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живые силы техника механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избицкая и Липцы Харьковской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих. 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника в зоне СВО составили 1210 военнослужащих. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает МИД России. Обсуждались конфликт на Украине, двусторонние отношения и Иран, заявил представитель Госдепа Тони Пигот. Ранее о соответствующем разговоре сообщили в российском МИД. Там отмечали, что главы внешнеполитических ведомств проверили сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер. Автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ справляется. Об этом Владимиру Путину доложил гендиректор компании Сергей Кагогин. На встрече в Кремле обсудили импортозамещение, новые автомобили и гуманитарную миссию в зоне СВО.
3: Сергей Анатольевич, КАМАЗ – крупнейший производитель больших грузов не только в России, но и в СНГ. Здесь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КАМАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы. Налоговое отчисление увеличивается КАМАЗ. И персонал удалось сохранить почти целиком, да? Как это вам удается?
4: Владимир Владимирович, конечно, для нас это был вызов. 22-й год произошла довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. И в этом случае при разводе с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейским партнерам другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: Также Сергей Кагонин рассказал, что КАМАЗ в 2027 году выпустит первую партию собственных бронетранспортеров. Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, так как не успевают подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Об этом заявил ТАСС вице-председатель парламента Георгий Лейчу. 21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинев перестанет блокировать их проведение, мы все равно не успеваем, сказал Лейчу. По его словам, новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишиневым. С сегодняшнего дня в России вступит в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам боевых действий, рассказал РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Гошин. Парламентарий уточнил, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, которые выплачивались людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам СВО, получившим инвалидность в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства. Новые законодательные нормы позволят исключить ситуации, когда судебные приставы счет долга списывали со счета деньги человека деньги, поступившие ему от государства, на покупку инвалидной коляски, слухового аппарата, оплату проезда сопровождающего или на компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, заключил Игорь Гошин. Колодцы, накопители воды и выгребные ямы максимально опасны для ребенка места на дачных участках. Отметила в разговоре с РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Абрамова. Важно максимально исключить подобные опасные места на участке или сделать их недоступными для ребенка. Если такие зоны не контролировать, то игры детей рядом с ними могут закончиться трагически, рассказала собеседница агентства. По словам Абрамовой, если опасные места на участке исключить нельзя, то родителям необходимо их максимально огородить, чтобы ребенок не мог в принципе подойти к потенциальной опасности. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая на «Лукойл-арене». Напомню, в финале Пути РПЛ Кубка страны 7 мая в ответном матче «Краснодар» примет московское «Динамо». В первой игре в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона. Как сообщает «Спорт-24», у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб. Одна из команд проявляет к нему предметный интерес. Знакомый ситуации источник добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Симак готов отпустить Мостового в другую команду. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой ПСЖ со счетом 5-4. Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену.

0: Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: Сегодня, в среду, 6 мая, во Владивостоке плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдут небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 26, плюс 28, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Здравствуйте, я Евгения Солдатенкова, ведущая программы «Душа Севера».
1: Особенность саамской речи, как будто это журчание какой-то воды. Во многом слова саамские, они очень близки природе.
0: О традициях, языке и культуре народов, проживающих на территории Мурманской области, говорим в прямом эфире на канале «Радио России Мурманск». Частота вещания 107.4 FM.
2: 9 Б. Война как предчувствие.
3: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
2: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
7: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашем специальном проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» отправляемся в самые первые дни Великой Отечественной войны во Владимир-Волынский на границу Советского Союза вместе с генералом Филиппом Федоровичем Алябушевым. И будем говорить о том, каким же образом дивизия советского генерала не просто отбросила противника, но основательно спутала планы Барбаросса. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного военного историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
10: Здравствуйте.
9: Алексей Валерьевич, судьба Филиппа Федоровича Алябушева не на слуху. Генерал погиб в самые первые дни войны, но если посмотреть скупые данные его биографии, вся его жизнь кадрового военного. Он успел повоевать и в Первую мировую, и в Гражданскую, и на Китайско-Японской войне, и на Финляндском фронте. И, собственно говоря, вся его жизнь была подчинена, возможно, тому, что он сделал в первые дни войны. Кем он был, кто он был, что он сделал для нас, что мы его помним и сегодня рассказываем о его судьбе.
10: Да, действительно, очень часто те люди, которые мы называем героями, как будто всю жизнь готовились к буквально нескольким дням, которые предопределяли и их собственную судьбу, и судьбу их подчиненных, и на самом деле частично, и как это не пафосно, может быть, прозвучит, но тем не менее судьбу войны, поскольку ситуация на границе была

0: достаточно такой, я бы сказал, обреченный на неудачу. Но если говорить о том, с каким багажом Алябышев пришел к командованию конкретной 87-й стрелковой дивизии, которая находилась, как мы сейчас знаем, тогда советские командиры и командующие, конечно, еще не представляли, что они находятся прямо на пути парового катка первой танковой группы Клейста. Клейст — это был человек в вермахте, который первым ввел в бой танковую группу, то есть объединение масштабы танковой группы еще во Франции. И именно ему поручили атаковать Киевский особо военный округ, самый сильный по Красной армии среди приграничных округов. И действительно, это был очень опасный противник. Алябышев был назначен командовать 87-й стрелковой дивизией после окончания академии. То есть он как раз заканчивает академию весной, и имеется в виду академию генерального штаба. И, соответственно, в марте 41 года становится командиром 87-й стрелковой дивизии. До этого он в ходе советско-финляндской командовал 123-й стрелковой дивизией, которая прошла линию Маннергейма от декабря до ее прорыва в феврале. Он не стал Героем Советского Союза, ему дали орден Ленина, причем в армии отношение к ордену Ленина было такое непростое. Опять же, как говорится, старики рассказывают, что иной раз говорили о том, что орден Ленина может доярка получить. То есть, как бы награда имела такой статус не, ну, по крайней мере, что называется, в народной толще, не как даже там, Красное Знамя или тем более Герой Советского Союза. Связано это, скорее всего, с неудачами декабрьского штурма. Потому что, с одной стороны, Алябышев успешно прорвал линию Маннергейма в феврале, а с другой стороны, за его плечами был и неудачный штурм. Хотя объективно неудачный штурм был связан в том числе и банально с соотношением сил, которое было на линии Маннергейма. Поэтому говорить о том, что вот он за несколько недель изменился, это, в общем-то, будет несправедливо. Он изначально был достаточно сильным командиром, и то, что его дивизия в итоге прорвала линию Маннергейма, это как бы есть следствие того, что он умел и готовить людей, и готовить план конкретный тактических условий, которые создавать те условия, в которых удастся прорвать. И вообще говоря, о нем говорили его сослуживцы о том, а когда он вообще спал. То есть он всегда старался быть в войсках, всегда старался видеть все, можно сказать, с своими глазами. То есть, опять же, я процитирую как бы его сослуживца, ближайшего из штаба, капитан Назаров, такой из штаба 123-й стрелковой дивизии, вспоминал так о своем команде. Я не знаю, спал он или не спал, но он все время находился впереди, к каждой мелочи придирался. Он добивался того, что его подразделения были настолько натренированы и настроены, что прорыв сам с собой определился. Ведь на самом деле это действительно был один из тех людей, благодаря которым линия Маннергейма в итоге была прорвана.
1: Алексей Валерьевич, я прошу прощения, но ведь сама собой линия Маннергейма не
0: Нет,
1: прорывается.
0: понятно, что...
1: Насколько я помню, на том участке фронта было очень большое количество и бетонных, и деревянно-земляных дотов-дзотов, и вся местность простреливалась, и дивизия наступала на очень неблагоприятном участке. Да, им была придана тяжелая артиллерия, но как бы то ни было, можно было перекосить всю пехоту. Пехота выжила и прошла, и отмечается, что уже второй штурм прошел с минимальными потерями. Как такое вообще могло быть? Но, условно говоря, люди-то, что с ними сделал, как их подготовил Алябушев?
0: Ну, то, что называется подготовка штурмовых действий. То есть действий в составе штурмовых групп и тренировка заранее, заблаговременно, подготовка людей, тренировка в условиях, которые приближены к боевым, и разведка. На самом деле, главной проблемой декабрьского штурма было то, что система обороны противника, то есть его расположение, его дотов, дзотов, вообще всех позиций на этом участке, так называемый участок Сумский узел сопротивления, как это у нас называлось. И вскрыв систему обороны, уже действия штурмовых групп при поддержке артиллерии, что-то просто банально действительно разбил тяжелая артиллерия, но 100% это не давало гарантии, поэтому нужны были какие-то штурмовые действия. То есть для того, чтобы штурмовики того, что с февраля 40-го года могли эффективно действовать, было подготовлено учебное поле, на котором они тренировались. Соответственно, дальше вот то, что говорили, само прорвано, это то, что шло по продуманному сценарию. Вот этот вот сценарий прорыва обороны, то есть последовательное действие, план, он был продуман и обкатан на учебном поле. Поэтому получилось. Но 22 июня 41 года задача была на самом деле намного сложнее. Проблема заключалась в следующем. По плану прикрытия границы 87-я стрелковая дивизия должна была занять позиции во Владимиро-Волынском укрепленном районе, который строился. К сожалению, к июню он еще не был достроен, потому что его ударными темпами строили, но, несмотря на большое количество построенных сооружений, они не были, например, обсыпаны. И поэтому на местности эти бетонные коробки, они были видны противнику. И хуже того, что они были видны, к ним еще подходили трубы коммуникаций, телефонных проводов, электричества для освещения. Вот через эти трубы их выжигали огнеметами. Это была большая проблема. Это не то, что там не обсыпали, ну и что. К сожалению, это не ну и что. И надо сказать, что невзирая на слова в песнях о том, что своей земли мы не отдадим ни пяди, и всякие такие шаблоны, сложившиеся у нас о 41-м годе, о том, что бить врага малыми силами на чужой территории, Владимиро-Волынский укрепленный район, он строился достаточно разумно. Он строился не строго по границе, он строился в том числе в глубине. Строили участки батальона района обороны, они строились таким образом, что находились в основании излучины реки Западный Буг. И это тоже сыграет свою роль в разворачивающихся событиях, поскольку мост через реку Западный Буг был захвачен немецкими диверсантами, переодетыми в советскую униформу. Это были те самые бранденбуржцы, бранденбургеры, которые достаточно широко применялись немцами в начале войны. Ну и на самом деле в 42-м году были эпизоды. Но не суть важно, главное, что с нарушением конвенций о ведении войны немцами был захвачен мост. И это сразу же давало им определенную фору. И еще одна проблема заключалась в том, что непосредственно на границе, даже вот на этом огромном 30-километровом фронте, находились небольшие силы от каждой из дивизий приграничных округов. Не вся дивизия, не все 9 стрелковых батальонов были заранее посажены в окопы. И на самом деле, когда пришла из Москвы в округ директива номер один, так называемая директива номер один, на самом деле на ней номера нет. Это просто директива на приведение войск в боевую готовность. На ее выполнение, опять же, с учетом того, что ее надо было расшифровывать, там снова зашифровывать, отправлять в войска, это несколько часов. А поэтому большой проблемой было то, что дивизия должна была еще и выдвинуться на те самые позиции, которые она должна была занимать по плану прикрытия. Никто заранее не знал, какими силами нападут немцы. И исходили из тех планов, которые имелись на утро 22 июня. Это был план прикрытия, который на самом деле был изначально неработоспособен, поскольку он не рассчитывался на то, что немцы нападут главными силами. Вообще, как бы советская концепция, она все же предполагала более медленное развитие событий в начальный период войны, до вступления в бой главных сил. И на штаба Прибалтийского особого округа это даже назвалось, что мы не такая страна, как Польша. что немцам удалось сразу главными силами напасть на Польшу, это вот такое стечение обстоятельств. А на нас так не получится напасть. Но, к сожалению, именно по этому сценарию развивались события в июне 41 года. Поэтому требовалось, мало того, что уже после того, как прогремела артиллерийская подготовка, уже после того, как немцы захватили мост через приграничную реку, нужно было идти к границе, и нужно было принимать какое-то решение, что делать в условиях неработоспособного плана. Изначально обреченного на неудачу, те, кто пытались его напрямую выполнять, они чаще всего терпели неудачу на всем протяжении границы. И от Алябушева как раз и требовалось сделать что-то нетривиальное. Причем в конкретной ситуации под Владимиром Волынским его оппонент Клейст, он действовал достаточно продуманно в том плане, что сначала плацдарм на приграничном Западном Боге должны были захватить пехотинцы 298-я пехотная дивизия. Только после этого, после того, как они захватят плацдарм, преодолеют приграничные укрепления, только после этого вводится в бой 14 танковая дивизия, то есть уже самостоятельное механизированное соединение, которое дальше по шоссе, идущее от города Владимир-Волынский на восток в направлении города Луцк, прорываются уже танки, мотопехота, одним словом, уже такая, что называется, шпага острая, проникает вглубь советской обороны.
1: То есть он, по сути дела, хотел вскрыть наши части, если они могли бы как-то изготовиться, они бы себя обозначили, и уже после этого он бы мог скорректировать удар этой самой танковой шпаги.
0: Да, он мог скорректировать, и было как бы выбрано три дорожных направления, то есть это были на карте выбраны шоссе, соответственно, одно шоссе шло через Владимир-Волынский на Луцк, второе через Сокаль, дальше Берестечко, Дубно, наконец, третье, можно сказать, это уже запасное, то есть его не планировалось использовать сразу в первый день операции. Это через Раворусскую и дальше уже выходя на шоссе Львов-Тарнополь. Соответственно, именно на участке Владимир-Волынский была ответственность 3-го моторизованного корпуса Маккензина, которому как раз нужно было сначала таким, как говорится, пешечным штурмом, сначала пехотой проломить советскую оборону, включая приграничные укрепления, о которых на самом деле немцы имели довольно туманное представление, но они знали, что они были, в принципе, от своей агентуры. Такая же схема была под Сокалем. 44-я пехотная дивизия как раз должна была воспользоваться захваченным у мостом у Вагаданки, это к юго западу от Владимира Волынского. И все, вроде бы, такой план толковый, все должно было получиться, и как раз-таки таким, что называется, гвоздем в сапоге Блицкрига оказался персонально Алябушев, поскольку он сразу принял нетривиальное решение. Он решил не обороняться, а наступать, поскольку ситуация явно читалось как проигрышная, то есть если он просто выходит и размазывает свою дивизию на фронте 30 километров, ее просто побьют. И кроме того, такой для него был изначально неприятный сюрприз, там же недалеко от Владимира Волынского дислоцировалась советская 41-я танковая дивизия, по плану прикрытия она уходила в сторону Ковеля. На самом деле это не только по плану прикрытия, наше командование очень боялось, что будет удар от Бреста тыл Юго-Западного фронта. И прикрывать от этого удара было такое, как постоянно у командования Юго-Западного фронта, что называется, тик о том, что ударят с той стороны. Но это тоже разумно, там было хорошее шоссе как раз до входа в Припятскую область. Поэтому 41-я танковая дивизия уезжает в сторону, как бы уходя с направления удара противника, оставляя один на один с танковой группой, точнее, с моторизованным корпусом. Поскольку война уже началась, как бы уже идут бои на границе, немцы на самом деле уже вклиниваются в укрепрайон, и вот это решение Алябушева, оно было, я бы так сказал, прямозарением. Нужно было делать именно так, как он делал, поскольку нужно было резко изменить ситуацию, и это можно было сделать только наступлением.
1: Алексей Валерьевич, прошу прощения, но одно дело это у нас сейчас, если после знания какое-то, что у него получилось, это мы сейчас знаем. С другой стороны, ну, озарение у человека, чутье, командира, все что угодно, мы об этом сейчас подробно будем говорить, но для того, чтобы дивизия пошла в бой и контратаковала или атаковала, она должна быть управляема. Условиях ошеломления, условиях проблем со связью и так далее. Каким образом Алябушев добился управляемости веренной ему части, которая смогла выполнить этот приказ на атаку?
0: Но это все же не механизированное соединение, которое двигается быстро. Батальоны стрелковой дивизии, они были на таких масштабах передвижения достаточно хорошо управляемы, тем более дивизия все же не проходила длительный марш. Очень многие из тех, кто вступали в бой в 41 году, они это делали с маршем и по частям. А здесь была возможность в пункте постоянной дислокации собрать всех, и как раз-таки управляемость, она была обеспечена вот этим ударом в кулаком. На самом деле это был вполне такой академический шаблон. То есть он берет свое лучшее там 16-й стрелковый полк, дает ему гаубичный артполк на механической тяге и ставит ему задачу восстановить ситуацию на границе. Вот. Причем у нас есть четкое свидетельство, что это была его персональная идея конкретного генерала Алябушева, поскольку начальник оперативного отдела 5-й армии, которая подчинялась этой дивизии, Владимирский, после войны написал исследование, и он прямым текстом написал, это было решение ФФ Алябушева. Он видел это, он знал это своими глазами. Единственное, как бы, чем ему помогла 5-я армия, штаб 5-й армии Потапова, это тем, что уезжающая в сторону 41-й танковой дивизии, из нее было приказано выделить танковый полк для непосредственной поддержки пехоты 87-й стрелковой дивизии. Поскольку Красная Армия, это было такое очень спорное решение, все танки непосредственной поддержки пехоты изымались, то есть если раньше в каждой стрелковой дивизии был батальон танков, то теперь это все изымалось, более того, бригады непосредственной поддержки пехоты, из которых, собственно, формировали ту самую 41-ю танковую дивизию, их тоже упразднили, это было большое перетряхивание в советских танковых войск как раз с рубежа 40-41 года. И лишили пехоты непосредственно поддержки танков. И фактически своей волей, вот что, чем поддержал своего командира дивизии Потапов, командующий 5-й армией, он приказал, опять же, с формальной точки зрения раздергивание. Но с практической точки зрения это как раз тоже было решение разумное — изъять часть силы с 41-й танковой дивизии, которая была все же ограничена боеспособной, она только с весны 41-го года формировалась, использовали как средство непосредственной поддержки. Реально достались 87-й стрелковой дивизии два танковых батальона, танков Т-26. То есть, на самом деле, танки картонные, поддержка от них не очень весомая, это не КВ, не Т-34, это, конечно, средство ограниченного, так скажем, и радиуса, и эффективности действия, но, тем не менее, они были.
1: Пульно-вздульные, засадные, по кустам, в лучшем случае.
0: Нет. Ну, тут по кустам-то не спрячешься. Тут надо наносить контрудар. И на самом деле это средство поддержки, конечно, не очень мощное, но, тем не менее, когда собираются в кулак стрелковые батальона, поддерживается артиллерия. Опять же, вот что точно выучил Алябышев в ходе Советско-финляндской войны, это роль места артиллерии. Сколько она, опять же, очень четко строит боевые порядки. То есть он один стрелковый полк с гаубичным полком на механической тяге, второму стрелковому полку дает артполк, в советских стрелковых дивизиях в 41 году был два артполка, артполк на гужевой тяге на лошадках и те самые два батальона 41-й танковой дивизии. И бьет на узком участке. А немцы как раз, они оказываются в состоянии, когда они не готовы обороняться. То есть они вклинили, перешли в западный бук, они вклинились в укрепрайон, но они еще не готовы обороняться. На самом деле решение-то, оно было как бы восстановить положение на границе. Но оно в конкретных условиях оказывается несколько больше, чем просто восстановить положение на границе. И вот это построение, два ударных полка, один полк получает прикрытие, становится на прикрытие южного фланга, то есть Алябушев очень четко выстраивает свою дивизию. Он вместо того, чтобы ее размазать на эти 30 километров, он ставит на узком фронте два полка, с одной стороны прикрывается третьим полком стрелковым, всего стрелковой дивизии, три стрелковых полка. Он знает, что с севера болота сплошные, там вряд ли немцы его будут атаковать. И утром проводят вот это контрнаступление. И немцы к этому оказались не готовы и отходят. Это был не первый отход немцев в 41 году. Но реально они откатываются. И более того, они откатываются из вклинения в доты укрепрайона. Причем деблокируют те сооружения, в которых продолжали сражаться гарнизон. Это практически вот чудо. То есть 22 июня на границе гарнизон и дота обтекают со всех сторон, каждый превращается в обреченную Брестскую крепость. Но тут приходят свои. Вот наши пришли. И действительно, это позволяет дивизии на какое-то время сесть в укрепрайон и иметь в обороне поддержку дотов. На самом деле немцы были так несколько этим всем озадачены, дезорганизованы. И результативная контратака, она существенно смешала карты, поскольку когда шла контратака, Клейст думал, что все идет хорошо, и приказывает вводить в бой 14-ю танковую дивизию. То есть на самом деле это произошло еще в полдень, то есть в полдень уже, как говорится, ура, вперед, давайте выдвигаться, и тут выясняется внезапно, что плацдарма-то занято не, занять не получилось, то есть тот, по которому можно вводить в бой крупное механизированное соединение. В итоге максимум, что удается втиснуть к вечеру 22 июня, это один только разведывательный батальон дивизии. Причем он попадает под артиллерийский обстрел. Прям так и пишут, что продвинувшись авангардом, попал под усиливающийся артиллерийский обстрел. Ну, правда, они успели бронемашины этого разведбат немецкого повоевать с нашими танками. Правда, Т-26 пробивался в том числе и автоматическими пушками. Более того, на пути движения 14 танковые оживают советские доты. Это вынуждает следующим перебросить не танки, а саперов. Наконец, еще один сюрприз. Это авианалет советских бомбардировщиков. И в итоге к вечеру 22 июня наступление под Владимиром Волынским, оно свертывается. И вечером в журнале боевых действий 14 танковой дивизии написано прямым текстом: дивизия отходит в сторону от дороги и маскируется с воздуха. Дальнейшее продвижение пока невозможно. Результат на самом деле, который можно, превосходит ожидания. И еще опять же срабатывает и укрепрайон, который оказался все же не беззащитным, то есть часть дотов их деблокировали. 44-я пехотная дивизия бьется головой в укрепрайон. То есть они захватили, да, Бранденбургца, захватили мост. По мосту переправилась пехота. Двинулась вперед, уткнулась в укрепрайон. Вот это, опять же, построение укрепрайона в основании излученной реки, когда есть расстояние от границы до непосредственно бетонных коробок, оно позволило обойтись без вот этого момента внезапности, когда, что называется, идет атака практически в первые минуты войны. Понятно, что момент внезапности срабатывает. И момент внезапности, когда хотя бы час, два, три прошли, он теряется. И австрийская изначально она формировалась в составе австрийской армии. Дивизия несет тяжелейшие потери именно на позициях укрепленного района. То есть, опять же, расчет сам по себе был выстроен грамотно. Где бить, где обороняться.
1: Очень часто в статистических справочниках и в каких-то онлайн-энциклопедиях приводятся сухие цифры сил сторон. В данном случае мы видим, что и те силы находились в динамике, но все-таки какими силами располагал Алябушев и что там должно было двинуться или что стояло напротив него? Сколько было немцев?
0: Ситуация следующая. 87-я стрелковая дивизия, как и все дивизии армии прикрытия, содержалась по штату 10-тысячному. То есть 10 тысяч человек. При штатной численности военного времени 14 тысяч человек. Означало, что многие подразделения, прежде всего тыловые подразделения обеспечения, они не должны были быть укомплектованы с объявлением мобилизации. То есть реально у него было 10 тысяч человек при сухих тылах. Это создавало проблемы, но можно было какое-то время с этим провоевать, поскольку укомплектованность именно стрелков, полков и батальонов была достаточно высокая. Но 10 тысяч человек – это 10 тысяч человек. Нам могут сказать, а как же, что называется, Красная Армия впоследствии воевала стрелковыми дивизиями по 10 тысяч человек. Но это все же большая разница. Изначально штатный расчет на 10 тысяч человек и, что называется, сжатое на мирное время с 14 тысяч до 10 тысяч человек. Это вот как, что называется, побитый будильник в бою, там, в дивизии, там, 5-6 тысяч человек при штате 10 тысяч. Или что называется, будильник, которым не хватает шестерен. Прежде всего, шестерен, которые обеспечивают ведение боевых действий. В итоге 10 тысяч человек. Сколько-то давали личного состава кульбаты укрепрайона. Это тоже немного. Сколько-то давали, опять же, танкисты. Опять же, это танкисты. Просто экипажи танков. Плюс какие-то тылы, заправщики. Я бы так сказал, на круг максимум, что можно посчитать на этом участке за Красную Армию, это где-то 12-13 тысяч человек. Против них находились соединения 3-го моторизованного корпуса и 3 дивизии, которые были введены в бой в первый день, это 298-я пехотная, 44-я пехотная, 14-я танковая, они в сумме со средствами усиления насчитывали почти 50 тысяч человек. Понятно, что это там определенные нюансы всякие, там артполки на гужевой тяги немецких пехотных дивизий, они тоже так увеличивали численность, но не сильно влияли на боевые возможности. Но тем не менее, это превосходство.
2: Знакомые из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим.
4: Здравствуйте, я Наталья Губская. Вместе с коллегами создаю программу «Материнский инстинкт». В ней взгляд на мир мальчишек и девчонок, а также острые вопросы их родителей и компетентные ответы экспертов.
5: Там будем?

0: проявление постепенно переходит в кибербуллинг. Далеко не всегда можно найти, кто это делает, говорит всякие гадости по отношению к другим детям. Никак это нельзя почти пресечь, потому что очень много можно создавать фейковых аккаунтов.
1: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Ростове-на-Дону на частоте 89.0 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. КАМАЗ в 2027 году выпустит первую партию собственных бронетранспортеров. После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Далее подробно. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Также российские военные нанесли удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются в интересах ВСУ. Взрывы звучали в нескольких регионах в глубоком тылу. С передовой репортаж военкора информационной службы «Вести» Кирилла Попова.
2: Беспилотный расчет группировки войск «Восток» неуловим для систем пеленгации ВСУ. Все дело в тончайшей нити из оптически прозрачного материала. Она не излучает электромагнитных волн.
3: Катушка с едва заметным оптоволокном ведет от FPV-дрона к наземной станции. Здесь происходит управление полетом. Такая модификация позволяет оставаться нашим беспилотникам невидимыми для средств радиоэлектронной борьбы противника. И вот оператор готов запустить в небо князя вандала Новгородского для уничтожения РЭБов.
2: Длина кабеля может достигать 20 километров, поэтому такие дроны с легкостью выжигают вражескую технику по всей линии фронта на Запорожье. Филигранно залетают в блиндажи и подвалы, накрывают минометные и огневые точки. Незаменимая помощь товарищам с привычными беспроводными дронами.
4: Вражеский разведывательный дрон обнаружил нашу позицию, в связи с чем нам пришлось быстро ретироваться и менять позицию. Быстро развернулись и уже начали работать по месту, откуда был произведен запуск этого разведывательного дрона.
2: По сути, наши парни перехитрили противника, заставив его выдать свой пункт управления БПЛА. Все работали в связке. Первый в опорник залетела молния. Двумя ударными крыльями врага застали врасплох, дезориентировали. Дальше за дело взялся Гектор.
5: Вижу цель. Расчетное время прибытия 3 минуты.
2: После его точного попадания детонирует блиндаж.
4: Было очень много дронов, склад с боеприпасами, с дронами, с разным типом вооружения и оборудования. Ударив по складу, оно цепной реакцией уничтожило весь опорный пункт.
2: Очередной ударный дрон в небе – это полет в один конец, до цели. Опытных воинов-дальневосточников поражает глупая упрямость врага. Впрочем, она играет нам на руку. Зачастую ротацию боевики проводят почти в одно и то же время. В небе ситуация аналогичная.
6: У нас, да, свои стратегии, то есть мы уже вычисляем время, когда они в основном начинают, ну, больше летать. Два расчета у меня дежурили в воздухе, которые не допускали, чтобы к нам что-то прилетело. Два расчета в помощь штурмовикам.
2: На каждого украинского лютого дрон «Камикадзе» самолетного типа. В 29-й армии группировки войск «Восток» свой лютый. Между боевыми заданиями обучает бойцов. Подготовил не один десяток дроноводов, которые сейчас успешно поражают вражеские цели. После уничтожения любой техники ВСУ штурмовики противника, даже если им удается выжить, рассеиваются по лесополосам. Но от наших птичек не скрыться. Они ежедневно продолжают обрушивать на головы боевиков сотни снарядов. Кирилл Попов, Вести.
1: Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1210 военных, сообщили в Минобороны. КАМАЗ в 2027 году выпустит первую партию собственных бронетранспортеров. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказал глава компании Сергей Кагонин. Кагогин. Он назвал подвигом выпуск военных автомобилей на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. Там выпускают 3800 машин в год. Гендиректор КАМАЗа объяснил, как мотивирует сотрудников.
7: Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных коллективов. Я мотивирую в этом как. Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот. Она не взрывается. При обстрелах артиллерии, ракетами защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном. Вот обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный в автомобиле, 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем углу автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых. Вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
8: Очень хорошо. Спасибо.
1: Сергей Кагогин рассказал, что при разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций. Президент отметил, что КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с премьер-министром Катара ситуацию в Персидском заливе. Стороны подчеркнули необходимость отказа от попыток силового решения кризиса в Персидском заливе, говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора. После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: В среду через центральную Россию пройдет холодный фронт. Прошумят скоротечные грозовые дожди. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. Именно на это время года и приходится средняя дата первых московских гроз. Опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол приоритетом на ЦСКА, который накануне уволил главного тренера Фабио Челестини, является приглашение иностранного специалиста, пишет «Спортэкспресс». Утверждается, что кандидатуре наставника «Локомотива» Михаила Галактионова, переход которого армейцы уже обсудили с Лока, ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА также проявляет интерес к немцу Сандро Шварцу, однако его приоритет – работа на родине. Напомню, что после отставки Челестини исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов. Московский «Спартак» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Игорем Дмитриевым до лета 30-го года. Дмитриев является выпускником Академии «Зенита» и выступает за «Спартак» с 24-го года. Защитник Жубал признан лучшим игроком Краснодара в апреле по опросу болельщиков «Быков», сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял Джон Кордоба, третье – Никита Кривцов. Чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян начал подготовку к следующему поединку. Дата боя пока не назначена. В приоритете третий поединок с Мирабом Двалишвили, сообщили ТАСС в команде Яна. Отмечается, что бой может состояться в августе. В завершении хоккея российский защитник Каролины Харрикейнс Александр Никишин допущен до участия в матче Кубка Стэнли после перенесенного сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор. Напомню, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника Оттавы Тайлера Клевина в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.

0: переменная облачность без осадков. В Нальчике плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в столице плюс 23, плюс 25.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Война и мир и холст.
5: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники Грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
1: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historical». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
6: Я Ренат Джалилов, автор еженедельной программы «Вести Курган». По пятницам в течение 3 минут делаю акцент на самых значимых событиях в жизни столицы Зауралья. Передача о тех и для тех, кто любит свой родной город.
7: Это работа с городским бюджетом, его пополнение. Соответственно, работаем с земельными ресурсами, продолжаем газификацию города и перевод многоквартирных домов с сжиженного на природный газ, исполняем программу по переселению граждан из аварийного жилья и, соответственно, реализуем инвестиционные проекты.
6: Слушайте нас на радио России «Курган» на частоте 105 FM.

«Спутники». Радиоспектакль по одноименной книге Веры Пановой. Часть восьмая.

0: В одной центральной газете появилась большая статья, подписанная военврач третьего ранга Супругов. В статье рассказывалось о работе врачебного персонала санитарного поезда. Скромно, без указания имен. О ремонте вагонов, стирке белья в поезде, подсобном хозяйстве. Об идеальной организации питания раненых. Статья произвела в поезде сильное впечатление. Ее читали и обсуждали. Супруга входил с застенчиво сияющим лицом именинника. Доктор Белов, прочитав, спросил Данилова.
1: Какого вы мнения об этой статье, Иван Егорыч?
2: Ну что ж, хорошее дело. Конечно, нам надо обмениваться опытом. Только тогда от наших мероприятий будет прок государству, если они будут применяться в общесоюзном масштабе. Это Супругов хорошо сделал.
1: Позвольте, Иван Егорыч, на каком основании он все время пишет «мы»? При чем тут «мы»? Мы с Супруговым вообще организационными вопросами не занимались. Все «вы». А ваше имя даже не упомянуто.
2: Ну, это не важно.
1: Вы не думаете, что это он нарочно?
2: Нет, не думаю.
0: Но он был совершенно уверен, что Супругов сделал это нарочно. Больше всех статья понравилась Юлии Дмитриевне.
3: Как хорошо написано. И какой он внимательный. Не забыл отметить образцовую постановку перевязочной.
0: Ее чувство к Супругову принимало размеры, до сих пор неведомые ей. Супругов был первый мужчина, который искал ее общество. Сначала он

0: делал это потому, что Данилов его третировал, а Фаина пугала своими приставаниями. Он чувствовал себя увереннее в присутствии Юлии Дмитриевны, всегда благожелательный и участливый к нему. Он это видел, хотя не догадывался о причине. Сначала это была дружба. И вдруг, после смерти матери, он подумал, а не жениться ли ему на ней?
1: Жениться? Но это имело бы свои привлекательные стороны. Хозяйство раз, все-таки хорошо, когда женщина в доме. Не надо заботиться об обеде, уборке, стирке. Жить интеллектуальной жизнью и не шататься по столовкам. Но с другой стороны, и литература, и жизнь, прошлый опыт полны примеров непостоянства человеческого чувства. За себя я не боюсь. На ком бы я ни женился, я буду идеальным мужем. Я домосед, я не пью, не интересуюсь флиртом. Вопрос, будет ли жена также неизменно склонна к добропорядочной жизни? Она потребует, чтобы я был общественником. Она захочет иметь ребенка и будет его иметь, какие бы я доводы ни приводил. Но, конечно, это была бы мне серьезная опора в жизни, потому что у нее удивительно твердый мужской характер. Но не слишком ли твердый и не слишком ли мужской? Не подавит ли она меня совершенно своей могучей волей?
0: И все-таки невольно он лепился под крыло этой прямой и сильной души, в которую угадывал покровителя.
1: Я надеюсь, Юлия Дмитриевна, что мое одиночество не будет вечным. Я почти уверен, что ему скоро конец.
0: Она задрожала внутренне от этой пустой фразы. А когда в другой раз ему взбрело в голову описать ей свою квартиру и даже начертить ее план, она подумала, может быть, в этой квартире ей суждено жить? Немцев выбили из Сталинграда и весной 1943 года стали гнать прочь с русской земли. Бои были жестокие, работа у санитарной службы горячая. Один за другим освобождались районы, оккупированные неприятелем. Из освобожденных районов хлынула и потекла по советской земле такая река человеческого горя, бездомности, сиротства, неустройства, что у свежего человека путались мысли. На одной степной станции, где торчали только обгоревшие трубы, а все службы помещались в наспех сколоченные деревянные хибарки, в санитарном поезде появилась Васька. Это была девочка со светлой косицей, тонкой и мягкой, как шелк, с серыми глазами, худенькая и заморенная на вид. Ее привел к замполиту и парторгу боец Кострицын.
2: Вот, пожалуйте вам натуральную колхозницу. Она больше моего в живности понимает.
3: Сколько тебе лет?
4: 17.
3: Откуда ты?
4: С хутора Петряева. Так его уже нема.
3: Разбить, что ли?
4: Спалили.
3: Документ есть?
0: Васька вытащила из-за пазухи бережно сложенный лоскуток бумаги с чернильными подтеками, словно от слез. Там было написано, что Васька Буренко в 1941 году окончила 5-й класс Сагайдакской неполной средней школы с такими-то отметками. Отметки все были отличные.
3: Как же ты с Украины очутилась тут?
4: Мы текали от немцев, а они сюда пришли.
3: Родственники у тебя есть?
4: Есть. Бабуся вот туточка через Ярочек, 6 километров, у знакомых живе. А я не хочу. У них у самих хату спалили, живут в землянке. Мамы нема, папа не знаю де, на фронте. Слуху нема.
3: Так, я тебя возьму. Только давай условимся. Впредь не врать. Нету тебе 17.
4: О, ей-богу, есть! Да чтобы не очи повылазало.
3: А сколько говорила немцев, чтоб не угнали в Германию?
4: 13.
3: Вот это больше похоже на правду. Так тебя как звать?
4: Васькой.
3: Васька так Васька.
0: В санитарке Ваську по молодости не допустили. Отдали кочегару дяде Саше, помощницей и ученицей. Заправив топку углем, Васька шла в тамбур к вагону аптеки и становилась у окна, выжидая, когда откроют дверь в обмывочную. Дверь открывали часто, и Васька видела этот белый рай с пальмой в кадушке, с блестящими штуками на стенах и зеркальной дверью в перевязочную.
5: Стены такие беленькие, как были у моей хатинки, которую спалили немцы. И все так чисто и красиво, боже ж ты мой.
0: Иногда одновременно открывались дверь в обмывочную и дверь в перевязочную. И Васька видела Юлию Дмитриевну, склоненную над перевязочным столом и делавшую что-то таинственное и мудрое. Данилов назывался уже не комиссаром, а замполитом, заместителем начальника по политической части. Он получил звание капитана. Супругов старшего лейтенанта, доктор Белов, майора медицинской службы. Многие женщины тоже надели погоны со звездочками.
5: У меня тоже будут погоны. Я буду хирургическая сестра, как Юля Дмитриевна. Если я захочу, то я и на доктора выучусь. Пусть они не беспокоятся.
0: Юлия Дмитриевна заметила, что Васька вечно торчит за дверью обмывочной. Как-то вечером хирургическая сестра зашла в кочегарку. Васька, стоя на коленях, всаживала в топку консервную баночку.
6: Руки обожжешь, Васька. Что это ты варишь?
5: Столярный клей для дяди Саши.
6: Ой, смотри, сгорит.
5: Не, я досмотрю.
0: Жаркий свет из топки падал на Васькино лицо. Оно стало розово-прозрачным. И на волосах Васьки лежала дорожка червонного блеска. Юлия Дмитриевна протянула руку и неловко пригладила Ваське волосы на лбу.
6: Подбирай со лба. Ты можешь раненого одеть после перевязки?
5: Можу.
6: Надо осторожно, чтобы не сделать больно. И быстро, потому что другие ждут.
5: Я могу быстро.
6: Приходи в перевязочную. Я попробую тебя учить. Возьмешь халат у Клавы.
0: Уходя, она оглянулась на Ваську. Васька нагнулась к топке. Кончик льняной косички упал в ящик с углем. И вот в один из дней обратного рейса Васька вошла в святая святых вагона аптеки. Юлия Дмитриевна торжественно положила ладони на круглую металлическую коробку, блестящую, как зеркало.
6: Это бикс.
5: Бикс.
6: В биксах я держу стерильный материал. Мы стерилизуем его вот здесь, в автоклаве.
5: Стерильный в автоклаве.
6: Повтори.
5: Это бикс.
6: Руками не трогай. Зря ничего не надо трогать руками. Руки – собиратели и разносчики инфекций, то есть заразы.
0: Супругов с недоверием отнесся к новому увлечению Юлии Дмитриевны.
1: С чего вам вздумалось взять ученицу, да еще такую малолетнюю?
6: Удивительно толковая девчонка. У нее большой интерес. Если ею хорошенечко заняться, из нее выйдет толк.
1: Помилуйте, у вас так мало времени.
6: Мы должны учить молодежь.
0: Однажды Васька уронила шприц и разбила. Юлия Дмитриевна сверкнула глазами и выгнала Ваську из перевязочной. Вечером, разговаривая с супруговым, она иногда вспоминала о Ваське, что та сейчас делает. Ей представилось, что Васька грустная сидит на корточках перед открытой топкой, уронив кончик косы в ящик с углем.
6: Завтра не придет, пожалуй.
0: Но на другой день Васька явилась на занятия, как ни в чем не бывало. Прошел год. Толстая клетчатая тетрадь доктора Белова была исписана почти вся. Он опять пристрастился к дневнику.
7: Удивительно странно, что орден дали не Ивану Егорычу, а мне, который ровно ничем не отличился и был все эти годы только лечащим врачом, иногда невнимательным и непредусмотрительным. Я обескуражен, но Иван Егорыч, конечно, пытался уверить меня, что я заслужил орден. Ой, он человек благожелательный. Я нахожу, что он похудел. Он отдает столько времени устройству поезда и поддержанию трудового настроения в людях, что мне стыдно перед ним моего безделья. Вот, Н.Н., напротив, весьма хорошо выглядит. У него даже появилось брюшко. Не могу избавиться от неприятной мысли, что Н.Н. нарочно старается затушевать роль Ивана Егорыча.
0: Доктор Белов стремился теперь все время что-то делать. Входить во все поездные дела, писать о поездных делах, бегать по поезду. Когда он ничего не делал, он чувствовал упадок душевных сил. Начинала трястись голова, приходили воспоминания, терзавшие сердце. Но где бы он ни был, что бы ни делал, рядом всегда были два светлых лика, два образа, живых навсегда. И третий, неясный образ сына.
7: Ни письма, ни слуха, никакого знака, что он существует. Погиб. Погиб, конечно.
0: Доктору посоветовали написать заявление на розыск. Он написал. Ответа еще не было.
7: Мы ездим по освобожденным районам Украины, иногда довольно близко подходим к фронту. Мы еще не привыкли к виду страшного разрушения, которое они нанесли нашим городам и селам. И этот вид зачастую действует на нас болезненно. Столько страданий и потерь среди мирного населения в этих местностях, где побывали немцы, что я... Нет, я не хочу сказать, разумеется, что это делает мою личную потерю менее чувствительной, или что это как-то утешает меня. Но я не перестаю удивляться нашим людям, их терпению, трудолюбию, неиссякаемости их порыва, удивляться и завидовать, и желать подражать им.
0: Идя порожняком, санитарный поезд остановился в Кирове. Нужно было полудить кухонные котлы. Стоянка должна была продлиться дней 5. Доктор Белов сказал Данилову:
7: «Я хотел бы съездить денька на 2 в Ленинград».
3: «Зачем это?»
7: «Я съезжу, знаете. Это не отразится, нет?»
3: «Не отразится. Поезжайте, что ж».
0: Он устроил начальника с комфортом. В служебной теплушке поезда, идущего в Ленинград, с реэвакуированными. Пошептался с главным кондуктором, и тот предоставил доктору свою койку. Из разговора с главным доктор узнал, что железнодорожники хорошо знают его поезд. О нем писали в ведомственной газете, ставили в пример. Заснуть доктор не мог. Бездействие было сегодня особенно тяжело. Он старался не думать о том, что поезд приближается к Ленинграду, и что там будет, и для чего он поехал.
7: Напрасно поехал. Сколько раз уже снилось, что вот я приехал в Ленинград, дом стоит на месте, целеханек. Они выходят навстречу, говорят, смеются. Александр Иванович все напутал по дряхлости своей и занятости. Просыпаться после таких снов... хуже всего.
0: Нет, на его он, конечно, не надеялся увидеть Сонечку и Лялю. Таких ошибок не бывает. Пишет старый, добрый, внимательный друг. Он сам проводил на кладбище их останки. На его у него была другая фантазия. Он думал, что в Ленинграде он встретится с Игорем.
7: Игорь не погиб. Я приехал в Ленинград и иду домой пешком по своей улице. И издали вижу свой разрушенный дом. Навстречу от другого угла идет Игорь в военной форме. Он тонкий, длинный, слегка сутулится. Мы приближаемся друг к другу. «Папа! Папа!» — говорит Игорь. И бросается мне на шею. «Папочка, это ты? Я не узнал тебя в кителе». И мы плачем от счастья. Нет, Нет, Игорь не заплачет и на шею не кинется. Здравствуй, папа, скажет он, подавая руку, и мы пойдем рядом. Пойдем к Александру Ивановичу попроситься переночевать. Нет, такие встречи бывают только на сцене. В жизни не бывает. Что же бывает? И бывает ли вообще? Или ничего не осталось на свете, кроме горя?
0: Стоянка санитарному поезду в Кирове предстояла долгая. Экстренной работы не было, и Данилов отпустил часть персонала погулять. Девушки начистили сапоги и побежали в город. Пройтись по улицам, поглядеть на гражданку, побывать в кино. Васька и Ия пошли в парикмахерскую. Здесь кипела страшно интересная, ни на что не похожая жизнь. В углу за столиком сидели две женщины. Одна была в белом халате и маленькими кусачками что-то делала с пальцами второй. Васька вытаращила глаза.
4: Это что?
6: Дура, это маникюр.
0: Перед высокими зеркалами сидели в креслах женщины, молодые и пожилые. Шеи у них были обмотаны полотенцами. Вокруг этих женщин хлопотали парикмахерши, молодые и пожилые. У брюнетки кроткого вида, сидевшей в крайнем кресле, брови и ресницы были густо замазаны. Парикмахерша подула на длинные щипцы и стала накручивать на них волосы брюнетки. От головы повалил дым. Брюнетка осторожно моргала замазанными ресницами и все терпела.
4: О, мне тоже нужна такая красота.
8: Садитесь, девушки. Что будем делать?
6: Ты, Васька, завейся.
4: Хорошо, зовите.
8: Брови, девушка.
4: И брови.
0: Парикмахерши трудились от всего сердца. Эти девушки в солдатских гимнастерках вызывали их симпатию. Парикмахерши расспрашивали, кто они, откуда, где им довелось побывать.
8: Готово. Брови с 6-месячной гарантией. Не бойтесь, милочка, не смоются, не выгорят, ничего им не сделается. Носите на здоровье.
0: Данилов прохаживался около поезда и новые Васькины брови увидел издалека. От переносья до висков толстые, черные, на беленьком веснущатом детском лице. От них лицо стало старым, плачевным и угрожающим.
3: В кабинете красоты побывали? Ну, завились, надушились, ладно. Вот это смыть.
4: Разрешите доложить, товарищ замполит. Они не смываются и не выгорают. Хоть бы что.
3: Я сам тебя отмою. У меня смоется.
4: О, а вот и нет.
0: Рано утром доктор Белов простился с главным, вылез из теплушки и пошел домой. С Невского свернул на Литейный, с Литейного на улицу Пестеля, маршрутом, облюбованным в фантазиях. Светало по мере того, как он приближался к своему дому.
7: Вот он, этот дом. Но он такой же, как был. Ах, да это фанера. Дом нарисован на фанере. Их маскируют, чтобы разрушения не были так заметны, чтобы улицы имели нормальный вид. Дом имеет нормальный вид, но на самом деле его нет. Внутрь войти нельзя.
0: Он отошел на середину мостовой, чтобы лучше увидеть дом, нарисованный на фанере. Там, на мостовой, ему стало худо, он грохнулся. Опомнился в дворницкой на сундуке. Дворничиха стояла над ним и говорила:
9: «А я Стиркина сестра. Неужели не помните?»
0: Стирку он помнил, а эту ее сестру, кажется, никогда не видел. Она все что-то говорила, он сначала не понимал, потом понял и встал, но колени подломились.
9: Игорь ваш приезжал сюда месяц назад. Усидел тут дворницкой, расспрашивал, как погибли Софья Леонтьевна и Ляля. Не плакал. И ничего такого не говорил, только спрашивал. Вас спрашивал. А у нас адреса-то и не было. Он написал записку и оставил. На случай, если вы приедете. И сказал, что такие же записки оставит у всех знакомых, каких найдет.
10: Где записка?
9: Сейчас посмотрю. Записку сестра прятала, а она на работе еще в ночной смене.
0: И вот она пришла. Не скоро, через 100 лет. Но все-таки пришла. Еще 100 лет Стирка искала записку, которую Лида, ее дочка, брала прочесть и куда-то засунула. И нашла. И доктор держал записку в руках.
10: Отец, где ты? Жив ли ты? Хочу, чтобы ты был жив. Вот моя полевая почта. Пиши.
7: Адрес сына. Солдатский. Земной. Живой адрес сына. Я жив, Игорек. Мы с тобой живы. Закончим наше дело и встретимся с тобой. Ты этого хочешь? Я жив, мой мальчик.

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Андрей Заводюк, Дарья Семенова, Людмила Давыдова, Ирина Киреева, Виктория Склянченкова, Алена Долженкова, Александр Денисов, Алексей Мясников. Продолжение следует.

0: Русская радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Наш сегодняшний герой очень необычен во всем, даже в имени. Был штатным работником радио. Я бы даже сказал, не простым, а легендарным работником. И поднялся-то он до олимпийских высот именно благодаря радио. Вот мы и подумали, чтобы нам написать еще одну главу о нашей с вами повести «Легенды радио». Ну, давайте с него и начнем. А там уж и Юрий Левитан, и Висбор, и Герцог, и Николай Озеров, и другие легендарные работники нашего отечественного радио, которых знала и любила вся страна.
0: Великая радиоэпоха. Легенды радио.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабругаев. Ну, вот теперь открою имя нашего героя. Онегин. Именно имя. Так его назвала мама, преподаватель литературы, поскольку родила сына аккурат в столетие со дня смерти Пушкина в 1937 году. Кстати, младшего брата назвали Низами, потому что он родился в 800-летие другого великого поэта. А полностью фамилия, имя и отчество этого легендарного человека звучат так. Онегин Юсиф Аглы Гаджикасимов. Экзотично, не правда ли? Родился в Баку, и отец и мать принадлежали к двум очень известным персидским фамилиям, давшим выдающихся ученых, врачей, политиков. Ну, вот вам цитата из «Стереопанорамы», фрагмент его биографии.
2: Уже в школе Онегин писал стихи и пародии и состоялся как личность. Но при всем при этом его отличала скромность. Во всяком случае, уже будучи известным поэтом и приезжая в Баку на встречи выпускников, он никогда не кичился знакомством с известными эстрадными исполнителями и по-прежнему был душой компании.
1: Самая обычная биография. Служил на флоте, за 4 года службы написал любимой девушке 800 писем, а после демобилизации женился. Потом поступил и закончил литературный институт в Москве, ну и работал в музыкальной редакции Всесоюзного радио. Там и открылся его поэтический талант. Хотя нет, простите, открылся-то он еще в студенческие годы, когда он переводил на русский язык самые популярные иностранные песни. Да так удачно, что они мгновенно уходили в народ. Ну и писал, конечно, собственные. Он же автор слов десятков популярнейших хитов. Ну, вот, к примеру.

0: Алёшкина любовь, дождь и я. Помните?
1: Желтый дождь стучит по крышам, по асфальту и по листьям. Я стою в плаще и мокну зря. Пропадает два билета. Впрочем, что там два билета? Пропадаю в этот вечер я. Это вроде бы не трудно, не дождавшись повернуться и уйти, хоть дождик льет и льет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время вот возьмет она, да и придет.
0: А еще напомню, быть может, ты забыла мой номер телефона. Ты мне починил старые часы, но они то они идут, то они стоят, то на целый час отстают. В моем столе лежит давно под стопкой книг одно письмо. Суперхит «Восточная песня». Я когда полез изучать его творческое наследие, глазам не поверил. Около сотни песен. Там попадается даже такая экзотика, как «Руки прочь от Вьетнама». В общем, с середины 60-х годов Онегин Гаджикасимов становится одним из самых популярных поэтов-песенников в СССР. Вступает в союз писателей, союз композиторов и, кстати, в партию. И вот тут возникает первая загадка. Как же так получилось, что песни знает вся страна, поет их уже более полувека, а имя и фамилию автора знают только специалисты? И единственный человек, который дал мне исчерпывающее объяснение, был наш начальник музыкального отдела Радио России Михаил Предтеченский. И то, потому что сам работает на радио, да почитай, с тех самых времен, уже больше 40 лет.
2: Я могу рассказать о своем опыте. Говоря откровенно, помнишь, в советские времена, когда выходили пластинки, все эти синглы или миньоны, как их тогда называли, а там же, естественно, указывались авторы песни, но полное имя никогда не указывалось. И всегда было, я не знаю, Д. Тухманов О. Гаджикасимов или С. Дьячков О. Гаджикасимов. Я всегда думал, что его зовут Олег. О том, что его зовут Онегин, я узнал при следующих обстоятельствах. В середине 80-х годов я пришел на работу на Всесоюзное радио, в главную редакцию детских и юношеских программ. Располагалась она в Государственном доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова, нынче, по-моему, это Малая Никитская. Там располагались так называемые неполитические редакции Всесоюзного радио. Литдрама, музыка и детская, где я работал. А поскольку я всегда очень любил музыку, то я сразу же завязал какие-то контакты с людьми из главной редакции музыкальных программ. Стал делать для них какие-то сюжеты, с многими сдружился. И вот как-то раз я сидел у одной дамы, для которой я делал сюжеты. Как сейчас помню, был четвертый этаж. 415-я комната, там на четвертом была музыкальная, на пятом литдрама, на шестом детская. И вот сижу я у нее, она знает, что я люблю рок, там, музыку ВИА и прочее, прочее. Говорит, Миш, ты знаешь, кто сидел за столом напротив меня? Я говорю, нет. Напротив меня, сказала она, сидел человек, написавший Алешкину любовь и восточную песню. Его звали Онегин Гаджикасимов. Вот тогда я и узнал его имя.
0: Я не мог не позвонить своему старому доброму товарищу Вячеславу Кирику. Он-то на радио с 1964 года, и уж он точно должен был знать Онегина. Мои надежды оправдались с лихвой. Ну, собственно, Вячеслав и подтвердил, что скромное кресло редактора под ним быстро превратилось в подлинный царский трон.
3: И вы знаете, к нему стремились попасть, чтобы он для них написал стихи Юрий Антонов, Добрынин, ну, наши самые первые такие композиторы. Я его видел несколько раз, да не несколько раз, мы работали в одном здании на улице Качалова, дом 24, это, я уже не раз об этом говорил, дом радиовещания и звукозаписи. Наша редакция детская находилась на 6-м и 7-м этажах, а музыкальная, где работала Онегин Гаджикасимов, она была на 4-м этаже. И мы часто, ну, видели друг друга в лифте. Он выходил иногда покурить в комнатах, тогда не разрешали, он выходил покурить в коридор, и мы с ним как-то общались. Очень доброжелательный человек. Вы знаете, что он морское училище заканчивал, он вообще моряк. Вот. Но не стал моряком, а стал очень хорошим, крепким поэтом. И, кстати говоря, он очень был хороший редактор. К нему приходили композиторы, поэты, исполнители, между прочим. А привел его, кстати говоря, посоветовал прийти на радио Виктор Николаевич Татарский, между прочим. Поскольку у них какие-то были семейные связи, и об этом можно просто сказать, что Виктор Николаевич Татарский его посоветовал прийти на радио.
0: Радио не просто стало для него стартовой площадкой. Он проработал в музыкальной редакции значительную часть своей жизни.
2: И работал он в этой редакции около 10 лет. Всячески, но мало кто знал, и не сразу, собственно, все догадались, что он еще и пишет стихи. Как-то раз, было это, по-моему, в середине 60-х годов, в музыкальную редакцию зашел молодой композитор по имени Давид Тухманов. Принес он свою песню «Последняя электричка». И тогда они познакомились с Гаджи Касимовым. А Гаджи Касимов, он чем был хорош? Он был совершенно гениальным подтекстовщиком. И вот Тухманову пришла в голову некая идея, некая музыкальная фраза. Он показал ее Гаджи Касимову, они, естественно, подружились там в редакции. И тот написал знаменитую восточную песню. Это было в 1968 году. А потом, в 70-м году, была следующая история. Я тут недавно делал программу о Сергее Дьячкове, композиторе, который незаслуженно забыт, и который написал, например, «Честно говоря», или вот ту песню, о которой мы сейчас будем говорить, «Алешкина любовь». Он вспоминал, я читал его воспоминания, они не изданы, но мне просто передали друзья, что он как-то раз оказался на базе где-то в районе проспекта Мира, там была база группы «Веселые ребята». И поскольку он дружил с Павлом Слободкиным, он время от времени ему показывал какие-то свои мелодии. И Слободкин одну из них услышал и сказал: «Эта песня должна быть про несчастную любовь». После чего взял телефон, куда-то позвонил. И, как вспоминает Дьячков, там через час на эту базу в районе проспекта Мира было, по-моему, это был клуб завода «Калибр», вспомнил. Так вот, приехал туда полноватый молодой человек. Его звали Онегин Гаджи Касимов, как выяснилось. Ему проиграли мелодию, и буквально через несколько дней появилась «Алешкина любовь». Один из главных хитов ВИА.
0: Онегин нашел какую-то свою удивительную тональность. И, я бы даже сказал, экологическую нишу. Пластинки выходили миллионными тиражами. Его песни звучали повсюду, доносились из открытых окошек и форточек.
2: Чем еще был хорош Гаджи Касимов? Говорят, что он дружил с главредом фирмы «Мелодия» Владимиром Рыжиковым. И благодаря ему, собственно, появилась «Алешкина любовь» на пластинке. Дело в том, что поначалу ее зарубил худсовет мелодии. Сказали, что это безобразие. Особенно, говорят, злобствовал Тихон Хренников, который очень не любил молодых коллег, наш завидовал. Ну, можно понять. Хотя композитор был совершенно гениальный. Вот. И благодаря настойчивости Гаджи Касимова Рыжиков сделал так, что «Алешкину любовь» записали в обход худсовета. Случай по тем временам совершенно феноменальный. В результате она вышла, издали ее, по-моему, тиражом то ли 6, то ли 7 миллионов экземпляров, и, как потом рассказывал Рыжиков, она, собственно, окупила все затраты фирмы «Мелодия» там на зарплату, еще на что-то за один год.
0: Покоренная столица, знакомство со звездами первой величины, среди которых он на равных. Деньги текут рекой, ведь авторские-то платили даже за исполнение песен на танцах или в ресторанах. Щедрые подарки женщинам, кутежи с восточным размахом, где он душа компании, плачу за всех, поклонницы, прихлебатели. Но при этом обаятельный, добрый и щедрый баловень судьбы не мог не нажить себе очень могущественных врагов. Среди людей постарше, влиятельных, с титулами, орденами, заслугами, они не могли потерпеть такого позора, что на их щедрой золотой поляне, которую они возделывали и окучивали десятилетиями, вдруг появился этот молодой выскочка, которому все далось как-то сразу, играючи, легко, какой-то там редакторишка с радио, и против них, народных и заслуженных лауреатов.
2: А не все было так весело. Дело в том, что осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья такого маститого поэта Льва Ашанина. Он обругал в ней тексты песен ВИА. Тогда движение ВИА только начиналось. И изрядно проехался ей по Гаджи Касимову. и Алешкина «Любви» досталось, и «Восточные песни». Поскольку я недавно делал программу, где рассказывал об истории песни «Алешкина любовь», у меня сохранилась вот эта вот цитата статьи Льва Ивановича Ашанина. Вот как это звучало. Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина Гаджикасимова, мы должны честно сказать, причем не только себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств, фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом. Конец цитаты. Казалось бы, написал он, написал, но последствия были самые печальные. Когда буквально через несколько дней Гаджикасимов пришел на работу, в охране на вахте ему сказали: «А ваш пропуск больше не действителен». Как выяснилось, его после этой статьи уволили. А все песни на стихи Гаджикасимова по приказу председателя гостелерадио Лапина были размагничены. Правда, потом, через некоторое время, его обратно, как мне рассказывали работники музыкальной редакции, на работу позвали обратно, но он уже отказался. Поскольку к тому времени, как ты уже сегодня упомянул, он получал совершенно сумасшедшие гонорары, и он сказал: «Ребят, ну зачем мне это надо?» Он где-то числился, что-то делал и, в общем, ни в чем себе не отказывал.
0: Нет, конечно, это был удар верный, расчетливый, но он не сразил Онегина на повал, напротив. Избавил от необходимости таскаться на работу каждый день к 9 утра. И вот тут происходит самое удивительное. Будучи в зените славы, на гребне волны, Онегин Гаджикасимов куда-то бесследно исчезает. Как потом рассказывали знакомые, бывшие друзья, он сел в поезд, выехал из Москвы, сошел на каком-то полустаночке в Белоруссии, зашел в сельский храм и принял крещение под именем Олег. Затем поступил послушником в знаменитую Оптину пустынь, монастырь, прославленный своими святыми старцами, который только начал восстанавливаться. Шел тогда 1985 год. Почему он не пошел к Богу проторенной дорогой предков шиитского ислама? Что послужило причиной его духовного перерождения? Да трудно теперь сказать. Внезапное прозрение. Ну, вот это фрагмент из статьи «В аргументах и фактах» за 2019 год.
4: Возможно, единственным, кто знал, что происходит, была многолетний редактор студии грамзаписи «Мелодия» Анна Качалина. Будучи верующей, она и в советское время регулярно посещала храм. Незадолго до своей смерти Анна Николаевна дала интервью и рассказала, что однажды ей позвонил расстроенный Гаджикасимов. Пожаловался на личные неурядицы. Выяснилось, что известному на всю страну поэту-песеннику негде жить. У Качалиной накануне умер отец, соседняя комната опустела. Она предложила ее Онегину. Там-то поэт впервые взял в руки Библию и не мог оторваться от нее 3 дня, читая и днем, и ночью. «Я тогда на несколько дней полностью ослеп, но, потеряв зрение внешнее, обрел внутреннее», – делился он с Качалиной.
0: В 1989 году Онегин, он же Олег, принял постриг в Ресафор с именем Афанасий. В 1991 стал монахом с именем Силуан, а затем был пострижен в Великую Схиму с именем Симон. Вот так, 4 имени за одну жизнь. Знаете, что такое схима? Это черное облачение, расшитое черепами. Схимник целиком уходит из светской жизни. Изнурительные посты, молитвенный подвиг и самая суровая аскеза. Такое способны выдержать лишь очень немногие. Расписываясь в документах, он специально искажает свою фамилию. Никто не знает о его звездном прошлом. К нему стекаются тысячи людей на проповеди, исповедоваться, за спасительным советом, и даже не знает, кем он был в прошлой жизни, что он автор многих песен, которые любой из них знает наизусть. В монастыре он поражал всех своей эрудицией и памятью. Правда, с братьями тоже, по слухам, случались конфликты, ну, так уж ли это важно. В это время он претерпевает страшные мучения. Давайте-ка обратимся к материалу из «Комсомолки» за 2020 год.
4: Но тут обострились диабет, гипертония, ноги покрыли кровавые трофические язвы, пришлось ходить в больших сапогах. Вернулась из прошлой жизни онкология, заснувшая после ухода в монастырь. От лечения монах отказался. На все воля Божия. За несколько дней до кончины попросил принести икону Божьей Матери. «Богородица, забери меня скорей, я устал».
0: Про Онегина Гаджикасимова, про его другую иноческую ипостась ходит много легенд и слухов. Даже не берусь их пересказывать и про жен, и про его благородные жесты, и про его феноменальные способности. И неудивительно, ведь он легенда. Человек, проживший две короткие жизни. Первую, яркую, разгульную, и вторую, в смирении, в молитвенном подвиге. Богородица забрала его 30 июня 2002 года, а было ему тогда 65. 65 лет такой удивительной земной жизни. Ну, как выяснилось, у нас на радио его еще помнят. А вот не знаю, помнят ли на родине, в Азербайджане. Знаю только, что в России его песни будут жить еще очень-очень долго.

0: Радио России.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Девятый Б. Война как предчувствие.
2: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия готова к защите Калининградской области и любым сценариям развития ситуации. В России вдвое чаще обнаруживают запасы твердых полезных ископаемых, чем в мире. И в Рособорнадзоре рассказали, что можно брать на ЕГЭ. Об этих и других событиях далее подробно. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южное» в течение суток в зоне проведения спецоперации уничтожили 139 пунктов управления беспилотной авиации армии Украины, заявили в Минобороны. Как рассказал начальник пресс-центра южной группировки войск Вадим Астафьев, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи и БПЛА, 8 терминалов «Старлинг», 8 наземных роботехнических комплексов. Поражены 11 пунктов управления БПЛА, а также 39 блиндажей. Даже и укрытие с личным составом ВСУ, сбиты 10 беспилотников противника.
2: Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи и БПЛА, 8 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 11 пунктов управления БПЛА, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
1: Представитель группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что за сутки силами группировки уничтожено 99 дронов, 82 тяжелых боевых квадрокоптера, 6 баражирующих авиационных боеприпасов, 47 пунктов управления БПЛА, а также 17 наземных роботехнических комплексов ВСУ. Россия работает над упреждением в вопросе защиты Калининградской области, готова к любым сценариям развития ситуации, заявил РИА Новостям посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. По его словам, эксклавное расположение Калининградской области диктует необходимость особых мер для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для раскрытия потенциала этого региона, сказал дипломат. В декабре прошлого года президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Страны Западной Европы одержимы якобы исходящей от России угрозой. Это подобно психическому заболеванию, заявил РИА Новостям экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Она также обратила внимание, что в последних доктринах национальной безопасности европейских стран все чаще говорится о необходимости быть готовыми к потенциальной конфронтации на континенте. По ее словам, одной из целей стран-членов ЕС является модернизация своих вооруженных сил, состояние которых ухудшалось десятилетиями, как в вопросах финансирования, так и их комплектования. По мнению Кнайсель, одержимые стран Запада конфликтом с Россией подобно заболеванию. Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Отечественная онковакцина «Неонковак» не имеет противопоказаний для пожилых людей, рассказал ТАСС научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. 1 апреля первый препарат в России, пациент в России получил персонализированную отечественную онковакцину. МНРК-вакцина для терапии меланомы «Неонковак» произведена МИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с Центром имени Гамалеи и онкологии имени Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Участники единого государственного экзамена могут использовать на экзамене, согласно рекомендациям по физике и биологии, непрограммируемый калькулятор, по физике также линейка без справочной информации, по географии непрограммируемый калькулятор, географические карты и статистические приложения, по математике линейка без справочной информации, по химии можно иметь калькулятор, периодическая система Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд от напряжения металлов. По литературе орфографический словарь. Также на рабочем столе можно иметь воду, еду и лекарства, следует из методических рекомендаций Рособорнадзора, сообщает ТАСС. Около 12% финансируемых проектов по поиску твердых полезных ископаемых в России завершаются успешно. Это примерно вдвое выше, чем в мировой практике. Как рассказали РИА Новостям, в Роснедрах сказывается значительная степень геологической изученности территории нашей страны и высокая квалификация геологов. Тем не менее, это, конечно, высокорисковый бизнес, рассказали в ведомстве. В Роснедрах также отметили, что на поисковые работы в прошлом году в России было затрачено более 43,5 миллиардов рублей, что на 40% выше, чем годом ранее. Одним из участников поисковых работ являются юниоры. Это компании, которые не аффилированы с крупными холдингами и добывающими предприятиями. По данным Роснедр, юниорные компании чаще всего инвестируют в поиск рудного и рассыпного золота. В Москве столбики термометров накануне преодолели июльскую отметку плюс 25 градусов. Сегодня днем, как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будет до 20-23 градусов. Однако затем, по его словам, теплую погоду заметно освежат дожди.
3: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится и до плюс 24 градусов. В пятницу распогодится и посвежее днем до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится и пойдет дождь. На максимальном термометре не выше плюс 15. Ну и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует норме апреля. Весна 2026-го – это настоящий погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: Желтый уровень погодной опасности действует в московском регионе, рассказали ранее ТАСС в гидрометцентре. Причины его синоптики назвали вновь ожидаемую грозу и усиление порывов юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала Пути региона в Кубке России с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая на «Лукойл-арене». Напомню, в финале Пути РПЛ Кубка страны 7 мая в ответном матче «Краснодар» примет московское «Динамо». В первой игре в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона. Как сообщает «Спорт-24», у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб. Одна из команд проявляет к нему предметный интерес. Знакомый ситуации источник добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Симак готов отпустить Мостового в другую команду. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой ПСЖ со счетом 5-4. Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Многодневная велогонка России по городам туристического маршрута «Золотое кольцо России», организованная Лигой Героев при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта страны, пройдет с 16 мая по 12 сентября. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, которым предстоит проехать более 500 километров. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, сегодня в Мурманске ожидается днем до 4 тепла, небольшой мокрый снег с дождем, в Вологде до 17 тепла, кратковременные осадки. В Перми 23-25, возможны грозы и дождь, в Оренбурге 23, также возможны осадки. В Пензе до 28 градусов.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слышите программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наш сегодняшний гость не музыкант, но к отечественной музыке, а точнее отечественной рок-музыке, имеет самое непосредственное отношение. Оформление обложек магнитофонных катушек с записью поначалу неофициально записываемых магнитоальбомов было явлением особым. Над художественной частью магнитоальбомов работали молодые талантливые, так же как и музыканты-художники, посредством кисти, красок, фломастеров и плакатных перьев, создававшие очень интересные обложки, являвшиеся важной составляющей общей музыкальной концепции. Их учебными пособиями были обложки конвертов иностранных пластинок, а дальше только уже упомянутый талант, фантазия, неукротимая энергия, любовь к музыке. Ни о каком финансовом вознаграждении, как правило, речь не шла. Если оно фигурировало, то было весьма условным. Все делалось ради общего дела, ради музыки. И когда рок-музыка получила официальный статус, появились новые имена и возможности, и за дело взялись профессионалы, не менее увлеченные и талантливые. Благодаря им со временем их работы стали достойными образцами кавер-дизайна. Международный термин, который обозначает оформление конвертов пластинок, обложек кассет и компакт-дисков. Они являются абсолютно самодостаточными и на мировом уровне. Ну, а наш сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению отечественной рок-музыки. Среди рок-музыкантов и групп, с которыми он работал, Nautilus Pompilius, Чайф, Настя, Трек, Урфин Джус и многие другие. А поводом для нашей встречи стал выход его второй книги под названием «Урал Рок н Арт». Это вторая часть трехтомника. Она была начата книгой с роком 40 лет. О книге «Урал Рок н Ролл Арт» мы сегодня поговорим, послушаем песни в исполнении екатеринбургских групп и обсудим переиздание на двойной виниловой пластинке одного из самых важных альбомов в истории нашей музыки «Крылья» группы Nautilus Pompilius. И должен сказать, что это часть большого проекта. Как-то уже его обсуждали. Этот альбом – часть большого проекта, в рамках которого осуществляется переиздание важных альбомов тех лет с улучшенным качеством звучания, в новом оформлении, с важными музыкальными изменениями и песенными дополнениями. Так что следите за Nautilus'ом. И еще один важный повод – это 40-летие Свердловского рок-клуба. Итак, мой гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Саш, ну вот лежит книга долгожданная. Честно говоря, когда вышел первый том, я думал, ну тема закрыта. Так вот нет. У меня уже была возможность ознакомиться в цифровой версии, а это еще более роскошное, конечно, обращение. Как ты понял, что проект будет многочастным? От самого начала было так задумано?
2: Потому ну просто работа интересная, работа не кончается. Поэтому на самом деле я думал, что будет две книги, оказалось, что уже и третья собирается. Все это началось 45 лет назад. Хотя Свердловскому рок-клубу 40 лет, но именно 45 лет назад мы, студенты Свердловского архитектурного института, впервые провели рок-фестиваль в городе Свердловске. И с этого момента все и началось. Там прогремели такие группы, как Урфин Джус, Трек, Эр-клуб, пышминская группа. И, собственно говоря, вот из этих вот трех групп все остальное сокровище уральской рок-музыки состоялось.
1: Мы заранее с тобой приготовили музыку, которая сегодня будет звучать. Ну, в контексте, естественно, нашего разговора. Группа Урфин Джус, чего это стоило мне?

0: Это была песня в исполнении екатеринбургской и свердловской группы «Урфин Джуз», «Чего это стоило мне». Напомню, что беседуем сегодня с художником, продюсером, автором книг Александром Коротичем. И поводом у нас и в том числе и 40-летие Свердловского рок-клуба. Вот интересно, ты учился в Свердловском архитектурном институте. Мне кажется, что вообще в то время учиться в этом вузе и не быть причастным к рок-музыке было невозможно. То есть настолько у вас все генерировалось и вообще все кипело и создавалось, что не мог молодой человек пройти мимо, да?
1: Ну, конечно. Я в том числе хотел стать рок-звездой. У меня был такой замах. И мы, значит, с папой сделали электрогитару, такую самодельную. Я подключил ее, когда папы не было дома, к японскому музыкальному центру папиному. Значит, гитара сказала «брум», и японский музыкальный центр сгорел. Значит, папа очень расстроился. Вот сказал, что гитары в доме не будет. Это мне вселенная показала, что не быть мне рок-звездой. Но одновременно она мне дала как бы повод подумать о других применениях в рок-движении своих. А гитара стояла долго, пылилась в чулане, пока мой, так скажем, приятель по архитектурному институту не сказал: «Саша, продай мне ее». Я посчитал стоимость запчастей. Получилась лютая какая-то сумма, типа 37 рублей 50 копеек. Он сказал: «Я такие огромные деньги тебе сразу отдать не смогу, частями буду». Ну, пожалуйста, отдал ему гитару. Он стал рок-звездой. Друга моего звали Слава Бутусов. Вот, и с этой гитары началась история, в общем, очень известной группы.
0: Да, и многолетняя ваша дружба и сотрудничество. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты закончил Свердловский архитектурный институт под кафедрой рисунка, в звании доцента, да?
1: Да, я работал на кафедре рисунков доцентом.
0: И в 95-м году в стенах института сделали отделение дизайн-книги. И вплоть до переезда в Москву ты им руководил.
1: Да, да. У меня была большая практика уже работы с большими интересными издательствами, в том числе издательство «Радуга» московское крупное. И это был очень интересный педагогический проект. Большое педагогическое счастье. У меня было 5 человек на курсе. Это было очень здорово.
0: Возвращаясь к оформлению пластинок, ты уже папу сегодня упомянул. И я знаю, что первая запись, которую ты услышал, это была катушка с «Битлз», которая была в его коллекции.
1: Да, это была песня «Битлз» в большом сборнике, куда входили там Клавдия Шульженко, какие-то латиноамериканские музыканты. И там мне попалась песня «Битлз». Я, в общем, об этом ничего еще тогда не знал. Но песня меня сразу зацепила. И вот оно началось. Это были еще школьные годы.
0: Ну, а о том, что ты будешь заниматься оформлением, когда вообще зашла речь? Еще во времена учебы в институте? Или уже было как-то подсознательное раньше?
1: Ну, мы любовались этой красотой на импортных пластинках и раньше, когда мы получали их в руки. Брали и смотрели, разглядывали. Пытались сопоставить как бы то, что нарисовано или сфотографировано на обложке с музыкальным материалом. Это такой квест любопытный. Но началась практически вся работа с того, как когда 45 лет назад группа «Урфин Джуз» записала свой первый альбом «Путешествия», и они говорят: «Мы собираемся тиражировать этот альбом, записывать его на катушке и рассылать по стране. Давайте-ка сделайте нам оформление, ребята, архитектор». И Олег Ракович, значит, дизайнер наш, тоже студент на нашем курсе учился, он сделал фотографии, он сделал обложку альбома, а я писал тексты. Ну, концептуальный альбом без текстов вложенных, это, значит, лоховство. Это так нельзя делать, конечно, да? И, в общем, с этого момента фактически мы, так скажем, начали играть в профессионалов-дизайнеров, оформителей альбомов. Наши музыканты играли в рок-н-ролльщиков, мы играли в художников. Ну, то есть вот заигрались, и, в общем, 45 лет спустя я обнаружил, что, в общем, вся жизнь, по сути, вся творческая биография, она прошла вот под соусом тех самых начальных наших потуг, которые тогда были осуществлены совершенно чудовищными минимальными средствами. 45 лет спустя я взял в руки пластинку, изданную, роскошную пластинку, которую мы подготовили для покупателей «Урфин Джуз» альбома «Путешествия», и, в общем, заплакал, потому что всю жизнь мне казалось, что ну вот что Пинк Флойд, вот надо наш какой-нибудь проект, вот «Урфин Джуз», великолепная музыка, надо его издать так, чтобы Пинк Флойд поперхнулся своей призмой от зависти.
0: И Сторм Торгерсон где-то тихо
1: запал. Да. Вот, и, в общем, на самом деле, я считаю, что это у нас получилось.
0: Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодняшний наш гость — художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Поводов у нас много. Во-первых, это книга Александра Коротича «Рок-н-арт», посвященная оформлению пластинок и вообще жизни екатеринбургского Свердловского рок-клуба, 40-летие этого рок-клуба, и «Наутилус Помпилиус», двойная виниловая пластинка вышла. И вот мы беседуем о Екатеринбурге. Когда я сказал о том, что, наверное, учиться в архитектурном и вообще быть частью студенческой жизни Екатеринбурга тех лет, это значит не интересоваться рок-музыкой, это нонсенс. Много же людей, кто был рядом. Вот, в частности, мы про Настю с Егором сейчас вспомнили. Алексей Балабанов, режиссер, когда он в «Брате» использовал «Крылья», да, альбом, где лейтмотивом проходит поиск главного героя этого альбома, насколько ты считаешь, это было естественно? Почему именно «Наутилус» и «Крылья» заплясали в данном случае? И вообще, насколько Балабанов был интегрирован в рок-музыку тех лет? Ну, кроме что дипломная работа его как раз «Егор и Настя», маленький фильм. Вообще, вот кем он был для Свердловской на тот момент рок-тусовки?
1: Лешина квартира была тусовочной квартирой, по сути, где где собирались музыканты. Вот, и было честью попасть вот на эту тусовку музыкальную, всем, кто туда хотелось. И, собственно говоря, именно там и произошло крещение альбома «Разлука», потому что Леша Балабанов себе под нос, когда он там выбивал рюмочку, на гитаре начинал петь унылую старую русскую песню «Разлука». И вот этот запев такой тягомотный и очень унылый, он как-то очень зацепил участников группы «Наутилус Помпилиус», и они распевались, цитируя Лешину вот эту песню. И, собственно говоря, когда она оказалась на записи, они решили, ну, что выкидывать добро, давайте с нее альбом и начнем. Сейчас, к сожалению, имя Леши затаскали с точки зрения политической конъюнктуры. Спекулянты различные приписывают ему там качества там то слишком хорошие, то слишком плохие. Это все неправда, потому что Леха был человеком чрезвычайно искренним во всех своих словах, во всех своих поступках. Это я знаю абсолютно точно. Однажды он мне сказал: «Саня, скажи, пожалуйста, что вот в своих киношках америкосы нас такими дураками показывают?» И я подумал, что ну действительно, вот смотришь какой-нибудь американский фильм голливудский, там русские все какие-то дебилы.
2: «Красная жара».
1: Да. И когда люди начинают спекулировать на сцене, когда Данила Бодров в Америке расправляется с какой-то малиной такой американской при помощи пистолета, все говорят, вот какой нехороший там и так далее, и так далее. На самом деле это кинематографическая месть Алексея Балабанова Голливуду за то, что америкосы показывают нас такими дураками. Леша был удивительный человек.
0: Давай вернемся как раз к Наутилусу, к нему, как раз к крыльям. Я знаю по общению с художниками-оформителями пластинок, в частности, был такой замечательный человек, к сожалению, уже очень-очень давно его нет, Василий Гаврилов, он был одним из пионеров отечественного кавер-дизайна, оформления пластинок, и он говорил, что самое большое наказание, если у твоего заказчика, пусть он там будет даже 10 тысяч раз друг, у музыканта есть художественное или архитектурное образование. У Вячеслава Бутусова есть архитектурное образование. Насколько мучительно тебе пришлось работать с Вячеславом Бутусовым?
1: Это прекрасно, потому что у нас есть общий знаменатель. Я говорю «А», он говорит «Б», то есть мы понимаем друг друга с полуслова, у нас абсолютное взаимопонимание, и много лет мы благодаря этому сотрудничаем, ну, сейчас вот, в частности, я делаю новую серию видеоклипов для концертов Вячеслава, вот, они будут созданы, опять же, по мотивам большей степени песен Наутилуса. Это уже третья или четвертая реинкарнация видеоряда, который будет идти на концертах. И я приезжал недавно в Санкт-Петербург, мы со Славой сидели, разбирались с этим всем, и очень приятно всегда с ним, потому что он меня понимает с полуслова. В общем, на самом деле, это очень здорово. А что касается кавер-дизайна, я тут могу немножко поплакаться. Дело все в том, что во всем мире оформление музыкальных изданий, оно является почетным, уважаемым жанром изобразительного искусства. Кроме России. Вот как это так получилось, я не знаю, потому что, ну, представьте себе, что во всем мире есть скульпторы, а в России их никто не замечает. Ни выставки скульптуры не устраивают, за людей не считают и так далее. Вот как-то так получилось, что издательство «Ташен», например, издает там в год там по 5, по 10 книг толстенных, там лучшие обложки альбомов 70-х годов. У нас не сформировалась вот эта школа в советские годы. Она, по сути, начала формироваться как раз вот с момента рок-н-ролльной эпохи, и мы в ней были такими пионерами, и мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы и журналисты, и продюсеры уделяли внимание вот этой части рок-музыки и вообще музыкальной жизни. Именно графическое оформление, видеоклипы и так далее, и так далее. Делали номинации в конкурсах. Это было бы, на мой взгляд, очень хорошо, чтобы у нас в стране, где есть огромное количество интереснейших кавер-дизайнеров, художников и так далее, чтобы у нас это тоже было частью настоящей музыкальной культуры.
0: Ну, я напомню, как раз мы беседуем в контексте второго тома. Первый том назывался «Сроком 40 лет». Книга Александра Корочича, моего сегодняшнего гостя, была посвящена кавер-дизайну, оформлению пластинок. Сегодня передо мной вторая часть уже, называется «Рок-н-арт Урал». И еще планируется третья. Это удивительная совершенно книга. Вот в данный момент жалею, что не могу я вам, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», показать.
1: Ну, давайте опишем хотя бы примерно. То есть это большая квадратная книга размером 31 на 31 сантиметр. И все любители книги, они посмотрят на эту книгу и скажут, очень странная книга, она же на полку не встанет. Да нет, скажут любители виниловых пластинок, она прекрасно встает на полку, потому что она имеет точный размер виниловой пластинки и очень хорошо смотрится на полке с винилом.
0: Вообще, на самом деле,
1: На самом деле, тема винила, она в этой книге главенствует, потому что мы переживаем виниловый ренессанс. Это очень ценное завоевание как бы современности. Почему? Потому что, ну, во-первых, вернулся настоящий качественный звук после CD. Во-вторых, это надежда музыкантов заработать деньги, потому что стриминги фактически разорили издательство музыкальное и разорили музыкантов, потому что музыка гремит, ее переписывают, копируют, но денег с этого музыканта имеют очень мало. Это, в конце концов, возвращение и визуальной культуры в том числе, потому потому что когда вдруг виниловая пластинка внезапно умерла, и мне принесли мой альбом в маленькой пластиковой коробочке в 2.5 раза меньше картинка, которую я рисовал для большой виниловой пластинки, это было просто горе. И когда началось возрождение винила, ну, наверное, все художники обрадовались, в том числе и Роджер Дин там, наверное, плясал от радости, потому что такие великолепные вещи делались для конвертных виниловых пластинок, такие шедевры, что уменьшать их в 2.5 раза было чудовищно. И оборотная сторона этой истории в том заключается, что мне, переводя как бы мои работы из формата CD в формат винила, приходилось совершать настоящие творческие подвиги. Например, альбом «Титаник» никогда не был издан на виниле. Угу. То есть и картинка, которая делалась, она делалась конкретно под формат компакт-диска. Я совмещал фотографии, я сканировал обложку компакта, увеличивал там, значит, вот всякими путями. И в конце концов мне пришлось вручную перерисовывать все элементы, то есть портрет Бутусова, который с гитарой тонет на лицевой стороне этого альбома «Титаник», значит, вручную пришлось перерисовать в течение месяца примерно. Вот такая вот ручная работа была. На самом деле это большая интересная история и работы со звуком, и работы с изображением, и, собственно говоря, производство самой пластмассы, потому что это очень такое хитрое производство, непростое, и можно получить как качественный результат, так и некачественный. Я очень счастлив, что иметь отношение к команде отделения «Выход», которое возглавляет Олег Коврига, легендарный, и в этой же команде наш величайший реставратор старого рока Женя Копеев, редактором наших изданий является Костя Преображенский, тоже ветеран рок-движения. В общем, все мы вот в такой пенсионерской команде, я бы так сказал, назвал, с утра до вечера озабочены тем, чтобы каждое издание, а издание, по сути, является историческими сейчас, стало академическим. Что это значит? Это значит, что в этот альбом, ну, например, вот мы говорим о «Крыльях» сегодня, значит, в этот альбом должны быть возвращены те песни, которые выкинули. Такое бывало практически.
2: Три песни я там насчитал.
1: В каждом альбоме такое случалось. Их вернуть в этот альбом. Во-вторых, найти дополнительные какие-то интересные версии, интересные ремиксы, которые тоже могут обогатить коллекционную ценность там того или иного издания. Вот это все собирается вместе, и в качестве такого красивого двойного альбома, отпечатанного на прекрасном заводе, все это издается, а внутри есть вкладка историческая, в которой рассказывается о том, кто, когда, как записывали этот альбом, как создавались песни. Она небольшая, достаточно короткая, всего там 2 разворота, и это необходимо абсолютно. Почему? Потому что подрастает молодое поколение, а надо вам сказать, что подрастающее поколение очень интересуется винилом. Я вот хожу на виниловые развалы, и там, конечно, встречаю своих друзей, пенсионеров, но помимо нас огромное количество молодежи, которая ничего не знает про музыку, которую покупает. Просто ничего. И здесь, конечно, обнаружить внутри такой информационный буклет, в котором подробнейшим образом рассказано, как создавался альбом, это очень ценно. То есть фактически это такой артефакт культуры, и альбомы, которые, значит, удается издать, я приношу в библиотеки и говорю: сохраните, вот это наше культурное достояние, это уже такой настоящий качественный артефакт. Как правило, мы по следам изданных альбомов виниловых, отреставрированных и ремастированных, мы издаем CD. То, что CD-формат, формально считающийся мертвым, он продолжает существовать и покупаться, потому что у людей есть проигрыватели, есть куда воткнуть компакт-диск, и он тоже пользуется спросом.
2: Поговорили о «Крыльях», и да, что я должен сказать, там есть 3 или 4 бонус-трека, по-моему, 3 песни, которые не входили, 1 ремикс на «Крылья», он называется «Террорист Микс». Ну, а какую послушаем из этих бонус-трековых вещей? Какую?
1: Леша, на твой выбор.
2: Ну, давайте послушаем композицию «Белая стена» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» с альбома «Крылья», ранее в альбом она не входила.

0: Это была композиция «Белая стена» в исполнении группы Nautilus Pompilius. Она вышла в новую версию альбома «Крылья», переиздана на двух виниловых пластинках. Ранее в альбом она не входила. И вот она вышла на бонус-треке этой пластинки, которая выпущена при непосредственном участии моего сегодняшнего гостя, художника, продюсера и писателя, не побоюсь этого слова, Александра Коротича.
1: Ну, кстати, не я был автором оформления этой пластинки. Не той, которая выходила в формате CD, не той, которая вышла сейчас. А оформление у них разное. Надо сказать, это тоже любопытная история. Дело все в том, что первоначально Славе Бутусову понравилась фотография, которую сделал его старинный друг, тоже член нашей команды архитектурной, Ильдар Зиганшин.
0: Он же первый наутилусовский исполнитель.
1: Да. Он как раз художник самых первых наутилусовских альбомов. Это летящие по мрачному облачному небу косяк Хилек. И когда на это посмотрели Кормильцев и к тому времени ставший директором Пономарев на это все, им показалось это слишком радикально. Они сказали, ну, пусть лучше перья будут. И есть какая-то сказочная история о том, как Саша Пономарев по кличке Хип через забор зоопарка лазил, собирал перья там и якобы...
0: Вот я бы нашел перо, но я думаю, что это какая-то пиар-история.
1: Это, конечно, это пиар-история, ага. Это точно абсолютно сказочная какая-то вещь. И вот, собственно говоря, с таким радужным перышком это вышло. В общем, на самом деле, на мой взгляд, достаточно легкомысленное оформление, потому что в концепции Зиганшина это выглядело гораздо круче. Мы вернули историческую правду. Мы сделали переиздание «Крыльев» с этой рыбной фотографией. И очень многие люди, привыкшие к этому, они восприняли это, но очень плохо. Они сказали, ну что это такое, мы не будем покупать этих килек, это что за безобразие. Но продюсером нашей серии является Вячеслав Бутусов, генеральным, поэтому с его разрешения и с его утверждения все наши решения принимаются.
0: Скажи, если надолго отойти от кавер-дизайна, ты занимался еще оформлением книг, насколько я знаю, вот Пол Гелика, да, у тебя «Король Матюш Первый», Яноша Корчика, твое собрание сочинений Клайва Стайплза Льюиса, «Библиотека друзей Нарнии», это твое оформление. Как это получается? Руку набиваешь на том, основной работаешь здесь, или это две параллельные вселенные, которые совершенно спокойно существуют?
1: Ну, я с детства считал себя книжным иллюстратором. Вот. И с детства вот занимался именно... Я читал и рисовал, читал и рисовал. Папа мне из политехнического института таскал чертежи студентов, на обороте которых я рисовал свои первые вещи. И я очень благодарен своим родителям, что они очень поддерживали меня в моих художественных инициативах. И, наверное, благодаря их поддержке вот я вырос. Но когда началась рок-музыка, второй фронт, я бы сказал, открылся для творческих возможностей. Потому что если иллюстрирование книг – это дело, в общем, достаточно понятное, текст – это некая программа для твоего изображения, то в музыке все гораздо сложнее, потому что тебе нужно найти какой-то опосредованный образ, не прямую иллюстрацию, а переосмыслить творчески. И вот, по сути, 45 лет я занимаюсь оформлением музыкальных альбомов, и меня спрашивают, вот, Александр, вы же давно работаете, вот скажите, вот какая связь между музыкой и изображением? Честно отвечаю, не знаю.
0: А как ты относишься к фразе «музыка – это застывшая архитектура»?
1: Это прекрасная фраза, на самом деле она абсолютно точная. Обратную фразу сформировать нельзя, то есть музыка – это не растворенная архитектура, но все-таки Шеллинг сказал совершенно гениальную фразу, потому что архитекторы сперли у музыкантов самое главное, чтобы было теорию музыкальной композиции. Потому что вот архитектурная композиция – это важнейшая часть архитектурного творчества, она построена именно по следам музыкальных композиций. И, честно говоря, в своих педагогических опытах я очень часто сталкиваю изображение и звук, и на этом высекаю искру творчества в головах моих студентов и учеников.
0: Интересно. Ну, вот здесь, кроме группы, я имею в виду в книге, которую мы сегодня, в частности, обсуждаем, Александр Коротич, Арт Урал, автор сегодня, гость программы «Легкие люди», здесь, кроме максимально известных команд, моей любимой екатеринбургской группы «Nautilus Pompilius», группы «Чайф», трек, я думаю, кто-то наверняка знает, «Урфин Джуз», если не слышали группу, то слышали название, «Настя», естественно, «Поле воды» — одна из самых удивительных и ярких
1: «Апрельский марш».
0: «Апрельский марш», да. Но есть группы и нетривиальные, то есть, которые известны, в общем-то, я бы не скажу, что локально, но, тем не менее, это сугубо уральский коллектив. Вот, например, группа «Топ». Вот я про нее, к своему стыду, узнал только из этой книги. И ты, когда прислал мне песни для программы, я потрясающе совершенно песня, замечательная песня, можно что-нибудь про нее? И была ли задача в этой книге показать действительно какие-то группы не самые очевидные? То есть, вот тут еще присутствует уникальная история с группой «Каталог». Ну, в данном случае мы про «Топ» говорим.
1: Группу «Топ» организовал очень давно совершенно замечательный человек Евгений Гринбург. Он замечателен не только тем, что он организовал группу «Топ», он организовал огромное количество совершенно потрясающих культурных явлений в городе Екатеринбурге, ну и я считаю, в мировом масштабе, потому что он является автором самого большого в мире музыкального фестиваля по составу участников и площадок, который называется «Уральская ночь музыки». Он проводится уже почти 10 лет подряд, и совсем недавно с моей подачи, значит, Женя решил организовать книжный фестиваль, который называется называется «Красная строка». В свой день рождения он проводил легендарный фестиваль «Старый Новый Рок», потому что у него день рождения совпадает со Старым Новым Годом. То есть человек, ну, он Бург, Екатеринбург и Оренбург, можно сказать, фактически однофамильцы и родственники. К сожалению, буквально там 2 недели назад вселенная забрала у нас Женю, и на самом деле, не оклемавшись от одной потери Коляды, которая прошла месяц назад, то потеря Евгения Оренбурга, это, конечно, очень серьезный удар по культуре Екатеринбурга. Мы очень сильно переживаем. Сейчас думаем о каких-то памятных мероприятиях, как сохранить то, что он сделал. А группа ТОП, конечно, она не стала знаменитой, не стала известной. Это такой, что ли, проект домашний, да, назовем его так. Но при этом всегда он был посвящен родному городу. И я вспоминаю, как в 24-м году, сидя в салоне Жениной машины, он вдруг предложил, он говорит: «Хочешь, я тебе песню спою?» Я говорю: «Как это вот ты в машине споешь?» Он поставил минусовку прямо у себя в плеер и спел мне песню, которая называется «Частушки про Екатеринбург» из последнего альбома «Топонимика». Совершенно потрясающая песня. Она простая, с простым ясным текстом, красивым, с признанием любви к своему дорогому городу Екатеринбургу. Я просто чуть не заплакал, потому что песня очень трогательная, очень красивая. И я очень надеюсь, что люди, услышавшие эту песню, так скажем, заочно полюбят наш город, приедут, поинтересуются, потому что город, конечно, потрясающий и интересный. Вот что бы мне хотелось сказать про группу ТОП. На самом деле, можно сейчас послушать песню группы ТОП. Это, в общем, лебединая песня, которую Женя исполнил на большом концерте, который назывался «Большой юбилейный квартирник», состоявшийся в феврале этого года в городе Екатеринбурге. Это была песня, которая называется «Мы уходим в закат».
0: Группа ТОП, «Мы уходим в закат».

уходим в закат, так красиво, как птица улетает и тает, кадр последний кино. Поцелуй в объектив и слеза на ресницах, и открытое ветром нараспашку окно.

0: вспомнит сам. Тихий шепот на ушко.
1: И сейчас ты узнаешь самый

0: безнадежная затея. Я вас очень люблю.
1: Это была песня «Мы уходим в закат» в исполнении группы «ТОП». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Он автор двух книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. И сегодня вот как раз вторую часть мы обсуждаем, в том числе наряду с другими темами. Эта книга называется «Урал рок-н-арт». Продолжение книги сроком 40 лет. Ее сейчас сложно уже найти. Небольшие тиражи книги. Обратите на нее внимание, потому что это действительно собрание уникальных обложек и рассказов о том, как все это готовилось.
2: Поскольку книгу печатал я сам, я книги делать умею, а вот продавать их не умею, поэтому она продается по интернету, а в книжных магазинах ее нет. Понятно. Ну, только в Екатеринбурге в некоторых маленьких магазинах продается эта книжка, так что ищите ее в интернете.
1: Ну, а для того, чтобы досконально изучить, ну, более подробно посмотреть, что из себя представляет книжка «Рок-н-арт», вам, наверное, следует зайти на сайт Александра. Твой сайт звучит, как слышится, так и пишется, Коротич Дизайн Рок-н-арт. Ну, я думаю, что просто можно написать «Коротич дизайн», и вам высветится этот сайт, и посмотрите книжку повнимательнее. Ну, а вот когда я сказал, что есть как бы такие гранды, действительно серьезные, большие коллективы, Наутилус Помпилиус, Чайф, Настя, Урфин Джуз, которые хорошо известны, а вот небольшие команды, ведь в любом случае, когда-то и те, кого я упомянул, это тоже была такая, знаешь, вещь в себе, и только постепенно они стали большими людьми. А вот удавалось ли в процессе находить людей каких-то менее известных, интересных, неважно, того же поколения, что и Наутилус с Чайфом, или, может быть, чуть позже начинавших?
2: Нет. Большое количество интересных музыкантов, так скажем, малоизвестных, потому что эпоха стадионов закончилась, и группы, которые, так скажем, не попали, не сели в последний вагон, они, в общем, при всем своем качестве, они не являются суперпопулярными и продаваемыми по всей стране большими тиражами. В частности, группа «Территория тишины», екатеринбургская группа, которую возглавляет человек, которого зовут Антон Стравинский. Для человека с такой фамилией, я бы сказал, писать плохую музыку нельзя. Поэтому музыка очень такая, я бы сказал, мелодичная, очень трогательные тексты, философские такие интересные. И мне показалось, что сотрудничество с этой группой могло бы состояться в широких масштабах, но на самом деле я сделал для них всего несколько синглов, оформил. Это цифровые синглы, которые выходят на цифровых площадках, но им тоже нужно оформление. И вот мы с Антоном обсуждали, я предложил ему несколько вариантов. Он взял мои старые графические работы, мы их немножечко, как бы сказать, дотянули до, по смыслу, до того, что получается. И у нас, в общем, вышла интересная, на мой взгляд, история с группой «Территория тишины». Давайте мы послушаем песню группы «Территория тишины», которая называется «Вечность».

лицо. Здесь почти не бывает историй с хорошим концом. Здесь не строят иллюзий, здесь не смотрят вперед. Отсюда живем, никогда и никто не уйдет. Здесь кто-то выглядит

хорошим концом. Здесь не строят иллюзий, здесь не смотрят вперед. Отсюда живым никогда никто не уйдет.

0: Это была песня «Вечность» в исполнении группы «Территория тишины». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. Обсуждаем мы сегодня и 40-летие Свердловского рок-клуба, и выход книги Александра, и переиздание «Наутилус Помпилиус», альбома «Крылья», который в представлении не нуждается. Ну и наша беседа уже подходит к концу, и я хотел бы задать такой вопрос. А какие вот были оригинальные истории, связанные с оформлением? Ты сказал, что, например, с тем же Бутусовым, несмотря на то, что он архитектор и художник, работать легко, потому что кто-то из вас говорит А, второй говорит Б, это повезло, Б это сложнее. А если даже не говорить о каком-то конфликте и разнице творческих интересов, а именно вот как создается дизайн пластинок? Раньше это были краски, карандаши и фломастеры, потом получился компьютер, но ты же ручками много чего делаешь.
1: Ну, вот был случай с замечательной свердловской екатеринбургской группой «Намбату». Витя Комаров по кличке Пифа, который засветился в свое время в «Наутилусе», играл там на клавишах, и он меня попросил, он говорит: «Саша, можешь оформить нам альбом CD? Мы выпускаем CD, но денег у нас нет». И вот, значит, я придумал найти в интернете самосборную картонную коробку. На этой картонной коробке за малую копеечку напечатывали, значит, соответственно, какое-то изображение. Вот, я подобрал коробку, которая подходит под компакт-диск. В центр этой коробки вклеили спайдер, пумпочка, на которую крепится пластинка сама компакт-диска. И сверху заклеили кусочком скотча. И, в общем, это оформление, по моей статистике, я вот сейчас уже не помню в цифрах, оно рекордно дешевое. То есть вот это такого дешевого оформления еще не имел ни один альбом. А вообще, на самом деле, таких историй достаточно много. И очень много таких историй будет в следующей книге, которая выйдет, я так надеюсь, что меньше, чем через год. Она уже по работе у меня, и будет она называться «Квадратура круга». Туда войдут работы, в том числе, конечно, и с уральцами, но в основном там будут мои московские работы с московскими музыкантами, и очень интересными, и очень, я бы сказал, не самого первого калибра, да, и тем более интересно, что они все очень разные и по музыке, и по графике, и очень много историй вот таких креативных, когда оформление альбома создавалось необычным образом. Так что ждите, пригласишь меня?
0: Обязательно, как раз ты бы все, сказать, снял с языка, я все, хочу узнать, о чем будет следующее, а ты уже расскажешь.
1: Я себе в календарь поставил, приду к тебе со следующей книгой.
0: Ну, я тебе желаю удачи, большое тебе спасибо за книгу, это вторая книга у меня, ну, я про Жужу не говорю, и мы не успели даже поговорить про этот замечательный детский проект Жужа, который вы делаете с Костей Преображенским тоже. Я тебе желаю удачи, чтобы все реализовывалось, пусть все будет так, как ты захочешь, как поет группа «Чай в твоей земляке».
1: Спасибо большое, Леш.
0: Гостем сегодняшней программы был художник, дизайнер, продюсер, автор множества всяких интересных идей и, главное, человек, умеющий их реализовывать, Александр Коротич. Ну, а в завершение послушаем песню в исполнении Егора Белкина, одного из участников и группы «Трек», и Настя, под названием «Банановая республика». Вы слышали программу «Легкие люди», с вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего, слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтергана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Мастерс!
5: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
4: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
1: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
7: У микрофона Галина Ангио. Здравствуйте. Чтобы ухватить хоть немного живительного света, начинайте свой день с небольшой солнечной ванны. Есть пословица о плохом настроении. Не с той ноги встал. А можно и сказать, и сделать по-другому. Как настроишь себя с утра, так и пройдет день. Создать позитивный настрой помогает программа «Утренняя волна».
8: Когда у тебя этот режим организован, и ты его выполняешь, и ты спишь достаточно, ты достаточно быстро научишься вставать и без будильника.
7: Слушайте нас на Радио России в Екатеринбурге на частоте 95,5 FM.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Главное радио страны.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска в зоне проведения спецоперации уничтожили 139 пунктов управления беспилотной авиации. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявили в МИД. Испания примет нидерландское круизное судно со вспышкой хантавируса. Об этих и других событиях далее подробно. Группировка российской армии «Запад» за сутки уничтожила 99 беспилотников самолетного типа и 89 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, по его данным, поражены 47 пунктов управления БПЛА.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шейковка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина, Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 82 тяжелых боевых квадрокоптера, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 6 барражирующих авиационных боеприпасов. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 190 военнослужащих, 2 боевые броневые машины, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Л-119 производства Великобритании, гаубица Д-30, 4 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, вскрыты и уничтожены 47 пунктов управления БПЛА и 17 наземных роботехнических комплексов противника.
1: Как рассказали в Минобороны, группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южный» в течение суток уничтожили 139 пунктов управления беспилотной авиации. Военнослужащие войск «Восток» также вскрыли и уничтожили сеть замаскированных опорных пунктов украинских формирований в Запорожской области. В результате обороны боевиков ВСУ на этом участке была существенно ослаблена, сообщили в Минобороны. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила РИА Новостям официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что сейчас ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине. Она участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться. Президент Владимир Путин подчеркивал ранее, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. Испания примет нидерландское круизное судно со вспышкой хантавируса. Как ожидается, лайнер MV Хондиус через 3-4 дня прибудет на Канарские острова из Кабо-Верде. По данным ВОЗ, заразились 7 человек, из них трое умерли, один находится в критическом состоянии. Однако сначала Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценит ситуацию, чтобы определить, каких людей необходимо срочно эвакуировать из Кабо-Верде. Остальные продолжат путь на Канары, прибытие туда ожидается через 3-4 дня, но порт еще не определен. Коммерческое судно «Сан-Антонио» накануне поздно вечером попало под ракетный обстрел в восточной части Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на американские официальные лица. По их данным, грузовое судно было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего несколько членов филиппинского экипажа получили ранения. Источники отметили, что поражение судна, принадлежащего французской фирме, произошло, когда оно находилось недалеко от Дубая, около побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Единственный железнодорожный перевозчик в Крым Grand Service Express нашел промежуточное решение по улучшению качества связи интернета в пути на полуостров и внедрил его. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Ганов.
3: Мы искали вариант, как обеспечить стабильное соединение в пути следования. Самое эффективное с точки зрения качества связи на сегодня, но, к сожалению, спутниковая группировка наша не позволяет пока обеспечивать покрытие именно для таких категорий поезда и пассажиров, которые в них едут. Но у нас есть другое решение, которое мы временно используем сейчас. Уже мы суммируем сигналы от разных операторов мобильной связи для того, чтобы обеспечить его более высокое качество в пути следования. В принципе, это дает результат. Конечно, спутник был бы лучше, но это более длинное, долгое решение. Тут не не от нас это зависит.
1: Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» – единственный железнодорожный перевозчик в Крым с 2019 года. За прошлый год компания перевезла почти 6 миллионов пассажиров. Пассажиропоток на поездах «Таврия» увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом. Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на предыдущие модели самолета Superjet 100 будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что помимо самих двигателей необходимо провести работу по оценке других комплектующих, которые потребуют замены на отечественные аналоги, после чего мы будем с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей и самих авиакомпаний компания финансовую модель, сказал министр. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что план ремотеризации эксплуатирующихся самолетов Superjet 100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется. В Госдуме предложили создать систему гарантированной подработки для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов и государственных учреждений. С такой инициативой в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает ТАСС. Как отмечает парламентарий, несмотря на действующие меры поддержки студенческих семей, ключевым барьером остается отсутствие стабильного и предсказуемого источника дохода, позволяющего совмещать учебу и воспитание ребенка. По его мнению, введение системы гарантированной подработки позволит снизить финансовую нагрузку на такие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Локомотив» опроверг информацию о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали, что специалист может возглавить ЦСКА в следующем сезоне. Пресс-служба железнодорожников отметила, что в конце 2025 года с россиянином был подписан новый трудовой договор. «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре коллектив Галактионова 10 мая примет «Балтику». «Спартак» продлил контракт с футболистом Игорем Дмитриевым. Теперь соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030-го. Полузащитник пополнил состав краснобелых в 2024 году и провел за клуб 32 матча, в которых сделал 7 результативных передач и забил 2 мяча. Сегодня «Спартак» на «Лукойл-арене» встретится с ЦСКА в рамках финала Путерегионов Кубка России. Старт игры запланирован на 20:00. Во втором четвертьфинале Кубка Стэнли Колорадо на своей площадке обыграл Миннесоту 5-2. Одну из шайб в составе победителей забросил Валерий Нечушкин. За проигравших голом отметился Кирилл Капризов. Результативная передача на счету Данилы Юрова. Локо стал первым финалистом Кубка Харламова. В шестом матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ ярославцы обыграли «Чайку» 5-3 и выиграли серию со счетом 4-2. В финале волжане сыграют с победителем пары «Спартак-Авто», где пока в противостоянии 3-2 в пользу москвичей. Напомню, из-за проблем с перелетом ближайшая встреча этих команд перенесена с 6 на 7 мая. Теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй раунд мастерса в Риме. В первом круге она победила украинку Даяну Естремскую 4-6, 7-5, 7-6. Матч продолжался 3 часа 3 минуты. В третьем сете на тайбрейке россиянка отыграла 5 матчболов при счете 1-6. Далее Захарова сыграет против чешки Линды Носковой. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Пензе ожидается переменная облачность без осадков и до 28 градусов тепла. Во Владимире 24-26, возможен кратковременный дождь и гроза. В Туле 29 без осадков, в Кирове до 26, возможны осадки. В Краснодаре сегодня до 21 градуса будет сухо, в Сочи до 15, возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем составит от 10 до 12. 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Днем воздух прогреется. В столице до 23-25 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для Москвы.

0: сформированных на территории Хабаровского края в годы Великой Отечественной войны.
1: Погода.
0: По данным Хабаровского гидрометцентра, сегодня в крае местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в Аяне, Николаевске, на Амуре и Охотске 8 градусов выше нуля. В Советской Гавани и Чумикане плюс 10. В Комсомольске, на Амуре, Селемне, Полина Осипенко и Чикдамыни 14. В Бикине, Вяземском и Троицком 18 градусов тепла. В Хабаровске сейчас 18 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. В предстоящие сутки в Хабаровске возможны небольшие осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла. Завтра днем 14-16. Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойное.
1: Вести Хабаровск.
0: Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демишин принял главу района имени Лозо Александра Куха, который с честью выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Встреча прошла в преддверии инаугурации главы района. Напомним, Александр Кох возглавил район имени Лозо с 2022 года. В октябре 25-го он добровольно отправился на передовую. Заключив контракт с отрядом «Барс-8 Хабаровск», полгода мужественно сражался на запорожском направлении. Александр Кох поблагодарил губернатора за личную поддержку и помощь, которую бойцы чувствовали на передовой. Он подчеркнул, что задачи развития родного района остаются приоритетом, а полученный боевой опыт станет фундаментом для новых управленческих решений. Сегодня в Комсомольске-на-Амуре завершился отопительный сезон. При этом масштабная ремонтная кампания уже развернулась на теплоэлектроцентралях города. Почти 1 миллиард рублей направлены на обновление агрегатов и реализацию программы повышения надежности. Перед энергетиками стоит задача подготовить оборудование к следующей зиме. На ТЭЦ-2 побывала Инна Монина.
2: Едва зима смягчила нрав, на Комсомольской ТЭЦ-2 приступили к ремонту. Снижение нагрузки позволило выводить из работы оборудование без отключения домов от тепла и электроэнергии. Говорит Кирилл Близнецов, заместитель главного инженера по ремонту Комсомольской ТЭЦ-2.
3: В планах турбина 5 у нас. Сейчас в ремонт вышло с 1 мая по 18 мая.
2: Все 7 котлов проходят диагностику. В течение отопительного сезона металл испытывает давление до 140 атмосфер и температуры до 1000 градусов. В 3 агрегатах будут заменены поверхности нагрева. Говорит Максим Беженаров, главный инженер филиала Северной Хабаровской ремонтно-монтажной компании.
4: Мы можем в нашем крае изготавливать поверхности, которые при необходимости будут меняться на тех или иных котлоагрегатах.
2: Ведется ремонт механизмов, которые удаляют с паровых котлов дымовые газы. Они предварительно проходят через золоулавливающую установку. Степень очистки достигает почти 100%. Говорит Павел Губченко, начальник котельного цеха Комсомольской ТЭЦ-2.
5: На каждом котле по 2 дымососа. На этих механизмах производится замена изношенных рабочих колес на новые.
2: Отработанные и очищенные газы выводятся через дымовые трубы. Уже в августе на Комсомольской ТЭЦ-2 проведут уникальную операцию. Высотные альпинисты обследуют 120-метровую трубу, а затем восстановят на ней антикоррозийную защиту. Из-за этого на месяц будет остановлена работа 4 котлов и 2 турбогенераторов. Основные ремонтные работы будут завершены к началу отопительного сезона, а он, как правило, стартует в Комсомольске-на-Амуре с 1 октября. Инна Монина, Вести, Хабаровск.
0: В Комсомольске-на-Амуре набирает обороты и дорожная компания. Там по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на 4 из 9 заявленных на этот год участках. При этом еще один сдан досрочно. Между тем в городе начался и ямочный ремонт. Как городские артерии обновляются, увидела Алина Леонтьева.
6: Одна из самых загруженных городских артерий – Комсомольское шоссе. Машины здесь едут нескончаемым потоком. Дорога соединяет 2 округа. Большого ремонта полуторакилометровый отрезок не видел лет 10, в то время как ямочный уже не спасал ситуацию.
7: Уже нужен, да. Уже.
8: Автобусов столько ездит. Люди жалуются, что автобусы опаздывают. А им объяснить, что вот тут такая дорога.
6: Подрядчик сюда зашел в начале апреля. Помимо самого дорожного полотна, в нормативное состояние приведут тротуар. Первым делом необходимо заменить бортовой камень. И лишь после этого рабочие займутся снятием старого асфальта и укладкой нового. Трудиться приходится в условиях помех, велосипедистов, самокатчиков и нерадивых пешеходов. Говорит дорожный рабочий Максим Михайленко.
9: Некоторые понимают, а некоторые по-свежему идут, они падают, приходится по новой.
6: В этом году в нормативное состояние будут приведены

0: На 9 участков дорог общей протяженностью почти 5,5 километров. На это по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделено 303 миллиона рублей. Один из объектов был отремонтирован досрочно в прошлом году. Еще 4 сейчас в работе. Говорит Сергей Полеха, главный инженер подрядной организации.
1: Демонтирован весь дорожный бортовой камень. Ведется подготовка под его установку. Демонтированы рельсы и шпалы. Произведена выборка грунта под ними с заменой на новый, более устойчивый грунт.
0: Так, на еще одном отрезке все того же Комсомольского шоссе в прошлое ушла целая эпоха – трамвайные пути. Последний раз городской электротранспорт по ним проходил 8 лет назад. Сейчас же демонтаж позволит расширить проезжую часть и разгрузить перекресток. Говорит заместитель начальника отдела по организации дорожной деятельности, управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска на Амуре Ольга Деркач.
2: В соответствии с проектом организации движений будет выделена полоса, чтобы был полноценно перекресток, не создавались пробки и разъезд более быстрый.
0: В ближайшие недели техника зайдет и на остальные участки. Завершить все работы по нацпроекту подрядчики должны до сентября. Между тем, в Комсомольске дан старт и ямочному ремонту. На него из муниципального бюджета выделено 13 миллионов рублей. С укладкой асфальтовых заплаток, как в прошлом году, в администрации обещают не затягивать. Алина Леонтьева, Вести, Хабаровск.
3: В этом году в крае планируют высадить порядка 10 гектаров экспериментальной пшеницы, которую можно будет использовать для дальнейшего производства. Собственное сырье позволит снизить в регионе стоимость хлеба. Выращиванием культуры займутся совместно со специалистами дальневосточного НИИ сельского хозяйства. На отработку технологии потребуется до 3 лет. Кроме того, уже найдена компания, которая готова изготавливать муку и поставлять ее в магазины. Что касается традиционных зерновых, то в этом сезоне аграрии за погодных условий посадили только 465 гектаров пшеницы. Говорят, Павел Старожук, министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, и губернатор региона Дмитрий Демешин.
4: У нас есть кандидат, который сегодня готов эту муку перерабатывать и потом поставлять на торговые полки торговых сетей Хабаровска.
5: Есть кандидат, это не значит, что работа уже идет. Это всего лишь есть кандидат, как вы выразились.
4: В текущем году попробуем эту пшеницу высадить, чтобы она произросла. Будем ее обрабатывать на качество. Как правило, это в течение 2-3 лет происходит. Поэтому будем стараться ускоряться по максимуму, чтобы она быстрее появилась на полках наших магазинов.
3: В целом, сегодня перед регионами поставлена задача наращивать долю отечественных семян, чтобы не зависеть от иностранных поставок. Хабаровский край активно использует местные разработки. Например, создается селекционный центр по картофелю, благодаря которому в нынешнем году будет высажено 15 гектаров в Комсомольском районе. Это даст около 500 тонн семенного картофеля на следующий сезон. Почти 500 миллионов рублей деньги дольщиков ЖК «Ленинградский» потратили на себя управленцы компании-застройщика. Глава фирмы уже осужден. Реальные сроки накануне получили и его пособники. Многоэтажка с 2019 года не достроена, а люди так и не получили свое жилье. Есть ли перспективы у долгостроя, выясняла Анна Леонова.
6: Руслан Брага на приговор выходит без признания вины, но с большой дорожной сумкой, не рассчитывая на условный срок. Со следствием не сотрудничал, свою причастность к махинациям с деньгами дольщиков отрицал. Говорит Руслан Брага, подсудимый.
7: С обвинениями согласны?
8: Нет, не согласен. Давайте дождемся результатов. Потом, конечно же, нет.
6: Его пособник Антон Мельников предпочитает с прессой не общаться и уходит от камеры. Зато долгие годы Мельников и Брага, как одни из управленцев компании-застройщика ООО «Лидер», убеждали людей покупать квартиры. А после введения дальневосточной ипотеки, когда многоэтажка уже была в высокой степени готовности, продажи выросли стремительно. Судом установлено, что руководитель деньги дольщиков выводили на счета подконтрольных фирм. Слово берет Елена Демидовская, старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска.
9: Данные действия привели к отсутствию денежных средств для окончания строительства многоквартирного дома, невыполнению обязательств по заключенным договорам долевого участия в строительстве и введению в отношении ООО «Лидер» процедуры банкротства.
6: А, например, дорогостоящую строительную технику, купленную на средства будущих жильцов, сдавали в аренду самим себе через аффилированные компании, причем по стоимости в разы выше рыночной, а тратили их на личные нужды, например, на учебу детей. Экс-директор, один из учредителей компании «Застройщик», застройщика Константин Леонтьев уже выслушал приговор. Он активно сотрудничал со следствием, во всем раскаялся и уже спустя 2,5 года колонии вышел на свободу. В результате 342 потерпевших, ущерб почти 500 000 000. Татьяна Шистерова печально смотрит на недостроенную двушку на 4-м этаже долгостроя, в которой справить новоселье ее семья собиралась 7 лет назад.
10: Мы сейчас живем в однокомнатной квартире, проживаем с семьей из 4 человек. Моему старшему ребенку на момент заключения договора был год, сейчас ей 8 лет. У ребенка сейчас нет своей комнаты, она делает уроки за столом на кухне. Мы мучаемся каждый день, потому что это не жизнь. И самое интересное, что мы потеряли перспективы. Мы опять не видим, что дальше будет.
6: Краевой фонд по защите прав дольщиков готов взяться за достройку дома. Предварительным оценкам потребуется более 2 000 000 000 рублей. Сейчас документы о передаче права застройщика фонду в суде. Комментирует Татьяна Шистерова, участница долевого строительства ЖК «Ленинградский».
10: Со стороны регионального правительства, со стороны правительства края сделано все, чтобы были средства на достройку, то есть они выделены, и, в общем-то, ничего не препятствует тому, чтобы начать строительство, потому что уже наступил строительный сезон. Но, тем не менее, идет вот такое затягивание процесса.
6: А процесс по Мельникову и Браге завершен. Оба получили реальные сроки – 2 и 2,5 года колонии. Часть имущества, земельные участки, машины, помещения арестованы. Анна Ленова, Вести, Хабаров.
3: Первые случаи клещевого энцефалита подтвердили в Хабаровске. А число пострадавших от присасывания членистоногих за неделю увеличилось почти в 2 раза. Специалисты связывают это с отдыхом людей на природе на майских праздниках. У тех, кто обратился за помощью к врачам, есть подозрения и на другие опасные заболевания. Подробности у Полины Кузьменко.
11: Кровососущие обитатели Хабаровска не дремлют. После праздничных теплых дней количество обращений в медучреждения значительно выросло. Также лабораторно подтвержден первый случай клещевого энцефалита. Есть и подозрения на коварный лаймборрелиоз, который поражает нервную и сердечно-сосудистую систему. Говорит Игорь Карлов, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
12: Зарегистрировано почти 650 случаев обращения в медицинские организации края по поводу присасывания клещей. И в том числе из них порядка 390 – это детское население. Уже зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом у жителя города Хабаровска и 2 случая подозрения на лаймборрелиоз.
11: Если после лабораторных исследований выяснится, что клещ является переносчиком инфекции, то пострадавшему поставят укол экстренной профилактики. Говорит Сергей Русин, заведующий травматологическим пунктом номер 2 имени Владимирцева.
13: Пациентам, у которых подтвержден в клеще вирус клещевого энцефалита. То есть, если положительный результат, то по программе ОМС пациенту вводится бесплатно противоклещевой иммуноглобулин. Таковых у нас уже в этом году было 3 человека.
11: Эффективность иммуноглобулина 96 часов. Если пациент не успел обратиться в медучреждение в течение 4 дней, то приобрести препарат придется самостоятельно. Его стоимость от 900 рублей за миллилитр. Таким образом, только один укол для человека весом 75 килограммов обойдется почти в 7000 рублей. А вот лечение от энцефалита и других опасных заболеваний может длиться несколько недель. Говорит Алексей Николаев, заведующий инфекционным отделением номер 2 КГБУ с имени Петровича.
14: Если мы говорим про клещевой энцефалит, то это вирусное заболевание. И здесь в основную эффективность применяет либо патогенетическое лечение, иммуноглобулин противоклещевой, а боррелиоз – это бактерия, то есть более крупный микроорганизм, и против него есть действующие хорошие антибиотики.
11: Единственным способом предостеречь организм от вируса остается вакцинация, но прививочная кампания в регионе уже завершена. В то же время более 90% обратившихся к врачам за помощью так и не поставили укол. Борьбу с клещами из-за неустойчивой погоды дезинсекторы начали только во второй половине апреля. В крае от паразитов обработано более 215 гектаров. Всего планируется пройти территорию в 2000 гектаров. Полина Кузьменко, Вести, Хабаровск.
3: 16-летнего дропера, пособника мошенников, задержали в Хабаровске. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Хабаровску получили информацию о том, что юный горожанин может быть причастен к неправомерному обороту средств. В ходе проверки эти данные подтвердились. Подозреваемый в компьютерном клубе познакомился с мужчиной, который предложил ему заработок. Подростку на 2 его банковские карты должны были поступать деньги, которые он в дальнейшем обязан был переводить по указанию разным реквизитам, оставляя себе определенную сумму с каждого платежа. Парень на сделку согласился. По данным оперативников, в период с ноября по декабрь прошлого года через карты подозреваемого прошло порядка 203 тысяч рублей, которые мошенники похитили у потерпевших. За свои услуги подросток получил около 6 тысяч рублей, которые затем потратил на посещение все того же компьютерного клуба. Возбуждено уголовное дело, наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Выпускники программы «Герои Востока», инициированной губернатором Дмитрием Демишиным, побывали в Хабаровском доме ветеранов номер 1. Организовал эту встречу участник СВО, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Егор Ахтырский. Как тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной и детей войны поздравили с наступающим 9 мая, увидела Анна Морозова.
15: В преддверии Дня Победы участники программы «Герои Востока» поздравляют жильцов дома ветеранов. Для них исполняют песни, читают стихи и рассказывают фронтовые истории. Эти теплые встречи уже становятся доброй традицией. Рассказал Егор Ахтырский, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои Востока».
16: Очень важно проводить такие встречи, поскольку это преемственность поколений. Ну, те люди, которые знают, что такое война, мы должны транслировать этот опыт и подрастающему поколению, и вообще всем жителям, да, города Хабаровска, чтобы они видели, что мы не опускаем руки, продолжаем жить дальше.
15: Здесь живут труженики тыла, ветераны боевых действий, вдовы участников Великой Отечественной и дети военного времени. Для них 9 мая – праздник особенный. Рассказала Валентина Шаповалова, жительница Хабаровского специального дома ветеранов номер 1.
17: Мы встречали военнослужащих, возвращающихся с войны, в том числе наш папа. Ехали они на машине, мы жили далеко от трассы, но все равно мы встречали ватагой. И отец меня узнал. Вы знаете, это было такое вот счастье неописуемое.
15: Ветераны активно помогают военнослужащим за лентой. С 2023 года присоединились к общественному движению «Дальневосточный тыл», сообщила Ольга Анисимова, организатор культурно-массовых мероприятий Хабаровского специального дома ветеранов номер 1.
18: Самое важное сейчас на данный момент, конечно, это то, что наши женщины плетут маскировочные сети, помогают участникам специальной военной операции. Они собирают посылки, денежные средства.
15: За это время дом ветеранов перечислил на фронт более 580 тысяч рублей. Здесь изготовили почти 160 разных сетей, в том числе и для маскировки вертолетов. Вяжут и шерстяные носки для бойцов, собирают вещи для жителей освобожденных территорий и прифронтовых госпиталей. Анна Морозова, Вести, Хабаровск.
19: Радио России, Хабаровск.
3: Выпуск продолжит Анна Леонова, пригласившая в студию Александра Шадрина, главу мичуринского сельского поселения, и краеведа, автора проекта «Книга памяти мичуринского сельского поселения» Елену Кокорину.
20: В Хабаровском крае активно идет увековечение имен погибших на фронтах Великой Отечественной. В селах региона создают и дополняют свои книги памяти. Обсудим. Александр Павлович, Елена Сергеевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, книга памяти мичуринского сельского поселения. Казалось бы, поселение не большое, но 10 лет назад, когда первая книга издавалась, было 136 имен, или мне сейчас поправить, сейчас 600 с лишним уже.
21: 682 фамилии.
20: Как вам за 10 лет удалось собрать столько информации на своих односельчан?
21: Когда мы создавали книгу памяти в 2015 году, мы понимали, что это не весь список. И поэтому после этого мы пришли к тому выводу, что надо все-таки найти всех наших односельчан. Я выросла в этом селе и часто слышала фамилии тех, которых нет у нас в книге памяти 2015 года. И поэтому работа началась с того, что первым делом мы сделали выборку из книг похозяйственных, чтобы определить фамилии, определить, чтобы сколько жило в этом селе или поселке, людей, сколько семей было. И после этого уже перешли на списки электронные журналов учета призыва в армию, и путем вот такого сопоставления фамилий, имен, отчеств мы уже сделали выборку, так сказать, по книгам, чтобы точно знать, что это наши жители.
20: Но это еще не все, это не точка.
21: Я думаю, что не точка, потому что ситуация сложилась так, что 40-й год, это давно очень было, и многие жители выехали. Даже если кто-то закончил войну и вернулся живым, то мы некоторых таких данных не знаем. Люди перемещаются из одного села в другое, в город, и поэтому вот эта особенность, конечно, она и дала нам такую неопределенность. Поэтому в книге памяти, наряду с тем, что вот 682 фамилии, это которые здесь описаны, но среди них 615, которые призваны из наших населенных пунктов того времени, на тот период Великой Отечественной войны начала. И 67 человек – это те, кто приехали к нам после войны и у нас прожили всю жизнь оставшуюся, так сказать. И поэтому вот 185 фамилий есть таким с грифом «неизвестно», «судьба неизвестна». Она включает в себя такие понятия. Ушел человек на фронт. Есть даже сведения в книгах и на ресурсе информационном. Но нет даты возвращения. Вернулся этот человек или нет? 43-й, 44-й год. То есть мы не знаем наверняка, вернулся он или погиб. Есть такие фамилии, где вообще данных никаких нет. Вот его призвали на фронт, ушел он на фронт, запись есть, и на этом никаких данных нет. Вот я думаю, что это возможность и дальше нашему поколению поискать этих людей и уточнить их судьбу.
1: Александр Павлович, ну, уникальный труд. Я полистала там страницы до мурашек. То есть это все судьба, имена героев Великой Отечественной. Ну, глава района поддержал такую инициативу инициативных людей.
2: Да, безусловно, мы эту работу продолжаем. Мы ее ведем системно. В эту работу вовлечены все жители, можно так сказать, Мичуринского сельского поселения, старожилы. Конечно, безусловно, большую работу проводила Елена Сергеевна. Она вот немножко мне рассказала о том, что огромная была проведена работа не только с жителями, не только в хозяйственных книгах, но и в архивах. И если мы посмотрим эту книгу, полистаем, там есть выписки, там есть вырезки из газет, там есть статьи. То есть это полноценный такой труд, который на самом деле показывает, ну, наше отношение, в том числе к той памяти Великой Отечественной войны, подвигу трудового советского народа, который всем миром, всей нашей большой страной старался сделать все, чтобы наша страна победила, И наш долг, чтобы эта память, она не забылась, а наши новые поколения молодежи, студентов, детей, школьников знали историю наших сел, которых на 40-й год населенных пунктов на территории Мичуринского сельского поселения, это сейчас оно так называется, тогда это несколько сельских советов, их было порядка 20 населенных пунктов, сейчас осталось 8. Поэтому работу эту мы продолжаем. Данные экземпляры книг, которые изданы, их было несколько. Сейчас проводится работа, и эти экземпляры передаются в школы, передаются в архивы. Ну и будет в нашей сельской библиотеке фолиант храниться. А в любом случае, эта работа направлена на то, чтобы память и подвига великого советского народа, и трудового, и ратного, она жила в каждом человеке.
1: Елена Сергеевна, знаете, что удивительно? Небольшая территория по площади, Александр Павлович нам сейчас скажет, Мичуринское сельское поселение, столько фронту дала людей.
21: Да, почти 40%. Мы подсчитали примерно 40%, ну там 35-40% тех, кто были призваны и ушли на фронт. Поэтому
1: населенные... А ведь большая часть же добровольцев все были.
21: Ну вот там, к сожалению, в книгах учета не указывается, добровольцем он ушел или нет. Но и большие населенные пункты были на левобережье. Вот даже село Воронежское, это небольшие были села, там от 10 семей жило до 35. Наше Мичуринское вообще не было. Было 3 подсобных хозяйства. Раньше всегда поселки назывались. Подсобное хозяйство, Далькрайсполком, подсобное хозяйство, там, Горпищеторга и так далее.
1: Новокаменка, да, сколько людей дала?
21: В Новокаменке очень большое количество. А на левобережье очень большие были поселки. И, конечно, и там в первую очередь создали памятники, потому что знали о том, что надо увековечить тех, кто ушел. И тоже очень большая была возможность вот через похозяйственные книги, хранящиеся в архиве, отследить те фамилии и найти. Очень мы радовались, когда находили имя, отчество того человека. А если еще в похозяйственной книге была прописана строчечка, кем он работал, это вообще было, как говорится, счастье, когда мы могли разыскать какие-то маленькие сведения, которые нам помогли описать в этой книге.
1: Были какие-то удивительные истории, не знаю, там, может, у кого-то возраст не совпадал, по военному билет он был больше, чем нужно.
21: Да, такие истории есть, и они касались и даже уже нашего современного, уже, так сказать, в мире нашем современном. Вот Федоровке он прописал себе год, но он честно нам рассказал об этом, поэтому тут мы и прописали, что он. А вот некоторых погибших даже указывалось, вот даже мы указали, посчитали необходимо указать три даты. Одна была дата по хозяйственной книге рождения, другая дата стояла в призывном, и третья дата как погибший. Но все они рядышком были. И то есть мы указали уже все три даты для того, чтобы сохранить именно ту архивную справку, которая необходима.
1: Александр Павлович, понятно, что в книге у вас есть проект «Герои», которыми вы называете улицы. Улицы, микрорайоны. Вот как он работает?
2: Мы эту работу продолжаем. У нас на территории Мичуринского сельского поселения ряд памятных знаков находится. Мы за ними следим, смотрим, и волонтерские отряды нашего Мичуринского сельского поселения. И, безусловно, есть памятные знаки, за которыми мы смотрим и следим. Но и правильно вы задали вопрос. Есть новые территории, наша территория активно развивается, осваивается, наполняется новыми кварталами, улицами. И этим кварталам, новым улицам присваиваются имена наших ветеранов. Это Клавдия Федоровна Костина в селе Федоровка, улица носит ее имя. Это фельдшер, которая прошла войну и много лет проработала в селе Федоровка. Это квартала, которые в том числе для многодетных. Вот в прошлом году мы сдавали там большой проект по дорогам. Квартал Довженко в селе Виноградовка также носит имя ветерана Великой Отечественной войны. Ветеран Великой Отечественной войны Антоненко также в Мичуринском сельском поселении. То есть мы эту работу проводим, чтобы в топонимике наших сел были вот такие имена героев.
1: Спасибо за то, что вы делаете, за память. Не останавливайтесь. То есть книга еще одна будет. 100%, я верю.
2: Будем стараться.
21: Еще и книга будет, полагаем, что о памятниках наших. И там тоже будут даны истории тех людей, которые нанесены на пилонах памятников.
1: Спасибо.
3: В студии «Вестей» были Александр Шадрин, глава Мичуринского сельского поселения, и краевед, автор проекта «Книга памяти Мичуринского сельского поселения» Елена Кокорина.
19: Радио России, Хабаровск. Погода.
3: В Хабаровске сейчас 18 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 768 миллиметров ртутного столба. В предстоящие сутки в городе возможны небольшие осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла. Завтра днем 14-16.
19: Госархив Хабаровского края.
0: Воинские соединения, находящиеся к июню 1941 года на территории Хабаровского края, сформированные в течение Великой Отечественной войны, внесли значительный вклад в разгром фашистских захватчиков. Среди них 78-я стрелковая дивизия 1-го формирования, с 26 ноября 1941 9-я гвардейская стрелковая дивизия, 102-я стрелковая дивизия 3-го формирования, 205-я стрелковая дивизия 1-го формирования, 422-я стрелковая дивизия 2-го формирования, с 1 марта 43-го это 81-я гвардейская стрелковая дивизия и 202-я воздушно-десантная бригада. Части бригады переформированы и включены в состав 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 114-й гвардейской стрелковой дивизии. Сегодня у нас в студии заведующий сектором выставочно-издательской деятельности Центра доступа к архивным ресурсам Государственного архива Хабаровского края, кандидат исторических наук Денис Алексеевич Ляхов. Я предлагаю вспомнить о тех, кто руководил воинскими подразделениями, сформированными на территории Хабаровского края в годы Великой Отечественной войны.
5: Наверное, самым известным советским военачальником, который занимал должность командира одной из вышерассмотренных дивизий, которые формировались на территории нашего края, является Афанасий Павлантьевич Белобородов. Этот человек, единственный из всех командующих, а их около трех десятков человек, дважды Герой Советского Союза. Очень заслуженный советский военачальник периода Великой Отечественной войны, который прошел путь от полковника, командира 78-й стрелковой дивизии до командующего 1-й краснознаменной армии, войска которой брали город Харбин в августе 45-го года. Я не буду подробно останавливаться на биографии до Великой Отечественной войны, но вот то, что касается Белобородова, у него очень интересный, конечно, послужной список. Он первый раз служил в городе Хабаровске еще осенью 1926 года, когда командовал стрелковым взводом 6-го Хабаровского стрелкового полка, находился этот полк в районе Волочаевского городка. А уже второй раз раз на Дальний Восток, он попал несколько позднее. В 1936 году его переводят на должность помощника начальника и начальника оперативной части штаба 66-й стрелковой дивизии отдельной краснознаменной Дальневосточной армии. И можно сказать, что вот с 1936 года до 1941 года он как раз и находился в частях сначала ОК-2, а впоследствии Дальневосточного фронта. В июне 1941 года он по должности являлся начальником отдела боевой подготовки штаба Дальневосточного фронта. 12 июля 1941 года его назначили командующим 71-й стрелковой дивизии, с которой он и отбыл на Германский фронт, как раз участвовал в составе 16-й армии генерала Аркасовского в Московской битве, как в оборонительной фазе, так и в наступательной фазе данного сражения. В июне 1942 года командующим уже 9-й гвардейской стрелковой дивизии принимал участие в боях на Юго-Западном и Сталинградском фронтах, а в октябре 1942 года был назначен командиром 5-го гвардейского стрелкового корпуса уже Калининского фронта, участвовал в освобождении города Великие Луки. С августа 1943 года также на западном направлении командовал войсками 2-го гвардейского стрелкового корпуса, а в мае 1944 года был назначен командующим 43-й армией, с которой принимал участие в освобождение Белоруссии от немцев в ходе операции «Багратион». Именно его части в июне 1944 года освободили город Витебск. Далее во главе той же самой армии Белобородов принимал участие в Прибалтийской стратегической операции, которая закончилась блокадой большей части немецкой группы армии Севера в Курляндии. А уже на завершающем этапе войны части его армии отличились при штурме Кёнигсберга в Восточной Пруссии. В июне 1945 года Белобородов был направлен на Дальний Восток и 27 июня был назначен командующим 1-й краснознаменной армии. Дислоцировалась она на территории современного Приморского края и в японской кампании приняла самое активное участие, находясь на направлении главного удара. Именно войска Белобородова прошли многие сотни километров буквально за пару недель, овладели штурмом крупного города Муданьцзян. Также передовыми отрядами зашли в Харбин. То есть пройдено было, скажем так, очень большое расстояние, несмотря на наличие крупной японской группировки на границе, несмотря на наличие хорошо подготовленных оборонительных укреплений, железобетонных, с мощной артиллерией. Тем не менее, за несколько дней буквально войскам Белобородова удалось прорвать фронт. И уже 21 августа, буквально через 12 дней после начала кампании, Харбин был полностью освобожден, и Белобородов был назначен первым советским военным комендантом и начальником гарнизона города Харбин. И именно Белобородов 16 сентября 1945 года принимал парад победы над Японией в Харбине.
0: Уникальная личность,
5: да,
0: уникальная
5: судьба. Да, это действительно выдающийся военачальник нашей страны, который непосредственно имел отношение к городу Хабаровскому, ну и, в принципе, Дальнему Востоку. Вот что касается наград, тоже хотелось бы озвучить. Это дважды герой, он был дважды героем Советского Союза, имел 5 орденов Ленина, 5 орденов Красного Знамени, орден Октябрьской революции, ордена Суворова 1 и 2 степени, орден Кутузова 2 степени, орден Отечественной войны 1 степени, не считая медалей многочисленных. Я думаю, что если бы его титель можно было держать в руках со всеми наградами, да, мы бы почувствовали вес подвига этого человека. Вот следующий военачальник, о котором бы мне хотелось рассказать, также связан с историей 9-й гвардейской стрелковой дивизии, тоже уникальная совершенно биография. Звали его Бауыржан Мамышулы, он уроженец Казахстана, родился в 1910 году, служил в составе Красной Армии срочную службу в 1932-1934 годах, был уволен в запас, а уже в марте 1936 года был призван вторично, служил на Дальнем Востоке. В июле-августе 1938 года участвовал в боях с японскими войсками в районе озера Хасан. В феврале 1940 года был переведен на территорию Киевского особого военного округа, где служил помощником начальника штаба одного из стрелковых полков, участвовал в частности в присоединении Бессарабии к СССР. А с началом Великой Отечественной войны, уже будучи старшим лейтенантом, был назначен командиром батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Как эта дивизия вошла в историю? Под каким наименованием? Панфиловская.
0: Вот это да.
5: Да, и так получилось, что 316-я стрелковая дивизия за участие в боях вот в ходе Московской битвы, тоже в составе 16-й армии, получила звание 8-й гвардейской. А уже потом Бауржан Мамушулы, получается, служил в составе 9-й гвардейской дивизии. Так оно получилось. В ноябре 43-го года Бауржан Мамушулы был направлен в госпиталь по болезни. В мае 1944 года учился, окончил курс усовершенствования офицерского состава при Высшей военной академии имени Ворошилова. А в январе 45-го года уже прибыл на 2-й Прибалтийский фронт, где был назначен заместителем командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. С конца января 45-го года и до конца войны исполнял должность командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии, руководил ее действиями в ходе блокады так называемого Курлянского котла немецкой группы армии «Север». После войны учился уже в Высшей военной академии имени Ворошилова как слушатель, а не курсы заканчивал. В 50-е годы был старшим преподавателем кафедры общей тактики и оперативного искусства Военной академии тыла и снабжения имени Молотова. В 55-м году в звании полковника был уволен в запас, вернулся в Казахстан, проживал в городе Алма-Ата, где занялся литературными изысканиями, скажем так, автор нескольких известных произведений, ну и награжден. Значит, звание Героя Советского Союза и орден Ленина получил только в декабре 1990 года, когда его уже не было в живых. Также имел 2 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени, орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, орден Красной Звезды, орден Знак Почета и множество медалей. Вот такая вот биография. То есть человек одновременно...
1: Разносторонний.
5: Во-первых, это да. Во-вторых, судьба его свела, скажем так, с 8-й гвардейской стрелковой дивизии, одной из наиболее заслуженных в составе всей Красной Армии, да, и с 9-й. Вот это тоже большая редкость. Но хотелось бы отметить, что родом человек из Казахстана.
1: И тем не менее,
5: Советский Союз, да, многонациональная страна, и мы не должны забывать, что представители всех советских республик принимали самое активное участие в Великой Отечественной войне. Их подвиг мы должны помнить наравне с нашими согражданами сегодня.
1: Ну, тогда, в принципе, да, мы не различали, кто какой национальности.
5: А это не важно. Мне кажется, оно сейчас не важно.
1: Да.
5: У нас в стране национальностей более 100. Вот могу сказать, что в моем небольшом подразделении в госархиве Хабаровского края тоже отнюдь не только русских. Вот со всеми приятно работать, и мы не должны смотреть на все эти моменты.
1: Ну, просто тогда мы говорили советские люди, сейчас мы говорим россияне. Но, насколько вот я помню, кстати, свое детство, говорили русские, и это не подразумевалось, что это именно русские по национальности. Это вот была какая-то особая культура.
5: А вот есть такой довольно известный современный российский фильм о Великой Отечественной войне «28 панфиловцев». И там как раз в одном из моментов показан такой случай. Расчет противотанкового ружья состоит из русского и казаха. И в пылу боя у них происходит диалог. Я его, конечно, полностью воспроизвести не смогу. Но заканчивается он тем, что казах говорит: «А я что, не русский?»
1: Да. Вот, все есть... были русские тогда. Да. И сейчас, в принципе, тоже большинство к этому возвращается.
5: Ну, так оно и получается, да. Если мы будем говорить о 422-й стрелковой дивизии, она же 81-я гвардейская дивизия, то здесь мне бы хотелось рассказать немного об одном из ее командиров, Сергее Григорьевиче Николаеве. Уникальность его состоит в том, что он командовал данной дивизией менее 3 месяцев. Ну, так получилось, пока вышестоящий командир находился на излечении в госпитале. Значит, родился он в городе Козлов, это современный город Мичуринск, Тамбовской области, в октябре 1896 года. Успел поучаствовать в Первой мировой войне, был призван в 1916 году, с 19 года в Красной армии. Ну и практически можно сказать, что весь межвоенный период он в армии служил, то есть не увольнялся. Занимал множество различных должностей, в основном в составе Северо-Кавказского военного округа. С октября 1941 года участник Великой Отечественной войны, участвовал в Сталинградской битве в составе курсантского полка Орджоникидзевского пехотного училища. Вот как раз тоже очень важный момент. Части из училищ направляли в бой только в самых-самых
1: крайних случаях.
5: Да, вот известно история подольских курсантов, это осень 41-го года, но вот октябрь 41-го как раз он во многом связан с данными событиями. Когда был расформирован курсантский полк, Сергей Григорьевич Николаев был назначен на должность заместителя командира 29-й стрелковой дивизии, которая получила впоследствии почетное наименование 72-я гвардейская стрелковая дивизия. В ее составе он участвовал в освобождении Белгородской, Харьковской, Полтавской областей. С 19 сентября 43-го года исполнял должность командира 81-й стрелковой дивизии вместо отправленного в госпиталь по болезни генерал-майора Морозова. Вот как раз на время командования Сергея Григорьевича и пришлась кульминация битвы за Днепр. Как раз истории, связанные с подвигом Евгения Дикопольцева, Филиппа Ефимовича Редько, они связаны вот буквально с этими месяцами. Сентябрь, октябрь, ноябрь 1943 года.
0: Как раз он тогда командовал.
5: Да, так получилось. Полковник Николаев особенно отличился вот как раз в захвате плацдарма на реке Днепр, в его удержании. И указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года как раз за этот подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза, что было, конечно же, крайне значимо. После того, как генерал Морозов вернулся из госпиталя, полковник Николаев перешел на пост начальника отдела боевой подготовки штаба 7-й гвардейской армии уже 2-го Украинского фронта и принимал участие во всех крупнейших операциях заключительного периода войны, освобождения правобережной Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии.
0: То есть фактически тоже прошел весь путь?
5: Да, прошел весь путь. Он прослужил в армии. И вот если мы с призыва в 1916 году в императорскую армию посчитаем, да, был уволен в запас в 1946 году в возрасте 50 лет, прослужил в войсках 30 лет.
0: Большую часть.
5: Ну, практически всю жизнь, да. Был, кроме звания Героя Советского Союза, был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени и многочисленными медалями. Уже биография у человека, с одной стороны, вроде как неброская. Самостоятельно он командовал дивизией буквально менее 3 месяцев. Но тем не менее, на этот период как раз и пришлась кульминация его военной карьеры. Также хотелось бы рассказать о еще одном заслуженном советском военачальнике, командире 102-й стрелковой дивизии, генерал-майоре Андрееве Андрее Матвеевиче. Его военная биография была, скажем так, сильно отличный от тех офицеров и генералов, о которых мы говорили ранее. Связана она с тем, что был он призван в ряды ОГПУ и служил в ОГПУ, а также в пограничных войсках. Закончил 2-ю белорусскую пограничную школу ОГПУ, а мы уже говорили, что в то время, в 20-30-е годы погранвойска, они подчинялись ОГПУ НКВД, соответственно, имели особый статус. В ноябре 33-го года был направлен на учебу в высшую пограничную школу НКВД, после окончания которой служил в составе 13-го оперативного мотострелкового полка войск НКВД, это Казахстан, на должности помощника командира полка по политической части, командира дивизиона, начальника полковой школы и командира батальона. В 1936-1939 году учился в военной академии имени Фрунзе, это было высшее военное учебное заведение для военачальников в Советской России в 30-е годы. После окончания ее получил должность начальника 5-го краснознаменного пограничного отряда войск НКВД, штаб находился в городе Сестрорецк, это Ленинградская область, то есть по факту на границе с Финляндией. В июле 1941 года, после того, как советские войска по факту были отброшены от финской границы, был назначен на должность начальника охраны тыла 23-й армии Ленинградского фронта, это как раз та самая армия, которая защищала Ленинград с северо-запада, со стороны Финляндии. В октябре того же года был направлен на должность командира 86-й стрелковой дивизии. То есть можно сказать, что биография этого человека была нетипична для советских военачальников, которые занимали должность комдива в 1941 году, поскольку фактически свою карьеру он начинал как пограничник в войсках НКВД. В принципе, таких историй не очень много. В 1942 году служил на разных должностях в составе войск Ленинградского фронта, а в ноябре 1942 года был назначен как раз на должность командира 102-й дальневосточной стрелковой дивизии, которой он прокомандовал более года, до декабря 1943 года. Впоследствии занимал должность командира различных стрелковых корпусов, а в ноябре 1944 года был назначен заместителем командующего 47-й армией и закончил войну на должности командира 125-го стрелкового корпуса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля за успешное руководство воинскими соединениями, за проявленное при этом личное мужество и героизм, генерал-майору Андрею Матвеевичу Андрееву было присвоено звание Героя Советского Союза. То есть тоже А человек был очень заслуженный. И естественно, что даже в 44-м году, в 45-м году просто так звание Героя Советского Союза не давали. Как раз хотелось бы здесь отметить, что командовал войсками, получил самостоятельную должность уже относительно поздно. То есть командовал корпусом, начиная с конца 43-го года. К этому времени на такие должности назначали уже проверенных людей с отличной репутацией и с большой удачей. Я хочу отметить также тот факт, что вот как бы мы сейчас не смеялись, да, но понятие военная удача – это очень важное дело. И как раз можно сказать, что по данному параметру также и в советской армии, в принципе, и в любой другой армии людей отбирали на высшие командные должности.
0: После... Он успел себя проявить, судя вот по наградам, конечно.
5: А по-другому не бывает. Вот я вот список наград зачитаю, это 300 строки. Значит, после окончания войны занимал ряд командных должностей, в том числе с июня 1957 года руководил войсками Воронежского военного округа, занимал также ряд иных военных должностей, закончил службу, вышел в отставку в августе 1973 года в звании генерал-полковника. Награды: Герой Советского Союза, 2 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знамени, орден Кутузова первой степени, орден Богдана Хмельницкого первой степени, орден Суворова второй степени, орден Красной Звезды, орден Знак Почета, плюс ряд иностранных наград, поскольку службу проходил в том числе в Восточной Европе. Можно сказать, как итог, за годы Великой Отечественной войны на территории Хабаровского края было сформировано несколько выдающихся советских соединений, в основном, конечно, стрелковых войск, которые приняли участие во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. Это и битва за Москву, и Сталинградская битва, и сражение на Курской дуге, это переправа через Днепр, освобождение Белоруссии, Украины, Восточной Европы, Прибалтики. Солдаты и офицеры данных соединений, конечно, внесли огромный вклад в победу. Если мы будем говорить в целом о числе призванных хабаровчан в годы Великой Отечественной войны, то это более 90 тысяч человек. Из них не вернулось с фронта более 40 тысяч. Это очень значимо, особенно если мы будем помнить, что население нашего края на июнь 1941 года насчитывало чуть более 800 тысяч человек. То есть по факту был призван каждый второй мужчина в возрасте от 18 до 50 лет.
0: Сегодня мы уже можем говорить о полном списке вот призванных территорий Хабаровского края? То есть здесь тоже еще не вся информация.
5: Несмотря на то, что документы архивов военкоматов были переданы в наш архив еще в 2016-2017 годах, вот тем не менее какого-то исследования, насколько я знаю, на эту тему до сих пор произведено по данным документам не было. Списки сверяются до сих пор. Количество участников Великой Отечественной войны год от года растет. Где-то на несколько десятков человек, где-то на несколько человек, но тем не менее ежегодно список этим пополняется.
0: Уточняется.
5: И уточняется, конечно. Да. Очень много, скажем так, разных проблем. Связано это в том числе с тем, что одни и те же люди могли быть записаны по нескольку раз. Проблемы с пропавшими без вести, с теми людьми, которые, скажем так, попадали на фронт по нескольку раз. Часто получалось так, что, грубо говоря, фамилия в документах отличается на одну букву, и это уже идет две разных записи. Для того, чтобы сверить вот этот огромный информационный массив, конечно, нужно очень много времени, но на сегодняшний день работа еще ведется.
0: Мы можем сказать, что если кто-то из жителей Хабаровского края хочет узнать о своих родственниках, которые были призваны с территории, возможно, края, на фронт, то в архиве вполне вероятно есть такая информация.
5: Ну, здесь есть два пути. С одной стороны, можно обратиться в Государственный архив Хабаровского края и лично по документам поискать. А вот есть другой вариант. Можно зайти на сайт «Память народа», и там по фамилии, имени, отчеству, году рождения, месту рождения. Также информацию можно поискать. Вот я могу сказать по себе, да, что информацию по одному деду своему я как раз нашел на памяти народа, а по второму деду не нашел, потому что он, скажем так, не получил правительственных наград за участие в Великой Отечественной войне, именно в военный период.
0: То есть на том сайте больше отражены те, кто
5: погибшие,
0: были награждены?
5: Погибшие и награжденные. Да.
0: То есть там более полная информация.
5: Да. Также можно сделать запрос в Центральный архив Министерства обороны. У них хранится, конечно, более полная информация. Но нужно понимать, что этот архив завален буквально запросами. И делают они их довольно долго. То есть можем до полугода растянуться.
0: Ну, для тех, кто хочет узнать о боевом пути своих родственников, дедов, прадедов.
5: У нас все документы отсканированы. в единой архивной информационной системе Хабаровского края, имея аккаунт на госуслугах, эти документы можно запросить и изучать.
0: Спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили о боевом пути воинских соединений, сформированных на территории Хабаровского края. У нас в студии заведующий сектором выставочно-издательской деятельности Центра доступа к архивным ресурсам Государственного архива Хабаровского края, кандидат исторических наук Денис Алексеевич Ляхов. Всего вам доброго и до встречи в эфире.
5: Большое спасибо. Всего вам наилучшего.
19: Радио России, Хабаровск. Погода.
4: В Хабаровске сейчас 18 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 768 миллиметров ртутного столба. В предстоящие сутки в городе возможны небольшие осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла. Завтра днем 14-16. На этом дневной выпуск программы «Вести Хабаровск» телерадиокомпании «Дальневосточная» на радиоканале России завершается. Его вели Елена Баркова, Александр Дорошенко, инженер Сергей Буров. Следующий выпуск нашей программы выйдет в эфир завтра, 7 мая, в 8 часов 10 минут. Доброго всем дня!
19: Вы слушали «Радио России Хабаровск». До новых встреч! Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Спецподразделение «Горыныч» ФСБ уничтожило ДРГ ВСУ в Константиновке. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 53 украинских БПЛА самолетного типа. И операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена, заявил президент Трамп. Об этих и других событиях далее подробно. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе ОФСБ России. Бойцы вывели украинские беспилотники «Баба-Яга». Отследив полетные маршруты дронов, операторы «Горыныча» вскрыли и уничтожили две диверсионные группы, говорится в сообщении. Ведомстве также отметили, что операторами «Горыныча» были выявлены и уничтожены пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Группировка российских войск «Север» за сутки уничтожила в ходе спецоперации 65 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 и 61 пункт управления беспилотной авиации. О результатах боевой работы группировки рассказал начальник ее пресс-центра Василий Межевых.
22: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию механизированной аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригада теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избицкая и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 миномета, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба ВСУ». Кроме того, вскрыт и уничтожен 61 пункт управления БПЛА, 142 БПЛА самолетного типа, 65 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, квадроцикл, 4 мотоцикла и 6 НРТК противника.
7: В свою очередь группировка «Запад» уничтожила 99 беспилотников самолетного типа и 82 тяжелых квадрокоптера. Кроме того, поражены 47 пунктов управления БПЛА. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Прокуратура Республики Крым открыла горячую линию для помощи жителям Джанкой после атаки БПЛА. Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что 5 мирных жителей погибли в Джанкое в результате атаки ВСУ. Утром в Севастопольской бухте возобновил работу морской пассажирский транспорт. Операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Об этом объявил на брифинге в Белом доме госсекретарь Марко Рубио. Он подтвердил, что президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении этого этапа. Как отметил Рубио, несмотря на окончание операции, Вашингтон и Тегеран продолжают обсуждать возможные пути урегулирования конфликта дипломатическим путем. В то же время госсекретарь подчеркнул, что при отсутствии соглашения давление на Иран будет усиливаться. Санкции и другие меры со стороны Соединенных Штатов со временем могут ослабить позиции Исламской Республики, уверен госсекретарь. Мир столкнулся с самым серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен. По его данным, с начала конфликта государства Евросоюза переплатили за энергоносители 30 миллиардов евро, не получив при этом никаких дополнительных поставок. Как отметил Йоргенсен, этот кризис проверяет на прочность экономики государства Евросоюза и их партнерства. 13 апреля военно-морские силы США, напомню, начали блокаду всего входящего и исходящего морского трафика иранских портов Ормузского пролива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Группа депутатов Госдумы направила обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до 14 лет в размере четверти от минимального размера оплаты труда для работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, сообщает ТАСС. Как отмечает автор инициативы, это не только даст родителям уверенность в будущем и стимулирует их не откладывать рождение детей на потом, но и сделает работу в бюджетных учреждениях, школах, больницах, социальных службах по-настоящему привлекательной. В Москве сегодня после летней жары начнет холодать. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух днем прогреется до плюс 23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Вчера в Москве был пик тепла. На главной метеостанции ВДНХ впервые в этом году столбики термометров успели преодолеть июльскую отметку плюс 25 в Подмосковье. Местами столбики термометров дотянулись почти до плюс 28 градусов. Ну и в городе прошел скоротечный ливень. Местами прошумели первые в этом году майские грозы. В течение дня через центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт. Местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, переменная облачность, ветер западный с разворотом к вечеру на северо-восточные румбы по силе 4,9 метра в секунду порывистый. И максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 20-23 градуса. Показания барометра будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба.
7: В пятницу пройдет очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем. На 9 мая небо в Москве вновь нахмурится и пройдет дождь, днем не выше плюс 10-15 градусов, подчеркнул Евгений Тишковец. Синоптик также добавил, что в воскресенье сохранится не по сезону прохладная погода. По данным Центра ФОБОС, вероятность того, что после похолодания в конце нынешней недели во второй половине мая вернется 25-градусное тепло, невелика. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
9: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Локомотив» опроверг информацию о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали, что специалист может возглавить ЦСКА в следующем сезоне. Пресс-служба железнодорожников отметила, что в конце 2025 года с россиянином был подписан новый трудовой договор. «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре коллектив Галактионова 10 мая примет «Балтику». «Спартак» продлил контракт с футболистом Игорем Дмитриевым. Теперь соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030-го. Полузащитник пополнил состав краснобелых в 2024 году и провел за клуб 32 матча, в которых сделал 7 результативных передач и забил 2 мяча. Сегодня «Спартак» на «Лукойл-арене» встретится с ЦСКА в рамках финала Пути регионов Кубка России. Старт игры запланирован на 20:00. Во втором четвертьфинале Кубка Стэнли Колорадо на своей площадке обыграл Миннесоту 5-2. Одну из шайб в составе победителей забросил Валерий Нечушкин. За проигравших голом отметился Кирилл Капризов. Результативная передача на счету Данилы Юрова. Лока стал первым финалистом Кубка Харламова. В шестом матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ ярославцы обыграли «Чайку» 5-3 и выиграли серию со счетом 4-2. В финале волжане сыграют с победителем пары «Спартак-Авто», где пока в противостоянии 3-2 в пользу москвичей. Напомню, из-за проблем с перелетом ближайшая встреча этих команд перенесена с 6 на 7 мая. Теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй раунд мастерса в Риме. В первом круге она победила украинку Даяну Естремскую 4-6, 7-5, 7-6. Матч продолжался 3 часа 3 минуты. В третьем сете на тайбрейке россиянка отыграла 5 матчболов при счете 1-6. Далее Захарова сыграет против чешки Линды Носковой. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Реклама на Радио России.
12: Погода.
23: Центр Фобус. Сегодня в Перми ожидается до 25 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. В Уфе до 27 градусов, без осадков. В Оренбурге прохладнее, до 23 и, возможно, осадки. В Самаре плюс 27, также будет сухо. В Ярославле 22 градуса, кратковременный дождь, гроза. В Туле до 29 градусов и без осадков. В Краснодаре 19-21 градус, без осадков. В Сочи прохладнее, до 15 градусов, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха днем составит максимум плюс 25 градусов. Сейчас в столице плюс 20.
24: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
25: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
26: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
24: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.

0: стоит. Война – это военное искусство.
1: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
2: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
3: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
4: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной студии. Сегодня среда, 6 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Еще раз здравствуйте.
5: Доброе утро всем. Ждем, читаем ваши сообщения. 8-925-222-99-92. Заходите в наши социальные сети. Там можно комментировать абсолютно все, в том числе и наш эфир к этой минуте. Что еще хочется вам сказать? Доброго вам дня. Доброго дня, чем бы вы ни занимались.
4: Ну а мы идем дальше. Сразу в десятках регионов нашей страны зафиксирован дефицит жизненно важных противоопухолевых препаратов. Речь идет об этапозите и метотрексате, лекарствах, которые применяются при лечении различных видов рака, в том числе у детей. О нехватке сообщают пациентские организации, врачи, аналитики отмечают. Поставки этих препаратов в таблетированной форме снижаются. Такие новости трудно воспринимать как просто сбой в логистике. Когда речь идет о противоопухолевых препаратах, особенно детских, дефицит – это не про неудобства, а про риски для жизни и здоровья. В онкологии многие схемы лечения завязаны на четком соблюдении сроков и комбинации лекарств. И заменить один препарат чем-то похожим часто невозможно без последствий. И ситуация выглядит особенно тревожно на фоне того, что речь идет не о редких или инновационных каких-то препаратах, а о давно известных базовых лекарствах, насколько я это для себя понимаю. Это поднимает вопрос о системных сбоях, о закупках, ценообразовании, производстве, регулировании. Когда такие препараты исчезают сразу в десятках регионов, это уже не локальная проблема, а признак более глубокой нестабильности. И отдельный аспект – это неравенство. Даже при дефиците в целом по стране доступ к лечению может сильно различаться. Где-то находят остатки, где-то пациенты вынуждены искать препараты самостоятельно или менять схемы терапии. В итоге нагрузка ложится не только на систему здравоохранения, но и на семьи. И еще один важный момент – это доверие. Для пациентов с онкологическими заболеваниями стабильность лечения – это основа психологической устойчивости. И это очень и очень важно, когда человек слышит о том, что вот мы нашли протокол новый лечения, будем ему следовать, он вам подходит, и есть все шансы. Конечно, человек сразу начинает бодриться. А вот когда возникают перебои с базовыми препаратами, это подрывает ощущение предсказуемости, безопасности, которая без того очень хрупкая. Вопрос здесь шире, чем просто наличие конкретных лекарств на складах. Это вопрос о том, насколько система в целом способна гарантировать непрерывность жизненно важной терапии, особенно для таких уязвимых пациентов.
5: Ну и вот сначала появляется публикация от газеты «Известия», довольно авторитетная СМИ. В 80 российских регионах в аптеках нет этапозида, препарат, который используют для лечения нескольких видов рака, и нет в 57 субъектах метотрексата, еще одного противоопухолевого лекарства. Буквально через несколько часов выходит от Росздравнадзора опровержение. Ведомство опровергает сообщение о дефиците противоопухолевых препаратов метотрексат и этапозид в России. И указывает, что по состоянию на 5 мая ситуация с выпуском в гражданский оборот этих препаратов стабильна, производители выполняют заявленные производственные

0: планы. Указано также, что в гражданском обороте остатки метотрексата, я читаю, чтобы не ошибиться, составляет более 2,4 миллиона упаковок, а это позит более 135 тысяч упаковок. И все бы ничего. Вот статистика и цифры, они, конечно, должны вроде бы как располагать к себе, но их нет. Но их нет на местах. Вот в чем проблема.
1: Член Совета по правам человека при президенте России, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй, Ирина Боролова с нами на связи. Ирина Валерьевна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ирина Валерьевна, поясните, пожалуйста, ситуацию. Действительно много жалоб по поводу нехватки этих лекарств. И с чем это связано?
2: Да, у нас действительно очень много жалоб. И самое печальное, что у нас есть, например, обращение буквально в марте месяце, когда тревогу били фонды. Не просто это было уже частное обращение, а это были фонды, которые сообщали о том, что, допустим, в Ставропольском крае они говорили, что нет, препарат заканчивается в отделении. И врачи очень просят помочь, потому что действительно больница стоит в такой тупиковой ситуации, что нужно закупить препарат, а его просто нет. И тогда фонд, естественно, обратился в соседние регионы, это был Ростов-на-Дону, это была Москва, это были, то есть, во многие аптеки, и ровно так же они не смогли купить препарат для того, чтобы обеспечить, собственно ли, уже непосредственно отделение. И мы, честно говоря, очень сильно насторожились, стали анализировать ситуацию, увидели, что да, метотрексат, в частности, да, о котором шла речь, препарата нет. Мы собрали по всем препаратам, которые на данный период с марта-апрель стоят в дефектуре. У нас есть массовое обращение из Северо-Западного федерального округа. Там препараты не только эти два звучат, а еще ярче звучат препараты платины. И это позит. Причем, надо сказать, что препараты платины – это комбинация практически очень многих линий. Это простой и недорогостоящий препарат, ряд препаратов даже, которые платиносодержащие. И они входят в схему лечения пациентов, особенно пациентов с метастатическим распространением болезни. Вот, и здесь невозможно применять дорогостоящее лечение, иммунотерапию без комбинации с вот таким недорогостоящим препаратом. И мы это обращение точно так же направили в Росздравнадзор, чтобы они разобрались, в чем ситуация, в чем проблема. Вот, также нами было направлено обращение к производителям, потому что это препараты, которые производится уже достаточно многими компаниями. Мы выясняли, в чем проблема. И в российском варианте мы увидели проблему именно в том, что нет компонентов. Нет компонентов для производства. И сложность как раз в этом. Вот. Ответ Росздравнадзора тоже меня, честно говоря, немного расстроил, потому что они констатируют, что препарат есть, но на местах препаратов в больницах нет. И еще мы увидели, что...
0: А можно сразу, я прошу прощения, уточнить важный момент? Они это, ну, довольно аргументированно представляют, и трудно вроде бы как с ними спорить, но люди на местах ведь жалуются. А доходит ли информация до Минздрава и его агентств? Реальная
2: нет,
0: ситуация.
2: Конечно, здесь,
0: ну, кроме, разумеется, нашего эфира.
2: В первую очередь... Здесь, конечно, Росздравнадзор во главу вопроса первым делом он контактирует с организациями Минздрав и иные, которые здесь в цепочке логистики, производства и так далее, то есть Минпромторг и так далее. И я не думаю, что здесь как раз нет взаимодействия. Другое дело, почему нет на местах, в больницах непосредственно. Там, где, собственно, пациент получает. А мало того, жалобы еще были такого характера, что законодательно у нас закреплено, что человек теоретически может принести препарат сам, купив его в аптеке, да, и ему также больница может выполнить, значит, введение, но если больница, значит, берет на себя гарантии качества этого препарата. И здесь как раз включается то, что больница чаще всего не идет на то, чтобы вводить препарат самостоятельно принесенным пациентом. Но вот как раз в ситуации с регионами у нас были ответы, что люди не могут и купить, то есть их просто нет ни в аптеке, ни в больнице самой, и приходится ждать для того, чтобы, собственно, произошли торги, произошла закупка, и это приводит к паузе в, собственно, в лечении.
1: И здесь что у является нас часто критическим, критичным.
2: Конечно, конечно. Паузу чаще всего делать, ну, в ряде случаев, если мы, например, говорим про лимфопрофилеративные заболевания, да, здесь ждать вообще нельзя. Ну, ни в начале терапии, ни в середине, никогда. Если в солидных образованиях еще можно, да, и даже в клинических рекомендациях описано, что это 3, а то бывает и 7 дней, паузу можно сделать, но в любом случае эту паузу делать критично. Мало того, вы представляете состояние самого пациента, когда ему говорят, извините, вот он пришел там в определенный период, ему надо делать введение, ему говорят, извините, препарата нет, нужно ждать. То есть человек психологически находится в ситуации борьбы с смертельной болезнью, для него ждать – это катастрофа.
1: Скажите, насколько открыта информация о реальных запасах препаратов в регионах? Есть ли риск, что масштаб проблемы будет только увеличиваться, нарастать?
2: Ну, это всегда закрытая информация. То есть, если вы сейчас наберете даже в интернете, вряд ли вам искусственный интеллект выдаст что-либо. Ну, то есть, какой запас препарата там в таком-то городе или в таком-то регионе. Нет, эта информация закрытая, она, как правило, не вывешивается никуда. Это системная работа, которая должна идти определенным порядком. Но здесь, опять-таки, если в регионе... Да, и, кстати говоря, мы еще увидели проблему в том, что не отсутствует совсем препарат, а организации, которые непосредственно препарат поставляют на торги в регион, они сдерживают для того, чтобы изменить ценообразование. Вот. И это, во всяком случае, точно мы наблюдали с препаратами платины. И на торги выходят уже по другой цене, не той цене, которая зафиксирована в ЖНВЛП. Это тоже нарушение. Мы очень надеемся, что мы указали на эти такие вот, на наш взгляд, совершенно абсолютные...
0: вопиющие истории. И будем рассчитывать, что ситуация кардинально изменится. Спасибо большое, Ирина Борового, член Совета по правам человека при президенте России, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй.
1: Нам пишет наш слушатель Тамара из Ростовской области. Используем метотрексат в течение полугода, нет импортного. Но есть отечественный препарат в аптеках, хотя только в дозировке 2,5 миллиграмма. Это сообщение было из Таганрога. Продолжаем разговор с главврачом Ледин клиник. Евгений Ледин с нами на связи. Евгений Витальевич, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, насколько вы в своей работе, в практике замечаете нехватку этих лекарств? И, на ваш взгляд, нужны ли изменения, может быть, в системе закупок или производстве лекарств, чтобы таких проблем не было?
3: Ну, я являюсь представителем специальности взрослая онкология. Во взрослой онкологии так вопрос остро не стоит в силу специфики самих болезней. Но если этот вопрос обсуждается, что-то действительно должно меняться, потому что есть специальности, где нехватка данных препаратов чувствуется более остро.
0: Хорошо, а как вы расцениваете вообще, ну, мягко говоря, несовпадение? Не бьются две истории, те, которые на местах, о чем написали деловые СМИ, и ответ Росздравнадзора. Что сбоит вообще, где правда-то на самом деле?
3: Ну, думаю, этот вопрос лучше переадресовать тем, кто имеет отношение к регуляции. оборотов лекарств. Мне кажется, что есть определенное перераспределение данных препаратов. Я думаю, что есть центры, где препараты лежат в более избыточном количестве, есть центры, которые оказались в дефиците, а если посмотреть на статистику сверху, то проблемы вроде как и не существуют, несмотря на вот эти отголоски из отдельных центров.
0: То есть это неверное понимание статистики, да, так скажем, интерпретация, и дальше сбоит логистика.
3: С одной стороны, да, с другой стороны...
0: Человеческие жизни под вопросом, вы понимаете.
3: В дефиците, что есть искажение статистики, в данном случае нет, чуть-чуть не так. Проблема существует, проблема нехватки препаратов в силу, опять же, регуляторики существует. Но не думаю, что сейчас совершенно невозможно найти в стране эти препараты. Препараты производятся, препараты поставляются, просто, на мой взгляд, где-то есть избытки, где-то есть недостатки. Конечно, это не проблема пациентов искать центр, где эти препараты есть в избытках, и обращаться туда. Конечно, это должно решаться на уровне регулятора, но где-то идет сбой. Где, сказать точно не могу.
1: Понятное дело, что, наверное, вопрос общий, но тем не менее, в каких случаях замены допустимы, а в каких может повлиять на прогноз? Вот наша слушательница пишет о том, что нет импортного метотрексата, отечественный препарат есть, но, видимо, дозировка меньше, чем необходима. И в целом, вот, когда возникают такие ситуации, альтернативы в лечении, насколько быстро можно подобрать?
3: Ну, вопрос импортный против отечественного, этот вопрос лежит вообще в другой плоскости, это скорее вопрос веры, и на том уровне, на котором изначально это обсуждается, не звучит проблема, что нет импортного, есть только отечественный, кто-то не может получить вообще никакой, если есть отечественный, то без проблем клиническая ситуация может быть решена с использованием отечественного препарата. Есть патология, где применение этих препаратов является сверхпринципиальным. Как правило, речь идет в данном случае о гематологических заболеваниях и о детских заболеваниях. Думаю, что у производителей и у дистрибьюторов в первую очередь все усилия направлены на то, чтобы закрыть потребность именно там. Там, где эти препараты жизненно важны и необходимы. Взрослая онкология чуть-чуть иная, либо ревматология, где метотрексат тоже используется, чуть-чуть иная. И во взрослой онкологии эти препараты являются не принципиальными. Проблема в данном случае является не социально значимой. Потому что, да, есть болезни, где использование, например, этопозиды является очень важным. Это опухоли яичка, герминогенные опухоли, но в структуре заболеваемости это примерно 1% всех онкологических заболеваний.
1: Евгений Витальевич, спасибо большое за ваше мнение. Главврач Ледин клиники Евгений Ледин был с нами на связи. Эта история не только про конкретный препарат, перебои в поставках, это вопрос о базовых гарантиях. Может ли человек, который столкнулся с тяжелым диагнозом, быть уверен, что лечение не сорвется из-за внешних факторов? Потому что в онкологии время – это не абстракция, а ресурс, который нельзя восполнить. А когда система дает сбой именно здесь, цена ошибки становится слишком высокой. Хочется верить, что подобные сигналы будут не просто зафиксированы, а приведут к решениям быстрым и системным, чтобы у пациентов и врачей было главное – уверенность.
4: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
5: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
4: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Сигналы точного времени.
0: 8 часов 31 минута 7 секунд. Точная московская. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин вместе с вами. Продолжаем эфир. Хорошая новость. В этом году на 5000 километров в России станет больше отремонтированных дорог. То есть это плюсом. То есть дополнительные объемы работ по линии «Автодора».
1: Цифра внушительная, но есть важное «но». Речь идет не только о тех дорогах, которые официально стоят на балансе, а вот так называемые бесхозные дороги, которых, по оценкам экспертов, немало, в эти планы не попадают. Парадокс в том, что дорога может быть общего пользования, по ней ежедневно ездят люди, но формально она никому не принадлежит. И когда вот мы подключаемся к регионам, когда особенно возникает ситуация, что тот или иной населенный пункт отрезан от земли, как раз и выясняется, что вот эта дорога, которую или размыл, или что-то с ней произошло, что она пришла в негодность, она бесхозная. И вот ситуация выглядит, да, почти абсурдно. Дорога есть, машины по ней ездят, жители ей пользуются, но юридически она как будто бы вне системы, а значит, нет финансирования, нет ремонта, нет ответственности за ее состояние, ну и, соответственно, она приходит через некоторое время в негодность, и люди страдают от того, что не могут там элементарно выехать со своего населенного пункта, не может подъехать скорая, пожарная или другие, да, машины со специалистами жизненно важными. Формально закон обязывает муниципалитет учитывать все дороги, включать их в реестр, но на практике этот процесс часто затягивается или игнорируется. Ну и, наверное, причина ясна: как только дорога становится официальной, за ней нужно ухаживать, за нее надо отвечать. А это расходы, которые местные бюджеты стараются избегать. Возникает замкнутый круг. Дорога не стоит на балансе, значит, ее не ремонтируют, значит, она разрушается, становится она опасной.
0: Я тут почитал аналитику.
1: Включи микрофон.
0: Спасибо, что включила микрофон. Я тут почитал аналитику, еще раз скажу. И меня просто шокирует история, что практически каждая пятая дорога с твердым покрытием, и даже большинство кладбищ не оформлены. Это без учета грунтовок. И в некоторых муниципалитетах никому не принадлежит даже до половины всех водопроводов, канализационных, тепловых сетей. Но это немного другая история. Получается так, что у нас есть собственники, а есть и неучтенки. Есть и бесхозные дороги с ветшающим покрытием. Ну и понимаем, конечно, что предприятия сначала организовываются, переживают период расцвета, а потом происходит период упадка. И многие предприятия так или иначе могут быть обанкрочены, могут быть реорганизованы. А на балансе у них содержатся не только какие-нибудь объекты, дома культуры и дворцы спорта, но и дороги. А с дорогами вот проблема.
1: Да, и здесь вопрос не только инфраструктуры, да, хочется подчеркнуть, но и в качестве управления. Продолжим разговор с экспертом направления Народный фронт аналитика, член общественного совета при Министерстве транспорта, дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Храпач. С нами на связи. Сергей Валентинович, здравствуйте.
8: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Хотим разобраться, почему вообще возникает феномен бесхозных дорог, если закон обязывает учитывать все.
8: Ну, феномен, прежде всего, связан с отсутствием должных фондов для того, чтобы эти дороги содержать и ремонтировать. Поэтому по статистике, по официальной, у нас порядка 86% муниципалитетов являются получателями денежных средств, то есть они себя не могут прокормить. И 76% субъектов Российской Федерации находятся в таком же положении. Соответственно, малонаселенные большие территории, где большая сеть региональных или муниципальных дорог, бюджеты, собираемые с населения, не покрывают расходы. Поэтому чиновники любыми правыми и неправыми способами пытаются уклониться от взятия на баланс таких дорог для того, чтобы потом не попасть на их финансирование, поскольку денег взять они не могут нигде на такие действия.
0: Так в этом-то и вопрос. Вопрос эффективного использования ресурсов. А как в данном случае поступать жителям? Куда им сигнализировать? Ну, условно, у нас там было предприятие, оно обанкротилось. дорога стоит разбитая, лесовозы ее разбили, значит, предприятия нет, а мы по ней там условно не можем связаться с районным центром никак. Ну, я так, знаете, штрихами нарисовал картину. С чего начинается проблема и как помочь людям?
8: У нас по закону вообще не может быть бесхозных дорог. Все дороги у нас делятся на две категории. Те, которые принадлежат различным органам власти, федеральным, региональным или муниципальным, либо частным инвесторам. По большому счету, это задача прокуратуры, которая должна обязать орган муниципальной или региональной власти, если такова дорога имеется, взять ее на баланс. А если он не берет, то есть различные меры прокурорского реагирования, которые позволяют эффективно заставить чиновников вплоть до возбуждения уголовного дела. Что касается обычных граждан, то, разумеется, им нужно писать жалобу в первую очередь в прокуратуру, которая занимается надзором абсолютно за всем законодательством нашей страны. Ну и, соответственно, вышестоящие органы власти, если муниципалитет не слышит, то муниципалитетом есть у нас региональное правительство, которое может получить межбюджетный трансфер и направить его в муниципальное образование, которое доказывает отсутствие финансирования у себя на ремонт вот этих дорог. В принципе, законодательство, еще раз повторюсь, не предусматривает такое понятие, как бесхозная дорога. Если дорога была построена на чьей-то территории незаконным способом, то, соответственно, она не может функционировать в принципе и эксплуатироваться никаким образом. Если все-таки ее построили, разрешили эксплуатацию, значит, у нее был собственник. Этого собственника надо найти и через принуждение со стороны прокуратуры заставить приводить ее в нормативное состояние. Поскольку на отсутствие нормативного состояния, например, не позволяет организовывать регулярные маршруты общественного транспорта. Чиновник тоже понимает, особенно руководитель транспортной компании, понимает, что дорога не предусмотрена для перевозки граждан. И в случае какого-то ДТП с потерпевшими, первые, кто будет привлечены к ответственности, это руководители транспортной компании. Они, соответственно, тоже всяческими способами пытаются уклониться от организации маршрутов в эти населенные и отдаленные пункты. Страдают, прежде всего, жители. Но, к сожалению, вот такая картина, не скажу, что слишком сильно свойственна, но имеет место быть на территории России, особенно в удаленных регионах.
1: А можно ли сказать, что муниципалитетам невыгодно ставить дороги на баланс?
8: Да, конечно, потому что муниципалитет очень скромен в своих финансовых возможностях, а нормативные акты от федерального до муниципального уровня предусматривают определенный регламент планового либо текущего ремонта или капитального ремонта этих дорог. Соответственно, норматив предусматривает жесткую смету с расходованием денег и наличием техники, а многие муниципалитеты просто не обладают такими ресурсами, поэтому понимая, что если они будут иметь на балансе дорогу, но при этом будут ее ремонтировать, их тоже за это могут привлечь к ответственности. А если они не будут ее ремонтировать, поскольку ее нет на балансе, ответственности никакой. Поэтому чиновник всегда выбирает на самом простом пути, к сожалению.
1: А много ли времени и ресурсов требует оформление дороги в реестр?
8: Ну, конечно, поскольку нужно понимать, какой землеотвод у этой дороги. В рамках этого землеотвода владельцы земельных участков, какие будут, соответственно, от этого зависит количество людей, количество участников процесса, после урегулирования спорных вопросов, с которыми будет дорога ставить, потом уже ездить.
0: Хорошо, а по вашим оценкам, вот, ну, Народный фронт так или иначе ведет
8: эти...
0: Да, прошу прощения. По вашим оценкам, по оценкам Народного фронта, какое количество, ну, в процентном, возможно, отношении дорог у нас в ненадлежащем качестве и, так скажем, формально бесхозные, в кавычках?
8: Есть дороги хозные, то есть имеющие собственники, но при этом они соответствуют нормативу безопасности. Ну, таких дорог, ну, приблизительно процентов 35-40, в зависимости от региона. А сколько бесхозных дорог, не скажет вам никто, поскольку такую статистику официально никто, к сожалению, не ведет.
1: Ну и вообще, в целом, наверное, вопрос о прозрачности. Насколько вообще жители понимают, кому принадлежит конкретная дорога? Могут ли они, в принципе, влиять на то, чтобы ее официально учли? Пока это остается, мне кажется, сложной бюрократической процедурой.
8: Ну, вот у нас есть такой сайт официальный, федеральная государственная информационная система, СКДФ, это система по контролю...
0: Я думаю, вы скажете, карта убитых дорог, есть и такой ресурс.
8: Есть, конечно, есть такой ресурс, карта убитых дорог. В основном там все равно в этих убитых дорогах дороги, которые кому-то принадлежат. И, соответственно, категорию этой дороги, срок капитального ремонта можно посмотреть вот на федеральном ресурсе. Ну, это замена бывшему реестру дорог, который отчитал, теперь более совершенная система введена в эксплуатацию. И по ней можно определить собственника дороги, дату наступления очередного ремонта, категорию техническую, от которой зависит, какая техника может по ней ходить, автобусы могут ли эксплуатировать эту дорогу, или только легковой транспорт, или грузовой транспорт различных категорий. Соответственно, таким результатом понять, эта дорога конкретная, там указаны адресные ориентиры, имеется ли въезд в таком, либо нет. Если нет, тогда нужно обращаться для начала в муниципалитет с просьбой пояснить, как дорога эксплуатируется, на каком основании, когда будет производиться ее ремонт. Если муниципалитет ответит, что такая дорога на балансе у них не стоит, то в этом случае следует обращаться однозначно в органы прокуратуры, которые могут провести полную проверку надзорную в части касаемой, на каком основании она эксплуатируется, и принять меры прокурорского реагирования к чиновнику недобросовестному, который уклоняется от своих обязанностей по обслуживанию этой дороги. Потому что может оказаться так, что дорога все-таки стоит на балансе. Политета просто все потеряли документы, и никто не признается, где их можно найти. Такие, к сожалению, случаи отмечаются в нашей стране.
0: Ну, смотрите, в качестве примера новости вот из Тверской области, да, там мы знаем, мягко говоря, бесхозный в переносном смысле, не юридически, и очень убитые дороги. Все это знают. Все осознанно даже объезжают часть этих дорог, увеличивая свой путь, транспортное плечо, да, я имею в виду, ну, скажем так, частных автовладельцев, да. И вот приходит новость. За 1 000 000 000 рублей отремонтируют один из участков дороги 30 километров Бологое-Удомля. Понятно, размещен тендер, подрядчики ищут, работы должны быть завершены. А вот эти вот истории, они каким образом реализуются? Сегодня за 1 030 000 000 ремонтируем. Дальше она потом как-то становится постепенно опять разбитой и становится в неудовлетворительном состоянии вообще. Есть ли понимание, как гарантийным образом сохранять качество дорог? Ответственность поставщиков услуг?
8: Да, конечно, у нас очень сильная регламентация идет в России еще с времен СССР, заложенная регламентация по строительству и ремонту дорог. Ну, такая же, наверное, как в Швеции, Финляндии, в Германии. Там очень сложно завысить существенно смету на ремонт дороги, поскольку там очень много переменных функций, которые опираются в различные справочники. И, соответственно, конечно, такие случаи бывают, когда нечистые на руки чиновники и дорожники завышают или делают более низкое качество. Но, опять же, процесс проверки весьма несложные и очень легко доказать при желании каких-то тех или иных злоупотреблениях. Соответственно, 30 миллиардов за дорогу, вернее, миллиард за дорогу в 30 километров вполне может быть, если, например, будет изменяться категория дороги. Она была там 4-я или 3-я техническая категория, а будут менять категорию на более высокую со строительством путепровода.
1: Ну, контроль за этим должен быть. Сергей Валентинович, контроль... у нас совсем мало времени остается. А ведь тротуарам насколько сейчас уделяется внимание? Вот говорят о том, что отремонтируют 5000 километров дорог. И я вижу, вот ремонтируют. А вот пешеходам в этом вопросе не уделяется внимания. Вдоль обочины идут пешеходы, рискуя жизнью зачастую после ремонта.
8: Ну, к сожалению, как правило, так обстоит обстановка. Обычно тротуары делают вблизи подходов к населенным пунктам. Если, опять же, повторюсь, есть финансирование у муниципалитетов либо у регионалов, поскольку в основном это региональные дороги, тротуары делают. Но, как правило, финансирования не хватает, поэтому имеют такую грустную картину. И при этом страдает пешеход. К сожалению, при вот той экономической парадигме, которая сейчас существует...
1: Такая проблема остается. Дороги... Сергей Валентинович, спасибо за разговор. Обязательно будем возвращаться вновь к нему. Сергей Храпач, эксперт направления народа Народный фронт аналитика, был с нами на связи.
4: Радио России. Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
9: Что нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
4: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» 102.7.
11: «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0. На правах рекламы.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
13: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
12: И каковы последствия?
13: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
12: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
13: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
12: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
13: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
12: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
13: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с «Простомагом».
12: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
13: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойные явления в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
12: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
13: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом «Простомага» является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. «Простомаг» является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера прибора «Простомаг» совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
12: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на «Простомаг»?
13: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простамаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простамаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
12: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простамаг»?
13: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простамаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простамаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простамага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простамаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусами и бактериями. Выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простамаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простамаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
12: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простамаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Космический геликон.
14: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
4: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. По страницам легендарного журнала «Наш друг Кругозор».
15: Продолжаем листать страницы уникального ежемесячного литературно-музыкального и общественно-политического журнала «Кругозор».
4: Музыкальный критик и журналист Алексей Певчев.
15: Кому-то может показаться, что время уникальных текстовых и аудиоматериалов ушло в прошлое. Как бы не так. Листая страницы легендарного журнала, мы с вами не просто окунаемся в ностальгические воспоминания, но еще и отправляемся в большое путешествие во времени в компании героев и авторов «Кругозора». Не просто свидетели эпохи, но и ее создателей. От Бама до Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки, иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить.
4: «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22.35 по Москве и по времени Якутска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 53 украинских БПЛА. Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. И с 1 сентября можно будет сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Об этих и других событиях далее подробно. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» в течение суток уничтожили 139 пунктов управления беспилотной авиации армии Украины, заявили в Минобороны. Как рассказал начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации, баражирующими боеприпасами, нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи и БПЛА, 8 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 11 пунктов управления. Управление БПЛА, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 10 беспилотников противника.
1: Представитель группировки «Запад» Иван Бигман также заявил, что за сутки силами уничтожено 39 дронов, 82 тяжелых боевых квадрокоптера, 6 баражирующих авиационных боеприпасов, а также 47 пунктов управления БПЛА и 17 наземных роботехнических комплексов ВСУ. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Народный фронт с начала специальной военной операции передал в рамках акции «Все для победы» помощь на сумму более 67 миллиардов рублей. Поддержку получили более 500 подразделений, а также жители приграничных и новых регионов. Об этом ТАСС рассказали в президентском движении. Там также отметили, что народные полки объединяют более 600 тысяч неравнодушных людей по всей стране, которые помогают бойцам, изготавливая необходимое оборудование и снаряжение. Кроме того, проект «Кулибин-клуб» объединяет разработки гражданских инженеров, помогает тестировать, масштабировать и внедрять технологии. Для нужд фронта уже передано более 200 тысяч изделий. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила РИА Новостям официальный представитель МИД Мария Захарова.
3: Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
1: Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине. Она участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться, отметила Захарова. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в архивных материалах службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников, написал Медведев в статье для RT. Он также отметил, что весь процесс, за исключением ликвидации отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств, превратился в фарс. Медики обследовали и вакцинируют лиц, которые контактировали с 10-летним мальчиком, который умер в Харольском округе Приморья, сообщил РИА Новостям представитель краевого Минздрава. Ранее в Следственном управлении СК по Приморскому краю сообщили, что 3 мая 10-летний мальчик скончался в поселке городского типа Ярославский по предварительным данным от менингита. Проводится проверка, еще несколько человек госпитализированы в связи с незначительными проявлениями нозофарингита. Их состояние оценивается как стабильное. В России с 1 сентября можно будет сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписано правительством, сообщает Интерфакс. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сотрудники, привлекаемые к работе на 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Об этом сообщил ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ближайшие майские выходные продлятся с 9 по 11 число, при этом праздничным днем из них является только 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. Оплата остальных дней зависит от графика работы. Если сотрудник трудится в рамках стандартной пятидневки по будням, то работа в выходной ему тоже должна компенсироваться двойной оплатой либо отгулом. Столичный регион открыл сезон гроз, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Майские грозы прогремели в Москве и области накануне. По словам специалиста, в отличие от середины апреля, когда эти явления носили очаговый характер, вчерашние грозы отметили метеостанции всех аэропортов столичного авиаузла. Значительных скачков атмосферного давления в московском регионе на этой неделе не прогнозируется. Более того, они не характерны для теплого времени года, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. В контрольно-дисциплинарном комитете РФС объяснили, почему Уфе присудили техническое поражение в игре футбольной первой лиги со СКА Хабаровском. Цитата. Клуб, выезжая на официальный матч, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в игре невозможным, сказал глава КДК Артур Григорьянс. Российский хоккеист Монреаля Иван Демидов вошел в финальную тройку претендентов на Calder Trophy, информирует пресс-служба НХЛ. Награда вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона. Конкурентами 20-летнего россиянина станут 18-летний защитник Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер и 20-летний нападающий Анахайма Бекет Сенеке. В минувшем чемпионате Демидов набрал 62 очка в 82 играх. Баскетболист Александр Совков продолжит карьеру в Североамериканской национальной ассоциации студенческого спорта. 20-летний российский защитник будет выступать за команду университета Теннесси Мартин Скайхоук. Сезон 25-26 спортсмен провел в Испании в системе Сарагосы. Большую часть сезона Совков играл на юниорском уровне, а в апреле дебютировал за основу в чемпионате страны. В Санкт-Петербурге на мемориальном Пискаревском кладбище состоялось традиционное возложение цветов к памятной плите, установленной в честь спортсменов, погибших при защите блокадного Ленинграда и на фронтах Великой Отечественной войны. В акции приняли участие молодые местные атлеты и члены городского совета ветеранов спорта. Полумарафон «Летопись Победы» пройдет в Коломне 11 мая. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы. В программе забега несколько дистанций на выбор. 21, 10, 5, 3 километра и детский забег. Все финишеры получат памятную медаль забега, а победители и призеры будут торжественно награждены на сцене. У меня на этом все, не прощаюсь.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Уфе ожидается переменная облачность без осадков и до 26 градусов. В Казани плюс 28, также будет сухо, в Пензе 28 и без осадков. В Сочи 13-15, небольшие дожди, во Владикавказе до 16 тепла, также возможны осадки. В Симферополе плюс 19, небольшие дожди, во Владимире плюс 26 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, днем до 12 тепла. В российской столице переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что практически норма для Москвы.
6: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
7: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
8: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11.

0: все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
1: 16+.
2: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
3: Передаем сигналы точного времени.
4: 9:12, 16 секунд, точное московское. Сигналы точного времени в эфире. Утреннее шоу «Радио России». Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Встречаем вас этим утром.
5: Напоминаем, что уже экватор рабочей недели. Наш номер...
4: Неожиданно, честно говоря.
5: Среда.
4: Уже да. Среда, да.
5: 8-925-222-9992. Это наш номер. На протяжении всей программы, мы напоминаем, он работает. Можете комментировать темы, задавать вопросы экспертам или отвечать на наши. Самое интересное мы стараемся успеть прочитать. Развитие Арктики в последние годы все чаще выходит за рамки исключительно логистики и добычи ресурсов. Теперь речь идет о формировании полноценной среды жизни вдоль трансарктического транспортного коридора. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений на этих территориях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам форума будущих технологий. И фактически это попытка соединить стратегическую инфраструктуру, освоение северных территорий и экологически ориентированную модель проживания в одном проекте.
4: Все это часть, как я понимаю, стратегии, обновленной стратегии пространственного развития России, которая предполагает закрепление 2000 опорных пунктов страны. Казалось бы, где стратегия, а где Арктика? Да знаете, в самой прямой взаимосвязи. Потому что Арктика — это не только Северный морской путь, это еще и ускоренное таяние многолетней, как это правильно сказать, это мерзлоты, потому что это не вечная мерзлота, то есть обновленная дефиниция, так скажем. Ну и что мы знаем? Усилия России по эффективному, я бы сказал, даже и эффектному возвращению в Арктику, они, в общем-то, продиктованы и еще и битвой за арктический шельф, как минимум, потому что есть притязания ряда арктических стран, и не очень арктических, да, которые так или иначе хотят посягнуть на то, что принадлежит России и по праву, и по географии.
5: Продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы, членом Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков. С нами на связи. Николай Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Здравствуйте.
5: А что именно можно считать биоэкопоселением в условиях Арктики? Это инфраструктурный или больше технологический проект?
6: Ну, одновременно это и инфраструктурный, и технологический проект, и это слово «поселение» здесь тоже не последнее. Хотя, как бы, биоэко, а потом уже поселение. В данном случае это тоже очень важно, поскольку нам крайне необходимо и человеческое присутствие в Арктике, да, грубо говоря, системное развитие Арктики подразумевает не только технологии, не только новые производства, не только транспортные коридоры, но и постоянное проживание людей. Эти люди должны где-то работать. И если говорить там о традиционных, как раньше говорили, горно-рудных природных ресурсов, добыча полезных ископаемых, там не так нужно много людей. И там этих людей могут заменить вахтовики, этих работников. Но если мы говорим про биоэкономику, про использование живой природы для производства тех или иных благ, то человек должен присутствовать постоянно. И это здесь уже речь идет о том, чтобы было комфортно, они могли самореализовываться, они могли создавать семьи, чтобы дети ходили в школу, в детские сады, поступали в вузы. То есть это такая серьезная история. И как бы, вот это решение с биоэкономикой, оно на самом деле очень системное.
5: Интересен сам термин, вновь к нему я возвращаюсь, биоэкопоселение. Он предполагает не просто строительство жилья, а внедрение замкнутых экологических систем, энергоэффективных технологий, возможно, автономных источников энергии, минимального воздействия на природу. В этом смысле Арктика может стать площадкой для тестирования новых технологических моделей. Все ли к этому готово? И можно ли потом в перспективе говорить о том, что это будет применяться и в других регионах?

0: Ну, оно уже может сейчас применяться в других регионах, то есть Арктика точно не будет единственной пилотной территорией. У нас страна, которая располагает, слава богу, четырьмя разными временами года, вот, климатические условия позволяют это делать, и биоэкономика, она должна развиваться не только на северах, что понятно, что очень важно, но и в других климатических зонах. Что касается инфраструктуры и замкнутого цикла, все правильно вы говорите, но повторюсь, что речь идет не только о том, чтобы воздействие, антропогенное воздействие на природу, но и создать условия для новой экономики, экономики, основанной на живых системах, на экосистемах. И что, и это растущий сегмент, на самом деле, один из самых растущих в глобальном экономическом разделении труда. И Россия здесь при наличии тех самых природных ресурсов, начиная с ресурса холода и заканчивая ресурсом живых систем, ну, есть что предложить и с глобальному рынку в том числе.
1: Скажите, ну, бизнес насколько заинтересован? Потому что, ну, мы, вот, пример в Воркуты, да, был угольный разрез, не стало, город сжался. Сейчас обновленный мастер-план развития Воркуты предполагает такой, знаете, как это правильно говорить, управляемое сжатие этого города. Ну и деньги, да, кстати говоря, вливаются немалые в развитие Воркуты, как одного из опорных пунктов российской Арктики. Так вот, с одной стороны, мы видим намерение и четкое желание правительства сделать комфортным жизнь в Арктике, да, вернуться полноценно туда, да, и биоэкопоселения. Они будут конкурировать за специалистов, за проекты между собой вместе с, ну, городами, условно, Воркуты?
0: Ну, конечно, ну, безусловно, они будут конкурировать. И, ну, скажу больше, я как бы не являюсь сторонником вот развития территории через опорные пункты. Опорные пункты стягивают население из сельских территорий, из редконаселенных территорий. Нам важно присутствие системно в Арктике и в форме городов, и в форме опорных пунктов, и в форме отдельных поселений, там, ну, фермерских хозяйств. Да? То есть у нас арктический гектар развивается в Арктике, и, слава богу, он востребован. Арктический гектар — это не только сельское хозяйство, это еще и туризм, это разные деятельности. И когда мы говорим про биоэкономику, это, ну, это в том числе может быть и сельское хозяйство, да, и, ну, например, там, производство кормов для животных, почему нет, да, и тут много-много о чем можно поговорить, и это не всегда будет реализовано в формате городов или там поселков городского типа, это в том, может быть реализовано в том числе и в форме сельских поселений. И здесь, может быть, как раз потенциал и ключ к успеху находится именно в этом. Вот когда вы говорите про автономные источники энергии, ну, то есть, как бы, если фермерское хозяйство имеет свои солнечные батареи, имеет свои возможности получать воду автономно, то почему не развиваться в этом направлении? То есть тут, грубо говоря, формат городов, который был реализован успешно, или вахтенных поселков, который был успешно реализован во время Советского Союза, может быть, это один из вариантов. И вариант сельских поселений или отдельных даже небольших населенных пунктов, я не знаю, как правильно его назвать, вот, почему нет?
2: Николай Владимирович, спасибо вам за комментарий. Депутат Государственной Думы, член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков был с нами на связи. Продолжаем мы разговор с доктором экономических наук, профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Алексей Фадеев с нами на связи. Алексей Михайлович, здравствуйте.
3: Уважаемые коллеги, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Говорим мы о развитии Арктики, в том числе о создании биоэкопоселений, и возникает вопрос на перспективу, можно ли рассматривать Арктику как будущую зону постоянной урбанизации?
3: На мой взгляд, однозначно да. Стоит сказать о том, что сегодня в арктическую зону входят 10 субъектов Российской Федерации, 10 наших регионов. В Российской Арктике проживает 2,5 миллиона человек из 4,5 миллионов человек, проживающих в Арктике вообще в мире. У нас созданы крупнейшие агломерации, такие как Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, в которых проживает сотни тысяч человек. Для Российской Федерации Арктика — это не просто какой-то уникальный регион, это однозначно территория жизни. У нас есть технологии для строительства и промышленной, и производственной инфраструктуры. У нас есть накопленный опыт проживания на таких территориях, поэтому однозначно да. И вот этот, скажем так, подход, связанный с развитием биоэкопоселений, полностью соответствует логике устойчивого развития, когда промышленное, экологическое и социальное, скажем так, развитие региона находится в такой в полной гармонии, наблюдается такой триумвират. Сегодня мы провозгласили такой уникальный мегапроект, как Трансарктический транспортный коридор, который призван связать порт Санкт-Петербурга с портами Дальнего Востока. И наша задача, конечно же, обеспечить связанность территории Российской Федерации между собой. Это одна из наших важнейших государственных задач. И поэтому создание биоэкопоселений вдоль трассы Трансарктического транспортного коридора как раз позволит решить эту задачу. У нас на текущий момент по трассе Северного морского пути, который, собственно говоря, входит в так называемый Трансарктический транспортный коридор, насчитывается не менее 10 опорных портов, пунктов, которые могут стать точками экономического роста. Сегодня мы также смотрим на развитие ряда месторождений, которые находятся на востоке Арктики, и в этом смысле вот эти биоэкопоселения, они могут быть созданы между как раз опорными пунктами, создавая дополнительные очаги экономического роста. Важно сказать о том, что на текущий момент население нашей страны составляет порядка 150 миллионов человек. Если посмотреть в глобальном контексте, это 2% от населения Земли в целом. При этом эти 2% проживают на самой большой территории, которая есть в мире. Конечно, для нас одной из актуальных задач является правильное заселение и создание, как я уже отметил выше, таких вот региональных точек роста, кластеров, если хотите, которые позволят территориям развиваться автономно и создавать экономические мультипликативные эффекты. Поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, Арктика может и уже является местом, скажем так, жизни для нас. Привожу в пример американский штат Аляска, самый северный город Утки-Агвик, насчитывает сегодня порядка 5000 человек. Если мы сравним с населением Мурманска, даже после всех негативных тенденций, которые есть демографических, там население составляет порядка 280-300 тысяч человек. То есть разница примерно в 60 раз, примерно так. Поэтому, конечно, мы своим практическим, скажем так, действием, жизнью доказали, что для нас Арктика – это не просто территория подвига, это перспективная экономическая территория. Поэтому однозначно да.
2: Алексей Михайлович, вот нам слушательница Татьяна пишет, наверное, она сама из Архангельска, немного так скептически настроена. Пока тенденция обратная. Архангельская область постоянно теряют население, начиная с 90-х, и перелом пока не просматривается. Планы хорошие, но осуществимы ли они? Что можете сказать по поводу оттока населения?
3: Вы знаете, совершенно верно, такая проблема есть. И вот совсем недавно, буквально год назад, в Мурманской области впервые удалось преодолеть вот этот негативный, скажем так, тренд, отток населения. Я считаю, что лучшим способом для того, чтобы люди не уезжали из севера, является наличие возможности работы. В советское время на север, вот в той же Мурманской области, уверен, в Архангельской области, люди приезжали со всего Советского Союза. При этом не было каких-то специализированных рекламных кампаний, просто люди понимали, что работая на севере, есть возможность достойно обеспечить свою семью. Когда мы сможем обеспечить людям работу, достойное вознаграждение, это станет таким драйвером, это станет магнитом притяжения людей, высококвалифицированного персонала, потому что сегодня Арктика, она перестала быть простым технологическим отношением. Требуются высококвалифицированные геологи, буровики, специалисты по цифровым решениям, которые будут приезжать в северные регионы. Поэтому, конечно же, проблема известная, но она будет решена тогда, когда будет, собственно говоря, положено начало масштабной реализации проектов. Но я бы здесь выразил достаточно такой уверенный оптимизм. Дело в том, что за последние буквально вот 5 лет, благодаря созданным преференциальным режимам в Арктике, на текущий момент в реестре зарегистрировано более 1000 проектов с общим объемом инвестиций, который превышает 35 триллионов рублей. Ни много ни мало, эта цифра сопоставима с бюджетом нашей страны. Поэтому, когда мы начнем их реализовывать, а это уже на текущий момент происходит, потому что мы сегодня прокладываем линии оптоволоконной связи по трассе Северного морского пути, мы сегодня создаем базы комплексного обеспечения проектов, мы сегодня продолжаем геологоразведку, несмотря на все действующие, скажем так, санкционные ограничения, макроэкономические вызовы. Рабочие места создаются, и люди едут на север, и едут в Арктику. Очевидно, что в разные регионы это по-разному, но все-таки тенденция, она весьма положительная.
1: Даже уж, казалось бы, зумеры, тепло, уютно и обязательно лавандовый раф. И они тоже потянулись на север, работают вахтами. А что? Я за полгода накоплю, ну, приличную сумму, да? Лес сторожить, как они говорят, и тоже заработаю. Ведь вопрос ведь в том еще, Алексей Михайлович, чтобы люди приехали там и по возможности остались. А это ведь уже большая серьезная проблема, потому что Арктика, она может и, так скажем, отпустить в какой-то момент, да, если изменится, ну что, например, да, условия ведения работы, собственник там может как-то там изменить ряд своих стратегий, да, и может измениться еще что, и социальная поддержка со стороны государства. Тут ведь вопрос еще и этим нужно энергично заниматься, по крайней мере, говорить о том, что нам нужно закреплять людей там, не просто чтобы приехали, а еще и остались.
3: Совершенно верно. Просто сказано в точку. Я всегда выступаю за то, что Арктика не может определяться одним и лишь законами рыночной экономики. Для Арктики крайне важна господдержка. Сегодня создан целый ряд механизмов, которые позволяют тем, кто приезжает, или тем, кто уже, как говорится, живет в Арктике, не уезжать из своих регионов. Это различные программы, начиная от арктической ипотеки, начиная от, скажем так, разных решений в виде земского доктора программы, которые позволяют адаптироваться молодым специалистам на местах. Безусловно, помощь государства здесь трудно переоценить, и я убежден, что именно при такой поддержке, особенно на начальном этапе, мы сможем удержать людей, чтобы они не уезжали из Арктики, и в то же время привлечь молодых перспективных специалистов. Стоит сказать о том, что на текущий момент, вот вообще в целом, у нас две трети территории Российской Федерации – это территория с вечной мерзлотой. То есть вот так по определению мы холодная страна. Большинство месторождений, а Арктика – это прежде всего природоэксплуатирующие отрасли, находятся в холодном климате. Поэтому сегодня те, кто оканчивает вуз, средние учебные заведения, они понимают, что их перспектива как раз находится там, где холод, скажем так. Это Сибирь, безусловно, которая тоже частично входит в Арктику. Mm-hmm. Это Мурманск, Архангельск, Янау и так далее. Именно там будущее, и именно там можно построить яркую карьеру.
1: Да, спасибо, Алексей Михайлович. Алексей Фадеев, доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, председатель экспертного совета по вопросам развития арктической зоны Российской Федерации при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга. 8-925-222-99-92. Получаем и ждем ваши сообщения.
4: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
5: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
4: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Сигналы точного времени.
2: 9:31 и 10 секунд. Показывают часы эфирной студии. Среда, 6 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем прямой эфир. Вновь мы поговорим о домашних заданиях для школьников. Регулярно мы возвращаемся к этой теме. Появились данные от лаборатории Касперского о том, что около половины российских школьников полностью перекладывают домашнее задание на искусственный интеллект. В опросе приняли участие 1157 человек. Дети в возрасте от 6 до 17 лет и их родителей. Выяснилось, что искусственный интеллект используют 71% опрошенных школьников, 77% из них применяют его в учебе, и еще 62% для поиска какой-либо информации. Согласно исследованиям, 53% учащихся полностью делегируют выполнение уроков нейросетям. Каждый пятый опрошенный ученик заявил, что доверяет искусственному интеллекту проверку уже сделанных уроков. Видимо, мама рядом сидела, поэтому он так ответил. Еще 7% признали, что пользуются нейросетями прямо в школе. А тут, наверное, тоже слух, потому что кто-то из родителей присутствовал при этом опросе. С одной стороны, все это выглядит как естественный этап цифровизации. Искусственный интеллект становится таким же инструментом, как в свое время был калькулятор или поисковик. Быстрый способ получить результат. Для школьника это экономия времени, снижение нагрузки, как кажется, более эффективное использование технологий. Но с другой стороны, домашнее задание изначально выполняло не только функцию проверки знаний, но и функцию закрепления навыков. Это процесс, в котором ученик учится ошибаться, искать решения, формировать логику, усваивать материал через собственные усилия. Если этот этап полностью исчезает, возникает вопрос, где тогда формируется самостоятельное мышление? И, может быть, в целом, в связи с тем, что искусственный интеллект вошел в жизнь, надо менять роль самих этих домашних заданий.
1: И вот уже
2: так
1: Госдума...
2: сердито на меня смотришь?
1: Нет, не сердито, заинтересованно. И вот в Госдуме спешат на помощь и говорят, что, в общем, инициатива по отмене домашнего задания традиционного, она разумна, только нужно его заменить на более творческое в формате проектов, кружков, исследований. То есть мы с детьми будем, ты и я, да, рисовать всякие презентации в PowerPoint. У меня, кстати говоря, начало получаться, как бы это ни звучало.
2: Ну да ладно. Сейчас тоже хорошо, кстати,
1: знаний лишних умений не бывает. Давайте сойдемся на этом. Но вопрос в том, как модифицировать домашние задания. Опять же, будет нам искусственный интеллект, нейронка, рисовать ответы и правильные презентации. Ну, не знаю. Не знаю, к чему мы тут придем.
2: Что думаете вы? 8-925-222-222-9992. Заговариваюсь я. Представитель Народного фронта, директор лицея Константин Тхостов с нами на связи. Константин Эдуардович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Вот для вас, как для педагога, что важнее, факт выполнения задания или процесс его самостоятельного решения?
9: Для меня, как для педагога, важно, чтобы каждый занимался своим делом. Учитель учил, ребенок учился, семья любила и воспитывала детей, а не выполняла за них домашние задания, как вы пример прекрасный привели. Помните еще Нетленко, гербарий кто делает, ребенок или родители? Вот этот гербарий тянется с 1 класса до 11. То, что дети используют искусственный интеллект, очевидно и правильно, на мой взгляд. Если ты так относишься к своему ремеслу учительскому, поверьте мне, не только искусственный интеллект, и сайты домашних заданий, как наши депутаты пытаются их запретить, это бесполезно. Нужно просто все применять на лекало современного 21 века и современной школы. Но действительно, домашнее задание отменить — это самая простая и глупая история. Потому что все-таки ребенок в классе получает материал, закрепляет, а дальше уже отправляется домой самостоятельно выполнять то, что, собственно, он проходил в школе. Если это по этой схеме работает, тогда все хорошо. Но если ему задают на дом выполнить самостоятельно то, что не объяснили...
1: Макет Саратова в натуральную величину из шишек и грибов. Продолжаю.
9: Да.
1: Вашу тему.
9: Самый простой выход – это то, что лежит на поверхности. Взять и использовать опыт советской школы, школа полного дня, да, группа продленного дня, где домашние задания выполняются прямо в школе и не несутся ни домой, ни репетитору. Вот это очень важный момент. Если мы заинтересованы в том, чтобы ребенок освоил урок математики, русского языка, давайте это качественно, во-первых, объясним на уроке, а закрепим контролируемым выполнением его домашнего задания, прямо не выходя из школы. И дальше мы убиваем сразу всех зайцев. Во-первых, ребенок спокойно учится. Во-вторых, дома, кроме разговоров о школе, появляются еще и другие интересы. А самое главное, у ребенка сохраняется то самое детство, которое у нас в советское время было, но которое мы в 21 веке просто украли у наших детей.
2: А я вот думаю, как родитель, каким должно быть образование, если любая информация и решение доступны мгновенно?
9: Ну вот оно должно быть очень адаптивным, но самое главное, оно не должно утрачивать нашей традиционной фундаментальности. А то фундаментальность достигается трудом, понимаете? Вот здесь очень важно понять. Если мы все спустим на рельсы использования искусственных ассистентов, то, к сожалению, мы неизбежно придем к тому, к чему давно уже пришла Европа. Абсолютная девальвация традиционных ценностей и, самое главное, фундаментальности образования. Спросите у любого европейца какие-нибудь прописные истины, которые мы изучаем в средней школе, не ответит. Это опыт, который известен хорошо. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, если мы говорим о реальной экономике Российской Федерации, она начинается именно в школе. И начинается она с закладывания тех фундаментальных знаний, которые позволяли в советское время нам запускать ракеты с первого раза и делать семимильные шаги, в том числе и в развитии всех индустриальных процессов. Но вот в данный момент времени с использованием искусственных ассистентов мы можем сохранить фундаментальность образования, если каждый, как я сказал выше, будет заниматься своим делом.
1: А знаете, я подумал, что пользоваться системами ИИ, конечно, нужно позволять и этого поощрять. Но, не знаю, меня сейчас, конечно, могут покритиковать, но это нужно как-то выделять в отдельную рубрику на уроках. Нет, не целый предмет, нет, ни в коем случае. Но тогда просто, если мы все отдадим на откуп системам искусственного интеллекта, и мы не научимся ни читать, ни пересказывать. Мне кажется, это важный фундаментальный скилл, говоря по-молодежному.
9: Абсолютно правы.
1: Который немножечко потерян, но вы знаете больше на эту тему, чувствуете?
9: Да нет, здесь вы абсолютно правы. Здесь просто искусственные ассистенты можно применять, допустим, для того, чтобы урок был интереснее, более живым. Сейчас столько возможностей. Мы ушли от меловых досок, понимаете? У нас цифровые панели, которые позволяют, используя искусственный интеллект, воплотить, например, в реальность, то, что мы, помните, на картинках изучали с вами в учебниках истории или географии. Мы Колумба, в конце концов, можем оживить благодаря искусственным ассистентам и дать возможность посмотреть, каким образом это все происходило. У нас сколько открытий было сделано нашими отечественными учеными, которые, Менделеев, опять же, как это все сделано. Если учитель творит, а ребенок стремится к интересным знаниям и познаниям, поверьте мне, искусственный интеллект в помощь. Но если мы им подменяем, скажем так, сайты готовых домашних заданий, ни знаний у ребенка не будет, ни толку с этих 11 лет, проведенных в школе.
2: Вот наша слушательница Татьяна пишет. Получается, продленка для всех – это тяжело для детей. Они хотят домой. Ни один учитель не сможет генерировать творческие задания на дом ежедневно.
9: Спасибо Татьяне за то, что она знает, что сможет, а что не сможет делать учитель. Но я вам хочу сказать следующее. Ребенку действительно тяжело. Но как тяжело родителю пытаться найти ответы на вопросы школьной программы. И здесь в ход вступают уже те самые псевдоучителя из числа репетиторов без педагогических образований, которые не то что не научат, они еще и абсолютно отвратят ребенка от желания получать знания и, собственно, использовать все сильные стороны современной российской школы. Еще раз повторюсь, если мы заинтересованы в том, чтобы ребенок научился, все можно очень компактно и грамотно уложить и до 15 часов справиться не только со школьной программой, но еще и с теми домашними заданиями, которые учитель задал на уроке, тем самым осуществив в том числе и тот контроль, о котором так много говорилось тоже в этом году по поводу объемов домашнего задания. И у нас тоже Госдума вдруг решила провести временные ограничения. Вы же понимаете, да, что такое 2 часа? Можно 2 часа посидеть спокойно за столом, и якобы я исчерпал время, выделенное мне нашими законодателями на выполнение домашнего задания.
1: Как в шахматах. Лишнее времени, флажок упал, да?
9: Конечно. Именно так.
1: Слушайте, ну тогда, наверное, появится время для четкого осмысления, да, себя в парадигме внеурочных занятий, не тех, которые школа порой предлагает, но и каких-то других. И прогулки, опять же, о чем вы говорите. Конечно. И детские площадки наполнятся счастливым детским хохотом, прекрасными ударами мяча, новенький резиновый, соответственно, Террафлекс, чуть не сказал, да, во дворе. Мячи будут летать слева и направо. И через сетку 2.43 летать, и 6 на 6 мы будем играть в волейбол вместе с детьми и показывать им, что все это возможно.
2: Рисуем картину будущего вместе. Спасибо за разговор.
1: Спасибо.
2: Представитель Народного фронта, директор лицея Константин Тхостов был с нами на связи. Обсуждали вновь использование искусственного интеллекта школьниками и учителями. Наш номер 8-925-222-9992. Сейчас рубрика, а дальше прямой эфир программы продолжится.
4: Андрей Светенко. Хранитель времени.
10: В этот день, в 1785 году, был обнародован манифест императрицы Екатерины II, который чаще называют «жалованная грамота дворянству». На первый взгляд, ничего принципиально нового по сравнению с указом о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, который появился в короткое царствование Петра III, мужа Екатерины, в 1762 году в жалованной грамоте не было. Просто Екатерина хотела, чтобы вольности дворянству ассоциировались с ее именем, а не с именем ее несчастного мужа. Если не знать текста указа Петра III, то грамота Екатерины выглядит весомо. Свобода выбора, служить или не служить, право на торгово-промышленную деятельность с преференциями по сравнению с купечеством и мещанами. Новым было и пафосное определение сословия дворян как «благородного». Привилегии в экономической деятельности были дополнены тем, что они, вопреки винной монополии государству, получали право заниматься частным винокурением в своих имениях. Новым было и то, что дворяне получали право создавать свои корпоративные сообщества, дворянские собрания. Эти собрания обладали имущественными правами, например, могли иметь свои финансы, аппарат служащих. Обладали собрания и политическими правами, например, подавать свои прожекты императору. В состав собрания входили все дворяне, имевшие имение в данной губернии. Управлял собранием губернский предводитель дворянства. Кандидатура последнего утверждалась губернатором. Собрание избирало также заседателей в сословные суды и, внимание, полицейских должностных лиц. Любопытно, что к выборам не допускались дворяне, не имевшие земель, а также юнцы, не достигшие 25-летнего возраста. Также ограничивались на выборах в дворянские собрания права помещиков, не служивших в армии и не имеющих офицерских чинов. Кстати, дворянского звания можно было и лишиться по решению суда за совершение тяжких преступлений, смотри случай с Салтычихой. Показательно, что сын Екатерины, Павел I, подверг значительному изменению все, что было создано его матушкой, в том числе и дворянскую вольницу. Он ликвидировал губернские дворянские собрания, запретил дворянам лично обращаться с просьбами к императору, восстановил телесные наказания для лиц благородного происхождения. Ну и надо ли тогда удивляться тому, что произошло с Павлом в марте 1801 года? С вами был Андрей Светенко.
4: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих.
11: Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
12: На правах рекламы.
13: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
13: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
14: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередки. Случай.
13: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
14: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. «Мувер» работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ченс-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
13: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
14: «Мувер» выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
13: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
14: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе «Мувер». Не откладывайте звонок, ведь «Мувер» может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
13: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
14: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
13: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
14: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой, а при необходимости пользоваться он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше как по цепочке. Если нервы успокоились, то и панические атаки уходят. А с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы наконец-то прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе, и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
13: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
14: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он Мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный – величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль или сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
13: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели бы сказать нашим слушателям про Мувер?
14: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И Мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите Мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, Мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как Мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли Мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте Мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
13: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя, Фаину Борисовну Полазник, за эту очень важную программу, и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
11: Радио России.
15: Артмастерс!
16: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
15: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
17: Возрастное ограничение 6+.
18: Театр сатиры «Фронту».
19: Искусство помогает победить смерть.
20: Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
21: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Спецподразделение Горыныч ФСБ уничтожило ДРГ ВСУ в Константиновке. США объявили о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана и автовладельцам рекомендовали возить с собой бумажную версию полиса ОСАГО. Об этих и других событиях далее подробно. В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержано 5 агентов спецслужб Украины, собиравших данные об объектах ОПК, транспорте, бойцах СВО, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, в Удмуртской республике, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях пресечена деятельность 5 пособников спецслужб Украины и 2 пропагандистов террористической деятельности киевского режима. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Антитеррористическое подразделение Горыныч Донецкого управления ФСБ совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны обнаружили и уничтожили в Константиновке 2 диверсионные группы, сообщает оперштаб региона. Диверсионные группы, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов были ликвидированы операторами Горыныча в результате отслеживания маршрутов полетов дронов. Речь идет об украинских беспилотниках типа «Баба-Яга», которые использовались для доставки провизии и боеприпасов диверсионным группам. Ответом на силовое принуждение Москвы к миру станет концепция «Безопасность России через животный страх Европы». Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев написал в своей статье, выдержки из которой цитирует RT. «Нам хотят навязать концепцию «Мир посредством силы». Значит, ответить мы можем только безопасностью России через животный страх Европы», указал Медведев. Он подчеркнул, что ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии, поддерживающей ее единой Европы, понимание неотвратимости получения ими неприемлемого удара и урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», подытожил Медведев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. «Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода», которая призвана помочь застрявшим судам пройти через Ормузский пролив», сказал Рубио на пресс-конференции в Белом доме.
2: Операция «Эпическая ярость» завершена. Мы достигли поставленных в ходе этой операции целей. Мы не хотим, чтобы ситуация усугубилась. Мы предпочитаем мирный путь. Президент хочет достичь соглашения. Он хочет сесть за стол переговоров и разработать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затронет все ключевые вопросы, требующие решения.
1: Администрация США приняла решение приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено. Американская десантная группа в составе 3 больших десантных кораблей с морскими пехотинцами на борту подходит к зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Корабли идут на усиление уже находящейся в Аравийском море десантной группы ВМС США. Она задействована в операции по блокаде связанных с Ираном торговых судов, а также в миссии «Свобода» по обеспечению вывода застрявших в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом уже подписано, сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через сайт оператора связи, оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом. Из-за этого звонки абонентам в новом регионе в ряде случаев обходятся значительно дороже. Автовладельцам России стоит иметь под рукой бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета, чтобы при необходимости доказать сотруднику ГАИ, что водитель исполнил обязанность по страхованию гражданской автоответственности, рассказали РИА Новостям в Российском союзе автостраховщиков. В начале недели «Большая четверка» операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Дождливая и холодная погода ожидает в Москве. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, однако уже в пятницу столбики термометров опустятся до 16 градусов, а в воскресенье покажут не выше 11 градусов, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежее, до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: Прогноз погоды на ближайшие 5 дней более точен, так как синоптики обрабатывают вычисления техники, рассказал РИА Новостям начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, прогноз, который показан после 5 дней, называется предварительным, и верить на все 100% ему не стоит. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. В контрольно-дисциплинарном комитете РФС объяснили, почему Уфе присудили техническое поражение в игре футбольной первой лиги со СКА Хабаровском. Цитата. Клуб, выезжая на официальный матч, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в игре невозможным, сказал глава КДК Артур Григорьянц. Российский хоккеист Монреаля Иван Демидов вошел в финальную тройку претендентов на Колдер Трофи, информирует пресс-служба НХЛ. Награда вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона. Конкурентами 20-летнего россиянина станут 18-летний защитник Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер и 20-летний нападающий Анахайма Бекет Синеке. В минувшем чемпионате Демидов набрал 62 очка в 82 играх. Баскетболист Александр Совков продолжит карьеру в Североамериканской национальной ассоциации студенческого спорта. 20-летний российский защитник будет играть за команду университета Теннесси «Мартин Скайхоук». Сезон 25-26 спортсмен провел в Испании в системе «Сарагосы». Большую часть розыгрыша Совков выступал на юниорском уровне, а в апреле дебютировал за основу в чемпионате страны. Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус россиянам Георгию Стефановичу и Константину Волкову, сообщает ТАСС. Они оба специализируются на BMX-гонках и становились победителями и призерами юношеских первенств России. С июня 2023 года нейтральный статус получили уже 159 российских спортсменов, а также 25 представителей персонала. Полумарафон «Летопись Победы» пройдет в Коломне 11 мая. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы. В программе забега несколько дистанций на выбор. 21, 10, 5, 3 километра и детский забег. Все финишеры получат памятную медаль забега, а победители и призеры будут торжественно награждены на сцене. У меня на этом все. Счастливо!
5: Реклама.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
6: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Перми сегодня ожидается переменная облачность, возможен дождь с грозой и до 25 тепла. В Уфе плюс 27, без осадков. В Оренбурге 21-23, кратковременные дожди. В Самаре 27 и будет сухо. Во Владимире плюс 26, также возможны осадки. В Краснодаре сегодня 19-21 градус, преимущественно без осадков. В Сочи плюс 15, возможно, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 17, также возможны осадки. В Симферополе 19 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха днем максимум составит 23-25 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева. Это было похоже на наваждение, но как только она заговорила, я понял, что это не сон. Передо мной действительно восседала королева. Королева оперы. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, оперную диву Любовь Казарновскую.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Угу.
1: Это правда, что первая встреча с оперой у вас состоялась в 6 лет и, к сожалению, вызвала слезы?
2: Абсолютная правда. А мама, бабушка, у них были абонементы во все лучшие театры, концертные залы, ну, как это было принято в интеллигентных семьях, и меня повели в большой. Это был спектакль, дневной спектакль «Евгений Онегин». И я как сейчас помню, что корпулентная Татьяна и корпулентный Онегин и такой же пузатенький Ленский никак не могли станцевать в Ларинском балу толково вальс. Да, совершенно верно. И на меня это произвело такое ужасное впечатление, потому что дома были книги, где были иллюстрации с прелестной тоненькой Татьяной, таким же

0: Работала в театре на Таганке, куда мы пролезали благодаря ее, так сказать, протекции. Мы пролезали на спектакли с Высоцким, с Хмельницким, с Аллой Демидовой. В общем, мы смотрели все новинки театра на Таганке. И она очень хорошо шила. И, значит, она шила мне два таких летних сарафана и костюмы. И мои сокурсницы очень возбудились этим обстоятельством и сказали: «Слушай, а нельзя у твоей... значит, девушке заказать тоже нам такие же вещи?» У Анны, моей подруги, у нее не было возможности дома, у нее квартира родителей была в какой-то маленькой хрущевке. Она говорит: «Так, давай, я притащу свою швейную машинку, ты мне будешь помогать делать выкройки, а я буду быстро шить». Но это все закончилось печально. Значит, мы договорились с училищем Гнесиных. Это был второй, третий курс. Мои, значит, подруги из училища сказали: значит, за сарафан 5 рублей и так, наш материал, а за костюм 7. Но, значит, сокурсница одна моя оказалась очень лихой барышней, она сказала: нет, здесь криво, здесь не так плечико подложено, все, вот вам трешка, ничего себе не отказывайте. Мы были очень расстроены, пошли в кафе «Метелица» на Калининском проспекте, пропили, проели эту трешку, пирожное с каким-то мороженым и с каким-то коктейлем, и сказали: все, значит, ателье подпольное закрывается, больше не будем это делать.
1: Бизнес закрываем.
0: Да.
1: Хорошо. Это правда, что на 8-м месяце беременности вы еще выходили на сцену, даже пели арию «Дездемоны», и многие монахские зрители восприняли это как трагическую режиссерскую задумку.
0: Да, это правда. Я действительно уже была девушка, так сказать, корпулентная в этот момент. Да. Но я не растолстела, а просто такой округлившийся животик был, естественно. И мне шили очень удачное платье. Оно такое с мысом. То есть лиф был продлен, да, на юбку. И как бы второй... Да-да. Первый, второй, третий акт был не так заметно. А вот когда была ночная рубашка, сцена смерти Дездемоны, да, когда Отелло приходит ее душить, вот здесь, конечно, уже факт был налицо. И, значит, когда совершенно замечательный тенор Джузеппе Джакомини, который пел моего Отелло, валил меня на спину и начинал меня душить, тут мой сын вытворял, значит...
1: Андрюша. Еще не рожденный.
0: Да-да, вытворял черти что, платье вздымалось, там, значит, было очень большое возбуждение. И мой муж, который сидел в зале, сказал, значит, там комментарии гениальные, молодые люди сидели и сказали: так все-таки Кассио, наверное, наследил.
1: Наследил.
0: Да-да, и Дездемона беременная, значит, сильно уже беременная, значит, должна терпеть все издевательства своего мужа Отелло. Ну, в общем, это было очень так смешно и интересно, но, вы знаете, я испытывала такой восторг, потому что, когда ты можешь петь еще на таком сроке, такое ощущение, что у тебя появляется дополнительная опора. И мне так легко пелось, у меня было такое хорошее настроение, что даже вот такие вот казусы, они мне совершенно не мешали выходить на сцену и получать громадное удовольствие.
1: Но трактовка была интересная.
0: Интересная, да. И режиссер смеялся и говорил: так, теперь я знаю, как надо ставить последний акт. Будем подушку каждый раз подкладывать без внимания, чтобы была интрига еще ярче.
1: И это правда, что вы любите посещать блошиные рынки?
0: Обожаю. Около меня в Нью-Йорке, когда я работала в Метрополитен Опера и жила на 77-й и Бродвей, значит, на углу, рядом был блошиный рынок. Фантастический. Привозили такие интересные артефакты. Я там накупила огромное количество картин, статуэток. Это было, значит, сейчас я вам скажу, это начало 90-х, 95-й, 96-й, 97-й, и из Канады везли просто совершенно фантастические вещи. То есть там был рынок, который разделялся: продуктовый, фермерский и вот такой вот блошиный рынок. И я очень много, они у меня стоят, эти вещи, в Москве, я очень много накупила там потрясающих вещей еще эпохи начала 19 века.
1: И что, везли это из Нью-Йорка потом?
0: Я проходом ехала, да, все это ехала в таком специальном багаже.
1: А любовь не боится кармы старых вещей?
0: Мне рассказали, какие надо проводить обрядовые вещи.
1: О, даже так?
0: Да, вот, значит, ну и со святой водой и вообще, что надо произносить.

0: Сити, кстати, и, значит, этнические индейцы, которые торговали на этом рынке, одетые абсолютно в этническую свою одежду, они мне говорили: мадам, значит, чтобы не было каких-то, значит, для вас неприятностей, надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то. То есть
1: а
0: я...
1: что, например? А,
0: ну, они давали мне специальные такие шаманские, мантрические вещи, которые абсолютно снимают все то, что является хвостом от прежних хозяев.
1: Вот это да.
0: Вот так. Ну, это знают наши бабушки в деревнях, да, вот там свои обрядовые какие-то слова. Это знают люди пожилого возраста, которые, значит, покупают старинные вещи и знают, что с этим делать. В наших традициях надо подержать это в святой воде неделю, как минимум. Допустим, старинные украшения.
1: Хорошо, Любовь Казарновская. Ну что же, переходим к делу. Значит, папа всегда мечтал о мальчике.
0: Да.
1: А там девочка, еще раз девочка.
0: Да.
1: Это не отражалось на ваше воспитание?
0: Вы знаете, я росла абсолютным мальчишкой по характеру. Я была абсолютный парень. Во-первых, маме все говорили, тогда не было УЗИ, но маме говорили: жесткое сердцебиение.
1: А, да,
0: точно.
1: Да, да, да.
0: Мама уже готовилась родить Андрюшку, а получилось, как папа говорит, Любашка. Вот. И я росла, я фактически с совсем молодых ногтей, мне было 2 года, родители уехали в Германию. Папа получил назначение по службе в группу советских войск.
1: Он же военный был, генерал.
0: Да, да. И, значит, папа меня брал на все учения. Он меня ставил на вышку, когда шли учения Варшавского договора. Я брала его бинокль и командовала. Одевала кобуру, одевала кортик, то есть вся атрибутика военного ребенка. И говорила: так, танк стреляет неправильно, танк должен целиться туда-то, а он почему-то отворачивает дуло вправо и так далее. То есть я росла в обстановке такой, знаете, такого ребенка командного. Я помню, был день рождения, мне исполнялось 6 лет, это последний уже год перед школой, и, значит, у немцев были такие огромные баки с мороженым и вафельные стаканчики. Значит, и я всем распределяла в группе. У нас было довольно много, значит, офицерских детей, где-то человек 20-25. Я, значит, накладывала мороженое в стаканчики в эти, и потом, если кто-то подходил повторно, я говорила: ты уже получил свою порцию. И смеялась как раз наша воспитательница, она говорила: ну, Люба растет у вас, наверное, либо она будет каким-нибудь врачом, потому что я обожала всех кукол колоть, значит, бабушкины шприцы у меня были дома. Бабушка была у меня очень серьезный врач, она всю войну и оперировала в таких, либо вагонах санитарных, либо в шатрах, которые прямо ставились на фронтовой линии, привозили ей людей в страшных совершенно мучениях и раненых, все. И моя бабушка при свете обычной свечки, бабушка производила совершенно невероятные операции, и она, в общем, была таким заслуженным врачом. И бабушка мне приносила и фонендоскоп, это чем сердце слушают, шприцы, все куклы были наколоты, а куклы были тряпичные, они все сохли на батареях. В общем, воспитатель нашей маме говорила: Люба точно будет каким-нибудь у вас главврачом или какой-нибудь, я не знаю, военный она будет и так далее. То есть я росла вот такой, мальчишкой абсолютной.
1: Игра в доктора – это замечательное игра детства.
0: Да.
1: А, кстати, я так понимаю, что, ну, можно ты, тебя,
0: конечно,
1: помотало по жизни, по гарнизонам и,
0: да,
1: по школам.
0: Да.
1: А как каждый раз можно было внедряться в новый класс?
0: Ой, вы знаете, иногда это было очень непросто. Например, один год я поменяла 4 школы. Это было невероятно. Это была Германия, потом была Чехословакия, потом была Венгрия, а потом Новосибирск.
1: Ох.
0: Чехословакия, Венгрия были посольские школы. Там своеобразные были дети, прямо скажем. Некоторые были очень избалованные, которые уже тогда, значит, смотрели на всех и вся свысока, если это дети послов или консулов и так далее. Мой папа был военный атташе. И, значит, в чем ты, отец? Что? И так далее. Меня это очень раздражало. Я это терпеть не могла, потому что дома была очень такая, знаете, демократичная, очень нормальная атмосфера. Бабушка все шила нам сестрой сама. Mm-hmm. А мама никогда нас не баловала в плане, так сказать, и одежды, и какого-то выпендрёжа, простите меня за это слово. Все было очень просто и нормально. И вот когда я это видела, я очень всегда как-то переживала и маме жаловалась. Я говорила: «Мам, ну что это такое?» Она говорила: «Да не обращай внимания, это слетит, когда mm-hmm. они вырастут, это слетит». А в Новосибирске я пришла в замечательный класс, где учились дети совершенно разные. Хотя это был тоже военный городок около Новосибирска, но дети как-то очень интеллигентные. Дети учителей, дети врачей, дети простых рабочих. Где царила действительно какая-то удивительно творческая атмосфера. Мы делились книгами, мы приглашали друг друга в гости. Если мы знали, что, допустим, какой-то ребенок остается на продленку, и это в связи с тем, что, mm-hmm. так сказать, у родителей не очень много средств, а ребенок все время голодный, я звала к себе домой, или мои подруги, мы что-то делали там, или они звонили бабушкам и мамам: «Пеките пироги, варите куриный бульон, мы придем 6-7 человек, значит, после школы». Мы катались на горках, мы ходили в школу при минус 45.
1: Ого.
0: Минус 50 уже все, нас не пускали. Но мама говорит: «Я видела, как мой, значит, ребенок идет, значит, у меня была бабушка, мне шила такое пальто на двойном ватине, отделала каким-то искусственным мехом, я надевала шапку, значит, на мне был оренбургский платок, ритузы, валенки, ранец. Я шла в школу, мама говорила: «Мой Филиппок отправляется в школу».
1: И все-таки Любовь Казарновская один раз, к сожалению, не вышла на сцену.
0: Как это не вышла на сцену?
1: На премьеру.
0: На какую?
1: В Вене, в 91-м году.
0: А, в 91-м году, когда умерла моя мама. Да, совершенно верно. Я написала господину Холлендеру, он сказал: «Ну и что? У меня умер отец, а я вечером присутствовал на спектакле». Я говорю: «Господин Холлендер, присутствовать на спектакле и петь спектакль, когда умирает самый близкий человек, это разные вещи». Но там были потом проблемы. Да.
1: А мужу не досталось?
0: Конечно, досталось. Прежде всего, ему досталось.
1: Ну да.
0: Он сказал, что для профессионального певца ничего не может быть, если это не больница и не клиническая смерть. Других аргументов нет. Жесткий мир, Вадим. Очень жесткий, очень такой, знаете, порой режущий твое сердце, твою душу, твои какие-то человеческие качества. Очень режущий мир. Поэтому очень многие певцы становятся такими, знаете, безумными эгоистами, заточенными только на себе, на своей карьере, на своих каких-то таких очень жестких по жизни установках, которые делают их абсолютно невыносимыми по-человечески. С ними иногда общаться очень сложно. Даже если они хихикают mm-hmm. и одевают какие-то маски, и есть какие-то, знаете, такие позы такого всепонимающего и очень легкого в общении человека, ты понимаешь в более тесном общении, что ты имеешь дело с очень жесткими, очень прагматичными людьми. К сожалению, это мир вот таков. А сейчас это вообще невероятно. Сейчас молодые могут тебе задать вопрос, который для нас был совершенно неприемлем. Ты приглашаешь на какой-то очень интересный проект. Угу. А сколько я буду получать? Его не интересует, кто будут партнеры, кто будет дирижер, кто будет режиссер. А сколько мне платят? Если бы мы тогда задавали такой вопрос в моей молодости, да, и в начале моей карьеры, я думаю, что мы получали бы сильно по голове, потому что тогда было важно другое. Было важно прежде всего качество того, что ты делаешь. Сегодня вот эта жестокость, она возведена в норму. Вот в чем дело.
1: Я слышу твой голос, Любовь, и понимаю, что он мощный, сильный. И тут же вспоминаю Елену Васильевну Образцову, которую я брал интервью давным-давно. Нагло было, конечно, ужасно. И спросил ее, говорю: «Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, а вот, ну мы же взрослые люди, а климакс влияет на голос?» И она вдруг посмотрела на меня спокойно и сказала: «Да».
0: Очень.
1: И я с этим справилась.
0: Очень. Начинается очень большая перестройка организма. Начинают включаться совершенно не те мышцы, к которым ты привык. Потому что проседает органы и проседает гортань. Вся наша система Звукоизвлечение, оно связано с женскими гормонами. И мужскими, конечно, тоже. Но с женскими прежде всего. И женщины страдают очень сильно. Мужчины могут мягче пройти этот период. Хотя тоже, конечно, влияет гормональная система. Но у женщин это бывает, что трагически просто. Тебе надо настолько слышать, что со своим голосом делать, и как перестроить репертуар, потому что есть вещи, которые должны из твоей жизни быть убраны. Какие-то партии, какие-то арии, которые уже твоему голосу не будут подчиняться. И ты будешь вольно или невольно сравнивать себя молодую и искать те ощущения, которые у тебя были, с тобой сегодняшней. И это неизбежно. Неизбежно. Поэтому я, например, себе сказала в какой-то момент, что опера все. Это случается у каждого. Я говорила со многими. Я говорила с той же Еленой Васильевной Образцовой. Я говорила с Ириной Константиновной Архиповой. Я говорила с Ренатой Скотто. Я говорила с Миреллой Френи. Они говорят, все табу на какие-то вещи. Просто табу. И выбирать репертуар. И если есть возможность выходить в концертах и петь то, что тебе по силам, не расставаясь со сценой, если, так сказать, действительно не ставить уже окончательный о себе барьер и сказать, все, сцены больше в моей жизни не будет. Искать возможность выходить в том репертуаре, где публика тебя будет воспринимать адекватно. Например, Грейс Бамбри, которая училась у Лемон, она великолепно пела немецкий репертуар. И она выходила, пела посильные ей романсы, а потом выходила и пела «Summertime and the living is easy». Да?
1: Да.
0: Да, и это воспринималось прекрасно, потому что все понимали, что есть период в жизни, когда ты должен себе сказать «Все, вот оно, да».
1: Так, Любовь Казарновская, когда наш друг Андрей, ваш сын, сделает маму бабушкой?
0: Вот это вопрос. Пока он очень увлечен.
1: Тренируется.
0: Своим делом. Да, можно сказать, что так. Нет, у него есть очень хорошая подруга, с которой у них очень нежные отношения, но Андрюша очень увлечен своим делом.
1: Да.
0: Он в первых скрипках у Теодора Курензиса.
1: Я в курсе.
0: Да, и у него очень много всего. У него очень много сольных программ. Он все время что-то ищет, он все время находит какие-то невероятные, интересные концепции для своих программ. И он очень увлеченный человек. Я думаю, пока у него есть время. Для мужчины это, да, для мужчины это не так критично бывает, как для женщины.
1: А когда вы встречаетесь все вместе, же бывает, Роберт,
0: да,
1: вы,
0: Андрей, конечно.
1: О чем вы говорите?
0: А вот, кстати, не далее, как сегодня утром, Андрюш приехал в Москву, потому что у него как раз музыка «Этерна». С Курензисом были гастроли здесь. И как раз мы сегодня обсуждали с Андреем очень интересную поэму Шоссона.
1: «С утра»?
0: «С утра», которая для меня тоже, из-за моей любви к Ивану Сергеевичу Тургеневу и Полине Виарно, она очень знакова, эта поэма Шоссона, потому что это написано по тургеневскому дивной повести «Песнь торжествующей любви». Потому что Иван Сергеевич был уверен, что Поль Виарно – это его сын.
1: Даже
0: это
1: так?
0: Сын Полины, да. Вот, хотя он носил фамилию Виардо, но скрипач Поль Виардо замечательный, Иван Сергеевич, видимо, посчитав все сроки.
1: Ну, да.
0: Да, он был уверен, и он очень много влияния, так сказать, такого оказал на Поле Виардо в плане русской литературы, в плане своих статей, которые у Ивана Сергеевича так интересны. Это музыка, это литература. Где он писал рецензии на те спектакли, которые он посещал и с Полиной, и без нее, и в Берлине, и в Риме, и в Париже, и так далее. Вот так. Так что вот мы обсуждали сегодня поэму «Шоссон».
1: Неплохо. Люба, я вот смотрю на твое лицо и понимаю, что ты не была у хирургов, тем более пластического.
0: Не была.
1: Но лицо у тебя молодое.
0: Спасибо.
1: А я вот думаю, а как так, прожив такую сложную, такую напряженную жизнь, где было много и предательства, и лжи, ты сохранила такое светлое лицо?
0: Во мне живет ребенок. Как говорил Сент-Экзюпери, я хочу, чтобы ты мне нарисовал барашка в слоне, да?
1: Угу.
0: А не слона в барашке. Вот я хочу, чтобы ты понимал, о чем я говорю, говорил маленький принц. Да? Вот мне хочется, чтобы этот маленький принц, этот маленький Моцарт, этот ребенок всегда во мне жил и не умирал. И я действительно умею удивляться. Умею удивляться миру, умею удивляться хорошим людям, умею удивляться какой-то потрясающей информацией, которую я вдруг вычитываю в книгах. И я хочу ей поделиться. Я хочу моим молодым вот этот заряд моего молодого сердца дать и передать. И они мне говорят: «Любовь Юрьевна, а мы себя чувствуем прямо вот вашими ровесниками, а вас ровесницы нашей». И мне это очень дорого, потому что я могу общаться с молодыми, я их слышу.
2: Я не говорю с ними менторским тоном, я не включаю училку.
0: Где надо, я скажу сурово: «Слушай, ты не выучил».
1: Уж характер-то я вижу, да.
0: Да. Второй урок ты мне приносишь сырой материал. Я не хочу с этим возиться, не хочу с тобой считать раз, два, три, четыре. Я хочу, чтобы мы занимались делом. Но вот это молодое сердце, слава богу, мне удалось сохранить.
1: Любовь Казарновская, у нас осталась одна минута. А можно что-то сказать нашим слушателям?
0: Конечно. Мои дорогие, вот мне очень хочется, чтобы мы помнили, что мы страна великой культуры, что мы дети великой культуры, чтобы мы не переставали читать Пушкина, чтобы мы чистили нашу речь от всяких глупостей и таких слов-паразитов и иностранных слов, которые не значат сегодня ничего. А мне хочется, чтобы мы понимали, что только в единстве нашей культуры, в единстве наших сердец и в понимании того, что такое Русь небесная, мы можем преодолеть вот все то ужасное время, трудное время, даже не ужасное, но время обучения, которое мы проживаем. Поэтому давайте вместе все радоваться красивому, радоваться нашему прекрасному слову, который нам подарила наша культура, наш Пушкин, наш Тургенев, наш Достоевский, наш Чайковский подарил нам те музыкальные вибрации Рахманинов, которые мы должны слушать, чтобы быть по-настоящему русскими людьми, не в плане национальности, а в плане состояния души.
1: Друзья, это была Любовь Казарновская. Я очень благодарен за этот откровенный разговор.
0: И я тоже.
1: И буду надеяться, что весной я опять встречу эту прекрасную женщину на Тверском бульваре.
0: Давайте так и договоримся.
1: И нам будет о чем поговорить.
0: Обязательно.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: В какой-то статье мне недавно попалось очень яркое и точное сравнение. Ну, представьте себе художника. Только вместо красок у него слова интонации. И все это на его палитре, с помощью которой он рисует картину в воображении слушателя. Ну, там и тропы, и разные фигуры речи, интонации, логические силлогизмы. И сразу же становится ясно, чем дисциплина риторика все-таки отличается от высокого ораторского искусства.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Ну и поговорим мы сегодня, где, как и насколько сложно обучиться такому ораторскому мастерству, потому что с нами в студии Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующий кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, который, собственно говоря, этому мастерству обучает. Давайте так, вот где планка, где вот этот вот раздел между ремеслом и где уже высокое ораторское искусство начинается?
2: Слушайте, ну ремесло и искусство — это две стороны одной медали, потому что нельзя обладать чисто искусством, если у тебя нет навыка хорошей речи, и одного навыка тоже недостаточно, потому что важно, кто говорит, и важно уровень личности, который выходит на сцену и обращается к большому количеству людей. Мне кажется, что вопрос во внутренней свободе, в любви к языку и к своему делу.
1: Но это если вы берете такой профессиональный аспект. Но ведь есть такие краснобаи от рождения, то есть кому-то дано. А есть люди, которые там, как Сальери, алгебра и гармония, которые знают, как
2: конечно,
1: это делается.
2: Конечно, у каждого свой путь. Есть... Конечно, есть в театральном образовании замечательное слово «сверхзадача». Сверхзадача, ради чего я вышел на сцену и разговариваю с этими людьми. Вот у меня недавно был открытый тренинг с экскурсоводами. Они мне говорят, ну ужас, ну кошмар. Дети, которым неинтересно, их привели, а мы должны им что-то рассказывать. Я говорю, а какая у вас сверхзадача? Они говорят, а никакой. Я говорю, ну давайте придумаем, что в этой группе есть какой-нибудь мальчик, который, услышав вас, поймет, что ему интересна биология, что он хочет заниматься животными, посвятит этому свою жизнь и станет выдающимся биологом. Я смотрю, у нее в глазах что-то поменялось. Я думаю, боже мой, какое счастье. А дальше я получаю обратную связь через какое-то время. Анна Марковна, я стала по-другому вести экскурсии.
1: Анна Марковна, в 90-м году, когда я пришел на телевидение, мой главный редактор сказал потрясающую вещь. Он сказал, ребят, перед тем, как снимать там сюжет, очерк, неважно что, вы должны сами себе честно ответить, зачем я это делаю. Я это делаю для того, чтобы в новой редакции сразу заметили, какой я умный, талантливый, и я это делаю так. Я это делаю для того, чтобы бабушка Маша получила новую квартиру, я это делаю вот так. То есть, вот,
2: конечно,
1: понимаете, это та же сверхзадача.
2: Конечно.
1: Да?
2: И точно так же я выхожу на сцену, я несу информацию, я хочу убедить людей в своей позиции. Что я хочу? Я хочу предложить что-то новое и аргументировать.
1: Я это герой уже.
2: Я это оратор. Да, это не артист, это герой. И я должна сказать, что у меня есть дом русской речи, где мы работаем с людьми, которые не имеют никакого отношения к театру. И для меня важно не надеть что-то свое, чему я научилась в жизни, а увидеть тот потенциал профессионала, который у него есть, и который позволил ему достичь такого успеха в карьерном росте, ему его показать, его же собственный потенциал, и дать инструмент для того, чтобы этот потенциал вытащить наружу.
1: А скажите, пожалуйста, Анна Марковна, зависит ли еще ораторское мастерство от количества и качества прочитанных книжек человека?
2: Безусловно. Ну, понимаете, если говорить про гениев, то им опыт не нужен. Они знают все интуитивно. Но гениев очень мало. А любому профессионалу, который талантливый человек, конечно, нужна интеллектуальная и эмоциональная база. Когда-то Блок писал в записных книжках, готовясь к мероприятиям в честь, там были Пушкинские дни, и он написал, кто такой поэт? Это человек, который умеет писать стихи? Нет, конечно. Это носители ритма. Поэт чувствует, слышит и понимает звуки Вселенной. Он слышит подводные толчки, он чувствует дуновение ветра, он ощущает дыхание глетчеров и вулканов.
1: И дальше... гад морских, как там подземный ход, лозы прозябания.
2: И он, когда это ощущает, дальше он просто возможным языком передает это человечеству.
1: Возможно. И у меня есть такое подозрение, что некоторые гении частенько не до конца осознают гениальность того, что они сотворили.
2: Конечно.
1: Да, безусловно. А вы встречали вот таких вот гениев-ораторов, там, ну, как уровни там Плевака, Троцкий, не знаю, кто еще. А говорят, на проповеди к Филарету Дроздову собирались со всей России.
2: Слушайте, ну, конечно, они есть, наверняка, но, как вы понимаете, ко мне больше приходят люди, которые хотят этому научиться.
1: Пока еще не гений, да? Но все-таки, вот смотрите, опять же, ораторское мастерство, это же следующая ступень. Мы с вами как-то вот на прошлой встрече, вы горячо всех убеждали, что пора риторику включить в школьную программу. Кстати, вместе с логикой, с формальной. Это действительно надо сделать. Вот. Но риторика – это первая ступенечка, а ораторское мастерство – это уже пойдет второе, да?
2: Безусловно. Это уже, ну, как говорится, верхушка айсберга. Верхушка айсберга. И это невероятное творчество, радость и профессиональный навык.
1: Но ведь там уже идут такие внутренние дисциплины. Это язык стиль, да? Это умение аргументации, это выстраивание логики. Это все вот ораторское мастерство, да?
2: Конечно, конечно. И вы знаете, очень интересно, что, как правило, у людей, профессионалов, в голове это есть, но они не могут это реализовать. Вообще я живу по схеме, которая мне очень нравится. Мечтать, планировать, реализовывать, праздновать.
1: Последовательность хорошая.
2: Интересно, что, оказывается, люди не умеют мечтать, а мечты обязательны, потому что они безграничны. Можно мечтать о чем угодно.
1: Да.
2: Кто-то умеет планировать, но не умеет реализовывать. Но в основном люди планируют, реализовывать. И почти никто не празднует. А здесь как раз люди планируют, и у них в голове это есть, но реализовать они не могут, потому что у них нет инструментария.
1: Это очень важно, потому что, смотрите, празднование как ритуал – это закрепление успеха.
2: Да.
1: Фиксация.
2: Да. И дальше я опять мечтаю.
1: Угу. Да, безусловно.
2: Всем рекомендую эту схему.
1: И знаете, что самое обидное? Самое обидное, что есть вещи, до которых мы доходим сами, но слишком поздно, потому что я проработал все-таки больше 4 десятилетий в системе гостелерадио, да, и он только лет через 20 вдруг понял, что, во-первых, конечно, сначала надо подвешивать интригу, потому что обязательно надо заинтриговать слушателя. И потом долго еще думал, мучился, как. Конечно, я только лет через 20 понял, что как бы ты хорошо и убедительно не говорил, человек через 2-3 минуты думает о том, что утюг я выключил, не выключил, о чем сын придет.
2: Удержать внимание.
1: Да. Не удержишь, все равно не удержишь, все равно оно будет уходить. Поэтому надо встряхивать, надо рассказать анекдот, надо что-то сделать неожиданное.
2: Надо менять темп и ритм, потому что монотон убивает.
1: Конечно. Но видите, вот мы-то до этого доходим своим умом слишком поздно, хотя можно вот пойти всему этому научиться.
2: Конечно, да? Безусловно. И я с радостью этому учу. И у людей просто меняется качество жизни.
1: Спасибо вам большое и за то, что учите, и за то, что сегодня так много интересного рассказали в нашей студии. Друзья мои, я напомню, что у нас в гостях была Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Ну, и я ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь ненадолго. Через неделю снова встретимся.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. 9 Б. Война как предчувствие.
3: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
8: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
8: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
8: Все это масло таволги.
9: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
8: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей. Только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
8: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
8: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России.
10: 6 мая, 18.00. Концертный зал Чайковского. Хоровой гала-концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. Ведущие хоровые коллективы России, Казахстана и Китая представят московской публике богатство национальных певческих традиций своих стран. Уникальный праздник в одном из лучших концертных залов столицы. Информация о билетах на официальном сайте зала meloman.ru.
11: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
12: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
13: 16+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. В нескольких городах задержаны граждане России за оправдание атак БПЛА и призывы к диверсиям. Легкомоторный самолет «Аэропракт», который проводил мониторинг лесных пожаров, разбился в Омской области. И снег лежит примерно на половине территории России, больше всего его в Красноярском крае. Об этих и других событиях далее подробно. 5 агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах СВО, сообщили в ФСБ. В будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Координировали действия агентов Киева в иностранном мессенджере Telegram. Кроме того, в Кинге, Сэпи, Чите и Томске установлено и задержаны граждане России, которые в соцсетях и мессенджере оправдывали совершенные ВСУ, ракетные и беспилотные атаки на объекты ТЭК, теракт на Крымском мосту, а также призывали к осуществлению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры на территории России. Группировка российских войск «Север» за сутки уничтожила в ходе спецоперации 65 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 и 61 пункт управления беспилотной авиацией. О результатах боевой работы группировки рассказал начальник ее пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение, нанесли поражение формирования механизированной аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живые силы технико-механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избицкая и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, на сутки уничтожены свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 миномета, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба ВСУ». Кроме того, вскрыт и уничтожен 61 пункт управления БПЛА, 142 БПЛА самолетного типа, 65 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, квадроцикл, 4 мотоцикла и 6 НРТК противника.
1: Группировка ЗАП за сутки в зоне проведения спецоперации уничтожила 99 беспилотников самолетного типа и 82 тяжелых квадрокоптера. Кроме того, поражены 47 пунктов управления БПЛА. Российские средства ПВУ за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Американские военнослужащие находились на борту двух торговых судов США, которые пересекли Ормузский пролив в понедельник. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, Иран обстрелял два судна, применив в том числе ракеты-дроны, но американские военные отбили атаки и потопили несколько небольших катеров. Телеканал уточнил, что это был первый известный случай нахождения американских военных непосредственно на борту торговых судов, пересекавших Ормузский пролив. В Пентагоне назвали действия вооруженных сил США разумными мерами безопасности. Топ-цель ликвидирует последствия ударов ВСУ по нефтекомплексу. Мазут убран на 4 из 6 участков, а семьи, которые лишились жилья, получили временные квартиры. Как сообщил информационной службе «Вести» руководитель пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Александр Сувачев, за сутки собрано около 1500 кубометров загрязненного песка и грунта.
3: С начала проведения работ более 18,5 тысяч кубометров собрано загрязненного песка и грунта и водомазутной смеси. За сутки около 1500 тока. Что касается численности группировки, общая группировка у нас сейчас составляет более 730 человек и свыше 65 единиц техники.
1: 5 квартир маневренного фонда Туапсе подготовили к временному приему семей, утративших жилье в результате атак украинских БПЛА, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Он уточнил, что семьи останутся в квартирах маневренного фонда, пока не будет полностью решен вопрос с их постоянным жильем. Легкомоторный самолет «Аэропрак-22», который проводил мониторинг лесных пожаров, разбился в Омской области. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 2 человека погибли при крушении легкомоторного самолета. По предварительным данным, ЧП произошло около деревни Кашкарево Азовского-Ненецкого национального района Омской области. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Средняя стоимость бензина в США составила почти $4.5 за галлон. Это более $3.5 за литр, тем самым показав рост почти на 50% с момента начала боевых действий в Иране. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные Американской национальной автомобильной ассоциации, сейчас больше всего за бензин платят водители в штате Калифорния, где стоимость галлона горючего превысила $6. Основной причиной повышения стоимости топлива остается глобальный энергетический кризис и рост цен на нефть, вызванный боевыми действиями США и Израиля в Иране. Снег лежит примерно на половине территории России. Больше всего его в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в центре Якутии уже появились бесснежные пространства. Вокруг них высота снежного покрова составляет до 10 сантиметров. Кроме того, все еще под снегом находится Чукотка. Местами высота снежного покрова достигает метра. Магаданская область тоже под снегом. Там до 30, местами до 80 сантиметров, пояснила синоптик. Активные паводковые процессы продолжаются на азиатской территории России. Также достижение неблагоприятных отметок отмечено в ряде регионов на европейской территории страны, сообщила Марина Макарова. Парад ретроавтомобилей, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Поклонной горе 10 мая. В автопробеге примет участие около 300 автомобилей, мотоциклов и спецтехники, выпущенных в середине 20 века. Колонна проедет по столице и финиширует у стен Музея Победы. Участники возложат цветы к вечному огню и почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Хоккейная московская «Динамо» объявила об уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Россиянин входил в тренерский штаб «Бело-голубых» с 2021 по 2025 год, а затем вернулся спустя несколько месяцев. В ноябре он стал исполняющим обязанности рулевого после отставки Алексея Кудашова, а в декабре Козлова утвердили в качестве главного тренера. Бывший партнер Александра Овечкина по Вашингтону, хоккеист Питтсбурга Александр Алексеев, может вернуться в Салават Юлаев. Об этом заявил агент защитника Сергей Исаков. Игрок был выбран Вашингтоном на драфте 2018 и до прошлого лета выступал там, пока не подписал контракт с Питтсбургом. За это время россиянин также успел поиграть за Салават с 2020 по 2021 год. Байдарочники и каноисты из России начнут отбор на Олимпиаду с Кубка мира в Сегиде. Соревнования в Венгрии пройдут с 8 по 10 мая. В заявку на турнир вошло 24 отечественных спортсмена. Основным способом квалификации станет олимпийский рейтинг, согласно которому будут распределены 162 путевки, по 81 у мужчин и женщин. Еще 72 участника будут отбираться на турнир по итогам континентальных соревнований. Инспекторы российского антидопингового агентства в апреле зафиксировали 33 случая нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА. Напомню, атлет в случае трехкратного несоблюдения этих норм в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и тренировочных сборах, а позднее дисквалифицирован. Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус россиянам Георгию Стефановичу и Константину Волкову, сообщает ТАСС. Они оба специализируются на BMX-гонках и становились победителями и призерами юношеских первенств России. А у меня на этом все. До новых встреч.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Сыктывкаре ожидается переменная облачность, возможны дожди и до 19 тепла. В Перми плюс 23-25, кратковременные осадки, грозы, в Кирове 26 и также возможны осадки. В Оренбурге прохладнее 23, также возможны осадки, в Казани 28 и будет сухо. В Самаре такая же погода, в Нижнем Новгороде возможны кратковременные осадки и до 28 градусов. Во Владимире плюс 26, возможны грозы. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для российской столицы.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Заряди». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: Информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: слушаем.
1: 6 мая, друзья, на календаре. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте. Канал «Слушаем» сегодня, в среду, начинает свою работу в канун саунд.

0: подписывайтесь ВКонтакте на нашу группу. Есть все возможности для того, чтобы потом послушать какие-то упущенные вами эксклюзивные интервью в нашем эфире, в прямом. Ну и вообще быть в курсе всех событий, в том числе и анонсы какие-то, посмотреть коллег, программы, знать, когда выходят. В общем, полезная информация, на самом деле ее достаточно много. В России растет число дел об изъятии у коррупционеров активов, которые были нажиты еще в 90-е годы. Вот эта новость появилась на лентах информагентств накануне, и многие воскликнули: да неужели ж мы дожили до тех самых времен? Обсудим с нашим экспертом о том, какие активы у каких коррупционеров конкретно предполагается изымать или уже изымаются. Утверждены меры в России по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Эти самые меры до 2030 года. Что это за поведение такое, как с ним будут бороться, предполагается, тоже побеседуем на эту тему, крайне интересно. Вот еще одна, тоже интересующая многих история, это взаимосвязь между общей смертностью в России и с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. У нас будет большая история о том, как на самом деле борьба с алкоголизмом влияет на статистику смертности в отдельно взятой стране. И всегда ли государственная борьба с злоупотреблениями алкоголем приводит к желаемым результатам. Поговорим об этом подробно, эта тема очень и очень важна. Также у нас, конечно же, будут московские новости и в следующем часе, и в этом. Ну, забегая вперед, скажу, например, что в этом часе мы будем обсуждать тему интересную не только для москвичей, жителей Подмосковья, а для всех россиян, безусловно, особенно у тех, у кого есть дачи. Об опасном заболевании дачников предупредили. Вот в этом часе в московском блоке мы поговорим на эту тему, в частности, и коснемся хантавируса. Что это за хантавирус такой, от которого на отдельно взятом лайнере, в отдельно взятом море, но уже погибли даже люди. Еще в этом часе поговорим мы про странную историю. Почему-то в некоторых российских школах, в некоторых регионах выпускникам не разрешают ставить вальсы на вечер последний, да, вот этот выпускной, под иностранные песни. Что за тренд такой? И почему, самое главное, да, вот хочется разобраться. В Минтрансе работают над переводом транспортных льгот в электронный формат. Тема очень интересная. Расскажу здесь в том числе я и про горячую литию для участников СВО и их близких. Ну, а еще одна история касается оформления двойной фамилии в браке. В России станет легче такую двойную фамилию оформить. Для чего и почему, ну, чуть позже узнается. А вот с чего мы начнем. В России заработали новые правила снятия граждан с регистрационного учета. С 1 мая вступили уже в силу обновленные правила снятия граждан с регистрационного учета. При этом мы говорили предварительно в начале прошлого месяца об этом. Власти обещают не устраивать тотальных проверок. Просто владельцам жилья будет теперь проще выписывать тех, кто числится в квартире или в частном доме, только на бумаге. А что это за такие случаи? Вот об этом давайте поговорим с адвокатом, экспертом Национального антикоррупционного комитета России Игорем Барановым. Игорь Павлович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте выясним сначала, да, что за ситуации такие, когда человека могут взять и снять с регистрационного учета по какой-то причине. Что это за причины такие могут быть?
1: А вот то, что называется в простонародье фиктивное проживание, когда человек не проживает, а только числится по конкретному адресу в виде штампа в паспорте. Вот в этих ситуациях, когда собственник против этого, не поддерживает, имеет право подать заявление либо в суд, либо, как сейчас стало, напрямую в МВД, проводит соответствующую проверку, либо заседание судебное, устанавливает факт фиктивного проживания, и человека органы ФМС принудительно выписывают, снимают с регистрации по конкретному адресу.
0: Вот здесь я такую строчку прочитал, которая вызывает вопросы, да, вот вы коснулись как раз немножко этого. Давайте поподробнее. Смотрите, правила снятия с учета людей теперь, которые числятся в квартире формально, стали гораздо проще для собственников жилья. Не совсем понятно, ведь собственники жилья обычно ставят на учет, на регистрационную у себя в квартире кого-либо. А какие бывают такие ситуации, что человек вдруг, значит, говорит: а я сниматься с учета не буду. Я правильно понимаю, что это не касается тех случаев, когда добровольно выписываться гражданин не хочет? Тогда возникает вопрос к собственнику: а зачем же ты его здесь прописал?
1: Я с вами соглашусь, вопросы к собственнику, конечно, могут быть,
0: да.
1: Но для себя считаю первое, что воля собственника является прямой. Второе для себя хочу отметить о том, что я считаю, что это...

0: это определенного рода амнистия для лиц, которые допустили так называемую фиктивную регистрацию и резиновые квартиры. То есть ты имеешь право обратиться с заявлением, указать, что люди проживают эффективно и очистить свое жилье от эффективно поставленных на учет лиц, поскольку в дальнейшем для этих лиц правовые последствия будут несколько другие. Что им придется эти вопросы решать по-другому, либо вставать на необходимый учет уже законно официальным порядком. Ну и всегда констатировано все-таки, что собственник распоряжает своим жильем, кто там зарегистрирован, кто не зарегистрирован. И давайте отразим с точки зрения права. На самом деле ничего нового не случилось. Просто в приказе МВД прописали процедуру досудебную возможности прекращения этой регистрации. Угу. Раньше это возможно было через суд, теперь это возможно в том числе и через обращение в МВД. Это не безусловные действия. МВД, получив заявление, проводит проверку, устанавливает факт фиктивной регистрации, о чем свидетельствует отсутствие проживания, неучастие в оплате коммунальных платежей.
1: Да.
0: И только после этого выносится процессуальное решение и запускается процедура вытяжки.
1: Давайте успокоим наших встревоженных слушателей, которые задают вопрос, если они собственники квартиры и в ней прописаны, но там не живут, потому что там, например, стали жить их дети, а сами они перебрались там, допустим, за город, но все равно прописаны в своей собственной квартире. А это их как-то коснется? Могут ли их по этой причине, что они здесь не живут, взять и выписать вдруг? Игорь Павлович, подожди, вы пропали. Вот это очень важный момент. Хотелось бы все-таки здесь немножечко разобраться. А давайте попробуем еще раз. Слышите вы меня сейчас?
0: Да, слышу.
1: Очень плохая связь. Еще раз начните свой ответ, пожалуйста, потому что хочется понимать. Ну, увы. Да, единственное, что я смог разобрать, что собственника выписать невозможно. Надеюсь, что это правда. Благодарим мы Игоря Баранова, адвоката. Таким образом, у нас эпоха бумажной прописки уходит в прошлое, пишут газеты. Теперь для сохранения регистрации потребуется не только штамп в паспорте, но и реальное присутствие в жизни квартиры. Да, вот эта строчка, которая многих насторожила и многих удивила. Но, как мы сейчас... А я уверен, что мы к этой теме еще вернемся неоднократно, потому что она важна для многих наших собственников жилья. Выпускникам запрещают ставить вальсы под иностранные песни. Прижаться к крашу, как говорится теперь, из 11-го Б под Стинга не получится из-за закона о защите русского языка. Удивительные дела. Значит, смотрите, что произошло. Ребята из школы имени Фомина Рязанской области еще в январе выбрали для танца знаменитую «Shape of my heart». Заплатили хореографу, между прочим, 50 тысяч рублей по 5 тысяч с носа. И несколько месяцев готовились. Но вдруг администрация школы говорит: «Чувство прекрасного замечательно, но давайте-ка мы этот трек запретим, потому что нужно ее заменить на отечественную композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». И вот, как смешно сообщают нам различные информационные каналы, дети продолжили репетировать, но уже патриотичнее, как говорится. Что происходит? Потому что такие же случаи в Ярославской и Тамбовской областях зафиксированы, где под раздачу попали вальсы под Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон, другую мировую классику эстрадную и рок-н-ролльную. И вообще, вот, например, Рязанский Минобор сообщил информационному агентству МЭШ, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту на своих мероприятиях, исходя из федеральных законов о госязыке и образовании локальных актов. Но не изумительно ли это? Поприветствую Михаила Богданова, главу Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагога. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день, да, здравствуйте.
1: Как прокомментируете, во-первых, в строках нашей с вами беседы вот эту удивительную историю?
2: Слушайте, ну это, конечно, полная какая-то вот чепуха какой-то. Ну, уже, кстати, ростки вот этой тенденции, они там в прошлом году уже появились, а сейчас вот с выходом этого закона, собственно, они проросли пышным цветом. Для меня это дичь, вот правда. Я просто напомню и всяким разным, значит, чиновникам, и тем директорам, кто это запрещает, что у нас в федеральном государственном образовательном стандарте есть такой предмет — иностранный язык. Mm-hmm. Английский язык изучается в школах.
1: Yeah.
2: То есть, ну, хорошо, давайте запретим тогда английский язык, в чем проблема, да? Или у нас есть предмет история, да? В ней есть раздел иностранная, так сказать, история, да, иностранных государств. там изучаются, вообще, изучаются даже страны НАТО. Ужас какой, представляете себе? Вот, и прочее, и прочее. То есть давайте там из музыки уберем авторов соответствующих иностранных, итальянских, французских, американских, английских. В старших классах изучаются вообще ужас какой, там, не знаю, Эндрю Ллойд Вебер какой-нибудь. Вот просто запретить всех. Кинга могут на музыке показать, как если вообще-то того же самого, который вообще-то, ну, такой классик, по сути, музыкальный.
1: Да.
2: Вот. Я вот этого вот не понимаю.
1: Правда, я всегда предлагаю, давайте начнем с Шекспира. Ну, прям начнем запрещать Шекспира.
2: Да, прямо с нашего Ямы, что ж, не взяться за него.
1: Как быть ребятам, самое главное, слушайте, ну, правда, они же деньги заплатили, да, здесь родители скидывались, и, в общем, сумма 50 тысяч рублей.
2: Ну, я бы попросил со стороны, вот, понимаете, вот в этом случае я бы со стороны родителей, да, этих ребят попросил бы основания официальные, вот прям официальные, и прям пошел бы с этим в прокуратуру.
1: Хорошая идея.
2: Вот правда, потому что, ну вот это надо просто по рукам бить за такой идиотизм. Если администрация школы стоит вот на такой позиции, на такой идиотской, да, ну вот тогда, значит, надо бить. Потому что, ну, вот, знаете, когда драка неизбежна, значит, бить надо первым в данном случае. Вот, поэтому по завету Владимира Владимировича. Ну, вот правда, я вот не считаю это правильным никак. Ну, вот есть хорошая музыка, почему мы должны от нее отказываться? Это то же самое, что делают те же самые европейцы, американцы, украинцы и прочие, которые запрещают русских и классиков, и русскую музыку, и русские тексты, да? Ну вот мы что, вот почему мы уподобляемся им? Я вот этого правда не понимаю.
1: Зеркалим маразм, да. Я, знаете, еще здесь какая есть строчка? Значит, по мнению Рязанского Минобра, песни должны соответствовать возрастным нормам. Возрастным нормам. Вот это как понимать?
2: 18 лет выпускников вообще-то, половины класса как минимум.
1: Между прочим. И в этом смысле довольно странно поведение представителей администрации школьных, которые, может быть, даже не задумываются о том, что им все время кажется, что у них дети, а это же наши дети. Детям уже действительно по 18, некоторым, кстати, по 19 лет.
2: Да, они вообще дееспособные люди. Ну, в общем, я считаю, что это чушь, это какая-то вот, ну, абсолютнейший идиотизм, да, который вообще надо, на мой взгляд, было бы со стороны Министерства просвещения как-то прокомментировать и дать по рукам вот всем этим местным, значит, дуракам. Потому что, ну, правда, это не...
1: Это я здесь с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен, и с эпитетами тоже. Поддерживаю на 100%. Михаил Юрьевич, хочу вот еще какой вопрос задать, уж коль мы с вами в эфире в прямом. А у нас впереди пора ЕГЭ начинается жесткая. Сейчас очень тоже много различных изменений, в том числе и по вопросам. Мы вчера это обсуждали, по вопросам, как будут к ЕГЭ допускать, что вот эти, значит, все обыски, так сказать, школьников, которые на ЕГЭ приходят, они вроде как должны быть устранены и так далее. Как вы к этому относитесь? Что вообще вы можете сказать по этому поводу? И насколько все у нас сегодня в плане подготовки к ЕГЭ измениться должно?
2: Да нет, в этом плане я думаю, что ничего особо не изменится в той части, которая касается досмотров, потому что они и никогда и не были разрешены. То есть у нас есть законодательная рамка, четкая, в которой поименовано, кто вообще имеет право осуществлять досмотр. В этом закрытом списке нет никакого ЕГЭ, никаких сотрудников пунктов приемов, и здесь ничего нового не появится. То, что, может быть, появится какое-нибудь распоряжение, или там, ну, не распоряжение, а какое-нибудь там рекомендательное письмо от Рособорнадзора, что этого не делать, ну, разумные люди этого и не делали. Да, то есть, ну, хорошо, опять-таки, рекомендации не обязательно к исполнению. У нас закон все определяет. Законом нельзя этого делать. Поэтому, ну что, вот...
1: Ну и у нас всегда, знаете, чем ближе ЕГЭ, тем больше различных предложений. И вот одно из самых последних, вообще свежайшее, на самом деле, предложение, все-таки позволить школьникам пересдавать все предметы ЕГЭ в случае неудовлетворительных оценок, а не один из, да, как сейчас у нас это и
2: есть. Ну, это технически нереализуемо, потому что...
1: Почему?
2: Потому что на пунктах проведения у нас работают вообще те же самые учителя, которые иногда должны отдыхать. Да, у них отпуска просто не будет никогда, если вот это организовать, это первое. Есть решение другое, совершенно, которое я уже много лет, так сказать, говорю, которое давно надо уже реализовать, на мой взгляд.
1: Так.
2: Это вернуться к экзаменам, которые проходят в режиме обычных экзаменов, в выпускных и вступительных, но в вступительные, вот это вот, собственно, ЕГЭ, перенести в пункты приема, которые, ну, по аналогии с приемом экзаменов в ГАИ. То есть постоянно круглогодично действующий центр, в котором можно сдавать, когда тебе надумается. Вот ты когда готов прийти и сдать экзамен, приходи и сдавай, получай свои баллы и потом предъявляй их в приемной комиссии. Вот какая должна быть схема. Mm-hmm. А все остальное, это, ну, на самом деле... И там как раз можно делать...
1: Но это все равно в плане... Это все равно остается как ЕГЭ, по вашему представлению, да?
2: Да, да, да, да. То есть это, по сути дела, тот же экзамен, только у него просто есть, грубо говоря, возможность сдавать его когда угодно.
1: Потому, то есть, да.
2: Это точно такой же вступительный экзамен.
1: Всех, потому что поборников прав, так сказать, верните нам обратно экзамены, как это было в советское время, Анзор Мунзаев здесь на днях успокоил. Он сказал, что ЕГЭ невозможно отменить в России... Из-за отсутствия подходящей альтернативы.
2: Ну, это ему так кажется. Он очень хорошо, его ведомство, его подведомственные организации очень неплохие деньги на этом зарабатывают. Поэтому, конечно, ему совершенно не хочется признавать, что существуют какие-то другие варианты. Вот, поэтому, ну...
1: Это вопрос,
2: это не его вопрос, на самом деле. Это должны решить другие люди.
1: Спасибо. Спасибо большое. Михаил Богданов, глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагог, был с нами на прямой связи. Но я еще раз напомню вам, друзья, если вдруг вы пропустили начало беседы, значит, в школах, в нескольких российских школах, администрация вдруг запретила ставить вальсы на выпускной вечер под иностранные песни. Более того, не просто под какие-то иностранные песни, а под классику мировую вот композиции. Sting, Shape of My Heart, Whitney Houston, Тони Брэкстон. То есть вот эти все красивейшие мелодии, красивейшие песни. И действительно, Михаил Юрьевич прав, мне кажется, да? У нас есть предмет иностранный язык. Там дети изучают, о ужас, английский, а то и немецкий, представьте себе. И даже, боюсь признаться, французский. Вот что происходит. Вернусь через минуту.
3: Радио России. На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
4: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
3: Слушаем.
1: Канал «Слушаем», друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Продолжаем знакомить вас с любопытными новостями и темами. Вот из Минтранса вдруг новости пришли, совершенно удивительные и полезные для многих. Например, знаете ли вы, что в течение 4 месяцев на базе ситуационно-информационного центра Минтранса работает горячая линия для участников СВО и их близких, которая была открыта в рамках поручений министра транспорта Андрея Никитина. И теперь, если какие-то возникают вопросы у ветеранов, участников СВО, связанных с транспортом, они могут обратиться вот в этот ситуационный центр, СИЦ сокращенно, чтобы вы понимали, по телефону или с помощью электронной почты, и всегда помогут, всегда подскажут, что делать. Это очень важно, если, например, ветеран едет на другой край нашей страны, например, в отпуск или для лечения. Мало того, работа по переводу транспортных льгот в электронный формат. Вот теперь одна из ключевых задач, работу, над которой ведет ситуационный центр Минтранса, и она реализуется с некой помощью автоматизированной информационной системы управления льготными перевозками. У нас, конечно, возникли вопросы, потому что у многих есть льготы, в том числе у многодетных семей и так далее, и так далее. И обо всех этих вот новшествах хочется немножечко поговорить с директором Департамента реализации проектов Ситуационно-информационного центра Минтранса Георгием Селезневым. Георгий Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, Дмитрий. Приветствую наших слушателей.
1: Вот, первый вопрос, смотрите, конечно, важный, да, что вообще дает отдельно взятому человеку или многодетной семье, или тому, у кого есть льготы, вот этот самый перевод транспортных льгот в электронный формат? Что это упрощает?
5: Да, Дмитрий, ну, во-первых, цифровизация транспортных льгот повышает качество обслуживания и удобство оформления билетов льготными категориями пассажиров за счет применения онлайн-сервисов. Если раньше льготнику нужно было сначала собрать все необходимые бумажные документы, подтверждающих его право на льготу, потом добраться до кассы, отстоять очередь, то сейчас можно просто зайти на официальный сайт перевозчика в сети интернет, выбрать нужный раздел и оформить льготный проездной документ. Такой подход, безусловно, экономит время пассажира. Сейчас на принятие решения нужно всего несколько минут в сравнении с процессом рассмотрения перевозчиком бумажных документов, которые могут занимать до 5 дней. Во-вторых, цифровизация повышает прозрачность льготных и субсидированных перевозок как для перевозчиков, так и для государственных ведомств. Вообще подтверждение права на льготу не всегда означает, что гражданин воспользовался после приобретенным билетом. Вот наша автоматизированная система управления льготными и субсидированными перевозками АИСУ ОСП учитывает каждый использованный льготный билет, что позволяет формировать отчетность для последующих взаиморасчетов между перевозчиками и ведомствами по компенсации выпадающих доходов. Также система рассчитывает баланс доступной квоты для льготных категорий граждан. Да. Это жители Дальневосточного федерального округа, пенсионеры, молодежь, курсанты, другие категории. Вот, в общем, такие преимущества.
1: Спасибо большое. Спасибо вам за комментарий. Георгий Селезнев, директор Департамента реализации проектов Ситуационно-информационного центра Минтранса, был с нами на прямой связи. Ну и здесь еще любопытная деталь. В Шереметьево многодетные семьи могут теперь оформить скидку на паркинг прямо в приложении. Тоже быстренько, удобненько и все хорошо. Единственное, что для этого нужно, это СНИЛС. Здесь вот у меня подмечено в сообщении информационном. Но это что касается, друзья, оформления проездных билетов. А вот что касается оформления двойной фамилии в браке, в планируемом, наверное, да, или уже состоявшемся, сейчас мы об этом поговорим. Правительство России поддержало проект поправок в Семейный кодекс, который упростит оформление двойной фамилии в браке. У нас ведь как бывает, да, один из супругов хочет, например, свою фамилию сохранить, не хочет брать, например, девушка фамилию своего мужа, потому что она, может быть, ей кажется смешной. А может быть, просто она хочет сохранить свою. И поэтому нужна двойная фамилия, вот такая вот. Как это можно будет сделать проще? С такой инициативой, кстати, выступила депутат Госдумы Ксения Горячева. К нему появились замечания, перерабатывали этот самый документ. И что в итоге-то? Давайте вот поговорим об этом немножко с юристом Еленой Кудерко. Елена Игоревна, приветствую вас, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Дмитрий.
1: А в чем были сложности? Потому что мне-то казалось, да, у нас вот Ивановых-Сидоровых полным-полно в стране. То есть не было такой сложности. Зачем тогда нужно такое предложение? Не совсем понимаем. Как это работало и как это работает сегодня вот в свете того, что предлагается изменить?
6: Сейчас это работает таким образом, что сделать себе двойную фамилию могут только оба супруга одновременно. При этом первая всегда должна стоять фамилия мужа, и через дефис второй будет уже стоять фамилия жены. Соответственно, если брать двойную фамилию, то это только два члена семьи. А если же мы говорим о тех изменениях, которые планируются ввести, тогда каждый из супругов может оставить либо свою фамилию, либо взять одинарную фамилию, либо установить двойную фамилию. Потому что сейчас для того, чтобы один из супругов был со своей фамилией, другой с двойной, нужно после заключения брака обратиться в ЗАГС и сделать смену фамилии. Вот. И за счет того, что это многоэтапность, ЗАГСы загружаются, я не могу сказать, что это частая ситуация, которая встречается, да, вот по двойной фамилии, но тем не менее это дополнительная работа и дополнительная нагрузка на ЗАГСы. Сейчас она будет снята.
1: А как можно будет это сделать после, ну вот как вы себе представляете, после уже брака, например, люди прожили там какое-то количество лет, например, вместе, да, и вдруг кому-то одному из них захотелось, значит, вернуть обратно свою девичью фамилию. Как это может выглядеть на самом деле, какой алгоритм действий?
6: А сейчас для этого нужно обратиться просто в ЗАГС по месту жительства, написать заявление на смену фамилии. Каких-либо дополнительных документов для этого собирать не нужно. То есть эта фамилия может быть фантазийной, может быть вот своей родовой, либо любой другой фамилии, в том числе двойной. Вот. И органы ЗАГСа это заявление рассмотрят, выдадут свидетельство на смену фамилии, и на основании этого свидетельства нужно уже будет менять паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение, ну, то есть все основные документы, где эта фамилия будет изменена.
1: А были ли когда-нибудь причины у регистрирующих органов для того, чтобы отказать вот в таком желании человеку? А если были, то какие это обычно бывают причины?
6: Относительно фамилии обычно причин таких нет. Это может касаться только несовершеннолетних детей, потому что когда детям меняется фамилия, нужно согласие второго родителя на смену. То есть условно оба родителя должны обратиться. Вот. Относительно взрослых, как правило, это все делается по заявлению, каких-то ограничений нет. Часто ограничения встречаются по имени. Когда пытаются на, к примеру, там американский манер, да, назвать ребенка или там взять себе имя какого-то мультипликационного героя, да, или назваться каким-то существительным, то есть.
1: Или каким-то, например, существом.
6: Да, или существом в том числе. Тогда возникают вопросы и говорят о том, что ну вот по реестрам, по вот официальным спискам таких имен нет. Но если смотреть статистику, которую сейчас публикуют ЗАГСы, странные имена появляются все чаще, в том числе, как раньше это были, да, герои сериалов какие-то, Мария Елена и прочее. Вот сейчас это более такие марвеловские герои.
1: Елен, да, и знаете, еще какой вопрос тоже очень важный. Вот и у нас бывают интернациональные браки, да, и есть ли какие-то препятствия для того, чтобы, например, гражданка взяла себе двойную фамилию, например, да, Иванова Джексон, например, или там Иванова Смит, я не знаю. Другие фамилии могут быть не только американские, не только английские, но и другие тоже. Здесь что обычно говорит наш закон на эту тему, и возможно ли такое?
6: Вот сейчас при регистрации брака как раз так невозможно, потому что если вот Иванова Джексон берет себе жена, то и муж тоже должен быть Ивановым Джексоном. То есть фамилия должна быть в свидетельствах либо добрачная каждого, либо общая. Вот. Но, к примеру, она может остаться Ивановой, получить новый паспорт или свидетельство просто о заключении брака, и с ним через несколько дней прийти в ЗАГС и вот как раз сделать себе, только себе, двойную фамилию. А когда вот инициатива, которая в Государственной Думе сейчас рассматривается, будет уже утверждена, будут внесены поправки в Семейный кодекс, мы уже можем говорить о том, что в заявлении в ЗАГС, когда при регистрации брака, там есть графа о том, какая будет фамилия после регистрации брака. И уже вот он остается Джексоном, она себе ставит Иванова Джексон.
1: А имеет значение, чья фамилия идет на первом месте? Джексон Иванова или Иванов Джексон? Вот здесь имеет какое-то значение? Или должна быть одинаковая у обоих, если оба берут?
6: Вот сейчас должна быть одинаковая у обоих, и сейчас же действует правило о том, что на первом месте должна стоять фамилия мужа,
1: да.
6: И через дефис стоит фамилия жены. Как я понимаю, по поправкам, поскольку напрямую такого
1: 10 секунд
6: правила
1: у нас,
6: не прописано, да, то тогда не будет. То есть можно будет в любом порядке.
1: Прекрасно. Спасибо большое. Елена Кудзерка, юрист, была с нами на прямой связи. У нас далее хранитель времени Андрей Светенко. Давайте послушаем, про 1785 год пойдет речь. Ну, а затем я к вам вернусь. У нас тоже есть масса интересных новостей для москвичей.
7: Андрей Светенко. Хранитель времени. В этот день в 1785 году был обнародован манифест императрицы Екатерины II, который чаще называют «жалованная грамота дворянству». На первый взгляд, ничего принципиально нового по сравнению с указом о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, который появился в короткое царствование Петра III, мужа Екатерины, в 1762 году в жалованной грамоте не было. Просто Екатерина хотела, чтобы вольности дворянству ассоциировались с ее именем, а не с именем ее несчастного мужа. Если не знать текста указа Петра III, то грамота Екатерины выглядит весомо. Свобода выбора, служить или не служить, право на торгово-промышленную деятельность с преференциями по сравнению с купечеством и мещанами. Новым было и пафосное определение сословия дворян как благородного. Привилегии в экономической деятельности были дополнены тем, что они, вопреки винной монополии государству, получали право заниматься частным винокурением в своих имениях. Новым было и то, что дворяне получали право создавать свои корпоративные сообщества, дворянские собрания. Эти собрания обладали имущественными правами, например, могли иметь свои финансы, аппарат служащих. Обладали собрания и политическими правами, например, подавать свои прожекты императору. В состав собрания входили все дворяне, имевшие имение в данной губернии. Управлял собранием губернский предводитель дворянства. Кандидатура последнего утверждалась губернатором. Собрание избирало также заседателей в сословные суды и, внимание, полицейских должностных лиц. Любопытно, что к выборам не допускались дворяне, не имевшие земель, а также юнцы, не достигшие 25-летнего возраста. Также ограничивались на выборах в дворянские собрания права помещиков, не служивших в армии и не имеющих офицерских чинов. Кстати, дворянского звания можно было и лишиться по решению суда за совершение тяжких преступлений, смотри случай с Салтычихой. Показательно, что сын Екатерины, Павел I, подверг значительному изменению все, что было создано его матушкой, в том числе и дворянскую вольницу. Он ликвидировал губернские дворянские собрания, запретил дворянам лично обращаться с просьбами к императору, восстановил телесные наказания для лиц благородного происхождения. Ну и надо ли тогда удивляться тому, что произошло с Павлом в марте 1801 года? С вами был Андрей Светенко.
8: Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
9: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
8: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
11: Радио России. На правах рекламы.
12: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
13: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
12: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
13: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах, Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
12: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
13: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
12: От чего возникает эта болезнь?
13: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек, кто-то раньше, кто-то позже.
12: А в каком возрасте обычно это начинается?
13: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам, могут и гораздо позже, а могут и сразу после 45.
12: 45, так рано.
13: А вы как думали, мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
12: Какие главные признаки начала угасания мозга?
13: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
12: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
13: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
12: О чем вы говорите?
13: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
12: Они реально настолько успешны?
13: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
12: И в чем разгадка?
13: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
13: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
12: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
13: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
13: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапи, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапи продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
12: Отлично. А как насчет побочных явлений?
13: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
12: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
13: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
12: А если перевести с научного на обычный язык?
13: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
12: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
13: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
12: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
12: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
13: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
12: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
12: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
14: Радио России. Ко дню Великой Победы.
15: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
14: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
16: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
14: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
18: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
17: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
14: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. ФСБ задержала 4 агентов украинских спецслужб, жителей Энергодара. Госдума весеннюю сессию планирует ужесточить требования к трудовым мигрантам. И в России вступил в силу закон о защите от списания за долги некоторых выплат от государства. Об этих и других событиях далее подробно. Сотрудники ФСБ России по Запорожской области задержали 4 агентов украинских спецслужб, жителей Энергодара. Они участвовали в обороте компонентов для самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения резонансных преступлений, сообщили в ОФСБ по региону. По данным ведомства, задание от украинских кураторов получил один из фигурантов через иностранный мессенджер, затем передавал остальным.
2: Кому вышли на связь с СБУ? Я спросил, а что надо делать? Они говорят, там немного, может что-то посмотреть где-то, еще что-то, какие-то данные передать, вот, может что-то сфотографировать. Поначалу было так все просто, я просто ездил, у меня был велосипед, и смотрел, что делается. Но они все время били на то, что ищи людей, скомпонуй, чтобы как бы была группа. Вот. И потихоньку я вот так вот группу и собрал. Некоторые задания получали они напрямую. А некоторые через меня. Надо было слово взять, откопать. Как бы действовал, заиграл, решил попробовать. Без в ребро на старости лет. Оно мне не надо было.
1: Сотрудники органов безопасности сначала задержали одного из украинских агентов, который вез компоненты ВСУ на автомобиле. Затем силовики разоблачили всю группу. Из тайника изъяли тротиловую шашку, электродетонатор и пульт для дистанционного подрыва СВУ. Сотрудники администрации города спутника Запорожской АЭС Энергодара из-за продолжающихся во время объявленного Киевом перемирия атак ВСУ на здание мэрии переведены на удаленный режим работы. Часть беспилотников подавлена средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр Максим Пухов. Накануне здание администрации Энергодара подверглось атаке не менее 15 FPV-дронов ВСУ на оптоволокне. Большую часть сбили, сообщил Пухов. По результате налета беспилотников пострадала одна женщина. Госдума планирует весеннюю сессию выйти на принятие законопроекта об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Число въехавших в Россию мигрантов в первом квартале текущего года уменьшилось на 15%. За этот период также было аннулировано более 8000 видов на жительство мигрантов, сказал Володин. Он также отметил, что существенно снизилось число выданных разрешений на временное проживание, а также видов на жительство более 27%. Эксперимент по целевому привлечению иностранных работников предлагает провести в России с 2027 по 2030 год. Это следует из подготовленного МВД проекта закона. Следственные органы подтвердили гибель 2 человек при крушении легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее легкомоторный самолет «Аэропрак-22», который проводил мониторинг лесных пожаров, разбился в Омской области около деревни Кашкарева. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что передал послу России Александру Бацану Харченко письмо с поздравлением российскому лидеру Владимиру Путину с Днем Победы над фашизмом 9 мая. А Вучич принял главу российского диппредставительства в Белграде в среду. Спасатели привлекли авиацию для поиска 2 жительниц Астрахани, которых вторые сутки ищут в горах Карачаево-Черкесии, сообщили в МЧС России. Вертолет Ми-8 проведет мониторинг основной нитки маршрута и обследует районные перевалы Муха, Архызское седло и Аксаутское ущелье. Наземная группировка также продолжает поиск в заявленных в регистрационной карточке районах. По данным МЧС, всего в операции задействовано более 30 человек и 9 единиц техники. Поиски 2 туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, начались 5 мая, после того, как они после прохождения туристического маршрута не вернулись к назначенному сроку. Работа по поиску осложняется высоким уровнем снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. В России 6 мая вступил в силу закон о защите от списания за долги выплат, представляемых инвалидам и ветеранам боевых действий, рассказал РИА Новостям первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Парламентарий уточнил, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, которые выплачивались людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам спецоперации, получившим инвалидность в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства. Дождливая и холодная погода ожидается в Москве. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24 градусов. Однако уже в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 16, а в воскресенье покажут не выше 11 градусов, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежеет до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: Столичный регион открыл сезон гроз. Майские грозы прогремели в Москве и области накануне. По словам синоптиков, в отличие от середины апреля, когда эти явления носили очаговый характер, вчерашние грозы отметили метеостанции всех аэропортов столичного авиаузла. Вспышечная активность на Солнце в период с 6 по 7 мая прогнозируется до низкой до умеренной, а вспышки высочайшего класса маловероятны, сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего футбольного тренера апреля. В пятерку кандидатов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, Сергей Симак «Зенит», Хуан Карлос Карседо «Спартак», Франк Артига «Рубин» и Игорь Осинкин «Сочи». В прошедшем месяце Краснодар Мусаева и Зенит Симака набрали по 11 очков в 5 матчах. Спартак Карседо 10, а Рубин Артиги и Сочи Осинкина по 9 баллов. Победитель определяется по итогам голосования болельщиков, экспертов и легенд РПЛ. Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Эммануэль Миники считает, что «Спартак» обыграет сегодня ЦСКА в Кубке России. «Я всегда болею за «Спартак», думаю, что красно-белые победят со счетом 2-1», цитирует Миники ТАСС. Также экс-футболист красно-белых отметил, что у «Спартака» будут хорошие шансы выиграть трофей, если команда сумеет пройти в суперфинал турнира. Добавлю, что начало матча в 20 часов по московскому времени. Тренер Вячеслав Козлов покидает московский хоккейный клуб «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Контракт со специалистом расторгли по соглашению сторон. Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Вячеслава Анатольевича за работу и желает специалисту успеха в тренерской карьере и дальнейших начинаниях, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Козлов входил в тренерский штаб «Бело-голубых» с 21 по 25 год, а затем вернулся спустя несколько месяцев. В ноябре он стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Алексея Кудашова. В декабре Козлову утвердили в качестве главного тренера. Ну а новым наставником «Бело-голубых» стал Леонид Тамбиев. Российский нападающий клуба НХЛ «Монреал Канадиенс» Иван Демидов вошел в финальную тройку претендентов на приз лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона НХЛ. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, сегодня в Перми и Кирове ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные осадки, грозы и до 25 градусов. В Оренбурге 23 градуса, также возможны осадки, в Самаре плюс 27, будет сухо. В Ярославле 22 градуса, возможны дожди и грозы, чуть теплее будет во Владимире, но также будут осадки. В Воронеже 26-28 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь и до 12 градусов. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди. Днем гроза. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для российской столицы.

0: День Великой Победы. Полководческий орден Суворова. Автором проекта ордена Суворова стал архитектор Центрального военно-проектного института Петр Скокан. Проект Скокана был утвержден приемной комиссией 21 июля 1942 года. По предложению специалистов Монетного двора в первоначальный проект были внесены некоторые изменения. К примеру, знаки второй и третьей степени уменьшили на 7 мм по сравнению с первой степенью. А на верхнем луче ордена первой степени поместили красную эмалевую звездочку. Первое награждение орденом Суворова первой степени было произведено указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года. Этим указом за умелое и мужественное руководство боевыми операциями орденом Суворова первой степени были награждены 23 человека из числа маршалов и генералов. В числе награжденных были маршал Советского Союза Жуков, ставший кавалером ордена номер один, генерал армии Василевский, маршал артиллерии Воронов, также генерал-полковник Ватутин, командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Говоров, командующий Воронежским фронтом генерал-полковник Голиков, командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко и командующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский. День Великой Победы. Полководческий орден Суворова.
1: Слушаем.
2: Канал «Слушаем» продолжает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов, и я говорю здравствуйте всем нашим уважаемым слушателям. Сегодня, 6 мая, в канун Дня радио, друзья. Об этом важно напоминать, потому что мы как раз слушателей призываем написать несколько строк о том, что радио в вашей жизни, друзья, какую роль играет. Ну, понятное дело, что не самую последнюю. Я в этом уверен. Почему-то 8-925-222-99-92. Так, мы на своих амурских страницах. Пишет нам кто? Кто нам пишет это? Вот почему не подписываетесь вы, друзья? Мы на своих амурских страницах и пабликах призываем...

0: 6 мер по профилактике на период до 2030 года, утвержден правительством России. Документ содержит 41 системное мероприятие по борьбе с деструктивным поведением молодежи, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций, семинаров, обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности и так далее и тому подобное. Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, вот сначала давайте поймем, а что ж такое понимается под этим самым термином деструктивное поведение молодежи сегодня?
1: Ну, знаете, этот термин, наверное, во все времена был такой многогранный и связан прежде всего с понятием отцы и дети, что хорошо для старшего поколения, не всегда понятно для младшего, поэтому и всегда младшее поколение кажется таким деструктивным, то есть разрушающим какие-то основы и все прочее. Это если так в целом философски. Но если говорить юридически, вот в современных условиях, конечно, это разрушая поведение молодых граждан, направленное на разрушение юридических основ, основ социального устройства и, ну, просто, в общем-то, в том числе и какие-то преступления и против нравственности, и против экономики. То есть это очень широкое понятие, которое, в общем-то, достаточно трудно уместить в какую-то одну дефиницию, в какое-то одно определение.
0: Вот. Насколько сегодня государство может влиять на те или иные поведенческие как раз настроения молодых людей? Ну вот, скажем, является ли деструктивом, например, повальное, скажем, в какой-то области, да, убеждение молодых людей, что, ну, не хочется учиться. Зачем учиться? Потому что и так вроде можно зарабатывать деньги, образование ни к чему совершенно. Это является деструктивным поведением?
1: Ну, и конечно, потому что вот я говорил, что это действия, направленные на разрушение базовых основ. И это в том числе связано с трудом, и конечно.
0: Тогда вот утверждение различного рода программ, которые, значит, вот я выше сейчас называл, как они могут исправить эту ситуацию? Как это связать, так сказать, теорию с практикой, вот если хотите?
1: Вы знаете, вот теория с практикой, она всегда трудно связывается, а в этом документе, мне кажется, она совсем никак не связана, ибо вот вы правильно все перечислили насчет конференций, там, исследовательских каких-то моментов, но здесь я совсем не увидел важнейших моментов, связанных с непосредственной работой с аудиторией, то есть, во-первых, с родителями. Тут не слово про родителей, а родители все-таки во многом все-таки определяют поведенческие моменты. Во-вторых, здесь нет нашего замечательного, как президент определяет, золотого фонда, это наши ветераны СВО. Вот уж кто может ребятам рассказать, что такое негатив и как надо, в общем-то, наоборот, строить позитивное свою жизнь вокруг. Вот. Здесь у нас совсем нету, знаете, вот как раз трудозанятости. Мне кажется, ключевая тема, когда подросток попадает в какую-то негативную среду, это от того, что ему обезделие. И вот много провозглашается сейчас, вот уполномоченные по правам ребенка ставят, например, ключевой задачей занятость подростков. И в этом документе нет ни слова про это. Поэтому вот как с помощью этого документа связать теорию с практикой, я не знаю. А как сделать, вот я и в молодежной политике работал в свое время в Москве очень основательно. Вот, я знаю, что такое работа с молодежью. Конечно, это прежде всего привлечение ребят в какие-то интересные активности, вот, и возможность поддержать их инициативы самих ребят. Не формально там какой-то один конкурс грантовый, а пусть это будут на разных уровнях, во дворах, как говорится, там вот в каких-то отдельных, значит, структурах. То есть, чтобы, по сути, ну, мы каждому ребенку могли сказать, вот у тебя такой-то кружок, такая-то площадка, такая-то возможность подзаработать, да. И тогда мы уже вот, трудно будет ему противостоять, сказать, нет, я пойду кататься на будущее.

0: будут зацеплены.
1: Алексей Владимирович,
0: а вот этого пока
1: да.
0: нет.
1: Вот, а можем ли мы, да, мы с философией начали, давайте философией закончим нашу беседу. Можно ли сегодня сказать, по вашему мнению, что вот этот вот, ну, если хотите, формуляр, да, социального договора между подростками и обществом, так сказать, на тему, что такое хорошо, что такое плохо, весьма поистрепался в сравнении с прошлыми годами. И сегодня нужно обязательно объяснять, буквально на пальцах, юным нашим гражданам, что такое хорошо и что такое плохо.
0: Абсолютно с вами согласен, потому что зачастую то, что нам, взрослым, кажется само собой разумеющимся, действительно начинаешь разговаривать и понимаешь, что ребята в тех же словах видят совершенно другое. И это нужно просто, опять же, договариваться. Вот этот межпоколенческий диалог, он должен идти, причем на разных совершенно площадках и уровнях.
1: Спасибо огромное, Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации. В двух словах напомню еще раз, в России утверждены меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи на период до 30-го года. Правительство эти меры утвердило, как это все будет работать, мы с вами будем наблюдать и обсуждать. Алексей Гвоздев, далее финансовый аспект.
2: Здравствуйте. Рубль в апреле сильнее всего укрепился к доллару среди всех мировых валют, посчитали аналитики, на 8,5%. Эксперты говорят, за счет очень высоких мировых цен на нефть и одновременно за счет сокращения дисконта, то есть скидки на конкретно нашу нефть. Однако в мае ситуация может измениться. Минфин возвращается к операциям на валютном рынке в рамках бюджетного правила. А геополитические риски вот уже сколько лет не дают спать спокойно. В среднем аналитики считают, что в этом месяце курс доллара будет от 74 до 81 рубля, евро от 87 до 94, а у юаня диапазон от 11 до 12 рублей. Более сильного ослабления рубля эксперты ждут во второй половине года, до 80-90 рублей за доллар. Но стоит заметить, что ослабление рубля ждут давно и говорят об этом постоянно, а рубль все это время сопротивляется. Зато золото, которое после стремительного роста цен в начале года перешло к так называемой коррекции, то есть снизилось после пиковых значений, с удовольствием покупает. Россияне за первый квартал приобрели максимальный с момента начала сбора данных объем золота в виде слитков и монет, сообщает Всемирный совет по золоту. Объем покупок вырос вдвое год к году, больше 11 тонн купили люди за 3 месяца. При этом спрос на ювелирные украшения в России сократился до уровня 2020 года. И это закономерно. Просто украшения, какой бы они пробы ни были, остаются украшениями. А слитки и монеты – это уже инвестиционный продукт, который хотя и не приносит дивидендов, но растет вместе со спросом на драгоценный металл. А спрос есть и у частных инвесторов, и у центральных банков, которые таким образом защищают свои активы. Ведь золото ведет себя как антидоллар или как противовес этой пока самой весомой валюте в мире. Вклады в банках из-за снижающейся ключевой ставки все менее привлекательны. Сейчас лучший вариант по доходности, который могут обнаружить агрегаторы среди банков, это 14% годовых для депозитов на 3 месяца и на полгода, и чуть более 13% для депозитов на год. Но так как вклад в банки – это самый понятный и наименее рискованный вариант для денег, каждый десятый россиянин даже при большем снижении доходности оставит свои деньги в банке и не будет искать альтернативный вариант для инвестиций. Но эксперты советуют диверсифицировать свои доходы, то есть сочетать защитные инструменты, вклады, золото с более доходными. Это акции, облигации. Аналитики одного из крупнейших банков нашей страны предлагают в качестве базовой модели принцип 60-30-10, где 60% дохода стоит направлять на текущие расходы, 30% – сберегательные и консервативные инструменты, обеспечивающие стабильность, и еще 10% – в инвестиции и более рискованные активы с потенциально более высокой доходностью. При этом аналитики напоминают, что молодым стоит инвестировать прежде всего в себя. Образование, профессиональные навыки, здоровье и устойчивость к стрессу напрямую влияют на способность зарабатывать и наращивать капитал в долгосрочной перспективе. Накопление можно потерять, достаточно попасть в ловушку мошенников, а вот способность зарабатывать у вас не упасть.
1: Ну и продолжаем, друзья. Та самая новость, которая была встречена общественностью со словами «Уф, наконец-то. Суды начали изымать у коррупционеров активы, нажитые еще в 90-е годы. В судебной практике появились дела, по которым в казну изымается имущество, нажитое бывшими VIP-персонами сомнительным путем. Принципиальный момент. Дела об изъятии у чиновников имущества, нажитого нечестным путем, не имеют срока давности. Вот давайте об этом немножко поговорим, потому что количество подобных дел растет. И как об этом рассказывают выступавшие делегаты антикоррупционного форума «Исковое обеспечение противодействия коррупции», в 25-м году в казну возвращено активов на сумму порядка, вот только вдумайтесь в эту цифру, 1,5 триллиона рублей. В этом году Верховным судом уже запланирована работа по изучению практики дел данной категории. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, с нами на прямой связи. Кирилл Викторович, приветствую вас горячо.
3: Да, Дмитрий, приветствую. Да, приветствую.
1: Слушайте, ну это вообще замечательная новость, только не очень понятно, насколько она, так сказать, глубока, да, вот эта вот кроличья нора под названием «Коррупция 90-х годов». До кого, так сказать, у правосудия сегодня, вот уже, считаем, да, прожили четверть века 21-го, до кого могут дотянуться руки у правосудия в тех самых...
3: Ну, дело в том, что у нас пока системности, правильно говорит, Верховный суд будет изучать, системности нету. Да, то есть у нас появляется некий объект, да, который применяется право, правоохранителями нашими, да, право изъятия, право претензий, право изъятия, да, то есть они говорят, что вот он в то время нажил денег, это вот задокументировано, но не имел права их называть, поэтому вот это незаконным путем, да, обогащение незаконным путем. На самом деле мы давно к этому шли, мы понимаем, что этот механизм, он еще был принят, почти 10 лет назад, да, вот, изъятие об этом.
1: Да.
3: Начиналось там с нескольких десятков миллиардов, сейчас дошло до триллионов. А при этом мы же о результате говорим, да, вот хорошо, триллион изъяли, дальше что? У нас от этого уменьшилась коррупция? Или этот триллион, он упал вот в общий котел, и он также разошелся по бюджетам, и он новыми уже жучками он был достаточно. Ведь мы же об этом говорим.
1: Угу.
3: У нас же это одна из мер, которая должна остановить коррупционные потоки. Да, их стало меньше. Реально стало меньше. Но они стали жирнее. Корпорации коррупционные стали жирнее. И уровень их, даже Министерство обороны тоже сам возьмем, да? Оно стало такой вот системной, да? Мы с вами можем взять другие истории, да? У нас вот как бы наши различные операторы по природоохране, которые убежали, еще кто-то. Мы с вами на сегодняшний момент говорим, что этот механизм правильный. Но он не системный. Попадают выборочные какие-то истории, которые я вот наблюдаю, поскольку знаю ситуацию по 90-м годам очень хорошо, да, mm-hmm. понимаю, что они такие вот эпизодические. А в отношении одной группы, в отношении там одного человека или еще что-то. Если мы говорим о том, что у нас в нашей природе формирование нашей элиты и наших капиталов в 90-х годах 90% был криминал и коррупция. Ну, это же правда. Вот. У нас не зарабатывали деньги IT, они зарабатывали деньги именно распилами, откатами. Вот, к сожалению, это так. Сегодня, конечно, процент меньше.
1: Да, потом наступило время, когда в этом было модно признаваться даже, я хочу напомнить. Это уже
3: было такое время, когда говорили, слушай, тема есть, ну давай поработаем, да? Вот. То есть это уже считалось как бы нормой.
1: Кирилл Викторович, а вот
3: вопрос... Поэтому я говорю, да, что это хорошо, но пока не системно.
1: А вопрос, знаете, он, наверное, скорее больше риторический, но тем не менее очень важный, на мой взгляд. Вот что сегодня важнее? Наказать коррупционера в тех самых 90-х годах, который, так сказать, орудовал сроком лишения свободы, да, конкретным, или все-таки в первую очередь изъять вот эти вот самые активы в пользу государства? То есть что сегодня важнее? Наказать преступника или вернуть украденное?
3: И то важно. У нас не может быть вот как бы смысл наказания, как раз заключается. Если мы говорим только об уголовном наказании, то сегодня оно достаточно мягкое, относительно мягкое, да? То есть человек отсидел 5 лет и вышел. А нажитое непосильным трудом преступно у него осталось.
1: Абсолютно, да? Значит, верно.
3: Он должен отсидеть минимум 10, без права условно-досрочного освобождения и амнистии, в случае непогашения ущерба. И у него нужно все изымать. Правильно, говорит Александр Иванович Басликин. Нужна полная конфискация, если вы доказано. Полная конфискация.
1: Согласен с вами.
3: Оставляем табуретку,
1: да,
3: как комнату, да, и все.
1: Спасибо большое за комментарий. Мы вернемся к этому разговору обязательно, я уверен, на следующей неделе. Поясню, почему. Кирилл Кабанов, большое спасибо члену Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Почему это важно? Да потому что, вот, смотрите, вчерашняя новость. Суд в Рязанской области заменил наказание в виде лишения свободы за коррупцию бывшему главе Республики Мариэл Леониду Маркелову принудительными работами. Интересно, правда? Прошение, значит, о замене такого наказания в виде лишения свободы было удовлетворено. Но тут вступила в дело, правда, прокуратура, обжаловала все это решение. Оно в законную силу не вступило. Теперь апелляция будет рассматриваться в мае месяце. Непонятно, чем там закончится дело. Хочу просто напомнить, что Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима в 2021 году за коррупцию. И, соответственно, здесь возникает вопрос, а почему замена происходит после такого еще, в общем, небольшого срока отсидки-то? Еще и 5 лет, по сути, не прошло, насколько я понимаю. Поэтому здесь вопросики, и мы к этой теме вернемся. Обязательно вернемся.
4: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
4: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
1: Друзья, ну а как я говорил ранее, у нас сейчас будет серьезный большой разговор на тему борьбы с алкоголизмом. Почему мы решили поднять эту тему? Потому что ученые внезапно нашли связь динамики общей смертности в России с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. И оказалось, что эта самая динамика никак не зависит от борьбы с алкоголизмом, потому что жесткие запреты, ну, если быть точнее, жесткие запреты в борьбе с алкоголизмом не работают, считают эксперты. А динамика общей смертности в нашей стране совпадает с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. Увы, это вот реалии наших дней. К такому выводу пришли ученые из МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований. Их работы, результаты работы были даже опубликованы в международном журнале Population and Economics. И авторы проанализировали смертность россиян по двум показателям. От всех причин смерти и от случайных отравлений алкоголем. Там очень серьезная работа, очень большая статья. Не буду я вдаваться в подробности. Вы все это можете прочитать, в частности, в издании «Ведомости», посмотреть публикации. Вы можете изучить три периода, да, внутри которых оба показателя колебались синхронно. Все это очень интересно, но вывод вот какой. Эффект от борьбы с алкоголизмом в отдельно взятом государстве всегда отложенный. Чтобы через 5 лет получить значимые результаты, действовать нужно сейчас. То есть это серьезный задел на большие такие, знаете, длительные забеги по различным срокам. То есть жесткие запреты работать не могут. Вот давайте об этом поговорим с Андреем Деминым, президентом Российской ассоциации общественного здоровья. Андрей Константинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Во-первых, само открытие, да, если так, ну, в кавычках, конечно, ученых относительно динамики общей смертности с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем, вот ваш комментарий хочется услышать в первую очередь.
0: Ну, это давно известно открытие, действительно было открытие, я к нему даже какую-то руку приложил, потому что в начале 90-х годов, когда был самый острый кризис алкогольной смертности, 94-й год, моя ассоциация проводила конференцию, и там были демографы и наркологи. Они, когда они встретились и сопоставили свои кривые потребления алкоголя и демографическую нашу смертность, падение рождаемости, то выяснилось, что они идут параллельно. То есть это уже очень давно известно. Вопрос, и он, в общем-то, подтвержден не только нашим отечественным опытом горьким, а в том числе и хорошим опытом, когда у нас предпринимались комплексные меры, каждый раз у нас реагировали показатели смертности, сокращались, и сокращались показатели неблагоприятные другие, в том числе росла рождаемость. Я тоже могу сказать, что российский опыт очень большой интерес вызывает во всем мире, потому что нам удалось, вот по 2025 году есть цифра, 8,6 литра абсолютного алкоголя на душу населения. А начиналось вот 2008 год, даже я уж не говорю по 94, в 2008 было 15,7. То есть, видите, сокращение почти на 7 литров. И за этим стоит очень большая работа. Конечно, по алкоголю самое главное мероприятие – это ограничение доступности всяческое. Вот. И, конечно, лечение зависимых людей.
1: Да.
0: Но самые главные меры – ценовые, налоговые. И, конечно, нельзя забывать, что алкоголь – это коммерческий фактор риска, это абсолютный канцероген, беспороговый фактор риска, поэтому говорить о какой-то маленькой дозе или каком-то качестве алкоголя не приходится. И надо иметь в виду, что всегда, если какие-то публикации появляются или какие-то заявления громкие, какое-то открытие сделано. Я прочитал эту статью, прочитал комментарии, но должен вам сказать, что это не открытие, это давно известно, мы на этом основа всю нашу работу. А с другой стороны, вот эти заявления о том, что меры какие-то там не работают, они фальшивые. Вот я вот именно так скажу, потому что ограничительные меры, которые предпринимают сейчас, вот мы видим очень яркий пример в Вологодской области. Вот, пожалуйста, посмотрите Чеченскую республику, ряд еще регионов Северного Кавказа, где принимаются меры разнообразные, конечно, и просветительные, и разъяснительные, но главное – это ограничение доступности, это сокращение точек продаж, сокращение времени продаж. Потом дальше надо обязательно… Вот эта вот ужасная волна наливаек в каждом подъезде – это тоже, иначе как административные меры с этим справиться. Поэтому это абсолютно фальшивое, ложное заявление, и я ставлю этой публикации диагноз, что она, ну, возможно, по какому-то, как говорится, доброкачественному заблуждению авторов, а, скорее всего, там называются организации, которые, в общем-то, авторитета большого не имеют. Я не говорю про всех. Некоторые из них в этой сфере. Мы знаем всех ученых. Мы знаем и демографов, знаем наркологов, которые эту работу ведут уже десятилетия по нашей стране. Поэтому вот должен сказать, что еще к тому же вот такое педалирование, значит, педалирование этой публикации в средствах массовой информации, это тоже может указывать на то, что за этим стоит, к сожалению, вот этот самый, кто продвигает, кто заинтересован. Конечно, алкогольный бизнес у нас, к сожалению, недавно, на мой взгляд, была серьезная управленческая ошибка допущена. Иностранные алкогольные компании здесь, которые диктовали свою волю, они ушли, и ничего лучше не придумало наше родное правительство, любимое, как приватизировать Роспотребнадзор. Но это абсолютно неправильная вещь, в это вообще нельзя запускать, в эту сферу социально опасную, никакой коммерческий интерес. Идеальная ситуация, скажем, в Финляндии, это госмонополия под контролем Минздрава. Понимаете, Минздрав должен контролировать. И вот эти все публикации тоже надо фильтровать, потому что очень это все прям-таки выглядит на позицию продвижения позиции алкогольного бизнеса и его союзников.
1: Но смотрите, вот абсолютно, если соглашаться относительно приведенного вами примера Вологодской области, и смотреть тоже на удручающую во многом статистику роста самогоноварения, в принципе, по стране, всегда же у нас, да, мы же помним с вами, что еще со времен сухого закона говорилось о том, что как только закрутили все гайки, так сказать, максимально, народ тут же бросается, так сказать, в подпольное самогоноварение, и ничего с этим не поделать. Вот здесь...
0: Нет, как же ничего не поделать? Тут есть что поделать. Я надо сказать, что в советское время самогоноварение было делегализовано, оно этим занимались
3: значит, силовые наши структуры, милиции и так далее. Вот. А сейчас у нас действительно самогоноварение, оно вроде бы как для личных нужд разрешено. Я думаю, тоже ошибка, которую надо исправлять, потому что действительно примерно треть алкоголя, потребляемого в стране, это тоже очень большая, тут большие колебания. У нас ведь средняя по стране, это такая цифра, которая в общем мало что говорит. Надо смотреть по каждому региону. Есть регионы, да, где до трети потребляемого алкоголя это самогоноварение. Но это уже совершенно другая сфера. Это уже сфера криминала, сфера деятельности полиции, сфера действия прокуратуры и так далее и тому подобное. Поэтому смотреть на то, как вот, скажем, там какие-то села и поселки, и деревни вымирают из-за какой-то там точки самогонщика, это тоже...
1: Иными словами, Андрей Константинович, да, завершая беседу, да. Ваше мнение таково, что жесткие запреты, они действенны, что введение жестких ограничений по продаже алкоголя по часовые, да, они имеют, так сказать, вполне себе эффективные...
3: Да, да, да, это пьяный ДТП, это насильственная преступность. У нас 80% всех случаев насильственной смерти это на алкоголе замешано. Это ужасная вещь.
1: Это, нет, ну это понятно.
3: И так далее.
1: Это-то, выводы-то здесь уже, как говорится, уже не первый год делаются. Спасибо вам большое за комментарий. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья. Друзья, вашим сообщением номер 8-925-222-99-92. У нас есть полминутки перед тем, как мы будем слушать красивую, отличную, прекрасную песню. До сих пор пишет нам Фания. На кухне у меня радиоточка. Слушаю всю жизнь радио. Интересно, познавательно, развлекательно. Выключаю только на ночь. И в 6 утра у меня уже играет гимн. Обожала передачу с татарским. С детства помню все советские радиопередачи. Театр микрофона слушала, затаив дыхание. Много воспоминаний. Радио сопровождает всю жизнь. Зоя из Москвы. Телевизор не включаю совсем. Радио, в частности, Радио России, работает с утра до вечера. Знаю все программы. Знаю всех ведущих. Приятно. Любимые программы жду всегда с нетерпением. Спасибо всем сотрудникам Радио России. С наступающим праздником новых творческих успехов, пишет Зоя из Москвы. Друзья, большое спасибо. Присылайте номер 8-925-222-99-92. Завтра день радио, сегодня уже можно поздравлять. Ну, а у нас далее Михаил Предтеченский, песня по случаю. Поехали.
4: Песня по случаю.
6: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. По существу он был одним из первопроходцев так называемой актерской песни. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Пузырева. Сейчас в это слабо верится, но еще в 50-х годах прошлого века песни в кино и на эстраде звучали, как правило, в исполнении профессиональных певцов или певиц. Пузырев эту монополию нарушил. Его детство прошло в Ленинграде. Зимой 1941 года, перед тем, как кольцо блокады замкнулась, мама, Евгения Арефьевна, успела отправить мальчика в эвакуацию. В 44-м вернулся в Ленинград, поступил в машиностроительный техникум, но скоро понял, что это не его. Мамина подруга работала в БДТ и устроила туда Юру в массовку. Когда из Москвы приехала группа для набора талантливой молодежи в школу-студию МХАТ, Пузырев прошел отбор и в сентябре 48-го года был зачислен туда. В течение более чем 30 лет был актером МХАТа, сыграл немало ролей в кино, но опил и иногда на сцене театра, иногда в компании. В конце 50-х пригласили его на главную роль в фильме о комсомольцах гражданской войны «По ту сторону». Музыку писала для него мало кому в то время известная Александра Пахмутова. Она обратила внимание на красивый бархатный голос молодого актера. Именно его попросила исполнить песню о тревожной молодости. Кстати, в дальнейшем именно Пузырев был первым исполнителем многих песен Пахмутовой «Лэп-500», «Надежда», «Прощание с Братском», а еще именно Пузырев первым записал на пластинку песню Павла Когана и Григория Лепского «Бригантина». Считается, что именно с нее началась бардовская песня в Советском Союзе.

подымает паруса, бригантина подымает паруса. Капитан, обветренный, как скалы, вышел в море, не дождавшись нас. На прощание подымай бокалы золотого терпкого вина, золотого терпкого вина.

дом за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют, люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости, и в горе.

подымает паруса. Бьется по ветру веселый Роджер.

0: России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине. Недостаточно микроциркуляции крови и глазных жидкостей, ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
5: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
6: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
5: То есть так все просто?
6: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
5: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
6: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
5: Да.
6: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
5: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
6: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
5: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
6: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» — это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
5: Нет, конечно, помню.
6: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
5: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
6: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
5: Да, да, да.
6: Вот эта задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать цвет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, в выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
5: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
6: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
5: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
6: Совершенно верно. Вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
5: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
6: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
5: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
6: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
5: Да, конечно.
6: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз. И, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
5: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
6: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
5: Конечно,
6: вопрос,
5: да, да.
6: Вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
5: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
7: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
9: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. «Космический геликон».
10: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
9: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО сбили за сутки 605 беспилотников СУ самолетного типа, и число пассажиров круизного лайнера, у которых выявлен хантавирус, увеличилось до 8. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа для ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации военных, сообщили в Минобороны России. Также удары нанесены по складам горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1100 военных. Российские средства ПВО сбили за сутки 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. В зоне ответственности группировки войск «Запад» украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Крестище, Сидорово и Гришев в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила РИА Новостям официальный представитель МИД Мария Захарова.
2: Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
1: Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине. Она участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться, отметила Захарова. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. Ответом на силовое принуждение Москвы к миру станет концепция «Безопасность России через животный страх Европы». Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев написал в своей статье, выдержки из которой цитирует RT. «Нам хотят навязать концепцию «Мир посредством силы». Значит, ответить мы должны и только будем отвечать безопасностью России через животный страх Европы», указал Медведев. Он подчеркнул, что ни уговоры, ни демонстрации благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающее ее единой Европы понимание неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», подытожил Медведев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция «Эпическая ярость против Ирана» завершена. Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода», который призван помочь застрявшим судам пройти через Ормузский пролив, сказал Рубио.
3: Операция «Эпическая ярость» завершена. Мы достигли поставленных в ходе этой операции целей. Мы не хотим, чтобы ситуация усугубилась. Мы предпочитаем мирный путь. Президент хочет достичь соглашения. Он хочет сесть за стол переговоров и разработать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затронет все ключевые вопросы, требующие решения.
1: Администрация США приняла решение приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено. Американская десантная группа в составе 3 больших кораблей с морскими пехотинцами на борту подходит к зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Корабли идут на усиление уже находящейся в Аравийском море десантной группы ВМС США. Она задействована в операции по блокаде связанных с Ираном торговых судов, а также в миссии «Свобода» по обеспечению вывода застрявших в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив. Американская страна ожидает от Ирана ответа на предложение по возможному меморандуму о прекращении конфликта в течение 48 часов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, на данный момент стороны наиболее близки к соглашению с момента начала боевых действий. Возможная сделка включала бы отказ Тегерана от обогащения урана на 12 лет в обмен на снятие американских санкций и разморозку активов. Однако Иран предложил ограничить мораторий 5 годами. Отмечается, что эти положения будут зависеть от достижения сторонами окончательного соглашения, что оставит США пространство для возобновления активных боевых действий либо затяжного конфликта в случае провала переговоров. Росавиация классифицировала крушение легкого самолета «Аэропракт» в Омской области как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщила Росавиация. Погибли два человека. Компания «Авиабаза», самолет, который разбился в Омской области, занимается подготовкой авиационного персонала и проводит различные виды авиаработ, выяснила РИА Новости. Кроме того, организация выполняет авиационно-химические, поисково-спасательные и лесоавиационные работы. Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых выявлен хантавирус, увеличилось до 8. Об этом говорится в заявлении, распространенном Всемирной организацией здравоохранения. Ранее ВОЗ сообщили, что трое умерли, один находится в критическом состоянии. Между тем, один из наиболее опасных разновидностей хантавирус, вирус Андес, выявлен у заболевшего в Швейцарии. Он может распространяться между людьми, сообщил в среду Кабмин Конфедерации, передает РИА Новости. Сотрудники полиции в ходе рейда в Подмосковье выявили 69 нарушителей миграционного законодательства. Их оштрафовали, а 37 будут выдворены из России. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, рейд проводится на складе в деревне Есипово и строительном объекте в поселке Поварово. Также, по ее словам, оперативники задержали 31-летнего мужчину, который организовал незаконное проживание 6 мигрантов на территории стройки. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Серебряный призер чемпионата России фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина, сообщила РИА Новости источник. Знакомая ситуация. Расставание с 19-летней спортсменкой произошло по инициативе тренера. На данный момент неизвестно, где она продолжит карьеру. Напомню, что Муравьева одна из сильнейших фигуристок России. Она владеет тройным акселем. Под руководством Мишина спортсменка тренировалась в течение одного сезона. До этого она работала с Евгением Плющенко. Футбольный клуб «Спартак» однозначно фаворит в матче с ЦСКА. Такое мнение высказал чемпион и обладатель Кубка СССР по футболу Александр Гришин. Здесь все логично, хорошая игра, Корседо нашел классное сочетание между игроками, хорошая схема. А у ЦСКА проблемы, их только слепой не видит. Физически команда плохо готова, какие-то непонятные конфликты в раздевалке, смена тренера. Но такие игры, особенно кубковые, это всегда игра на три результата. Все может случиться, отметил футбольный эксперт в интервью Матч ТВ. Добавлю, что начало поединка сегодня в 20 часов по московскому времени. Тренер Вячеслав Козлов покидает московский хоккейный клуб «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба «Бело-голубых». Контракт с 54-летним специалистом расторгли по соглашению сторон. С середины ноября Козлов был исполняющим обязанности главного тренера. В декабре специалист подписал контракт с «Динамо» до конца сезона. Новым наставником «Бело-голубых» стал Леонид Тамбиев. То, что при его желании он не останется без работы, это 100%. Я за него не переживаю. Вячеслав был уникальным хоккеистом, вдумчивый. Постоянно искал какие-то новые решения в игре. И как тренер тоже опыта набрался. У нас немного людей, которые имеют такой опыт как игрока, так и тренера, сказал в интервью ТАСС двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 7 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается до 6 градусов, облачно, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Омске завтра плюс 23 днем, возможно, кратковременные осадки. В Архангельске плюс 10, также возможны дожди. В Петрозаводске до 11, без существенных осадков. В Перми плюс 17, без осадков. В Оренбурге плюс 21, возможны дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. высокая температура 11-13 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем от 25 до 27 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 744 миллиметра ртутного столба.

0: День Великой Победы. Полководческий орден Суворова. Самым молодым кавалером ордена Суворова первой степени в годы Великой Отечественной войны стал 33-летний генерал-майор Алексей Радзиевский. А единственным офицером, награжденным орденом Суворова первой степени, не имея на тот момент генеральского звания, был полковник, будущий главный маршал бронетанковых войск Бабаджанян. В виде исключения орденом Суворова первой степени были награждены командиры дивизий. Командир 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, генерал-майор Михаил Ягодин, освободивший Штаргород, Нуаргат и Польсен. Командир 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, Григорий Коблов, генерал-майор, за участие в Берлинской операции. Хотя орден второй степени не мог быть дан военачальнику, который командовал меньшим соединением, чем бригада, и здесь были свои исключения. Капитан Якушев, командир мотострелкового батальона 181-й танковой бригады, пленил 11 мая 1945 года штаб Власовской русской освободительной армии и лично предателю Родины генерала Власова, за что и получил орден Суворова второй степени. Вспомним же сегодня наших героев. День Великой Победы. Полководческий орден Суворова.
1: Радио России. История.
2: Российский радиоуниверситет.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашем специальном проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» отправляемся в самые первые дни Великой Отечественной войны во Владимир-Волынский на границу Советского Союза вместе с генералом Филиппом Федоровичем Алябушевым. И будем говорить о том, каким же образом дивизия советского генерала не просто отбросила противника, но основательно спутала планы Барбаросса. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного военного историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
4: Здравствуйте.
3: Алексей Валерьевич, судьба Филиппа Федоровича Алябушева не на слуху. Генерал погиб в самые первые дни войны, но если посмотреть скупые данные его биографии, вся его жизнь кадрового военного, он успел повоевать и в Первую мировую, и в гражданскую, и на китайско-японской войне, и на финляндском.

0: как это не пафосно, может быть, прозвучит, но, тем не менее, судьбу войны, поскольку ситуация на границе была достаточно такой, я бы сказал, обреченной на неудачу. Но если говорить о том, с каким багажом Алябышев пришел к командованию конкретной 87-й стрелковой дивизии, которая находилась, как мы сейчас знаем, тогда советские командиры и командующие, конечно, еще не представляли, что они находятся прямо на пути парового катка первой танковой группы Клейста. Клейст — это был человек в вермахте, который первым ввел в бой танковую группу, то есть объединение масштаба танковой группы еще во Франции. И именно ему поручили атаковать Киевский особо военный округ, самый сильный в Красной армии среди приграничных округов. И действительно, это был очень опасный противник. Алябышев был назначен командовать 87-й стрелковой дивизией после окончания академии. То есть он как раз заканчивает академию весной, и имеется в виду академию генерального штаба. И, соответственно, в марте 41-го года становится командиром 87-й стрелковой дивизии. До этого он в ходе советско-финляндской командовал 123-й стрелковой дивизии, которая прошла линию Маннергейма от декабря до ее прорыва в феврале. Он не стал героем Советского Союза, ему дали орден Ленина, причем в армии отношение к ордену Ленина было такое непростое. Опять же, как говорится, старики рассказывают, что иной раз говорили о том, что орден Ленина может доярка получить. То есть, как бы награда имела такой статус не, ну, по крайней мере, что называется, в народной толще, не как даже там Красное Знамя или тем более Герой Советского Союза. Связано это, скорее всего, с неудачами декабрьского штурма. Потому что, с одной стороны, Алябышев успешно прорвал линию Маннергейма в феврале, а с другой стороны, за его плечами был и неудачный штурм. Хотя объективно неудачный штурм был связан в том числе и банально с соотношением сил, которое было на линии Маннергейма. Поэтому говорить о том, что вот он за несколько недель изменился, это, в общем-то, будет несправедливо. Он изначально был достаточно сильным командиром, и то, что его дивизия в итоге прорвала линию Маннергейма, это как бы есть следствие того, что он умел и готовить людей, и готовить план конкретный тактических условий, которые создавать те условия, в которых удастся прорвать. И вообще говоря, о нем говорили его сослуживцы о том, а когда он вообще спал. То есть он всегда старался быть в войсках, всегда старался видеть все, можно сказать, с своими глазами. То есть, опять же, я процитирую, как бы, его сослуживца, ближайшего из штаба, капитан Назаров, такой из штаба 123-й стрелковой дивизии, вспоминал так о своем команде. Я не знаю, спал он или не спал, но он все время находился впереди, к каждой мелочи придирался. Он добивался того, что его подразделения были настолько натренированы и настроены, что прорыв сам с собой определился. Ведь на самом деле это действительно был один из тех людей, благодаря которым линия Маннергейма в итоге была прорвана.
1: Алексей Валерьевич, я прошу прощения, но ведь сама собой линия Маннергейма не прорывается. Нет, насколько я помню, на том участке фронта было очень большое количество и бетонных, и деревянно-земляных дотов-дзотов, и вся местность простреливалась, и дивизия наступала на очень неблагоприятном участке. Да, им была придана тяжелая артиллерия, но как бы то ни было, можно было перекосить всю пехоту. Пехота выжила и прошла, и отмечается, что уже второй штурм прошел с минимальными потерями. Как такое вообще могло быть? Ну, условно говоря, люди-то, что с ними сделал, как их подготовил Алябышев?
0: Ну, то, что называется подготовка штурмовых действий. То есть действия в составе штурмовых групп и тренировка заранее, заблаговременно, подготовка людей, тренировка в условиях, которые приближены к боевым, и разведка. На самом деле, главной проблемой декабрьского штурма было то, что система обороны

0: противника, то есть его расположение, его дотов, дзотов, ну, вообще всех позиций на этом участке, так называемый участок Сумма, Сумский узел сопротивления, как это у нас называлось, и вскрыв систему обороны, уже действия штурмовых групп при поддержке артиллерии, что-то просто банально действительно разбил тяжелая артиллерия, но 100% это не давало гарантии, поэтому нужны были какие-то штурмовые действия. То есть для того, чтобы штурмовики того, с февраля 40-го года, могли эффективно действовать, было подготовлено учебное поле, на котором они тренировались. Соответственно, дальше вот то, что говорит само прорвано, это то, что шло по продуманному сценарию. Вот этот вот сценарий прорыва обороны, то есть последовательные действия, план, он был продуман и обкатан на учебном поле. Поэтому получилось. Но 22 июня 41 года задача была на самом деле намного сложнее. Проблема заключалась в следующем. По плану прикрытия границы 87-я стрелковая дивизия должна была занять позиции во Владимиро-Волынском укрепленном районе, который строился. К сожалению, к июню он еще не был достроен, потому что его ударными темпами строили, но, несмотря на большое количество построенных сооружений, они не были, например, обсыпаны. И поэтому на местности эти бетонные коробки, они были видны противнику. И хуже того, что они были видны, к ним еще подходили трубы коммуникаций, телефонных проводов, электричества для освещения. Вот через эти трубы их выжигали огнеметами. Это была большая проблема. Это не то, что там не обсыпали, ну и что. К сожалению, это не ну и что. И надо сказать, что невзирая на слова в песнях о том, что своей земли мы не отдадим ни пяди, и всякие такие шаблоны, сложившиеся у нас о 41-м годе, о том, что бить врага малыми силами на чужой территории, Владимиро-Волынский укрепленный район, он строился достаточно разумно. Он строился не строго по границе, он строился в том числе в глубине. Строили участки батальона района обороны, они строились таким образом, что находились в основании излучины реки Западный Буг. И это тоже сыграет свою роль в разворачивающихся событиях, поскольку мост через реку Западный Буг был захвачен немецкими диверсантами, переодетыми в советскую униформу. Это были те самые бранденбуржцы, бранденбургеры, которые достаточно широко применялись немцами в начале войны. Ну и на самом деле в 42-м году были эпизоды. Но не суть важно. Главное, что с нарушением конвенции о ведении войны немцами был захвачен мост. И это сразу же давало им определенную фору. И еще одна проблема заключалась в том, что непосредственно на границе, даже вот на этом огромном 30-километровом фронте, находились небольшие силы от каждой из дивизий приграничных округов. Не вся дивизия, не все 9 стрелковых батальонов были заранее посажены в окопы. И на самом деле, когда пришла из Москвы в округ директива номер один, так называемая директива номер один, на самом деле на ней номера нет. Это просто директива на приведение войск в боевую готовность. На ее выполнение, опять же, с учетом того, что ее надо было расшифровывать, там, снова зашифровывать, отправлять в войска, это несколько часов. А поэтому большой проблемой было то, что дивизия должна была еще и выдвинуться на те самые позиции, которые она должна была занимать по плану прикрытия. Никто заранее не знал, какими силами нападут немцы. И исходили из тех планов, которые имелись на утро 22 июня. Это был план прикрытия, который на самом деле был изначально неработоспособен, поскольку он не рассчитывался на то, что немцы нападут главными силами. Вообще, как бы советская концепция, она все же предполагала более медленное развитие событий в начальный период войны, до вступления в бой главных сил. И штаба Прибалтийского особого округа, это даже назвал, что мы не такая страна, как Польша. Вот что немцам удалось сразу главными силами напасть на Польшу, это вот такое стечение обстоятельств. А на нас так не получится напасть. Но, к сожалению, именно по этому сценарию развивались события в июне 41 года. Поэтому требовалось, мало того, что уже после того, как прогремела артиллерийская подготовка, уже после того, как немцы захватили мост через приграничную реку, нужно было идти границей, нужно было принимать какое-то решение, что делать в условиях неработоспособного плана, изначально обреченного на неудачу. Те, кто пытались его напрямую выполнять, они чаще всего терпели неудачу на всем протяжении границы. И от Алябушева как раз и требовалось сделать что-то нетривиальное. Причем в конкретной ситуации под Владимиром Волынским его оппонент Клейст, он действовал достаточно продуманно в том плане, что сначала плацдарм на приграничном западном боге должны были захватить пехотинцы 298-я пехотная дивизия. Только после этого, после того, как они захватят плацдарм, преодолеют приграничные укрепления, только после этого вводится в бой 14-я танковая дивизия. То есть уже самостоятельное механизированное соединение, которое дальше по шоссе, идущее от города Владимир-Волынский на восток в направлении города Луцк, прорываются уже танки, мотопехота, одним словом, уже такая, что называется, шпага острая, проникает вглубь советской обороны.
1: То есть он, по сути дела, хотел вскрыть наши части, если они могли бы как-то изготовиться, они бы себя обозначили, и уже после этого он бы мог скорректировать от удар этой самой танковой шпаги.
0: Да, он мог скорректировать, и было как бы выбрано три дорожных направления, то есть это были на карте выбраны шоссе, соответственно, одно шоссе шло через Владимир-Волынский на Луцк, второе через Сокаль, дальше Берестечка, Дубна. Наконец, третье, можно сказать, это уже запасное, то есть его не планировалось использовать сразу в первый день операции. Это через Раворусскую и дальше уже выходя на шоссе Львов-Тарнополь. Соответственно, именно на участке Владимир-Волынский была ответственность третьего моторизованного корпуса Маккензина, которым как раз нужно было сначала таким, как говорится, пешечным штурмом, сначала пехотой проломить советскую оборону, включая приграничные укрепления, о которых на самом деле немцы имели довольно туманное представление, но они знали, что они были, в принципе, от своей агентуры. Такая же схема была под Сокалем. 44-я пехотная дивизия как раз должна была воспользоваться захваченным у мостом у Вагаданки, это к юго-западу от Владимира Волынского. И все, вроде бы, такой план толковый, все должно было получиться, и как раз-таки таким, что называется, гвоздем в сапоге Блицкрига оказался персонально Алябушев, поскольку он сразу принял нетривиальное решение. Он решил не обороняться, а наступать, поскольку ситуация явно читалось как проигрышная, то есть если он просто выходит и размазывает свою дивизию на фронте 30 километров, его просто побьют. И кроме того, такой для него был изначально неприятный сюрприз. Там же, недалеко от Владимира Волынского, дислоцировалась советская 41-я танковая дивизия. По плану прикрытия она уходила в сторону Ковеля. На самом деле, это не только по плану прикрытия. Наше командование очень боялось, что будет удар от Бреста тыл Юго-Западного фронта. И прикрывать от этого удара был такой, как постоянно у командования Юго-Западного фронта, что называется, тик о том, что ударят с той стороны. Но это тоже разумно, там было хорошее шоссе как раз до входа в Припятскую область. Поэтому 41-я танковая дивизия уезжает в сторону, как бы уходя с направления удара противника, оставляя один на один с танковой группой, точнее, с моторизованным корпусом. Поскольку война уже началась, как бы уже идут бои на границе. Немцы на самом деле уже вклиниваются в укрепрайон. И вот это решение Алябушева, оно было, я бы так сказал, прямо озарением. Нужно было делать именно так, как он делал, поскольку нужно было резко изменить ситуацию, и это можно было сделать только наступлением.
1: Алексей Валерьевич, прошу прощения, но одно дело это у нас сейчас, если после знания какое-то, что у него получилось, это мы сейчас знаем. С другой стороны, ну, озарение у человека, чутье, командира, все что угодно, мы об этом сейчас подробно будем говорить, но для того, чтобы дивизия пошла в бой и контратаковала или атаковала, она должна быть управляема. В условиях ошеломления, в условиях проблем со связью и так далее. Каким образом Алябушев добился управляемости веренной ему части, которая смогла выполнить этот приказ на атаку?
0: Но это все же не механизированное соединение, которое двигается быстро. Батальоны стрелковой дивизии, они были на таких масштабах передвижения, достаточно хорошо управляемый, тем более дивизия все же не проходила длительный марш. Очень многие из тех, кто вступали в бой в 41 году, они это делали с марша и по частям. А здесь была возможность в пункте постоянной дислокации собрать всех, и как раз-таки управляемость, она была обеспечена вот этим ударом в кулаком. На самом деле это был вполне такой академический шаблон. То есть он берет свое лучшее там 16-й стрелковый полк, дает ему гаубичный артполк на механической тяге и ставит ему задачу восстановить ситуацию на границе. Вот. Причем у нас есть четкое свидетельство, что это была его персональная идея конкретного генерала Алябушева, поскольку начальник оперативного отдела 5-й армии, которая подчинялась эта дивизия, Владимирский после войны написал исследование, и он прямым текстом написал, это было решение ФФА Алябушева. Он видел это, он знал это своими глазами. Единственное, как бы, чем ему помогла 5-я армия, штаб 5-й армии Потапова, это тем, что уезжающая в сторону 41-й танковой дивизии, из нее было приказано выделить танковый полк для непосредственной поддержки пехоты 87-й стрелковой дивизии. Поскольку Красная Армия, это было такое очень спорное решение, все танки непосредственной поддержки пехоты изымались, то есть если раньше в каждой стрелковой дивизии был батальон танков, то теперь это все изымалось, более того, бригады непосредственной поддержки пехоты, из которых, собственно, формировали ту самую 41-ю танковую дивизию, их тоже упразднили, это было большое перетряхивание в советских танковых войск как раз с рубежа 40-41 года. И лишили пехоту непосредственной поддержки танков. И фактически своей волей, вот что, чем поддержал своего командира дивизии Потапов, командующий 5-й армией, он приказал, опять же, с формальной точки зрения раздергивание. Но с практической точки зрения это как раз тоже было решение разумное — изъять часть силы с 41-й танковой дивизии, которая была все же ограничена боеспособной, она только с весны 41-го года формировалась, использовали как средство непосредственной поддержки. Реально достались 87-й стрелковой дивизии два танковых батальона, танков Т-26. То есть, на самом деле, танки картонные, поддержка от них не очень весомая, это не КВ, не Т-34, это, конечно, средства ограниченного, так скажем, и радиуса, и эффективности действия, но тем не менее они были.
1: Пульно-вздульные, засадные, по кустам, в лучшем случае.
0: Нет. Ну, тут по кустам-то не спрячешься. Тут надо наносить контрудар. И на самом деле это средство поддержки, конечно, не очень мощное, но тем не менее, когда собираются в кулак стрелковые батальона, поддерживается артиллерией. Опять же, вот что точно выучил Алябышев в ходе Советско-финляндской войны, это роль и место артиллерии. Поскольку он, опять же, очень четко строит боевые порядки. То есть он один стрелковый полк с гаубичным полком на механической тяге, второму стрелковому полку дает артполк в советских стрелковых дивизиях, в 41 году был два артполка, артполк на гужевой тяге на лошадках и те самые два батальона 41-й танковой дивизии. И бьет на узком участке. А немцы как раз, они оказываются в состоянии, когда они не готовы обороняться. То есть они перешли в Западный Буг, они вклинились в укрепрайон, но они еще не готовы обороняться. И на самом деле решение-то, оно было как бы восстановить положение на границе. Но оно в конкретных условиях оказывается несколько больше, чем просто восстановить положение на границе. И вот это построение, два ударных полка, один полк получает прикрытие, становится на прикрытие южного фланга, то есть Алябышев очень четко выстраивает свою дивизию. Он вместо того, чтобы ее размазать на эти 30 километров, он ставит на узком фронте два полка, с одной стороны прикрывается третьим полком стрелковым, всего стрелковой дивизии три стрелковых полка. Он знает, что с севера болота сплошные, там вряд ли немцы его будут атаковать. И утром проводят вот это контрнаступление. И немцы к этому оказались не готовы и отходят. Это был не первый отход немцев в 1941 году. Но реально они откатываются. И более того, они откатываются из вклинения в доты укрепрайона. Причем деблокируют те сооружения, в которых продолжали сражаться гарнизон. Ну, это практически вот чудо. То есть 22 июня на границе гарнизоны дотов обтекают со всех сторон, каждый превращается в обреченную Брестскую крепость. Но тут приходят свои. Вот наши пришли. И действительно, это позволяет дивизии на какое-то время сесть в укрепрайон и иметь в обороне поддержку дотов. На самом деле немцы были так несколько этим всем озадачены и дезорганизованы. И результативная контратака, она существенно смешала карты, поскольку когда шла контратака, Клейст думал, что все идет хорошо, и приказывает вводить в бой 14 танковую дивизию. То есть на самом деле это произошло еще в полдень, то есть в полдень уже, как говорится, ура, вперед, давайте выдвигаться, и тут выясняется внезапно, что плацдарм это занято не, занять не получилось, то есть тот, по которому можно вводить в бой крупное механизированное соединение. В итоге максимум, что удается втиснуть к вечеру 22 июня, это один только разведывательный батальон дивизии. Причем он попадает под артиллерийский обстрел. Прям так и пишут, что продвинувшись авангардом, попал под усиливающийся артиллерийский обстрел. Ну, правда, они успели бронемашины этого разведбата немецкого повоевать с нашими танками. Правда, Т-26 пробивался в том числе и автоматическими пушками. Более того, на пути движения 14 танковые оживают советские доты. Это вынуждает следующим перебросить не танки, а саперов. Наконец, еще один сюрприз – это авианалет советских бомбардировщиков. И в итоге к вечеру 22 июня наступление под Владимиром Волынским, оно свертывается. И вечером в журнале боевых действий 14 танковой дивизии написано прямым текстом: дивизия отходит в сторону от дороги и маскируется с воздуха. Дальнейшее продвижение пока невозможно. А результат на самом деле, который можно, превосходит ожидания. И еще опять же срабатывает и укрепрайон, который оказался все же не беззащитным. То есть часть доков их деблокировали. 44-я пехотная дивизия бьется головой в укрепрайон. То есть они захватили, да, бранденбургцы захватили мост. По мосту переправилась пехота. Двинулась вперед, уткнулась в укрепрайон. Вот это, опять же, построение укрепрайона в основании излученной реки, когда есть расстояние от границы до непосредственно бетонных коробок, оно позволило обойтись без вот этого момента внезапности, когда, что называется, идет атака практически в первые минуты войны. Понятно, что момент внезапности срабатывает. И момент внезапности, когда хотя бы час, два, три прошли, он теряется. И австрийская изначально она формировалась в составе австрийской армии. Дивизия несет тяжелейшие потери именно на позициях укрепленного района. То есть, опять же, расчет сам по себе был выстроен грамотно. Где бить, где обороняться.
1: Очень часто в статистических справочниках и в каких-то онлайн-энциклопедиях приводятся сухие цифры сил сторон. В данном случае мы видим, что и те силы находились в динамике, но все-таки какими силами располагал Алябушев и что там должно было двинуться или что стояло напротив него? Сколько было немцев?
0: Ситуация следующая. 87-я стрелковая дивизия, как и все дивизии армии прикрытия, содержалась по штату 10-тысячному. То есть 10 тысяч человек. При штатной численности военного времени 14 тысяч человек. Означало, что многие подразделения, прежде всего тыловые подразделения обеспечения, они не должны были быть укомплектованы с объявлением мобилизации. То есть реально у него было 10 тысяч человек при сухих тылах. Это создавало проблемы, но можно было какое-то время с этим провоевать, поскольку укомплектованность именно стрелковых полков и батальонов была достаточно высокая. Но 10 тысяч человек – это 10 тысяч человек. Нам могут сказать, а как же, что называется, Красная Армия впоследствии воевала стрелковыми дивизиями по 10 тысяч человек. Но это все же большая разница. Изначально штатный расчет на 10 тысяч человек и, что называется, сжатое на мирное время с 14 тысяч до 10 тысяч человек. Это вот как, что называется, побитый будильник в бою, там, дивизии, там, 5-6 тысяч человек при штате 10 тысяч. Или что называется, будильник, которым не хватает шестерен. Прежде всего, шестерен, которые обеспечивают ведение боевых действий. В итоге 10 тысяч человек. Сколько-то давали личного состава пульбаты укрепрайона. Это тоже немного. Сколько-то давали, опять же, танкисты. Опять же, это танкисты. Просто экипажи танков. Плюс какие-то тылы, заправщики. Я бы так сказал, на круг максимум, что можно посчитать на этом участке за Красную Армию, это где-то 12-13 тысяч человек. Против них находились соединения 3-го моторизованного корпуса и три дивизии, которые были введены в бой в первый день, это 298-я пехотная, 44-я пехотная, 14-я танковая, они в сумме со средствами усиления насчитывали почти 50 тысяч человек. Понятно, что это там определенные нюансы всякие, там артполки на гужевой тяге немецких пехотных дивизий, они тоже так увеличивали численность, но не сильно влияли на боевые возможности. Но тем не менее, это превосходство более чем в 3 раза. Плюс внезапность нападения.
1: Я думаю, что, Алексей Валерьевич, мы об этом поговорим после небольшого перерыва. Нам надо и нашим слушателям это осознать. Все-таки от 3 до 5-кратного превосходства на узком участке фронта, плюс эффект внезапности, плюс все то, что мы знаем с точки зрения и авиации, и разрыва связи, и всего того хаоса управления, когда первоначальные планы обороны оказались абсолютно недействительными. Об этом мы поговорим, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я пока же напоминаю вам, что наш проект «Командир Великой Отечественной. Судьбы героев» и вся передача Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, Рутуб канал Дмитрий Кононыхин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железный ветер» Алексея Валерьевича Исаева, там крайне интересно. А мы снова вернемся в первые дни после начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня во Владимире-Волынском. Мы в первом боевом дне, мы в первом дне Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, когда советская дивизия под управлением генерала Филиппа Федоровича Алябушева не просто выстояла под первым ударом превосходящих несколько раз сил противника, но провела контрнаступление и фактически отбросила превосходящие силы противника, смогла выстроить оборонительные порядки и совершила, по сути дела, первый шаг к победе 9 мая 1945 года. Мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, вот 22 июня оно наполнено всевозможными уроками для нас. Но вот дивизия. Дивизия встала на укрепрайон, дивизия отбросила. В каком состоянии находились люди, в каком они были моральном состоянии, насколько они были сыты, было ли у них вообще боеприпасы. Это же война моторов. Немцы же тоже не дураки, они понимают, что сейчас будут убивать. Как дальше Алябушев управлял веренной ему дивизией?
2: Дальше все развивалось на уровне уже командования и танковой группы, и 6-й армии, и реально Алябушев выступил против целого фельдмаршала Рейхенау. Рейхенау, который увидел, что все застряло под Владимиром-Волынским, недолго думая, ломает об колено Клейста, который протестовал. Но он говорит: так, у вас ничего не получается, мы все дураки, перебрасываем поперек всего, всей полосы наступления 6-й армии и 1-й танковой группы, там, 13-ю танковую дивизию, которая должна была наступать вообще на другом направлении, ее разворачивают и поперек всего движения, поперек всей полосы, спешно перебрасывают под Владимир-Волынский. То есть первая смена плана Барбаросса произошла в ночь с 22 на 23 июня 1941 года, когда реально переиграли распределение сил.
1: Уж психанул, так психанул на всю катушку.
2: Реально, да. То есть это как бы Клейст был возмущен самоуправством Рейхенау, но с формальной точки зрения, во-первых, он ему подчинялся, во-вторых, фельдмаршал – фельдмаршал. Кроме того, Рейхенау был на особом счету гитлеровской верхушки. Ему можно было все. И реально к этим силам, к 50 тысячам человек, которые уже стоят под Владимиром Волынским, бьются головой в укрепрайон, приезжает еще одна танковая дивизия. И еще одна танковая дивизия – это еще примерно 15 тысяч человек и 150 танков. Вот это уже было много. Конечно, долго Алябушев так продержаться не мог. Он и так сделал очень много. Он, по сути, заставил противника поменять план. Он заставил его замедлить движение. Но две танковые дивизии, две пехотных на одну советскую стрелковую – это было уже очень много. И кроме того, вот тот фактор 30 километров на дивизию, он стал играть еще и против Алябушева в плане того, что у немцев был еще один корпус, который ломился на советскую территорию южнее. И вот его сдерживать уже было нечем. Он просто обходил советские войска с юга практически в пустоте, сдерживаемый только укрепрайоном. И это уже обрекало оборону на неудачу. То есть в любом случае немцы вышли бы на шоссе позади Владимира Волынского. Но вот это первое упорное сопротивление, это, опять же, давало время. Что такое время? Вот все помнят, опять же, фильм Озерова, как Рокоссовский выбивал себе машины из закрытого склада. Рокоссовский в это время как раз выбивает машины из закрытого склада под свою ответственность и двигается к границе. Он встретит врага под Луцком и не даст перейти по нормальному мосту под Луцком немцам. Он удержится на этом участке, заставит немцев идти в обход южнее по проселочным дорогам. Это все играет на общую схему борьбы. Это дает время тем, кто выдвигается из глубины. И в этом плане как говорится, что могла 87-я дивизия сделать, то могла. Потому что дальше на нее наваливается уже больше 60 тысяч человек, только на одном направлении под Владимиром Воланским. Еще с юга обходят еще 40 тысяч человек 44-го корпуса. И это было уже слишком много. И фактически через несколько дней дивизия оказывается в окружении. При прорыве из этого окружения Алябышев погибнет. Дивизию выведет по лесам Планк, его начальник штаба. И вот этот вот первый бой, тем не менее, он пройдет в пользу Красной армии, в пользу 5-й армии, которая хотя бы на одном участке сумела остановить, замедлить движение противника, выиграть сутки. Выиграть сутки — это было очень много по меркам 1941 года, опять же, с учетом подтягивания тех же сил механизированных корпусов, которые получают приказ 22 июня двигаться к границе. Это все время. И опять же, перераспределение сил, поскольку вот той же самой 13-й дивизии где-нибудь под Раворусской, он мог существенно поменять всю обстановку и привести к крушению всего плана и контрудара, удержания Львовского выступа. И здесь те несколько часов, которые 7-я стрелковая дивизия пошла в бой вперед и отбросила противника назад, села на укрепрайон, они играли очень большую роль. Это вот пример того, как командир принял грамотное решение, не потерял управление своими людьми, выбрал правильную точку приложения усилий. Ну и на самом деле впоследствии то, что дивизия была в одном кулаке, это способствовало ее все же организованному прорыву из окружения.
1: Понимаете, Алексей Валерьевич, то, что вы рассказываете, мне очень напоминает схему прикрытия советско-китайской границы в конце 60-х годов прошлого века, когда заставы должны были принять бой при вторжении семи колонн товарища Мао. После этого не имели права никуда не отступить, ничего не делать. Бой должна застава была выдержать в течение как минимум полутора часов и отойти и сесть на укрепрайоны. Подчеркиваю, при любом количестве наступавших. За это время должна была подтянуться маневренная группа, которая вступала в бой и должна была вести бой в течение суток, чтобы выиграть время, и за эти сутки уже подходила родная советская армия. То есть вот такая была система втягивания и прикрытия границы. Как минимум сутки надо было обеспечить в пограничном сражении. Собственно говоря, это происходило впоследствии на знаменитом Даманском, в боях за Даманский. Здесь же мы видим, что этот опыт 41-го года явно был усвоен, как прикрывать границу мобильными частями. Вот этот эпизод, был ли он как-то к соседям, вот с точки зрения, вот вы говорите, это дало, это помогло, это, ну, в целом, с точки зрения опыта командира, изучался ли этот опыт? Или просто вот так, эпизоды, все, он остался яркой такой звездочкой, вспыхнувшей вот 22 июня 41-го года. Как это было дальше?
2: Я изучался как раз ввиду того, что был такой человек, как Владимирский, как раз человек, который был, прошу прощения, я назвал начальником, он был замначальника оперативного отдела 5-й армии, а впоследствии он был на преподавательской работе, как раз-таки то, что он преподавал будущим красным командирам, это влиял в том числе его личный опыт. То есть он видел, что происходило, и история 87-й СД, она как раз-таки была примером для последующего обучения. То есть он, вообще говоря, в сентябре 46-го года, Владимирский, имя отчество Алексей Викторович, в 41-м году ему было всего 37 лет. И в 46-м году он становится преподавателем кафедры оперативного искусства Академии Ворошилова. И на самом деле впоследствии был преподавателем кафедры стратегии в той же Академии Ворошилова. И очень многое из того, что он приобрел благодаря личному опыту, используя в обучении войск. Вот этот эпизод, он как раз-таки был достаточно широко известен в советской и историографии, ну и, соответственно, практике, потому что тот же Владимирский, написав книгу на киевском направлении, это, по сути, был такой как бы учебник, что делать в условиях катастроф. И действительно, опыт 5-й армии, он изучался.
1: Если мы говорим о судьбе такого офицера, как Филипп Федорович Алябушев, и унтер-офицер Первой мировой, и подавление Тамбовского восстания, и наш советник на японско-китайской войне, где он добился повышения эффективности китайской армии, крайне значительного повышения эффективности, и проявил себя на советско-финляндской войне. И, по сути дела, вся его судьба, это 22 июня, спрессовалась, сконцентрировалась. Какой урок, по-вашему, вот вы в Институте военной истории изучаете командиров и их действия, вот какой главный урок он дал нам всем?
2: Осознавать момент, когда старый план не годится, и нужен новый план, и новый план, опять желательно основывать на активных действиях. Пассивное ожидание того, что будет делать противник, оно привело бы к тому, что его разгромили бы уже в первый день. И немцы сумели бы протолкнуть свое крупное механизированное соединение уже в первый день. А так у них это не получилось. Умение правильно видеть и чувствовать обстановку. Вот та ситуация, когда туман войны, он не знал масштабов катастрофы. Но тем не менее он четко понял, что старый план не работает, надо новый. Этот новый план сработал лучше. Это урок того, что командир должен быть человеком, способным быстро сориентироваться в сложной ситуации.
1: Командир — это и есть инициатива, план и есть ты. И твоя тогда дивизия делает чудеса. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за внимание к нашей работе. Сегодня мы были в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Далдом. Там дом.
1: Есть легенда, что в этих краях был Сергий Радонежский. Вот он заблудился в лесу, залез на дерево, увидел столб дыма, закричал «Там дым!». И вот это вот «Там дым» в Талдом потом трансформировалось.
0: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск севера и юг улучшили положение в зоне СВО. Росавиация классифицировала крушение самолета «Аэропракт» в Омской области как катастрофу. И Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты в Кремле проводит рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
1: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И я получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем.
1: Добавлю, Первышов был избран губернатором Тамбовской области в сентябре прошлого года. Он выпускник федеральной образовательной программы «Время героев», первый герой спецоперации, возглавивший регион. Российские военные ударили дронами по военной технике и пунктам временной дислокации украинской армии на Харьковском направлении в зоне спецоперации, сообщили сегодня в Министерстве обороны. На Краснолиманском участке фронта военнослужащие центра «Рубикон» атаковали дронами опорные пункты укрытия и пункт временной дислокации ВСУ. Также поражены огневая позиция, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и радиоэлектронной разведки ВСУ. Кроме того, как сообщило Министерство обороны, в районах СВО расчеты центра произвели воздушные тараны украинских беспилотников различного назначения. Группировки войск «Север» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны. Также российские военнослужащие в течение суток поразили цеха сборки беспилотников самолетного типа и украинские склады горючего. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
3: Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
1: Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует и в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться. Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По словам президента, оно возможно только после устранения первопричин конфликта, в их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО и притеснения русскоговорящего населения на Украине. Росавиация классифицировала крушение самолета «Аэропракт» в Омской области как катастрофу. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщил Росавиация. В среду Следственный комитет информировал, что в Омской области разбился самолет, погибли два человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Цены на нефть и газ снижаются более чем на 10% после новости о том, что Белый дом допускает подписание меморандума об окончании конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на день среды цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала до $98 за баррель, июньских фьючерсов на WTI до $90. Ранее Axios со ссылкой на свой источник сообщала, что Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана. Его продолжительность может составить 12 лет. По его данным, Иран предложил ограничить мораторий 5 годами, США предложили 20 лет. США также хотят внести положение, что нарушение со стороны Ирана продлевало бы мораторий. Усиление ветра до 17 метров в секунду, а также дождь с грозой ожидаются 7 мая в Тюменской области. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели рекомендуют гражданам быть внимательными при непогоде. По данным синоптиков, 7 мая температура воздуха в регионе ночью составит до плюс 13 градусов тепла, днем до плюс 26 градусов. Дождливая и холодная погода ожидается в московском регионе. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24, но уже в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов. В воскресенье покажут плюс 11, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежеет до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Сборная Египта и России по футболу сыграет в товарищеском матче в четверг, 28 мая. Матч пройдет на стадионе Борк-эль-Араб в Александрии. Стартовый свисток прозвучит в 13 часов по московскому времени. В июне запланированы еще две игры. Россия сыграет против Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня, а также против Тринидад и Тобаго в Калининграде 9 июня. Сегодняшний матч за выход в финал Кубка России «Спартак-ЦСКА» может собрать самую большую аудиторию на арене красно-белых в этом сезоне. На матче ожидается аншлаг. В «Спартаке» сообщили о полной продаже билетов. Последний раз более 44 тысяч на дерби «Спартак-ЦСКА» присутствовало в матче РПЛ в августе 2020 года. Главным арбитром встречи сейчас назначен Кирилл Левников, который был признан РФС лучшим арбитром прошлого сезона. В последний раз команды встречались в ноябре 2025 года в рамках 16-го тура РПЛ. Тогда «Спартак» дома обыграл ЦСКА 1-0. Ну а в первом круге чемпионата России армейцы победили со счетом 3-2. В рамках же Кубка России команды встречались последний раз в 1/4 финала турнира в 2022 году. В той игре «Спартак» обыграл армейцев со счетом 1-0. Серебряный призер чемпионата России фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина, сообщает РИА Новости. Расставание со спортсменкой произошло по инициативе тренера. Сам Мишин информацию подтвердил. На данный момент неизвестно, где она продолжит карьеру. Софья, безусловно, талантливая девушка, но, думаю, ей надо начать поиск проблем самой себя. Сотрудничество с Мишиным было достаточно продуктивным. Очень достойным. Пришла она к нему в плохой форме, но Мишин нашел к ней подход. Так прокомментировал информацию серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. Во Владивостоке 7 мая небольшой дождь, плюс 13, в Хабаровске ясно, плюс 17, в Благовещенске малооблачно, плюс 16, в Чите ясно, 18 градусов тепла, в Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 19, в Иркутске пасмурно, плюс 20, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
5: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. «Последние залпы». Часть восьмая.
6: Тишина мертвым пространством окружала бывшие позиции Овчинникова. Ночь вползла на огневую. Оставшиеся в блиндаже знали. Одно лишь живое дыхание было там наверху. В четырех шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил и вполголоса напевал что-то длинное и бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. А когда затихал, гнетущая пустота глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненый в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как возле него всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов.
7: Еще, а давай. Ну же, давай, браток. Еще, браток. Ух, давай.
8: Что это он, Лена?
3: Да ничего, милый, как обычно. Бредит.
8: Ну да. Мается горемышный.
6: Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, вслушивался в безмолвие наверху.
8: А Горбачев-то заснул, что ли? Вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Парнишку жалко.
3: Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте. Все будет хорошо. Лихо я научилась врать на войне. Но себя-то не обманешь. Ничего хорошего не будет. Орудие отрезано от батареи. Мы с Горбачевым долго здесь не выдержим. Да он и крикнуть не успеет, когда появятся немцы. А у меня ничего нет, кроме этого маленького пистолета, оставленного Овчинниковым. Что он наделал?
7: Леночка. О, Господи. Жжет все, Леночка. Водиться бы. Холодный. Глоточек.
3: Потерпите немножко. Нельзя вам. Нельзя.
7: Ох, девонька.
3: Скоро в медсанбат. Там врачи. Там все. А вот шинель под головой надо поправить.
7: А, давай.
3: Вот так.
7: Ух ты.
3: Вот так.
7: Ай-яй-яй.
3: Удобнее?
7: Ох, до медсанбата не дотерплю.
3: Чуть-чуть. Вы будете жить. Врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть.
7: Да ведь поспешать мне не дотерплю, Леночка.
6: Легалов был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Перевязывая его, Лена видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помог.

0: сказал, что готов воевать 200 раз, чтобы только не было женщин на войне. Да, он. Вчера ночью.
1: Ну же, сестричка.
0: Только спокойно, милая.
1: Да, да, да.
0: Спокойно, не двигайтесь. Глотайте. Ну вот. Сейчас не будет жечь. Пройдет. Все пройдет.
2: Легалов пил воду из ложечки, глотая и всхлипывая. Тянулся к ней, как ребенок. И она, тихо гладя его покрывшийся испаренный лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливают в него глотки смерти. Но она знала, что жажда при ранении в живот страшна, что люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно. И это было последнее, что она могла сделать для него.
1: Знал я.
0: Что?
1: Здесь вот, в сердце было.
0: Что было? Что?
1: Приснилось вчера. Вернулся я после войны. Ребятишки вокруг, а жена, она отвернулась. Поцеловать не захотела. А я ведь души не чаю. Красивая. А за меня урода пошла. И ребятишки четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня убило? Разве виноват?
3: Я связист Гусев. Все убиты. Мам, мамочка, там снаряды 5 штук.
1: Это я так. Это ничего. Ты меня не слушай, Леночка. Пройдет. Мне бы парохонька еще увидеть. Я ведь любил его, уважал.
4: Парохонька тоже любил тебя, Легалов. Только остер на язык. А так добрый он человек.
3: Я связист Гусев. Остальные тут они. Убиты. Овчинникова нет. Снарядов 5 штук. А мне пустили на диване. Мама. В шкафу простыни-то. В шкафу.
4: Вон и Гусев. Чего это заговариваться стал? Плохо, что ли, ему, Елена? Лопочет чего это мальчонка.
0: Да, мечется бедный. Во сне бредит.
5: Лена, ко мне сюда.
0: Горбачев что-то зовет. Поглядите здесь.
4: Я-то погляжу. Но сперва Лена подала мне автоматик. Вот сюда, под руку. Я свое пожил. И в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. 2 сына взрослые у меня, болтусы здоровые. Недаром прожил. Так вот что.
5: Лена, сюда.
0: Иду, иду. Говорите, я слушаю.
4: Так вот что, Елена. Запомни из своей совести это сними. Гусева с Легаловым на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать, на том свете разберемся. Живьем не отдам, нет. Только, когда не втерпешь, стань там, наверху. Ты сообщи. Давай, мол, Сапрыкин, последний, мол, звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь.
0: Но...
4: Только не перечь мне, ради бога. Иди.
0: У нас еще 5 снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.
2: Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то.
5: Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. Ложись, не стесняйся.
0: Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку.
5: А мне эти санитарные жалобы.

0: до феньки. Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал. А с пулемета ты их сними. Зрение у тебя хорошее, слух.
1: Пойдите к черту.
0: Ясно. Посмотри-ка вперед, вон туда, на танке. Видишь что-нибудь? Да поближе ложись, так виднее.
1: Вроде двинулся кто.
0: Вот и я о том же. Их двое, кажется. Пробежали несколько метров по скату.
1: Это немцы. А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что же вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход. Разве вы не видите?
0: Я думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Вот гадюки. Значит, готовятся. Или разведка, или саперы поле разминируют.
1: И то, и другое может быть. Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, будет поздно.
0: Эх, и умна ты, девка. Ох, умна. Не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть. Рядом с тобой умирать страшно. Кто тебя целовать будет? Наши или чужие?
1: Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Никто.
0: А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то я не пойму. Ну, пора. Давай в блиндаж, сейчас начнут. Не могу я видеть рядом женщину. Тебя не могу. Матерюсь я, как зверь, слышь?
1: Слышу. Полный диск. Я ведь тоже умею стрелять. Показать?
0: Ай, да молодец. Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь.
1: Глупый, тогда я сама тебя расцелую.
2: Они смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Немцы молчали. И было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди.
1: Слышите? Ага. Патефон на той стороне озера. Успокаивают себя.
0: Похоже, и нас. На психику нажимают. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку на всю железку. Рестораны любил, музыку, девушек. Жизнь любил до невероятия. Да и она любила меня. У нас у рыбаков деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали. Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чёса нагоняли, а сейчас приятно вспомнить. А у меня бригада была, ух, орлы парни, девчатки-красавицы. По две-три нормы давали. Портреты, слава. Потом земля напрокит. Поняла юмор этого дела? Знаешь песню? Стели, мать, постелюшку, последнюю неделюшку. А на той неделюшке растели мы шинелюшки.
2: Патефон в немецких окопах стих. Исчезло над озером плавающее звуковое облачко. Этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился. Лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина.
1: Если они прощупали проход в минном поле, они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет.
0: Нет.
1: Тогда не надо беречь патроны. Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.
0: Неси диски быстрее.
2: Порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева.
1: Вот диски.
0: Слушай, я понял. Кто-то от орудий Новикова прорывался сюда, к нам. Ага. А немцы все же прошли через минное поле в котловину, и наши столкнулись с ними. Вот гады, а? Диски здесь?
1: Угу.
0: Отлично. Сейчас мы им покажем. Да нагнись ты, ухлопают дуриком, а лучше в землянку дуй.
2: Горбачев почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. А Лена не почувствовала боли от удара его руки. С тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила туда длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились. Они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло.
1: Вот черт. Диск пуст. Но нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять. Ты это видел?
0: Видел. Бесценная ты девка. Ну давай, проверь, как там раненые.
2: Идя к блиндажу, Лена задержалась в ходе сообщения и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук. Горит плечо, и что-то горькое, острое стоит в горле. Трудно дышать. Она торопливо раскрыла дверь и ощупью спустилась по трем земляным ступеням.
3: Началось?
1: Все скоро решится. Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь. Что, Легалов? Ничего не просил?
0: Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.
4: Как? Спит? Что молчишь, Елена?
1: Не спит он, миленький. Не спит.
3: Лена?
1: Новиков? Нет, этого не может быть. Откуда он здесь?
3: Лена, все живы? Здесь раненые?
2: Это был его голос. Новикова. Он шагнул из тени на свет прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо. Незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках. Темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут ворот гимнастерки, с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней, неузнаваемо, сокровенно, родственно.
3: Лена, ну что вы молчите?
2: Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову, и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее.
1: Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться немедленно в госпиталь. Немедленно.
3: Только зачем слезы?
1: Нет, нет, это не слезы. Я не умею плакать. Вас ранило, да? Подождите, посмотрю.
3: Царапнуло, сбоку. Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Парохонько и Ремешков уже делают носилки из плащ-палатки. На сборы 5 минут.
1: А вам перевязку?
3: Потом. Сапрыкин, как вы?
0: Да вот, жив пока, товарищ капитан.
3: Дойдете или на носилках? Вытерпите?
0: Ах, парторг, парторг.
3: Что же вы на Овчинникова не нажали? Ведь вы знали, что не было приказа об отходе.
0: Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. И поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.
3: Я сейчас вернусь. Собирайтесь.
1: Куда вы? Зачем?
3: К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
1: Там все убиты, товарищ капитан. Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?
3: Мне надо самому увидеть. Самому!
2: Было тихо. Месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым. На огневой, переругиваясь наспех, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Парахонька и Ремешкова, готовили носилки для Гусева. Горбачев дежурил у пулемета.
0: Этим же путем прорываться будем, товарищ капитан. Ползают они тут в котловине, как клопы, а?
3: Этим же. Вы вот что. В случае чего прикройте меня огнем. Я к четвертому орудию.
0: Ага, понял.
2: Орудие старшего сержанта Ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдия перешагнул Новиков через полусметенный осколками бруствер. Страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия. Но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно. И он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинели и обмоток. Стало ясно, они расстреляли все. И тогда понял Новиков, как погиб ладья, весь расчет.
3: По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стоят, эти танки. Кто-то из нас подбил их.
2: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории. Когда не было этих мрачных, неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.
0: Кто идет?
3: Свои.
0: У нас все готово к отходу, товарищ капитан. Вас ждали.
3: Что это с Парахонька?
1: Не надо его. Он Легалова похоронил.
0: Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся, как к буксиру.
5: Да тяжел уж больно я.
0: Ты, папаш, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядке, понял?
3: Приготовиться. Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?
6: 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал.
3: Парахонька и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?
7: Так точно.
3: Зарядить и слушать внимательно.
8: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля «Последние залпы» по одноименной повести Юрия Бондарева. Роли исполняли от автора Александр Бурдуков, Новиков Андрей Ташков, Лена Мадлен Джабраилова, Легалов Олег Зима, Сапрыкин Борис Токарев, Горбачев Константин Карасик, Парахонько Данил Щебланов, Ремешков Сергей Казаков, Гусев Алексей Веселкин. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, скрипка Людмила Фраенова, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для науки нет ничего важнее, чем школьное образование. Ну, потому что именно в школе формируется интерес к тому или иному предмету. Именно в школе ученик выбирает свою будущую профессию. И было бы здорово, если бы профессию ученого, математика, физика, химика или биолога, или профессию инженера, выбирало достаточное количество ребят. Иначе никакой технологический суверенитет России не светит. Наш гость – Павел Александрович Аржиковский, член-корреспондент Академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Павел Александрович.
2: Здравствуйте.
1: А у вас последователи, единомышленники вашу методику берут, применяют в школах?
2: Только последователи и единомышленники.
1: Узок круг этих людей, думаю.
2: Ну да, я скажу, потому что объективные условия таковы, что если мы сами не проводим, оно не идет. Потому что объективно пока не востребовано.
1: Ну как не востребовано? Вот я вам говорю, все будут заниматься творчеством, сейчас освободиться. А что это такое? С какой стороны к этому подойти? Школа должна к этому готовить, несомненно.
2: Да, и сейчас, я думаю, общественное мнение начинает смещаться в сторону понимания, что вот это основной приоритет. Потому что мир меняется очень быстро.
1: Значит, и образование должно меняться, да?
2: Значит, и я надеюсь, это будет, в конце концов, востребовано. Мы же почему этим занимаемся? Потому что мы отработаем методику, и уже отработанную методику представим учителю, который дает задания, дети выдают идеи, критикуют их, например. Компьютер все это обрабатывает. Выстраивает графики от задания до задания креативного развития и обращает внимание, сигнализирует, что вот с такими детьми проблемно, нужно поработать. Это же помощь.
1: А кто будет работать? Вот, кстати, роль семьи в этом вопросе. Она ведь может тут как-то свое слово сказать в развитии креативности у своих детенышей?
2: Ну, роль семьи трудно преувеличить. Значит, я приведу пример из тоже своего педагогического опыта, когда я первый год работал в школе, и вдруг пришел ко мне один папа посоветоваться. Причем у него дети есть, а у меня еще нет.
1: Но он еще не было, да?
2: Да, он к педагогу пришел как к профессионалу. Что делать? Говорит, у нас проблема. Я говорю, какая проблема у вас? Девочка отлично учится. Да, но она ничем не увлекается. Она ничем не увлекается. Она получает беспристрастно эти пятерки и ничем не интересуется. Я подумал, кто кого проконсультировал.
1: Да-да-да.
2: Да, но я сразу смекнул, все-таки у меня педобразование было. Ну и стали с этим папой думать, как его привлечь к внеурочным занятиям, эту девочку. Ну так вот, девочка сначала просто беспристрастно выполняла задания, а потом ее опыты заинтересовали.
1: Ну, химия-то же чего, да?
2: Ну да, это же море неизведанного для ребенка. И я смотрю, через полгода отец пришел, говорит, девочка изменилась.
1: Какой папа хороший, а?
2: Да, он забеспокоился.
1: Да.
2: А другой бы радовался, отличнице.
1: И что с девочкой стало? Вот прям меня интересует этот прерывок.
2: У нас в Москве очень много новостроек. Отец, видно, был очень хороший в производстве. Им дали тогда, бесплатно давали квартиру, и они переехали. Но сам факт...
1: Ой, жалко. Интересно, что с ней стало, в кого она выросла, превратилась.
2: У нас работа такая педагогическая. Трудишься много, и конечный результат от тебя улетает. И только предполагаешь, что из этих детей вышло.
1: Ну так посоветуйте родителям. Какой совет вы им дадите?
2: Совет самый, на мой взгляд, важный. Не давить детей, не выдавливать из них четверки-пятерки. Увлечь их чем-то. Вот этот опыт увлеченного познания, это самое бесценное. Вот на фоне этого опыта ребенок в состоянии многое понять. И причем, вот вы говорили, с легкостью. И для него это будет с легкостью, потому что он привык это
1: преодолевать. Ну, в общем, это кружки, дом пионеров, да, и, всякие вот такие, да, походы.
2: И внеурочные занятия в школах же. Это очень много сейчас проектной деятельности организуют для детей, исследовательской деятельности. Просто если детей не направлять, учитель в одиночестве ничего не сделает. У него целый класс. А если родители не будут требовать с учителя, а будут ему помогать, а так мне рассказывали вообще из рук вон выходящий, вообще трудно описать случай, когда мамочка одна молодая пришла в школу у учителя требовать, почему ребенку поставили не 5, а 4. Она поконсультировалась там с кем-то, сказали, что отличная работа, и она полезла в драку.
1: Боже!
2: В драку побить учителя пришла.
1: Ну, сейчас...
2: И ничего, клиент всегда прав.
1: Ну, что-то не в порядке. Хочу сказать, что сегодня родители из детей не выбивают пятерки, четверки. Они их из учителей выбивают. Вот ваш классический, да, характерный пример. Приходит учительница, родитель, отец, и говорит: мой мальчик будет архитектором, химия ему не нужна, не портите ему жизнь, ставьте ему там четверку, пятерку, чтобы у него был там хороший какой-то этот самый. Ну вот, завершая наш разговор о творчестве, я вот хочу сказать, что на самом деле профессия учитель — это сугубо творческая профессия. Самая массовая из творческих профессий. Ну, потому что каждый подготовленный и проведенный урок – это уникальный продукт творчества. И вот вы в своем педагогическом государственном университете, вот вы будущих учителей учите творить вот эти уроки?
2: В кругу преподавателей долгое время считалось, сначала нужно научить ремеслу, а потом творчеству. Я с самого начала своей преподавательской деятельности с этим был в корне не согласен. Приводил пример, что сначала нужно научиться плавать, а потом нальем воду в бассейн. Как учим мы, так и они будут детей учить. От этого не уйдешь. Я смотрю вот на коллег, он постепенно пересматривается. И здесь классическая лекция, профессор выходит, начитывает материал, студенты пишут. А у современного студента возникает вопрос: а что я сижу, пишу, я в интернет залезу, то же самое найду. Ну, почти то же самое. И здесь современная лекция, она диалоговая.
1: Нет, современное преподавание — это диалог, безусловно.
2: Да, выходит преподаватель, читает лекции, и постоянно беседует, задает вопросы, различные точки зрения высказывает. Это мнение студентов спрашивает. Вот эта работа. После такого они заинтересованы, они могут войти в интернет и
1: поработать. У вас такие
2: поработать.
1: Лекции?
2: Ну, я стараюсь. И я должен сказать, что мои студенты на лекциях не скучают. А в этом году мне поручили практические занятия вести. Я долго только одни лекции читал. Сначала я испугался, а теперь понравилось. Знаете, я группу делю на маленькие группки, выдаю точку зрения, они между собой общаются, принимают какую-то точку зрения, и начинается дискуссия. И в процессе этой дискуссии возникает понимание сути педагогической проблемы и пути их разрешения. Вот. А потом я подвожу итоги различных точек зрения и к чему это приводит.
1: Павел Александрович, ну повезло тем студентам, которые у вас учатся. Дай бог, чтобы результат был на десятку по пятибалльной шкале.
2: Здесь, получается, сам себя не похвалишь. Жизнь заставляет.
1: Да.
2: Просто, понимаете, самому неинтересно, если не видишь зажженные глаза интересом. А когда вот ты видишь эти глазки заинтересованные, ты чувствуешь себя моложе, ты хочешь горы свернуть. И вот в этом, собственно, и педагогическое счастье, если на то пошло.
1: Ну, дай Бог вам здоровья и сил. У нас в гостях был Павел Александрович Аржуковский, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И мы с Павлом Александровичем начали разговор о современном образовании, о его проблемах, о том, что такое творчество, надо ли ему учить и как это делать. Спасибо, Павел Александрович.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». «Война и мир» и «Холст».
3: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
0: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historical». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33. Или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГМ 121-770-00-9-31. 59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные проводили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Американская компания Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России. Метели и гололед ожидаются на Ямале 7 мая. Далее подробнее. Возвращающиеся с передовой ветераны СВО успешно возвращаются на свои рабочие места или находят себя на государственной и муниципальной службе. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов Владимиру Путину. Он также доложил президенту, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов СВО либо членов их семей. Президент сегодня принял в Кремле главу региона.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе.
1: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную и муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем.
1: Глава региона также сообщил, что рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии региона в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн. Кроме того, Первышов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и центр заняли более выгодные рубежи позиции. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны, сообщает Министерство обороны. Суточные потери противника составили 1100 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах, сообщает российское оборонное ведомство. В Запорожской области сотрудники регионального ОФСБ задержали группу из 4 агентов украинских спецслужб. По данным следствия, 4 жителей Энергодара, 2 мужчин и 2 женщины сотрудничали со службой безопасности Украины. Задание от украинских кураторов получал один из участников сообщества через Telegram, затем передавал их другим лицам.
3: Кому вышли на связь с СБУ? Я спросил, а что надо делать? Они говорят, там немного, там может что-то посмотреть где-то, еще что-то, какие-то данные передать, вот, может что-то сфотографировать. Поначалу было так все просто, я просто ездил, я был велосипед, и смотрел, что делается. Но они все время били на то, что ищи людей, скомпонуй, чтобы как бы была группа. Вот. И потихоньку я вот так вот группу и собрал. Некоторые задания получали они напрямую, а некоторые через меня. Надо было схрон взять, откопать. Как бы действовал, заиграло, решил попробовать. Без в ребро на старости лет. Оно мне не надо было.
1: Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в главном храме вооруженных сил в соборе Воскресения Христова. На службе присутствовал министр обороны Андрей Белоусов. Сегодня в Русской Православной Церкви отмечают День Георгия Победоносца. Святого почитают как небесного покровителя православного воинства.
4: Вспоминая мужество павших, молясь об упокоении погибших, будем также молиться о нашем воинстве, которое сегодня стоит на защите священных рубежей нашего Отечества. Да хранит Господь страну нашу, президента нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, военачальников и воинов наших, всех, кто стоит на страже независимости и свободы.
1: Спасатели обнаружили двух туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии. Их здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МЧС. Женщины не вышли к назначенному сроку. На конец маршрута туристки были на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. Спасатели спустят туристок к населенному пункту Маруха, рассказали в МЧС. Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка поступила в ведомство в мае. В качестве заявителя указана компания Apple Inc. Если Роспатент зарегистрирует знак Apple, сможет продавать в России бумажники, изделия для документов, папки, визитницы и многое другое. Напомню, в 2022 году компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay. Россияне в 2025 году получили более 620 тысяч шенгенских виз, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщает издание «Евроактив» со ссылкой на данные Еврокомиссии, передает «Интерфакс». Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметен рост числа оформленных виз во Францию, говорится в сообщении. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически не выдают многократных виз. Усиление ветра до 24 метров в секунду, метели и гололед ожидаются 7 мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
5: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Серебряный призер чемпионата России фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина, сообщает РИА Новости. Расставание со спортсменкой произошло по инициативе тренера. Сам Мишин информацию подтвердил. Да, я прекратил сотрудничество с Соней Муравьевой в связи с тем, что мои планы по дальнейшей совместной работе не совпали с ее жизненной позицией, сказал Мишин. Спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Евгений Бирюков на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, рассказал о ситуации с контрактами игроков. Илья Набоков уезжает, потому что у него контракт. Скорее всего, Роман Канцеров тоже поедет, но пока точка не поставлена. Что касается Александра Смолина, у нас есть договоренности. Со дня на день мы эту позицию закроем. Также по Артему Минулину, приводит слова Бирюкова пресс-служба клуба. Новая ледовая арена Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Арена будет пространством, которое станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на стрелке. Это стратегический шаг в развитии ледовых дисциплин. Здесь будут проводиться международные соревнования, в том числе и через ледовую арену гости будут знакомиться с наследием нашего региона, сказал губернатор. Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла венгерке Пани Удварди в первом круге теннисного турнира в Риме в 2-6, 6-7. Участник 5 Олимпийских игр Александр Хорошилов станет старшим тренером мужской сборной России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба Российской Федерации горнолыжного спорта. Он вступит в должность 1 июня. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 29. В Твери небольшой дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 14. В Тамбове малооблачно, плюс 29. В Липецке ясно, плюс 28. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Ветер западный 5-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами Культбригада, и я автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у нас интересный вечер впереди, когда они у нас были неинтересные, потому что у нас в гостях не просто историк, не просто писатель, а человек, я бы так сказал, оркестр, если можно к литературе отнести, потому что нет той ипостаси литературной, в которой он так или иначе бы не засветился. Тут и журналистика, тут и публицистические работы очень яркие, тут и до некоторой степени художественная литература. О ней речь и пойдет. Книга «Оленья. Кавалерия» на столе. Алексей Волынец за столом. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, мы традиционно следующим образом в студии работаем. Я зачитываю какой-то отрывок из книги, и потом мы, отталкиваясь от этого текста, говорим о всем чем угодно. Но всегда есть два вопроса, которые я задаю всем пришедшим сюда. И первый вопрос: с чего ты решил писать? В какой момент действия ты решил, что тебе нужно писать книги? Как ты дожил до жизни такой?
2: Наверное, не просто.

0: где-то там середина 90-х годов минувшего века.
1: Калининградская, правда? Почему Калининградская?
0: А город Королев, который сейчас в Подмосковье, да, когда-то назывался Калининград. Был Калининград-Балтийский, который у нас, да, большой областной центр, а был вот такой вот маленький Королев, центр, ну, космической связи и всех наших космических наук. Сейчас вот он назван в честь Сергея Павловича Королева, да, а тогда, поскольку была секретность, да, он там в том числе носил одно из названий — Калининград.
1: В семье были писатели, люди, связанные с искусством?
0: Ни малейших. Я даже не могу сказать, что я рабочий крестьянского происхождения, потому что у меня и рабочих-то среди предков не было, у меня все крестьяне. У меня даже у дедушки в военном билете профессия была написана «хлебопашец». Он прошел всю Великую Отечественную и в плену бывал, бежал, вот когда ему после войны выдали военный билет, «хлебопашец». Вот. Отец и мама — первое поколение в городе, отец военный, мама библиотекарь. Ну, это, ну, самая близкая, наверное, культура.
1: А, все-таки не случайно, мальчик книжный-то был.
0: Мальчик был книжный, хотя у мамы была техническая библиотека на территории закрытой воинской части, поэтому я в этой библиотеке не был ни разу. Но во всех других библиотеках, вот в каких можно, я еще в начальной школе записался, потому что, да, читать любил.
1: Книга, о которой будете речь, дорогие друзья, еще раз напоминаю, называется «Оленья кавалерия». «Оленья кавалерия» — это, конечно, отдельная строка в моей культбригадовской жизни, потому что действительно я так и не смог определиться, в конце концов, что же это за жанр. С одной стороны, это художество написано, с другой стороны, это абсолютно серьезный труд, где ты опираешься на документы, как в научной литературе есть ссылки, кто что сказал, где упомянул и так далее, и так далее. И мне кажется, это то, что сейчас очень популярно. Я думаю, что ты вовремя появился с этой книгой и вовремя написал ее в том смысле, что мы сейчас как раз много говорим о малых народах. Мы живем в год единства народов России, а эта книга показывает, как, собственно говоря, огромное количество народов, а за Уральским хребтом у нас живет, наверное, народов больше, чем на территории центральной части России, как они становились той самой России, которую мы знаем сейчас. Еще раз, дорогие друзья, книга называется «Оленья кавалерия», Алексей Волынец. И первая моя цитата. Как только на карте

0: это в первую очередь, конечно же, она была чисто коммерческой, хотя нельзя сказать, что это все ради денег, да, на самом деле это, как не смешно, хоть экспансия коммерческая, но это в первую очередь ради выживания. Потому что надо помнить, что до освоения Урала, да, и до начала уральской промышленности при Петре Первом, у государства российского, кроме массы всяческих иных проблем, была одна ключевая проблема, проблема собственного железа. Потому что на территории Восточной Европы, да, на территории, где находится современная Россия, есть только либо болотные руды, достаточно некачественные и рассыпанные, либо очень глубокая, все эти Курская магнитная аномалия, это очень глубоко, но для тех эпох очень глубоко, и недоступно. Поэтому большая часть металла, а тем более не только железа, но и цветных металлов, да, медь, та самая медь, без которой невозможно ни пушки, ни колокола церковные, серебро, золото, все это приходилось покупать на внешнем рынке. И если бы не было вот этого вот мехового Эльдорадо, то, собственно, наверное, и единого государства, и могучего государства не появилось бы.
1: То есть, в первую голову, это, конечно, коммерция, то есть выгода от продажи мехов, в том числе и персональная выгода, я так понимаю, люди, которые туда шли, не только обогащали государство, то есть это были не только государевы люди, но и частные коммерческие предприятия, частные лица даже, но и государственные интересы соблюдались. Я имею в виду, не было вот желание познать, что там за горизонтом. То есть вот это «я иду за запахом тайги», как потом сформулировали уже советские первопроходцы 20 века.
0: Скажем так, конечно, наверное, люди интересовались не только материально, ну, во все времена люди же хотят и чего-то большего, да, но документы эту лирику не фиксируют. Документам всегда было интересно добыча, сколько это стоит, сколько соболей, какие земли освоили, нашли ли там какие-то драгметаллы или что-то еще, то есть все эти многочисленные архивы Якутской приказной избы, Сибирского приказа, да, которые нам частично историками освоены и изучены, частично еще нет, они, в общем-то, лирические, такие поэтические порывы не фиксируют. Это все-таки не задача. Это, грубо говоря, бухгалтерия. Бухгалтерия и немножко военного типа документации, административной документации. Но у нас все-таки через эти документы сохранились человеческие судьбы, да, и глядя на эти человеческие судьбы, понятно, что этим людям, ну, кроме того, что, конечно же, их двигало, не повысит это слово, жажда наживы, да, это все-таки такой российский Эльдорадо, такие наш аналог конкистадоров, да, они хотели, в общем-то, разбогатеть, они хотели успеха, вот, но, тем не менее, вот, у, наверное, самых таких лучших из них, да, у них все-таки были и какие-то желания, ну, прославиться, желание, так сказать, послужить государю, потому что все-таки при всем коммерческом подходе идеология была, да, Россия как единственное после падения Византии православное царство, русский царь как единственный православный государь, послужить, снискать, приискать новых землиц, это вот я прям цитирую эти формулировки из документов, это тоже все, в общем-то, присутствовало. Я люблю сравнивать вот ЧВК Вагнера, что тогда люди шли только за деньги, но если бы только за деньги, наверное, они бы деньги искали где-то и в более безопасных местах, да, а вот люди шли в том числе и за какими-то своими такими довольно размытыми, четко не сформулированными, но все же присутствовавшими идеалами.
1: Еще раз напоминаю, «Оленья кавалерия» называется книга, от текстов которой мы сегодня здесь в разговоре отталкиваемся, и у меня в гостях в культбригаде Алексей Волынец, автор этой замечательной книги. К ней и возвращаюсь. Ярко заметна еще одна особенность русской конкисты. Первобытные племена Сибири, хоть и объект эксплуатации и мехового рэкета, хоть они дикие, хоть они и язычники, но первопроходцами и российской властью все эти ясачные людишки воспринимаются именно как люди. Вот это вот, кстати, интересный момент. Потому что ты уже упомянул конкистадоров, прозвучало слово Эльдорадо, но коренное население, то есть отношение первопроходцев к коренному населению, в отличие от конкистадоров, ну и позже, допустим, английских колоний в Америке, абсолютно кардинально другое. В чем, почему мы именно так, почему мы включали территорию, и эта территория не только становилась частью Российской империи или Московского царства на тот момент, но еще и люди, которые жили на этой территории, становились полноценными и полноправными гражданами. То есть мы выбрали до некоторой степени свой цивилизационный путь по присоединению территорий. Почему это произошло? Скажи мне, как историк.

0: Отвечу, постараюсь объяснить. Здесь есть две коренных причины. Первая причина, что все-таки государство российское, оно ведь изначально складывалось, ну, если мы вспомним эпоху Золотой Орды, подчинение русских князей ордынским ханам, все-таки оно изначально складывалось в многонациональном таком разрезе, да, не было там моноэтничности, да, то есть постоянно русский человек все-таки в той или иной форме, добровольно там или не очень добровольно, но и встречал представителей иных этносов, иных культур, иных религий, да, то есть изначально, в общем-то, был вот этот опыт, ну, как сейчас говорят, многонационального соседства, да, он, история была разная, он не всегда был мягкий, не всегда белый и пушистый, но тем не менее, ну, то есть простейший пример, когда вот Иван Грозный штурмом брал Казанское ханство, он ничего казанским татарам не обещал. Вот, а чуть раньше, буквально там чуть более половины века, ну это почти там с разницей даже не в одно поколение, а чуть меньше, испанцы, испанские короли, когда они вот Кордовский эмират пытались покорить, они не смогли его взять штурмом, и он сдался по договору. Испанцы обещали своим мусульманам все, сохранение религии, сохранение права на оружие, то есть кучу-кучу автономии. И все это они, все эти обещания не выполнили, буквально там за следующие считанные десятилетия, они, в общем-то, все это отменили, исламскую религию запретили, велели всем стать испанцами, а Иван Грозный, напомню, ничего не обещал, но при этом вот прошло 500 лет, что мы смотрим? Мы прекрасно смотрим, вот наши казанские татары, да, которые исповедуют свою традиционную религию ислам, да, а где испанские мусульмане? В Испании их мы не найдем, да, ну, может, только новые там все эти беженцы, новые эмигранты, да, из стран Африки и прочего, да, то есть вот разница между Россией и Европой. Это первая причина. И вторая причина, что на самом деле все-таки, почему там называются конкистадоры, завоеватели, да, а у нас первопроходцы. На самом деле разница очень четкая, потому что, когда те же Писаро и Кортес приходили в будущую Латинскую Америку, к ацтекам, инкам, это все-таки были крупные достаточно такие государственные образования, где счет населения шел на миллионы. Историки спорят, сколько там этих было миллионов, но счет шел на миллионы. А у нас, ну, допустим, Камчатка, когда туда пришли русские первопроходцы, там на территории размером несколько больше Франции жило порядка 10-15 тысяч человек. В тот момент, в конце 17 века, во Франции жило уже около 20 миллионов. То есть просто, чтобы дойти до людей, надо было в прямом смысле слова идти не днями, а неделями. Людей было мало. Причем как русских людей, которые приходили за Урал в том 17-м столетии, было очень мало, и они высоко ценились. Там отряд в 50 человек, это был, по сути, большой отряд, почти армия по тем меркам. И местных жителей, местных народов уже тоже было очень мало. Это были первобытные кочевники, полукочевники, которые действительно были вот так вот рассеяны по огромным этим пространствам, 6 тысяч верст от Урала до Охотского моря и Камчатки. И вот это вторая причина, что человек был в дефиците. Во-первых, так сказать, русские люди привыкли даже в очень других людях видеть все-таки людей. То есть в истории нашего покорения Сибири и встреч с Энсу было все. Было много хорошего, много плохого, была кровь, были войны, было насилие. Но вот расизма и расчеловечивания не было в принципе. Для русского человека 17 века вот этот вот, как они говорили, иноземец сначала, если он принимал шерсть, присягу русскому царю, он становился подданным русского царства. Попадал под защиту законов, да, защиту администрации русского царства. Это я не просто говорю, потому что у нас есть документальные примеры, да, как там наказывали тех, кто пытался обижать и грабить тех, кто принял присягу. А если он не просто принял присягу, а принял еще при этом православие, так для сознания 17 века он просто становился обычным человеком. Вот. Он без разницы, какой у него там цвет кожи был, какой разрез глаз.
1: То есть он мог делать внутри царства карьеру, так же, как и русский человек из какой-нибудь Тульской, там, Калужской или Новгородской области.
0: Да, и примеры этому есть. И дворянство получали уже в 18 веке, и, так сказать, становились и атаманами, и у нас есть китайцы с юга Китая, которые становились якутскими казаками. Вот, потом становились переводчиками, участвовали в посольствах. То есть головокружительные такие есть. Его звали Тимофей, ну, по-русски Тимофей, да, как его, конечно, звали на южно-китайских диалектах, мы уже никогда не узнаем. Но вот он сначала попал в плен к манжурам, потом попал в плен к казакам Ерофея Хабарова, потом оказался в Москве, потом был записан в якутские казаки. Ну, соответственно, он много лет прожил в России, принял православие, все, стал Тимофеем, а потом потом с нашим первым крупнейшим посольством в Пекин, в Китай, поехал переводчиком официальным.
1: Очень интересно, да, действительно. Я когда об этом думаю, вот о разнице цивилизованного подхода, мне почему-то вот первое, да, это логично приходило в голову, а вот о том, что ценность жизни каждого конкретного человека велика именно потому, что просто людских ресурсов нет. Это мне в голову не приходило. Да, действительно, каждый человек был на учете, каждый человек, в буквальном смысле этого слова. А почему? Потому что, возвращаясь к моему первому вопросу к тебе, коммерческий интерес, а кто-то должен добывать вот эту вот пушнину-то? Я так понимаю, и казаки-то, в общем-то, в основном что делали? Они же ясак собирали, то бишь, сами-то охотниками не были.
0: Сами казаки не охотились, но это, что называется, не барское это дело. Да? Вот. Во-вторых, это трудоемко и, в общем-то, достаточно нудно. Действительно, казаки, а их было очень мало. Там, допустим, гарнизон на все течение реки Колымы огромный, да, которая на самом деле очень большая. Да? Если мы не поленимся и по карте посмотрим, это же действительно как от Парижа до Берлина там и даже больше. Это буквально, если их там 40 человек было, то это уже очень такое большое усиление. Или там, когда в середине 18 века решили всерьез повоевать с чукчами, которые замучили как раз не русских, а ясачных подданных русского царя коряков, там, и тельменов, юкагиров своими набегами, вот, то сумели сосредоточить на реке Анадыре и окрестных острогах, опять же, это вот размером все с половину Франции, аж 500 человек. Вот, это была просто гигантская армия. Да. То есть русских казаков, русских первопроходцев действительно было очень мало, местных аборигенов было тоже очень мало. Там, собственно, и дань-то была формально очень небольшая. Там с взрослого мужчины в течение года требовалось 3 соболиных шкурки.
1: 3?
0: Да, 3. То есть вроде это немного, да, но в процессе, поскольку это все-таки, это же не кусочек золота, да, который можно оценить, ну вот он есть, да, как бы вот его взвесил, да, тут, а разница в цене соболиных шкурок была примерно от 3 до 70 рублей. Вот тут вот и начинались разночтения.
1: От 3 до 70.
0: А это даже 3 рубля, это огромная сумма, потому что хороший крестьянский конь — это 2 рубля, да, вот хороший дом в Москве — это 10 рублей. А тут соболиная шкурка, средняя цена рублей 20. А
1: невероятно.
0: Некоторые элитные, вот мы опять же по документам знаем, поскольку речь идет о деньгах, а деньги во все времена у всех народов любили четко учитывать, были шкурки, которые вот доходили по ценам до 70. Это как, наверное, ну как крупный алмаз сейчас. Вот так вот найти.
1: Крупный алмаз.
0: Да, да.
1: Очень интересно. Очень интересно. «Олейник и Валерия», дорогие друзья, так называется книга Алексея Волынца, которая сегодня у меня здесь в студии, от текста которой мы отталкиваемся в нашем сегодняшнем разговоре. Сегодня мы мало знаем о тех боях, лишь по отдельным отрывкам в сохранившихся архивных документах, где можно попробовать восстановить специфику войны на берегах Ламского моря. И вены – всадники на оленях. По много часов обстреливали русских стрелами с костяными наконечниками, выжидая удобный момент для атаки. Однако железные кольчуги, сабли и ружья первопроходцев делали их практически непобедимыми. Вот я этот отрывок, во-первых, чтобы понимать, откуда взялось название, «Оленья кавалерии». То есть вот те же самые ивены на оленях воевали, что очень интересно. С другой стороны, техническое превосходство. Кольчуги, сабли и ружья первопроходцев делали их непобедимыми, у тебя написано. То есть это то, чем мы отличались от них. Но ведь это не только это. Какой-то внутренний, мне кажется, должен быть стержень, что ли. Потому что, читая твою книгу, я обратил внимание на отсутствие пищи, допустим, да, как выживали буквально на 50-60 граммах там, муки в день, в течение долгого времени, вплоть до людоедства. Кстати, тоже очень интересная глава про людоедство и как это осталось в веках. То есть я к чему веду? Это были какие-то совсем другие люди, мне кажется. Что это примерно как то, что сейчас называется в Голливуде там супергерои. Какие-то были суперлюди. Или я ошибаюсь? Не только технологический перевес был на нашей стране, но и какой-то внутренний духовный. Как это ты можешь объяснить, как историк?
0: Попробую. С одной стороны, конечно же, это были обычные хомо сапиенсы, да, ну, собственно, как бы они же не с Марса пролетели, да, пришли вот с европейской части России. Ну, кто-то уже родился в Сибири, да, по мере появления русских городов. Но, естественно, это же были не просто вот обычный средний человек. Это все-таки либо люди решались уйти туда, а что такое уйти за Урал?
1: То есть там это было добровольное? решение?
0: Отнюдь не у всех. Кто-то шел добровольно, да, потому что хотелось славы, хотелось материальных богатств, да, хотелось успеха. Кто-то попадал в силу службы, ну, служил там городовым стрельцом, допустим, там в Нижнем Новгороде, а потом по приказу направили за Урал. А кто-то и в силу уголовного преступления, огромное количество.
1: Даже
0: просто...
1: Так.
0: Ну, поскольку людей было мало, и достаточно сложно их было вот собрать и в большом количестве перекинуть туда, встречь солнцу, то, в общем-то, сразу после Ивана Грозного, как вот вслед за Ермаком, пошли в том числе и первые вот эти вот ссыльные этапы за Урал, да, и... Во-первых, надо понимать, вот есть Москва, да, условно говоря, Европейская Россия, и что такое берега реки Лены, или тем более берег Охотского моря, или там уже Камчатка тогда, да, 4 века назад. Это, наверное, вот, ну, пусть просят меня за такое сравнение, как вот Земля и Марс, да, это все равно как улететь на Марс и там начать. Это настолько далеко, потому что даже без всяких грузов путь из Москвы до Лены тогда занимал больше года. А если человек еще с какими-то грузами передвигался, то это по рекам, вот эти речные суда, то это могло растягиваться и 2-3 года.
1: Ну, то есть в
0: это
1: один конец.
0: В один конец, да. Это фактически для многих это был путь реально в один конец, все там или погибали, или приживались уже, потому что, ну, дорога занимающая больше года. Ну вот представьте, да. На современном земном шаре просто нет уже возможности куда-то вот, есть только не пешком медленно идти, да, и отдыхать по пути много, да. У нас просто нет такой возможности, ну куда мы можем ехать полтора года? Ну вот представьте, сел самолет, и из него полтора года не выходишь, да, или в поезд. Ну куда? Это, наверное, можно намотать там кругами, а это вот обычный путь, причем это опять же, я тоже цитирую документы, это один из казаков, который в плен попал к корейцам, да, когда манжуры и подчинявшиеся им тогда корейцы воевали с наследниками Ерофея Хабарова, вот с теми, кого он привел на Амур, да, один казак попал в плен вот именно к корейскому отряду, есть такой дневник там корейского генерала Синью, он даже частично переведен на русский, и тот интересуется, ну откуда этот человек, он впервые видит русского, да. Он говорит, мы вообще пришли очень издалека, мы вот сюда на Амур шли 5 месяцев. Русским он отвечает, а я 4 года. И по дневнику этому видно, что вот этот кореец Синью, он просто тоже не может себе представить, как, ну не бывает таких расстояний 4 года куда-то идти. Вот. На самом деле такие расстояния бывают, и, естественно, преодолевать такие расстояния, да, решалась все-таки специфическая порода людей, да, как вот у нас не все идут на войну, не все идут там в ЧВК, да, как бы вот. То есть это все-таки особого склада люди, вот, а надо же понимать, что это... Эпопея, она растянута примерно на век, на несколько поколений. У нас, например, есть семья первопроходцев Перфильевых, да, мы их знаем просто 3 поколения. И каждое поколение на 200-300 верст сдвигалось, основывало новые остроги, то есть люди просто с детства зачастую родными отцами воспитывались, как вот эти будущие первопроходцы, и они, естественно, они были храбры, они были очень приспособлены к этим условиям, они были опытны, вот, и они, да, вот, ну, как казак, да, казак, это же не тоже, не просто же обычный человек, не зря там сибирские казаки, городовые казаки, якутское казачество потом было организовано, то есть вот это, вот этот вот типаж, человек-воин, человек-первопроходец, не все из них были на высоте, да, но хватало разного, но лучшие, самые боеспособные из них, самые храбрые из них действительно совершали какие-то вот удивительнейшие подвиги. Ну и плюс мы все-таки современные люди, мы же отвыкли от физического труда, мы отвыкли, а у нас есть мемуары, допустим, советских геологов лет 90 назад, вот они описывают, как русские местные аборигены могли, ну просто весь световой день по 15 часов на плотах двигаться против течения горных речек, отталкиваясь просто шестами. Но современному человеку просто это сложно представить, да, ну от этого зафиксировано, то есть вот человек на самом деле может очень многое, вот если его жизнь поставила в такие вот условия, что вот для того, чтобы выжить, нужно совершить что-то выдающееся. Люди творят удивительные, сказочные вещи.
1: Люди творят сказочные вещи. И творили сказочные вещи, когда осваивали дальние просторы Сибири и Дальнего Востока. «Оленья кавалерия», книга, в которой это все описано, Алексея Волынца, историка и писателя, который сегодня здесь у меня в студии. Вплоть до 20 века Россия никогда не имела на Дальнем Востоке значительных сил. Но сложившийся еще в 17 столетии образ чрезвычайно боеспособных и диких людоедов следующие 200 лет заставлял правителей многолюдной Китайской империи осторожно относиться к своему северному соседу. Это я как раз хотел проиллюстрировать, о чем мы сейчас говорили, о том, что суперменские способности казаков и промышленников позволили, так сказать, быть вот на передовой. Причем, что интересно, кстати, вот здесь про Китай, история взаимоотношений с Китаем. Вот у меня другой отрывочек есть, а дорогие друзья, сейчас возвращаюсь к книге «Оленя кавалерия». Поиском дорог к Китаю наша страна озаботилась сразу по окончании смутного времени. Любопытно, что к розыску путей на край Востока подтолкнули известия с Крайнего Запада. То есть здесь интересный момент, да? Еще в последние годы царствования Бориса Годунова, накануне смуты, английский посол Томас Смит просил русского монарха, чтобы государь позволил английским купцам ходить и через свое государство в Персиду и в Восточную Индию и о разыскании Китая. Это была цитата. По окончании смутного времени новый английский посол Джон Мерик вновь буквально осаждал московских бояр с теми же просьбами. Да пожаловал бы государь дороги отыскать мимо Оби реки в китайскую землю. Вот история взаимоотношения начинается именно тогда, России и Китая, и начинается очень своеобразно. Вот про людоедов и про небольшое количество. С той стороны мы имеем Китай, и мы обнаружим там высокоразвитую культуру, как сельскохозяйственную, так и промышленную. А с нашей стороны небольшое количество, буквально десятки людей, можно так сказать, раскиданы вдоль Амура. Как и почему нам удалось эту территорию в конце концов признать Российской империей, то есть привести ее к венцу, что называется? Почему так произошло и как? Что произошло? Почему Китай не смог, хотя хотел, эти территории получить?
0: Тут все-таки надо уточнить, что если мы ведем речь о 17 веке, то было аж целых два Китая. Вот. И тот Китай, который наши предки называли словом Китай, да, да. Вот, накануне там рождения, допустим, Петра I, это на самом деле была Манчжурская империя Цин, и, собственно, или так называемое Багдойское царство. Вот, Багдыхан, многие знают это слово, это вот манчжурский император. Угу. И вот эти вот манчжуры, они в этот момент как раз воевали, собственно, с китайцами, завоевывали Китай.
1: С теми вот, китайцами, которых мы не встречали. На тот момент.
0: Прямо не встречали, но вот я уже упоминал вот этого Тимофея, китайского переводчика, это был этнический китаец, да, но слово «китаец», повторю, применялось не к тем, кого мы сейчас зовем китайцами. Тем, кого мы сейчас зовем китайцами, они назывались тогда никанцами, никанское царство. Вот, Багдойское государство воевало с никанским царством. Это все сложно, на самом деле это и русскому царю. Это царю Алексею Михайловичу, вот, ему очень ловко объяснили разницу между манчжурами и китайцами. Да, ну это сказали как вот между поляками и украинцами, вот как бы, у них есть природная недружба, это я цитирую, вот идет война, а война эта растянулась на долгие-долгие десятилетия, и русские пришли на Амур в небольших достаточно количествах, как раз когда манчжуры жестоко завоевывали Китай, вот, и мы столкнулись, собственно, с манчжурами и с единичными китайскими пленниками этих манчжур, вот этот вот Тимофей, он был именно китаец природный, опять я, наверное, запутаю слушателя, то есть именно вот, которого называли никанцем, да, русские люди, вот, он был не манчжур, он был именно вот китаец в современном смысле
1: этого слова. То есть они к нам не пошли по одной простой причине, их поджимали с юга?
0: Они до конца 19 века и не доходили туда никогда, то есть на самом деле между Амуром и, собственно, теми территориями, на которых тысячелетия жили китайцы, расстояние примерно около 1000 километров, ну, с точки зрения русских первопроходцев это довольно близко, на самом деле, вот, да, это там, ну, полгода пути, да даже меньше, наверное, месяца три они бы добрались там на лодочках своих вот по рекам, там по Сунгари, там по всем этим южным притокам Амура. Но в целом это довольно крупное расстояние, плюс китайцы же живут в собственном привычном ареале, да, там, где все-таки растет рис, это две вот этих великих реки, Янцзы, Хуанхэ. Европы. Uh-huh. Вот. А Амур это, ну что такое, на берег Амура зимой минус 20, снег выпадает. То есть, в принципе, до конца 19 века китайцы-то сами там практически никогда не жили. Там uh-huh. жили самые разнообразные племена, русских называли тунгусами, вот это, собственно, те же манжуры, это ивены, ивенки, салоны, ну то есть разные такие вот древние автохтонные племена, да, которые тоже были достаточно немногочисленные. Вот. И когда туда пришли немногочисленные русские первопроходцы во главе, ну, там Василий Поярков, вот, собственно, это ему пришлось кушать человечину во время полугодовой осады зимой, когда вот еды почти не осталось, да, точнее, еда была, но в виде зерна, но они планировали это зерно весной посеять, чтобы как бы укрепиться на Амуре. Он просто запретил есть это зерно, и когда оголодавшие буквально уже на грани голодных смертей казаки сказали, а что же нам есть, он в сердцах им крикнул, да вот они отбили несколько штурмов, да, это зима, холодно, те самые минус 20, снег, лежат убитые. Он в сердцах, видимо, воскликнул, ну давайте вот их кушать, как бы. И они действительно несколько месяцев к ужасу осаждавших их тунгусов, да, и манжур, ели вот эти вот трупы, и для противника это было настолько потрясение, что они просто сняли осаду и поняли, что, ну, как бы сложно побеждать таких людей, да, и вот впечатление от этой ситуации было настолько у нашего противника жуткое, что оно через манжуру попало и, собственно, к нынешним, ну, тем китайцам, кого мы сейчас зовем китайцами, пронесено через века, и вот эти вот истории о том, что это... Ну, то есть у буддистов была даже версия, что это пришли не люди, а какие-то длинноносые дьяволы, ну, совершенно там боги. Непонятные, да, откуда-то, да, такие, ну, то есть какие-то вот, то ли не люди, то ли там сверхлюди, то ли как бы какие-то там опасные духи, вот, ну, потом разобрались, да, что это просто вот такие странные люди, а наши, понимаешь, цветные глаза, светлые волосы у многих.
1: Алексей Волынец, дорогие друзья, Олейник и Кавалерий сегодня у меня здесь, говорим об этой книге, и следующий отрывок я сейчас зачитаю. Мемуары Авакума, написанные страстно и пристрастно, отлично дополняют официальные отписки донесения, которые составляли воеводы и первопроходцы о первом освоении Забайкалья. Личные воспоминания талантливого автора придают сохранившимся до наших дней служебным документам той эпохи обычно несвойственные им житейские детали, добавляют большую историю человеческую драму. Вот смотри, первопроходцы, когда шли навстречу солнцу, в большинстве случаев в крупных отрядах был еще и священнослужитель. И приводили местные племена к кресту. И благодаря этому, собственно, да, вот мы, с одной стороны, история церковного раскола – это глубокая рана, которая разделила страну на две и продержалась это, и продолжает, в общем, до некоторой степени держаться до сих пор. А с другой стороны, вот если бы не было вот такого освоения, ведь не только Авакум, но и другие священнослужители вели какие-то записки. И вот эти записки наиболее интересны, потому что, как ты сказал, в приказе это сохранилась бухгалтерия, ну, в лучшем случае, какие-то воинские приказы. А вот именно о жизни, о быте, о культурных различиях как раз осталось воспоминание именно их, именно священнослужителей. Вот, возвращаясь к тому же самому Авакуму, раз уж про него заговорили, у тебя в книге очень хорошо сказано, что мы имеем первого писателя, художественного писателя именно Сибири и Дальнего Востока, то есть мест, в которых он лично побывал. Как ты думаешь, насколько действительно необходим был в тот момент вот эта религиозная составляющая в наших отрядах и при освоении земель? Я почему спрашиваю, возвращаясь к вопросу о конкистадорах. Там, мы помним, это была легитимизация убийства. То есть там священник нужен был для того, чтобы прийти и сказать, они не обучаемы, они не охристианиваются, значит, это не люди, значит, это животные, а к животным у нас совершенно другое отношение. У нас, получается, было не так.
0: Ну, скажем так, я тоже не хочу наших предков рисовать исключительно белыми и пушистыми.
1: Белыми себе. И в пушнине.
0: Белыми и в пушнине, это да, это вот именно о них. Они тоже могли быть жестокими и были зачастую, вот, но, как мы говорим, они видели все-таки в окружающих людях людей, что это вот было очень важно, даже если зачастую это враждебные люди, опасные люди, язычники, там, люди с очень странными обычаями, да, там, обычаи многоженства, многомужества, да, но, тем не менее, они всегда видели людей. И это может показаться удивительным, но, в принципе, в 17-18 веке священники, а они действительно с каждым крупным отрядом старались приходить, потому что священник, он же был не просто служитель культа, они там и роль нотариуса выполняли, то есть Ерофей Хабаров, когда уходил на Амур, он составил в Якутске завещание, заверенное двумя священниками. Вот. Ну, поскольку любой такой поход, это было, во-первых, опасно, можно было умереть, а во-вторых, это было коммерческое предприятие, то надо было зафиксировать все имущественные отношения. И люди, естественно, были религиозны, они действительно искренне верили. И тот же Василий Поярков, который ел замороженные трупы, он спустя уже два десятилетия, а когда он вернулся, да, то есть, в принципе, на него хотели возбудить даже уголовное дело, ну, ел людей, как это в представлении наших религиозных предков, это же грех большой.
1: Вот. Да.
0: Ну, разобрались, сказали, ну, грех, но дело-то он делал, поэтому как бы в политическом
1: смысле... Не ради удовольствия.
0: Да, нет, в политическом смысле греха нет, наказывать его не за что, наказать его можно только религиозно, там вот наложить епитимию, ну, поехать там в монастырь помолиться, вот. Но он это понимал позже, когда писал о своих заслугах, ну, грубо говоря, прошение о пенсии царю, у него там есть такая там, воевал, был ранен, там-то, там-то, и душу свою сквернил. То есть вот это воспоминание об этом поедании человеческого мяса, для него, для его религиозного сознания, это, конечно, был, он это переживал как бы вот
1: всю
0: до
1: жизнь.
0: Конца, всю жизнь, да. То есть он понимал, что надо есть боевой приказ, и его надо выполнять любой ценой, он любой ценой его и выполнил, в буквальном смысле любой ценой, но вот это вот душевная такая травма была. Это просто поясняю, что люди были действительно глубоко религиозные, да? То есть это не современная зачастую наносная религиозность, это все-таки, ну, люди росли в обществе другом, да, где религия была почти всем, и культурой, там, и политикой зачастую. Но при этом в эпоху первопроходцев какого-то насильственной христианизации местного населения, всех этих различных языческих племен, да, как бы, его не было. И когда вот вспомню, опять же, люблю просто эту тему, первые контакты русских с корейцами, вот, очень...
1: Вот, кстати, интересно, я тебя здесь и прерву, потому что у меня ровно на этом же месте открыта сейчас книга. Самая восточная сухопутная граница России – это граница с Кореей. Впервые русские и корейцы увидели друг друга еще во времена монгольских завоеваний, но первое соприкосновение двух стран началось лишь 3,5 века назад. На самом деле, недавно. И началось драматически. Корейские солдаты стали невольными участниками войны с русскими первопроходцами. Вот возвращаемся к взаимоотношению с корейцами. Первое взаимоотношение – война.
0: Это столкновение на Амуре, когда упомянутые манжуры воевали с казаками Ерофея Хабарова. Сам Хабаров уже тогда уехал в Москву, увез меховую дань и первые сведения, собственно, о Китае. Тогда это, пожалуй, одна из немногих побед манжуров над первопроходцами. И вот, возвращаясь опять же к религиозному сознанию, мне просто очень понравился этот момент. Вот те корейцы, они про православие и про христианство ничего не слышали, да, ну, там, условно говоря, в корейской столице, конечно, были какие-то люди, которые помнили там португальцев, приплывавших на юг, да, но это были просто обычные корейские солдаты, корейский полководец, да, который был не искушен во внешней политике. И вот, когда ему пересказал пленный казак, ну, там, Иисуса Христа римляне распяли, вот, он интересно писал, да, здесь, что их бог – это сын царя, которого распяли китайцы. Потому что для корейца той эпохи единственная империя, известная ему, но вообще единственная империя, существующая в мире, это Китай.
1: Поразительная история. Еще одно трактование до некоторой степени священного писания. Возвращаемся к книге Олени Кавалерия. В 18 веке Российская империя побеждала всех своих соседей, с которыми ей довелось столкнуться в бою. Всех, кроме чукчей. Этот маленький северный народ тогда сумел отстоять свою независимость от русских штыков. Даже самые боеспособные из малых наций, соседствующих с Россией, упорные финские партизаны, неукротимые кавказские абреки, в итоге сдавались на милость русского царя. И только настоящие люди, а именно так переводится Лоравитлан, самоназвание чукчей, настоящие люди, считавшие огнестрельное оружие ненужной игрушкой, не сдавались никогда, заставив Российскую империю не воевать, а торговать с ними. Впрочем, и для чукчей эти войны не стали победными. Все для всех было куда сложнее. И давайте попробуем разобраться. Вот давай попробуем разобраться. Очень интересная история Чукчи. Я вот совсем недавно, в прошлом году, был на Чукотке, в Анадыре, и действительно я был поражен именно вот тем, что чукчи оказались самой, если можно так сказать, боевой нацией, боевым народом буквально на всем Дальнем Востоке. Как ты думаешь, с чем это связано? Почему именно чукчи оказались вот тем народом, о который российский царь сломал зубы, если можно так сказать?
0: Вот тут я, наверное, спасую, да, потому что, ну, нет четкого ответа на этот вопрос. Не то, что у меня его нет.
1: Ну, то есть они не вели какие-то постоянные захватнические войны. Обычно в этом есть какая-то логика.
0: Они жили в каменном веке, они жили в первобытном общинном строе, там с захватническими войнами просто, ну, они невозможны по определению, да, это все-таки, это ж не государство, это племена, причем очень редкие, разбросаны. Да, насколько вот ученые могут судить, и мы можем судить, что они там какие-то затяжные войны, видимо, вели с эскимосами. Возможно, они потренировались на тех народах Северной Америки, которые вот наследников викингов из Гренландии выперли, ну, практически уничтожили эти последние, так сказать, поселения потомков викингов. Вот, возможно, но это предположение.
1: Оленья кавалерия, дорогие друзья, Алексей Волынец сегодня здесь в студии Культбригады, у меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. И возвращаемся к еще одному небольшому отрывочку, который тоже касается именно тех мест. Всем известна Северная война, которую вел Петр I против шведов. Но мало кто знает, что одновременно со знаменитыми баталиями на Западе, далеко на Востоке, по приказу царя Петра, шла другая Северная война. На землях Чукотки и Камчатки русским казакам пришлось сражаться с племенами коряков. Вот тоже интересный момент, да? Вот мы как-то, когда говорим о войнах, которые вел Петр I, не обращаем, ну, потому что, это я понимаю, такое количество событий происходит на Западном фронте, на Восточный не обращаем внимания, но, тем не менее, это тоже важно. Тоже важно с точки зрения приобретения территорий.
0: Безусловно, ну как, у нас же все-таки господствует европоцентризм, все, что происходит в Европе, мы более-менее знаем, и в том числе историю, а с Востоком, Дальним Востоком, Сибирью, в этом плане все менее качественно у нас, к сожалению. Вот я надеюсь, моя книга это немножко исправит, потому что я стараюсь все-таки популяризировать именно это направление. Дизина, да, Петр I по факту вел две северных войны. Одна вот такая широко известная, мы и в школе учим, и куча книг по ней написано, да, мы там, Алексей Толстой писал об этом, да, вот, к сожалению, до казаков Петра I, первопроходцев Петра I с коряками Алексей Николаевич Толстой не дошел, вот очень жаль, вот даже Пушкин не дошел, хотя собирался писать историю Камчатки, но застрелил его Дантес, вот, а у него действительно накануне, в ночь накануне дуэли он читал историю Камчатки Крашенинника. Он готовился к описанию. Его как раз это очень интересовало. То есть Пушкин все-таки человек был широко мыслящий. И, в общем-то, нашу ту восточную, дальневосточную историю полюбил и действительно ей увлекся. Но не успел, к сожалению.
1: То есть «Оленья кавалерия» могла возникнуть книга буквально...
0: На пару веков раньше.
1: Да, на несколько веков раньше. И было бы не Алексей Волынец, а
0: Александр Сергеевич Пушкин. Я бы с удовольствием, да, уступил бы нашему всему бы эту пальму первенства, но, к сожалению, сложилось не так. И действительно, да, в книге описывается вот этот период, да, это примерно первое десятилетие 18 века, да, когда Камчатка стала основным источником вот этих драгоценных соболей. А это что такое война, тем более война со Швецией? А Швеция тогда был крупнейший производитель как раз металлов в Европе, цветной и черной металлургии крупнейший. Именно поэтому шведское государство претендовало на имперский статус, именно поэтому Карл XII был настолько боеспособен, что мог свободно гулять по Польше, там дойти до Полтавы и, в общем-то, на полном серьезе собирался делать поход на Москву и все такое прочее. Это был серьезный противник. А любая война требует серьезных денег. А где этих денег добыть? Ну, промышленный Урал только-только начинался. И вот камчатские меха, а там как раз скопилось что-то за 3 года вот этой соболиной дани на чудовищные суммы. То есть можно было сразу построить десяток крупных военных кораблей на эти суммы. А плавать по Охотскому морю еще не умели, то есть приходилось идти вот по этим вот полюс холодов, где до сих пор там Аймекон, вот это вот все, приходилось из Якутска пешком, ну, на оленьих упряжках и всем прочем, и на собачьих упряжках идти на Камчатку и обратно, а немирные коряки, да, которые с чукчами воевали, и с ательменами, с камчедалами, в том числе воевали и с русскими первопроходцами. И надо было обеспечить вот этот вот мирный путь на Камчатку и обратно. И там есть такой эпизод, так называемая осада Большого Острога, но это практически по дальневосточным меркам, вот у коряков был город на берегу океана, у них был просто свой город, свой так называемый острог, где в обычное время жило несколько сотен человек, это прям мегаполис по дальневосточным первобытным меркам, потому что это надо не забывать, что это, в общем-то, первобытные люди де-факто, они металлов не добывают, вот про порох они знают только вот, что он у русских есть, вот. А во время осады там собралось до 3000 коряков, и их осаждало примерно 800 человек, при этом далеко не все были казаки, там очень много было якутов, очень много было коряков из других родов. Ну, собственно, все отряды первопроходцев, они очень редко состояли, когда полностью там из русских, из выходцев с европейской части. Это в основном всегда был смешанный состав. Ой, я вот не буду пересказывать книгу, все эти перипетии осады этого Большого Острога.
1: Да, оставим, дорогие друзья,
0: ну, там это красивые, для вас. Красивые легенды у коряков остались. Вот, просто, ну, посоветую почитать, нескромно так.
1: Да, на самом деле мы затронули буквально несколько тем, я не знаю, процентов 5, наверное, из того, что есть в этой книге. Книга потрясающая, совершенно захватывающая, насыщенная как событиями, так и именами, людьми, и дает, в общем-то, понимание того, как получилось так, что Россия занимает лидирующее место в мире по территориям, как происходило освоение этих территорий и почему мы называемся не захватчиками, не конкистадорами, а именно первопроходцами. Большое тебе спасибо, Алексей. Во-первых, конечно, за книгу «Оленья кавалерия», а во-вторых, за то, что ты нашел время прийти сюда, в студию «Культбригады», и поделиться с нами, с радиослушателями, своим мнением по поводу этих потрясающих времен и потрясающих людей. «Оленья кавалерия», дорогие друзья, Алексей Волынец, я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов, за сим откланиваюсь и прощаюсь с вами традиционным нашим прощанием. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». С вами был автор ведущей программы Вячеслав Коновалов.
0: Спасибо.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература.
3: Здравствуйте, я Евгения Солдатенкова, ведущая программы «Душа Севера».
4: Особенность саамской речи, как будто это журчание какой-то воды. Во многом слова саамские, они очень близки природе.
3: О традициях, языке и культуре народов, проживающих на территории Мурманской области, говорим в прямом эфире на канале «Радио России Мурманск». Частота вещания 107.4 FM.
5: 9Б. Война как предчувствие.
6: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
5: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
7: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
7: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
5: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
10: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
11: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Я жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
5: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
12: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
5: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с главой Тамбовской области поддержку участников СВО, результаты агропромышленного комплекса, экспорта продукции и другие вопросы. Российские военные ударили дронами по военной технике и пунктам временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении. Дождливая и холодная погода ожидается в московском регионе. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с губернатором Тамбовской области Евгением Первашовым. Глава государства обсудил с руководителем региона поддержку участников специальной военной операции, результаты агропромышленного комплекса и экспорта продукции, а также вопросы строительной сферы. Все-таки небольшая просадка была, отметил Владимир Путин во время обсуждения ввода жилья.
2: По жилью на сегодняшний день, значит, все позиции, которые мы хотели выполнить, достигнуты абсолютно точно. Национальные проекты тоже.
3: Все-таки небольшая просадка была.
2: В прошлом году мы чуть-чуть даже перевыполнили ту задачу, которую правительство перед нами ставило. Да, мы не вошли в топ 10 регионов, которые, конечно же, набрали большой вес и которые на сегодняшний день строят по 1 метру там на жителя. Но, тем не менее, рост у нас пошел. Это благодаря в том числе и поддержки правительства, инфраструктурным кредитам, которые мы направляем на развитие тех строительных площадок, строительственно-инженерных коммуникаций, подвод их, это нам дает определенные дополнительные возможности.
1: Кроме того, Первашов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Российские военные ударили дронами по военной технике и пунктам временной дислокации украинской армии на Харьковском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. На Краснолиманском участке фронта военнослужащие центра «Рубикон» атаковали дронами опорные пункты, укрытия. Также поражены огневая позиция, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и радиоэлектронной разведки ВСУ. Кроме того, расчеты центра произвели воздушные тараны украинских беспилотников различного назначения. Группировки войск «Север» и «Юг» улучшили положение в зоне СВО. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны. А также российские военнослужащие в течение суток в ответ на террористические атаки на гражданские объекты России поразили цеха сборки беспилотников самолетного типа и украинские склады горючего. А средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 605 БПЛА самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. В филиале госпиталя Вишневского сегодня наградили раненых бойцов, которые отличились в ходе спецоперации. Ордена и медали военнослужащим вручила замминистра обороны. Анна Цивилева поздравила всех с грядущим праздником Победы, поблагодарила за самоотверженную защиту Родины и напомнила о мерах всесторонней поддержки участников СВО и их семей.
4: Наша задача здесь, в госпиталях, услышать и оказать им не только медицинскую помощь, не только касаемую именно восстановления здоровья, реабилитации, но и решить многие вопросы, связанные с какими-то личными социальными просьбами, обращениями. Мы совершенствуем в том числе медицинскую базу, оснащая наши госпиталя современным оборудованием высокотехнологичным, давая возможности, приближая медицину в том числе к воинским частям, к нашим военнослужащим. Ну и ремонтируем, строим новые госпитали для того, чтобы сама по себе материально-техническая база наших госпиталей была соответственно современная, совершенная и максимально комфортная для наших военнослужащих, их близких.
1: Часть кровли учебного заведения на площади 400 квадратных метров обрушилась в Екатеринбурге, сообщает МЧС. В момент происшествия обучающихся и сотрудников образовательного учреждения в помещении не было, никто не пострадал, говорится в сообщении ведомства. Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Федора Щукина в качестве врио главы Дагестана, передает РИА Новости. Церемония прошла на сессии Народного собрания республики. Щукин во время своего представления в парламенте региона поблагодарил Владимира Путина за доверие и подчеркнул, что чувствует колоссальную ответственность за будущее республики, информирует ТАСС. Он также сообщил, что за время работы в республике объехал все районы и города региона и отметил особенный сплав культуры и традиций в Дагестане. Резкое похолодание с заморозками до минус 4 градусов и снегом ожидается в День Победы в Свердловской области. После тепла до плюс 25 градусов, сообщает Уральский гидромет. В субботу, 9 мая, через территорию Свердловской области пройдет холодный арктический фронт, который принесет с собой осадки, похолодание, а заморозки до минус 4 градусов, а на севере региона не обойдется без снега. 10 и 11 мая температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-7 градусов. Устойчивое потепление начнется лишь к 13 мая. Дождливая и холодная погода ожидается в московском регионе. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24, но уже в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов. В воскресенье покажут плюс 11, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежеет до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
6: Спорт. В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Российская футбольная премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего тренера апреля. В пятерку кандидатов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, Сергей Симак из «Зенита», Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Франк Артига из «Рубина» и Игорь Осенькин из «Сочи». Финал Кубка России по мини-футболу в формате 8-8 состоялся в Новороссийске. В этом году турнир прошел в память о Никите Симоняне. В турнире сыграли 48 команд из 27 регионов. Основным критерием при формировании состава участников стали результаты выступлений команд в федеральных турнирах РФС. Победителем же стал клуб из Санкт-Петербурга «Эксклюзив». Команда получила денежный приз в 1 миллион рублей и кубок. В матче за третье место сыграли «Восток-сервис» и «Добрый легион». Победу одержал «Восток-сервис» 2-0 и стал бронзовым призером Кубка России 8-8. Международный союз биатлонистов сократил количество российских спортсменов в регистрируемом пуле допинг-тестирования, сообщается на сайте Союз биатлонистов России. В прошлом сезоне в списке числилось 17 спортсменов. С мая 2026 года, когда изменения вступят в силу, в список войдут лишь 16 спортсменов. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги Чикаго Блэкхокс Кайл Дэвидсон рассматривает вариант подписания контракта с российским нападающим Романом Канцеровым, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Канцерову 21 год, он обладатель Кубка Гагарина 24 года в составе магнитогорского «Металлурга», в котором провел всю карьеру в континентальной хоккейной лиге. И еще новости за океана. Российский нападающий клуба НХЛ Питтсбург Пингвинс Евгений Малкин продлил контракт на один сезон с зарплатой 5 миллионов долларов в год. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 8, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске малооблачно, плюс 26. В Рязани ясно, плюс 29. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 22. В Майкопе небольшой дождь, плюс 20. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 18. В Нальчике небольшой дождь, плюс 20. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 5. 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: где посвящается.
1: Но пока мест неизвестно, кто там робкий, кто герой.
2: Тот парень расчудесный, но, наверное, ж был такой.
0: Театр у микрофона представляет.
3: Все худое он изведал, он терял родимый край, но одну политбеседу повторял.
4: И унывай!
0: Василий Теркин. Радиоверсия спектакля театра Моссовета по одноименной поэме Александра Твардовского. История солдата в годы Великой Отечественной войны.
5: Рвутся мины, звук знакомый, отзывается в спине. Это значит, Теркин дома. Теркин снова на войне.
0: Он простой, надежный парень. Веселый, смелый, неунывающий. Любит родину и готов ее защищать.
6: Мне не надо, братцы, ордена. Мне слава не нужна. А важна, больна мне родина, родная сторона.
0: Василий Теркин. Слушайте 9 и 10 мая в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.
7: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7-910-444-91-59. Плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
12: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, радио России. Радио России. Мы, в общем, призываем вас участвовать в нашем эфире по телефону 8-925-222-99-92. С любого мессенджера вы можете отправить сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы, а также нас можно увидеть в телеграм-канале Радио России, не только услышать, но и во всех других мессенджерах, которые действуют в нашей стране, мы доступны, и, конечно, про платформу «Смотрим» не забываем, потому что там огромный архив наших программ и наших коллег, так что присоединяйтесь.
11: Как всегда, сегодня подготовили для вас самые резонансные новости из всех уголков нашей необъятной страны. Начнем мы, конечно же, с трагической, к сожалению, новости с Крыма. 5 человек стали жертвами атаки беспилотников на Джанкой. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Подробности и оперативная обстановка в регионе от нашего корреспондента Денис Маринин у нас на связи. Денис, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Денис.
13: Да, я вас приветствую, Денис, Мария и Борис, и, конечно же, приветствую наших радиослушателей. Действительно, прошедшей ночью в результате массированной атаки украинских беспилотников на Джанкой погибли 5 мирных жителей. На месте происшествия в настоящее время...
12: Денис?
13: Да.
12: Да, прерывайтесь просто.
13: Да, на месте происшествия работают профильные службы. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким и заявил, что держит ситуацию на личном контроле, а также добавил, что органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Уже создан специальный штаб, куда вошли представители администрации Джанкоя, соответствующих служб, ведомств, министерства и крымского правительства. В ближайшее время проведут работу по фиксации нанесенного ущерба. Mm-hmm. Это касается как и разрушений, повреждений окон и крыш, пожара, сгоревших машин и другого имущества. В этом случае, вот, по федеральному закону, при частичной утрате имущества гражданам полагается выплата 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, а если она утрачена полностью, тогда по 100 тысяч. Причем речь идет только об имуществе первой необходимости.

0: средства на единоразовую помощь могут выделить из резервного фонда Крыма и отдельно из городского бюджета. Кроме этого, городские службы и организации также могут выполнить ремонт пострадавших квартир или домов. Вместе с тем, жителям города, понесшим ущерб из-за атаки дронов, тоже не стоит себе сложа руки. Хочу напомнить, это не только относится к Крыму или, вот, в нашем случае, городу Джанкоя, что они должны сами зафиксировать ущерб имуществу, недвижимости или машины, полученных вследствие налета дронов, и все сфотографировать, а потом уже и обращаться с заявлениями в полицию, МЧС или к представителям местных властей. Также хочу добавить, что Следственный комитет России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту гибели людей после атаки беспилотников на Джанкой. А прокуратура республики обеспечивает соблюдение прав граждан и открыла горячую линию. Предлагаю послушать комментарии старшего помощника прокурора Республики Крым, младшего советника юстиции Дарьи Бирюк.
1: Слушаем.
2: Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города Джанкоя. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор Республики Крым Олег Анатольевич Камшилов. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре Крыма организована горячая линия по телефону 7978-053-6208.
1: Да, Денис, и все это происходит в дни, объявленные, да, затишьем, что называется.
0: Ну, затишье, тишины, да, в преддверии, конечно, Дня Победы. Но, как мы видим, атаки, несмотря на эти все заявления и объявления, атаки беспилотников, да, на Крым происходят практически каждый день, но благодаря вот работе противовоздушной обороны удается уничтожать практически все дроны, но, как мы видим, от разрушений, пожаров и трагических фактов, когда гибнут люди, а в нашем случае погибли 5 человек в Джанкое, никто не застрахован.
1: Да, Джанкой действительно, он практически на границе находится, да.
0: Приграничный город.
1: Приграничный город, да. Город, да. И, конечно же, мы выражаем скорбь и сочувствие всем пострадавшим, семьям пострадавших, раненым желаем скорейшего выздоровления. И держаться, что же делать. Спасибо, Денис.
3: Денис Маринин был у нас на связи из Крыма. Мы же переходим к следующей теме.
4: Большая страна, разное время.
1: Ну, еще одна беда, да, в нашей стране случилась. Точка притяжения – это Туапсе. Этот город действительно подвергся вот буквально за неделю там трем тяжелым ударам, и пожары были, и вылилась нефть, и действительно сегодня люди приезжают со всей страны, чтобы помочь в сборе этого мазута после ЧП, и уже в Туапсе из реки собрали 18,5 тысяч кубометров мазута. На связи наш корреспондент Дмитрий Фоменко. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Мария, Борис, приветствую.
1: Да, что сейчас происходит в Туапсе?
5: Ну, скажем так, чуточку полегче, по крайней мере, такое ощущение, хотя бы только потому, что уже Роспотребнадзор говорит о том, что в воздухе уже нет токсичной сажи, которая была из-за вот масштабных пожаров. И в самом деле, Борис, абсолютно верно, за неделю 3 возгорания на нефтебазах, причем разных, и на морской, и на сухопутной, на суше. И вот первая нефтебаза, которая пострадала, она находилась в море. И вот этот разлив мазута до сих пор, конечно, не дает покоя. Пока, совершенно верно, вот говорят о том, что сейчас около 100 тысяч, это если в совокупности говорить, кубических метров и грязного песка, и замазученной жидкости собрали и в реке Туапсе, и на побережье, но тем не менее ситуация крайне сложная, несмотря на то, что вот на этих нескольких участках работают почти 800 человек, работы идут круглосуточно, одни сменяют других. Третья смена выходит на подмогу утром, когда уже те, кто работал ночью, устали до такой степени, что уже не двигаются руки.
1: Понятно,
5: собирают, конечно, мазут все и как только могут. Много техники, около 100 единиц. Очень сильно помогают сейчас экскаваторы, потому что лопатами люди собирают.
1: Много не соберешь.
5: Либо забрасывают просто в ковши этих экскаваторов. Ну и хотя бы что-то, благодаря тому, что вот дожди прошли, чуть-чуть подсохло побережье, колеса уже не застревают.

0: такие не проваливаются. Хотя бы как-то техника облегчает работу, работу людям. Но ее на самом деле много. Угу. Вот Боря сказал о том, что да, волонтеры со всей страны приехали.
1: Да.
0: Помимо спасателей и сотрудников МЧС, которые приняли на себя основной удар, потому что именно они сейчас в спецодежде работают над ликвидацией последствий. Ну, скажем так, плохая фраза, но она правдоподобная. Большой опыт у них уже есть в этом деле.
2: Да.
0: Поэтому они работают слаженно и довольно быстро. И в отличие от предыдущих трагедий, которые уже были пережиты и в Анапе в том числе, сейчас уже им удается работать быстрее. А вот волонтеры, которые приезжают, спасибо им огромное, потому что люди со всей России и из Челябинска, из Екатеринбурга, из Новосибирска даже приезжают, из Тюмени, для того, чтобы мыть улицы, снимать замазученные пятна со скамеек, тротуаров. Дошло до того, что даже в нескольких ботанических парках люди вручную, волонтеры, отмывают редкие растения, потому что они тоже все в саже и в замазученных пятнах. Пока, по данным оперативного штаба Краснодарского края, ну, особо веселого прогноза нет, потому что еще десятки тысяч кубометров мазута в море, которые взяты боновыми заграждениями, они сдерживают распространение, по крайней мере, течение не дают уйти в сторону Новороссийска и Сочи, чего очень сильно боятся, потому что галька замазучивается очень быстро и сильно. В Туапсе все пляжи песчано-гравийные, такие же преимущественно в Новороссийске и Сочи. Если туда пойдут мазутистые пятна, то что будет летом, конечно, никто предсказать не может. Каким будет летний сезон в Новороссийске, в Туапсе, пока тоже говорить сложно, потому что пляжная территория оцеплена практически по всему Туапсинскому округу, включая несколько поселков и поселений городского типа. Ну, в общем, что будет летом, пока неизвестно.
2: Понятно. Сейчас принимаются меры максимальные, насколько я так понимаю.
0: Борис, в самом деле взялись очень слаженно. Но опять-таки, как говорят в оперштабе, благодаря тому, что большой накопленный опыт есть. И собирают вручную, и подгоняют ассенизационные машины, которыми высасывают буквально с поверхности. Но вот отвозят сейчас на перевалочные базы, где все это должна переработать не только природа, но и дополнительные сорбенты, которые будут как-то бороться с этими нефтяными выбросами. А вот когда смогут вернуть этот песок и гравий на те места, откуда взяли, потому что природа дополнительно ничего не принесет, пляжи все равно придется отсыпать, тоже пока вопросы, пока он неизвестен.
2: Как будет это решаться? Прогноз погоды?
0: Борь, хороший прогноз погоды. Потихоньку теплеет. Это говорит о том, что штормов, по крайней мере, не будет.
2: Да, вот это
0: мазут не будет прибивать к берегу активно и не будет разносить в ближайшие курортные города. Ну, а обещают на следующей неделе плюс 20, ну, хотя бы чуть-чуть, что обсвет и округу удастся чуть-чуть выдохнуть, а может быть, наоборот, подышать воздухом после того, как неделю сидели дома за закрытыми окнами и боялись выйти из-за сажи и копоти.
2: Ну да, из 27-градусной Москвы, как бы, да, вот такая ситуация.
1: Ну, сегодня у нас тоже ненадолго будет, поэтому не стоит радоваться раньше времени. Мы благодарим нашего корреспондента. Дмитрий Фоменко был у нас на связи, говорили мы о ситуации в Туапсе. Переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну, накануне 9 мая, естественно, по всей стране проходят различные мероприятия, встречи с ветеранами. Их, к сожалению, осталось немного. Но, тем не менее, дети войны и узники концлагерей и прочие люди, которые могут себя причислить к ветеранам, так скажем, они пользуются повышенным вниманием и на всех уровнях, от детей до самых высших чиновников. В Калуге прошел прием в честь ветеранов. Дума Калуги и администрация города при поддержке благотворительного фонда «Ташир» организовали торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, а также участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и, конечно же, ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих.
1: Все подробности у нашего корреспондента. Дмитрий Хрусталев уже у нас на связи. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, действительно, вся страна и Калужская земля тоже в эти майские дни живет в предвкушении одного из главных праздников года – Дня Победы. Причем праздничный марафон на Калужской земле по традиции стартует еще в апреле, 25 числа. Калужане вспоминают Александра Унтилова, ветерана-фронтовика, освободителя Калужской земли, который долгие годы возглавлял городской совет ветеранов. Вот в этом году отмечали 106-ю годовщину с момента рождения этого геройского человека. Причем до столетия он не дожил, буквально несколько дней. В 2020 году, к сожалению, его не стало. Но его соратники, единомышленники по совету действительно на днях побывали на торжественном вечере, причем это уже городская традиция, более четверти века она существует, причем не прерываясь, из года в год проводит торжественный вечер. Он получил название «Встреча поколений», и в этом году в буквальном смысле слова оправдывает свое название, потому что впервые на одной площадке за одним столом, по сути дела, собрались и представители поколения победителей, которых вы перечислили, то есть и ветераны-фронтовики, и труженики тыла, и блокадники, и, соответственно, их наследники, современники, которые прямо сейчас куют победу на полях Новороссии. Причем эта встреча прошла в достаточно радушной, неформальной обстановке. Участники говорят на одном языке и, по сути дела, разделяют общие ценности. Более того, сама ветеранская организация города в прошлом году была переформатирована, она изменила структуру, и в нее добавились в том числе и современные наследники победителей. Я предлагаю послушать руководителя Совета ветеранов городского Евгения Никелевича, который принял эту вахту, можно сказать, памяти у Александра Унтилова.
5: В принципе, на них присутствует душевный разговор. Город создает атмосферу для ветеранов. И это теплая встреча с разговором, с выступлением, с рассказами. Я думаю, что это очень важно, что город поддерживает вот это вот действие. В прошлом году мы создали в нашей организации практически 40 первичных ветеранских организаций в трех округах. Мы создали еще ветеранскую организацию «Ветераны СВО». И вот на этой встрече присутствовали ребята уже молодого поколения. Мы их привлекали тоже к беседам в школах, в вузах. Они уже со своего опыта боевого рассказывают, какие трудности они встретились, какие посылы были у них. Очень впечатляет молодое поколение.
2: Да, Дмитрий, продолжайте.
4: Да, ну, следует признать, что из года в год место встречи стараются менять, то есть выбирают новые локации, стараются создать действительно уютную атмосферу и обстановку для всех участников этого мероприятия. Но, как правило, это круглый стол, чаепитие, выступление коллективов творческой самодеятельности, в том числе и детских коллективов. И во время вечера можно и песни подпеть, и танец спуститься. Вот одна из участниц встреч, калужанка Людмила Пинчук, призналась в беседе, точнее в разговоре со мной, что в прежние годы, в молодости, она не часто танцевала, потому что она блокадница и пережила все трудности блокадного Ленинграда, этой блокады, причем не в самом городе, а в пригороде, сейчас это Ломоносов, раньше назывался Оранинбаум. Да, небольшой пятачок, который моряки-балтийцы держали для того, чтобы защитить базу и корабельный состав. Было очень трудно, но вот сейчас, уже в почтенном возрасте, она регулярно поддерживает различные патриотические акции, в том числе и танцевальные. И вот буквально недавно она танцевала вальс Победы знаменитый, который поддержали более 1200 участников.
2: Давайте по всей послушаем.
4: Земле. Да, причем были и детсады, и
6: уделенные. Пели песни, когда встречались, танцевали уже после школы. И хорошо, что им помогают сделать такой шаг, чтобы они лучше знали историю нашей страны. Потому что, к сожалению, система образования сейчас желает быть лучшего.
1: Мы благодарим нашего корреспондента из Калуги. К нам выходил в эфир Дмитрий Хрусталев. Говорили мы о том, что в Калуге прошел прием в честь ветеранов.
3: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+. 8 мая, 19.00. Московский концертный зал «Заряди». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
7: Большая страна, разное время.
2: Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Действительно, напомню, телефон 8-925-222-99-92. С любого мессенджера вы можете отправить текстовое сообщение, задать какие-то вопросы, обсудить темы, которые мы вам предоставляем.
1: Да.
2: Так что присоединяйтесь, не стесняйтесь, мы с удовольствием самое интересное прочитаем обязательно.
1: И мы сейчас с вами отправимся в Сургут. Дефицит кадров в Сургуте усилился. Работодателям не хватает людей. Все подробности у нашего корреспондента Злата Ростова у нас на связи. Злата, здравствуйте.
2: Злата, здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие коллеги. Да, действительно, проблема эта не новая, к сожалению, но ситуация пока еще не решилась. Тянется она, конечно, уже давненько. Давайте дадим слово Анне Чурмановой. Это гендиректор Сургутской торгово-промышленной палаты.
9: Угу. У нас вместо конкуренции работников появилась такая конкуренция работодателей. Как привлечь на работу, как, не побоюсь этого слова, как заманить работников в свою организацию и, самое главное, как его удержать. Мы очень рассчитываем, конечно, что будет больше выпускников школ, будет больше учащихся в вузах и СУЗах, и, соответственно, в какой-то период времени мы получим выпуск такого вот работоспособного молодого населения, которое придет к работодателю. Но это перспектива, ну, лет 10.
2: Вот как, да? То есть раньше люди пытались куда-то на работу устроиться, а теперь в обратную сторону ситуации, что за каждым человеком гоняются.
8: За трудовыми ресурсами. Mm-hmm. Но вот почему такое происходит, спросили мы у специалистов, они говорят о первых трех очень важных причинах. Во-первых, это демографическая ситуация в 90-х, да, яма. Потом пандемийная ситуация. Ну и в конце концов, третий момент, это то, что сейчас стало невозможно во многие сферы привлекать мигрантов. Mm-hmm. Потому что из 20 тысяч, например, вакансий, всего 2000 соискателей, но в этих вакансиях 68% относятся к рабочим профессиям, то есть это водители, это электромонтеры, это электросварщики и так далее. Поэтому в чем видят выход сейчас специалисты, это действительно в том, что кадры нужно растить на местах, кадры нужны свои, ну и вот поэтому ряд шагов принимается. Елена Шумакова, сейчас замгубернатора Хмао-Югры, расскажет нам, что же происходит и какие шаги уже предприняты.
10: Мы запустили программу «Профессионалитет», и все больше индустриальных партнеров входят в эту программу с тем, чтобы с самого первого дня обучения готовить специалистов уже под свои рабочие места. Это очень важно, потому что самое главное для тех, кто приходит в рабочие специальности, быть конкурентоспособным с первого дня работы. И такое взаимодействие с индустриальными партнерами, с предприятиями позволяет этого достичь.
2: Да, продолжите.
8: Да. Не так давно мы говорили с вами о том, да, что такое профессионалитет и что такое система среднего профессионального образования, как все это реализуется. Вот это на практике. Что говорит директор, например, политехнического колледжа в Сургуте Вадим Шутов? Давайте его послушаем.
2: Давайте.
11: Сейчас, в принципе, дошло до того, что некоторые предприятия, принимая наших ребят на практику и видя, что у них достаточно серьезная уже подготовка, вот они обращаются, так сказать, разрешить им перейти на индивидуальный график обучения, чтобы они уже сейчас заполняли вот эти вакантные рабочие места на предприятиях.
2: Ну да, это тоже выход своего рода, но все равно...
8: Но надо подождать. Решает,
2: да, да.
8: Надо подождать,
2: ну вот,
8: надо
2: когда
8: поискать.
2: Подрастут все эти ребята и закончат техникумы там и колледжи, это, конечно, да.
8: Это пройдет время. Но вот вы же уже видите тоже, что ситуация разворачивается в сторону тех кадров, которые уже себя показали. Уже не чураются работодатели тех специалистов, которым 45+ и выше, да, уже наоборот обращают внимание на таких специалистов. и придерживают коней, и дают дорогу, и, собственно, полномасштабную вот такую тоже трудовую деятельность разворачивать, и наставничество тоже практикуется. Я зашла на сайт Сургутского центра занятости, чтобы не отвлекать специалистов, посмотрела, кто же на сегодняшний момент там
2: нужен.
8: Электросварщики, слесари, и сторожи, такого исключительного, да, чтобы могло, например, нас с вами заинтересовать. Угу. Артист-вокалист нужен в количестве двух человек.
2: Еду.
8: Оркестр драмы, да. Вот мне кажется, мы уже втроем практически можем помочь Сургуту. Возможно, нужно кинуть клич, и все получится. Но еще туда требуются и, например, сотрудники полиции. Давайте послушаем Жанну Аляшеву, это замначальника отдела по работе с личным составом МВД Сургута, что они предлагают и кто им нужен.
12: У нас есть, соответственно, определенные требования. Это должен быть гражданин от 18 до 55 лет. Это наличие обязательного среднего полного образования. Есть, конечно, определенные должности, которые предусмотрены наличие высшего юридического образования. Это такие должности, как следователь, дознаватель. Это обязательное требование наличия высшего юридического образования. А так, конечно, мы приветствуем уже после окончания 11 класса к нам на службу.
2: Ну да. Вот так. Ну, тут свои вопросы, потому что после техникума сразу же следователя, наверное, не возьмут, как мне кажется, потому что квалификации не хватает.
1: Ну, там озвучили, что должно быть высшее образование для некоторых должностей.
8: Для некоторых, но в принципе уже можно, нам уже можно раза по 4 сходить. Но тем не менее, я думаю, что еще говорят специалисты, что сейчас народ стал более разборчивым, и уже те претенденты, которые, например, трудоустраиваются, диктуют свои правила. То есть им уже интересна не сама работа, а какой коллектив, какая культура, какой соцпакет, какие условия труда. И вот здесь начинается та самая торговля. Поэтому какое время такие правила?
2: Это неизбежно, конечно, потому что люди действительно стали, с одной стороны, разборчивы, с другой стороны, не бросаются куда попало.
1: Я не вижу в этом ничего плохого. Компания должна заботиться о сотруднике, сотрудник должен кропотливо выбирать, где он будет в будущем работать. Мы благодарим нашего корреспондента. Злата Ростова была у нас на связи. Переходим к разговору с экспертом. Илья Варакин, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала, у нас на связи. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Илья.
13: Здравствуйте, слушаю вас.
2: Да, скажите, пожалуйста, вот в целом мы вот сейчас на примере Сургута рассмотрели дефицит кадров, но это тенденция по всей стране сейчас, то есть это общие процессы, которые неизбежны?
13: Я вот чем больше рассуждаю, думаю, общаюсь насчет темы дефицита кадров, я всегда понимаю, что это проблема разных масштабов. Если смотреть на нее с точки зрения компании конкретно, то где-то она ахтовая, где-то вообще не ахтовая, и не все упирается в деньги. То есть спасение утопающих дело рук самих утопающих, где-то так настроена корпоративная культура и климат, что люди, не получая самых высших зарплат на рынке, держатся, потому что им там просто хорошо. Подбираются люди, которые достаточно хорошо согласуются друг с другом, которые друг друга понимают, как друг друга поддержать даже в период тех же самых отпусков, как сейчас идет, да, и при этом чувствуют, что это их место, как вот говорится.
2: То есть климат производственный важнее, да, получается?
13: Очень важно, потому что за последние 5 лет, после пандемии, люди очень набегались по разным компаниям, то взлет, то падение, то сокращение штата, то расширение. И я очень многих сейчас вижу вот эти вот срывы, да, то есть они до этого работали 5 лет, 7 лет, а сейчас полгода, полтора года.
2: Да, это тенденция, особенно среди молодежи, вот насколько я...
13: Нет, не только, даже те, кто 30+, у них вот идет вот эти вот срывы, то есть очень трудно где-то закрепиться, просто потому что за эти 5 лет настолько много событий произошло, что если сейчас начнем их повторять, устанем.
2: Понятно.
13: Но второй так, момент, если смотреть глобально по рынку, я перебил вас?
2: Нет, продолжайте.
13: Если смотреть глобально по рынку, то у нас есть проблема, связанная с тем, что на рынок оказывает воздействие очень много факторов. То есть кроме того, что есть демографическая проблема, есть еще вопросы, связанные с цифровизацией, технологий, вопрос с внедрением ИИ, с внедрением удаленных профессий, с появлением платформенной занятости, с началом СВО и других локальных конфликтов, миграции. Это все одновременно действует на разные рынки, и где-то
14: рынок перегревается, например, там, где есть военный заказ. Платят 2x3 от рыночной стоимости, чтобы быстрее провести какую-то продукцию. Где-то наоборот идет расформирование, потому что продукция уже произведена и больше цех не должен работать. И это все очень сильно трансформирует, ну, такие локальные рынки. Поэтому говорить о том, что вот эта кадровая проблема — это просто болезнь сегодняшнего поколения, я думаю, в принципе, мир изменился. И так как он сильно изменился, то меняется наше отношение к работе как таковой, пониманию, какая она должна быть у человека, сколько часов он должен работать в формате. И, так как
2: и в каких условиях, да, соответственно.
14: Да, да, так как идет условно технологический и экономический, это все отражается по простым дружинам.
2: А скажите, роль вот мигрантов в этом вопросе тоже есть, поскольку в ряде регионов, во многих, запретили заниматься им определенной деятельностью?
14: Конечно, нет. Ну, вообще, мигрант придумали не мы, а придумано это тысячелетия назад, когда приезжали люди с разных городов и что-то строили. Если помните, кто строил Московский Кремль, это тоже были так называемые итальянские экспаты. Вот. Поэтому это как бы стандартная практика. Если у тебя нет каких-то работников, возьми и завези. Другой вопрос, как это регулируется на местах. Насколько законодательно и экономически мы можем это правильно взять и сделать. 100 лет назад Америка строилась руками иммигрантов всего мира. И там как бы понятно, что тоже были вопросы к этим людям, но при этом как бы практика состоявшаяся. Поэтому если мы сейчас говорим, что у нас есть какой-то кадровый голод, ну, дайте нам возможность их завести, поработать с ними, отвезти их обратно. А вот. При этом мы видим, что последние полгода внедряются запреты на эту деятельность. Мы, как агентство, привозим людей не только из ближнего зарубежья, но еще и
2: из дальнего.
14: Шри-Ланки, Бангладеша, Северной Кореи и так далее. И каждый раз это прям вот героический подвиг.
1: Ну, так или иначе, да. Главное, чтобы они приезжали, выполняли работу и все-таки уезжали, соблюдали законы нашей страны.
14: А у них сейчас нет, у них нет возможности этого не сделать, потому что мы, во-первых, сами должны держать у себя в хостеле для того, чтобы местные органы правопорядка под отчет их держали. Если он будет не в хостеле регистрацию иметь, то его сразу поймают и сразу депортация или штраф. Особо сильно не разгуляешься. То есть вот я за тот год, помню, в январе месяце, в декабре, в январе надо было человек 40 привезти, я намучился, потому что взяли и закрыли все хостелы по Московской области. Я не знал,
2: ну там действительно было очень много нарушений, конечно, если говорить честно, в этих хостелах.
14: Нет, да. Я не ропщу. Я говорю о том, что нарушился механизм привоза. Я желаю легально все правильно сделать, не мог это сделать.
1: Илья, так или иначе, если мы говорим в целом про дефицит кадров и о том, что работодатели сейчас, что называется, борются за специалиста, получается, что сейчас у соискателей, скажем так, наилучшие возможности, чтобы найти для себя компанию?
14: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Почему нет? Потому что непонятно, какая профессия будет тебя кормить через 5 лет. Настолько сильно меняется и насыщенность функций, и заработная плата относительно других заработных плат по инфляции, но ты не понимаешь, будешь ли ты этим заниматься через 5 лет. Это во многих профессиях так. Мы берем строительство, мы берем телемедицину, мы берем инженерию, мы берем продажи, IT, везде идет изменение функционалей, и у большинства стоит вопрос, а продолжает ли заниматься тем же самым.
2: Но тем не менее, все это требует повышенного, скажем так, внимания, постоянно улучшения своих собственных навыков и компетенций.
1: Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Илья Варакин был у нас на связи, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала. Говорили мы о том, есть ли в нашей стране кадровый голод и в каких регионах он наиболее остро этот вопрос стоит, и как можно эту ситуацию преодолеть и найти решение. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио России. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
15: Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
16: Темная ночь, только пули свистят по стене.

0: Песни, ставшие символом времени, единства и душевной стойкости. В специальном выпуске программы «Властелины мелодий». 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
1: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
2: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
1: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
2: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
2: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
2: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
2: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
2: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
2: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
2: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
2: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
2: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнать, как это сделать.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
0: Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
4: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
5: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин в Кремле сегодня провел рабочую встречу с главой Тамбовской области. Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них. И правительство утвердило концепцию железнодорожных перевозок пассажиров пригородного сообщения. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и Центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны, сообщает Министерство обороны. Суточные потери ВСУ составили 1100 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражена цеха. Сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах, сообщает Министерство обороны. Владимир Путин сегодня в Кремле провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Ветераны СВО успешно возвращаются с передовой на свои рабочие места или находят себя на государственной и муниципальной службе, доложил президенту губернатор области. Первышов также рассказал президенту, что рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии региона в 2025 году, тогда как ранний показатель не превышал 3,6 миллиона тонн.
2: Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году, поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали, больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович, ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции, ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать.
1: Кроме того, Первышов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
3: Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
1: Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует и в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться. Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По словам президента, оно возможно только после устранения первопричин конфликта, в их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО и притеснения русскоговорящего населения на Украине. В Рио главы Республики Дагестан Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. В соответствии с принятым указом, временно исполняющим обязанности председателя правительства региона назначен Магомед Рамазанов, сообщили в телеграм-канале правительства региона. Правительству Республики Дагестан поручено продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава, говорится в сообщении. Напомню, сегодня полпред президента России в северо-западном в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Федора Щукина в качестве в Рио главы Дагестана. Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после обрушения крыши спортивного зала Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. Об этом сообщили следственное управление СКР по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что дело возбуждено по статье «Халатность». По предварительным данным, никто не пострадал. Учебный процесс в колледже продолжится в штатном режиме. Уроки перенесут в другой зал. Правительство утвердило концепцию железнодорожных перевозок пассажиров пригородного сообщения. Об этом заседании правительства объявил Михаил Мишустин. По его словам, электронные билеты на электричке к 35-му году будут продаваться по всей России, а также необходимо принять меры для обновления железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.
4: Они будут формироваться с учетом уже действующих тарифов и графиков движения электричек, их востребованности, принимая во внимание еще и целый ряд других факторов, которые влияют на инвестиционную модель организации пригородных маршрутов, что позволит специализированным компаниям активнее вкладывать средства в закупку современных вагонов, обеспечивая, в свою очередь, отечественные промышленные предприятия стабильными прогнозируемыми заказами. Другое ключевое направление – цифровизация и внедрение инновационных технологий, в том числе для расширения возможностей оформления электронных билетов, которые помогают избежать очередей в кассах и у терминалов. Ну и, конечно, важно, чтобы все виды транспорта были увязаны в общую систему, максимально удобную для людей.
1: Ранее премьер объявил о выделении около 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию автомобильного моста в Калининградской области. По его словам, эти средства помогут не только ускорить работы по важнейшему для региона объекту, но и значительно разгрузить логистику в Калининграде, а также повысить транспортную доступность для местных жителей и гостей города, укрепить экономический и туристический потенциал этого субъекта. Усиление ветром до 17 метров в секунду, а также дождь с грозой ожидаются 7 мая в Тюменской области. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели рекомендуют гражданам быть внимательными при непогоде. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На финальном матче «Пути регионов» Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдет мемориальная акция «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба армейского клуба. Встреча на домашнем стадионе «Спартака» начнется в 20 часов по московскому времени. Болельщики смогут посетить матч с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны. На матче ожидается аншлаг. «Спартаке» сообщили о полной продаже билетов. В рамках Кубка России команды встречались последний раз в 1/4 финала турнира в 2022 году. В той игре «Спартак» обыграл армейцев со счетом 1-0. Футболисты Калининградской «Балтики» Александр Филин и Брайан Хиль успешно перенесли операции после травм, сообщает пресс-служба клуба. В текущем сезоне Хиль провел 26 матчей за «Балтику», в которых забил 13 мячей, сделал одну результативную передачу. На счету у Филина 28 игр и 1 гол. Обладатель Кубка Гагарина, нападающий Роман Канцеров, скорее всего, не станет подписывать новый контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург» и продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом журналистам сообщил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков. Чикаго в 23-м году выбрал Канцерова во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером. Контракт игрока с «Металлургом» рассчитан до конца мая 26-го года. Илья Набоков уезжает, так как у него контракт с «Колорадо», скорее всего, Канцеров уедет, сказал Бирюков. По Александру Смолину есть определенные договоренности. Со дня на день позицию мы закроем, отметил он. Василий Гудин продолжит работу в должности главного тренера сборных России по кёрлингу, сообщает пресс-служба Федерации кёрлинга России. Гудин занимает пост главного тренера сборных России с 2023 года. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 5. В Архангельске небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Вологде небольшой дождь, плюс 8. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 11. В Сыктывкаре переменная облачность, плюс 12. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 24. В Махачкале переменная облачность, плюс 24. В Херсоне малооблачный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздаю.

0: звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас – на Радио России каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
2: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
3: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
5: Это программа «Разное время». Ведут ее сегодня
6: Мария Тарабаева и Борис Петухов.
5: Извините. Да, Мария Тарабаева и Борис Петухов. Мы продолжаем. У нас еще целый час в эфире, поэтому будет много чего интересного.
6: Да, напоминаем, что у нас работают мессенджеры 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Мы также представлены на различных платформах и мессенджерах, поэтому выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы же в начале второго часа отправляемся в Якутск. В Якутске пройдет защита выпускных работ курсантов кадровой программы «Якутия. Земля героев». Подобные программы есть практически в каждом регионе нашей страны. И вот Якутия у нас не исключение. Артур Габышев у нас на связи. Артур, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Артур.
7: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Борис, здравствуйте, радиослушатели. Пользуясь случаем, хотелось бы также еще поздравить с наступающим днем радио.
6: Да, спасибо,
5: спасибо вас также.
7: Спасибо. Да. Ну, сегодня, да, уже можно сказать, прошел выпускной у курсантов региональной кадровой программы «Якутия. Земля героев». Выпускники кадровой программы представили поистине интересные и ответственные, что самое главное, проекты. Они связаны с развитием инфраструктуры городских агломераций, дорожной сферы и других общественно значимых направлений. Ну, вот так вот один из, можно сказать, выпускников, Эдуард Филиппов, на данный момент является главой Сунтарского района Якутии. Угу. Этот район находится на западе региона. Ну и о своем проекте и стажировке он рассказывал, как мне показалось, как о некоем обмене опытом с коллегами из противоположной географической стороны Якутии. Были встречи также во время стажировки и вопросы от жителей о проводимой работе. Ну вот было что-то вроде самоуправления муниципального. В Сатинском районе стояла проблема нехватки чистой воды, решение которой было быстро найдено. Угу. Предлагаю послушать историю стажировки.
8: У меня уже практика была данного вопроса по чистой воде. Я реализовал у себя на Слеге станцию, построили с производительностью 500 кубов. И сейчас тоже попали в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. И сети будем делать. И сразу я эту проблему сразу нашли и начали работать. Потом практику проходил в Центре развития ЖКХ. Мне помогали Министерство ЖКХ, Водоканал и другие проектные институты. Потом мы проектировали и нашли несколько моделей для решения этого вопроса. Вот сегодня презентацию защитил.
5: Да, серьезные вопросы решаются, да.
7: Ну да, и в дальнейшем Эдуард Филиппов планирует вместе со своим однополучным

0: немножко другая, нацеленная на привлечение операторов БПЛА, именно ветеранов, которые имеют навык пилотирования и хотели создать некую модель и механизм для учреждения юридических лиц, для оказания услуг по беспилотной авиации. Потом в ходе стажировки немножко поменяли и решили именно интегрировать ветеранов в пилотном проекте, который вот мы уже реализовали командой казенном предприятии «Дороги Арктики». Уже процесс пошел, уже на стадии поставки одного БПЛА для обсчета инертных материалов, именно в карьерах месторождений инертных материалов предприятия на северах, которые находятся. И в будущем уже планируется приобретение дополнительных 2 единиц беспилотников для мониторинга автомобильных дорог. И уже трудоустроено 2 ветерана на это предприятие, которые умеют обращаться беспилотниками.
1: Угу. Да, действительно, вот вклад, так сказать, в развитие беспилотного транспорта – это вообще серьезная очень задача на будущее.
2: Да, согласен. Угу. И, ну вот, обучение курсантов по программе первого выпуска завершено. Теперь в руках выпускников развитие родного региона и уход за его комфортом и, конечно же, комфортом и жизнью его жителей. Ну, куратор программы проекта, куратор проекта «Якутия. Земля героев» от Высшей школы инновационного менеджмента Наталья Кашперская поделилась своими впечатлениями от этого важного дня.
3: Год назад мы принимали ребят с большим волнением и сомнением. Может быть, не получится не у всех. Но сегодня практикой доказано, что все получилось. И каждый из них, выходя сегодня на сцену и защищая свой проект, доказал, что эти проекты жизнеспособны и что они работают на развитие нашей республики в целом и на улучшение качества жизни жителей нашей республики. Я очень горда тем, что сегодня не только оценивали эту работу 20 экспертов, внешних, внутренних экспертов, но и те люди, которые заинтересованы в реализации этих проектов. Поддержать наших каждого из курсантов приходили достаточно большие люди. Это были зампреды правительства, министры, заместители министров. И каждый понимал, что тот проект, который защищается на сцене, он будет внедрен в жизнь. И это, пожалуй, самое главное. Ну и оценки – это тоже очень приятный бонус. Я с удовольствием хочу сообщить, что все 20 членов комиссии сошлись единогласно в мнении, что работа заслуживает высокой оценки. Отлично.
1: Да, это действительно радостно, что называется.
4: Слушай, торжественно.
1: Артур, скажите, пожалуйста, а потом, вот после этого, что ждет выпускников?
4: Они уже трудоустроены? Да.
2: Ну, кто-то трудоустроен, кто-то уже тоже работает в своей, ну, можно сказать, нынешней работе.
4: Да.
2: Ну, а возможно, они с большой долей вероятности поменяют свою деятельность по данным проектным направлениям, ну или же, конечно же, возможно, их назначат на руководящие должности,
1: ну, то есть
2: управленческих кадров.
1: Перспективы есть у них, да, именно после защиты вот этих своих проектов. Это действительно серьезно, это действительно проработанная история и улучшение качества жизни якутян, так или иначе.
4: Да. Артур, скажите, пожалуйста, ничего страшного. Будет ли развитие этой программы? Наверняка, вот после того, как первый поток уже закончился, назревает некое масштабирование. Наверняка желающих становится больше и больше.
2: Ну, насчет этого, ну, конечно же, в будущем станет более известно. Но я так понимаю, что наверняка с наибольшей процентной вероятностью, что да, будет, потому что отзывы очень положительные от высоких лиц,
4: да,
2: можно сказать, от чиновников.
4: Да.
2: Ну, потому что управленцев с такими навыками, как многие люди с большим опытом считают, говорят, оценивают, многие управленцы такой опыт даже в течение многих лет не нарабатывают. А тут за один год даже
1: компактно.
2: Если такая динамика есть, то я думаю, я уверен, что там будет продолжение, возможно, даже развитие в какой-то степени по программе обучения, стажировки, поддержки мнений и опыта обмена.
1: Да,
4: спасибо.
1: Да, спасибо большое. Артур Габышев был у нас на связи. Рассказали мы, что в Иркутске прошла уже защита выпускных работ курсантов кадровой программы «Якутия. Земля героев».
5: Большая страна. Красное время.
4: И переносимся в Чувашию. Там запущены новые межмуниципальные автобусные маршруты. Все подробности у нашего корреспондента Маргарита Львова у нас на связи. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Маргарита.
6: Добрый вечер.

0: дорогие друзья, Борис, Мария, уважаемые радиослушатели. Да, совсем недавно, 4 мая, буквально позавчера, у нас в Чувашии открылись новые межмуниципальные маршруты. Почему это радостная весть? Дело в том, что это случилось, во-первых, одновременно. То есть 5 муниципальных округов соединены. Это непростая была задача, так как нужно было выстроить логистику, проработать расписание. Тем более этому предшествовала аналитическая работа, когда нужно было учесть, ну, буквально все до мелочей. Какой автобус, в какой вместимости запустить, в какое время пассажиропоток наиболее активный, в какой нет. Вот если честно, над этим проектом работали не один год. И, Министерство транспорта, дорожного хозяйства Чувашской Республики очень надеется, что все потуги не зря. Тем более наступающий летний сезон покажет, все ли правильно рассчитано, продумано. Естественно, если что-то пойдет не так, то специалисты внесут коррективы. Хочу отметить важную деталь. В последний раз такое, знаете, значительное количество межмуниципальных маршрутов открывалось одновременно около 10 лет назад.
1: И после этого они только сокращались, скажем так, да?
0: Да, совершенно важное замечание. Причем я не хотела говорить это вслух, но вы правильно, Борис, заметили. Да, жизнь была другой, мы были другими, деньги были другими, действительно все сокращалось. А сейчас идет в рост, и это, конечно, не может не радовать. Естественно, жители этих муниципальных округов обращались в правительство Чуваши, естественно, были просьбы, заявления. Ну и вот именно сейчас, в 26-м году, все звезды сошлись, все получилось. И я думаю, что координаторы и организаторы этого проекта, они будут только рады, если все пойдет как по маслу, чтобы, что называется, по рельсам. Да, вот,
1: да, Маргарита, а скажите, пожалуйста, новые автобусы появятся, да, на этих маршрутах?
0: Насчет автобусов, они новые, средней вместимости. Это наши любимые, известные пазики. Вообще автобусы среднего класса, нужно сказать, это универсальные транспортные средства. Длина они примерно 8-9 метров, вмещаются до 60 пассажиров. Они идеальны для пригородных маршрутов, междугородних перевозок на короткие расстояния. То есть то, что мы проверили на времени, вот так вот скажем. И транспорт, кстати, был закуплен еще в прошлом году. То есть все предшествовало к тому, что именно в этом сезоне, в наступающем летнем сезоне, все должно получиться, и, ну, держим кулачки, что называется.
2: Маргарита, скажите, пожалуйста, а хватает ли водителей? Да. Транспорт новый закуплен, понятно, маршруты открыты. Кто будет работать?
0: Смотрите, укомплектованность, я не могу сказать, что на 100% есть нагрузка у водителей, которые работают не только в одну смену, но и дополнительные рейсы. Но, насколько я располагаю информацией, это же не как, например, троллейбусы, да, которые ходят с интервалом, там, не знаю, в 5-7-10 минут. Пик работы на утро, где-то день, вторая половина. И за счет активности временного отрезка получается вот так вот как-то координировать работу водителей.
1: Ну да, днем загрузка, да, меньше, естественно, это понятно, да, утром и вечером как раз час пик, что называется. И вот, да, Маргарита, у меня какой еще вопрос? А дороги-то как, в каком состоянии, именно межмуниципальные?
0: Если вы ожидаете, что я здесь буду горевать, совершенно не так.
1: Так,
2: мы не ожидали,
1: да, но на всякий случай, да.
0: Знаете как, вот реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» и другие национальные проекты, они у нас очень хорошо выполняются. И сейчас запланировано большое количество, боюсь соврать, вот в следующий раз, когда выйду в эфир, я точно скажу цифру, большой объем дорожных работ. Надо сказать, что в прошлом сезоне мы освещали эту тематику, я плотно работала. И как раз был сделан упор на ремонт межмуниципальных сообщений. в этом году идет продолжение. Если агломерации брать, то здесь больше упор на ямочные ремонты, какие-то такие, вот, может, не капитальные, то если берем республику в целом, упор делается именно на муниципалитеты. Поэтому в плане качества дорог здесь можно сказать, что мы молодцы. Если честно, ну, вот так да, бескровно.
1: Да, да. Ну, тем более, да. Республика ваша не такая большая, скажем так. Ну,
0: да, я вам хочу сказать, что она действительно очень компактная, 18 тысяч квадратных метров. Если брать схему, то это 190, не знаю, километров вверх-вниз, север-юг. В ширину это 160 километров, то есть она очень компактная. И муниципалитеты, они расположены тоже, простите за повторение этого слова, тоже компактно. Поэтому, ну вот, с учетом всех этих особенностей, рельефных, исторических каких-то особенностей, вот получилось, ну, сделать вот такую большую программу и ее реализовать.
2: На самом деле, тут еще мне хочется уделить внимание такому моменту, как то, что самих жителей слышат. Слышат их обращения, обращают на них внимание, извините за тавтологию, и какие-то выводы делаются, и уже на основании этого строятся настоящие большие программы, которые успешно притворяются в жизнь. У нас не все регионы могут пока, к сожалению, похвастаться подобной историей, но очень хотелось бы, чтобы вот брали, что называется, с Чувашии пример. Услышали жителей, сделали маршруты, провели исследования, все подготовили, и вот теперь, в принципе, теперь всем будет удобнее и вообще гораздо лучше.
1: Да, еще один вопрос, Маргарита. Это маршруты все, ну, скажем так, муниципальные будут? Или частников будут все-таки привлекать?
0: Нет, это государственный маршрут Чувашского автотранспортного предприятия. Частники здесь не задействованы, только на государственной основе. Хочу сказать, что муниципалитеты, которые вот вошли в эту программу, они разрозненные, то есть это и южные районы, и центр, и куда-то к северу. И все они соединены с Чебоксарами. И Новочебоксарском, нужно сказать, что Новочебоксарск второй по величине город. Да. И да, и через него тоже проходят маршруты. Сейчас открылись маршруты с надеждой, что они себя оправдают и будут заполнены пассажирами. То есть вот здесь все в этом плане аккуратно. Да, и были, конечно, предварительно, вот я тоже немного вспоминаю, как строился диалог с жителями Чувашии. Да. Были споры, были жалобы, конечно, через это проходили. Здесь нужно понимать, что вообще кто ближе к политике и к чиновникам, понимает ситуацию, они тоже в рамках находятся. Вот есть бюджет, вот есть программа, нужно эту программу защитить. То есть я сейчас рассказываю кулуарную вот эту работу чиновничью. Она, к сожалению, длинная, долгая.
2: И кропотливая.
1: Но главный результат.
2: Да, спасибо большое. Маргарита Львова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Чувашии запущены новые межмуниципальные автобусные маршруты. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
3: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
4: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да сквалу? Откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего на огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Большая страна. Разное время. Великой Победе посвящается.
1: Да, действительно, масса событий происходит накануне 9 мая, встречи с ветеранами, разного рода выставки проводятся, концерты по всей стране, от мала до велика все участвуют в этих мероприятиях, и особенно приятно, что к этому дню писатели-фронтовики Алтайского края представят читателям вот такую книгу в преддверии Дня Победы. Это не сборник художественных произведений, это справочное издание, 36 биографических статей, сведения о боевом пути, о текстах, о наградах, воинских и литературных.
2: У нас на связи Мария Рудакова, сейчас узнаем все подробности у нее. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Да, здравствуйте, Мария, здравствуйте, Борис. Добрый день всем радиослушателям. Буквально завтра в Краевой библиотеке имени Шишкова представят книгу, о которой вы, Борис, сказали, писатели-фронтовики Алтайского края. В самом деле это справочник. 36 человек, о которых собрали информацию. Ну, в общем-то, тоже писатели. Новое поколение, так скажем, писателей. Почему было важно сделать эту работу и почему было важно сделать ее именно сейчас, естественно, в преддверии Дня Победы, но еще этот год особенно тем, что наша краевая организация, региональная организация Союза писателей России отмечает 75-летие буквально в конце апреля, вот эта дата была, и, естественно, в 51-м году создателями региональной организации были писатели-фронтовики. Собственно, вот как рассказывают краеведы, кроме фронтовиков, никаких других писателей не было в Алтайском крае. Вот именно
1: ну,
0: тогда.
1: Ну, тогда, да, тогда фронтовиков было везде много, потому что огромное количество наших предков, что называется, воевало и прошла опыт войны. И многие из них, честно скажем, в той или иной мере этот опыт зафиксировали. И вот писатели-фронтовики Алтайского края наверняка что-то очень такое... эти люди из себя что представляют, потому что время идет, что кто-то забыт, может быть, незаслуженно. Но, тем не менее, это справочное издание, да? Биографические статьи и сведения о боевом пути.
0: Да, да. Но, кстати, как заверили меня редакторы-составители... книги каждого из этих авторов, вот даже в той же самой Краевой библиотеке имени Шишкова есть. Но сейчас я предлагаю послушать председателя правления Алтайского регионального отделения Союза писателей России Анну Самойлову. Она расскажет немножко подробнее об этой работе.
1: Давайте.
7: Мы посчитали, что теперь пришла наша очередь рассказать об этих писателях, о тех, кто своим подвигом, своей жизнью, своим словом литературным рассказал нам о том, как все было, донес до нас вот правду о победе, обо всем, и о зверствах фашистов, и о подвиге наших солдат. И я обратилась в чате нашей организации с призывом, что вот, коллеги, вот такая хорошая задумка, и нам нужны денежки для того, чтобы книгу издать. И я предложила коллегам скинуться по денежке, кто сколько может. Сколько соберем, столько и будет экземпляров напечатано. Такой тираж и будет. И надо отдать должное, что коллеги очень активно отозвались. Все по-разному. Но вот так в складчину мы набрали денежек. И 124 экземпляра мы смогли напечатать.
1: Ну да, всем миром, что называется, собирали, да? Мария.
0: Да, ну, 124 экземпляра, может быть, кажется, что это немного, но на самом деле у нас в организации 70 писателей. И, кстати, как меня заверила Анна, часть, небольшую часть тиража постарались, конечно, чтобы вот из этих 124 книг большая часть попала в библиотеки, в музеи, какие-то авторские экземпляры. Но немножко отложили для того, чтобы продать и на вырученные средства издать еще хотя бы несколько книжек.
1: Да.
0: Потому что, конечно, это очень востребовано. Но я хочу еще чуть-чуть рассказать об этой работе, дать слово одному из составителей, Владимиру Шнайдеру. Это наш писатель-краевед. Он признается, что, по сути, 20 лет собирал материал для этой книги. Давайте послушаем.
8: Они все писатели-фронтовики. Забытые имена. Вот Моисеенко Федор Макарович жил на Южном. Он писал о природе. У него при жизни вышло 4 сборника рассказов об алтайской природе. Рыбалка, охота, грибная охота и так далее. Люди прекрасные. Ну, почему-то так с течением времени они уходят потихонечку в тень. У меня эти все книги есть в личной библиотеке. Их читаешь, они такие светлые, душевные. Они вот именно несут доброе, светлое, нужное, полезное.
1: Ну да, действительно, это очень важно, потому что действительно имена этих писателей должны знать все, как мне кажется.
0: Если у меня есть еще минутка, я могу привести пару примеров. Угу. Для нас особенно важны люди, которые не просто были писателями, но еще и работали после войны у нас на Краевом радио.
1: Вот, коллеги.
0: Да. Среди этих писателей есть замечательные люди, как, например, Николай Дворцов. У него потрясающая история. Он в годы войны попал в плен, находился в концлагере рядом с норвежским городом Бергеном, а затем написал книгу как раз о своем пребывании в плену. Это не единственная его книга, но это, вот, пожалуй, наверное, самое интересное. Роман «Море бьется о скалы». Всем бы советовала его почитать, если честно. Ну и еще один очень интересный человек, Георгий Егоров, он был разведчиком, командиром взвода разведки на фронте, а затем по своим дневниковым записям и дневниковым записям своих друзей написал книгу, которая так и называется «Книга о разведчиках». Уникальное чтение, и вы знаете, у нас в коллективе до сих пор работает племянница Георгия Егорова, Ирина Визанцева.
1: Сохраняются традиции. Мария, спасибо огромное. Мария Удакова была у нас на связи, рассказала о том, что книгу писатели-фронтовики Алтайского края представят читателям завтра в преддверии Дня Победы.
3: Большая страна, разное время.
1: Вот на какую тему мы сейчас поговорим. Тема очень серьезная, она касается практически каждого в нашей стране, потому что кто-то из родных и близких воевал, деды, прадеды, и, естественно, кто-то погиб во время войны, кто-то пропал без вести, и до сих пор судьба его неизвестна. И поэтому вот это вот вопрос нахождения вот своих корней, своего вот предка, который воевал,
2: который,
1: очень
2: может
1: важен,
2: быть,
1: да,
2: пропали без вести, да. И у нас в семье была проделана подобная работа. Мама искала своего дядю, который в свое время приписал себе лишние года, чтобы пойти на фронт. К сожалению, погиб, и очень долго мы не могли найти, где эта самая братская могила. И, в общем-то, это был очень долгий и кропотливый путь. Это было несколько архивов, это были запросы в местные муниципалитеты, и удалось, конечно, в конце концов найти, даже сделали дополнительную табличку на братской могиле. В общем-то, история, да, завершилась,
1: да,
2: скажем так, но...
1: История индивидуальная и при этом всеобщая, потому что, да, в каждой семье вот есть такой человек, а то и не один.
2: Да.
1: Так вот, советы. Дело в том, что в Вологде состоялся фестиваль по генеалогии. И, собственно, там давали советы, каким образом
2: можно быстрее найти родных и близких, которые погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Все подробности у Марины Черновой, корреспондент российской газеты «Вологда», у нас на связи. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
9: Добрый день, Борис, добрый день, Мария. Хотела рассказать, поделиться, в общем-то, впечатлениями от этого фестиваля. Я внимательно прослушала все 9 часов, что он шел, и эксперты, которые там собрались со всех, в общем-то, регионов страны, они советуют, ну, практически каждый месяц проверять интернет в данных, потому что каждый месяц специалисты выкладывают оцифрованные документы. Конечно же, безусловно, стоит посетить самые популярные сайты для поисков данных. Это «Память народа», портал «Мемориал», «Подвиг народа». Но если эти основные ресурсы не дали никакого результата, не отчаиваться, советуют специалисты, и стоит переходить к следующему кругу поиска. Это могут быть и региональные книги памяти, которые есть в крупных библиотеках и на сайтах областей, Народный архив «Бессмертного полка». Здесь можно найти истории и фотографии, которые были загружены самими пользователями. Есть также специализированные архивы, например, для военнопленных, для моряков, для пограничников. И вот, например, выступали представители местного управления ФСБ, у них, например, они предлагают обращаться к ним с вопросами по фильтрованным, потому что у них сохранились до сих пор фильтрованные дела, и там есть очень много подробностей, где воевал человек, там есть заключение, там есть много-много деталей. Если даже это не поможет, эксперты фестиваля рекомендуют действовать по старинке и обращаться в военкоматы по месту призыва, и, конечно же, заниматься, в общем-то, запросами, как сейчас да, Мария рассказала, обращаться прямо лично в архивы.
1: Там можно обратиться тоже вот, объединением,
9: да,
1: которые,
9: да.
1: собственно, этим и занимаются. И это действительно очень важно, потому что ничего страшнее нет, не знать судьбы своего предка. Это вообще, вот, как мне кажется, вот, каждая фамилия, каждая восстановленная, это большая радость для родственников, а во-вторых, это сохранение памяти войны.
9: Да, кроме того, крупные IT-компании нашей страны, они тоже подключились к работе с историческими данными. И был, например, представитель крупного российского поисковика. У них есть специальный сервис «Поиск по архивам». И они общаются, взаимодействуют с нашими региональными архивами и загружают, оцифровывают большие объемы информации. Так вот, у них есть нейросети, которые распознают даже какие-то метрические книги 16-17 веков. И можно, в общем-то, зайти и посмотреть, в общем-то, свое генеалогическое древо может выставиться до 8-9 колена. Поэтому не отчаиваться, предлагают наши специалисты. И искать. То есть, например, те же поисковики, они получают гранты от государства, и они, например, на своих сайтах могут, например, делать интерактивные карты захоронения, как это вот делали, например, вологодские поисковики. Они выпускают очень много книг, где тоже может промелькнуть информация о близком. Поэтому здорово, что вот так много людей работают над возможностью вот скоро в будущем, как говорят архивисты, генеалогическое древо, семейное древо уже сможет заполняться буквально вот автоматически. И нам нужно будет лишь, соглашаться, да, или не соглашаться с вариантами интернет-поиска.
1: Да, продолжать поиск, да. Вот у меня личная история. Мой дед тоже пропал без вести, и до 85-го года мы ничего не знали, и потом... уже на сайте «Мемориал» я нашел, да, вот эту книгу «Потерь», где было написано, откуда он, откуда призывался, кому сообщить об этом деле. И он действительно погиб 24 декабря 41 года под Калугой, в братской могиле похоронен. Поэтому личный опыт у меня есть такой, и действительно это очень большое дело, потому что бабушка тоже всю жизнь, что называется, ей испытывала неудобства, когда ей говорили, что ваш муж, в плен попал и прочее, это уже предателем фактически тогда считалось, а сейчас это все, да, стало достоянием истории.
2: В общем, так или иначе, мы призываем радиослушателей, пожалуйста, не отчаивайтесь, если вы уже стали искать своего родственника. Есть сейчас масса возможностей, и наверняка это будет сделать гораздо проще, чем еще буквально, мне кажется, пару-тройку лет назад.
1: Да, и цифровизация тут помогает.
2: Все ресурсы есть вам в помощь. В принципе, сейчас, мне кажется, даже местная администрация охотно отвечает на такие запросы. В общем, не надо бояться, надо искать и надо находить. Мы благодарим Марину Чернову, корреспондент «Российской газеты». Вологда была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Вологде прошел фестиваль по генеалогии, где спикеры дали ряд определенных советов, как быстрее найти родных и близких, которые погибли во время Великой Отечественной войны. После небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
3: Радио России.
10: Мастерс!
11: Ну ты чего?
12: Не знаешь, что это такое?
10: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
13: Возрастное ограничение 6+.
14: Ко дню
11: День Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
13: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
14: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ним встретиться и поговорить.
11: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Отдыхаем в России.
1: Ну, нет ничего более приятного, чем отдыхать в России. Мы уже на протяжении года целого вам даем наводки, скажем так.
2: Да, и сами их иногда проверяем, значительно реже, чем мы об этом говорим,
1: да,
2: к сожалению.
1: Потому что у нас очень большое количество регионов, и, конечно, в каждом есть что посмотреть, есть на чем остановиться. А вот в Пермском крае сделали ставку на короткие водные прогулки.
2: И мне кажется, сейчас мы узнаем чуть позже подробности, конечно же, они не прогадали, потому что конечно. Вообще водные прогулки, это, мне кажется, одно из самых замечательных, что есть в путешествии, и мы всегда стараемся, в какой бы город мы ни приехали, если есть такая возможность, обязательно воспользоваться
1: ей. Город с воды всегда по-другому выглядит.
2: Да, но могу сказать, что вот из всех водных прогулок самая колоритная у нас состоялась в Ростове-на-Дону. Потому что там включали очень колоритные песни про Ростов-на-Дону. Вот. И это было, конечно, удивительно.
1: Левый берег.
2: Да, и это тоже было. Это, конечно, было потрясающе, очень атмосферно. Мы получили большое удовольствие. Как же в Пермском крае обстоят дела с короткими водными прогулками, узнаем у Константина Бахарева, специальный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
15: Добрый вечер, здравствуйте. Да, у нас такое начало практиковаться с прошлого года. У нас такие прогулки, короткие круизы, я бы сказал, я так их назвал.
1: А протяженность какая вот этих поездок?
15: В километрах никто их не меряет?
1: Нет,
15: так.
1: Ну я имею в виду по времени, что это день или два, или вот сколько?
15: Обычно это минимально двое суток. Это у нас пароход, теплоход, точнее, отходит от Перми, идет вниз по Каме до города Чайковский. И на следующий день возвращается обратно. Но это такая была давнишняя такая круглая поездка. А сейчас у нас придумали более такие продуманные круизы. Они идут на север края, куда раньше вообще теплоходы круизные не ходили. Это Соликамск, Чердынь туда. На 3, может, дня уйти, может, на 4 дня уйти.
1: К Белому морю, пока. То есть, да?
15: А?
1: К Белому морю, фактически.
15: Да, в сторону, там уже Ледовитого океана, в сторону Печоры и так далее. Вот они уходят туда. А к Белому морю надо будет через Москву туда добираться. Это уже большой такой серьезный круиз. И, наверное, на него надо достаточно много средств иметь. А вот такие небольшие экскурсии, небольшие поездки, они стоят гораздо дешевле. И я смотрел на сайте круизных компаний, там на них мест нет уже на июль месяц.
2: Вот
15: уже
2: как.
15: Да.
2: Ну,
1: тогда расскажите, куда же можно доплыть или дойти, если правильно говорить, в Пермском крае на этих пароходах, теплоходах, которые вот уходят из Перми. Какие интересные места окружают Перм?
15: Ну, у нас тут везде, скажем так, тайга, уральская тайга, на севере там вообще жилья практически нет, и там можно несколько часов идти по этим рекам, и только один лес будет по берегам. Причем там огромное водохранилище Камское, то есть там вдалеке на горизонте берега будут видны, и там реки впадают всякие, ну то есть зрелище просто превосходное, блестящее. И у нас, в общем, ходят теплоходы, вот такие круизные. Потом у нас в прошлом году запустили, и в этом году возобновят у нас поездки на метеорах из Перми до Казани они пойдут. О, с ночевкой в Чайковском.
1: Интересно.
15: Потом у нас ходит электроход, он ходит тут в радиусе города Перми. А самая интересная поездка, как мне кажется, это из Перми теплоход, небольшой круизный, уходит вниз по Каме до города Оса. Там они ночуют, а по следующий день они поднимаются вверх, проходят мимо Перми и уходят в Хохловку, такой музей деревянного зодчества.
1: Вот.
15: И оттуда же возвращаются в Пермь. Вот такие у нас поездки.
1: Да, то есть в Хохловке там действительно они останавливаются на какое-то время и могут эти вот, я так понимаю, деревянные постройки, которые наверняка свозились, да, со всего края в это место, чтобы, так сказать, концентрированно показать вот эту архитектуру.
15: Да, совершенно верно. Там огромный музей под открытым небом. И мало того, там поставили прошлом году кричал, и в этом году там с июня месяца начнет ходить свой теплоходик, совершая прогулку именно от причала Хохловского по Каме, такой небольшая прогулочка, и возвращение обратно на причал. При этом им будут рассказывать какие-то познавательные вещи там во время поездки, экскурсии по воде, по берегам. Там же нашли якобы струк Ермака там на дне, около Хохловки, несколько лет назад. Правда, поднять его не могут. И, ну, не знаю, что это такое.
1: История красивая, да. Честно скажем, да. В любом случае, даже если она придуманная. Но, тем не менее, это очень хорошо. Константин, главный вопрос. Насколько это накладно?
15: Ну, как накладно, не накладно, но я скажу так, что, допустим, это обойдется примерно вот в среднем, ну, 1020-25, да, там в зависимости от каюты, там она двухъярусная, одноярусная, ну, там типы кают разные бывают, да, знаете, люкс и там уже второй класс.
1: Это понятно.
15: Но это, по-моему, сделано не очень от хорошей жизни, потому что цены-то растут, и у людей просто-напросто нет денег на такие большие круизы, допустим, от Перми до Астрахани, до Ростова, или там до Архангельска плыть. А вот такие, а прокатиться ведь, а лучше отдых на воде, как вы только что говорите, да?
2: Да, да, конечно.
15: Да, и людям хочется вот после 2-3 дня на свежем воздухе, там прекрасное питание на борту, так к тому же можно будет там какие-нибудь ягод, грибов купить, тоже Соликамск или Чердынь там, и прекрасно отдохнуть, развеяться и в комфорте приехать домой обратно отдохнувшими.
2: Константин, чем еще Пермский край приманивает туристов?
1: Вот вы говорите, Соликамск, что там интересного?
2: Да.
1: Музей соли? Музей соли?
15: Да, музей соли, там солеваренный завод, наверное, вы знаете, бывали, наверное, там, да?
1: Ну, я слышал, да, во всяком случае.
15: Да, там солеваренный завод, вот такой, как сказать, времен, там, не знаю, там, каких-то Меншиковых или кого там, Демидовых, он единственный сохранился в России. Там вот прямо все эти буры, там как рассол поднимался из земли, там сковородки огромные, где выпаривали соль, да? Там сохранился еще ботанический сад Демидова. Вот Демидовы когда-то что-то были там люди,
1: да,
15: они
1: открыли
15: огромный ботанический сад, где в 18 веке выращивали ананас и что-то еще такое прочее, ну, прекрасное место, я там был. То есть там есть, слегка такой старинный русский город, ему там, не знаю, сотни лет, и там есть что посмотреть, вот кроме сада, это, завода.
1: А есть где остановиться в этом городе?
15: Да, Соликамск город достаточно большой, там у них несколько гостиниц, есть прекрасных, и квартиры там можно сдать наем. И понимаете, допустим, от Перми до Соликамска можно доехать до 3 часа на автомобиле, а по реке сутки плыть. И вот представляете, как вот, как молодежь говорит, почилить немножко, да?
1: Да, красота, свежий воздух, действительно, все условия. И еще выйти на стоянке и пойти посмотреть, как соль добывалась.
2: Ну, почему бы и нет? Вообще Демидов. Замечательно.
1: Да, это вообще...
2: С пользой и с расслаблением, и созерцанием природы. Просто какой-то комбо, что называется.
1: Да, да, да. А главное, что это совершенно нетрадиционные маршруты. Вот в чем дело. Они запустили вот сейчас действительно короткие маршруты, но они позволяют за короткое время, да, каким-то образом напитаться впечатлениями на целый год. Год наверняка. Константин?
2: Вы с нами?
15: Да. Да, конечно.
1: Да. Ну, и еще какую-нибудь точку назовите нам в Пермском крае, интересную, да, исторически или каким-то еще.
15: А так вот, эти вот там маршрут так и продуманы, чтобы людям-то было что посмотреть. Вот, допустим, город Оса, как называют, да, там вот прекрасный собор у них стоит. И еще там такое, как... Там когда-то, в годах 50-х, взрывали атомные бомбы под землей, чтобы поднять давление нефтяных пластов. И вот там все рассказывают, вот тут бежала бомба, вот тут это поднялось давление, и это все началось такое. То есть это такой налет, легкий такой ужас, знаешь.
1: Да. Действительно. Вполне себе впечатление, да. Понятно, что взрыва не будет, скорее всего, так сказать, для туристов, но тем не менее понять эту атмосферу можно. Потому что это действительно очень интересно. И главное, что на воде это всегда покой. Это всегда вот неспешное течение. Это вот каким-то образом... Ну и культурная программа там наверняка будет. Да,
2: да, ну и замечательно, что я всех призываю, радиослушатели, пожалуйста, планируйте короткие водные прогулки.
1: Да,
2: даже если эта прогулка будет не на 2-3 дня, а на 3 часа. Это тоже вам доставит незабываемое удовольствие. Прекрасно. Мы благодарим специального корреспондента российской газеты Константина Бахарев был у нас на связи. Дорогие радиослушатели, также вам хочу напомнить, что есть специальный сайт, если вы хотите посетить Пермь, он называется Visit Perm, и там как раз собраны анонсы всех мероприятий, фестивалей, все-все-все самое интересное о достопримечательностях, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. До новых встреч в эфире.
1: Всего вам доброго.
3: Разное время. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные ударили дронами по военной технике и пунктам временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении. Соединенные Штаты завершат операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив. В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Далее подробнее. Тамбовская область наращивает экспорт сельхозпродукции в страны Ближнего Востока и Китая. Кроме того, регион намерен отходить от практики простых продаж сырья, делая ставку на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Первышов сообщил также о планах нарастить переработку продукции внутри региона. Он подчеркнул, что эти позиции будут не только сохранены, но и приумножены благодаря поддержке федерального правительства и Минсельхоза.
2: Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрий у нас замечательный и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лук.
1: Глава области доложил президенту о результатах прошлого года. В регионе собрано 5,8 миллионов тонн зерна, что стало абсолютным рекордом. Кроме того, Тамбовская область заняла первое место в стране по урожаю кукурузы и удерживает второе место по производству муки.
2: Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать.
1: Кроме того, Первышов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Российские военные ударили дронами по военной технике и пунктам временной дислокации украинской армии на Харьковском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. На Краснолиманском направлении военнослужащие центра «Рубикон» атаковали дронами опорные пункты, укрытия и пункты временной дислокации ВСУ. Также поражены огневая позиция, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и радиоэлектронной разведки ВСУ. Кроме того, сообщила Минобороны, в районах СВО расчеты центра произвели воздушные тараны украинских беспилотников различного назначения. Группировки войск «Север» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне СВО. «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны. Также российские военнослужащие в течение суток в ответ на террористические атаки на гражданские объекты России поразили цеха сборки беспилотников самолетного типа и украинские склады горючего. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Соединенные Штаты завершат операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для всех, включая Иран, в случае, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном. С таким утверждением в своей соцсети выступил президент США Дональд Трамп. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция «Эпическая ярость» завершена, поскольку американские военные достигли всех ее целей. 1 мая глава американской администрации официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положение национального законодательства, регулирующего применение вооруженных сил США в конфликтах за рубежом. Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Шарль де Голь, пройдя в среду Суэцкий канал, вошла в Красное море и идет на юг в Аденский залив в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщило сегодня Министерство вооруженных сил Франции. Патрульное ведомство указало, что развертывание призвано заранее оценить региональную оперативную обстановку, а также предложить дополнительные возможности для реагирования на кризис в целях повышения региональной безопасности. Усиление ветром до 17 метров в секунду, а также дождь с грозой ожидаются 7 мая в Тюменской области. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели рекомендуют гражданам быть внимательными при непогоде. По данным синоптиков, 7 мая температура воздуха в регионе ночью составит до плюс 13 градусов тепла, днем до плюс 26. Дождливая и холодная погода ожидается в московском регионе. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24, но уже в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 16. В воскресенье покажут плюс 11, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежее, до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в 7-м матче серии до 4 побед «Локомотив» примет «Авангард». Пока счет в серии равный 3-3. Напомню, ранее в финал вышел «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» со счетом 4-1. В футбольном Кубке России сегодня определится первый участник суперфинала. В финале пути регионов московский «Спартак» сыграет с ЦСКА. Начало матча в 20:00 по московскому времени. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в ближайшие 4 года. Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Абсолютно уверена, что он доживет до 30-го года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями. Сейчас он тяжело переживал отстранение и то, что ему не дали нейтральный статус, но я уверена, что он это переварит и пойдет в новое четырехлетие с другим настроем. Он еще будет локомотивом для остальных. Думаю, что через 4 года он не уйдет, отметила Вяльбе. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Напомню, Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 25 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. И пока это все новости спорта.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
1: Погода. В Хабаровске на 7 мая ясно, плюс 17, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 22, в Екатеринбурге ясно, плюс 24, в Кургане малооблачно, плюс 26, во Владимире облачно с прояснениями, плюс 27, в Нижнем Новгороде ясно, плюс 26, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы — 744 миллиметра ртутного столба.

0: Здравствуйте, я ведущая программы «Новый день» с Ларисой Белобородовой. Это программа о людях разных профессий, образования, культуры, проблемах, с которыми мы сталкиваемся, о реализации национальных проектов Омской области, развитии отраслей, профилактике правонарушений и преступлений и финансовой грамотности. Слушайте нас на Радио России в Омске на частоте 87,7 FM.
1: Театр сатиры «Фронту».
2: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
1: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
3: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Слушаем.
5: 6 мая, друзья, на календаре. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте. Канал «Слушаем» сегодня, в среду, начинает свою работу в канун самого главного для всех радищиков праздника, Дня радио, естественно. А почему я напоминаю вам об этом? Потому что у нас есть номер 8-925-222-99-92. Поздравлять сотрудников вашей любимой радиостанции вы можете с помощью этого номера, если вы понимаете, о чем я. Ну, а о чем мы будем сегодня говорить, расскажу буквально прямо сейчас. Проанонсирую темы часа следующего. Традиционно напомню вам также, да, что вы можете подписаться на Макс-канал Радио России, подписывайтесь ВКонтакте на нашу группу. Есть все возможности для того, чтобы потом послушать какие-то упущенные вами эксклюзивные интервью в нашем эфире, в прямом. Ну и вообще быть в курсе всех событий, в том числе и анонсы какие-то, посмотреть коллег, программы, знать, когда выходят. В общем, полезная информация, на самом деле ее достаточно много. В России растет число дел об изъятии у коррупционеров активов, которые были нажиты еще в 90-е годы. Вот эта новость появилась на лентах информагентств накануне, и многие воскликнули: да неужели же мы дожили до тех самых времен? Обсудим с нашим экспертом о том, какие активы у каких коррупционеров конкретно предполагается изымать или уже изымаются. Утверждены меры в России по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Эти самые меры до 2030 года. Что это за поведение такое, как с ним будут бороться, предполагается, тоже побеседуем на эту тему, крайне интересно. Вот еще одна, тоже интересующая многих история. Это взаимосвязь между общей смертностью в России и с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. У нас будет большая история о том, как на самом деле борьба с алкоголизмом влияет на статистику смертности в отдельно взятой стране. И всегда ли государственная борьба с злоупотреблениями алкоголем приводит к желаемым результатам? Поговорим об этом подробно, эта тема очень и очень важна. Также у нас, конечно же, будут московские новости и в следующем часе, и в этом. Ну, забегая вперед, скажу, например, что в этом часе мы будем обсуждать тему интересную не только для москвичей, жителей Подмосковья, а для всех россиян, безусловно, особенно у тех, у кого есть дачи. Об опасном заболевании дачников предупредили. Вот в этом часе, в московском блоке, мы поговорим на эту тему, в частности, и коснемся хантавируса. Что это за хантавирус такой, от которого на отдельно взятом лайнере, в отдельно взятом море, уже погибли даже люди. Еще в этом часе поговорим мы про странную историю. Почему-то в некоторых российских школах, в некоторых регионах выпускникам не разрешают ставить вальсы на вечер последний, да, вот этот выпускной. под иностранные песни. Что за тренд такой? И почему? Самое главное, да, вот хочется разобраться. В Минтрансе работают над переводом транспортных льгот в электронный формат. Тема очень интересная. Расскажу здесь в том числе я и про горячую литию для участников СВО и их близких. Ну, а еще одна история касается оформления двойной фамилии в браке. В России станет легче такую двойную фамилию оформить. Для чего и почему, ну, чуть позже узнается. А вот с чего мы начнем. В России заработали новые правила снятия граждан с регистрационного учета. С 1 мая вступили уже в силу обновленные правила снятия граждан с регистрационного учета. При этом мы говорили предварительно в начале прошлого месяца об этом. Власти обещают не устраивать тотальных проверок. Просто владельцам жилья будет теперь проще выписывать тех, кто числится в квартире или в частном доме, только на бумаге. А что это за такие случаи? Вот об этом давайте поговорим с адвокатом, экспертом Национального антикоррупционного комитета России Игорем Барановым. Игорь Павлович, приветствую вас. Здравствуйте.

0: Принудительно органы ФМС принудительно выписывают, снимают с регистрации по конкретному адресу.
1: Вот здесь я такую строчку прочитал, которая вызывает вопросы, да, вот вы коснулись как раз немножко этого. Давайте поподробнее. Смотрите, правила снятия с учета людей теперь, которые числятся в квартире формально, стали гораздо проще для собственников жилья. Не совсем понятно, ведь собственники жилья обычно ставят на учет, на регистрационную у себя в квартире кого-либо. А какие бывают такие ситуации, что человек вдруг, значит, говорит, а я сниматься с учета не буду? Я правильно понимаю, что это не... касается тех случаев, когда добровольно выписываться гражданин не хочет. Тогда возникает вопрос к собственнику, а зачем же ты его здесь прописал?
0: Я с вами соглашусь. Вопросы к собственнику, конечно, могут быть.
1: Да.
0: Но для себя считаю первое, что воля собственника является прямой. Второе для себя хочу отметить о том, что я считаю, что это определенного рода амнистия для лиц, которые допустили так называемую фиктивную регистрацию и резиновые квартиры. То есть имеют право обратиться с заявлением, указать, что люди проживают эффективно и очистить свое жилье от эффективно поставленных на учет лиц, поскольку в дальнейшем для этих лиц правовые последствия будут несколько другие, что им придется эти вопросы решать по-другому, либо вставать на необходимый учет уже законно официальным порядком. Ну и всегда констатировано все-таки, что собственник распоряжается своим жильем, кто там зарегистрирован, кто не зарегистрирован. И давайте отразим с точки зрения права. На самом деле ничего нового не случилось. Просто в приказе МВД прописали процедуру досудебную возможности прекращения этой регистрации. Раньше это возможно было через суд, теперь это возможно в том числе и через обращение в МВД. Это не безусловные действия. МВД, получив заявление, проводит проверку, устанавливает факт фиктивной регистрации, о чем свидетельствует отсутствие проживания, неучастие в оплате коммунальных платежей.
1: Да.
0: И только после этого выносится процессуальное решение и запускается процедура выписки.
1: Давайте успокоим наших встревоженных слушателей, которые задают вопрос, если они собственники квартиры и в ней прописаны, но там не живут, потому что там, например, стали жить их дети, а сами они перебрались там, допустим, за город, но все равно прописаны в своей собственной квартире. А это их как-то коснется? Могут ли их по этой причине, что они здесь не живут, взять и выписать вдруг? Игорь Павлович, подожди, вы пропали. Вот это очень важный момент. Хотелось бы все-таки здесь немножечко разобраться. А давайте попробуем еще раз. Слышите вы меня сейчас?
0: Да, слышу.
1: Очень плохая связь. Еще раз начните свой ответ, пожалуйста, потому что хочется понимать. Ну, увы. Да, единственное, что я смог разобрать, что собственника выписать невозможно. Надеюсь, что это правда. Благодарим мы Игоря Баранова, адвоката. Таким образом, у нас эпоха бумажной прописки уходит в прошлое, пишут газеты. Теперь для сохранения регистрации потребуется не только штамп в паспорте, но и реальное присутствие в жизни квартиры. Да, вот эта строчка, которая многих насторожила и многих удивила. Но, как мы сейчас... А я уверен, что мы к этой теме еще вернемся неоднократно, потому что она важна для многих наших собственников жилья. Выпускникам запрещают ставить вальсы под иностранные песни. Прижаться к крашу, как говорится теперь, из 11 Б под Стинга не получится из-за закона о защите русского языка. Удивительные дела. Значит, смотрите, что произошло. Ребята из школы имени Фомина Рязанской области еще в январе выбрали для танца знаменитую «Shape of my heart». Заплатили хореографу, между прочим, 50 тысяч рублей по 5 тысяч сноса. И несколько месяцев готовились. Но вдруг администрация школы говорит: «Чувство прекрасного замечательно, но давайте-ка мы этот трек запретим, потому что нужно ее заменить на отечественную композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». И вот, как смешно сообщают нам различные информационные каналы, дети продолжили репетировать, но уже патриотичнее, как говорится. Что происходит? Потому что такие же случаи в Ярославской, Тамбовской областях зафиксированы, где под раздачу попали вальсы под Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон, другую мировую классику эстрадную и рок-н-ролльную. И вообще, вот, например, рязанский Минобор сообщил информационному агентству МЭШ, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту на своих мероприятиях, исходя из федеральных законов о госязыке, образовании и локальных актов. Но Не изумительно ли это? Поприветствую Михаила Богданова, главу Санкт-Петербургского городского родительства.

0: Олимпийского комитета, педагога. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день, да, здравствуйте.
0: Как прокомментируете во первых строках нашей с вами беседы вот эту удивительную историю?
1: Слушайте, ну это, конечно, полная какая-то вот чепуха какой-то. Ну, уже, кстати, ростки вот этой тенденции, они там в прошлом году уже появились, а сейчас вот с выходом этого закона, собственно, они проросли пышным, пышным цветом. А для меня это дичь, вот правда. Я просто напомню и всяким разным, значит, чиновникам и тем директорам, кто это запрещает, что у нас в федеральном государственном образовательном стандарте есть такой предмет — иностранный язык. Mm-hmm. Английский язык изучается в школах.
0: Yeah.
1: То есть, ну, хорошо, давайте запретим тогда английский язык, в чем проблема, да? Или у нас есть предмет история, да? В ней есть раздел иностранная, так сказать, история, да, иностранных государств. Там изучаются, вообще, изучаются даже страны НАТО, ужас какой, представляете себе? Вот, и прочее, прочее. То есть давайте там из музыки уберем авторов соответствующих иностранных, итальянских, французских, американских, английских. В старших классах изучаются вообще ужас какой, там, не знаю, Эндрю Ллойд Вебер какой-нибудь. Вот просто запретить всех. Кинга могут на музыке показать, как если вообще-то того же самого, который вообще-то, ну, такой классик, по сути, музыкальный.
0: Да.
1: Вот. Я вот этого вот не понимаю.
0: Правда, я всегда предлагаю, давайте начнем с Шекспира. Ну, прям начнем запрещать Шекспира.
1: Да, прямо с нашего Ямы, чё ж, нельзя за него.
0: Как быть ребятам, самое главное, слушайте, ну, правда, они же деньги заплатили, да, здесь родители скидывались, и, в общем, сумма 50 тысяч рублей.
1: Ну, я бы попросил со стороны, вот, понимаете, в этом случае я бы со стороны родителей, да, этих ребят попросил бы основания официальные, вот uh-huh. прям официальные, uh-huh. и прям пошел бы с этим в прокуратуру.
0: Хорошая идея.
1: Вот правда, потому что, да. ну вот это надо просто по рукам бить за такой идиотизм. Если администрация школы стоит вот на такой позиции, на такой идиотской, да, ну вот тогда, значит, надо бить. Потому что, ну, вот, знаете, когда драка неизбежна, значит, бить надо первым в данном случае. Вот, поэтому по завету Владимира Владимировича. Ну, вот правда, я вот не считаю это правильным никак. Ну, вот есть хорошая музыка, почему мы должны от нее отказываться? Это то же самое, что делают те же самые европейцы, американцы, украинцы и прочие, которые запрещают русских и классиков, и русскую музыку, и русские тексты, да? Ну вот мы что, вот почему мы уподобляемся им? Я вот этого правда не понимаю.
0: Зеркалим маразм, да. Я, знаете, еще здесь какая есть строчка? Значит, по мнению Рязанского Минобра, песни должны соответствовать возрастным нормам. Возрастным нормам. Вот это как понимать?
1: 18 лет выпускников вообще-то, половины класса как минимум.
0: Между прочим. И да. в этом смысле довольно странно поведение в представителей администрации школьных, которые, может быть, даже не задумываются о том, что им все время кажется, что у них дети, а это же наши дети. Детям уже действительно по 18, некоторым, кстати, по 19 лет.
1: Да, они вообще дееспособные люди. Ну, в общем, я считаю, что это чушь, это какая-то вот, ну, абсолютнейший идиотизм, uh-huh. да, который вообще надо, на мой взгляд, было бы со стороны Министерства просвещения как-то прокомментировать и сказать, и дать по рукам вот всем этим местным, значит, дуракам. Потому что, ну правда, это не...
0: Это я здесь с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен, и с эпитетами тоже. Поддерживаю на 100%. Михаил Юрьевич, хочу вот еще такой вопрос задать, уж коли мы с вами в эфире в прямом, а у нас впереди пора ЕГЭ начинается жесткая. Сейчас очень тоже много различных изменений, в том числе и по вопросам, мы вчера это обсуждали, по вопросам, как будут к ЕГЭ допускать, что вот эти, значит, все обыски, так сказать, школьников, которые на ЕГЭ приходят, они вроде как должны быть устранены и так далее. Как вы к этому относитесь? Что вообще вы можете сказать по этому поводу? И насколько все у нас сегодня в плане подготовки к ЕГЭ измениться должно?
1: Да нет, в этом плане я думаю, что ничего особо не изменится в той части, которая касается досмотров, потому что они и никогда и не были разрешены. То есть у нас есть законодательная рамка, четкая, в которой поименовано, кто вообще имеет право осуществлять досмотр. В этом закрытом списке нет никакого ЕГЭ, никаких сотрудников пунктов приемов, и здесь ничего нового не появится. То, что, может быть, появится какое-нибудь распоряжение, или там, ну, не распоряжение, а какое-нибудь там рекомендательное письмо от Рособорнадзора, что этого не делать, ну, разумные люди этого и не делали. Да, то есть, ну, хорошо, опять-таки, рекомендации не обязательно к исполнению. У нас закон все определяет. Законом нельзя этого делать. Поэтому, ну что, вот...
0: Ну и у нас всегда, знаете, чем ближе ЕГЭ, тем больше различных предложений. И вот одно из самых последних, вообще свежайшее, на самом деле, предложение, все-таки позволить школьникам пересдавать все предметы ЕГЭ в случае неудовлетворительных оценок, а не один из, да, как сейчас у нас это и
1: есть. Ну, это технически нереализуемо, потому что...
0: Почему?
1: Потому что на пунктах проведения у нас работают вообще те же самые учителя, которые иногда должны отдыхать. Да, у них отпуска просто не будет никогда, если вот это организовать, это первое. Есть решение другое, совершенно, которое я уже много лет, так сказать, все говорю, о котором, которое давно надо уже реализовать, на мой взгляд.
0: Так.
1: Это вернуться к экзаменам, которые проходят в режиме обычных экзаменов, в выпускных и вступительных, но вступительные, вот это вот, собственно, ЕГЭ, перенести в пункты приема, которые, ну, по аналогии с приемом экзаменов в ГАИ. То есть постоянно круглогодично действующий центр, в котором можно сдавать, когда тебе вздумается. Вот ты когда готов прийти и сдать экзамен, приходи и сдавай, получай свои баллы и потом предъявляй их в приемной комиссии. Вот какая должна быть схема. Угу. А все остальное, это, ну, на самом деле, и там как раз можно делать...
0: Но это все равно в плане, это все равно остается как ЕГЭ, по вашему представлению, да?
1: Да, да, да, да. То есть это, по сути дела, тот же экзамен, только у него просто есть, грубо говоря, возможность сдавать его когда угодно.
0: Потому, то есть, да.
1: Это точно такой же вступительный экзамен.
0: Всех, потому что поборников прав, так сказать, верните нам обратно экзамены, как это было в советское время, Анзор Мумзаев здесь на днях успокоил. Он сказал, что ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы.
1: Ну, это ему так кажется. Он очень хорошо, его ведомство, его подведомственная организация очень неплохие деньги на этом зарабатывают, поэтому, конечно, ему совершенно не хочется признавать, что существуют какие-то другие варианты. Вот, поэтому, ну...
0: Это вопрос,
1: это не его вопрос, на самом деле. Это должны решить другие люди.
0: Спасибо. Спасибо большое. Михаил Богданов, глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагог, был с нами на прямой связи. Но я еще раз напомню вам, друзья, если вдруг вы пропустили начало беседы, значит, в школах, в нескольких российских школах, администрация вдруг запретила ставить вальсы на выпускной вечер под иностранные песни. Более того, не просто под какие-то иностранные песни, а под классику мировую, вот, композиции. Sting, Shape of My Heart, Whitney Houston, Тони Брэкстон, то есть вот эти все красивейшие мелодии, красивейшие песни. И действительно, Михаил Юрьевич прав, мне кажется, да? У нас есть предмет иностранный язык. Там дети изучают, о ужас, английский, а то и немецкий, представьте себе. И даже, боюсь признаться, французский. Вот что происходит. Вернусь через минуту.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Здравствуйте, меня зовут Алексей Русанов, и я ведущий программы «Калейдоскоп истории». Это уникальная программа, которая позволяет нашим слушателям отправляться в радиопрогулки по улицам города, не выходя из дома.
6: Это настолько потрясающий город, что о нем можно говорить даже не один день. Все, что нас окружает, это по-своему уникально и достойно восхищения.
7: Вот отсюда и начинается беспрерывная история.
5: «Калейдоскоп историй». Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Курске на частоте 107.1 FM.
2: Слушаем.
0: Канал «Слушаем, друзья». Меня зовут Дмитрий Чернов. Продолжаем знакомить вас с любопытными новостями и темами. Вот из Минтранса вдруг новости пришли, совершенно удивительные и полезные для многих. Например, знаете ли вы, что в течение 4 месяцев на базе ситуационно-информационного центра Минтранса работает горячая линия для участников СВО и их близких, которая была открыта в рамках поручений министра транспорта Андрея Никитина. И теперь, если какие-то возникают вопросы у ветеранов, участников СВО, связанных с транспортом, они могут обратиться вот в этот ситуационный центр, СИЦ сокращенно, чтобы вы понимали, по телефону или с помощью электронной почты, и всегда помогут, всегда подскажут, что делать. Это очень важно, если, например, ветеран едет на другой край нашей страны, например, в отпуск или для лечения. Мало того, работа по переводу транспортных льгот в электронный формат, вот теперь одна из ключевых задач, работу, над которой ведет ситуационный центр Минтранса, и она реализуется с некой помощью автоматизированной информационной системы управления льготными перевозками. У нас, конечно, возникли вопросы, потому что у многих есть льготы, в том числе у многодетных семей, и так далее, и так далее. И обо всех этих вот новшествах хочется немножечко поговорить с директором департамента реализации проектов ситуационно-информационного центра Минтранса Георгием Селезневым. Георгий Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Добрый день, Дмитрий. Приветствую наших слушателей.
0: Вот, первый вопрос, смотрите, конечно, важный, да, что вообще дает отдельно взятому человеку или многодетной семье, или тому, у кого есть льготы, вот этот самый перевод транспортных льгот в электронный формат? Что это упрощает?
8: Да, Дмитрий, ну, во-первых, цифровизация транспортных льгот повышает качество обслуживания и удобство оформления билетов льготными категориями пассажиров за счет применения онлайн-сервисов. Если раньше льготнику нужно было сначала собрать все необходимые бумажные документы, подтверждающих его право на льготу, потом добраться до кассы, отстоять очередь, то сейчас можно просто зайти на официальный сайт перевозчика в сети интернет, выбрать нужный раздел и оформить льготный проездной документ. Такой подход, безусловно, экономит время пассажира. Сейчас на принятие решения нужно всего несколько минут в сравнении с процессом рассмотрения перевозчиком бумажных документов, которые могут занимать до 5 дней. Во-вторых, цифровизация повышает прозрачность льготных и субсидированных перевозок как для перевозчиков, так и для государственных ведомств. Вообще подтверждение права на льготу не всегда означает, что гражданин воспользовался после приобретенным билетом. Вот наша автоматизированная система управления льготными и субсидированными перевозками АИСУ ОСП учитывает каждый использованный льготный билет, что позволяет формировать отчетность для последующих взаиморасчетов между перевозчиками и ведомствами по компенсации выпадающих доходов. Также система рассчитывает баланс доступной квоты для льготных категорий граждан. Это жители Дальневосточного федерального округа, пенсионеры, молодежь, курсанты, другие категории. Вот, в общем, такие преимущества.
0: Спасибо большое. Спасибо вам за комментарий. Георгий Селезнев, директор департамента реализации проектов ситуационно-информационного центра Минтранса, был с нами на прямой связи. Ну и здесь еще любопытная деталь. В Шереметьево многодетные семьи могут теперь оформить скидку на паркинг прямо в приложении. Тоже быстренько, удобненько и все хорошо. Единственное, что для этого нужно, это СНИЛС. Здесь вот у меня подмечено в сообщении информационном. Но это что касается, друзья, оформления проездных билетов. А вот что касается оформления двойной фамилии в браке, в планируемом, наверное, да, или уже состоявшемся, сейчас мы об этом поговорим. Правительство России поддержало проект поправок в Семейный кодекс, который упростит оформление двойной фамилии в браке. У нас ведь как бывает, да, один из супругов хочет, например, свою фамилию сохранить, не хочет брать, например, девушка фамилию своего мужа, потому что она, может быть, ей кажется смешной. А может быть, просто она хочет сохранить свою. И поэтому нужна двойная фамилия, вот такая вот. Как это можно будет сделать проще? С такой инициативой, кстати, выступила депутат Госдумы Ксения Горячева. К нему появились замечания, перерабатывали этот самый документ. И что в итоге-то? Давайте вот поговорим об этом немножко с юристом Еленой Кудерко. Елена Игоревна, приветствую вас, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: А в чем были сложности? Потому что мне-то казалось, да, у нас вот Ивановых-Сидоровых полным-полно в стране. То есть не было такой сложности. Зачем тогда нужно такое предложение? Не совсем понимаем. Как это работало и как это работает сегодня, вот в свете того, что предлагается изменить?
9: Сейчас это работает таким образом, что сделать себе двойную фамилию могут только оба супруга одновременно. При этом первая всегда должна стоять фамилия мужа, и через дефис второй будет уже стоять фамилия жены. Соответственно, если брать двойную фамилию, то это только два члена семьи. А если же мы говорим о тех изменениях, которые планируются ввести, тогда каждый из супругов может оставить либо свою фамилию, либо взять одинарную фамилию, либо установить двойную фамилию. Потому что сейчас для того, чтобы один из супругов был со своей фамилией, другой с двойной, нужно после заключения брака обратиться в ЗАГС и сделать смену фамилии. Вот. И за счет того, что это многоэтапность, ЗАГСы загружаются. Я не могу сказать, что это частая ситуация, которая встречается, да, вот по двойной фамилии. Но, тем не менее, это дополнительная работа и дополнительная нагрузка на ЗАГСы. Сейчас она будет снята.
0: А как можно будет это сделать после, ну вот как вы себе представляете, после уже брака, например, люди прожили там какое-то количество лет, например, вместе, да, и вдруг кому-то одному из них захотелось, значит, вернуть обратно свою девичью фамилию. Как это может выглядеть на самом деле, какой алгоритм действий?
9: А сейчас для этого нужно обратиться просто в ЗАГС по месту жительства, написать заявление на смену фамилии. Каких-либо дополнительных документов для этого собирать не нужно, то есть эта фамилия может быть фантазийной, может быть вот своей родовой, либо любой другой фамилии, в том числе двойной. Вот. И органы ЗАГСа это заявление рассмотрят, выдадут свидетельство на смену фамилии, и на основании этого свидетельства нужно уже будет менять паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение, ну, то есть все основные документы, где эта фамилия будет изменена.
0: А были ли когда-нибудь причины у регистрирующих органов для того, чтобы отказать вот в таком желании человеку? А если были, то какие это обычно бывают причины?
9: Относительно фамилии обычно причин таких нет. Это может касаться только несовершеннолетних детей, потому что когда детям меняется фамилия, нужно согласие второго родителя на смену. То есть условно оба родителя должны обратиться. Вот. Относительно взрослых, как правило, это все делается по заявлению, каких-то ограничений нет. Часто ограничения встречаются по имени. Когда пытаются на, к примеру, там американский манер, да, назвать ребенка или там взять себе имя какого-то мультипликационного героя, да, или назваться каким-то существительным, то есть.
0: Или, например, каким-то существом.
9: Да, или существом в том числе. Тогда возникают вопросы и говорят о том, что ну вот по реестрам, по вот официальным спискам таких имен нет. Но если смотреть статистику, которую сейчас публикуют ЗАГСы, странные имена появляются все чаще, в том числе, как раньше это были, да, герои сериалов какие-то, Мария Елена и прочее. Вот сейчас это более такие марвеловские герои.
0: Елен, да, и знаете, еще какой вопрос тоже очень важный. Вот и у нас бывают интернациональные браки, да, и есть ли какие-то препятствия для того, чтобы, например, гражданка взяла себе двойную фамилию, например, да, Иванова Джексон, например, или там Иванова Смит, я не знаю. Другие фамилии могут быть не только американские, не только английские, но и другие тоже. Здесь что обычно говорит наш закон на эту тему, и возможно ли такое?
9: Вот сейчас при регистрации брака как раз так невозможно, потому что если вот Иванова Джексон берет себе жена, то и муж тоже должен быть Ивановым Джексоном. То есть фамилия должна быть в свидетельствах либо добрачная каждого, либо общая. Вот. Но, к примеру, она может остаться Ивановой, получить новый паспорт или свидетельство просто о заключении брака, и с ним через несколько дней прийти в ЗАГС и вот как раз сделать себе, только себе, двойную фамилию. А когда вот инициатива, которая в Государственной Думе сейчас рассматривается, будет уже утверждена, будут внесены поправки в Семейный кодекс, мы уже можем говорить о том, что в заявлении в ЗАГС, когда при регистрации брака, там есть графа о том, какая будет фамилия после регистрации брака. И уже вот он остается Джексоном, она себе ставит Иванова Джексон.
0: А имеет значение, чья фамилия идет на первом месте? Джексон Иванова или Иванов Джексон? Вот здесь имеет какое-то значение? Или должна быть одинаковая у обоих, если оба берут?
9: Вот сейчас должна быть одинаковая у обоих, и сейчас же действует правило о том, что на первом месте должна стоять фамилия мужа, и через дефис стоит фамилия жены. А как я понимаю, по поправкам, поскольку напрямую такого правила не прописано, да, то тогда не будет. То есть можно будет в любом порядке.
0: Прекрасно. Спасибо большое. Елена Кудзерка, юрист, была с нами на прямой связи. У нас далее хранитель времени Андрей Светенко. Давайте послушаем про 1785 год. Пойдет речь. Ну, а затем я к вам вернусь. У нас тоже есть масса интересных новостей для москвичей.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
10: В этот день, в 1785 году, был обнародован манифест императрицы Екатерины II, который чаще называют «жалованная грамота дворянству». На первый взгляд, ничего принципиально нового по сравнению с указом о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, который появился в короткое царствование Петра III, мужа Екатерины, в 1762 году в жалованной грамоте не было. Просто Екатерина хотела, чтобы вольности дворянству ассоциировались с ее именем, а не с именем ее несчастного мужа. Если не знать текста указа Петра III, то грамота Екатерины выглядит весомо. Свобода выбора, служить или не служить, право на торгово-промышленную деятельность с преференциями по сравнению с купечеством и мещанами. Новым было и пафосное определение сословия дворян как «благородного». Привилегии в экономической деятельности были дополнены тем, что они, вопреки винной монополии государства, получали право заниматься частным винокурением в своих имениях. Новым было и то, что дворяне получали право создавать свои корпоративные сообщества, дворянские собрания. Эти собрания обладали имущественными правами, например, могли иметь свои финансы, аппарат служащих. Обладали собрания и политическими правами, например, подавать свои прожекты императору. В состав собрания входили все дворяне, имевшие имение в данной губернии. Управлял собранием губернский предводитель дворянства. Кандидатура последнего утверждалась губернатором. Собрание избирало также заседателей в сословные суды и, внимание, полицейских должностных лиц. Любопытно, что к выборам не допускались дворяне, не имевшие земель, а также юнцы, не достигшие 25-летнего возраста. Также ограничивались на выборах в дворянские собрания права помещиков, не служивших в армии и не имеющих офицерских чинов. Кстати, дворянского звания можно было и лишиться по решению суда за совершение тяжких преступлений, смотри случай с Салтычихой. Показательно, что сын Екатерины, Павел I, подверг значительному изменению все, что было создано его матушкой, в том числе и дворянскую вольницу. Он ликвидировал губернские дворянские собрания, запретил дворянам лично обращаться с просьбами к императору, восстановил телесные наказания для лиц благородного происхождения. Ну и надо ли тогда удивляться тому, что произошло с Павлом в марте 1801 года? С вами был Андрей Светенко.
11: Артмастерс!
12: Ну ты чего?
13: Не знаешь, что это такое?
11: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
14: Возрастное ограничение 6+.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Слушаем
0: Важная информация на волнах Радио России для всех, кто слышит нас сейчас на частоте 101,5 FM столицы и Подмосковья, для дачников подмосковных и столичных, и, конечно же, для всех дачников всей нашей страны, потому что садоводов предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Рыжие полевки и другие грызуны могут заразить садоводов этой самой геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. Причем, обратите внимание, вот дача вы расконсервировали сейчас, их нужно обязательно, да, продезинфицировать какими-то средствами, там, полы, столы, все вот эти поверхности, потому что вирус может долго сохраняться на загрязненных предметах. И, соответственно, специалисты советуют как можно быстрее все эти работы провести, чтобы, не дай бог, там не подхватить какую-либо заразу. Георгий Сапронов, заведующий инфекционным отделением Центральной клинической больницы, управделами президента, с нами на прямой связи. Георгий Витальевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: А каков велик шанс, потому что многие относятся к этим предупреждениям, как правило, с нездоровым скепсисом и говорят, да, у меня и так все закрыто, никаких мышей у меня нет в доме, да, не знаю, там, пропутешествовали у них эти грызуны, пока их не было мимо, так сказать, или заходили все-таки в гости. Всем ли нужно убираться, и как это делать правильно, и насколько серьезен риск действительно заразиться?
12: Ну, безусловно, смотрите, зима холодная, в соответствии с этим все мышки, полевки, крыски и другие жители леса начинают искать тепло. В соответствии с этим они пытаются залезть либо в дом, либо в какие-то подсобные помещения, включая там гаражи, кладовки отдельно стоящие какие-то, где хранится резина автомобильная, либо хранится какой-то инвентарь. Поленницы, например, там, да, для тех, кто топит, например, там, либо камин, там, либо у кого печь. И, конечно же, они там, у них происходит жизнедеятельность, и с мочой и с калом, они, с фекалиями, они выделяют этот вирус, который при уборке, да, воздушным таким путем, да, воздушно-пылевым путем, мы можем получить и заболеть этим, ну, достаточно таким непростым заболеванием. Вот. Поэтому, если, например, у вас дом там герметично закрыт, и мышей там нет, да, да, ну, возможно, что там действительно все благополучно. Но вас может ждать, так сказать, опасность в дровнице, в поленнице.
0: Да, то есть не только в доме, но еще и в других,
12: да,
0: там каких-то
12: каких-то подсобных, да, хозяйственных помещениях, в которых хранится инвентарь, мышки там могут быть. Поэтому уборку этих помещений, безусловно, надо осуществлять только в респираторе.
0: Вот еще что важно, кстати, да. Георгий Витальевич, еще один вопрос. Касается он хантавируса, о котором сейчас так много говорится во всем мире. На каком-то, значит, лайнере уже люди его подхватить умудрились, уже кто-то умер там даже. Что за хантавирус такой, насколько он опасен, и идет ли сейчас речь о том, что он какой-то бесконтрольный?
12: Ну, это практически тот же вариант нашей геморрагической лихорадки с почечным синдромом, просто там есть некоторые субтипы вируса, которые могут, у нас обычно они поражают почки, а, ну, вызывают различные геморрагические лихорадки. Но есть еще и вариант, когда поражаются легкие, он, конечно, более тяжелый. Это означает, что на этом судне есть какие-то мыши либо крысы, которые попали туда каким-то путем. И в соответствии с этим люди проконтактировали с испражнениями этих мышей либо крыс. И воздушно-пылевым путем заразились. Передача от человека к человеку, ну, только там один вид вируса, один подтип вируса, да, условно, там может в редких случаях передавать. Но в большинстве случаев пациент является незаразным от человека к человеку.
0: Спасибо большое. Георгий Сапронов, заведующий инфекционным отделением Центральной клинической больницы, управделами президента России, был с нами на прямой связи. Не знаю, как вы, друзья, я поеду сегодня всю дачу, так сказать, произведу всю дезинфекционную уборочку, как говорится, обязательно. В обязательном порядке уж теперь после вот этих вот рассказов страшных. В Подмосковье стартовало голосование по выбору территории для благоустройства. А с размахом это стартовало шестое всероссийское голосование по выбору территории для благоустройства. Решать, какие парки, скверы и площади получат шанс на преображение, будут, как сообщается, снова жители. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этот раз на голосование вынесена 281 территория из 54 округов. Павел Авдеев, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства, с нами на прямой связи. Павел Валерьевич, здравствуйте.
14: Дмитрий, добрый день, слушатели.
0: Как могут проголосовать слушатели, за что и в каких номинациях, да, и в категориях, так сказать, и как это голосование действительно влияет на дальнейшие работы по благоустройству? Вот расскажите.
14: Ну, на самом деле, достаточно важное голосование с точки зрения именно развития территории в Подмосковье. Можно выбрать из списка, который размещен на госуслугах, за которые голосовали, за которые предоставили граждане уже предварительно, соответственно, эти все объекты. Можно проголосовать на госуслугах, соответственно, можно выбрать, например, объекты, вот, которые в прошлом году номинировали, это, ну, точнее, выиграли, например, набережная реки в Егорьевске или, например, дорога Государева в Клину. Также на сегодняшнее, вот, например, голосование вынесено в Красногорске сквер, например, «Красный Мишка», или, например, во Фрязино «Аллея героев». То есть это множество объектов, которые в разных регионах, соответственно, вынесены на голосование для того, чтобы сделать благоустройство этих территорий.
0: А каким образом отбираются-то потом? То есть, ну вот, предположим, 281 позиция, 281 территория вынесена на голосование, и какое количество из тех самых, там, например, там, десятка, набравшая наибольшее количество голосов, двадцатка, то есть как это потом отбирается? Какие территории будут благоустраиваться?
14: Ну, соответственно, выбираются по три лучших, соответственно, территории, которые победили, то есть на которые набрали больше всего голосов.
0: И затем в течение года, да, как это происходит, в благоустройство?
14: Да, затем
0: такое...
14: в течение года реализуются эти все проекты благоустройства. И на следующий год, вот у нас уже это шестое голосование, на следующий год, соответственно, следующее голосование будет уже по новым объектам, по новым территориям.
0: Насколько активны жители? Вот тоже хочется понимать, да, как они к этому относятся вообще, с известной долей, так сказать, оптимизма, да, рвения, так сказать, или просто игнорируют, потому что, может быть, им не интересно это вообще все?
14: Ну, если брать прошлый год, например, участие приняли 777 тысяч жителей.
0: Ничего
14: себе. Достаточно, как бы, ну, большая, на мой взгляд, цифра, но она могла бы быть намного больше. То есть я понимаю, что много из жителей не приняли участие, но это на самом деле достаточно важные проекты именно для инфраструктуры отдельных регионов, там, где они делаются, где люди живут. Поэтому, ну, если вы хотите жить в хорошем месте, благоустроенном, то, конечно, надо голосовать.
0: Спасибо. Спасибо большое. Павел Авдеев, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства, был с нами на прямой связи. Ну, открою небольшой секрет. Друзья, у нас в следующем часе, как вы знаете, тоже будет московский блок. О чем мы будем говорить? О том, что в Москве продают все меньше однушек, а цены на них, ну, растут просто в какой-то даже уже не геометрической прогрессии. И в Москве проходит акция «Улица героев». Мы поговорим про волонтеров, которые раздают прохожим определенные предметы памяти. А что это такое, тоже вы узнаете. Это тоже очень интересная тема, интересная история в преддверии большого у нас великого праздника Победы 9 мая. Об этом обо всем будем говорить в следующем часе. 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. Мы, напомню, у нас завтра День радио. Вас призываем поздравлять и сотрудников Радио России, и, может быть, слушателей, кого хотите. А всегда у нас есть категория наших постоянных слушателей, кто присылает нам сообщения в обязательном порядке. Я их все зачитаю в следующем часе. Не уходите далеко. У нас далее совет дня. Лена Симонова. Я вернусь после новостей.
18: Совет дня. Глубоко копаем.
19: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Ученые выяснили, что употребление шпината может тормозить воспалительные процессы в организме и замедлять старение клеток. Исследование стало своего рода переработкой уже существующих научных работ, посвященных полезным свойствам и химическому составу шпината. Важным выводом стало то, что шпинат обладает естественными антиоксидантными свойствами, способными защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Основное достоинство шпината заключается в его способности замедлять процессы старения и снижать уровень воспаления в организме. Этот овощ также богат витаминами А, С, К и фолиевой кислотой, а также лютеином. Витамин А играет важную роль в поддержании зрения. Витамин С укрепляет иммунитет, а витамин К регулирует свертываемость крови. Фолиевая кислота необходима для правильного развития клеток и обмена веществ. Лютеин, который также содержится в шпинате, играет ключевую роль в поддержании здоровья глаз, помогая предотвратить возрастную дегенерацию сетчатки и сохранить остроту зрения. Ученые подчеркнули важность способа приготовления шпината. Чтобы сохранить полезные свойства продукта, его нужно обжаривать с минимальным количеством масла, добавлять в смузи или употреблять в сыром виде. Исследование показало, что шпинат – это настоящий суперфуд, способствующий поддержанию здоровья и молодости на клеточном уровне. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
18: Совет дня. Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
20: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
21: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Мжок, я не смог с ним встретиться и поговорить.
18: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
22: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
23: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
18: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные проверили цех сборки БПЛА самолетного типа и склады горючего ВСУ. Иран выдвинул США свои условия, включая прекращение огня на всех фронтах. И россияне в 2025 году получили более 620 тысяч шенгенских виз, что на 10% больше, чем годом ранее. Далее подробнее. Ветераны СВО с передовой успешно возвращаются на свои рабочие места или находят себя на государственной и муниципальной службе. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов Владимиру Путину на встрече в Кремле. Он также доложил, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов спецоперации либо членов их семей.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе.
1: А вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную и муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем.
1: Глава региона также сообщил, что рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии региона в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн. Кроме того, Первышов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и Центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщает Министерство обороны. Суточные потери ВСУ составили 1100 военнослужащих. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России, поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах, сообщает Министерство обороны. Ну и новость последних минут. Вооруженные силы России ударили по цели в Новомосковске, в Днепропетровской области, сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, в этом небольшом городе довольно обширная промышленная зона, предприятия, которые работают в интересах ВСУ. Здесь же крупные базы хранения горючего, написал Поддубный в телеграм-канале. В филиале госпиталя Вишневского сегодня наградили раненых бойцов, которые отличились в ходе спецоперации. Ордена и медали военнослужащим вручила замминистра обороны Анна Цивилева. Поздравила всех с грядущим праздником Победы, поблагодарила за самоотверженную защиту Родины и напомнила о мерах всесторонней поддержки участников СВО и их семей.
3: Наша задача здесь, в госпиталях, услышать и оказать им не только медицинскую помощь, не только касаемую именно восстановления здоровья, реабилитации, но и решить многие вопросы, связанные с какими-то личными социальными просьбами, обращениями. Мы совершенствуем в том числе медицинскую базу, оснащая наши госпиталя современным оборудованием высокотехнологичным, давая возможности, приближая медицину в том числе к воинским частям, к нашим военнослужащим. Ну и ремонтируем, строим новые госпитали для того, чтобы сама по себе материально-техническая база наших госпиталей была соответственно современная, совершенная и максимально комфортная для наших военнослужащих, их близких.
1: Иран выдвинул США свои условия, включая прекращение огня на всех фронтах, передает ливанский телеканал «Аль-Маэдин». Сегодня портал «Аксиос» сообщал, что переговорщики от США приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. В Вашингтоне ожидают, что Иран в течение 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. Дональд Трамп сегодня заявил, что Соединенные Штаты завершат операцию «Эпическая ярость», если Тегеран согласится на условия Вашингтона. Американский лидер в очередной раз пригрозил, что бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран отвергнет план США. Напомню, еще несколько дней назад Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении операции против Ирана. Сегодня глава Белого дома заявил, что еще слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Тем временем премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию в противостоянии с Ираном, включая возобновление боевых действий при необходимости, сообщил РИА Новости израильский политический источник. Россияне в 2025 году получили более 620 тысяч шенгенских виз, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщает издание «Евроактив». Со ссылкой на данные Еврокомиссии, передает «Интерфакс», больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметен рост числа оформленных виз во Францию, говорится в сообщении. В ассоциации туроператоров России отмечают, что рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически не выдают многократных виз. Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в седьмом матче серии до 4 побед «Локомотив» примет «Авангард». Этот матч начнется через 24 минуты. Напомню, в серии пока 3-3. Ранее финал вышел «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» 4-1. Футбол. Сегодня в Кубке России определится первый участник суперфинала. В пути регионов, в финальном матче пути регионов «Спартак» принимает ЦСКА. Начало встречи через 53 минуты. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью, на которой обсуждалось возвращение португальского специалиста в мадридский клуб, сообщает «Мундо Депортиво». Моуринью согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех 10 его требований. Главный из них – двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с 7 футболистами, включая Алабу и Карвахаля. Ожидается, что Перес ответит Моуринью на следующей неделе. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 25 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пани Удварди 2-6, 6-7. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 29. В Твери небольшой дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Тамбове малооблачно, плюс 29. В Липецке малооблачно, плюс 28. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Ветер западный 5-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: Театр сатиры «Фронту».
11: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
10: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
12: Здравствуйте, я Юлия Содикова.
13: А я Кирилл Лушников.
12: Мы ведущие программы «Говорим сегодня».
13: Целый час живого общения в прямом эфире с гостями и слушателями.
12: Обсуждение вопросов экономики и политики.
13: Образование и здравоохранение.
12: Здорового образа жизни и творчества.
13: Бизнеса и путешествий.
14: Ничего не надо мне дарить, но все равно же мы все родом из детства, и мы всегда любим подарки.
15: Какие проблемы волнуют ставропольцев больше всего?
13: Слушайте нас на Радио России в Пятигорске на частоте 107,8 FM.
12: И в Ставрополе на частоте 95,6 FM.
0: Слушаем.
16: Канал «Слушаем» продолжает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов, и я говорю здравствуйте всем нашим уважаемым слушателям. Сегодня, 6 мая, в канун Дня радио, друзья. Об этом важно напоминать, потому что мы как раз слушателей призываем написать несколько строк о том, что радио в вашей жизни, друзья, какую роль играет. Ну, понятное дело, что не самую последнюю. Я в этом уверен. Почему-то 8-925-222-99-92. Так, мы на своих амурских страницах. Пишет нам кто? Кто нам пишет? Это вот почему не подписываетесь вы, друзья? Мы на своих амурских страницах и пабликах призывали и призываем слушать больше радио. Ведь оно на самом деле больше учит людей, в отличие от ТВ. Спасибо вам. Возвращайтесь к тем целям, которых учило нас советское всесоюзное радио. Пишет нам кто-то. Спасибо большое, друзья, за ваше сообщение, за ваши поздравления и пожелания с наступающим 7 мая. Есть еще у нас вот почти целый час для того, чтобы вы воспользовались как раз этой самой опцией замечательной. А мы будем сейчас говорить про деструктивное поведение молодежи. В России утвердили меры по борьбе с таким самым вот этим поведением деструктивным. Комплекс мер по профилактике на период до 2030 года утвержден правительством России. Документ содержит 41 системное мероприятие по борьбе с деструктивным поведением молодежи, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций, семинаров, обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности и так далее, и тому подобное. Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
16: Да, вот сначала давайте поймем, а что ж такое понимается под этим самым термином деструктивное поведение молодежи сегодня?
17: Ну, знаете, этот термин, наверное, во все времена был такой многогранный и связан, прежде всего, с понятием «отцы и дети», что хорошо для старшего поколения, не всегда понятно для младшего, поэтому и всегда младшее поколение кажется таким деструктивным, то есть разрушающим какие-то основы и все прочее. Это если так в целом философски. Но если говорить юридически, вот в современных условиях, конечно, это разрушая поведение молодых граждан, направленное на разрушение юридических основ, основ социального устройства и, ну, просто, в общем-то, в том числе и какие-то преступления и против нравственности, и против экономики. То есть это очень широкое понятие, которое, в общем-то, достаточно трудно уместить в какую-то одну дефиницию, в какое-то одно определение.
16: Вот. Насколько сегодня государство может влиять на те или иные поведенческие как раз настроения молодых людей? Ну вот, скажем, является ли деструктивом, например, повальное, скажем, в какой-то области, да, убеждение молодых людей, что, ну, не хочется учиться. Зачем учиться? Потому что и так вроде можно зарабатывать деньги, образование ни к чему совершенно. Это является деструктивным поведением?
17: Ну, и конечно, потому что вот я говорил, что это действия, направленные на разрушение базовых основ. И это в том числе связано с трудом, и конечно.
16: Тогда вот утверждение различного рода программ, которые, значит, вот я выше сейчас называл, как они могут исправить эту ситуацию? Как это связать, так сказать, теорию с практикой, вот если хотите?
17: Вы знаете, вот теория с практикой, она всегда трудно связывается, а в этом документе, мне кажется, она совсем никак не связана, ибо вот вы правильно все перечислили насчет конференций, там исследовательских каких-то моментов, но здесь я совсем не увидел важнейших моментов, связанных с непосредственной работой с аудиторией, то есть, во-первых, с родителями. Тут не слово про родителей, а родители все-таки во многом все-таки определяют поведенческие моменты. Во-вторых, здесь нет нашего замечательного, как президент определяет, золотого фонда, это наши ветераны СВО. Вот уж кто может ребятам рассказать, что такое негатив и как...

0: задачи занятость подростков. И в этом документе нет ни слова про это. Поэтому вот как с помощью этого документа связать теорию с практикой, я не знаю. А как сделать, вот я и в молодежной политике работал в свое время в Москве очень основательно. Вот, я представляю, что такое работа с молодежью. Конечно, это прежде всего привлечение ребят в какие-то интересные активности, вот, и возможность поддержать их инициативы. Инициативы самих ребят. Не формально там какой-то один конкурс грантовый, а пусть это будут на разных уровнях, во дворах, как говорится, там вот в каких-то отдельных значит, структурах. То есть, чтобы по сути, ну, мы каждому ребенку могли сказать, вот у тебя такой-то кружок, такая-то площадка, такая-то возможность подзаработать, да. И тогда мы уже вот, ну, трудно будет ему противостоять, сказать, нет, я пойду кататься на, буду зацепить.
1: Алексей Владимирович,
0: а вот этого пока
1: да.
0: нет.
1: Вот, а можем ли мы, да, мы с философии начали, давайте философии закончим нашу беседу, можно ли сегодня сказать, по вашему мнению, что вот этот вот, ну, если хотите, формуляр, да, социального договора между подростками и обществом, так сказать, на тему, что такое хорошо, что такое плохо, весьма поистрепался в сравнении с прошлыми годами. И сегодня нужно обязательно объяснять, буквально на пальцах, юным нашим гражданам, что такое хорошо и что такое плохо.
0: Абсолютно с вами согласен, потому что зачастую то, что нам, взрослым, кажется само собой разумеющимся, действительно начинаешь разговаривать и понимаешь, что ребята в тех же словах видят совершенно другое. И это нужно просто, опять же, договариваться. Вот этот межпоколенческий диалог, он должен идти, причем на разных совершенно площадках и уровнях.
1: Спасибо огромное, Алексей Гусев, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации. В двух словах напомню еще раз, в России утверждены меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи на период до 30-го года. Правительство эти меры утвердило, как это все будет работать, мы с вами будем наблюдать и обсуждать. Алексей Гвоздев, далее финансовый аспект.
2: Здравствуйте. Рубль в апреле сильнее всего укрепился к доллару среди всех мировых валют, посчитали аналитики, на 8,5%. Эксперты говорят, за счет очень высоких мировых цен на нефть и одновременно за счет сокращения дисконта, то есть скидки на конкретно нашу нефть. Однако в мае ситуация может измениться. Минфин возвращается к операциям на валютном рынке в рамках бюджетного правила. А геополитические риски вот уже сколько лет не дают спать спокойно. В среднем аналитики считают, что в этом месяце курс доллара будет от 74 до 81 рубля, евро от 87 до 94, а у юаня диапазон от 11 до 12 рублей. Более сильного ослабления рубля эксперты ждут во второй половине года, до 80-90 рублей за доллар. Но стоит заметить, что ослабление рубля ждут давно и говорят об этом постоянно, а рубль все это время сопротивляется. Зато золото, которое после стремительного роста цен в начале года перешло к так называемой коррекции, то есть снизилось после пиковых значений, с удовольствием покупает. Россияне за первый квартал приобрели максимальный с момента начала сбора данных объем золота в виде слитков и монет, сообщает Всемирный совет по золоту. Объем покупок вырос вдвое год к году, больше 11 тонн купили люди за 3 месяца. При этом спрос на ювелирные украшения в России сократился до уровня 2020 года. И это закономерно. Просто украшения, какой бы они пробы ни были, остаются украшениями. А слитки и монеты — это уже инвестиционный продукт, который хотя и не приносит дивидендов, но растет вместе со спросом на драгоценный металл. А спрос есть и у частных инвесторов, и у центральных банков, которые таким образом защищают свои активы. Ведь золото ведет себя как антидоллар или как противовес этой пока самой весомой валюте в мире. Вклады в банках из-за снижающейся ключевой ставки все менее привлекательны. Сейчас лучший вариант по доходности, который могут обнаружить агрегаторы среди банков, это 14% годовых для депозитов на 3 месяца и на полгода, и чуть более 13% для депозитов на год. Но так как вклад в банки — это самый понятный и наименее рискованный вариант для денег, каждый десятый россиянин даже при большем снижении доходности оставит свои деньги в банке и не будет искать альтернативный вариант для инвестиций. инвестиций. Но эксперты советуют диверсифицировать свои доходы, то есть сочетать защитные инструменты, вклады, золото с более

0: доходными. Это акции, облигации. Аналитики одного из крупнейших банков нашей страны предлагают в качестве базовой модели принцип 60-30-10, где 60% дохода стоит направлять на текущие расходы, 30% – сберегательные и консервативные инструменты, обеспечивающие стабильность, и еще 10% – в инвестиции и более рискованные активы с потенциально более высокой доходностью. При этом аналитики напоминают, что молодым стоит инвестировать прежде всего в себя. Образование, профессиональные навыки, здоровье и устойчивость к стрессу напрямую влияют на способность зарабатывать и наращивать капитал в долгосрочной перспективе. Накопление можно потерять, достаточно попасть в ловушку мошенников, а вот способность зарабатывать у вас не угаснет.
1: Ну и продолжаем, друзья. Та самая новость, которая была встречена общественностью со словами «Уф, наконец-то». Суды начали изымать у коррупционеров активы, нажитые еще в 90-е годы. В судебной практике появились дела, по которым в казну изымается имущество, нажитое бывшими VIP-персонами сомнительным путем. Принципиальный момент. Дела об изъятии у чиновников имущества, нажитого нечестным путем, не имеют срока давности. Вот давайте об этом немножко поговорим, потому что количество подобных дел растет. И об этом рассказывают выступавшие делегаты антикоррупционного форума «Исковое обеспечение противодействия коррупции», в 2025 году в казну возвращено активов на сумму порядка, вот только вдумайтесь в эту цифру, 1,5 триллиона рублей. В этом году Верховным судом уже запланирована работа по изучению практики дел данной категории. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, с нами на прямой связи. Кирилл Викторович, приветствую вас горячо.
2: Да, Дмитрий, приветствую. Да, приветствую.
1: Слушайте, ну это вообще замечательная новость, вот только не очень понятно, насколько она, так сказать, глубока, да, вот эта вот кроличья нора под названием «Коррупция 90-х годов». До кого, так сказать, у правосудия сегодня, вот уже, считаем, да, прожили четверть века 21-го, до кого могут дотянуться руки у правосудия в тех самых
2: коррупционерах? Дело в том, что у нас пока системности, правильно говорит, Верховный суд будет изучать, системности нету. Да, то есть у нас появляется некий объект, да, который применяется право, правоохранителями нашими, да, право изъятия, право претензий, право изъятия, да, то есть они говорят, что вот он в то время нажил денег, это вот задокументировано, но не имел права их называть, поэтому вот это незаконным путем, да, обогащение незаконным путем. На самом деле мы давно к этому шли, мы понимаем, что этот механизм, он еще был принят, почти 10 лет назад, да, вот, изъятие об этом.
1: Да.
2: Начиналось там с нескольких десятков миллиардов, сейчас дошло до триллиона. А при этом, мы же о результате говорим, да, вот хорошо, триллион изъяли, дальше что? У нас от этого уменьшилась коррупция? Или этот триллион, он упал вот в общий котел, и он также разошелся по бюджетам, и он новыми уже жучками, он был достаточно. Ведь мы же об этом говорим.
1: Угу.
2: У нас же это одна из мер, которая должна остановить коррупционные потоки. Да, их стало меньше, реально стало меньше. Но они стали жирнее, корпорации коррупционные стали жирнее, и уровень их, даже Министерство обороны тоже сам возьмем, да, оно стало такой вот системной, да. Мы с вами можем взять другие истории, да, у нас вот как бы наши различные операторы по природоохране, которые убежали, еще кто-то. Мы с вами на сегодняшний момент говорим, что этот механизм правильный, но он не системный. Попадают выборочные какие-то истории, которые я вот наблюдаю, поскольку знаю ситуацию по 90-м годам очень хорошо, да, mm-hmm. понимаю, что они такие вот эпизодические. А в отношении одной группы, в отношении там одного человека или еще что-то. Если мы говорим о том, что у нас в нашей природе формирование нашей элиты и наших капиталов в 90-х годах 90% был криминал и коррупция. Ну, это же правда. Вот. У нас не зарабатывали деньги IT, они зарабатывали деньги именно распилами. откатами. Вот, к сожалению, это так. Сегодня, конечно, процент меньше.
1: Да, потом наступило время, когда в этом было модно признаваться даже, я хочу напомнить. Это уже
2: было такое время, когда говорили, слушай, тема есть, но давай поработаем, да? Вот. То есть это уже считалось как бы нормой.
1: Кирилл Викторович, а вот вопрос...
2: Поэтому я говорю, что это хорошо, но пока не системно.
1: А вопрос, знаете, он, наверное, скорее больше риторический, но, тем не менее, очень важный, на мой взгляд. Вот что сегодня важнее? Наказать коррупционера в тех самых 90-х годах, который, так сказать, орудовал, сроком лишения свободы, да, конкретным, или все-таки в первую очередь изъять вот эти вот самые активы в пользу государства? То есть что сегодня важнее? Наказать преступника или вернуть украденное?
2: И то важно. У нас не может быть, вот как бы смысл наказания как раз заключается. Если мы говорим только об уголовном наказании, то сегодня оно достаточно мягкое, ну, относительно мягкое, да? То есть человек отсидел 5 лет и вышел, а нажитое непосильным трудом преступно у него осталось.
1: Абсолютно, да? Значит, верно.
2: Он должен отсидеть минимум 10, без права условно-досрочного освобождения и амнистии, в случае непогашения ущерба. И у него нужно все изымать. Правильно, говорит Александр Иванович Басликин. Нужна полная конфискация, если мы доказываем. Полная конфискация.
1: Согласен с вами.
2: Оставляем табуретку, как комнату, да, и все.
1: Спасибо большое за комментарий. Мы вернемся к этому разговору обязательно, я уверен, на следующей неделе. Поясню, почему. Кирилл Кабанов, большое спасибо членам Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Почему это важно? Да потому что вот, смотрите, вчерашняя новость. Суд в Рязанской области заменил наказание в виде лишения свободы за коррупцию бывшему главе Республики Мариэл Леониду Маркелову принудительными работами. Интересно, правда? Прошение, значит, о замене такого наказания в виде лишения свободы было удовлетворено. Но тут вступила в дело, правда, прокуратура, обжаловала все это решение. Оно в законную силу не вступило. Теперь апелляция будет рассматриваться в мае месяце. Непонятно, чем там закончится дело. Хочу просто напомнить, что Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима в 2021 году за коррупцию. И, соответственно, здесь возникает вопрос, а почему замена происходит после такого еще, в общем, небольшого срока отсидки-то? Еще и 5 лет, по сути, не прошло, насколько я понимаю. Поэтому здесь вопросики, и мы к этой теме вернемся. Обязательно вернемся.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
7: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
3: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Слушаем!
1: Друзья, ну а как я говорил ранее, у нас сейчас будет серьезный большой разговор на тему борьбы с алкоголизмом. Почему мы решили поднять эту тему? Потому что ученые внезапно нашли связь динамики общей смертности в России с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. И оказалось, что эта самая динамика никак не зависит от борьбы с алкоголизмом, потому что жесткие запреты, ну, если быть точнее, жесткие запреты в борьбе с алкоголизмом не работают, считают эксперты. А динамика общей смертности в нашей стране совпадает с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. Увы, это вот реалии наших дней. К такому выводу пришли ученые из МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований. Их работы, результаты работы были даже опубликованы в международном журнале Population and Economics. И авторы проанализировали смертность россиян по двум показателям. От всех причин смерти и от случайных отравлений алкоголем. Там очень серьезная работа, очень большая статья, не буду я вдаваться в подробности, вы все это можете прочитать, в частности, в издании «Ведомости», посмотреть публикации, вы можете изучить три периода, да, внутри которых оба показателя колебались синхронно. Все это очень интересно, но вывод вот какой. Эффект от борьбы с алкоголизмом в отдельно взятом государстве всегда отложенный. Чтобы через 5 лет получить значимые результаты, действовать нужно сейчас. То есть это серьезный задел на большие такие, знаете, длительные забеги по различным срокам. То есть жесткие запреты работать не могут. Вот давайте об этом поговорим с Андреем Деминым, президентом Российской ассоциации общественного здоровья. Андрей Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Во-первых, само открытие, да, если так, ну, в кавычках, конечно, ученых относительно динамики общей смертности с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем, вот ваш комментарий хочется услышать в первую очередь.
2: Ну, это давно известно. Открытие, действительно было открытие, я к нему даже какую-то руку приложил, потому что в начале 90-х годов, когда был самый острый кризис алкогольной смертности, 94-й год, моя ассоциация проводила конференцию, и там были демографы и наркологи. Они, когда они встретились и сопоставили свои кривые потребления алкоголя и демографическую нашу смертность, падение рождаемости, то выяснилось, что они идут параллельно. То есть это уже очень давно известно. Вопрос, и он, в общем-то, подтвержден не только нашим отечественным опытом горьким, а в том числе и хорошим опытом, когда у нас предпринимались комплексные меры, каждый раз у нас реагировали показатели смертности, сокращались, и сокращались показатели неблагоприятные другие, в том числе росла рождаемость. Я тоже могу сказать, что российский опыт очень большой интерес вызывает во всем мире, потому что нам удалось, вот по 25-му году есть цифра, 8,6 литра абсолютного алкоголя на душу населения. А начиналось вот 2008 год, даже я уж не говорю по 94, в 2008 было 15,7. То есть, видите, сокращение почти на 7 литров. И за этим стоит очень большая работа. Конечно, по алкоголю самое главное мероприятие — это ограничение доступности всяческое. Вот. И, конечно, лечение зависимых людей.
1: Да.
2: Но самые главные меры — ценовые, налоговые. И, конечно, нельзя забывать, что алкоголь – это коммерческий фактор риска, это абсолютный канцероген, беспороговый фактор риска, поэтому говорить о какой-то маленькой дозе или о каком-то качестве алкоголя не приходится. И надо иметь в виду, что всегда, если какие-то публикации появляются или какие-то заявления громкие, какое-то открытие сделано. Я прочитал эту статью, прочитал комментарии, но должен вам сказать, что это не открытие, это давно известно, мы на этом основа всю нашу работу, а с другой стороны, эти заявления о том, что меры какие-то там не работают, они фальшивые. Вот я вот именно так скажу, потому что ограничительные меры, которые предпринимают сейчас, вот мы видим очень яркий пример в Вологодской области. Мы, пожалуйста, посмотрите Чеченскую республику, ряд еще регионов Северного Кавказа, где принимаются меры разнообразные, конечно, и просветительные, и разъяснительные, но главное – это ограничение доступности, это сокращение точек продаж, сокращение времени продаж. Потом дальше надо обязательно… Вот эта вот ужасная волна наливаек в каждом подъезде – это тоже, иначе как административные меры с этим справиться. Поэтому это абсолютно фальшивое, ложное заявление, и я ставлю этой публикации диагноз, что она, ну, возможно, по какому-то, сказать, доброкачественному заблуждению авторов, а, скорее всего, там называются организации, которые, в общем-то, авторитета большого не имеют. А я не говорю про всех. Некоторые из них в этой сфере. Мы знаем всех ученых. Мы знаем и демографов, знаем наркологов, которые эту работу ведут уже десятилетия по нашей стране. Поэтому вот должен сказать, что еще к тому же вот такое педалирование, значит, педалирование этой публикации в средствах массовой информации, это тоже может указывать на то, что за этим стоит, к сожалению, вот этот самый, кто продвигает, кто заинтересован. Конечно, алкогольный бизнес у нас, к сожалению, недавно, на мой взгляд, была серьезная управленческая ошибка допущена. Иностранные алкогольные компании здесь, которые диктовали свою волю, они ушли, и ничего лучше не придумало наше родное правительство, любимое, как приватизировать Роспотребнадзор. Но это абсолютно неправильная вещь. В это вообще нельзя запускать, в эту сферу социально опасную. Какой коммерческий интерес?
8: идеальная ситуация, скажем, в Финляндии, это госмонополия под контролем Минздрава. Понимаете?
1: Да.
8: Минздрав должен контролировать. И вот эти все публикации тоже надо фильтровать, потому что очень это все прям-таки выглядит на позиции продвижения позиции алкогольного бизнеса и его союзников.
1: Но смотрите, вот абсолютно, если соглашаться относительно приведенного вами примера Вологодской области и смотреть тоже на удручающую во многом статистику роста самогоноварения в принципе по стране, всегда же у нас, да, мы же помним с вами, что еще со времен и сухого закона говорилось о том, что как только закрутили все гайки, так сказать, максимально, народ тут же бросается, так сказать, в подпольное самогоноварение и ничего с этим не поделать. Вот здесь
8: такая... как же ничего не поделать? Тут есть что поделать. Я надо сказать, что в советское время самогоноварение было делегализовано, оно этим занимались, значит, силовые наши структуры, милиция и так далее. Вот. А сейчас у нас действительно самогоноварение, оно вроде бы как для личных нужд разрешено. Я думаю, тоже ошибка, которую надо исправлять, потому что действительно примерно треть алкоголя, потребляемого в стране, это тоже очень большая, тут большие колебания. У нас ведь средняя по стране, это такая цифра, которая, в общем, мало что говорит. Надо смотреть по каждому региону. Есть регионы, да, где до трети потребляемого алкоголя, это самогоноварение. Но это уже совершенно другая сфера. Это уже сфера криминала, сфера деятельности полиции, сфера действия прокуратуры и так далее и тому подобное. Поэтому смотреть на то, как вот, скажем, там какие-то села и поселки, и деревни вымирают из-за какой-то там точки самогонщика, это тоже...
1: Иными словами, Андрей Константинович, да, завершая беседу, ваше мнение таково, что жесткие запреты, они действенны, что введение жестких ограничений по продаже алкоголя по часовые, да, они имеют, так сказать, вполне себе эффективные...
8: Да, это пьяный ДТП, это насильственная преступность. У нас 80% всех случаев насильственной смерти это на алкоголе замешано. Это ужасная вещь.
1: Это понятно.
8: И так далее.
1: Это-то выводы-то здесь уже, как говорится, уже не первый год делаются. Спасибо вам большое за комментарий. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья. Друзья, вашим сообщением номер 8-925-222-99-92. У нас есть полминутки перед тем, как мы будем слушать красивую, отличную, прекрасную песню. До сих пор пишет нам Фания. На кухне у меня радиоточка. Слушаю же всю жизнь радио. Интересно, познавательно, развлекательно. Выключаю только на ночь. И в 6 утра у меня уже играет гимн. Обожала передачу с татарским. С детства помню все советские радиопередачи. Театр микрофона слушала, затаив дыхание. Много воспоминаний. Радио сопровождает всю жизнь. Зоя из Москвы. Телевизор не включаю совсем. Радио, в частности, Радио России, работает с утра до вечера. Знаю все программы. Знаю всех ведущих. Приятно. Любимые программы жду всегда с нетерпением. Спасибо всем сотрудникам Радио России. С наступающим праздником новых творческих успехов, пишет Зоя из Москвы. Друзья, большое спасибо. Присылайте номер 8-925-222-99-92. Завтра день радио, сегодня уже можно поздравлять. Ну, а у нас далее Михаил Притеченский, песня по случаю. Поехали.
9: Песня по случаю.
10: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. По существу он был одним из первопроходцев так называемой актерской песни. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Пузырева. Сейчас в это слабо верится, но еще в 50-х годах прошлого века песни в кино и на эстраде звучали, как правило, в исполнении профессиональных певцов или певиц. Пузырев эту монополию нарушил. Его детство прошло в Ленинграде. Зимой 1941 года, перед тем, как кольцо блокады замкнулось, мама Евгения Арефьевна успела отправить мальчика в эвакуацию. В 44-м вернулся в Ленинград, поступил в машиностроительный техникум, но скоро понял, что это не его. Мамина подруга работала в БДТ и устроила туда Юру в массовку. Когда из Москвы приехала группа для набора талантливой молодежи в школу-студию МХАТ, Пузырев прошел отбор и в сентябре 48 года был зачислен туда. В течение более чем 30 лет был актером МХАТа, сыграл немало ролей в кино, но опил иногда иногда на сцене театра, иногда в компании. В конце 50-х пригласили его на главную роль в фильме о комсомольцах гражданской войны «По ту сторону». Музыку писала для него мало кому в то время известная Александра Пахмутова. Она обратила внимание на красивый бархатный голос молодого актера. Именно его попросила исполнить песню о тревожной молодости. Кстати, в дальнейшем именно Пузырев был первым исполнителем многих песен Пахмутовой. «Лэд-500», «Надежда», «Прощание с Братском». А еще именно Пузырев первым записал на пластинку песню Павла Когана и Григория Лепского «Бригантина». Считается, что именно с нее началась бардовская песня в Советском Союзе.
11: Надоело

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Космический геликон.
3: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
0: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Слушаем.
4: Продолжаем, друзья. Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. Так, и что же у нас? У нас сейчас московские новости. В Москве стало продаваться меньше однокомнатных квартир. Вроде бы странная, да, такая вот новость, но цены при этом на однушки растут. В этом ничего странного, в общем-то, и нет. За последние 12 месяцев на столичном рынке новостроек предложение однокомнатных квартир рухнуло на 21%. При этом средняя стоимость компактного жилья увеличилась во всех классах, а максимальный рост цен на однушки зафиксирован в массовом сегменте плюс 34% за год, представьте себе. Никита Журавлев с нами на прямой связи, независимый эксперт рынка недвижимости. Никита, здравствуйте.
5: Доброго дня.
4: Из этой новости можно сделать вывод, что популярность однушек у застройщиков падает, то есть их меньше строить стали, насколько я понимаю. Так ли это действительно и почему?
5: Ну, вы правильно заметили, что вымывание, условно говоря, однушек на рынке произошло массовое. Это произошло за счет льготной ипотеки, которая скорректировалась с 1 февраля. Мы обратили внимание, что в 2025 году как раз вымывание вот этих вот однушек с малым бюджетом под семейную ипотеку было очень массовое. И за счет этого как раз предложение и вымылось, и на рынке нету, ну как нету, есть, конечно, ну вопрос цены, соответственно, вот таких вот, ну, скажем так, малобюджетных по отношению к общему рынку, да, предложений. Поэтому за счет семейной ипотеки, которая скорректировалась, скажем так, 1 февраля, 2025 год было вымывание вот таких вот однушек, скажем так, такого бюджетного параметров бюджетных.
4: Как вы оцениваете вот этот безумный совершенно рост цен на и подобного рода квартиры и так далее? Ведь ну, где-то должен быть уже, да, в финал. А такое ощущение, что цены растут и растут и не собираются даже останавливаться, не говоря уж о том, чтобы просто прекратить этот рост.
5: Да, я с вами согласен, что стоимость квадратного метра и стоимость вообще квартир за последние годы увеличилась в разы и кратно. И это как раз влияние льготных программ, которые мы наблюдали. Сейчас, на сегодняшний день, если мы говорим май 2026 года, то спрос, точнее покупки на рынке упали на 50%. Потому что вымывание покупательской способности в 2025 году было большое. Особенно мы фиксировали в декабре 2025 года, покупательский спрос был огромный. Соответственно, на сегодняшний день у нас с покупателями на рынке довольно проблемная ситуация.
4: То есть, подождите, поэтому правильно ли я понимаю, что тем самым застройщик, да, как бы воюет сам против себя? Ведь вымывание покупательского спроса означает, что квартиры будут покупать меньше, а в этом застройщик не должен быть никак уже заинтересован.
5: Безусловно, но застройщик не может контролировать рынок. Потому что застройщик выдает продукт, а покупатель голосует рублем. Соответственно, сегодня мы видим, что 50% покупательской способности упало, и мы фиксируем уже первый квартал падения спроса на 50% к прошлому году. Соответственно, мы будем наблюдать, как мы пройдем второй квартал, и будем смотреть, как будут реагировать застройщики на эту ситуацию, потому что им нужно продавать, а продаж нету. Соответственно, что нужно делать? Ну, надо как-то цену корректировать.
4: А кто влияет в большей степени на ценообразование все-таки? Застройщик?
5: Банк.
4: Банки, ага, или да, или покупатели со своим, так сказать.
5: Банки, потому что банки контролируют финансовые потоки застройщика. Застройщик берет кредит, финансовое проектирование у банков, и банки контролируют продажи, закупки, себестоимости. Всю финансовую модель контролируют банки. То есть... банки не могут позволить, чтобы застройщик продавал ниже той стоимости, которую он заложил в финансовой модели. И здесь застройщик оказывается заложником ситуации, что банк не разрешает, покупатель не покупает. И что застройщик делает? Сидит и ждет, и не понимает, что делать. И делает разные рассрочки, предложения, льготные какие-то субсидированные ипотеки и так далее.
4: Вот в этой связи, Никит, последний вопрос. А пузырь-то у нас сегодня насколько, так сказать, раздулся вот в этом ожидании, в тех самых непроданных площадей?
5: Ну, на сегодняшний день мы не фиксируем, что у нас затоваривание рынка идет. Если взять все предложения, которые существуют на рынке, в продажах, на полке стоит, то вот ничего не строить, ничего не выпускать, примерно 3 года на продажу всего того товара, который у нас есть. Это нормальная ситуация. Это как бы, ну, если было бы 5-7 лет, это можно было бы фиксировать какую-то пузырь.
4: Спасибо. Да. Никита Журавлев.
5: Это нормальная история.
4: Никита Журавлев, независимый эксперт рынка недвижимости. Друзья, ну видите, вот как все тесно связано друг с другом, а вы говорите, при чем здесь ключевая ставка. Мы всегда говорим, что одно тесно связано с другим, и вот по итогу оказывается, что все завязано, по сути-то, опять на банках, а банки завязаны на ключевую ставку. Мы будем говорить о ней и прогнозировать ее очередное майское возможное снижение тоже на следующей неделе с нашим замечательным экономическим экспертом. А еще одна новость касается грядущего Дня Победы. В нашей стране память о героях Великой Отечественной войны свято чтут, это важно понимать. И акция в Москве «Улица Героев» проводится. Волонтеры раздают прохожим письма, треугольники. Что внутри? Давайте спросим Юлию Назарову, начальника управления сопровождения волонтерской деятельности ресурсного центра «МосВолонтер». Юлия, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Что за акция такая интересная? Что там внутри этих самых писем треугольников находится? Юлия? Ага, плохая связь у нас. Давайте перенаберем сейчас, потому что ничего не слышно, ничего не понятно. Ладно, приоткрою вам секрет, я-то знаю, что внутри. Внутри историческая справка о красноармейцах, простых солдатах и офицерах, чьи имена сегодня носят столичные улицы. Например, маршал Рыбалка, его называют танковым Суворовым, если вдруг кто-то не знает. Юлия Назарова подключится к нам, да? Я, ребята, надеюсь, что все произойдет. Юлия, слышите меня, не слышите меня? Ну, к сожалению, ладно, давайте, не получилось. Связь, сами понимаете, у нас сейчас тут по известным причинам возникают различные помехи. Очень жаль, конечно, мы еще об этом поговорим, естественно, на следующей неделе. Очень много различных событий к грядущему Дню Победы в столице происходит, и после этого, конечно, тоже будут продолжать происходить. Я уверен, что Андрей Матюхин, который с завтрашнего дня эстафету эфирную в канале «Слушаем» подхватит, тоже об этом расскажет и поговорит, и я надеюсь, что связь будет тоже на достойном уровне, да, хочется в это надеяться. Ну, а волонтеры тем временем готовы рассказывать о подвигах героев на улицах Москвы, и есть у москвичей вот в этом самом контексте акции «Улицы героев» прекрасная возможность узнать больше о тех, кто ценой нечеловеческих усилий спас мир от фашизма. Я, друзья, не знаю, для меня это один из самых великих праздников вообще, который только есть у нас в мире. Безусловно, советую вам, интересуйтесь, узнавайте, потому что, ну, вы знаете, ветеранов-то ведь с каждым годом все меньше и меньше, сейчас их вообще уже осталось в живых не так много. В этой связи я хочу обратить ваше внимание на очень необычный выпуск программы «Аурум Инуцеля», который выйдет 8 мая в пятницу, 21:10. Мое личное знакомство с удивительным человеком, ему в следующем году 100 лет исполняется, Александром Ивановичем Литвиновым, композитором, человеком, который пишет, до сих пор играет на аккордеоне и пишет замечательную музыку, которую мало кто знает. Проживает он в городе Чебоксары. Будет большое интервью, будет огромное количество его песен. исполненных профессионалами. Вы это все услышите. Мне бы хотелось, чтобы вы это послушали, правда. Я вас приглашаю. 21 час 10 минут в пятницу. Программа «Аурум и Нуцеля». Меня зовут Дмитрий Чернов. Вот я с вами до пятницы как раз и прощаюсь. И с наступающим всех днем радио. Пока.
0: Куда пойти в Москве?
7: Привет, у микрофона Дарья Максимова. Хотели бы развеяться и заняться чем-то интересным на неделе? Моя подборка поможет. Поехали! Музей Победы на Поклонной горе приглашает на акцию «Вальс Победы». Она состоится завтра в 11 часов на площади у музея. Услышим легендарный майский вальс, символ весны 1945 года, и другие песни, ставшие историей. «Священная война», «Темная ночь», «День Победы». На сцене выступит большой сводный хор проекта «Московское долголетие», а перед ней десятки участников разных возрастов будут кружиться в танце. Для зрителей вход бесплатный. Для танцевальных пар, которые хотят участвовать, тоже. Только надо зарегистрироваться на сайте Музея Победы. Искусство лечит. В Москве впервые в России открылась выставка современного искусства в медицинском учреждении в онкоцентре Сколково на Большом бульваре. Выставка «Вместе» расположена прямо в корпусах работающей больницы для создания исцеляющей среды. Сейчас, до 17 мая, вход для всех свободный. В экспозиции больше 200 арт-объектов и инсталляций от 70 российских и зарубежных художников. Яркий поп-арт оранжево салатовых цветов или зарисовки с молекулами и планетами в научно-популярном стиле, огромные ладони или золотые крылья. Здесь можно увидеть многое со смыслом и красотой. Музей на рельсах. На кольцевой линии метро запустили тематический поезд к 250-летию Большого театра. Он знакомит с этапами становления театра, начиная с 1776 года, когда князь Петр Урусов получил разрешение императрицы Екатерины II на театральные представления. В вагонах можно увидеть портреты Федора Шаляпина и Майи Плисецкой, узнать о вкладе в историю главного театра страны Юрия Григоровича, Елены Образцовой, Сергея Лемешева, Ивана Козловского. Экспозиция знакомит и со знаковыми постановками: Борис Годунов в постановке Леонида Баратова, Кармен Ростислава Захарова, а также балеты «Щелкунчик» Юрия Григоровича и «Спартак». Поезд будет курсировать до сентября. В сквере напротив дома 26, корпус 3, на Кутузовском проспекте есть секретная локация с эффектным видом на Москва-Сити. Это прогулочная зона вдоль Москвы-реки, которую недавно обустроили как смотровую площадку. Здесь стоят качели, на которых можно покачаться и увидеть небоскребы делового центра. Особенно красиво здесь в предзакатное время. На этом у меня все. До встречи в эфире. Пока!
0: Куда пойти в Москве? Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: 9 Б. Война как предчувствие.
9: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть с горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
8: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
10: Здравствуйте, меня зовут Михаил Кузин, я ведущий программы «Хорошие вести региона». Наш утренний эфир – это только позитивные новости, знакомство с яркими событиями, встреча с интересными людьми и жизнерадостное настроение.
11: Карту Омской области вышили на полотне. Сделали это мастерицы Высшей школы народных искусств.
10: Слушайте нас на Радио России в Омске на частоте 87,7 FM.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тамбовской области. Последнее предложение США по регулированию конфликта с Ираном содержит неприемлемые для Тегерана условия. Дождливая и холодная погода ожидается в московском регионе. Далее подробнее. Российские военные ударили дронами по военной технике и пунктам временной дислокации украинской армии на Харьковском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. На Краснолиманском направлении военнослужащие центра Рубикон атаковали дронами опорные пункты, укрытия и пункты временной дислокации ВСУ. Также поражены огневая позиция, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и радиоэлектронной разведки ВСУ. Кроме того, как сообщило Министерство обороны, в районах СВО расчеты центра произвели воздушные тараны украинских беспилотников различного назначения. Группировки войск севера и юг за сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны. Также российские военные в течение суток в ответ на террористические атаки на гражданские объекты России поразили цеха сборки беспилотников самолетного типа и украинские склады горючего. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 605 БПЛА самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Владимир Путин в среду встретился в Кремле с губернатором Тамбовской области Евгением Первышувым. Глава государства обсудил с руководителем региона поддержку участников специальной военной операции, результаты агропромышленного комплекса и экспорта продукции, а также вопросы строительной сферы. Все-таки небольшая просадка была, отметил президент во время обсуждения ввода жилья.
2: По жилью на сегодняшний день, значит, все позиции, которые мы хотели выполнить, достигнуты абсолютно точно. Национальные проекты тоже.
3: Все-таки небольшая просадка была.
2: В прошлом году мы чуть-чуть даже перевыполнили ту задачу, которую правительство перед нами ставило. Да, мы не вошли в топ 10 регионов, которые, конечно же, набрали большой вес и которые на сегодняшний день строят по 1 метру там на жителя. Но, тем не менее, рост у нас пошел. Это благодаря в том числе и поддержки правительства, инфраструктурным кредитам, которые мы направляем на развитие тех строительных площадок, строительственно-инженерных коммуникаций, подвод их, это нам дает определенные дополнительные возможности.
1: Первышов поднял тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. Последнее предложение США по урегулированию конфликта с Ираном содержит неприемлемые для Тегерана условия. Об этом сообщил агентство ТАСС, ним со ссылкой на источник. По его словам, несмотря на публикации американских СМИ о близости сторон к заключению меморандума для прекращения войны, Тегеран еще не дал официального ответа на последний американский план, содержащий неприемлемые пункты. Собеседник агентства отметил, что пропаганда американских СМИ направлена на то, чтобы оправдать слова президента Трампа об окончании операции по организации транзита судов через Ормузский пролив. Ранее портал Axios выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. По его информации, американская сторона ожидает ответ Ирана на предложение о прекращении конфликта в течение 48 часов. Представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложение США и позднее передаст ответ пакистанской стороне. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что не считает распространение хантавируса похожим на начальные этапы пандемии коронавируса, передает РИА Новости. По его словам, сейчас риски для остального мира низкие. О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находится 149 человек, среди них и есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у 7 туристов, 3 из них погибли. Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами. В ряде регионов России зафиксировано снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары после заключения соглашения о стабилизации цен, сообщили сегодня в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Соглашения заключаются между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Больше всего снизились цены на помидоры 34%, творог 28%, картофель 20%, репчатый лук 19%, сметана 19%. ФАС рекомендует активнее заключать такие меморандумы по социально значимым продуктам питания, в том числе куриным яйцам, хлебобулочным изделиям, плодовочной продукции и различным видам мяса. Дождливая и холодная погода ожидается в московском регионе. Еще завтра днем воздух прогреется до плюс 24, но уже в пятницу столбики термометров опустятся до 16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежеет до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года — это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
1: Восстановительные работы ведутся в Кировской области после прохождения грозового фронта, сообщает правительство региона в своем канале ВМАКС. На данный момент нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов Слободского, Котельнического, Юрьянского муниципальных округов. Без электричества остались 592 жилых дома, это порядка 14 тысяч жителей, говорится в сообщении. В Кирове упали 15 деревьев, травмированы 2 человека. По поручению губернатора Александра Соколова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист в Ярославле. В седьмом матче серии до 4 побед в эти мгновения «Локомотив» принимает «Авангард». Конец первого периода. Счет равный 1-1. Новая ледовая арена Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом сегодня в своем канале в «Максе» сообщил губернатор области Глеб Никитин. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой еще на один сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с «Питтсбургом» на один сезон с понижением зарплаты. Действующий контракт россиянина с «Пингвинс» истекает этим летом. Футбол. Сегодня в Кубке России определится первый участник суперфинала в пути регионов в финальном матче. Московский «Спартак» играет с ЦСКА. Самое начало игры. Счет пока не открыт. 0-0. Александр Ерохин, вероятно, покинет «Зенит» этим летом. Контракт 36-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в конце этого сезона. Его продление маловероятно, пишет LegalBet. Синие и бело-голубые склоняются к тому, чтобы расстаться с Ерохиным. В составе планируются серьезные изменения, связанные с омоложением команды и кадровой перестройкой. Кроме этого, пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что по окончании текущего сезона клуб точно покинет рекордсмен по количеству трофеев в составе «Зенита» вратарь Михаил Киржаков. В завершении о теннисе 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пане Удварди 2-6-6-7. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 8, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске малооблачно, плюс 26, в Рязани ясно, плюс 29, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 22, в Майкопе небольшой дождь, плюс 20, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 18, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Ветер западный 5-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
6: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слышите программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наш сегодняшний гость не музыкант, но к отечественной музыке, а точнее отечественной рок-музыке, имеет самое непосредственное отношение. Оформление обложек магнитофонных катушек с записью поначалу неофициально записываемых магнитоальбомов было явлением особым. Над художественной частью магнитоальбомов работали молодые талантливые, так же как и музыканты-художники, посредством кисти, красок, фломастеров и плакатных перьев, создававшие очень интересные обложки, являвшиеся важной составляющей общей музыкальной концепции. Их учебными пособиями были обложки конвертов иностранных пластинок, а дальше только уже упомянутый талант, фантазия, неукротимая энергия, любовь к музыке. Ни о каком финансовом вознаграждении, как правило, речь не шла. Если оно фигурировало, то было весьма условным. Все делалось ради общего дела, ради музыки. И когда рок-музыка получила официальный статус, появились новые имена и возможности, и за дело взялись профессионалы, не менее увлеченные и талантливые. Благодаря им со временем их работы стали достойными образцами кавер-дизайна. Международный термин, который обозначает оформление конвертов пластинок, обложек кассет и компакт-дисков. Они являются абсолютно самодостаточными и на мировом уровне. Ну, а наш сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению отечественной рок-музыки. Среди рок-музыкантов и групп, с которыми он работал, Наутилус Помпилиус, Чайф, Настя, Трек, Урфин Джус и многие другие. А поводом для нашей встречи стал выход его второй книги под названием «Урал Рок и Арт». Это вторая часть трехтомника. Она была начата книгой сроком 40 лет. О книге «Урал Рок и Арт» мы сегодня поговорим, послушаем песни в исполнении екатеринбургских групп и обсудим переиздание на двойной виниловой пластинке одного из самых важных альбомов в истории нашей музыки «Крылья» группы Nautilus Pompilius. И должен сказать, что это часть большого проекта. Как-то уже его обсуждали. Этот альбом – часть большого проекта, в рамках которого осуществляется переиздание важных альбомов тех лет с улучшенным качеством звучания, в новом оформлении, с важными музыкальными изменениями и песенными дополнениями. Так что следите за Nautilus. И еще один важный повод – это 40-летие Свердловского рок-клуба. Итак, мой гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Саш, ну вот лежит книга долгожданная. Честно говоря, когда вышел первый том, я думал, ну тема закрыта. Так вот нет. У меня уже была возможность ознакомиться в цифровой версии, а это еще более роскошное, конечно, обращение. Как ты понял, что проект будет многочастным? От самого начала было так задумано?
8: Потому просто работа интересная, работа не кончается. Поэтому на самом деле я думал, что будет две книги, оказалось, что уже и третья собирается. Все это началось 45 лет назад. Хотя Свердловскому рок-клубу 40 лет, но именно 45 лет назад мы, студенты Свердловского архитектурного института, впервые провели рок-фестиваль в городе Свердловске. И с этого момента все и началось. Там прогремели такие группы, как Урфин Джус, Трек, Эр-клуб, пышминская группа. И, собственно говоря, вот из этих вот трех групп все остальное сокровище уральской рок-музыки состоялось.
7: Мы заранее с тобой приготовили музыку, которая сегодня будет звучать. Ну, в контексте, естественно, нашего разговора. Группа Урфин Джус, чего это стоило мне?

С меня хватило той.

0: Это была песня в исполнении екатеринбургской и свердловской группы «Урфин Джуз. Чего это стоило мне?». Напомню, что беседуем сегодня с художником, продюсером, автором книг Александром Коротичем. И поводом у нас и в том числе и 40-летие Свердловского рок-клуба. Вот интересно, ты учился в Свердловском архитектурном институте. Мне кажется, что вообще в то время учиться в этом вузе и не быть причастным к рок-музыке было невозможно. То есть настолько у вас все генерировалось и вообще все кипело и создавалось, что не мог молодой человек пройти мимо, да?
1: Ну, конечно. Я в том числе хотел стать рок-звездой. У меня был такой замах. И мы, значит, с папой сделали электрогитару, такую самодельную. Я подключил ее, когда папы не было дома, к японскому музыкальному центру папиному. Значит, гитара сказала «брум», и японский музыкальный центр сгорел. Значит, папа очень расстроился. Вот сказал, что гитары в доме не будет. Это мне вселенная показала, что не быть мне рок-звездой. Но одновременно она мне дала как бы повод подумать о других применениях в рок-движении своих. А гитара стояла долго, пылилась в чулане, пока мой, так скажем, приятель по архитектурному институту не сказал: «Саша, продай мне ее». Я посчитал

0: Радуга Московская крупная. И это был очень интересный педагогический проект. Большое педагогическое счастье. У меня было 5 человек на курсе. Это было очень здорово.
1: Возвращаясь к оформлению пластинок, ты уже папу сегодня упомянул. И я знаю, что первая запись, которую ты услышал, это была катушка с Битлз, которая была в его коллекции.
0: Да, это была песня Битлз в большом сборнике, куда входили там Клавдия Шульженко, какие-то латиноамериканские музыканты. И там мне попалась песня Битлз. Я, в общем, об этом ничего еще тогда не знал. Но песня меня сразу зацепила. И вот оно началось. Это были еще школьные годы.
1: Ну, а о том, что ты будешь заниматься оформлением, когда вообще зашла речь? Еще во времена учебы в институте или уже было как-то подсознательное раньше?
0: Ну, мы любовались этой красотой на импортных пластинках и раньше, когда мы получали их в руки, брали и смотрели, разглядывали, пытались сопоставить как бы то, что нарисовано или сфотографировано на обложке с музыкальным материалом. Это такой квест любопытный. Но началась практически вся работа с того, как когда 45 лет назад группа Orphan Juice записала свой первый альбом «Путешествия», и они говорят: мы собираемся тиражировать этот альбом, записывать его на катушке и рассылать по стране. Давайте-ка сделайте нам оформление, ребята, архитектор. И Олег Ракович, значит, дизайнер наш, тоже студент на нашем курсе учился, он сделал фотографии, он сделал обложку альбома, а я писал тексты. Ну, концептуальный альбом без текстов вложенных, это, значит, лоховство. Это так нельзя делать, конечно, да? И, в общем, с этого момента фактически мы, так скажем, начали играть в профессионалов-дизайнеров, оформителей альбомов. Наши музыканты играли в рок-н-ролльщиков, мы играли в художников. Ну, то есть вот заигрались, и, в общем, 45 лет спустя я обнаружил, что, в общем, вся жизнь, по сути, вся творческая биография, она прошла вот под соусом тех самых начальных наших потуг, которые тогда были осуществлены совершенно чудовищными минимальными средствами. 45 лет спустя я взял в руки пластинку, изданную, роскошную пластинку, которую мы подготовили для покупателей Orphan Juice альбома «Путешествия», и, в общем, заплакал, потому что всю жизнь мне казалось, что, ну вот что Pink Floyd, вот Pink Floyd, вот надо наш какой-нибудь проект, вот Orphan Juice, великолепная музыка, надо его издать так, чтобы Pink Floyd поперхнулся своей призмой от зависти.
1: И Storm Thorgerson где-то тихо
0: запал. Да. Вот, и в общем, на самом деле, я считаю, что это у нас получилось.
1: Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодняшний наш гость — художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Поводов у нас много. Во-первых, это книга Александра Коротича «Рок-н-арт», посвященная оформлению пластинок и вообще жизни Екатеринбургского Свердловского рок-клуба, 40-летие этого рок-клуба, и Nautilus Pompilius, двойная виниловая пластинка вышла. И вот мы беседуем о Екатеринбурге. Когда я сказал о том, что, наверное, учиться в архитектурном и вообще быть частью студенческой жизни Екатеринбурга тех лет, это значит не интересоваться рок-музыкой, это нонсенс. Много же людей, кто был рядом. Вот, в частности, мы про Настю с Егором сейчас вспомнили. Алексей Балабанов, режиссер, когда он в «Брате» использовал «Крылья», да, альбом, где лейтмотивом проходит поиск главного героя этого альбома, насколько ты считаешь, это было естественно? Почему именно Наутилус и Крылья заплясали в данном случае? И вообще, насколько Балабанов был интегрирован в рок-музыку тех лет? Ну, кроме что дипломная работа его, как раз «Егор и Настя», маленький фильм. Вообще, вот кем он был для Свердловской на тот момент рок-тусовки?
0: Лешина квартира была тусовочной квартирой, по сути, где собирались музыканты. Вот, и было честью попасть вот на эту тусовку музыкальную, всем, кто туда хотелось. И, собственно говоря, именно там и произошло крещение альбома «Разлука», потому что Леша Балабанов себе под нос, когда он там выбивал рюмочку, на гитаре начинал петь унылую старую русскую песню «Разлука». И вот этот запев такой тягомотный и очень унылый, он как-то очень зацепил участников группы Nautilus Pompilius, и они распевались, цитируя Лешину вот эту песню. И, собственно говоря, когда она оказалась на записи, они решили, ну, что выкидывать добро, давайте с нее альбом и начнем. Сейчас, к сожалению, имя Леши затаскали с точки зрения политической конъюнктуры. Спекулянты различные приписывают ему там качества, там, то слишком хорошие, то слишком плохие. Это все неправда, потому что Леха был человеком чрезвычайно искренним во всех своих словах, во всех своих поступках. Это я знаю абсолютно точно. Однажды он мне сказал: Саня, скажи, пожалуйста, что вот в своих киношках америкосы нас такими дураками показывают? И я подумал, что, ну, действительно, вот смотришь какой-нибудь американский фильм голливудский, и там русские все какие-то дебилы.
1: Красная жара.
0: Да. И когда люди начинают спекулировать на сцене, когда Даниил Бодров в Америке расправляется с какой-то малиной такой американской при помощи пистолета, все говорят: вот какой нехороший там, и так далее, и так далее. На самом деле это кинематографическая месть Алексея Балабанова Голливуду за то, что америкосы показывают нас такими дураками. Леша был удивительный человек.
1: Давай вернемся как раз к Наутилусу, к нему, как раз к «Крыльям». Я знаю по общению с художниками-оформителями пластинок, в частности, был такой замечательный человек, к сожалению, уже очень-очень давно его нет, Василий Гаврилов, он был одним из пионеров пионеров отечественного кавер.

0: дизайн, оформление пластинок. И он говорил, что самое большое наказание, если у твоего заказчика, пусть он там будет даже 10 тысяч раз друг, у музыканта есть художественное или архитектурное образование. У Вячеслава Бутусова есть архитектурное образование. Насколько мучительно тебе пришлось работать с Вячеславом Бутусовым?
1: Это прекрасно, потому что у нас здесь общий знаменатель. Я говорю А, он говорит Б. То есть мы понимаем друг друга с полуслова. У нас абсолютное взаимопонимание. И много лет мы благодаря этому сотрудничаем. Ну, сейчас вот, в частности, я делаю новую серию видеоклипов для концертов Вячеслава. Вот, они будут созданы, опять же, по мотивам в большей степени песен Наутилуса. Это уже третья или четвертая реинкарнация видеоряда, который будет идти на концертах. И я приезжал недавно в Санкт-Петербург. Мы со Славой сидели, разбирались с этим всем. И очень приятно всегда с ним, потому что он меня понимает с полуслова. В общем, на самом деле, это очень здорово. А что касается кавер-дизайна, я тут могу немножко поплакаться. Дело все в том, что во всем мире оформление музыкальных изданий, оно является почетным, уважаемым жанром изобразительного искусства. Кроме России. Вот как это так получилось, я не знаю. Потому что, ну, представьте себе, что во всем мире есть скульпторы, а в России их никто не замечает. Ни выставки скульптуры не устраивают, за людей не считают и так далее. Вот как-то так получилось, что издательство «Ташен», например, издает там в год там по 5, по 10 книг толстенных. Там лучшие обложки альбомов 70-х годов. У нас не сформировалась вот эта школа в советские годы. Она, по сути, начала формироваться как раз вот с момента рок-н-ролльной эпохи. И мы в ней были такими пионерами. И мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы и журналисты, и продюсеры уделяли внимание вот этой части рок-музыки и вообще музыкальной жизни. Именно графическое оформление, видеоклипы и так далее, и так далее. Делали номинации в конкурсах. Это было бы, на мой взгляд, очень хорошо, чтобы у нас в стране, где есть огромное количество интереснейших кавер-дизайнеров, художников и так далее, чтобы у нас это тоже было частью настоящей музыкальной культуры.
0: Ну, я напомню, как раз мы беседуем в контексте второго тома. Первый том назывался «Сроком 40 лет». Книга Александра Коротича, моего сегодняшнего гостя, была посвящена кавер-дизайну, оформлению пластинок. Сегодня передо мной вторая часть уже, называется «Рок-н-арт Урал». И еще планируется третья. Это удивительная совершенно книга. Вот в данный момент жалею, что не могу я вам, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», показать.
1: Ну, давайте опишем хотя бы примерно. То есть это большая квадратная книга размером 31 на 31 сантиметр. И все любители книги, они посмотрят на эту книгу и скажут, очень странная книга, она же на полку не встанет. Да нет, скажут любители виниловых пластинок, она прекрасно встает на полку, потому что она имеет точный размер виниловой пластинки и очень хорошо смотрится на полке с винилом.
0: Вообще, и даже корешок соблюден.
1: Да, на самом деле тема винила, она в этой книге главенствует, потому что мы переживаем виниловый ренессанс. Это очень ценное завоевание как бы современности. Почему? Потому что, ну, во-первых, вернулся настоящий качественный звук после CD. Во-вторых, это надежда музыкантов заработать деньги, потому что стриминги фактически разорили издательство музыкальное и разорили музыкантов, потому что музыка гремит, ее переписывают, копируют, но денег с этого музыканта имеют очень мало. Это, в конце концов, возвращение и визуальной культуры в том числе, потому что когда вдруг виниловая пластинка внезапно умерла, и мне принесли мой альбом в маленькой пластиковой коробочке в 2,5 раза меньше картинка, которую я рисовал для большой виниловой пластинки, это было просто горе. И когда началось возрождение винила, ну, наверное, все художники обрадовались, в том числе и Роджер Дин там, наверное, плясал от радости, потому что такие великолепные вещи делались для конвертных виниловых пластинок, такие шедевры, что уменьшать их в 2,5 раза было чудовищно. И оборотная сторона этой истории в том заключается, что мне, переводя как бы мои работы из формата CD в формат винила, приходилось совершать настоящие творческие подвиги. Например, альбом «Титаник» никогда не был издан на виниле. То есть и картинка, которая делалась, она делалась конкретно под формат компакт-диска. Я совмещал фотографии, я сканировал обложку компакта, увеличивал там, значит, вот всякими путями. И в конце концов мне пришлось вручную перерисовывать все элементы, то есть портрет Бутусова, который с гитарой тонет на лицевой стороне этого альбома «Титаник», значит, вручную пришлось перерисовать в течение месяца примерно. Вот такая вот ручная работа была. На самом деле это большая и интересная история и работы со звуком, и работы с изображением, и, собственно говоря, производство самой пластмассы, потому что это очень такое хитрое производство, непростое, и можно получить как качественный результат, так и некачественный. Я очень счастлив, что иметь отношение к команде отделения «Выход», которое возглавляет Олег Коврига, легендарный, и в этой же команде наш величайший реставратор старого рока Женя Копеев. Редактором наших изданий является Костя Преображенский, тоже ветеран рок-движения. В общем, все мы вот в такой пенсионерской пионерской команды, я бы так сказал, назвал, с утра до вечера озабочены тем, чтобы каждое издание, а издание, по сути, является историческими сейчас, стало академическим. Что это значит? Это значит, что в этот альбом, ну, например, вот мы говорим о «Крыльях» сегодня, значит, в этот альбом должны быть возвращены те песни, которые выкинули. Такое бывало.
0: Три песни я там прочитал.
1: В каждом альбоме такое случалось. Их вернуть в этот альбом. Во-вторых, найти дополнительные какие-то интересные версии, интересные ремиксы, которые тоже могут обогатить коллекционную ценность там того или иного издания. Вот это все собирается вместе, и в качестве такого красивого двойного альбома, отпечатанного на прекрасном заводе, все это издается, а внутри есть вкладка историческая, в которой рассказывается о том, кто, когда, как записывали этот альбом, как создавались песни. Она небольшая, достаточно короткая, всего там два разворота, и это необходимо абсолютно. Почему? Потому что подрастает молодое поколение, а надо вам сказать, что подрастающее поколение очень интересуется винилом. Я вот хожу на виниловые развалы, и там, конечно, встречаю своих друзей, пенсионеров, но помимо нас огромное количество молодежи, которые ничего не знают про музыку, которую покупают. Просто ничего. И здесь, конечно, обнаружить внутри такой информационный буклет, в котором подробнейшим образом рассказано, как создавался альбом, это очень ценно. То есть, фактически, это такой артефакт культуры, и альбомы, которые, значит, удается издать, я приношу в библиотеки и говорю, сохраните. Вот это наше культурное достояние. Это уже такой настоящий качественный артефакт. Как правило, мы по следам изданных альбомов виниловых, отреставрированных и ремастированных, мы издаем CD. Потому что CD-формат, формально считающийся мертвым, он продолжает существовать и покупаться, потому что у людей есть проигрыватели, есть куда воткнуть компакт-диск, и он тоже пользуется спросом.
0: Поговорили о «Крыльях», и что я должен сказать, там есть 3 или 4 бонус-трека, по-моему, 3 песни, которые не входили, 1 ремикс на «Крылья», он называется «Террорист-микс». Ну, а какую послушаем из этих бонус-трековых вещей? Какую?
1: Леша, на твой выбор.
0: Ну, давайте послушаем композицию «Белая стена» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» с альбома «Крылья», ранее в альбом она не входила.

0: Это была композиция «Белая стена» в исполнении группы Nautilus Pompilius. Она вышла в новую версию альбома «Крылья», переизданная на двух виниловых пластинках. Ранее в альбом она не входила. И вот она вышла на бонус-треке этой пластинки, которая выпущена при непосредственном участии моего сегодняшнего гостя, художника, продюсера и писателя, не побоюсь этого слова, Александра Коротича.
1: Ну, кстати, не я был автором оформления этой пластинки. Не той, которая выходила в формате CD, не той, которая вышла сейчас. А оформление у них разное. Надо сказать, это тоже любопытная история. Дело все в том, что первоначально Славе Бутусову понравилась фотография, которую сделал его старинный друг, тоже член нашей команды архитектурной, Ильдар Зиганшин.
0: Он же первый наутилусовский исполнитель.
1: Да. Он как раз художник самых первых наутилусовских альбомов. Это летящие по мрачному облачному небу косяк Килек. И когда на это посмотрели Кормильцев и к тому времени ставший директором Пономарев на это все, им показалось это слишком радикально. Они сказали, ну пусть лучше перья будут. И есть какая-то сказочная история о том, как Саша Пономарев по кличке Хип через забор зоопарка лазил, собирал перья там и якобы...
0: Вот я бы нашел перо, но я думаю, что это какая-то пиар-история.
1: Это, конечно, это пиар-история, это точно абсолютно сказочная какая-то вещь. И вот, собственно говоря, с таким радужным перышком это вышло. В общем, на самом деле, на мой взгляд, достаточно легкомысленное оформление, потому что в концепции Зиганшина это выглядело гораздо круче. Мы вернули историческую правду. Мы сделали переиздание «Крыльев» с этой рыбной фотографией. И очень многие люди, привыкшие к этому, они восприняли это очень плохо. Они сказали, ну что это такое? Мы не будем покупать этих килек? Это что за безобразие? Но продюсером нашей серии является Вячеслав Бутусов, генеральным. Поэтому с его разрешения и с его утверждения все наши решения принимаются.
0: Скажи, если надолго отойти от кавер-дизайна, ты занимался еще оформлением книг, насколько я знаю, от Пол Гелика, да? У тебя «Король Матеуш I», «Яноша Корчика», твое собрание сочинений Клайва Стайплза Льюиса, «Библиотека друзей Нарнии» — это твое оформление. Как это получается? Руку набиваешь на том, основной работаешь здесь, или это две параллельные вселенные, которые совершенно спокойно существуют?
1: Ну, я с детства считал себя книжным иллюстратором. Вот. И с детства вот занимался именно... Я читал и рисовал, читал и рисовал. Папа мне из политехнического института таскал чертежи студентов, на обороте которых я рисовал свои первые вещи. И я очень благодарен своим родителям, что они очень поддерживали меня в моих художественных инициативах. И, наверное, благодаря их поддержке вот я вырос. Но когда началась рок-музыка, второй фронт, я бы сказал, открылся для творческих возможностей. Потому что если иллюстрирование книг — это дело, в общем, достаточно понятное, текст — это некая программа для твоего изображения, то в музыке все гораздо сложнее, потому что тебе нужно найти какой-то опосредованный образ, не прямую иллюстрацию, а переосмыслить творчески. И вот, по сути, 45 лет я занимаюсь оформлением музыкальных альбомов, и меня спрашивают, вот, Александр, вы же давно работаете, вот скажите, вот какая связь между музыкой и изображением? Честно отвечаю, не знаю.
0: А как ты относишься к фразе «музыка — это застывшая архитектура»?
1: Это прекрасная фраза, на самом деле она абсолютно точная. Обратную фразу сформировать нельзя, то есть музыка — это не растворенная архитектура, но все-таки Шеллинг сказал совершенно гениальную фразу, потому что архитекторы сперли у музыкантов самое главное, что было теорию музыкальной композиции. Потому что вот архитектурная композиция — это важнейшая часть архитектурного творчества, она построена именно по следам музыкальных композиций. И, честно говоря, в своих педагогических опытах я очень часто сталкиваю изображение и звук, и на этом высекаю искру творчества в головах моих студентов и учеников.
0: Интересно. Ну, вот здесь, кроме группы, я имею в виду в книге, которую мы сегодня, в частности, обсуждаем, Александр Коротич, Арт Урал, автор сегодня, гость программы «Легкие люди», здесь, кроме максимально известных команд, моей любимой екатеринбургской группы «Nautilus Pompilius», группы «Чайф», трек, я думаю, кто-то наверняка знает, «Урфин Джуз», если не слышали группу, то слышали название. Настя, естественно, «Поле в одной из самых удивительных и ярких
1: певиц». «Апрельский марш».
0: «Апрельский марш», да. Но есть группы и нетривиальные, то есть, которые известны, в общем-то, я бы не скажу, что локально, но, тем не менее, это сугубо уральский коллектив. Вот, например, группа «Топ». Вот я про нее, к своему стыду, узнал только из этой книги. И ты, когда прислал мне песни для программы, я потрясающе совершенно песня, замечательная песня. Можно что-нибудь про нее? И была ли задача в этой книге показать действительно какие-то группы не самые очевидные? То есть, вот тут еще присутствует уникальная история с группой «Каталог». Ну, в данном случае мы про «Топ» говорим.
1: Группу «Топ» организовал очень давно совершенно замечательный человек Евгений Гринбург. Он замечателен не только тем, что он организовал группу «Топ». Он организовал огромное количество совершенно потрясающих культурных явлений в городе Екатеринбурге. Ну и я считаю, он в мировом масштабе, потому что он является автором самого большого в мире музыкального фестиваля по составу участников и площадок, который называется «Уральская ночь музыки». Он проводится уже почти 10 лет подряд. И совсем недавно с моей подачи, значит, Женя решил организовать книжный фестиваль, который называется красная строка. В свой день рождения он проводил легендарный фестиваль «Старый Новый Рок», потому что у него день рождения совпадает со Старым Новым Годом. То есть человек, ну, он Бург, Екатеринбург и Оренбург, можно сказать, фактически однофамильцы и родственники. К сожалению, буквально там 2 недели назад вселенная забрала у нас Женю, и на самом деле, не оклемавшись от одной потери Коляды, которая прошла месяц назад, то потеря Евгения Оренбурга, это, конечно, очень серьезный удар по культуре Екатеринбурга. Мы очень сильно переживаем сейчас, думаем о каких-то памятных мероприятиях, как сохранить то, что он сделал. А группа ТОП, конечно, она не стала знаменитой, не стала известной. Это такой, что ли, проект домашний, да, назовем его так. Но при этом всегда он был посвящен родному городу. И я вспоминаю, как в 24-м году, сидя в салоне Жениной машины, он вдруг предложил, он говорит, хочешь, я тебе песню спою? Я говорю, как это, вот ты в машине споешь? Он поставил минусовку прямо у себя в плеер и спел мне песню, которая называется «Частушки про Екатеринбург» из последнего альбома «Топонимика». Совершенно потрясающая песня. Она простая, с простым ясным текстом, красивым, с признанием любви к своему дорогому городу Екатеринбургу. Я просто чуть не заплакал, потому что песня очень трогательная, очень красивая. И я очень надеюсь, что люди, услышавшие эту песню, так скажем, заочно полюбят наш город, приедут, поинтересуются, потому что город, конечно, потрясающий и интересный. Вот что бы мне хотелось сказать про группу ТОП. На самом деле, можно сейчас послушать песню группы ТОП. Это, в общем, лебединая песня, которую Женя исполнил на большом концерте, который назывался «Большой юбилейный квартирник», состоявшийся в феврале этого года в городе Екатеринбурге. Это была песня, которая называется «Мы уходим в закат».
0: Группа ТОП, «Мы уходим в закат».

виден закат, так красиво, как птица улетает и тает, кадр последний кино. Поцелуй в объектив и слеза на ресницах, и открытое ветром нараспашку окно.

0: ты узнаешь самый главный секрет.
1: Мы уходим в закат, почему-то не веря.

0: безнадежны затеи. Я вас очень люблю.
1: Это была песня «Мы уходим в закат» в исполнении группы «ТОП». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Он автор двух книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. И сегодня вот как раз вторую часть мы обсуждаем, в том числе наряду с другими темами. Эта книга называется «Урал рок-н-арт». Продолжение книги сроком 40 лет. Ее сейчас сложно уже найти. Небольшие тиражи книги. Обратите на нее внимание, потому что это действительно собрание уникальных обложек и рассказов о том, как все это готовилось.
2: Поскольку книгу печатал я сам, я книги делать умею, а вот продавать их не умею, поэтому она продается по интернету, а в книжных магазинах ее нет. Ну, только в Екатеринбурге в некоторых маленьких магазинах продается эта книжка, так что ищите ее в интернете.
1: Ну, а для того, чтобы досконально изучить, ну, более подробно посмотреть, что из себя представляет книжка «Рок-н-арт», вам, наверное, следует зайти на сайт Александра. Твой сайт звучит, как слышится, так и пишется, Коротич Дизайн Рок-н-арт. Ну, я думаю, что просто можно написать «Коротич дизайн», и вам высветится этот сайт, и посмотрите книжку повнимательнее. Ну, а вот когда я сказал, что есть как бы такие гранды, действительно серьезные, большие коллективы, Наутилус Помпилиус, Чайф, Настя, Урфин Джуз, которые хорошо известны, а вот небольшие команды, ведь в любом случае, когда-то и те, кого я упомянул, это тоже была такая, знаешь, вещь в себе, и только постепенно они стали большими людьми. А вот удавалось ли в процессе находить людей каких-то менее известных, интересных, неважно, того же поколения, что и Наутилус с Чайфом, или, может быть, чуть позже начинавших?
2: Нет, большое количество интересных музыкантов, так скажем, малоизвестных, потому что эпоха стадионов закончилась, и группы, которые, так скажем, не попали, не сели в последний вагон, они, в общем, при всем своем качестве, они не являются суперпопулярными и продаваемыми по всей стране большими тиражами. В частности, группа «Территория тишины», екатеринбургская группа, которую возглавляет человек, которого зовут Антон Стравинский. Для человека с такой фамилией, я бы сказал, писать плохую музыку нельзя. Поэтому музыка очень такая, я бы сказал, мелодичная, очень трогательные тексты, философские такие интересные. И мне показалось, что сотрудничество с этой группой могло бы состояться в широких масштабах, но на самом деле я сделал для них всего несколько синглов, оформил. Это цифровые синглы, которые выходят на цифровых площадках, но им тоже нужно оформление. И вот мы с Антоном обсуждали, я предложил ему несколько вариантов. Он взял мои старые графические работы, мы их немножечко, как бы сказать, дотянули до, по смыслу до того, что получается, и у нас, в общем, вышла интересная, на мой взгляд, история с группой «Территория тишины». Давайте мы послушаем песню группы «Территория тишины», которая называется «Вечность».

строят иллюзии, здесь не смотрят вперед. Отсюда живым никогда и никто не уйдет. Здесь кто-то выглядит смешно.

ногами. А зачем нам все это? Мы не знаем и сами. Ведь в этом городе ветер всегда дует только в лицо. Здесь почти не бывает историй с хорошим концом.

кругом

0: Это была песня «Вечность» в исполнении группы «Территория тишины». Вы слышите программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. Обсуждаем мы сегодня и 40-летие Свердловского рок-клуба, и выход книги Александра, и переиздание «Наутилуса Помпилиуса», альбома «Крылья», который в представлении не нуждается. Ну и наша беседа уже подходит к концу. И я хотел бы задать такой вопрос. А какие вот были оригинальные истории, связанные с оформлением? Ты сказал, что, например, с тем же Бутусовым, несмотря на то, что он архитектор и художник, работать легко, потому что кто-то из вас говорит А, второй говорит Б, это повезло, Б это сложнее. А если даже не говорить о каком-то конфликте и разнице творческих интересов, а именно вот как создается дизайн пластинок? Раньше это были краски, карандаши и фломастеры, потом получился компьютер, но ты же ручками много чего делаешь.
1: Ну, вот был случай с замечательной свердловской, екатеринбургской группой «Намбату». Витя Комаров по кличке Пифа, который засветился в свое время в «Наутилусе», играл там на клавишах, и он меня попросил, он говорит: «Саша, можешь оформить нам альбом CD? Мы выпускаем CD, но денег у нас нет». И вот, значит, я придумал найти в интернете самосборную картонную коробку. На этой картонной коробке за малую копеечку напечатывали, значит, соответственно, какое-то изображение. Вот, я подобрал коробку, которая подходит под компакт-диск. В центр этой коробки вклеили спайдер, пупочка, на которую крепится пластинка сама компакт-диска. И сверху заклеили кусочком скотча. И, в общем, это оформление, по моей статистике, я вот сейчас уже не помню в цифрах, оно рекордно дешевое. То есть вот это такого дешевого оформления еще не имел ни один альбом. А вообще, на самом деле, таких историй достаточно много. И очень много таких историй будет в следующей книге, которая выйдет, я так надеюсь, что меньше, чем через год. Она уже по работе у меня, и будет она называться «Квадратура круга». Туда войдут работы, в том числе, конечно, и с уральцами, но в основном там будут мои московские работы с московскими музыкантами, и очень интересными, и очень, я бы сказал, не самого первого калибра, да, и тем более интересно, что они все очень разные и по музыке, и по графике, и очень много историй вот таких креативных, когда оформление альбома создавалось необычным образом. Так что ждите, пригласишь меня?
0: Обязательно, как раз ты бы все, сказать, снял с языка, я хочу узнать, о чем будет следующее, а ты уже расскажешь.
1: Я себе в календарь поставил, приду к тебе со следующей книгой.
0: Ну, я тебе желаю удачи, большое тебе спасибо за книгу. Это вторая книга у меня, ну, я про Жужу не говорю, и мы не успели даже поговорить про этот замечательный детский проект Жужа, который вы делаете с Костей Преображенским тоже. Я тебе желаю удачи, чтобы все реализовывалось, пусть все будет так, как ты захочешь, как поет группа «Чай в твоей земляке».
1: Спасибо большое, Леш.
0: Гостем сегодняшней программы был художник, дизайнер, продюсер, автор множества всяких интересных идей и, главное, человек, умеющий их реализовывать, Александр Коротич. Ну, а в завершение послушаем песню в исполнении Егора Белкина, одного из участников и группы «Трек», и Настя, под названием «Банановая республика». Вы слышали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Артмастерс!
2: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое?
1: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
8: Здравствуйте, меня зовут Наталья Колотова. Я ведущая программы «Сибирский характер». Каждую пятницу мы рассказываем о том, как любовь к родине находит свое отражение в творчестве самых необычных людей Новосибирской области.
9: Берез палитра золотая, и ели в зелени стоят. Люблю тебя, страна родная, люблю осенний твой наряд, люблю твоих полей безбрежность, озер красивые глаза.
8: Сибирский характер.
10: Ну, это в первую очередь сила, выносливость, особенно трудолюбие.
8: Слушайте нас на Радио России в Новосибирске на частоте 97,8 FM.
5: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102,7.
5: Радио России.
12: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Тамбовская область в 2025 году показала рекордный урожай зерна. Запрет Берлина на российскую и советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен. И усиление ветра, гололед ожидаются 7 мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО. Запад и Центр заняли более выгодные рубежи позиции. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщает Министерство обороны. Суточные потери противника составили 1100 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, склады горючего и пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах, сообщает Министерство обороны. Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Ветераны СВО успешно возвращаются с передовой на свои рабочие места или находят себя на государственной и муниципальной службе, доложил президенту губернатор Тамбовской области. Первышов также сообщил, что рекордные 5,8 миллиона тонн зерна собрали аграрии региона в 2025 году, тогда как ранее показатель не превышал 3,6 миллиона тонн.
2: Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали, больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим. Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать.
1: Кроме того, Первышов затронул тему создания свободной экономической зоны, в рамках которой уже обозначены резиденты. Она может стать базой по развитию промышленного сектора экономики Тамбовской области. ВСУ предприняли 20 атак на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура и автомобили. Пострадавших среди жителей города нет, сообщили власти Запорожской области. Как заявил ранее ТАСС депутат Законодательного собрания региона Степан Кувачев, сегодняшняя атака ВСУ на администрацию Энергодара и жилые кварталы – это циничное военное преступление, совершенное в тот момент, когда киевский режим публично декларировал так называемое перемирие. Под прикрытием мирных заявлений ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре и домам людей, вновь создавая прямую угрозу Запорожской АЭС, сказал депутат. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
3: Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. Но еще раз говорю, мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления, так сказать, встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались.
1: Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует и в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос о желании киевского режима договариваться. Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По словам президента, оно возможно только после устранения первопричин конфликта, в их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО и притеснения русскоговорящего населения на Украине. Запрет Берлина на российскую советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен, заявило посольство России в ФРГ. Россия настоятельно требует от ФРГ отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и призывает власти Германии восстановить историческую справедливость, признав геноцидом народов СССР преступление Третьего рейха и его пособников, передают РИА Новости. 9 мая навсегда останется во многих республиках бывшего Советского Союза датой всенародного торжества, заявил посол России в США Александр Дарчиев. Он выступил на торжественном мероприятии, приуроченном к предстоящему Дню Победы. Дарчиев отметил, что современным последователям фашистов не удалось помешать провести в Вашингтоне акцию «Бессмертный полк». Ее участники прошли мимо Белого дома. Колония из 400 диких павлинов захватила улицы курортного городка Пунта-Марина-Терм в Италии. Как сообщает местный телеканал, птицы, сбежавшие из зоопарка более 40 лет назад, размножились благодаря мягкому климату и обилию парков. Как рассказывают местные жители, павлины перекрывают пешеходно-автомобильные дороги, разрушают дома, рвут антенны и портят шины автомобилей. Мэр города заявил, что правоохранители начали использовать гуманные ловушки, чтобы стерилизовать и переселить птиц в заповедники. По мнению зоозащитников, этого делать нельзя. Павлины – это часть экосистемы, их трогать нельзя. А жители, напротив, требуют отлова, передает телеканал. Усиление ветра до 24 метров в секунду, метели и гололед ожидаются 7 мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Резкое похолодание заморозками до минус 4 градусов и снегом ожидается в День Победы в Свердловской области. После тепла до плюс 25 градусов, сообщает Уральский гидромет. В субботу 9 мая через территорию Свердловской области пройдет холодный арктический фронт, который принесет с собой осадки, похолодание, заморозки до минус 4 градусов, а на севере региона не обойдется без снега. 10-11 мая температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-7 градусов, а устойчивое потепление начнется лишь к 13 мая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол сегодня в Кубке России определится первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» принимает ЦСКА. После первого тайма красно-белые ведут со счетом 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. Теперь новости хоккея. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в 7-м матче серии до 4 побед «Локомотив» принимает «Авангард». В этой встрече после двух периодов «Авангард» ведет со счетом 3-2. Ранее финал пробился «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» со счетом 4-1. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с клубом еще на один сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с Питтсбургом на один сезон с понижением зарплаты. Действующий контракт россиянина с Питтсбургом истекает летом. Генеральный менеджер клуба НХЛ «Чикаго» Кайл Дэвидсон рассматривает возможность подписания контракта с российским нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым. В ближайшие дни он обсудит это с игроком. «Чикаго» в 23-м году выбрал Канцерова во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером. Контракт хоккеиста с «Магниткой» рассчитан до 31 мая. Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков уже подтвердил, что Канцеров, скорее всего, покинет клуб. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра малооблачно, плюс 26, в Перми ясно, плюс 17, в Ульяновске малооблачно, плюс 20, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 24, в Махачкале переменная облачность, плюс 24, во Владикавказе небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Грозном небольшой дождь, плюс 23, в Херсоне малооблачный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 5, днем плюс 11. В Москве в четверг ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
5: И снова с вами Культбригада, и я, автор-ведущий программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у нас интересный вечер впереди, когда они у нас были неинтересные, потому что у нас в гостях не просто историк, не просто писатель, а человек, я бы так сказал, оркестр, если можно к литературе отнести, потому что нет той ипостаси литературной, в которой он так или иначе бы не засветился. Тут и журналистика, тут и публицистические работы очень яркие, тут и до некоторой степени художественная литература. О ней речь и пойдет. Книга «Оленья кавалерия» на столе. Алексей Волынец за столом. Здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте.
5: Алексей, мы традиционно следующим образом в студии работаем. Я зачитываю какой-то отрывок из книги, и потом мы, отталкиваясь от этого текста, говорим о всем чем угодно. Но всегда есть два вопроса, которые я задаю всем пришедшим сюда. И первый вопрос: с чего ты решил писать? В какой момент действия ты решил, что тебе нужно писать книги? Как ты дожил до жизни такой?
6: Наверное, не просто вот так мне сразу ответить на этот вопрос, хотя, наверное, он простой. Даже боюсь ввести слушателей в заблуждение. Я как-то не помню, но мне всегда нравилось читать. Вот, а потом как-то, видимо, постепенно и незаметно в конце минувшего века возникла такая потребность рассказать что-то, вот, что мне понравилось, над чем я поработал, потому что всегда же находишь какую-то тему, в нее углубляешься, находишь что-то зачастую новое, ну, сопоставляешь разные источники. Если не ошибаюсь, первая моя публикация вообще была вот в городской газете «Калининградская правда», где-то там середина 90-х годов минувшего века.
5: «Калининградская правда»? Почему «Калининградская»?
6: А город Королёв, который сейчас в Подмосковье, да, когда-то назывался Калининград. Был Калининград Балтийский, который у нас, да, большой областной центр, а был вот такой вот маленький Королёв, центр, ну, космической связи и всех наших космических наук. Сейчас вот он назван через Сергея Павловича Королёва, да, а тогда, поскольку была секретность, да, он там в том числе носил одно из названий «Калининград».
5: В семье были писатели, люди, связанные с искусством?
6: Ни малейших. Я даже не могу сказать, что я рабочий крестьянского происхождения, потому что у меня и рабочих-то среди предков не было, у меня все крестьяне. У меня даже у дедушки в военном билете профессия была написана «хлебопашец». Он прошел всю Великую Отечественную, и в плену бывал, бежал, вот когда ему после войны выдали военный билет, «хлебопашец». Вот. Отец и мама, первое поколение в городе, отец военный, мама библиотекарь. Ну, это, ну, самая близкая, наверное, культура.
5: А, все-таки не случайно, мальчик книжный-то был.
6: Мальчик был книжный, хотя у мамы была техническая библиотека на территории закрытой воинской части, поэтому я в этой библиотеке не был ни разу. Но во всех других библиотеках, вот в каких можно, я еще в начальной школе записался, потому что, да, читать любил.
5: Книга, о которой будете речь, дорогие друзья, еще раз напоминаю, называется «Оленья кавалерия». «Оленья кавалерия» — это, конечно, отдельная строка в моей культбригадовской жизни, потому что действительно я так и не смог определиться, в конце концов, что же это за жанр. С одной стороны, это художество написано, с другой стороны, это абсолютно серьезный труд, где ты опираешься на документы, как в научной литературе есть ссылки, кто что сказал, где упомянул и так далее, и так далее. И мне кажется, это то, что сейчас очень популярно. Я думаю, что ты вовремя появился с этой книгой и вовремя написал ее в том смысле, что мы сейчас как раз много говорим о малых народах. Мы живем в год единства народов России, а эта книга показывает, как, собственно говоря, огромное количество народов, а за Уральским хребтом у нас живет, наверное, народов больше, чем на территории центральной части России, как они становились той самой России, которую мы знаем сейчас. Еще раз, дорогие друзья, книга называется «Оленья кавалерия», Алексей Волынец. И первая моя цитата. «Как только на карте Евразии появилась Россия, от Архангельска до Астрахани, так и началось неудержимое движение встреч солнцу. За один век от Урала до Камчатки, во как, махнули. Перехватив континент от Белого моря до Каспия, русские цари не только приватизировали наследие Золотой Орды, но и оседлали все пути соболиной торговли, игравшей в ту эпоху роль не меньше, чем сегодня экспорт нефти и газа». И первый вопрос, Алексей. Экспансия на восток, получается, была чисто коммерческой?
6: Да, если коротко ответить, то в первую очередь, конечно же, она была чисто коммерческой. Хотя нельзя сказать, что это все ради денег, да, на самом деле это, как не смешно, хоть экспансия коммерческая, но это в первую очередь ради выживания. Потому что надо помнить, что до освоения Урала, да, и до начала уральской промышленности при Петре Первом, у государства российского, кроме массы всяческих иных проблем, была одна ключевая проблема, проблема собственного железа. Потому что на территории Восточной Европы, да, на территории, где находится современная Россия, есть только либо болотные руды, достаточно некачественные и рассыпанные, либо очень глубоко, все эти Курская магнитная аномалия, это очень глубоко, но для тех эпох очень глубоко, и недоступно. Поэтому большая часть металла, а тем более не только железа, но и цветных металлов, да, медь, та самая медь, без которой невозможно ни пушки, ни колокола церковные, серебро, золото, все это приходилось покупать на внешнем рынке. И если бы не было вот этого вот мехового Эльдорадо, то, собственно, наверное, и единого государства, и могучего государства не появилось бы.
5: То есть, в первую голову, это, конечно, коммерция, то есть выгода от продажи мехов, в том числе и персональная выгода, я так понимаю, люди, которые туда шли, не только обогащали государство, то есть это были не только государевы люди, но и частные коммерческие предприятия, частные лица даже, но и государственные интересы соблюдались. Я имею в виду, не было вот желание познать, что там за горизонтом. То есть вот это «я иду за запахом тайги», как потом сформулировали уже советские первопроходцы 20 века.
6: Скажем так, конечно, наверное, люди интересовались не только материально, ну, во все времена люди же хотят и чего-то большего, да, но документы эту лирику не фиксируют. Документам всегда было интересно добыча, сколько это стоит, сколько соболей, каких соболей, какие земли освоили, нашли ли там какие-то драгметаллы или что-то еще, то есть все эти многочисленные архивы Якутской приказной избы, Сибирского приказа, да, которые нам частично историками освоены и изучены, частично еще нет, они, в общем-то, лирические, такие поэтические порывы не фиксируют. Это все-таки не задача. Это, грубо говоря, бухгалтерия. Бухгалтерия и немножко военного типа документации, административной документации. Но у нас все-таки через эти документы сохранились человеческие судьбы, да, и глядя на эти человеческие судьбы, понятно, что этим людям, ну, кроме того, что, конечно же, их двигало, не получится это слово, жажда наживы, да, это все-таки такой российский Эльдорадо, такие наш аналог конкистадоров, да, они хотели, в общем-то, разбогатеть, да, они хотели успеха, вот, но, тем не менее, вот, у, наверное, самых таких лучших из них, да, у них все-таки были какие-то желания, ну, прослушать.

0: допустим, английских колоний в Америке, абсолютно кардинально другое. В чем, почему мы именно так, почему мы включали территорию, и эта территория не только становилась частью Российской империи или Московского царства на тот момент, но еще и люди, которые жили на этой территории, становились полноценными и полноправными гражданами. То есть мы выбрали до некоторой степени свой цивилизационный путь по присоединению территорий. Почему это произошло? Скажи мне, как историк.
1: Отвечу, постараюсь объяснить. Здесь есть две коренных причины. Первая причина, что все-таки государство российское, оно ведь изначально складывалось, ну, если мы вспомним эпоху Золотой Орды, подчинение русских князей ордынским ханам, все-таки оно изначально складывалось в многонациональном таком разрезе, да, не было там моноэтничности, да, то есть постоянно русский человек все-таки в той или иной форме, добровольно там или не очень добровольно, но и встречал представителей иных этносов, иных культур, иных религий, да, то есть изначально, в общем-то, был вот этот опыт, ну, как сейчас говорят, многонационального соседства, да, он, история была разная, он не всегда был мягкий, не всегда белый и пушистый, но тем не менее, ну, то есть простейший пример, когда вот Иван Грозный штурмом брал Казанское ханство, он ничего казанским татарам не обещал. Вот, а чуть раньше, буквально там, чуть более половины века, ну, это почти там с разницей даже не в одно поколение, а чуть меньше, испанцы, испанские короли, когда они вот Кордовский эмират пытались покорить, они не смогли его взять штурмом, и он сдался по договору. Испанцы обещали своим мусульманам все, сохранение религии, сохранение права на оружие, то есть кучу-кучу автономии. И все это они, все эти обещания не выполнили буквально там за следующие считанные десятилетия, они, в общем-то, все это отменили, исламскую религию запретили, велели всем стать испанцами, а Иван Грозный, напомню, ничего не обещал, но при этом вот прошло 500 лет, что мы смотрим, прекрасно смотрим, вот наши казанские татары, да, которые исповедуют свою традиционную религию ислам, да, а где испанские мусульмане? В Испании их мы не найдем, да, ну, может, только новые там все эти беженцы, новые эмигранты, да, из стран Африки и прочего, да, то есть вот разница между Россией и Европой. Это первая причина. И вторая причина, что на самом деле все-таки, почему там называются конкистадоры, завоеватели, а у нас первопроходцы. На самом деле разница очень четкая, потому что, когда те же Писаро и Кортес приходили в будущую Латинскую Америку, к ацтекам, инкам, это все-таки были крупные достаточно такие государственные образования, где счет населения шел на миллионы. Историки спорят, сколько там этих было миллионов, но счет шел на миллионы. А у нас, ну, допустим, Камчатка, когда туда пришли русские первопроходцы, там на территории размером несколько больше Франции жило порядка 10-15 тысяч человек. В тот момент, в конце 17 века, во Франции жило уже около 20 миллионов. То есть просто, чтобы дойти до людей, надо было в прямом смысле слова идти не днями, а неделями. Людей было мало. Причем как русских людей, которые приходили за Урал в том 17-м столетии, было очень мало, и они высоко ценились. Там отряд в 50 человек, это был, по сути, большой отряд, почти армия по тем меркам. И местных жителей, местных народов уже тоже было очень мало. Это были первобытные кочевники, полукочевники, которые действительно были вот так вот рассеяны по огромным этим пространствам, 6 тысяч верст от Урала до Охотского моря и Камчатки. И вот это вторая причина, что человек был в дефиците. Во-первых, так сказать, русские люди привыкли даже в очень других людях видеть все-таки людей. То есть в истории нашего покорения Сибири и встреч с Энсу было все. Было много хорошего, много плохого, была кровь, были войны, было насилие. Но вот расизма и расчеловечивания не было в принципе. Для русского человека 17 века вот этот вот, как они говорили, иноземец сначала, если он принимал шерсть, присягу русскому царю, он становился подданным русского царства. Попадал под защиту законов, да, защиту администрации русского царства. Это я не просто говорю, потому что у нас есть документальные примеры, да, как там наказывали тех, кто пытался обижать и грабить тех, кто принял присягу. А если он не просто принял присягу, а принял еще при этом православие, так для сознания 17 века он просто становился обычным человеком. Вот. Он без разницы, какой у него там цвет кожи был, какой разрез глаз.
0: То есть он мог делать внутри царства карьеру, так же, как и русский человек из какой-нибудь Тульской, там, Калужской или Новгородской области.
1: Да, и примеры этому есть. И дворянство получали уже в 18 веке, и, так сказать, становились и атаманами, и у нас есть китайцы с юга.

0: юга Китая, которые становились якутскими казаками. Вот потом становились переводчиками, участвовали в посольствах. То есть головокружительные такие есть. Его звали Тимофей, ну по-русски Тимофей, да, как его, конечно, звали на южно-китайских диалектах, мы уже никогда не узнаем. Но вот он сначала попал в плен к манжурам, потом попал в плен к казакам Ерофея Хабарова, потом оказался в Москве, потом был записан в якутские казаки. Ну, соответственно, он много лет прожил в России, принял православие, все, стал Тимофеем, а потом с нашим первым крупнейшим посольством в Пекин, в Китай, поехал переводчиком официальным.
1: Очень интересно. Да, действительно. Я когда об этом думаю, вот о разнице цивилизованного подхода, мне почему-то вот первое, да, это логично приходило в голову, а вот о том, что ценность жизни каждого конкретного человека велика именно потому, что просто людских ресурсов нет. Это мне в голову не приходило. Да, действительно, каждый человек был на учете. Каждый человек, в буквальном смысле этого слова. А почему? Потому что, возвращаясь к моему первому вопросу к тебе, коммерческий интерес, а кто-то должен добывать вот эту вот пушнину-то? Я так понимаю, и казаки-то, в общем-то, в основном что делали? Они же ясак собирали, то бишь, сами-то охотниками не были.
0: Сами казаки не охотились, но это, что называется, не барское это дело, да. Вот. Во-вторых, это трудоемко и, в общем-то, достаточно нудно. Действительно, казаки, а их было очень мало, там, допустим, гарнизон на все течение реки Колымы огромный, да, которая, на самом деле, очень большая, да. Если мы не поленимся и по карте посмотрим, это же действительно как от Парижа до Берлина, там, и даже больше. Это буквально, если их там 40 человек было, то это уже очень такое большое усиление. Или там, когда в середине 18 века решили всерьез повоевать с чукчами, которые замучили как раз не русских, а ясачных подданных русского царя коряков, там, и тельменов, юкагиров своими набегами, вот, то сумели сосредоточить на реке Анадыре и окрестных острогах, опять же, это вот размером все с половину Франции, аж 500 человек. Вот, это была просто гигантская армия, да. То есть русских казаков, русских первопроходцев действительно было очень мало, местных аборигенов было тоже очень мало. Там, собственно, и дань-то была формально очень небольшая. Там с взрослого мужчины в течение года требовалось 3 соболиных шкурки.
1: 3?
0: Да, 3. То есть вроде это немного, да, но в процессе, поскольку это все-таки, это же не кусочек золота, да, который можно оценить, ну вот он есть, да, как бы вот его взвесил, да, тут, а разница в цене соболиных шкурок была примерно от 3 до 70 рублей. Вот тут вот и начинались разночтения.
1: От 3 до 70.
0: А это даже 3 рубля, это огромная сумма, потому что хороший крестьянский конь — это 2 рубля, да, вот хороший дом в Москве — это 10 рублей. А тут соболиная шкурка, средняя цена рублей 20. А
1: невероятно.
0: Некоторые элитные, вот мы опять же по документам знаем, поскольку речь-то о деньгах, а деньги во все времена у всех народов любили четко учитывать, были шкурки, которые вот доходили по ценам до 70. Это как, наверное, ну как крупный алмаз сейчас. Вот так вот найти.
1: Крупный алмаз.
0: Да, да.
1: Очень интересно. Очень интересно. «Олень и кавалерия», дорогие друзья, так называется книга Алексея Волынца, которая сегодня у меня здесь в студии, от текста которой мы отталкиваемся в нашем сегодняшнем разговоре. Сегодня мы мало знаем о тех боях, лишь по отдельным отрывкам в сохранившихся архивных документах, где можно попробовать восстановить специфику войны на берегах Ламского моря. И вены – всадники на оленях. По много часов обстрелили русских стрелами с костяными наконечниками, выжидая удобный момент для атаки. Однако железные кольчуги, сабли и ружья первопроходцев делали их практически непобедимыми. Вот я этот отрывок, во-первых, чтобы понимать, откуда взялось название «Оленья кавалерии». То есть вот те же самые ивены на оленях воевали, что очень интересно. С другой стороны, техническое превосходство. Кольчуги, сабли и ружья первопроходцев делали их непобедимыми, у тебя написано. То есть это то, чем мы отличались от них. Но ведь это не только это. Какой-то внутренний, мне кажется, должен быть стержень, что ли. Потому что, читая твою книгу, я обратил внимание на отсутствие пищи, допустим. Да, как выживали буквально на 50-60 граммах там, муки в день, в течение долгого времени. Вплоть до людоедства. Кстати, тоже очень интересная глава про людоедство и как это осталось в веках. То есть я к чему веду? Это были какие-то совсем другие люди, мне кажется. Что это примерно как то, что сейчас называется в Голливуде там супергерои. Какие-то были суперлюди. Или я ошибаюсь? Не только технологический перевес был на нашей стране, но и какой-то внутренний духовный. Как это ты можешь объяснить, как историк?
0: Попробую. Ну, с одной стороны, конечно же, это были обычные Homo sapiens, да, ну, собственно, как бы они же не с Марса прилетели, да, пришли вот с европейской части России. Ну, кто-то уже родился в Сибири, да, по мере появления русских городов. Но, естественно, это же были не просто вот обычный средний человек. Это все-таки либо люди решались уйти туда, а что такое уйти за Урал?
1: То есть там... это было добровольное решение?
0: Отнюдь не у всех. Кто-то шел добровольно, да, потому что хотелось славы, хотелось материальных богатств, да, хотелось успеха. Кто-то попадал в силу службы, ну, служил там городовым стрельцом, допустим, там в Нижнем Новгороде, а потом по приказу направили за Урал. А кто-то и в силу уголовного преступления, огромное количество
1: даже
0: просто...
1: Так.
0: Ну, поскольку людей было мало, и достаточно сложно их было вот собрать и в большом количестве перекинуть туда, встреч солнцу, то, в общем-то, сразу после Ивана Грозного, как вот вслед за Ермаком, пошли в том числе и первые вот эти вот ссыльные этапы за Урал, да, и... Во-первых, надо понимать, вот есть Москва, да, условно говоря, европейская Россия, и что такое берега реки Лены, или тем более берег Охотского моря, или там уже Камчатка тогда, да, 4 века назад. Это, наверное, вот, ну, пусть просят меня за такое сравнение, как вот Земля и Марс, да, это все равно как улететь на Марс и там начать. Это настолько далеко, потому что даже без всяких грузов путь из Москвы до Лены тогда занимал больше года. А если человек еще с какими-то грузами передвигался, то это по рекам, вот эти речные суда, то это могло растягиваться и 2-3 года.
1: Ну, то есть в
0: это в один конец, да. Это фактически для многих это был путь реально в один конец, все там или погибали, или приживались уже, потому что, ну, дорога занимает еще больше года. Ну вот представьте, да. На современном земном шаре просто нет уже возможности куда-то вот, есть только не пешком медленно идти, да, и отдыхать по пути много, да. У нас просто нет такой возможности, ну куда мы можем ехать полтора года? Ну вот представьте, сел самолет, и из него полтора года не выходишь, да, или в поезд. Ну куда? Это, наверное, можно намотать там кругами. А это вот обычный путь. Причем это, опять же, я тоже цитирую документы. Это один из казаков, который в плен попал к корейцам, да, когда манжуры и подчинявшиеся им тогда корейцы воевали с наследниками Ерофея Хабарова, вот с теми, кого он привел на Амур, да. Один казак попал в плен вот именно к корейскому отряду. Есть такой дневник там корейского генерала Синью, он даже частично переведен на русский, и тот интересуется, ну откуда этот человек, он впервые видит русского, да, он говорит, мы вообще пришли очень издалека, мы вот сюда на Амур шли 5 месяцев. Русским он отвечает, а я 4 года. И по дневнику этому видно, что вот этот кореец Синью, он просто тоже не может себе представить, ну как, ну не бывает таких расстояний 4 года куда-то идти. Вот, на самом деле такие расстояния бывают, и, естественно, преодолевать такие расстояния, да, решалась все-таки специфическая порода людей, да, как вот у нас не все идут на войну, не все идут там в ЧВК, да, как бы вот. То есть это все-таки особого склада люди, вот, а надо же понимать, что это... Эпопея, она растянута примерно на век, на несколько поколений. У нас, например, есть семья первопроходцев Перфильевых, да, мы их знаем просто 3 поколения. И каждое поколение на 200-300 верст сдвигалось, основывало новые остроги, то есть люди просто с детства зачастую родными отцами воспитывались, как вот эти будущие первопроходцы. И они, естественно, они были храбры, они были очень приспособлены к этим условиям, они были опытны, вот, и они, да, вот, ну, как казак, да, казак это же не тоже, не просто же обычный человек, не зря там сибирские казаки, городовые казаки, якутское казачество потом было организовано, то есть вот это, вот этот вот типаж, человек-воин, человек-первопроходец, не все из них были на высоте, да, но хватало разного, но лучшие, самые боеспособные из них, самые храбрые из них действительно совершали какие-то вот удивительнейшие подвиги. Ну и плюс мы все-таки современные люди, мы же отвыкли от физического труда, мы отвыкли, а у нас есть мемуары, допустим, советских геологов лет 90 назад, вот они описывают, как русские местные аборигены могли, ну просто весь световой день по 15 часов на плотах двигаться против течения горных речек, отталкиваясь просто шестами. Но современному человеку просто это сложно представить, да, ну, это зафиксировано, то есть вот человек на самом деле может очень многое, вот если его жизнь поставила в такие вот условия, что вот для того, чтобы выжить, нужно совершить что-то выдающееся. Люди творят удивительные, сказочные вещи.
1: Люди творят сказочные вещи. И творили сказочные вещи, когда осваивали дальние просторы Сибири и Дальнего Востока. «Оленья кавалерия», книга, в которой это все описано, Алексея Волынца, историка и писателя, который сегодня здесь у меня в студии. Вплоть до 20 века Россия никогда не имела на Дальнем Востоке значительных сил. Но сложившийся еще в 17 столетии образ чрезвычайно боеспособных и диких людоедов следующие 200 лет заставлял правителей многолюдной Китайской империи осторожно относиться к своему северному соседу. Это я как раз хотел проиллюстрировать, о чем мы сейчас говорили, о том, что суперменские способности казаков и промышленников позволили, так сказать, быть вот на передовой. Причем, что интересно, кстати, вот здесь про Китай. История взаимоотношений с Китаем. Вот у меня другой отрывочек есть, а, дорогие друзья, сейчас возвращаюсь к книге «Оленя кавалерия». Поиском дорог к Китаю наша страна озаботилась сразу по окончании смутного времени. Любопытно, что к розыску путей на край Востока подтолкнули известия с Крайнего Запада. То есть здесь интересный момент, да? Еще в последние годы царствования Бориса Годунова, накануне смуты, английский посол Томас Смит просил русского монарха, чтобы государь позволил английским купцам ходить и через свое государство в Персиду и в Восточную Индию и о разыскании Китая. Это была цитата. По окончании смутного времени новый английский посол Джон Мерик вновь буквально осаждал московских бояр с теми же просьбами. Да пожаловал бы государь дороги отыскать мимо Абирики в китайскую землю. Вот история взаимоотношения начинается именно тогда, России и Китая, и начинается очень своеобразно. Вот про людоедов и про небольшое количество. С той стороны мы имеем Китай, и мы обнаружим там высокоразвитую культуру, как сельскохозяйственную, так и промышленную. А с нашей стороны небольшое количество, буквально десятки людей, можно так сказать, раскиданы вдоль Амура. Как и почему нам удалось эту территорию, в конце концов, признать Российской империей, то есть привести ее к венцу, что называется. Почему так произошло и как? Что произошло? Почему Китай не смог, хотя хотел, эти территории получить?
0: Тут все-таки надо уточнить, что если мы ведем речь о 17 веке, то было аж целых два Китая. Вот. И тот Китай, который наши предки называли словом Китай, да,
1: да.
0: Вот, накануне там рождения, допустим, Петра Первого, это на самом деле была Манчжурская империя Цин, и, собственно, или так называемое Багдойское царство. Вот, Багдыхан, многие знают это слово, это вот манчжурский император.
1: Угу.
0: И вот эти вот манчжуры, они в этот момент как раз воевали, собственно, с китайцами, завоевывали Китай.
1: С теми китайцами, которых мы не встречали. На тот момент.
0: Прямо не встречали, но вот я уже упоминал вот этого Тимофея, китайского переводчика. Это был этнический китаец, да, но слово «китаец», повторю, применялось не к тем, кого мы сейчас зовем китайцами. Тем, кого мы сейчас зовем китайцами, они назывались тогда никанцами, никанское царство. Вот, Багдойское государство воевало с никанским царством. Это все сложно, на самом деле это и русскому царю. Это царю Алексею Михайловичу, вот, ему очень ловко объяснили разницу между манчжурами и китайцами. Да, ну это сказали как вот между поляками и украинцами, вот как бы, у них есть природная недружба, это я цитирую, вот идет война, а война эта растянулась на долгие-долгие десятилетия, и русские пришли на Амур в небольших достаточно количествах, как раз когда манчжуры жестоко завоевывали Китай, вот, и мы столкнулись, собственно, с манчжурами и с единичными китайскими пленниками этих манчжур, вот этот вот Тимофей, он был именно китаец природный, опять я, наверное, запутаю слушателя, то есть именно вот, которого называли никанцем, да, русские люди, вот, он был не манчжур, он был именно вот китаец в современном смысле.
1: То есть они к нам не пошли по одной простой причине, их поджимали с юга.
0: Они до конца 19 века и не доходили туда никогда, то есть на самом деле между Амуром и, собственно, теми территориями, на которых тысячелетия жили китайцы, расстояние примерно около 1000 километров. Ну, с точки зрения русских первопроходцев, это довольно близко, на самом деле. Вот, да, это там, ну, полгода пути, да даже меньше, наверное, месяца три они бы добрались там на лодочках своих вот по рекам, там по Сунгари, там по всем этим южным притокам Амура. Но в целом это довольно крупное расстояние, плюс китайцы же живут в собственном привычном ареале, да, там, где все-таки растет рис, это две вот этих великих реки, Янзы, Хуанхэ. Вот. А Амур это, ну что такое, на берег Амура зимой минус 20, снег выпадает. То есть, в принципе, до конца 19 века китайцы-то сами там практически никогда не жили. Там жили самые разнообразные племена, русских называли тунгусами, вот это, собственно, те же манжуры, это ивены, ивенки, салоны, ну, то есть разные такие вот древние автохтонные племена, да, которые тоже были достаточно немногочисленные. Вот. И когда туда пришли немногочисленные русские первопроходцы во главе, ну, там Василий Поярков, вот, собственно, это ему пришлось кушать человечину во время полугодовой осады зимой, когда вот еды почти не осталось, да, точнее, еда была, но в виде зерна, но они планировали это зерно весной посеять, чтобы как бы укрепиться на Амуре, он просто запретил есть это зерно, и когда оголодавшие буквально уже на грани голодных смертей казаки сказали, а что же нам есть, он в сердцах им крикнул, да вот они отбили несколько штурмов, да, а это зима, холодно, те самые минус 20, снег, лежат убитые, он в сердцах, видимо, воскликнул, ну, давайте вот их кушать, как бы, и они действительно несколько месяцев к ужасу осаждавших их тунгусов, да, и манжур, ели вот эти вот трупы, и для противника это было настолько потрясение, что они просто сняли осаду и поняли, что, ну, как бы сложно побеждать таких людей, да, и вот впечатление от этой ситуации было настолько у нашего противника жуткое, что оно через манжур попало и, собственно, к нынешним, ну, тем китайцам, кого мы сейчас зовем китайцами, пронесено через века, и вот эти вот истории о том, что это... Ну, то есть у буддистов была даже версия, что это пришли не люди, а какие-то длинноносые дьяволы, ну, совершенно там боги. Непонятные, да, откуда-то, да, такие, ну, то есть какие-то вот, то ли не люди, то ли там сверхлюди, то ли как бы какие-то там опасные духи, вот, ну, потом разобрались, да, что это просто вот такие странные люди, а наши, понимаешь, цветные глаза, светлые волосы у многих.
1: Алексей Волынец, дорогие друзья, Олейников Валерий сегодня у меня здесь, говорим об этой книге, и следующий отрывок я сейчас зачитаю. Мемуары Авакума, написанные страстно и пристрастно, отлично дополняют официальные отписки и донесения, которые составляли воеводы и первопроходцы о первом освоении Забайкалья. Личные воспоминания талантливого автора придают сохранившимся до наших дней служебным документам той эпохи обычно несвойственные им житейские детали, добавляют большую историю, человеческую драму. Вот смотри, первопроходцы, когда шли навстречу солнцу, в большинстве случаев в крупных отрядах был еще и священнослужитель. И приводили местные племена к кресту. И благодаря этому, собственно, да, вот мы, с одной стороны, история церковного раскола – это глубокая рана, которая разделила страну на две и продержалась это, и продолжает, в общем, до некоторой степени держаться до сих пор. А с другой стороны, вот если бы не было вот такого освоения, ведь не только Авакум, но и другие священнослужители вели какие-то записки. И вот эти записки наиболее интересны, потому что, как ты сказал, в приказе это сохранилась бухгалтерия, ну, в лучшем случае, какие-то воинские приказы. А вот именно о жизни, о быте, о культурных различиях как раз осталось воспоминание именно их, именно священнослужителей. Вот, возвращаясь к тому же самому Авакуму, раз уж про него заговорили, у тебя в книге очень хорошо сказано, что мы имеем первого писателя, художественного писателя именно Сибири и Дальнего Востока, то есть мест, в которых он лично побывал. Как ты думаешь, насколько действительно необходим был в тот момент вот эта религиозная составляющая в наших отрядах и при освоении земель? Я почему спрашиваю, возвращаясь к вопросу о конкистадорах. Там, мы помним, это была легитимизация убийства. То есть там священник нужен был для того, чтобы прийти и сказать, они не обучаемы, они не охристианиваются, значит, это не люди, значит, это животные, а к животным у нас совершенно другое отношение. У нас, получается, было не так.
0: Ну, скажем так, я тоже не хочу наших предков рисовать исключительно белыми и пушистыми.
1: Белыми себе. И в пушнине.
0: Белыми и в пушнине, это да, это вот именно о них. Они тоже могли быть жестокими и были зачастую, вот, но, как мы говорим, они видели все-таки в окружающих людях людей, что это вот было очень важно, даже если зачастую это враждебные люди, опасные люди, язычники, там, люди с очень странными обычаями, да, там, обычаи многоженства, многомужества, мужество, да, но тем не менее они всегда видели людей. И это может показаться удивительным, но в принципе в 17-18 веке священники, а они действительно с каждым крупным отрядом старались приходить, потому что священник, он же был не просто служитель культа, они там роль нотариуса выполняли, то есть Ерофей Хабаров, когда уходил на Амур, он составил в Якутске завещание, заверенное двумя священниками. Вот, ну, поскольку любой такой поход, это было, во-первых, опасно, можно было умереть, а во-вторых, это было коммерческое предприятие, то надо было зафиксировать все имущественные отношения. И люди, естественно, были религиозны, они действительно искренне верили. И тот же Василий Поярков, который ел замороженные трупы, он спустя уже 20 лет, а когда он вернулся, да, то есть, в принципе, на него хотели возбудить даже уголовное дело, ну, ел людей, как это, в представлении наших религиозных предков, это же грех большой.
1: Вот. Да.
0: Ну, разобрались, сказали, ну, грех, но дело-то он делал, поэтому как бы в политическом
1: смысле... Не ради удовольствия.
0: Да, нет, в политическом смысле греха нет, наказывать ее не за что, наказать ее можно только религиозно, там вот наложить епитимию, ну, поехать там в монастырь помолиться, вот. Но он это понимал позже, когда писал о своих заслугах, ну, грубо говоря, прошение о пенсии царю, у него там есть такая там, воевал, был ранен, там-то, там-то, и душу свою сквернил. То есть вот это воспоминание об этом поедании человеческого мяса, для него, для его религиозного сознания, это, конечно, был, он это переживал как бы вот
1: всю
0: до
1: жизнь.
0: Конца, всю жизнь, да. То есть он понимал, что надо, есть боевой приказ, его надо выполнять любой ценой, он любой ценой его и выполнил, в буквальном смысле любой ценой, но вот это вот душевная такая травма была. Это просто поясняю, что люди были действительно глубоко религиозные, да, то есть это не современная зачастую наносная религиозность, это все-таки, ну, люди росли в обществе другом, да, где религия была почти всем, и культурой, там, и политикой зачастую. Но при этом в эпоху первопроходцев какого-то насильственной христианизации местного населения, всех этих различных языческих племен, да, как бы, его не было. И когда вот вспомню, опять же, люблю просто эту тему, первые контакты русских с корейцами, вот, очень...
1: Вот, кстати, интересно, я тебя здесь и прерву, потому что у меня ровно на этом же месте открыта сейчас книга. Самая восточная сухопутная граница России – это граница с Кореей. Впервые русские и корейцы увидели друг друга еще во времена монгольских завоеваний, но первое соприкосновение двух стран началось лишь 3,5 века назад. На самом деле, недавно. И началось драматически. Корейские солдаты стали невольными участниками войны с русскими первопроходцами. Вот возвращаемся к взаимоотношению с корейцами. Первое взаимоотношение – война.
0: Это столкновение на Амуре, когда упомянутые манжуры воевали с казаками Ерофея Хабарова. Сам Хабаров уже тогда уехал в Москву, увез меховую дань и первые сведения, собственно, о Китае. Тогда это, пожалуй, одна из немногих побед манжуров над первопроходцами. И вот, возвращаясь опять же к религиозному сознанию, мне просто очень понравился этот момент. Вот те корейцы, они про православие и про христианство ничего не слышали, да, ну, там, условно говоря, в корейской столице, конечно, были какие-то люди, которые помнили там португальцев, приплывавших на юг, да, но это были просто обычные корейские солдаты, корейский полководец, да, который был не искушен во внешней политике. И вот, когда ему пересказал пленный казак, ну, там, Иисуса Христа римляне распяли, вот, он интересно писал, да, здесь, что их бог – это сын царя, которого распяли китайцы. Потому что для корейца той эпохи единственная империя, известная ему, ну, вообще единственная империя, существующая в мире, это Китай.
1: Поразительная история. Еще одно трактование до некоторой степени священного писания. Возвращаемся к книге Олени Кавалерии. В 18 веке Российская империя побеждала всех своих соседей, с которыми ей довелось столкнуться в бою. Всех, кроме чукчей. Этот маленький северный народ тогда сумел отстоять свою независимость от русских штыков. Даже самые боеспособные из малых наций, соседствующих с Россией, упорные финские партизаны, неукротимые кавказские абреки, в итоге сдавались на милость русского царя. И только настоящие люди, а именно так переводится «Лоравитлан», самоназвание чукчей, настоящие люди, считавшие огнестрельное оружие ненужной игрушкой, не сдавались никогда, заставив Российскую империю не воевать, а торговать с ними. Впрочем, и для чукчей эти войны не стали победными. Все для всех было куда сложнее. И давайте попробуем разобраться. Вот давай попробуем разобраться. Очень интересная история чукчи. Я вот совсем недавно, в прошлом году, был на Чукотке, в Анадыре, и действительно я был поражен именно вот тем, что чукчи оказались самой, если можно так сказать, боевой нацией, боевым народом буквально на всем Дальнем Востоке. Как ты думаешь, с чем это связано? Почему именно чукчи оказались вот тем народом, о который российский царь сломал зубы, если можно так сказать?
0: Вот тут я, наверное, спасую, да, потому что, ну, нет четкого ответа на этот вопрос. Не то, что у меня его нет.
1: Ну, то есть они не вели какие-то постоянные захватнические войны. Обычно в этом есть какая-то логика.
0: Они жили в каменном веке, они жили в первобытном общинном строе, там с захватническими войнами просто, ну, они невозможны по определению, да, это все-таки, это ж не государство, это племена, причем очень редкие, разбросаны. Да, насколько вот ученые могут судить, и мы можем судить, что они там какие-то затяжные войны, видимо, вели с эскимосами. Возможно, они потренировались на тех народах Северной Америки, которые вот наследников викингов из Гренландии выперли, ну, практически уничтожили эти последние, так сказать, поселения потомков викингов. Вот, возможно, но это предположение.
1: Олени кавалерия, дорогие друзья, Алексей Волынец сегодня здесь в студии Культбригады, у меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. И возвращаемся к еще одному небольшому отрывочку, который тоже касается именно тех мест. Всем известна Северная война, которую вел Петр I против шведов. Но мало кто знает, что одновременно со знаменитыми баталиями на Западе, далеко на Востоке, по приказу царя Петра, шла другая Северная война. На землях Чукотки и Камчатки русским казакам пришлось сражаться с племенами коряков. Вот тоже интересный момент, да? Вот мы как-то, когда говорим о войнах, которые вел Петр I, не обращаем, ну, потому что, это я понимаю, такое количество событий происходит на Западном фронте, на Восточном не обращаем внимания, но, тем не менее, это тоже важно. Тоже важно с точки зрения приобретения территорий.
0: Безусловно, ну как, у нас же все-таки господствует европоцентризм, все, что происходит в Европе, мы более-менее знаем, и в том числе историю, а с Востоком, Дальним Востоком, Сибирью, в этом плане все менее качественно у нас, к сожалению, вот я надеюсь, моя книга это немножко исправит, потому что я стараюсь все-таки популяризировать именно это направление. Дизина, да, Петр I по факту вел две северных войны, одна вот такая широко известная, мы и в школе учим, и куча книг по ней написано, да, мы там, Алексей Толстой писал об этом, да, вот, к сожалению, до казаков Петра I, первопроходцев Петра I с коряками Алексей Николаевич Толстой не дошел, вот очень жаль, вот даже Пушкин не дошел, хотя собирался писать историю Камчатки, но застрелил его Дантес, вот, а у него действительно накануне, в ночь накануне дуэли он читал историю Камчатки Крашенинника, он готовился к описанию. Его как раз это очень интересовало. То есть Пушкин все-таки человек был широко мыслящий, и, в общем-то, нашу ту восточную, дальневосточную историю полюбил и действительно ей увлекся. Но не успел, к сожалению.
1: То есть «Оленья кавалерия» могла возникнуть книга буквально...
0: На пару веков раньше.
1: Да, на несколько веков раньше. И было бы не Алексей Волынец, а
0: Александр Сергеевич Пушкин. Я бы с удовольствием, да, уступил бы нашему всему бы эту пальму первенства, но, к сожалению, сложилось не так. И действительно, да, в книге описывается вот этот период, да, это примерно первое десятилетие 18 века, да, когда Камчатка стала основным источником вот этих драгоценных соболей. А это что такое война, тем более война со Швецией? А Швеция тогда был крупнейший производитель как раз металлов в Европе, цветной и черной металлургии крупнейший. Именно поэтому шведское государство претендовало на имперский статус, именно поэтому Карл XII был настолько боеспособен, что мог свободно гулять по Польше, там дойти до Полтавы и, в общем-то, на полном серьезе собирался делать поход на Москву и все такое прочее. Это был серьезный противник. А любая война требует серьезных денег. А где этих денег добыть? Ну, промышленный Урал только-только начинался. И вот камчатские меха, а там как раз скопилось что-то за 3 года вот этой соболиной дани на чудовищные суммы. То есть можно было сразу построить десяток крупных военных кораблей на эти суммы. А плавать по Охотскому морю еще не умели, то есть приходилось идти вот по этим вот полюс холодов, где до сих пор там Аймекон, вот это вот все, приходилось из Якутска пешком, ну, на оленьих упряжках и всем прочем, и на собачьих упряжках идти на Камчатку и обратно, а немирные коряки, да, которые с чукчами воевали, и с этельменами, с камчедалами, в том числе воевали и с русскими первопроходцами. И надо было обеспечить вот этот вот мирный путь на Камчатку и обратно. И там есть такой эпизод, так называемая осада Большого Острога, но это практически по дальневосточным меркам, вот у коряков был город на берегу океана, у них был просто свой город, свой так называемый острог, где в обычное время жило несколько сотен человек, это прям мегаполис по дальневосточным первобытным меркам, потому что это надо не забывать, что это, в общем-то, первобытные люди де-факто, они металлов не добывают, вот про порох они знают только, вот, что он у русских есть, вот. А во время осады там собралось до 3000 коряков, и их осаждало примерно 800 человек, при этом далеко не все были казаки, там очень много было якутов, очень много было коряков из других родов. Ну, собственно, все отряды первопроходцев, они очень редко состояли, когда полностью там из русских, из выходцев, с европейской части. Это в основном всегда был смешанный состав. Ой, я вот не буду пересказывать книгу, все эти перипетии осады этого,
1: да,
0: Большого Острога.
1: Да, оставим, дорогие друзья,
0: ну, там красивые легенды у коряков остались. Вот просто, ну, посоветую почитать, нескромно так.
1: Да, на самом деле мы затронули буквально несколько тем, я не знаю, процентов 5, наверное, из того, что есть в этой книге. Книга потрясающая, совершенно захватывающая, насыщенная как событиями, так и именами, людьми, и дает, в общем-то, понимание того, как получилось так, что Россия занимает лидирующее место в мире по территориям, как происходило освоение этих территорий, и почему мы называемся не захватчиками, не конкистадорами, а именно первопроходцами. Большое тебе спасибо, Алексей. Во-первых, конечно, за книгу «Оленья кавалерия», а во-вторых, за то, что ты нашел время прийти сюда, в студию «Культбригады», и поделиться с нами, с радиослушателями, своим мнением по поводу этих потрясающих времен и потрясающих людей. «Оленья кавалерия», дорогие друзья, Алексей Волынец, я, автор и ведущий программы, Вячеслав Коновалов, за сим откланиваюсь и прощаюсь с вами традиционным нашим прощанием. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». С вами был автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов.
0: Спасибо.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Мастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
7: У микрофона Галина Ангию. Здравствуйте. Чтобы ухватить хоть немного живительного света, начинайте свой день с небольшой солнечной ванны. Есть пословица о плохом настроении. Не с той ноги встал. А можно и сказать, и сделать по-другому. Как настроишь себя с утра, так и пройдет день. Создать позитивный настрой помогает программа «Утренняя волна».
8: Когда у тебя этот режим организован, и ты его выполняешь, и ты спишь достаточно, ты достаточно быстро научишься вставать и без будильника.
7: Слушайте нас на Радио России в Екатеринбурге на частоте 95,5 FM.
2: Радио России.
6: 9 Б. Война как предчувствие.
9: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
6: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
10: Здравствуйте! У микрофона Марина Ланда. Я веду на Радио России программу «Музыкальная история». В этой передаче герои рассказывают о своей жизни, вспоминая любимую музыку и песни. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Петербурге на частоте 99 FM, 66,3 МГц и ГТС, а также на сайте rtr.spb.ru.
6: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. МИД России разослал во все аккредитованные зарубежные дипмиссии ноту. Официальный представитель нашего дипведомства Мария Захарова напомнила, что 4 мая Минобороны опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. Средствами ПВО за последние несколько часов перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Более 80% вернувшихся со спецоперации бойцов уже трудоустроены в Тамбовской области, заявил губернатор Владимиру Путину на встрече в Кремле. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Министерство иностранных дел России разослало во все аккредитованные зарубежные дипмиссии ноту. Официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что 4 мая Минобороны России опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы.
2: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
1: Захарова отметила, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. Также Россия призвала Германию восстановить историческую справедливость, признав геноцидом народов СССР преступление Третьего Рейха и его пособников. Как заявили в нашем посольстве в Берлине, запрет на российскую и советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен. Российские дипломаты настоятельно потребовали от ФРГ отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Средствами ПВО с 8 утра до 21 часа перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Адыгеей. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием трех украинских бригад и батальонов ВСУ в районах населенных пунктов Киянице, Могрица и Лесное в Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Кридянка. Противник потерял до 210 военнослужащих. Вооруженные силы России за сутки просили цеха сборки беспилотников, склады горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны. Свыше 80% вернувшихся со спецоперации бойцов уже трудоустроены в Тамбовской области. Об этом доложил Владимиру Путину на встрече в Кремле губернатор Евгений Первышов. Он сообщил, что прибывающие с передовой ветераны успешно возвращаются на свои рабочие места или, пройдя обучение, находят себя на государственной и муниципальной службе. Глава региона рассказал, что вдова Героя России, участника специальной военной операции, стала детским омбудсменом Тамбовской области.
3: Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну, она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне, попросилась работать у меня в команде. Я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери. Но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже вот ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
4: Местные ребята?
3: Все тамбовские.
4: Тамбовские?
3: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас непосредственно.
1: Напомню, Евгений Перевышов был избран губернатором Тамбовской области в сентябре прошлого года. Он выпускник федеральной образовательной программы «Время героев», первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. Ветераны специальной военной операции являются золотым кадровым резервом Дагестана и будут активно вовлекаться в органы местного самоуправления республики. Их патриотизм и лидерские качества должны работать на ее развитие, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин. В понедельник Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Федора Щукина, который до этого был председателем Верховного суда республики. Сегодня полпред президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана на сессии Народного собрания республики. Самолет ВМС США вывел из строя нефтяной танкер «Хасна» под иранским флагом, который пытался прорвать американскую морскую блокаду, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США. Сообщается, что после того, как судно не подчинилось неоднократным предупреждениям, истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», сделал несколько выстрелов, которые вывели из строя систему управления судном. Приводит издание выдержку из заявления командования. По информации Ценком, с начала блокады 13 апреля ВМС США развернули 52 торговых судна.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» вышел в суперфинал розыгрыша Кубка России этого сезона. Сегодня красно-белые на своем стадионе победили со счетом 1-0 ЦСКА. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. Этот матч пустили 38 911 зрителей в суперфинале. Кубка России «Спартак» сыграет в сильнейшем противостоянии Краснодар «Динамо» Москва. Завтра состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации LegalBet, интерес к вингеру «Зенита» проявляют Краснодар и ЦСКА. «Быки» рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста на фоне необходимости увеличения числа российских игроков. Армейцы тоже следят за ситуацией вокруг Мостового, учитывая требования нового лимита на легионеров. Хоккей. В Кубке Гагарина сегодня определится второй финалист. В Ярославле в седьмой игре серии до четырех побед «Локомотив» принимает «Авангард». После трех периодов счет равный 3-3. И такой же счет 3-3 в серии. Ранее в финал вышел «Акбарс», победивший в полуфинальной серии «Металлург» 4-1. Новая ледовая арена Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пане Удварди 2-6-6-7. Оксана Селихметьева в своем матче первого круга проиграла Ребекке Массаровой 5-7-7-5-1-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 7 мая до плюс 5 градусов, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 12, обещают кратковременный снег. В Тюмени плюс 22, кратковременные осадки в виде дождя. В Иркутске до плюс 18-20, в Мурманске всего 4-6 тепла, возможны небольшие осадки. В Оренбурге до плюс 20, кратковременный дождь и гроза. Такие же осадки ожидаются и во Владимире. Там воздух прогреется до плюс 27. В Краснодаре 21-23, возможен небольшой дождь и гроза. В Ялте плюс 15-17, без осадков. В Санкт-Петербурге днем до плюс 12, в столице до 26 градусов тепла. Ветер будет южный и порывистый.

«Спутники». Радиоспектакль по одноименной книге Веры Пановой. Часть 9.

0: Никто не умел так обращаться с ранеными, как Лена. Если попадался раненый с особо неуживчивым нравом, его помещали к ней. Лена успокоена.
1: Ой, научи, как ты делаешь, что они у тебя шелковые?
2: А я сама не знаю.
0: Чтобы раненые не думали о боли, она разговаривала с ними. Расспрашивала, кто, откуда, сколько классов окончил, какая семья. Мало ли о чем можно спросить человека. Если плакала, она его гладила и целовала, и утешала. Когда они капризничали, она не раздражалась, а старалась исполнить их капризы и шутила при этом. И они тоже начинали смеяться. Ей дали звание младшего сержанта. Она надела сержантские погоны с тем веселым удовлетворением, с каким надевала когда-то спортивный призовой значок. Толстая Ия держала перед ней зеркальце.
1: Ой, Леночка, ты постарела.
2: Ну, да, есть морщинки у глаз. Откуда они взялись? И щеки бледные. Да от недостатка воздуха и от того, что я не тренируюсь. А ведь я с детства привыкла тренироваться каждый день. Ничего, скоро конец. Я опять буду тренироваться, заниматься с детьми, получать призы на состязаниях и любить Даню. Любить Даню. Немцев бьют уже за рубежом в Польше. Поезд ходит за ранеными за границу. Проклятые фашисты, хоть бы сдавались скорее. Ну пусть же получают еще и еще за то, что изломали нашу жизнь. А писем так и нет от него.
0: Лена чаще стала смотреться в зеркало и однажды поняла, что она действительно дурнеет. Уже дурнеет в 25 лет. Она возмутилась, она была вне себя. Все в ней закричало: «Я не хочу!»
2: Это от того, что я живу без счастья. Я не просто живу без счастья. Я глушу в себе желание счастья. Каждый день я топчу его ногами, затаптываю поглубже. Больше мне нельзя так. Товарищи, скорее! Скорее, давайте скорее добивать фашистов, а то я скоро без счастья завяну совсем. Почему в меня никто не влюбляется, а? Пусть влюбится кто-нибудь. Все равно кто. Пусть хоть... Незвецкий. Он больной, бедняк. Все равно. Он мне не нужен. Ни больной, ни здоровый. Пусть влюбится. И больше ничего.
0: Она стала нарочно приходить туда, где бывал Незвецкий. И садилась или становилась так, чтобы он видел ее лицо. Она шутила, смеялась, щурила глаза. Все для него, чтобы он влюбился. К нему она не обращалась, разговаривала с другими. Он смотрел на нее недоуменно и грустно, некрасиво подняв брови и наморщив желтый лоб. А она холодно думала: «Ну, влюбляйся скорей!» Он влюбился очень скоро. Он стал часто проходить через ее вагон. Она даже не поворачивала к нему голову.
2: «Ходишь? Вот и хорошо. И ходи себе. А мне ты не нужен».
0: Ваську по просьбе Юлии Дмитриевны перевели в санитарки в шестой вагон. Во время Васькиного дежурства в шестом вагоне произошел неприятный случай. У раненого с ампутацией руки ночью открылось кровотечение. Васька, обходя вагон, заметила на подушке темное пятно. Поглядела – кровь. Раненый спал. Васька помчалась в соседний вагон и попросила дежурного сбегать за сестрой Фаиной. Вернувшись, она взяла чистую простыню и подошла к раненому. Как нарочно, он спал крепко, а она боялась будить его, чтобы не проснулись другие.
2: «Дядечку, дядечку! Ой, дядечку, дядечку!»
3: «А? Что? Что случилось? Куда?»
2: «Тише, дядечку! Не волнуйтесь, у вас кровь пошла!»
0: Она наложила жгут из простыни ему на плечо и принялась затягивать. Она уперлась коленом в полку и скрипела зубами от усилия.
2: «Дядечку, ну пособите трошки вашей рукой!»
3: «Ну, да, давай, давай! Давай я покручу. Бежит?»
2: «Да еще бежите, еще крутите, крутите, дядечку!»
0: Когда прибежали сестры и доктор Белов, Кровотечение уже унялось, под раненым было постелено чистое сухое белье, и Васька ела конфету, которую он ей дал.
4: Я дам о вас приказ. Знаете, вы молодец.
2: Как Юлия Дмитриевна велели, я так и делала.
0: Поезд шел порожняком по южной дороге.
2: Лен, смотри, вот туточка моя родина.
0: Было начало зимы. Пышный снег лежал на украинских безбрежных полях. Снегом были укрыты пепелища и горы лома на станциях, окаянные следы фашистов. Поезд пришел в Брест. Лена пошла на вокзал опустить письма и подышать воздухом. Вокзал был разбит. Здание без крыши, окон, кругом скелеты зданий. Все серо, неприютно. Ни зима, ни осень. Моросит, под ногами бурое месиво. Лена шла, засунув руки в карманы шинели, сдвинув ушанку на затылок. Подошел воинский эшелон. Красноармейцы высыпали из теплушек, наводнили платформы. «С нами, девушка!» – на бегу крикнул Лене один румяный, широколицый. Лена улыбнулась ему. Он, не останавливаясь, оскалил белые зубы, пробежал.
1: «Даня!»
0: Он шел в потоке гимнастерок и не слышал ее крика. Она узнала его издалека и крикнула издалека. Как она узнала? Она никогда раньше не видела его в шинели и ушанке. Лицо у него огрубело и потемнело. Походка была, как у сотен других, шедших рядом. Все равно она узнала его сразу, едва ее взгляд упал на него.
1: «Даня! Даня!»
0: От счастья она смеялась тихим смехом. Он подошел, она протянула руки. Он взял ее руку, пожал. Кругом были люди, ей было совестно целовать его при людях. Неужели она все-таки отвыкла от него? Она обняла его голову и поцеловала.
5: Ты здесь?
1: Да. Ты жив.
5: Я жив? Это довольно крупная удача, принимая во внимание, в каких переплетах пришлось побывать.

0: Она попыталась погладить ладонью его лицо. Он слегка отодвинулся. Но Лена ничего не замечала. Счастье сделало ее слепой.
1: Я смеюсь. Знаешь, почему я смеюсь? Я не знаю, почему я смеюсь. Милый, смотри, все побежали. Разве уже сейчас?
2: Да, сейчас. Досадно, не успел набрать кипятку. У нас времянка, но набрать проще.
1: Я только что отправила тебе письмо. Лучше бы я тебе отдала. Ты получаешь?
2: Нет. То есть, конечно, получаю. Сейчас я, собственно, даже не знаю, как ко мне писать.
1: Я люблю тебя.
2: Ленка, я не хочу обманывать. Прости меня. Так случилось, знаешь, я женат.
0: Она смотрела на него. Она не поняла, что он сказал. Кто кого обманывает? Что простить? Он женат? Конечно, он женат. Она его жена.
2: Так вышло. Такая нам, видно, судьба, Планида. Я встретился с одной женщиной. Не обвиняй меня, Леночка. Эти вещи делаются помимо нашей воли, ты знаешь. С одними война разлучает, с другими сближает. Конечно, комнату и прочее ты забирай себе. Прости.
1: Какие вещи? Почему забирать комнату? Он думает, что его убьют?
0: И вдруг она поняла. У нее опустились плечи, а он говорил, запинаясь.
2: Я много думал, почему так получилось. Не знаю. Может быть, мы слишком быстро пришли друг к другу. Слишком внезапно был угар, и когда мы разлучились, он прошел.
1: У меня не прошел.
2: Ты сумела это сберечь.
0: Она повернулась и пошла от него. Вложив руки в карманы, она шла медленной, тяжелой, чужой походкой. Она шла, изнемогая. Любовь, дававшая ей силу, красоту и радость, теперь давила ей плечи, как тяжкий крест. Этот крест она будет нести до тех пор, пока не найдет сил сбросить его с себя. Данилов не особенно любил природу. Вернее, он о ней как-то не думал. Он вырос среди лесов и полей и не замечал их красоты. Глядя на тучные в цветах луга, он думал, сено нынешний год будет хорошее. Видя лес, думал, вот где стройматериал-то. Его занимали люди, их дела и взаимоотношения. Но на пути к Варшаве даже он был поражен красотой лесного пейзажа. Сплошная, чистая, без примеси ель росла по обеим сторонам дороги. Каждое дерево было так статно, пышно, богато, на подбор, как отборная рать. И все тонуло в лебяжьей, незапятнанной белизне только что выпавшего снега. Снег лежал пластами на широких лапах елей, застревал между веточками круглыми нежными пушками. Солнце, спускаясь, ненадолго осыпало снега розовыми блесками, потом малиновыми. И закатилось, и мягкие голубые тени, как благословение покоя, легли в лесу. Поезд остановился в Червонном Бору. Из леса, не туша ярких фар, выкатывали автомашины с ранеными. Погрузка шла быстро. Часа через три поезд двинулся обратно.
3: Ну что, товарищ начальник, много тяжелых?
4: Знаете, много. Даже изолятор был заполнен. Раненые прифронтовые недавно с поля боя. В шестом вагоне едут две женщины, офицеры. У одной нога ампутирована до бедра. Очень досадно, знаете. Пришлось положить их в жесткий. В Кригерах совсем нет мест.
0: Данилов, совершая утренний обход по вагонам, подошел к раненым женщинам. Они лежали в крайнем купе. По приказанию доктора Белова, купе было занавешено простыней. Данилов осторожно заглянул. Женщины спали.

0: одна почти ничком, зарыв лицо в подушку, подрагивала от толчков поезда ее стриженный белокурый пушистый затылок. Другая натянула простыню почти до переносия. Лоб у нее был в морщинах, волосы седые, среди седины несколько угольно-черных прядей, а веки большие, очень темные. Такая усталость и такая скорбь были в этих плотно опущенных веках, что Данилов отошел на цыпочках.
1: Так, Васька, тут женщины у тебя едут. Ты их не беспокой, пусть спят. Заглядывай почаще, но не тревожь, а то я вас знаю. Вы чем свет начинаете людям градусники тыкать. И Смирновой передай.
0: Смирновой и другим сестрам было не до спящих женщин. Они сбивались с ног. Рейс был трудный. Но к обеду в вагоне начался переполох.
2: Раненая рожай! Юль Дмитриевна, что делать-то? За доктором бежать! Ольгу Михайловну позвала!
3: Так, что у нас в эпикризе? Роды преждевременные. Она должна была родить через 2 месяца.
4: Растрясло ее.
3: Мы все равно не могли бы предотвратить то, что случилось. У линии фронта ее нельзя было оставлять.
0: Конвульсии сводили большое с высоким животом тело роженицы, накрытое простыней. Седая голова с уцелевшими кое-где черными прядями металась по подушке.
4: Кричите, милая, кричите. Не стесняйтесь, ничего тут такого нет. Легче будет.
0: Женщина не кричала. Пятно пота расплылось по подушке вокруг ее головы, искусанные губы распухли. Она подавляла протяжные стоны, похожие на мычание. Глаза в темных ямах дико и страшно смотрели с воспаленного лица.
4: Разочек крикните как следует.
0: Прибежал доктор Белов. Только что в 9-м вагоне у контуженного окончился тяжелый припадок, и доктор поспешил к роженице. Надо же, чтобы именно эта несчастная женщина, у которой нога ампутирована почти по бедро.
3: Ну, как она?
4: Ничего, организм здоровый.
3: Если бы она могла иметь нормальные потуги, дело шло бы быстрее. Но она их не может иметь, потому что у нее одна нога.
5: Хорошо. Вы слушали сердце?
3: Я слежу за сердцем, все хорошо. Имея на возможность упираться ногами, она бы уже родила.
0: За простыней раздался крик, от которого вздрогнули все мужчины в вагоне. Седая женщина не выдержала, закричала. Родился слабенький 7-месячный мальчик. Из первой станции передали в Минск, чтобы минский эвакопункт выслал к поезду машину за родильницей и ребенком. Данилов выслушал доклад о безногой и захотел повидать ее. Родильница лежала, укрытая одеялами. Ее знобило, хотя в вагоне было тепло. Ребенка около нее не было, его унесли в изолятор. Лицо ее было в тени верхней полки, из тени блестели глаза. Света еще не зажигали.
1: Как чувствуете себя?
6: Ничего. Хорошо.
0: Данилов присел на угол койки напротив, в ногах у стриженной блондинки. Блондинка сосредоточенно скручивала папиросу, подбирая табачные крошки с одеяла тонкими огрубевшими пальцами.
1: А не вредно ли вам, чтоб дымили тут?
6: Это я для нее. Она целый день курит, а меня заставляет крутить. Надь.
7: Я потом. Спасибо.
0: Родильница положила папиросу на стол, а блондинка сейчас же принялась скручивать новую. Видно, родильнице было холодно. Она потянула одеяло к лицу, укрылась, как давеча, почти до глаз.
7: Вы кто? Врач?
1: Замполит.
7: Давно тут?
1: С первых дней войны.
7: А до войны-то кем были?
0: Выходило так, что не он ее расспрашивал, а она его. Это и лучше. Легче завязать разговор.
1: А вы какую специальность имеете?
7: Я работала в советском аппарате.
1: А муж?
7: Убит на фронте.
1: Трудно будет вам с ребенком?
7: Да, трудно.
1: Вот ведь, что утешить, обнадежить. Сказать, что и с ребенком, и без ноги не пропадет она вон какая. Сухая, колючая. Обо мне все выспросила, потом взяла и поставила между нами стенку. Дескать, сюда не заглядывай. Не твое дело.
8: Родственники есть?
7: Есть.
1: Пособят?
7: Пособят. Если поклониться.
0: По смеху он понял. Не пойдет она кланяться родственникам. Ему представилось, как она идет по улице, выписавшись из госпиталя. Протез ей поставить нельзя. К костылям присуждена до конца дней. Ребенка нести не может. Ребенка несет за нею кто-то чужой. Он представил себе все это, но ему не было ее жалко. Ту жалость, которая пригнала его сюда, сняло как рукой. Он испытывал теперь только уважение к этой женщине и к трудной судьбе, ожидавшей ее. Для такой судьбы жалость была слишком мелка. Он хотел спросить, из какого она города, есть ли у нее еще дети, партийные или нет. Но она сказала глухо, сразу уставшим голосом.
7: Я вас попрошу, товарищ замполит, позовите ко мне сестру.
0: Он понял, что она не хочет никакого разговора. Он ушел. Уходя, слышал, как она сказала блондинке.
7: Вот теперь закурю, Варюша. О, закурю.
0: Она ему приснилась в эту ночь. Большая, седоволосая, неприступная. Шла она по улице на костылях, и кто-то нес за нею ребенка. И даже во сне он не узнал ее. Он узнал ее только утром на вокзале в Минске. Санитарный автомобиль ждал на рампе. Два санитара на носилках вынесли из вагона ее и ребенка. Данилов смотрел из окна штабного вагона. Большой рукой женщина охватила закутанного в одеяло ребенка, и на ее лице, обращенном к ребенку, была забота и боль. И в ярком свете зимнего утра Данилов узнал это лицо. Узнал сквозь маску, наложенную временем и страданием, сквозь все морщины и тени и отеки, единственное дорогое лицо с маленьким звездочкой, белым шрамом на скуле.
1: Ах, Витязь, то была Фаина. Вот и повстречались. Повстречались, а я не узнал ее. И сидел около нее, как чужой. И говорил с нею через стенку, которую она перед собой поставила. А ведь она узнала сразу. Как внимательно разглядывала меня. Она спрашивала, кто я и кем был до войны. Она хотела знать, кем стал ее ученик, оставивший неизгладимую отметину на ее лице. А о себе ничего не пожелала рассказывать. Она потому и не курила при мне, чтобы спичка не осветила ей лицо. И выгнал поскорей, пока не узнал. Боялась, вдруг я узнаю ее. Угадаю по какой-то нотке голоса. А я не узнал. Не угадал.
0: И мог ли он узнать? Прошла почти четверть века. Между этой суровой седой женщиной и той прежней Фаиной так же мало общего, как между Даниловым и пареньком, за поступки которого Данилов не отвечает. Паренек с пушком на губе и смеющаяся Фаина с распущенными мокрыми волосами. Дорогие образы, оставленные у входа в жизнь. Нет у Данилова того влечения, той нежности. Четверть века. Сколько это дней, ночей, мыслей, дел. И седина на висках. Разве мог бы паренек соскучиться по дому, по родному углу? А вот Данилов, поймите, соскучился.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты: Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Дарья Семенова, Полина Пушкарук, Ирина Киреева, Виктория Склянченкова, Алена Долженкова, Александр Денисов, Григорий Данцигер. Автор сценария — Екатерина Хмелевская. Режиссер-постановщик — Дмитрий Трухов. Композитор — Михаил Антал. Звукорежиссер — Мария Клементьева. Ассистент режиссера — Екатерина Ансупова. Редактор — Жанна Переляева. Продолжение следует.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Отвечаю на ваши вопросы о гимнастиках, которые звучат у нас в программе. Вы спрашиваете, откуда мы их берем и почему этих комплексов нет в интернете? Да, вы правы, их действительно нет в интернете, на чужих сайтах. Они опубликованы только на сайте Радио России, потому что это наш эксклюзив. Ведущие специалисты по лечебной физкультуре разработали эти оздоравливающие комплексы специально для наших слушателей. Идея возродить утреннюю гимнастику на радио пришла к нам в самом начале эпидемии, когда люди находились дома и были лишены возможности активно двигаться. Мы эту идею реализовали и продолжаем работать над новыми комплексами для разных хронических заболеваний. Это, можно не без гордости сказать, наше ноу-хау. Сегодня познакомим вас с гимнастикой, которая разработана с учетом специфики женского организма. И адресована она именно нам, дорогие женщины. Автор комплекса – специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Милые женщины, сегодня мне особенно приятно вести занятия. Так и представляю себя в роскошном цветнике. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Кроме того, она отлично тренирует внимание и развивает координацию движений. Сегодня разучим первую часть комплекса. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Начнем с ходьбы на месте. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. 4 шага на носках. Затем 4 шага с опорой на всю стопу. На каждый шаг встряхивайте кистями. На носках. Раз, два, три, четыре. С опорой на всю стопу. Раз, два, три, четыре. На носках. Раз, два, три, четыре. С опорой на всю стопу. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Продолжаем ходить по комнате с опорой на всю стопу. Дыхание произвольное. Приблизьте кисти к плечам. Вращайте согнутыми руками вперед и назад. На 4 шага вперед и на 4 шага назад. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Отлично! Переходим к упражнениям в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Большие пальцы в сторону поясницы. Вращаем тазом в одну, а затем в другую сторону. По 4 вращения в каждую сторону. Дыхание произвольное. Вправо. Раз, два, три, четыре. Влево. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Влево. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Ноги на ширине плеч. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз, два, три выполняйте пружинящие наклоны туловища вперед, сводя локти. Колени не сгибать. На счет четыре вернитесь в исходное положение, слегка прогнувшись и отводя локти назад. Дыхание произвольное. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Поменяем исходное положение. Встаньте на четвереньки. На счет раз-два на вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову вверх и назад. На счет 3-4 на выдохе опустите голову. Коснитесь подбородком шейной ямки. Закруглите спину, втянув живот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Завершающее упражнение выполняем стоя на четвереньках. На счет раз-два на вдохе согните руки в локтях. Подбородок опустите. Отведите правую ногу назад. На счет 3-4 на выдохе вернитесь в исходное положение. А теперь сделайте то же самое, отводя назад левую ногу. Раз, два, три, четыре. Правая нога. Раз, два, три, четыре. Левая нога. Раз, два, три, четыре. Правая нога. Раз, два, три, четыре. Левая нога. Раз, два, три, четыре. Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Так что не пропускайте наши занятия. Как обычно, моя коллега Лена Симонова приготовила для вас интересный совет дня. Передаю ей слово.
0: Глубоко копаем.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Ученые выяснили, что употребление шпината может тормозить воспалительные процессы в организме и замедлять старение клеток. Исследование стало своего рода переработкой уже существующих научных работ, посвященных полезным свойствам и химическому составу шпината. Важным выводом стало то, что шпинат обладает естественными антиоксидантными свойствами, способными защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Основное достоинство шпината заключается в его способности замедлять процессы старения и снижать уровень воспаления в организме. Этот овощ также богат витаминами А, С, К и фолиевой кислотой, а также лютеином. Витамин А играет важную роль в поддержании зрения. Витамин С укрепляет иммунитет, а витамин К регулирует свертываемость крови. Фолиевая кислота необходима для правильного развития клеток и обмена веществ. Лютеин, который также содержится в шпинате, играет ключевую роль в поддержании здоровья глаз, помогая предотвратить возрастную дегенерацию сетчатки и сохранить остроту зрения. Ученые подчеркнули важность способа приготовления шпината. Чтобы сохранить полезные свойства продукта, его нужно обжаривать с минимальным количеством масла, добавлять в смузи или употреблять в сыром виде. Исследование показало, что шпинат – это настоящий суперфуд, способствующий поддержанию здоровья и молодости на клеточном уровне. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.

0: Доброе утро! В эфире государственная телерадиовещательная компания «Дальневосточная». Слушайте информационный выпуск из Москвы.
1: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российский МИД призвал зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад и трех полков ВСУ. Восстановительные работы в Чебоксарах после атак ВСУ идут в режиме нон-стоп. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Мордовии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД призвал зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Министерство иностранных дел России разослало во все зарубежные дипмиссии соответствующую ноту, сообщил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что 4 мая Минобороны России опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы.
3: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
2: Захарова отметила, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад и трех полков ВСУ в районах населенных пунктов Шевченковская, Зорница, Черивное, Лесное, Запорожской области, а также Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 280 военнослужащих. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки беспилотников, склады горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны. Поврежденные в результате атак ВСУ линии электропередачи и подземный переход восстанавливают в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов. Он отметил, что продолжается уборка поваленных деревьев и вывоз мусора с пострадавших территорий. Восстановительные работы, по его словам, не прекращаются ни на минуту. В ночь на вторник ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Пострадали 35 человек, еще двое погибли, повреждены 40 многоквартирных домов, школы и детские сады. В республике введен режим ЧС регионального характера. Средствами ПВО с 8 до 21 часа сегодняшнего дня перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Ветераны специальной военной операции являются золотым кадровым резервом Дагестана и будут активно вовлекаться в органы местного самоуправления республики. Их патриотизм и лидерские качества должны работать на ее развитие, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин. Напомню, в понедельник Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Щукина, который до этого был председателем Верховного суда республики. Сегодня полпред президента в Северо-Кавказском Хабаровском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана на сессии Народного собрания республики. Соединенные Штаты и Иран провели хорошие переговоры за последние сутки. Вполне вероятно, что сделка будет заключена. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме. При этом он изложил версию, согласно которой дела у США идут очень хорошо. «Мы должны получать то, что нам нужно, а если этого не произойдет, нам придется сделать большой шаг», отметил он, выразив мнение, что Тегеран хочет заключить сделку. Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о коррупции. Речь идет о превышении лимита финансирования его избирательной кампании в 2012 году. Теперь Саркози не придется носить электронный браслет в течение следующих 6 месяцев. Ранее бывший французский лидер провел 3 недели в парижской тюрьме Санте по другому делу об обвинении в финансировании предвыборной кампании 2007 года за счет средств ливийского лидера Муаммара Каддафи. Условия содержания в следственном изоляторе экс-президент назвал адскими. Круизный лайнер MV Хондиус, где произошла вспышка хантавируса, покинул воды Кабо-Верде и взял курс на Канарские острова. Судно должно пришвартоваться через 3 дня в порту Гранадилья в Тенерифе. Ранее власти Кабо-Верде не пустили лайнер в столичную гавань, и он почти 3 суток простоял на рейде. 3 пассажиров из Великобритании, Германии и Нидерландов с подозрением на вирус эвакуировали спецрейсами в Нидерланды и на Канарские острова. 2 из них в тяжелом состоянии. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 8 случаев заражения на борту. 3 человека скончались. Как заявил глава Минздрава ЮАР, южноафриканские специалисты определили смертельный штамм Андес, который передается от человека к человеку. 3 недели назад под нидерландским флагом лайнер вышел из аргентинского города Ушуая на Канарские острова. На борту около 150 человек, в основном граждане Соединенных Штатов, Британии, Испании и Нидерландов. 1 россиянин входит в состав экипажа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» дома обыграл ЦСКА 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. 7 мая состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации LegalBet, интерес к вингеру «Зенита» проявляют Краснодар и ЦСКА. И «Быки», и ЦСКА рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста на фоне необходимости увеличения числа российских игроков. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Мауриньо, на которой обсуждалось возвращение португальца в мадридский клуб, сообщает «Мундо Депортиво». Мауриньо согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех 10 его требований. Главный из них – 2-летний контракт, полный контроль над составом и расставание с 7 футболистами, включая Аллабу и Карвахаля. Ожидается, что Перес ответит Мауриньо на следующей неделе. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой еще на 1 сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с «Питтсбургом» на 1 сезон с понижением зарплаты, а действующий контракт россиянина с «Пингвинс» истекает летом. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 2025 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, 7 мая в Южно-Сахалинске днем до плюс 15 градусов. Облачно пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге с прояснениями тоже осадки и до плюс 22. В Красноярске 17-19, тепла, небольшой дождь. В Архангельске и Петрозаводске плюс 10-11, в Архангельске возможные осадки, в Казани до плюс 22, в Пензе до 25-27 градусов выше 0. В Сочи 13-15 со знаком плюс, без существенных осадков, в Севастополе до плюс 17. В Санкт-Петербурге днем плюс 13, в столице до 26 градусов тепла.
1: Радио России. Просвещение.
5: О животных. С Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как известно, и мы говорили об этом, клювы у птиц вещь функциональная. И зачастую, чем занимается птица, можно определить, глядя на ее клюв. Но иногда это правило жесточайшим образом нарушается, и клювы у птиц вообще созданы эволюцией, непонятно для чего. Вот об этом, о функциональности и дисфункциональности, а хотя, возможно, это и неправильный термин «дисфункциональность», мы будем говорить, естественно, с орнитологом, доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Алексей Александрович, приветствую вас.
7: Приветствую вас, Иван Игоревич.
6: Функциональность и нефункциональность. Говорим об этом.
7: Ну, если говорить о функциональности, то мы четко понимаем, что птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И для этого нужно знать, что все средства хороши. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример вот такой вот идеальной эволюции и коэволюции. И в результате, действительно, можно сказать по клюву птицы, чем и конкретно, когда она питается, что она добывает и что является основными объектами для ее такой жизнедеятельности. Потому что, если мы возьмем колибри, то это клювы, которые предназначены прежде всего для того, чтобы добывать нектар. Это основа питания колибри. И поэтому клюв будет, ну, в общем-то, результатом такой длительной совместной эволюции формы цветка и непосредственно вот этого клюва как такового. Ну, конечно, большая часть колибри, скажем так, имеет усредненный клюв, то есть, ну, не под конкретный цветок, а, скажем, под целый спектр цветков клюв у них заточено. Но есть, например, мечеклювый колибри, который четко будет работать только с определенными видами растений, у которых длинные трубчатые цветки, и как раз вот эта длина самого клюва укладываются именно таким образом, чтобы достать до нектарников, которые находятся в основании самого цветка.
6: Но я тут, извините, да, колибри орла вспомнил, у которого мало того, что клюв длинный, так он еще изогнут по форме венчика цветка, насколько я понимаю.
7: Да, ну, вот как раз мечеклювый колибри и вот этот орлиный колибри или колибри орел, да. У них действительно вот они под какой-то определенный цветок, под определенный вид растения. А в среднем, ну, если мы посмотрим на это великое многообразие колибри, которых там сотни видов, то у них все-таки в основном клювы либо прямые, длинненькие такие средние длины, либо слегка изогнутые, ну, в общем, опять-таки для того, чтобы добираться до нектара.
6: А в Африке какие-то аналоги ведь вроде колибри и тоже с такими же клювами примерно?
7: А с этим интересно, потому что есть целая группа таких тропических птиц, которые занимаются опылением. И, я бы сказал так, на каждом континенте есть своя группа. Причем они не родственные, но при этом все оказываются достаточно похожи не только формами клюва, но и, что самое интересное, и отчасти вот такой яркой, блестящей окраской. Вот в Южной Америке это колибри. И колибри представители отряда стрижеобразных, это ближайшие родственники стрижей. А вот, к примеру, если мы переместимся в Африку, то там будут нектарницы, и в Юго-Восточной Азии тоже будут нектарницы. Это воробьинообразные птицы. Если переместимся в Австралию, то там тоже будет своя специальная группа, которая носит название медососы. И они тоже будут яркие, такие блестящие, и тоже длинные, тонкие, слегка изогнутые клювы. То есть, в принципе, такая, если хотите, такая параллельная эволюция, приведшая в разные систематические группы птиц, но, в принципе, по большому счету, ну, к одному такому знаменателю. И это касается и окраски, и формы клюва.
6: Ну, жизнь заставила.
7: Конечно.
6: Стать вот таким. То есть, они все произошли от разных предков, но благодаря тому, что нашли такой вот хороший источник питания, калорийный, как нектар, они под этот тип питания и эволюционировали, собственно. Деваться некуда.
7: Ну, это конвергентная эволюция, потому что, вот если мы опять-таки возьмем хищных птиц, то мы тоже имеем пример вот такой конвергентной эволюции с формой клюв. Потому что ястребообразные – это, значит, одна группа, которые являются дневными хищниками, и у них тоже загнутый клюв такой крючком, чтобы, кстати, раздирать добычу. И соколообразные, которые ближайшие родственники попугаев и воробьиных птиц, у них как бы вот эта тоже параллельная эволюция привела к тому, что у них тоже такой же клюв в виде такого крючка, опять-таки для того, чтобы раздирать добычу.
8: А у чаек похожий клюв ведь тоже крючком, чтобы клевать печень там чего-нибудь, нет?
7: У чаек все-таки клюв такой длинный, немножко все-таки вытянутый, а здесь именно вот как бы сразу от, будем говорить, от переносица сразу начинается крючок такой достаточно короткий.
8: А если постричь, допустим, побрить сову, у нее другой будет клюв, не как у дневных хищных птиц?
7: Если постричь, бобрить сову, то да, у них будет такой же клюв, как у хищных птиц. Но дело в том, что совы и хищные птицы – это родственники.
8: А, понятно.
7: То есть это родственные группы.
8: А вот чайки?
7: А вот чайки – это вообще как бы… Я бы сказал, что у чаек клюв очень универсальный, генерализованный. Потому что при помощи своего клюва, который такой длинный, прямой, с характерным, опять-таки, тоже крючком на конце, чайка может, ну, в общем-то, есть практически все подряд. Они же чайки всеядные, они, в принципе, могут есть и различную животную пищу, но, в принципе, чайки совершенно спокойно могут и ягодами тоже перекусить. Они как вороны.
8: Ну, в общем, да. Недаром они их вытесняют,
7: да,
8: кстати.
7: Да, съедают все, что возможно. И в результате у них такие клювы генералисты. Ну, то есть, в принципе, универсальный инструмент, которым можно и на кого-то убить, и что-то собрать. Так что здесь вот таких птиц тоже достаточно много. Вороны, чайки – это вот как раз такие вот, я бы сказал, ребята, которые своими клювами умеют делать все, включая там, допустим, всевозможные орудия труда, как новокаледонские вороны, которые могут себе помогать еще.
8: Да, но вот мы как бы проскочили с моей помощью во многом такой вот интересный факт, что сокола не родственники ястребам, а родственники попугаям. А у попугаев же вообще клюв, ну, совсем другой. Он во всех плоскостях двигается, насколько я понимаю, да?
7: Ну, во-первых, если мы будем говорить о попугаях и соколах,
8: да,
7: то, вот я не знаю, у меня с детства как раз по форме клюва мне почему-то всегда казалось, причем тогда еще в детстве абсолютно считалось, что соколообразные и ястребообразные – это один отряд, что они все очень близкие между собой. И мне всегда казалось, что вообще мелкие попугаи очень похожи по форме клюва на мелких соколов, потому что действительно у них тоже крючкообразный клюв. И интересно, что потом как бы впоследствии оказалось, что так оно и есть на самом деле. У попугаев же тоже крючкообразный клюв.
8: Да, да, да,
7: да. Но он у них заточен немножко под другое. Не под разрывание добычи, ну, а, соответственно, там под раскалывание, в том числе, орехов. А вот подвижность непосредственно в верхней части клюва, то есть над клювом, относительно мозгового черепа, относительно, собственно говоря, самой головы, это вообще, на самом деле, имманентное свойство практически всех высших птиц. То есть это то, что нам недоступно. Они могут двигать своей верхней челюстью относительно, так сказать, головы, и достаточно уверенно это делают. Ну, так не умеют делать только страусы, киви, нанду, то есть так называемые палеогнаты или древненебные. А у всех остальных подвижность это существует и у соколов, и у попугаев.
8: Что, настолько же, насколько у попугаев?
7: У некоторых, между прочим, нет, если говорить о соколах, то она не настолько подвижна, но все-таки подвижна.
8: Угу.
7: А у некоторых групп птиц, например, у куликов, у них есть такая очень интересная штука, которая носит такое мудреное название, называется ринхокинетизм.
8: Носокинетизм, это я перевожу.
7: Да.
8: Клювокинетизм.
7: Клювокинетизм, совершенно верно. И вот этот ринхокинетизм, он заключается в том, что может быть подвижна половинка, ну, допустим, вот самый кончик клюва, он подвижный, и вот, к примеру, когда кулики собирают корм в, допустим, какой-то влажном грунте, где-то копаются в прибрежном иле, то они клюв опускают и работают только самыми кончиками. Они будут там, собственно говоря, хватать вот эту добычу, двигая только кончиками клюва. При этом сам клюв остается как бы сжатым. То есть это вот даже вот такая форма подвижности у них есть, что как бы нам понятно, что тоже недоступно, потому

0: экзотических. А вообще у них клюв-то предназначен именно для долбрежки, и поэтому он должен быть очень крепким и очень прочным. И здесь никакие вот эти вот прогулки отдельных частей клюва, они не приветствуют, потому что в противном случае можно сломать себе клюв, когда ты долбишь. Вот непосредственно вот уже как бы кору дерева. И тут не всегда получается работать, чтобы вот так клюв был вот такой, ну, я бы сказал, непрочный и может что-то за это подвести в трудную минуту.
1: Ну вот что-то мне казалось, что и у дятлов такое есть, но я, может быть, вспомню, что я имел в виду, но вот про куликов мы четко зафиксировали, что такое бывает. Оказывается, бывают и подвижные кончики клювов, не только сам клюв. Ну, а вот такой вот башмакоподобный клюв у китоглава, допустим.
0: А у китоглава клюв тоже, он на самом деле выглядит чрезвычайно комично, когда мы на него смотрим, ну, как бы там на картинке или в зоопарке. А, действительно, кажется, птица с какой-то такой уже действительно башмак настоящий пределом к голове.
1: Да.
0: Но если посмотреть, как он работает, то это по большому счету как ковш у какого-нибудь экскаватора, на который там вычерпывает что-то со дна. Вот, в принципе, это работа именно такая, потому что вообще одним из излюбленных типов корма у китоглава являются двоякодышащие рыбы. А двоякодышащие рыбы в Африке, они все такие придонные, они где-то там в илу копошатся, и особенно, так сказать, не плавают в толще воды, как остальные. И их приходится со дна вытаскивать. И вот китоглав, обнаружив эту рыбу, он опускает голову вместе с этим черпаком, клювом, и зачерпывает буквально там со дна, так сказать, вот эту порцию ила вместе с, значит, вот этим несчастным попавшейся рыбой. Потом, значит, воду сливает, ну, а, соответственно, рыбу проглатывает. То есть это вот тоже так вполне себе такой функциональный клюв, но при этом выглядит, конечно, он очень смешно, потому что это действительно такая, ну, в принципе, изящная, с одной стороны, птица, так похожая часть там на цаплю или на аиста, и при этом такой громадный, так сказать, висящий у него впереди клюв, который портит всю эту вот такую изящную, красивую картинку.
1: Ну, он здоровый, конечно, все-таки он особо на аиста-то не похож. У него такая башка здоровая. Разве что длинные стройные ноги могут вот как-то с аистом его сблизить.
0: Ну, длинная шея, длинные ноги.
1: Ну, хорошо, длинная шея.
0: Да.
1: Ну, у страуса тоже длинная шея. Мы же не сравниваем его с китоглав.
0: Ну, все-таки, скажем так, китоглав все-таки достаточно близко находится к систематике тех же самых аистам и цаплям. Вот, а вот страус совсем далеко от аистов и всех остальных.
1: Ну, принято. Так вот, давайте тогда про африканцев со странными клювами. Есть же еще такая птица, которая называется молотоглав. То есть вообще непонятный тоже клюв. Зачем? Он же не дятел, молотоглав.
0: Ну вот с молотоглавом-то на самом деле там история несколько другая. Вот я много раз молотоглавов видел в Африке, и у меня не сложилось впечатление какой-то странности, потому что, ну, само название молотоглава, оно не потому, что у него клюв молотком, а потому что у него с одной стороны клюв, а с другой стороны такой хохол на голове, на затылке. И сама птичка очень небольшая, и если, так сказать, представить саму птичку как ручку молотка, то как раз вот с двух сторон будут выходить с одной стороны клюв, с другой стороны как раз вот этот вот хохол. И отсюда вот название молотоглав-то получилось. А сам клюв у него, в принципе, он скорее даже универсальный, потому что молотоглав — это тоже, в общем, по большому счету такая некрупная цапля, которая бегает там по берегам водоемов. И, в принципе, вот этот клюв, который у нее есть, он не очень длинный, но при этом достаточно широкий. Он, в общем-то, я бы тоже его отнес таким генерализованным клювом, потому что им одновременно удобно и что-то собирать, ну, например, каких-то там беспозвоночных, и одновременно можно и, в общем-то, там рыбку схватить из воды. Поэтому здесь он скорее вот не что-то такое вот удивительно впечатляющее, а вот он, я бы сказал, он такой действительно позволяет молотоглаву достаточно такой широкий спектр кормов охватывать.
1: Понятно. То есть здесь мы все-таки о функциональности, да, говорим?
0: Да, прежде всего функциональность. И вот все, что мы говорили до этого, это именно птицы, у которых, я бы сказал, форма клюва нам сразу сигнализирует о том, как птица его использует.
1: Понятно. Я тогда про Африку. Давайте уж мы в Африке никуда больше не полетим. О странных клювах. Есть такие замечательные птицы-носороги. У них у всех очень такие забавные длинные названия, с моей точки зрения, которые им дали орнитологи. И у всех у них на головах есть наросты. Но здоровый клюв, кстати говоря, тоже не совсем понятно, зачем это птичкам. такой здоровый клюв, потому что, ну, ягоды можно собирать клюв.

0: наверное, поменьше, а молотить там разную мелкую живность, что некоторые птицы-носороги с удовольствием делают, можно более удобным, как мы только что говорили, орлиным клювом. Вот, поэтому непонятная для меня конструкция. Дело в том, что это же не просто так вот. Я почему, дорогие радиослушатели, удивляюсь? Ведь на любую часть тела, в том числе клюв, требуется энергия, да, какая-то вот организм должен, чтобы ее построить. И вот на строительство такого здорового клюва с каким-то непонятным наростом уходит очень много сил, мне кажется, природно. И тем не менее птицы на это идут. Почему, Алексей Александрович?
1: Вот если мы будем говорить о птицах-носорогах, это такая достаточно обширная группа, на самом деле, которая проживает и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Ну и, я бы сказал, настоящие такие классические птицы-носороги, это, конечно, не только Африка, а в основном Юго-Восточная Азия, где там и замечательные калао всевозможные живут.
0: Калао, да.
1: И действительно, у них клюв вот такой очень специфичный. Он, во-первых, достаточно широкий, во-вторых, он длинный и такой изогнутый, как правило. И у многих видов он еще вдобавок ярко окрашенный. И есть еще такая каска на этом клюве, которая, ну, как бы еще дополнительную конструкцию усиливает. И вот, казалось бы, действительно, зачем? Ну, совершенно очевидно, и я думаю, что любой биолог меня поддержит, если ты чего-то не понимаешь в природе, то сразу нужно говорить, что это половой отбор. Естественно, вот в основном такие конструкции у животных возникают в том случае, если они завязаны прежде всего на поведение половом. То есть это какая-то система оценки, допустим, качества самца, какая-то система, которая работает в виде визуальных сигналов при каких-то брачных ритуалах, и это действительно так оно и есть. Поэтому вот эти наросты, они играют очень немаловажную роль именно в брачном поведении. Кстати говоря, интересно, что по мере, то есть у птенцов их, они бывают очень небольшого размера, и по мере взросления они достигают максимальных размеров, максимальной причудливости формы, ну и, естественно, вот эту замечательную яркую окраску приобретают. И, кстати говоря, из этих птиц-носорогов есть один из видов, который, ну, я бы сказал, вот напрямую использует вот эти рога, как, например, как носороги или как олени. То есть это птицы, которые бодаются при помощи вот этих рогов. Есть такой, значит, шлемоносная птица-носорог или шлемоносный калао по-другому.
0: Ага.
1: Да, который просто-напросто в полете, кстати говоря, и самцы, и самки.
0: В полете?
1: Да, в полете бьются друг от друга и таким образом выясняют территориальные отношения. И при этом, наверное, одна из самых таких забавных вещей, что у всех вот этих птиц-носорогов клювы, на самом деле, полые внутри. То есть я имею в виду, и костная основа чрезвычайно пористая, вот самого клюва. То есть он легкий, он практически невесомый. То есть птица как бы не борется с перевесом вот этой сложной конструкции на голове.
0: Но он прочный при этом, да?
1: Да, он при этом прочный, потому что он же построен, ну, я бы сказал так, армированная структура. То есть он сам внутри практически полый.
0: Как мост, да?
1: Да,
0: такой.
1: Совершенно верно.
0: Ну, как Эйфелева башня.
1: То есть, да, как вот Эйфелева такой. Башня, да. То есть, в принципе, вроде как относительно легкий, но при этом прочный. А вот у шлемоносного кала у него, вот в этой каске, которая у него на голове, которая, кстати говоря, имеет такую площадочку фронтально расположенную, у него, во-первых, там кость действительно настоящая, такая вполне себе прочная, не какая-то не ажурная. А ко всему прочему, еще эта кость сверху покрыта, соответственно, кератиновой пластинкой, очень широкой, которая позволяет им как раз вот осуществлять вот это вот бодание в воздухе. И, ну, вплоть до смешного, конечно, человек же всегда придумает, что как-нибудь использовать. Вот этот вот кератиновый нарост у шлемоносных калао, он издревле считается очень ценным поделочным материалом, и, например, в императорском Китае даже ценился выше, чем слоновая кость. И из него делали всевозможные пряжки, вырезали из вот этого кератинового нароста. Ну, и все это, естественно, привело к тому, что несчастных калао-то практически всех вот этих шлемоносных истребили, что пришлось даже в срочном порядке непосредственно проводить, значит, действия по сохранению этого вида в природе. Потому что он очень быстро стал исчезать, именно потому что на него охотились ради вот этого птичьей слоновой кости, так называемой, которая, значит, так очень высоко ценилась. Вот. А если возвращаться к этим птицам-носорогам, то, на самом деле, кроме вот этого брачного поведения, конечно же, есть еще множество других функций. Одна из них, я бы сказал, такая не очень очевидная. Дело в том, что у многих действительно тропических видов птиц появляются вот такие вот широкие клювы является очень большой, я бы сказал, такой наружной площадью, и эти клювы они используют для терморегуляции.
0: А-а-а.
1: То есть, если хотите, это такой своеобразный сброс тепла, когда очень жарко.
0: Как уши слона, понятно, здоровые, да.
1: Совершенно верно. Вроде как, когда сильно жарко, он, значит, сбрасывает тепло, когда холодно, наоборот, может работать как своеобразный, так сказать, ну, как бы аккумулятор вот этого тепла, который там, допустим, выставил клюв на солнышке, немножко согрелся и полетел дальше. То есть здесь вот и вот такая еще функция есть, и причем она есть как у птиц-носорогов, так и, ну, я вот, например, для себя держу такой определенный визави птиц-носорогов только из Южной Америки, это туканы, потому что у них тоже широкие и очень красивые клювы, но, правда, нету вот этих вот касок. Но функция терморегуляционная у туканов точно такая же, как и у птиц-носорогов. Так что, видите, здесь тоже есть определенный, я бы сказал, аспект, связанный с функциональностью. Как бы причудливо не выглядело, все-таки функциональность есть.
0: Да, то есть дело не в причудливости. А я сейчас вот тупиковый вопрос, я надеюсь, задам наконец. А вот австралийские шпорцевые гуси, у которых какая-то странная вообще штука на голове растет, на клюве.
1: В виде такого черного нароста.
0: Ну да, такой вот, как будто гриб такой древесный.
1: Да, совершенно верно. Ну, кстати говоря, можно признать, тут то же самое вспомнить наших степных уток-пиганок. У них тоже, у самцов, красный нарост, тут тоже такой массивный на клюве. Ну, мне кажется, что это вот, что называется... вариант «любовь зла, полюбишь и козла» в том плане, что...
0: Ну, значит, нарост есть козел, да.
1: Да, совершенно рога. Верно. То есть это выбор самки.
0: Ага.
1: То есть вот точно так же, как у оленей, собственно говоря, рога, они тоже возникают в результате полового отбора, и не только для того, чтобы бодаться, но и понять, что рогачи самкам, так сказать, более, так сказать, нравятся и более приятны. И здесь вот, вероятно, такая же штука, что самцы с большими наростами, они, собственно говоря, самкам больше нравятся, чем самцы с небольшими наростами. И почему так получилось, это вот, я думаю, что мы на этот вопрос ответа никогда не получим. Мы там, что называется, свечку никогда не держали. И почему именно так вот пошло вот это вот эволюционное развитие вот, брачных отношений данного конкретного вида, мы вряд ли узнаем. Но, ну, по крайней мере, мы можем оценить только итог. Что да, вот выбор самки, а он зависит от какого-то определенного признака. В данном случае от нароста на клюве.
0: Но у динозавров же, а птицы это дожившие до нас птичьи, так называемые оперенные динозавры, ну так, занудные систематики их так называют, мы в просторечии будем просто называть живыми динозаврами, птицами. Так вот, те динозавры, которых с нами уже нет, ведь у них очень часто такие вот штуки на головах встречались и для бодания, и просто для красоты какие-то непонятные наросты. Может быть, это какая-то такая вот тенденция, возникшая давным-давно у одного ствола, да, такого вот ствола когда-то там еще на стадии рептилий, потом вот уже на стадии теплокровных таких вот продвинутых животных, как птицы и другие поздние динозавры, которые вымерли.
1: Я вообще думаю, что в этом есть очень такое мощное рациональное зерно, потому что, если мы с вами посмотрим, то ведь у птиц очень большую роль в различном поведении играет окраска, то есть непосредственно перья как таковые. А перья появляются как раз у динозавров, и в том числе одна из основных функций оперения у динозавров это была демонстрационная, то есть они же были все очень ярко окрашены, эти перья, контрастно, по крайней мере, окрашены. Так что я думаю, что это очень верно в том плане, что действительно вот это некое общее, возможно, какая-то такая направление эволюции, которое появляется еще у динозавров, а у птиц она продолжается, ну и имеет какое-то там свое преломление, но общая, так сказать, стратегия, она сохраняется. Ну и тем более, что зачастую, когда современные палеонтологи попытаются реконструировать разные там брачные игры динозавров, то они, конечно, прежде всего базируются на различных брачных играх у птиц. Именно на них ориентируются.
0: Ну, гены-то, в общем-то, общие до определенной стадии, да, до определенного состояния. Но если птицы — это динозавры, то у них с теми динозаврами, которые вымерли, до определенной стадии там есть общие гены. Наверное, те же самые гены, которые были у тех, которых с нами нет, и они остались у тех птиц, которые с нами уже есть, еще есть. я надеюсь, будут дальше.
1: Да, я думаю, что так, наверное, все и происходило.
0: У кого-то они работают, у кого-то не работают. Но, в общем, это база одна и та же. Ну что ж, спасибо вам большое, Алексей Александрович. Вы, в общем-то, нам убедительно доказали, что нефункциональных каких-то признаков у птиц и у животных, наверное, шире не бывает. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Мы говорили мы с ним о функциональности клювов птиц. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Маленький городок с большой историей. Именно так можно определить это славное место, куда мы с вами сегодня отправляемся. Всего-то 30 тысяч жителей. Тихая, живописная провинция. Всего-то в 100 верстах от столицы. А ведь в этом небольшом округе еще в древности, ну, где-то с 14 по 17 века, 76 церквей и 16 монастырей собирали десятки тысяч верующих паломников со всей страны. А визитной карточкой знаменитый Никольский собор. Безусловно, одна из жемчужин Подмосковья. Шедевр архитектурного творчества. Был здесь и свой Кремль. Между прочим, за добрую половину тысячелетия, что простоял, ни разу не пал. А сколько осад выдержал. Название городка, хотя нынче это город, районный центр, звучит и в пословицах, и в поговорках, и в известных на всю страну продуктовых брендах. Ну, как вологодское масло, тульский пряник или пошехонский сыр. Рядом с городом Великое поле, где состоялось сражение, решившее исход, да можно без преувеличения сказать, нулевой мировой войны, поскольку полчища, двинувшиеся на наше Отечество, состояли из десятков европейских народов. 2 на 10 языков, как выбито на памятнике. А еще здесь удивительная атмосфера. Такая тихая провинция с острым ощущением всех времен, пережитых этим небольшим, но очень стойким к врагам и невзгодам городом. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. И сегодня наш путь строго на запад от столицы, по древнему Смоленскому тракту, которым отступал побитый Наполеон с остатками войск, в славный город Можайск. А наш гид по этому западному форпосту столицы – заместитель директора по развитию Государственного музея-заповедника Бородинское поле Лариса Николаевна Березовая.
0: Моя Великая Россия.
1: Ну, не могу не начать с вопроса. А выражение «загнать за Можай» надо понимать как сотый километр за Можайск?
2: Да, именно Можайск, потому что основанный в 1231 году Можайск только в 1303 году был присоединен к московскому государству, находился на западной границе, и поэтому «загнать за Можайск» значило «загнать за границу московских земель».
1: Вот как. Ну, а потом еще к этому добавилось то, что неблагонадежных людей выселяли за 101 километр.
2: За 101 километр, да. А мы в 110 километрах от Москвы находимся, поэтому за 101 километр это действительно за Можай.
1: Лариса Николаевна, я вот только недавно догадался, почему у нас такой первый круг городов более-менее крупных идет по радиусу, да, вокруг Москвы где-то 100 километров, а второй уже 200. Ну вот смотрите, Можайск, Александров, да, Серпухов. А
2: Руза, Волоколамск,
1: вот,
2: Наро-Фоминск.
1: Вот. А второй пошел уже 200 километров. Там Тула, Калуга, Тверь и так далее. И я только недавно сообразил, что это день пути на лошади. Переночевал на постоялом дворе. Вот 100 километров – это оптимальный день пути на лошадях. А потом еще день, и ты уже в областном центре. И вот Можайск как раз это дорога на запад. А скажите, пожалуйста, вот если это дорога на запад, значит, очень много чего-то приходило к нам в культурном плане из запада в Можайск?
2: Да, конечно. И Можайск некоторое время входил в состав Черниговского княжества. Поэтому тогда, когда Смоленск был занят польскими войсками, собственно, Можайск был той самой первой крепостью на пути к Москве. Вот, был абсолютно точно пограничным городом. Поэтому все, кто приходили с запада, никак не могли миновать Можайск, потому что Смоленский тракт, старейший тракт, Московской области, и все, и друзья, и недруги приходили к нам по Старому Смоленскому тракту с запада. И вот это такое западное влияние, оно прослеживается в нашем замечательном архитектурном памятнике, Никольском соборе, который как раз всех, кто въезжает в Можайск с запада, встречает на высоком Кремлевском холме. И там прослеживаются как раз вот элементы архитектуры, которая была распространена на Западе.
1: Лариса Николаевна, ну не могу в этой связи не спросить вас про Николу Можайского знаменитого.
2: Да, вот если въезжать в Можайск с запада, то первым такой доминантой встречает приезжего Никольский собор, и буквально через несколько десятков метров от этого архитектурного памятника стоит памятник Николе Можайскому, покровителю путешественников, военных, купцов. И вот это вот такая прямая линия через весь город по главной улице, вот она как раз и как бы нанизывает, как на нить, памятники, посвященные военной истории города. Вот Никола Можайский, статуя его находится на одной из площадей нашего города. С ней существует такая легенда, что во время польского нашествия на территории Можайска поляки забрали эту статую к себе в стан, и в стане поляков начался поголовный мор лошадей. Особым пунктом Деулинского перемирия в 1617 или 18 годах, вот точно не вспомню сейчас, да, эта статуя была возвращена обратно в Москву.
1: Лариса Николаевна, но ведь, по-моему, до сих пор ученые спорят, и не очень понятно происхождение этой фигурки, да? Кто автор, где она была сделана, и даже некоторые сомневаются, что, может быть, это и не Никола.
2: Ну, в общем-то, да, вот если внимательно присмотреться к статуе Николы, то просматриваются такие какие-то монгольские черты, азиатские черты. Поэтому, да, очень много споров, но точка в исторических исследованиях пока не поставлена.
1: Лариса Николаевна, ну, еще один такой устойчивый фразеологизм, да, устойчивое словосочетание «можайское молоко». Мы с ним выросли, производят его до сих пор, что-то вот я его в Москве почти не вижу почему-то.
2: Да, завод стерилизованного молока был построен в 60-е и 70-е годы прошлого века. И молоко прежде всего славилось тем, что сохраняло очень долго свою свежесть. Иногда рассказывали о случаях, когда где-то там в подвале несколько лет стояла бутылка молока, и когда ее открывали, она была абсолютно пригодная к пище. И вот, в частности, поезда дальнего следования в советское время всегда снабжались можайским молоком.
1: Ну, оно да, еще теперь... вкус имело такой неповторимый.
2: Особенный. Да, особенный вкус. Это молоко было стерилизованное, и процесс изготовления происходил на голландском оборудовании. Вот, особый режим стерилизации обуславливал этот особенный вкус и его свойства по сохранению свежести.
1: Ну, Лариса Николаевна, давайте вот под занавес, может быть, вы перечислите несколько каких-то очень интересных объектов, куда стоит заехать, если вы посетили этот город.
2: Всем, кто приезжает в наш город, мы предлагаем тишину, свежий воздух и пение птиц. Хорошая транспортная доступность, есть достойные места для проживания. И вокруг города, в самом городе, можно посмотреть прекраснейшие архитектурные памятники. Вот Никольский собор, о котором я говорила, церковь Иоакима и Анны, действующий Лужецкий монастырь. По православному такому маршруту можно посетить еще Спасо-Бородинский монастырь и Колоцкий монастырь. Замечательные памятники, связанные с военной историей города. Всех всегда ждем в Можайске.
1: Путь до Можайска недолго. Ну, час хвостиком, если повезет проскочить пробки на машине, или 2 часа электричкой. Так что, если не были, стоит. Съездите, есть на что посмотреть и чем полюбоваться. А уж до Бородина оттуда рукой подать. Но сразу предупреждаю, одним днем 2 таких насыщенных объекта не осилить. Выход? Ну, куча маленьких семейных гостиниц в округе, очень уютных. Моя великая Россия. Московская область, древний город Можайск.
0: Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
3: То нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
0: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана.
4: Здравствуйте. Меня зовут Евгения Сафронова. Я ведущая программы «Неслучайные встречи». Главные культурные события края. Встречи с творческими людьми. Беседы о духовных и семейных ценностях. Интересные человеческие истории.
5: Человек, живя свою жизнь, что-то создает. То, что он создает, немножко вкладывает кусочек своей души. И вот те вещи, в которые вложена его душа, это те якоря, которые остаются после него в этом мире.
4: Слушайте мою программу на Радио России в Пятигорске на частоте 107,8 FM и в Ставрополе на частоте 95,6 FM.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начнем разговор о школьном образовании. Сегодня для науки нет ничего важнее, чем школьное образование. Ну, потому что именно в школе формируется интерес к тому или иному предмету. Именно в школе ученик выбирает свою будущую профессию. И было бы здорово, если бы профессию ученого, математика, физика, химика или биолога, или профессию инженера, выбирало достаточное количество ребят. Иначе никакой технологический суверенитет России не светит. Наш гость – Павел Александрович Аржиковский, член-корреспондент Академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Павел Александрович.
7: Здравствуйте.
6: Вот я, между прочим, поделюсь своим наблюдением, протестирую, Павел Александрович, на вас, на академике. Мне кажется, что добиться успеха в творчестве, создать что-то по-настоящему необыкновенное, уникальное, возможно только в условиях очень жесткого внешнего давления. Когда на тебя давит среда, какие-то разные обстоятельства, когда ты голоден, а не сытый с пузом лежишь на диване. В общем, когда тебе нужно сопротивляться, что-то кому-то доказывать, и тогда получаются шедевры. А когда человек сытый лежит на диване, ничего не получится, потому что, как мы знаем, сытое брюхо к учению глохо, но и, видимо, к творчеству тоже.
7: Так так или нет? Если в этих условиях детям сказать, хотите – ищите, хотите – не ищите решение, они попытаются, не получилось, ну и ладно. А здесь же другие установки. Нужно, значит, найти решение. В чем дело? Вот парадокс. Вот его нужно объяснить. Значит, должны быть условия, а условия нужно решить задачу. Я вот другой пример приведу. Это в одной из школ Подмосковья, продвинутых школ, лицей тогда назывался, мы организовали творческую практику. Два учителя взялись его проводить. Одна учительница привыкла выбивать у детей знания в жестких условиях, куча, значит, заданий по аналогии. И дети прекрасно сдавали ЕГЭ, все здорово. Другая учительница, она с детьми прям растворялась. Дети вокруг нее приходили после урока. Что ты, зайка, принес? Давай посмотрим. То есть она для них была как вторая мама. Угу. Результаты одинаковые. Она их увлекала.
6: Что в данном случае считается результатом, Павел Александрович?
7: Вот я как раз к этому и хочу подвести.
6: Так.
7: Значит, когда мы дали задание, наши задачи творческие, первый учитель, о котором я сказал, разложила, у детей ужас в глазах. Они думали не как решать, а что им за это будет.
6: Угу.
7: И учительница, видя такое, отказалась проводить практику. Вторая с легкостью взяла, дети с большим удовольствием решали, причем было столько откровений. Например, девочка, круглая отличница, сидела, почитает условия задачи, задумается, прочитает, еще раз задумается, а потом вдруг громко говорит: «Оказывается, я дура. Я вообще ничего не понимаю».
2: Ну, задается у вас.
7: Это осмысление. Значит, и этому ребенку объясняли, что такая ситуация закономерна. Это такие...
2: Слушайте, вообще, Павел Александрович, мне прям страшно стало, в какой степени дети заложники у учителей. Они же учителей не выбирают. Вот они пришли в школу, им попалось вот это, а не вот та. Ну, и...
7: Да, я согласен.
2: Вот ведь что.
7: И здесь большое значение имеет как раз воспитание самих учителей. Вот с чего вы начали.
2: А какие результаты вы вот в своей этой группе научной, молодой, получили по части вот исследования творчества?
7: В 90-е годы мы запускали этот практикум, выяснили, что если детей творчеству не учить, и даешь им задания такие, то 10-20% учеников могли предложить что-то оригинальное. Всего 10-20%. Вот в таких параметрах. И подавляющее большинство детей, ну, больше половины, только поверхностное решение, первое пришедшее в голову идеи, и дальше уже отказывались решать. В процессе творческого практикума мы доводили эту цифру до процента оригинальных решений до 60-70%.
2: За какой период? За год?
7: За год учебный.
2: За год учебный. Год практикума,
7: да.
2: И вот такой результат.
7: А доля поверхностных решений у детей снизилась до 20%.
2: Угу.
7: В настоящее время те же самые задачи. Вот, сейчас ситуация изменилась. Долю в процессе практикума оригинальных решений удается довести до 30%. И после пятой задачи доля таких учеников снижается до 10%.
2: Те же самые задачи?
7: Да.
2: И что, почему такая?
7: Дети привыкли. Вопрос и стандартный ответ.
2: Ну-ка, натаскивай меня на ЕГЭ, вот то, о чем мы говорили. Репетирование детей.
7: И только...
2: То есть вы позанимались с ними год.
7: Да, вот этими... до пятой задачи дошли, и потом все разваливалось.
2: Угу.
7: И только в совершенствовании современной методики удалось довести до 50-60%.
2: То есть вы пересмотрели методику?
7: Да, для современных детей. Пришли к выводу, что этих детей нужно просто по-другому учить, чем тех детей, которые учились в
2: 90-х. А чем эти дети отличаются от тех, что были в 90-х?
7: Первое, что у них несколько ниже способность к осмыслению. Вот они идею предлагают, решение, а сами эту идею не сильно осмысливают. Вроде идеи есть.
2: Ну, не хватает у них знаний, чтобы мыслить, понимаете, Павел Александрович?
7: А так я об этом...
2: Кругозора нет, книги не читают. А как они мыслят, чем они будут?
7: И вот
2: мысли — это
7: в методике включили
2: знаний.
7: Специальные индивидуальные задания, чтобы они лучше осмысливали свои же идеи. И, значит, чтобы учить их осмысливать. Потом организовывали творческое сотрудничество, чтобы они между собой вот в парах, в диалоге обсуждали свои идеи, тогда они их лучше понимают. И вот удалось до 60% довести. Дальше имелся опыт вот у современных детей на уроках краткие творческие задания. На обычных уроках, думаю, вот сделаем систему, и причем в помощь учителю компьютерную систему, которая помогает проверять, потому что такую массу идей детей, и это очень тяжелый рутинный труд. Формируется у детей представление о какой-то проблеме, и нужно на первом этапе как можно больше идей решения проблемы, а на втором этапе критику своих же идей, тоже как можно больше.
2: А когда это все всунуть в урок? У учителей нету...
7: На это, если правильно организовывать работу, 10 минут хватает.
2: Ну, 10 минут и 45 – это много.
7: На уроке и при выполнении домашних заданий.
2: А, домашних.
7: И что мы получили? 70% детей вообще отказывались решать такие задания, выполнять такие задания. И ничего не удавалось сделать. И сейчас мой аспирант решает эту проблему. Он выявляет этих детей, которые в ступоре находятся, и индивидуально с ними работает, чтобы помогает преодолеть им это.
6: объясняет, как подойти вообще.
7: Как работать над собой, как заставить себя. И это тяжелая работа, и слава богу, вот эту систему компьютерную, которую мы разработали, она помогает выстраивать эти графики креативного развития и выявлять, у кого скачет вот так, у кого взлет, а потом спад. И выявляет этих детей и начинает с ними работать. Но приходится индивидуализировать.
6: У нас в гостях был Павел Александрович Аржуковский, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И мы с Павлом Александровичем начали разговор о современном образовании, о его проблемах, о том, что такое творчество, надо ли ему учить и как это делать. Спасибо, Павел Александрович.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российский МИД призвал серьезно отнестись к заявлению Министерства обороны России в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы и призвало отозвать своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая. Число задержанных рейсов в аэропорту Волгограда выросло до 10, отмененных до 2. Президент США утверждает, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД призвал зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Министерство иностранных дел России разослало во все зарубежные дипмиссии соответствующую ноту, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что 4 мая в Минобороны России опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы.
2: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
1: Захаров отметил, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. МИД призвал относиться очень серьезно к заявлению Министерства обороны России в связи с угрозами Киева и последующим шагам Москвы. Средствами ПВО за сутки сбитые 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 605 украинских беспилотников, сообщили Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Константиновка и Дружковка. В Донецкой Народной Республике противник потерял до 130 военнослужащих. После атак ВСУ восстановительные работы в Челябинске идут в режиме нон-стоп, сообщили местные власти. «Наша задача – обеспечить жителям тепло и комфорт в кратчайшие сроки», – заявил глава города Станислав Трофимов. В результате ударов пострадали 35 человек, двое погибли, повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Средствами ПВО с 8 до 21 часа вторника перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Адыгеей. Число задержанных рейсов на вылет и прилет в аэропорту Волгограда увеличилось с 4 до 10, число отмененных уже до 2, следует из данных онлайн-табло «Воздушной гавани». Задержаны, в частности, рейсы в Калининград, Москву и Казань, а также 3 рейса в Санкт-Петербург. Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда. После ДТП с рейсовым автобусом в Мордовии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственном Управление СКР по республике. Вечером 6 мая на трассе Саранск-Напольная Тавла рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате аварии за медицинской помощью обратились 13 человек. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок. Президент США утверждает, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. По словам Дональда Трампа, Тегеран признал, что у него не может быть и не будет ядерной бомбы. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана сроком более 10 лет и вывоз запасов высокообогащенного урана из страны. Согласно проекту плана, стороны могут объявить о завершении военных действий и начать 30-дневные переговоры по ключевым вопросам ядерной программе, размораживанию активов и безопасности в Ормузском проливе. Ранее Трамп заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, что США и Иран провели хорошие переговоры за последние сутки. Вполне вероятно, что сделка будет заключена. Регулярное авиасообщение между Сухумом и Минеральными водами открывается 3 июня. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн» на комфортабельных самолетах 2 раза в неделю по средам и субботам, говорится в сообщении. Отмечается, что открытие нового направления стало возможным благодаря успешным переговорам между правительством Республики Абхазия, правительством Ставропольского края Российской Федерации и авиакомпанией «Руслайн», которые состоялись на Кавказском инвестиционном форуме в городе Минеральные воды. Билеты на рейсы поступят в продажу на официальном сайте авиакомпании, а также через специализированные сервисы бронирования авиаперевозок. Минфин России станет организатором лотереи в поддержку туризма на маршруте «Золотое кольцо». Проект приказа опубликован на портале нормативных актов. Планируется 5 тиражных и 5 бестиражных всероссийских государственных лотерей. Документ должен вступить в силу с 1 июля нынешнего года. Розыгрыши продлятся до 41 года. Как отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 25 году регионы Золотого кольца вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов. Это более четверти всех внутренних поездок. В 27 году маршруту исполнится 60 лет, и он расширится на 49 населенных пунктов, впервые включив города Нижегородской и Тверской областей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с футбола. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» на своем стадионе обыграл ЦСКА со счетом 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. На матче присутствовали 38 911 зрителей. 7 мая состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». В составе «Зенита» планируются серьезные изменения, связанные с омоложением команды, кадровой перестановкой. А так Александр Ерохин, вероятно, покинет команду летом. Контракт 36-летнего футболиста заканчивается в конце этого сезона, и его продление маловероятно, пишет Legal Bet. Вместе с тем пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что по окончании текущего сезона клуб покинет рекордсмен по количеству трофеев в составе «Зенита» вратарь Михаил Киржаков. Новая ледовая арена Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом в среду в своем канале в Максе сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в ближайшие 4 года. Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Абсолютно уверена, что он доживет до 30-го года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями, отметила Вяльбе. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пане Удварди 2-6, 6-7. Оксана Селихметьева проиграла Ребекке Масаровой 5-7, 7-5, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня до плюс 17 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске днем воздух прогреется до плюс 24, также кратковременный дождь. В Омске без осадков плюс 22, в Вологде 4-6 тепла, временами дождливо. В Самаре до плюс 25, кратковременный дождь и гроза. В Ярославле дожди и до 15 градусов выше 0, в Ростове-на-Дону до 22, дождь и гроза. Симферополе без осадков плюс 18-20. В Санкт-Петербурге без существенных осадков днем плюс 11-13. В Москве местами небольшой дождь. На севере не исключена гроза. Ночью плюс 11-13. Днем 25-27. Тепла.
0: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
4: 16+.
5: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
6: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и госты усталости водителя. Все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
7: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Видим, что уже некоторые новости прокомментированы, всему свое время. Как дойдет очередь до этих тем, обязательно подключим ваши комментарии. Ну, а я напомню, что у нас есть страничка ВКонтакте, подписывайтесь на нее. Там есть прямая трансляция, которую тоже можно прокомментировать. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно. Радио России называется. Ну, а самые свежие новости на вести.ру.
8: Переходим к теме обсуждения. Последние сутки буквально следим мы внимательно за тем, что происходит вокруг Ормузского пролива.
9: Вся и вот вокруг информационная происходящего, повестка, вокруг, да, Ирана.
8: Ирана, да. Ну, новости, конечно, сменяют одна другую. Только мы настроимся на одну тему обсуждения. Раз уже новость опять поменялась. В общем, это и есть тема нашего обсуждения. Почему такая турбулентность вокруг Ормунского пролива образовалась?
9: Да, во-первых, нужно сказать, что одно из последних заявлений президента США касалось предстоящей сделки с Ираном. Он не исключил, что, возможно, она будет достигнута до 14 мая, то есть буквально совсем, можно сказать, на днях. Но при этом по поводу условий, точности и уверенности никаких нет. Кто-то из экспертов считает, что Дональд Трамп и американцы в целом идут на уступки Ирану. Кто-то говорит об обратном. Пишут, сам Трамп, вернее, говорит о том, что например, хранение ядерного материала, ядерных материалов будет прерогативой Соединенных Штатов Америки, и в какой-то там степени им могут, ну, я имею в виду Ирану, разрешить эту ядерную программу перезапустить или не перезапустить. В общем, противоречивая приходит информация пока что насчет переговоров, которые якобы идут.
8: Якобы, да, они идут, а в то же время идут и подходят к Ормузскому проливу авианосцы американские. Вот 5 мая было сообщение о том, что уже третий авианосец туда подошел. Потом президент Соединенных Штатов заявил, что сейчас у США 1 000 000 солдат в Иране, которых нужно лишь вооружить, чтобы превратить жизнь КСИР в ад. Вот так вот.
9: Нет, сенаторы, по-моему,
8: да,
9: говорили.
8: Да, это сенатор, да, действительно. Сенатор Грэм об этом заявил. Тем не менее, 1 000 000 солдат, понимаете, да? Они где-то там размещены.
9: Все, ну, а Иран тем временем пытается атаковать американские корабли. Да. Впрочем, боевые действия военные, они в обеих сторонах шли. А сейчас Дональд Трамп объявляет о том, что операция «Свобода», которую они вели, американцы, против Ирана, приостановлено. И в Иране комментируют однозначно, как неспособность Соединенных Штатов Америки достичь своих целей.
8: Со своей стороны российский МИД Мария Захарова прокомментировала все, что происходит. С сожалением отмечаем, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива. На этом фоне обращаемся с настоятельным призывом ко всем сторонам проявлять максимальную выдержку и сдержанность.
9: Попытаемся разобраться в том, что в очередной раз происходит на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, вместе с нашим экспертом. К нам присоединяется востоковец, советник медиагруппы России сегодня, автор Телеграм и Макс канала «Разворот на Восток» Турал Керимов. Турал, рады слышать.
8: Здравствуйте.
4: Даниил, Людмила, приветствую.
8: Ну так вот, мы попытались в хронологическом порядке проследить, в обратную сторону, правда, хронологический порядок, проследить то, что происходит вот буквально последние сутки вокруг Ирана, вокруг Ормузского пролива, вокруг решений Соединенных Штатов. И, честно говоря, мы не очень понимаем, что же там такое происходит. Можете ли вы пояснить?
4: Да, действительно, очень много странных заявлений, сообщений, которые полностью исключают друг друга и не помогают нам никоим образом хоть как-то картину происходящего для себя сложить. Все дело в том, что по поводу тех позиций сторон, которые, собственно говоря, были непримиримыми и до начала войны, и после нее, ничего не поменялось. Стороны как не могли договориться по основополагающим пунктам некоего соглашения, вокруг которого якобы сейчас идут переговоры, так и не договорились и не могут сделать это и ныне. Американцы требуют, собственно говоря, вчера Дональд Трамп говорил о том, что Иран должен поднять белый флаг и капитулировать. Американцы именно этого и требуют. Иранцы требуют уважения собственного суверенитета и говорят, что они победили в войне. Естественно, никакой капитуляции речи идти не может. Иран будет и далее обогащать уран, развивать свою ядерную программу так, как считает нужным. Более того, теперь еще и Персидский залив будет управляться Тегераном. Безопасность в этой стратегически важной морской артерии будет обеспечиваться силами Исламской Республики без американцев. Более того, американцы, по заявлению Тегерана, должны покинуть регион. Ну, собственно говоря, все то, что неприемлемо для США. Собственно, США требуют все то, что неприемлемо для Исламской Республики. Ну, естественно, договориться на таких условиях совершенно невозможно. В Тегеране, кстати, практически все, и на высшем уровне в том числе, высоком уровне, говорят о том, что особо-то и не верят в нынешнее прекращение огня, просто потому что те цели и задачи, которые американцы перед собой ставили, они остаются актуальными до сих пор, американцы от них не отказались, и в любой удобный для них момент они могут вернуться к их реализации. Ну и, собственно, вот эти авианосцы, и не только авианосцы, и те силы, средства, личный состав, вооружение, которое Соединенные Штаты наращивают в регионе Ближнего Востока, в Израиле, в арабских государствах, монархиях Персидского залива, говорят о том, что американцы действительно готовятся к некому возможному возобновлению военных действий. И совершенно точно к этому готовятся не только они одни, но и Израиль. К этому же готовятся, следовательно, и Исламская Республика. И к этому же готовятся арабские государства, которые там находятся, и по территории которых множество ударов пришлось за 40-дневную войну. Поэтому

0: все это осталось в каких-то планах, мечтах американской администрации. Естественно, просто так отступиться от них они не могут и не хотят. Ну и в данном контексте, естественно, говорить о прекращении конфликта мы не можем. Да, есть прекращение войны, но не ее окончание. И совершенно точно не просматривается ни в какой форме прекращение геополитического конфликта интересов между США и Израилем с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны. Не случайно сейчас Аббас Аракчи находится с визитом в Пекине, столице Китая, буквально в преддверии возможного визита Трампа. Многочисленная иранская делегация там находится. Нужно сказать, что Китай имеет жизненно важные для себя интересы в Персидском заливе, тем более в Иране. В 2021 году страны подписали стратегическое соглашение о партнерстве, согласно которому в течение 25 лет после подписания КНР должна была получать иранскую нефть на общую сумму фантастические $400 миллиардов. Естественно, никто эти договоренности не отменял. Китай зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Китай является крупнейшим покупателем нефти практически у всех крупных производителей ближневосточных. Это и Иран, и Саудовская Аравия, и Ирак, и Кувейт, и Объединенные Арабские Эмираты, и даже Бахрейн. В этом смысле говорить о том, что Китай будет сидеть сложа руки, наблюдать за тем, как американцы пытаются загнать страны региона под сапог или же угрожают им уничтожением, в противном случае совершенно точно в Поднебесной не могут занимать эту позицию. И, естественно, они тоже пытаются каким-то образом найти для себя новый статус-кво. Ну, то есть все это говорит нам о том, что ни о какой стабилизации или нормализации ситуации говорить не приходится.
1: Турал, спасибо большое.
2: Спасибо
1: не убавить,
2: большое.
1: Не прибавить, как говорится. Востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор телеграммы «Макс», канала «Разворот на Восток», Турал Керимов был с нами на связи. Мы подключим сейчас нашего второго эксперта как раз по энергетической тематике, то, о чем вот закончил Турал говорить, о нефти, о энергоресурсах, в которых заинтересован Китай в первую очередь, да, $400 миллиардов цена контракта с Ираном. У Ирана наблюдаются сложности в поставках. И как это сказывается на всем рынке энергоресурсов?
2: На всем рынке и на нашем рынке, конечно, что нас, конечно, беспокоит, ну, может быть, не больше всего, но достаточно сильно, да. К нам присоединяется ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот мы послушали, ничего хорошего на Ближнем Востоке не происходит, никакой стабилизации в ближайшее время не ожидается, есть еще риски достаточно серьезные, чтобы подключиться к этому конфликту. Китай, то есть это надолго, вот такой мы вывод сделаем, и еще и эскалация не исключена. Уже реагируют достаточно бурно нефтяные рынки, и котировки пляшут, и чего ждать в ближайшее время, потому что, ну, нефть, ее стоимость напрямую влияет и на инфляцию во всех странах.
3: Ну, мы видим, что действительно тут рынок реагирует на все новости, которые выходят в СМИ, и то говорилось о том, что Соединенные Штаты, скорее всего, возобновят боевые действия, потому что их переговорная позиция не устраивает, они подтягивают туда дополнительные силы, то вот появилась буквально сегодня публикация о том, что почти договорились, и в ближайшее время возможен некий прорыв в переговорах, и от этого цена на нефть пошла вниз. Ну, то есть, конечно, здесь игроки рынка ловят все эти сигналы и пытаются понять действительно, куда качнется маятник, потому что сейчас стороны зашли в некий клинч. Вот, и понятно, что просто остановка боевых действий, она уже идет там 2 недели буквально, и в этом плане, в общем-то, нужно что-то когда-то дальше продвигаться. Либо вы возобновляете боевые действия и стараетесь ухудшить переговорную позицию своего противника, или вы должны, в общем-то, договариваться. Ну, вот, поэтому все понимают, что что-то сейчас должно произойти, но вот ловят какие-то сигналы, в общем-то, чтобы понять, куда будет двигаться цена на нефть. Причем, кстати, если они договорятся, то цена нефти, как ожидается, как раз-таки упадет довольно сильно, потому что мало того, что освободится Армузский пролив, ну, как предполагается, что эта договоренность будет прежде всего предполагать освобождение Ормузского пролива.

0: Ну, так еще и обмен...
1: Ах, отключился у нас звонок, отключился эксперт, к сожалению. Надеемся, что в ближайшее время мы установим соединение, потому что действительно важно, понятно, что котировки будут продолжать нервно реагировать на все на это. Понятно, что рынкам это не понравится, но мы уже видим результат, да, на блокировок. Мы уже видим, что 15 тысяч авиарейсов в Европе одна только Люфганза отменила, понимаете?
2: И как,
1: да,
2: раз из-за того, что стоимость топлива
1: выросла. Да.
2: Подсказывает, что Игорь Валерьевич с нами снова на связи. Игорь Валерьевич, продолжите вашу мысль, пожалуйста.
0: Как только освободится Армузский пролив, предполагаю, что цены упадут из-за того, что не только просто ближневосточная нефть вернется как бы на мировой рынок, но за время блокировки еще и обмен Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК плюс, и они будут добывать по максимуму, и все еще будут смотреть, какая все-таки будет реакция остальных участников. Одно дело, когда сейчас ты заявляешь, что ты привержен сделке ОПЕК плюс, и ты сохраняешь этот формат, логично, потому что если сейчас тебе не удается по объему полностью экспортировать свою нефть, логично сохранять хотя бы высокие цены, потому что ты сейчас в любом случае заблокирован внутри Армузского пролива, еще объявишь о развале сделки, так еще и цены упадут. А хоть ты хоть сколько-то вывозишь, например, в Саудовской Аравии, на Красное море вывозят, в общем-то, свои объемы, ну, не все, но хотя бы часть. Поэтому логично поддерживать высокие цены. Но когда откроется Армузский пролив, и объем Арабских Эмиратов начнут наращивать объем добычи, конечно, остальные могут сказать, конечно, мы тоже хотим. Да. Вот, почему мы должны сдерживать свое производство?
2: У меня, Игорь Валерьевич, вот... вы знаете, извините, что я вас перебиваю, времени у нас, как всегда, не хватает. Меня всегда волнует ситуация в России.
1: У нас
2: все это отражается на стоимости бензина. Да. Если сейчас откроется Армузский пролив, что у нас произойдет? А если не откроется, что произойдет? Какое-то влияние ситуация международная на цену в бензобаке оказывает нашим?
0: Ну, вот если мы говорим про нашу розницу топлива, то скорее нам нужны высокие цены, потому что у нас такая система ценообразования, что напрямую цена на нефть на мировом рынке не влияет на стоимость бензина, но косвенно, например, компании получают выплаты в так называемую по демпферу. Вот. Это разница между внешними ценами и внутренними ценами. И, соответственно, когда внешняя цена высокая, они получают много. Это их налоговый вычет, в общем-то, то есть им часть налогов их собственных возвращают. Но вот этот высокий выплаты по демпферу, они не заставляют их, по крайней мере, пытаться здесь дозаработать то, что они недополучили на внешних рынках. Поэтому лучше уж пусть они зарабатывают, можно сказать, на экспортных рынках. Это позволяет, на самом деле, сдерживать рост цен сейчас здесь, на внутреннем. Вот. Поэтому в любом случае нам нужны высокие цены на протяжении как можно более длительного периода времени, потому что и бюджет таким образом зарабатывает, и компании, и у них нет соблазна как бы поднять цены на внутреннем рынке.
1: Да, это вот действительно такая вот интересная практика, какая-то формула такая вот, она очень любопытная. Если цены растут на нефть, да, то цены на бензин у нас растут. А если цены падают на нефть, то цены на бензин у нас растут.
0: Ну да, то есть такой анекдот, что у нас бензин сделан не из нефти, значит, из-за этого. Но вот, опять же, логично, чтобы у нас все-таки высокая цена, даже с точки зрения как бы макроэкономики, доходы бюджета, они выше, и, условно говоря, не надо будет резать какие-то строки бюджета, потому что первый квартал в этом плане был для нас очень сложный. Мы как раз недополучили нефтегазовых доходов, на 45% меньше, чем в прошлом году мы в первом квартале заработали. И сейчас, когда высокие цены, наоборот, мы хотя бы компенсируем то, что не добрали в первом квартале.
1: В ближайшее время, вот пока вот эта турбулентность продолжается вокруг Армузского пролива, есть ли шанс не просто компенсировать, а действительно что-то заработать в бюджет, я имею в виду?
0: Ну, посмотрим, сколько все-таки продлится эта блокировка Армузского пролива, что будет, если его разблокируют все-таки, вот, сохранится ли ОПЕК плюс, или будет резкое падение цен. Ну, вот, то есть множество факторов здесь играет свою роль, но, опять же, чем дольше он закрыт, тем лучше, в том числе и в долгосрочной перспективе, потому что сейчас ближневосточная нефть заменяется нефтью из стратегических резервов в странах-потребителях. Ну, вот, но потом-то они должны будут их восполнить, и, соответственно, чем больше они сейчас оттуда достанут, тем больше потом будут скупать и закачивать обратно, а значит, спрос на нефть будет сохраняться долгий период времени, и это будет поддерживать цены на нефть.
2: Спасибо большое. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков был с нами на связи.

0: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
1: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
0: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Также в другие мессенджеры мы получаем ваши сообщения. Пожалуйста, делитесь, пишите. Мы все очень внимательно читаем. Вот есть уже некоторые сообщения.
3: Да, действительно, спасибо, что подключаетесь к беседе. Мы же переходим к следующей теме. Наверняка она вас тоже заинтересует. Хотим, ну, в Россию уже переносимся. И здесь ситуация с преступностью, с одной стороны, среди подростков, а с другой стороны, с тем, как подростки работают с психологами. Есть две новости на этот счет. Выяснилось, проводили исследования, что большинство подростков доверяют психологам и считают, что иметь психологические проблемы совсем не стыдно. А с другой стороны, сейчас попытаемся взаимосвязь между этими новостями найти.
2: Вот есть такое ощущение, что она присутствует, эта взаимосвязь, понимаете, это пугает.
3: В России впервые за 10 лет выросла преступность среди подростков. Число совершенных подростками противоправных деяний в целом увеличилось на 10%. Об этом сообщает генпрокурор страны.
2: Да, вот начнем пока с депрессии, с обращения подростков к психологам. Вот по данным этого исследования, первое обращение... Сейчас уже есть такое, а происходит в 9-10 лет, представляете? Уже 10-летний ребенок, 10-летний человек приходит к психологу, потому что ему нужно решить свои психологические проблемы.
3: Вернее, наверное, его родители приводят даже, скорее, правильно сказать.
2: Судя по всему, видимо, да.
3: Вряд ли, да.
2: Нарушение поведения, девиантное поведение, поведение, относящееся к типу отклоняющегося. Вот такие диагнозы, понимаете? А что такое девиантное поведение? Это вот те самые хулиганы, о которых мы говорим. И тут мы наблюдаем еще и рост преступности, причем половина, там, на 10% рост преступлений среди подростков. Причем половина из них — это преступления особо тяжкие. Угу. Представляете себе? И подростки достаточно активно начинают принимать антидепрессанты. То есть это уже вмешательство в ментальное состояние. Вмешательство, ну, химическое. Это уже не просто поговорить, это уже лечение начинается. С чем же связано, что у нас поколение подростковых, поколение подростков оказалось в такой ситуации? Действительно, вот стрессы в жизни, действительно, как-то настолько изменился мир, что дети не справляются со своими проблемами? Или это, знаете, вот все-таки модно? Есть ведь и такое. Ой, у меня сегодня депрессия случилась с утра. К вечеру уже ничего. А вот с утра было, ну, так не бывает, да? Очень постоянно говорят они о том, что у них биполярочка, это называется, биполярное расстройство, так они это называют. То есть как будто иметь какую-то проблему психологическую, это, ну, как-то добавляет статусности, что ли, подросткам. Вот есть и такое. И отличить одно от другого. Вот это важно, мне кажется.
3: Попробуем совсем разобраться вместе с нашим экспертом. К нам присоединяется врач-психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Алексей Владимирович, ну вот смотрите, согласно этому исследованию, действительно очень большое количество подростков стали принимать антидепрессанты. То есть все, психолог — это больше, это не страшно, психолог — это не значит, что ты сошел с ума, да, к психологу даже, может быть, модно ходить, и еще и препараты принимать. Действительно у нас так остро стоит проблема ментального здоровья у подрастающего поколения?
4: Ну, пластикматизация в плане того, что есть карательная психиатрия, что тебя обязательно поставят на учет, расширилось количество клиник, оказывающих коммерческую помощь без постановки на учет и передачи сведений, так сказать, в определенные структуры. И в связи с этим, конечно, по большей части все-таки не подростки сами обращаются, а родители их приводят. Вот уже тревожные родители, да, возможно, приводят тревожных детей, которые абсолютно зеркалят поведение, где-то есть у них предрасположенность к тем или иным психиатрическим заболеваниям, либо какому-либо психотипу, да, который передается наследственно. Помните, как говорит, убил бы того гену, да? То есть генетически передаваемое. И, соответственно, уже оттуда идет. Сами подростки крайне редко обращаются. В основном обращаются молодые люди, все же, лет 17 и старше, которые, да, действительно, начитавшись форумов, начитавшись той или иной симптоматики, как студенты мединститутов на четвертом курсе примеряют на себя все заболевания. Вот они как раз приходят и начинают жонглировать терминологией. У меня биполярочка, у меня паничка, вот так и называют, да, у меня там фобийки и так далее.
2: Фобийка, да.
4: Рассказываешь. Да, расскажи, пожалуйста, какая у тебя там паничка? А я не могу выразить свои чувства. Я говорю, ну, так не бывает.
2: А, если потому что паничка, я социофоб.
4: Вы
2: да?
4: выразите. Mm-hmm. Конечно, да-да-да-да. И это, СДВГ сами себе ставят с удовольствием. Mm-hmm. Вот я не могу учиться, потому что у меня СДВГ. Mm-hmm. Раньше же, как говорили, там, гиперактивный ребенок, неусидчивый. Читаешь большую часть там спортсменов, их в связи с этим в спортзалы привели, да, mm-hmm. потому что они там дрались, там были очень активные, не могли на одном месте усидеть и так далее. А сейчас, да, с удовольствием молодые люди себе СДВГ ставят. Но по подросткам и детям действительно обращаются, занимаются ими детские психиатры, но обращаются в основном либо родители, либо девиантное поведение, и уже в школе, да, ставят, так сказать, вопрос. Там обязательно необходимо под психологическое исследование провести, как раз клинические психологи, специально обученные, этим занимаются. Потом обязательно психиатр, он уже углубленное обследование проводит, сбор анамнеза, mm-hmm. как родился, как, так сказать, каким ребенком по счету, как пошел в садик, как развивался, как пошел в школу, как учится, с кем общается, либо не общается, а родственники какие, да, какими-либо заболеваниями, самими родственниками. Ну, то есть направо и налево антидепрессанты не назначают. Это уже определенную навязывает опять стигматизацию, что вот антидепрессанты, как в Америке говорили раньше, да, то есть определенный антидепрессант льется из крана. И там действительно есть наши иммигранты, которые рассказывают, что там уже практически с малого детского возраста, ну, как минимум со старшего детского, назначается антидепрессант, у них это повальная история.
3: Mm-hmm.
4: То, что у нас...
3: А позвольте, я вас перебью. Я хотел, знаете, уточнить одну деталь. Вы как говорили, когда про школьников, сказали, что они не дерутся, а потом им ставят СДВГ. А это одно с другим напрямую связано? То есть меньше стали драться и больше стало психологических диагнозов или психиатрических, поправьте меня, как правильно?
4: Ну, психиатрических, наверное, да, СДВГ. Но там больше они себе ставят. Не в плане того, что они дерутся, а то, что они неусидчивые, не могут на одном месте усидеть, не могут долго учить чего-то. Знаете, есть такие вот зубрилки, вот СДВГ точно не зубрилки абсолютно. Mm-hmm. Переключаются с одного на другое и так далее. И они сейчас сами себе диагноз ставят. То есть им не психологи, не психотерапевты, которые базовые психиатры, да, mm-hmm. ставят, а именно сами себе, и в связи с этим, да, стало модно, они вот назвали биполярочка. Еще недавно называлась биполярочка, называлась маниакально-депрессивный психоз. Но как-то психозик себе не любит вставить до сих пор.
2: Психозик не симпатичный.
4: Согласна, да, не звучит он так. Они биполярочка считают, что это вот перепады настроения, как вы правильно сказали, у меня с утра одно настроение, в обед другое, а вечером третье. И самое главное, чтобы это видели мои близкие, видели все соцсети, вот, обязательно подружки, друзья, и желательно...
3: А как реагировать на это, прошу прощения, Сергей Иванович? Ну, вот ребенок говорит, что со мной что-то не то, утром хорошо, вечером плохо. Что мне, как родителю, ремня ему дать или к психологу вести?
4: Ну, ремня-то точно толку не будет абсолютно.
3: Это я обостряю, но тем не менее, чтобы понятно было.
4: Ну, и да, да. Не, ну это было раньше, да, там ленится, ремня надо дать, там лень на ремень, помните, были фразы и так далее. Там ребенка надо бить, пока он поперек лавки лежит, да, потом уже якобы ты его не перестроишь и так далее. Да нет, конечно, необходимо обратиться к психологу. Психологов достаточно много, единственное, квалифицированных. То есть пообщаться с ним, возможно, к психотерапевту, есть детские хорошие психиатры. Не обязательно сразу идти в диспансер, да, психиатрический, чтобы там выявляли что-то. То есть пообщаться, и здесь будет ясно, есть ли изменения или нет. Самим диагноза не надо ставить, а уж тем более кардинальные меры принимать точно.
2: Алексей Владимирович, такой вопрос. Так все-таки в последнее время больше стало у нас детей с проблемами такого рода? Или это вот то, о чем мы говорим? Просто стало модно, просто стало доступно, просто ушла стигматизация?
4: Ну, и стало модно, и доступно, но сказать, что меньше стало, не могу, потому что раньше особо не учитывали, давайте так скажем, да? То есть мы уже об этом только что обсудили.
2: Да-да-да.
4: А тревожное расстройство, эмоциональная нестабильность всегда была в подростковом. Вспомните советские фильмы, да? «Моей смерти прошу винить Клаву К», вот сейчас мне первое пришло, там еще какие-то, да, там, то есть вот эти мучения все с любовью, со всем, с принятием, неприятием. А сейчас же другое время, сейчас успешный успех, все должно в соцсетях отражаться, ты должен быть похож на блогера, да, там, на какого-то лидера.
2: Ну, то есть тревожность все-таки растет среди подростков.
4: Да, эмоциональная нестабильность, тревожность растет, конечно.
2: А может ли быть с этим связано вот связан тот факт, что зафиксировано в последние годы рост числа преступлений среди подростков, причем и тяжких в том числе? Рост 10%.
4: Ну, с тревогой бы я не... Это не...
2: Не с тревогой, а именно вот с состоянием подростков. Может быть, действительно что-то настолько поменялось у нас в обществе, что-то настолько поменялось в мире, что и склонность к преступлениям чаще встречается, там какие-то отклонения вот такого рода.
4: Но опять же, все через соцсети сейчас идет, да, так скажем, через искусственный интеллект частично. Это высокая внушаемость у них, низкий уровень ответственности. Многие не понимают, чем это чревато, их вот эти противоправные действия, а то и вступление в террористические, так сказать, организации. Вообще полное непонимание у многих ответственностей, которые они думают, ну вот мне нет 16 лет, и ничего мне не будет, да, ну пожурят меня, там поставят там в эту детскую комнату милиции, и это никаких проблем для меня не будет. Потому что я помню в Советском Союзе, ну это же проблема, ты в институт точно не поступишь, да, максимум, как раньше называли, там ПТУ тебе, и не больше. Вот, то есть ты, ну, кем ты будешь? Там, я не умоляю, там, так сказать, ПТУ, но к тому, что ты социальный лифт, то точно у тебя крест будет поставлен, если ты что-то противоправное. И не сформирована взрослыми эмоциональная связь, то есть у многих тревога текущим моментом, ощущение небезопасности. И также вот это принятие, острая потребность принятия окружающих. Буллинг есть, да, мы же не знали про буллинг, но было что-то такое, да, но как-то все старались выживать и так далее. Сейчас это вот большая проблема. Экзамены, да, экзамены довели до такого, что детей начинают там полностью проверять до такой степени, не хочу сказать, но как на зоне шмонать, извините, да, за выражение моих пациентов.
2: Похоже,
4: то есть это тоже же приводит, сколько подростковых суицидов совершено и молодыми людьми. Но с этим же тоже связано. Это тоже уровень тревоги, они, так сказать, это во всем мире, это не только в России, я хочу сказать. То есть во всем мире такая история. То есть привязанность среди сверстников они ищут. В определенную социальную среду попадают.
3: И я уже, Алексей Иванович, вот вы все это перечисляете, и я думаю, вот со стороны родителя, как это выглядит? Ну, лучше я вовремя таблеточку какую-нибудь дам, чтобы всего этого не произошло. Вот так, мне кажется, это работает. Связка в голове у родителей, нет?
4: Ну, конечно, большая часть у нас общества воспитана на сказках, и все в чудо верим, да, но помимо чуда нам хотелось бы всем волшебной таблетки. И вот эта волшебная таблетка, многие думают, что вот сейчас он примет одну таблеточку именно, и депрессия уйдет. Примет одну таблеточку, и тревоги не будет, либо обсессивно-компульсивное расстройство. Но так не бывает. Любой антидепрессант начинает действовать через несколько недель. Иногда 4, а иногда аж 8, то есть через месяц, через два. Не будет быстрого. И многие молодые люди, которые самостоятельно сами себе назначают, на маркетплейс покупают, они как раз и ждут этого эффекта. Как у меня один кавказец сказал, я хотел вау-эффекта. Доктор, почему я не ощущаю вау-эффекта? У меня там на родине, мне психиатр уже все виды антидепрессантов назначил. Я говорю, потому что вау-эффект будет у вас от психоактивных веществ, в частности, наркотики, алкоголь и так далее. А от антидепрессантов или противотревожных вы этого не дождетесь.
3: Алексей Владимирович, спасибо вам большое за интересную беседу. Врач-психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт Алексей Казанцев был с нами на связи.

0: Время детских пластинок.
1: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
2: Да ты русским голосом заговорил.
3: С вами Мила Луговая и мой сведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
3: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
4: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
4: Вот еще бы такую же книжку.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Ваше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Спасибо всем, кто уже присоединился к беседе. Дмитрий, Игорь, Галина, Андрей. Благодарим вас. Некоторые комментарии меня поражают.
6: Ну,
5: Андрей, например,
6: себе,
5: да. Андрей пишет, что лучший психолог до 14 лет – это отцовский ремень. Поддерживает мою точку зрения, видимо. Да, спасибо всем, кто присоединяется. Напоминаем, 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста.
6: Да, переходим к теме обсуждения, которая будет очень интересна, и я думаю, что обрадует многих автовладельцев, тех, кто часто ездит по трассам, по улицам наших городов, и кого фотографируют, улыбнитесь, вас фотографируют камеры видеофиксации, да? И небезызвестный факт, эти камеры на самом деле государству не принадлежат, штраф, который мы с вами платим. Ну, какая-то часть может уйти государству, а какая-то часть, она просто поступает. Да, это бизнес, она поступает в карманы владельцев камер. Никогда не забуду, уже как-то рассказывала в эфире, ну, может быть, простят меня те, кто уже слышал, а те, кто не слышал, вот порадует этот рассказ.
5: Так, мой. Так.
6: Липецкая область, поворот, собственно, на Липецк с трассы М4 Дон. Проезжаем, стоит такая газель, как сейчас помню, баклажанного цвета. А, лето было. Рядом шезлонг, в шезлонге дама в купальнике, загорает, солнце. А рядом треногая камера. Ну, все, занавес, понимаете. И одно бы дело, меня бы штрафовали за то, что я действительно нарушила, и государство бы эти деньги получало. Ну, хорошо, я нарушила, да, закон, который вот государством мне предписан. Там превысила скоростной режим нарушила, превысила там на 5 километров. Да, там пересекла как-то неправильно я какую-нибудь черту на асфальте. Еще, ну, какое-то нарушение. Вот я же нарушила закон, правильно? Значит, меня должно штрафовать государство. И тут не обидно. А платить даме в шезлонге, ну, мне как-то не очень нравится.
5: Сколько лет уже эта дама икает?
6: Угу.
5: К нам присоединяется автоюрист, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Сергей Александрович, ну, вы, наверное, слышали это заявление, которое в Государственной Думе прозвучало о том, чтобы оставить право на фото-видеофиксацию правил дорожного движения и их нарушения исключительно за государством. То есть вот чтобы таких историй, про которые Людмила рассказала, не было, чтобы участников этого права не было. Как считаете, стоит ли так делать?
7: Ну, вы знаете, подобного рода заявление, которое сделали в Госдуме, оно, на мой взгляд, отдает таким откровенным популизмом в предвыборный период, потому что государство у нас, кроме государства, никто за нарушение наказывать не вправе. А весь нюанс в том, что зачастую эти комплексы фото- и видеофиксации, они устанавливаются, эксплуатируются, ну, не совсем частными компаниями, но на основании так называемых концессионных соглашений между местными органами власти и некими коммерческими компаниями. И да, там есть такая история, что какая-то часть штрафа поступает в бюджет этой компании, но она поступает после того, как деньги уплачены в бюджет, соответственно, гражданином-нарушителем, а потом их получает компания. Да, это не совсем нормально, потому что если компания ставит камеру и сама за ней наблюдает, хотя она это делает и по госстандартам, которые есть на эти камеры, да, но тем не менее она получается формально заинтересована в том, чтобы эта камера выявила как можно больше нарушений, потому что чем больше нарушений, тем больше штрафов, тем выше прибыль.
6: Конечно.
7: Но, к сожалению, пока у нас этот вопрос не решен, то есть я думаю, что регион вряд ли эту идею поддержит, по той причине хотя бы, что если сейчас взять все эти камеры, ну, прежде всего, непонятно, как, на каком основании их брать и изымать из чужой собственности и обращать в государственное. Во-вторых, регионы скажут, что у них нет денег для того, чтобы эти комплексы только за счет бюджета обслуживать, или, опять же, у них появится соблазн, чтобы бюджет наполнить, эти камеры оставить также висеть не там, где основная масса ДТП, или нарушения, а там, где есть больше возможность выписать штрафы без каких-либо опасных моментов именно для дорожного движения. Поэтому боюсь, что здесь ничего не изменится, даже если эти камеры передать в руки местных властей, все до единой, да, то не исключено, что деньги будут получать местные власти, а не частные компании, а деньги все равно будут идти из наших карманов.
6: Ну, понятно, что из наших карманов за наши нарушения. Это понятно. Это как раз понятно. Вот я и сформулировала, в чем, на мой взгляд, очень большая несправедливость совершается. В том, что если меня штрафует государство, я понимаю, я наказана, я это наказание несу. А если я плачу как кому-то, кто просто вот раскошелился и купил камеру, ну, вот с этим я не могу согласиться.
7: Ну, на самом деле, это не совсем так, то есть невозможно просто так раскошелиться и купить камеру, потому что, как я уже сказал, все штрафы, они все равно идут в доход государства.
6: Понятно, там, ну потом-то я же все равно получаю, если я владелец этой камеры. Я зарабатываю на этом, как вы сказали, прямая взаимосвязь. Сколько я сфотографировал нарушений, столько я и заработал. Сколько потом,
7: здесь
6: столько
7: вы совершенно правы, потому что вот количество нарушений, которые эта камера выявила, напрямую зависит ваш доход. И, соответственно, здесь уж, как говорится, нет оснований не говорить, что нет соблазна эту камеру подкрутить даже не на много, там не на 10 км в час, да, а на 3-4 км в час. То есть не менять водителя, что он ехал там 120 вместо 40, а, допустим, добавить 5-7 км в час. И любой, даже самый аккуратный водитель, волей-неволей подумает, ну, может быть, действительно отвлекся там, не посмотрел на спидометр, превысил на 5-6 км. Вот штрафы есть. То есть сколько таких историй не знает никто, потому что исследования на данную тему никто никогда не проводил.
6: Да, вот
7: то есть когда машине приписывают явно нереально скорость там старым «Жигулям» 300 км в час, да, это мы все обсуждаем, это мы все знаем, это явно ошибка камеры. А когда ошибка на 5-7 км в час, а не на 300, это никто не знает, потому что все думают, что, наверное, так оно и было на самом деле.
6: А еще же, Сергей Александрович, говорили о том, что треноги будут запрещены, что вот эти вот мобильные камеры, которые устанавливают на крыше автомобиля, будут запрещены.
7: Нет, треноги не запрещены, по-моему, с 1 сентября 23 или 24 года у нас внесены поправки в закон о безопасности дорожного движения, и они теперь предусматривают три вида камер фиксации. Есть камеры стационарные, понятно, которые висят на столбах и не перемещаются. Есть камеры передвижные, те самые треноги, которые работают уже в стационарном положении, но при необходимости их можно переместить. Они же могут быть и размещены не на треноге, допустим, на крыше газели либо других автомобилей, которые частенько стоят, допустим, на дорогах Московской области. Есть мобильные средства фиксации, которые предназначены для работы именно на транспортном средстве. То есть сами по себе эти треноги, они формально относятся к категории средств передвижных фиксаций. А вот все эти вот гражданины с телефонами, которые фотографировали нарушения, так называемые народные инспектора, они, грубо говоря, похоронены этими поправками, потому что мобильные телефоны не относятся к средствам фиксации, не относятся к автоматическим средствам фиксации и использоваться для автоматической фиксации не могут.
5: То есть, иными словами, если взять эту камеру, принести ее и куда-то что-то сфотографировать, то в таком случае это может пройти, правильно?
7: Да, если эта камера в установленном порядке признана средством, сертифицирована как средство измерения, внесена в реестр, если ее размещение согласовано с местными органами власти, то да, она размещается в тех местах, которые местные органы власти посчитали аварийно опасными и думают, что там необходимо как раз эту камеру установить и скоростной режим фиксировать или другие нарушения.
5: А то есть получается, что вот эти треноги, которые нас фотографируют на трассах, они тоже их установка согласована, место их установки согласовано с властями?
7: Да, они согласовываются, то есть, ну, по крайней мере, должны. Как это происходит на самом деле, никто не знает, потому что никаких результатов проверки мы не знаем, хотя, вроде бы, несколько лет назад Генпрокуратура уже обращала внимание на то, что эти комплексы стоят, мягко говоря, не совсем так, как должны. То есть, здесь, опять же, та инициатива, которую сказали в Госдуме, она абсолютно логична, но для этого нужно, наверное, провести полный аудит всех этих систем. И в первую очередь, в отношении именно передвижных выездных комплексов фиксации, чтобы можно было понять, а действительно ли они стоят там, где это утверждено, или, может быть, они там передвинулись на 100 метров вперед, чтобы быть поближе к повороту, из-за которого машина неожиданно
6: или
7: выскакивает и не успевает сбросить скорость, да. Поэтому вот, ну, все это нужно учитывать. Если выяснить, что действительно у нас таких камер очень много, то, конечно, надо, наверное, прямо запрещать эти камеры ставить на баланс или каким-то образом, чтобы к ним отношения имели частные компании. Но тогда возникнет вопрос у госорганов, а где же взять деньги на то, чтобы эти камеры в дальнейшем ставить, эксплуатировать, обслуживать и так далее.
5: Сергей Александрович, спасибо вам большое за беседу. Автоюрист, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько был с нами на связи. Ну, действительно, опять же, в бюрократическую ловушку попадают. Передадут это все государству, а там обслуживание, процедуры, конкурсы. В общем,
6: лучше, не дождемся. Лучше, чтобы дама зарабатывала. Мне обидно.
5: Ладно, будем эту тему держать на контроле. Не переключайтесь, скоро вернемся после свежего выпуска новостей.
8: Наше время. Театр сатиры «Фронту».
9: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
8: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
10: Эх, Купенька, ты мы ничего не понимаешь.
8: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
11: Любая проблема, она вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
8: «Я ж мать» – каждую пятницу в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
16: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
17: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
18: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
19: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
20: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
18: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
8: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость. Средствами ПВО за сутки сбиты 605 украинских беспилотников. После атак ВСУ восстановительные работы в Челябинске идут в режиме нон-стоп. Россиян ждет короткая рабочая неделя. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД призвал зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Министерство иностранных дел России разослало во все зарубежные дипмиссии соответствующую ноту, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что 4 мая Минобороны России опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы.
2: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
1: Захарова отметила, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. МИД призвал относиться очень серьезно к заявлению Министерства обороны нашей страны в связи с угрозами Киева и последующим шагам Москвы. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Ранее сообщалось, что в Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны, говорится в заявлении. В посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» производства США и 605 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. После атак ВСУ восстановительные работы в Челябинске идут в режиме нон-стоп, сообщили местные власти. Наша задача – обеспечить жителям тепло и комфорт в кратчайшие сроки, заявил глава города Станислав Трофимов. В результате ударов пострадали 35 человек, двое погибли, повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В связи с ДТП с рейсовым автобусом в Мордовии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном управлении по республике. Вечером 6 мая на трассе Саранск-Напольная Тавла рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате аварии за медицинской помощью обратились 13 человек. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок. Президент США утверждает, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. По словам Дональда Трампа, Тегеран признал, что у него не может быть и не будет ядерной бомбы. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана сроком более 10 лет и вывоз запасов высокообогащенного урана из страны. Согласно проекту плана, стороны могут объявить о завершении военных действий и начать 30-дневные переговоры по ключевым вопросам ядерной программы, размораживанию активов и безопасности в Ормузском проливе. Ранее Трамп заявил, что во время беседы с журналистами в Белом доме, что США и Иран провели хорошие переговоры за последние сутки и вполне вероятно, сделка будет заключена. В России сегодня, 7 мая, отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова. Ну а вскоре россиян ждет и короткая рабочая неделя. Граждане будут отдыхать 4 дня подряд с 12 по 15 число. Следует из производств... Будут работать 4 дня с 12 по 15. Это следует из производственного календаря. А вот отдыхать россияне будут с 9 по 11 мая. Понедельник станет нерабочим днем в связи с тем, что День Победы в 2026 году отмечается в субботу. Мексиканские активисты создали петицию с требованием эксгумировать останки испанского конкистадора Эрнана Кортеса и передать их Испании в ответ на их просьбу, а взамен потребовать вернуть так называемый Мадридский кодекс майя или другие культурные ценности, вывезенные в колониальный период. Соответствующая петиция собрала уже около 3000 подписей. Останки Кортеса, скончавшегося в 1547 году, покоятся в храме в историческом центре Мехико. Фигура завоевателя империи ацтеков остается одной из самых противоречивых в истории страны. А тема исторической памяти неоднократно становилась предметом споров между Мексикой и Испанией. В московском регионе до конца рабочей недели прогнозируются грозы. Как сообщили в гидрометцентре, непогода ожидается с 7 и 8 мая, причем в четверг возможен град. При этом погода остается по-прежнему теплой. Днем в четверг столбики термометров покажут от 25 до 27 градусов. В пятницу в Москве и Подмосковье будет прохладнее, в столице до 19 градусов, по области до 20. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале Пути регионов «Спартак» дома обыграл ЦСКА 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. 7 мая состоится ответный матч в финале Пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации LegalBet, интерес к вингеру «Зенита» проявляют Краснодар и ЦСКА. И «Быки», и ЦСКА рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста на фоне необходимости увеличения числа российских игроков. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Мауриньо, на которой обсуждалось возвращение португальца в мадридский клуб, сообщает «Мундо Депортиво». Мауриньо согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех 10 его требований. Главный из них – двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с 7 футболистами, включая Алабу и Карвахаля. Ожидается, что Перес ответит Мауриньо на следующей неделе. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой еще на один сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с «Питтсбургом» на один сезон с понижением зарплаты, а действующий контракт россиянина с «Пингвинс» истекает летом. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 2025 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 3 градусов, облачный небольшой снег. В Сургуте до 22 градусов, тепла, кратковременный дождь и порывистый ветер. В Новосибирске до плюс 25 без осадков. В Калининграде также осадков не ожидается, плюс 10. В Нижнем Новгороде плюс 25. В Туле и Воронеже до 28-30 градусов, везде без осадков. В Волгограде кратковременный дождь и гроза, плюс 24 градуса. В Нальчике до плюс 19, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Санкт-Петербург без существенных осадков, днем плюс 11-13, ветер восточный, в Москве местами небольшой дождь, на севере не исключена гроза, днем плюс 25-27, на юге до плюс 30.

0: эфире «Радио России Хабаровск».
1: В Хабаровске 8 часов 10 минут. У микрофона Елена Баркова, за режиссерским пультом Марк Кузнецов. Здравствуйте. В этом выпуске обзор событий региона. Поговорим об увековечивании памяти о героях Великой Отечественной войны. Во второй половине часа разговор пойдет о довоенной обстановке на территории Дальнего Востока.
0: Погода.
1: По данным Хабаровского гидрометцентра, сегодня в крае местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха во второй половине дня. В Аяне, Охотске 5 градусов тепла, в Николаевске, на Амуре, Чикдамыне и Чумикане плюс 9, в Советской Гавани 11, в Селемне, Полина, Сипенко 14, в Комсомольске, на Амуре и Троицком 16, в Бикине и Вяземском 19 градусов тепла. В Хабаровске утром плюс 8, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Днем в городе без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов. Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойное. Уровень Амура у Хабаровска накануне вечером был на отметке 87 сантиметров. Температура воды 10 градусов.
0: Вести Хабаровск.
1: Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демишин провел очередное заседание Оргкомитета «Победа». Глава региона подчеркнул, что все запланированные мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне. Подготовка к параду в Хабаровске идет по графику. На площади имени Ленина ведутся тренировки парадных расчетов. В День Победы торжественным маршем в пеших колоннах пройдет более 2600 человек. В ряде городов и поселков края запланированы торжественные шествия с участием военнослужащих Хабаровского гарнизона. Особое внимание – бессмертного полка. В Хабаровске оно традиционно пройдет после парада по маршруту от улицы Пушкина до площади Славы. В организации помогут волонтеры Победы. В крае проходят масштабные патриотические акции. Самыми массовыми стали «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Наследники Победы». В их проведение активно вовлечены молодежные формирования края. Хабаровским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» запланировано адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Лампада с огнем с могилы неизвестного солдата прибыла накануне в Хабаровск из Волгограда. Пламя оставили зажженным возле молодежного досугового центра на месте будущего памятника, который посвящен победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой. Также огонь передали в районы края. Бессмертный автополк заступил на патрулирование улиц Комсомольска-на-Амуре в преддверии Дня Победы. Нести службу госавтоинспекторы в эти дни будут вместе с героями Великой Отечественной войны и спецоперации. Их портреты разместили на служебных автомобилях. Алина Леонтьева расскажет подробнее.
2: Они снова в строю, хоть и вот так, на портретах в руках кадетов. С них они смотрят в мир с улыбкой, на устах, в глазах. Такие, какими их запомнили близкие. Участники Великой Отечественной специальной военной операции. Воины, шагнувшие в бессмертие, говорит кадет школы номер 22 имени Героя Российской Федерации Белопухова Марка Сергеевича Филипп Белюженко.
3: Защищали и многие защищают интересы на данный момент нашей Родины и прежде всего защищают нас. Для меня это великая честь держать их портреты.
2: Герой не только для родных и земляков, но и для всей огромной страны. Евгений Ян сегодня тоже в бессмертном автополку. Правнук освободителя русской земли от фашистской чумы достойно и с честью продолжал дело прадеда, на века вписав свое имя в память народа. Говорит Александр Ян, отец Героя Российской Федерации Евгения Яна.
4: Спасибо всем, кто это организовал. Большое спасибо, что все это помнят, памятят. Не только СВО и Великой Отечественной. Да, вот просто не успели. Привезем сейчас прадед у меня, что же воевал.
2: Много ли таких, кто как деды и прадеды 85 лет назад встал на защиту Родины? Волонтеры отвечают. Каждый боец на передовой, как связующая нить между нынешним фронтом и мирной жизнью, не смогли остаться в стороне и тоже приняли участие в акции. Говорит учредитель волонтерского объединения «Единство Амура» Ирина Максимчук.
5: Это дань памяти тем, кто погиб в Великую Отечественную войну, и тем ребятам, которые отдали жизнь сейчас за мир на планете, за мир на нашей стране. Это преемственность поколений.
2: Теперь же в эти предпраздничные дни герои двух войн будут незримо нести службу с госавтоинспекторами. Каждый портрет бережно размещается на патрульных автомобилях так, чтобы их было видно в дорожном потоке. Говорит инспектор группы по использованию административного законодательства отдельного батальона ДПС госавтоинспекции по городу Комсомольску на Амуре Кристина Христофорова. Сафорова.
6: Хочется, чтобы водители и пешеходы обращали внимание и с гордостью и уважением относились к подобным мероприятиям.
2: Звучит команда по машинам. Экипажи отправляются на дороги Комсомольска. Всероссийская акция «Бессмертный автополк» госавтоинспекция города Юности впервые присоединилась год назад. И, получив одобрительные отзывы, в этот раз масштаб решили увеличить. Говорит Гульнара Ушакова, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции МВД России по городу Комсомольску-на-Амуре.
7: Мы заранее стали готовиться к данному мероприятию. Портретов в этом году нам отправили очень много, около 100 портретов. Сегодня мы разместили на 15 патрульных автомобилях и еще будем размещать следующие заходы роты.
2: Патрулировать улицы города «Бессмертный автополк» будет по 9 мая включительно. Алина Леонтьева, Вести, Хабаровск.
1: В правительстве Хабаровского края прошло заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. С конца марта в регионе произошло более 500 ландшафтных пожаров без угрозы населенным пунктам. Только с начала мая зафиксировано более сотни новых возгораний. Наибольшее их число пришлось на районы имени Лазона, Найский и Хабаровский. Зарегистрировано 20 лесных пожаров, большая часть которых оперативно ликвидирована огнеборцами в течение первых суток. На островных территориях круглосуточно дежурили патрульно-маневренные группы, которые с помощью дронов выявляли очаги на ранней стадии и пресекали нарушения. К административной ответственности привлечены 24 нарушителя особого противопожарного режима, установлены 5 человек, по чьей вине возникли природные пожары. Из Хабаровска стартовала международная навигация «Фуюань». Первый рейс отправился накануне в 9:30 утра. Его выполнило российское судно «70 лет Победы». Несмотря на будний день, практически все места на скоростном катере были выкуплены. А к полудню прибыл китайский теплоход с первыми туристами из КНР. В этом году путевки в приграничный город подорожали, выросла стоимость проезда и на Победе. Для безвизовых путешественников билет туда-обратно составляет почти 16 тысяч рублей. Тур «Все включено» 3 дня и 2 ночи от 20 тысяч. Впервые билеты на катер можно купить самостоятельно онлайн.
0: Радио России, Хабаровск.
1: Выпуск продолжит Анна Леонова, пригласившая в студию Дениса Денисова, члена Президиума Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и Татьяну Фонову, секретаря рабочей группы правительства Хабаровского края по увековечению памяти защитников Отечества.
8: Серьезная работа по увековечению памяти героев Великой Отечественной продолжается в Хабаровском крае. Как возвращаются имена, обсудим. Татьяна Владимировна, Денис, я вас приветствую накануне великого праздника. Говорим о том, о той большой работе, которую вы делаете, делает рабочая группа правительства края по увековечению памяти. Вот сколько имен к этой дате возвращено, как они возвращаются? Татьяна Владимировна.
9: Но я хочу сказать, что бессмертный полк в Хабаровском крае год от года действительно растет. И растет он как раз благодаря тем людям, которые ищут и восстанавливают судьбы своих родственников, дедов и прадедов. А сегодня он еще и пополнился именами участников специальной военной операции, которые и воспитаны на примерах дедов и прадедов, и встали на защиту Отечества сегодня. Эта работа у нас, я уже повторяла не раз, она у нас не исчисляется цифрами. Для нас каждая судьба, каждое имя имеет очень большое значение. Ну, например, мы сейчас, когда готовимся к рассмотрению в книге памяти новых имен, либо обновляем старые сведения новыми сведениями, которые поступают от нас, мы выяснили, что сложилась такая традиция, мнение такое о том, что коренные жители Нижнего Амура это в основном были разведчики и снайперы в силу своей профессии. И мы узнаем сейчас, что 4 братьев Самар, Скандона, Нанайского района, все ушли на фронт. И Моисей Игнатьевич Самар – это первый нанайский летчик, истребитель, который прошел краткосрочные курсы и воевал под Москвой, повторил подвиг Гастелло, получил тяжелейшее ранение, была ампутация ног. 156 дней пролежал он в госпитале. К сожалению, не смогли его восстановить, и он умер. Его брат Арсентий воевал тоже под Москвой. Владимир и Дмитрий тоже погибли на фронте. В книге памяти было только 2 имени. По 2 другим братьям не было вообще информации. Да и эта информация была в 1 строчку. И, конечно, я очень рада, что сейчас и в «Бессмертном полку», а значит и в книге памяти Хабаровского края, все 4 братьев Самар будут достойно увековечены.

0: важно, чтобы Ванинский район знал, что Батумов было трое. Три брата ушли на фронт. Трое воевали, два погибли, один вернулся, жил. Как правило, все жили скромно, тихо, особо не рассказывая о своих переживаниях, о своих героических поступках. Ну вот, наверное, пришло то время, когда их внуки, правнуки, либо земляки перелистывают страницы, читают на сайте «Память народа», смотрят книгу памяти, где всего одна строчка, как правило, и стараются восстановить их фронтовой путь. Мы это очень приветствуем.
1: Денис, вот Татьяна Владимировна такую правильную вещь говорит, что пришло то время, когда потомки начали восстанавливать память. Мы все помним, что нет какой-то буквы, ошиблись, они все, вот Татьяна Владимировна, звонят или звонят вот в комиссию. Да? Действительно, вы наблюдаете такой интерес?
2: Наблюдаем, причем очень часто. У нас даже и из ближайших примеров при подготовке к следующему заседанию рабочей группы на вечном огне возникала фамилия, например, там Ольховой, Ольховский, одинаковые инициалы, и вот пока шла ревизия, выяснилось, что это один и тот же человек, что по нему приходило два донесения различными датами. Там трагическая судьба супруги, которая очень долгие годы искала этого мужа. Он у нас Ольховский, Ефим Аркадьевич. Он с Дармидонтовки был призван, работал в Дармидонтовском леспромхозе. И получается, он его отправили под Сталинград, в 422-й стрелковой дивизии воевал. И там получил тяжелейшие ранения. На родину пришло, что человек пропал без вести. А он был записан как Ольховой. А жена, когда мужа отправляли на фронт, будучи беременной на последнем сроке, села в этот же эшелон. Поеду с мужем. Детей оставила в Дармидонтовке, сама села в поезд. Но проезжали, когда Белогорск, роды начались, ее садили, типа, уважаемые, рожайте, мужики делают свое, вы как бы выполняете свои задачи. И вот она там родила этого ребенка и уже оттуда начала поисковую, как говорится, свою деятельность. Она отправляла запросы вначале с Белогорска, потом вернулась в Дармидонтовку, оттуда, потом поехала поближе к Сталинграду, в Мариуполь, в 51-м году, она все это время его искала. И семья, вот, я так, как я понял, по материалам 2014 года, они до сих пор, ну, не разобрались в этой кипе бумаг, что и фамилия это один и тот же человек, и что он после ранения выжил. Он в итоге все равно погиб под Сталинградом, но у него он стоит, отметка о гибели, но на самом деле у него причина смерти уже последняя была голодная смерть и туберкулез. То есть после всех ранений он вернулся в строй, продолжил воевать в 42-м, но в 43-м, ну, уже организм просто физически не выдержал. И вот семья долго его искала. Я находил заявки, «Вожди меня». Ну, они много версий строили, но не хватало, вот, что нужно вот все документы, грубо говоря, выложить и понять, в чем, собственно говоря, суть была проблемы. Вот такие вот судьбы, получается, и у нас в книге памяти есть, и повторы бывают. Именно из-за того, что отличается буква, где-то окончание, где-то год рождения записывали, ноль не тот добавили. И мы вот стараемся сейчас все вот эти сведения, ну, хоть отфильтровать, потому что мы видим, что потомки ищут. Есть обращение у нас вот сейчас вот с Белоруссии пришло обращение. Тоже было очень неожиданное письмо, вот буквально вот недавно. Мы вот все это отрабатываем, чтобы вот они понимали, что вот на родине, они, понятно, они родственники живут в Беларуси, что на родине, которую они считают своей родиной, Хабаровский край, что помнят про вот этих бойцов, про их вклад, что это важно, и мы всегда отвечаем, и любыми материалами, которые есть, мы делимся. Ну, правда, в обмен мы тоже бросим копии хотя бы, чтобы нам было с чего стартовать.
0: Я хочу сказать, что у нас сегодня такое как бы приоритетное право или возможность, когда мы можем на столе разложить все документы, сопоставить, сравнить, сделать какие-то выводы. Тогда, когда женщина неслась за своим мужем, когда она уехала в Мариуполь, они потом жили там где-то под Волгоградом, она всю жизнь его искала. И люди обращаются все равно к истокам, оттуда, откуда ушел человек на фронт.
1: Но точку еще рано ставить. Да. Еще много белых пятен, да?
0: Вот, конечно.
2: Можно я добавлю? Вот, по поводу архивов. Вот очень тоже важная история была. Она возникла еще в прошлом году, тянулась далеко. Долго, в смысле, достаточно. Нету родственников, поэтому просто одна, я их называю, потеряшек. Вот, вот один из потеряшек. Тоже жена билась там до 49-го года. Потом я уже вижу по документам, что человек сдался, потому что единственное доказательство о гибели – это было письмо командира. И там заседание комиссии было. Все было очень сложно. Но вот я не мог понять, почему не могли найти войсковое подразделение, куда человек делся. У него фамилия Овчаров Степан Харитонович. А когда я в наш архив пошел, в нашем государственном Хабаровском архиве есть призывные книги, где по Бикинскому району, он у нас в Бикине призывался, прямо написано, что он, оказывается, был призван пограничным отрядом 77-м. То есть он не мог, у него документы в Министерстве обороны, их физически не было. Он с погранцами ушел, с погранцами погиб. И вот прошло 80 лет, но я уже родственников, конечно, не найду. Но теперь вот охота довести вот эту историю, что, собственно говоря, с ним произошло, но это уже запрос будет вот пограничный.
0: Управление.
2: Архив, да.

0: Ну, важно ставить точку. Спасибо за ту работу, которую вы делаете.
1: И мы приглашаем, всех приглашаем в рабочую группу, просто в правительство края, с именами, с судьбами своих родственников. И мы надеемся, что таким образом мы не будем ждать 85-летия Победы, а к 85-летию Победы мы все-таки восстановим максимально судьбы, имена наших участников Великой Отечественной войны. Я всех поздравляю с Победой и желаю новых побед и свершений.
0: С праздником. Великой Победы великой страны. Спасибо.
2: В студии «Вести» были Денис Денисов, член Президиума Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и Татьяна Фонова, секретарь рабочей группы правительства Хабаровского края по увековечению памяти защитников Отечества.
3: Радио России. Хабаровск. Погода.
2: В Хабаровске утром 8 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Днем в городе без существенных осадков, ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов.
3: Вы слушаете Радио России Хабаровск.
2: Выпуск продолжит Игорь Потечук.
4: Продолжаем выпуск. О предвоенной атмосфере на Дальнем Востоке в конце 30-х, начале 40-х годов будем говорить сегодня с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры социально-гуманитарных наук Дальневосточного государственного университета путей сообщения, членом Российского военно-исторического общества Владиславом Черновым. Я приветствую вас.
5: Добрый день всем слушателям.
4: Владислав Афиногенович, к моменту прихода нацистской партии к власти в Германии, в Маньчжурии, уже полтора года шли боевые действия, они шли в непосредственной близости от границ с Советским Союзом. У Германии были далеко идущие планы, и у ее союзника Японии не менее грандиозные. Советский Союз находился, как говорится, между двух стрел. Как повело себя советское руководство вот в это время?
5: Дело в том, что если вообще говорят о том, что война началась, Вторая мировая война, в сентябре 1939 года, и несколько лет назад активно Запад пытался весь мир убедить в том, что войну развязал Сталин, который подписал пакт о ненападении именно с Гитлером, забывают о том, что предпосылки-то были ранее развивались. Это и Мюнхенский сговор, который, в общем-то, Советский Союз пытался предотвратить. И мы, когда начинаем дальше уходить, то в результате, вот я надеюсь, мы сегодня, если хорошо, если подойдем, что развязывание вот этой мировой войны оказывается даже не в Европе, а именно здесь, в Азии, и, скорее всего, в 20-х годах именно с Японией. Но давайте мы потихонечку будем вот эти вот стороны освещать. Почему мы говорим, что пакт о ненападении с Германией был такой вынужден? Дело в том, что Советский Союз с приходом нацистов к власти в 1933 году, уже в 1934 году, нарком Индел, народный комиссар иностранных дел Литвинов, пытается Запад предостеречь с 1934 года. Мы пытаемся выстроить такую коллективную безопасность в Европе. Мы пытаемся заключить договоры, соглашения мирные, дипломатические. У нас подписано соглашение с Чехословакией, Чехословакии с Францией. По сути дела, в случае нападения на Чехословакию мы должны вступать в силу. Советский Союз предлагал и Польше, но Польша опасалась Советский Союз, возможно, даже больше, чем и гитлеровскую Германию.
4: А для чего вот этот пакт Молотова-Риббентропа был подписан? Одни утверждают, что для раздела территорий своего
5: влияния.
4: А другие говорят, что это сделано было для того, чтобы избежать войны на два фронта. Это так?
5: Ну, вы знаете, здесь действительно каждый свое выскажет свое мнение. Я поэтому в силу сложившихся вот своих знаний каких-то или фактов, у меня тоже свое, поэтому я выскажу момент, почему. А ведь 1938 год, который привел к тому, что Чехословакию сначала отобрали Судетскую область, которая была передана в Чехословакию еще по итогам Первой мировой войны, а гитлеровцам нужно было для развития промышленности. Это очень сильный, мощный промышленный район. Это 60% промышленности Чехословакии. А Чехословакия — это не сельхозстрана, это мощное промышленное государство. Там заводы «Шкоды» чего-то стоили, и военные заводы, и металлургия. Ну, мы не будем вдаваться. И Германия постепенно, ну, пытается убедить Запад. Запад же в тот момент, имея так называемый Рейнский пакт, они, ну, надеялись на то, что на запад реки Рейн, а Рейн была демилитаризованная зона, да, и там у них своя коллективная безопасность была, они хотели Германию все-таки направить сюда, на восток, учитывая то, что Гитлер не прес. Ну и пошли на это соглашение. Но в дальнейшем Гитлер захватывает потихо и Чехословакию и движется дальше. Англия была уверена, так как и Франция, о том, что, ну, Гитлер постепенно пойдет туда. Все боялись Советского Союза. С другой стороны, Советский Союз по соглашению о помощи Чехословакии пытался и войска вести, и помочь, но, с одной стороны, Польша не пропустила, Красную Армию не позволила пропустить через, ну, чтобы выйти на помощь,
6: да,
5: Чехословакии.
6: Да, германские войска вошли просто без единого выстрела.
5: Это пока еще нет. Нет, пока. Мы говорим о 1938 году, когда Чехословакию, Советский Союз пытался помочь Чехословакии, да, вот, защитить ее еще до взятия. А с другой стороны, сами лидеры, это же все-таки буржуазные страны, капиталистические, они опасались, если Советский Союз войдет в Чехословакию, то понятно, что будет смена правительства и так далее. То есть, и подчеркиваю, что даже Чехословакия, в которую входила Германия, она опасалась неизвестно кого еще больше. И вот тогда уже, когда случилось, в 1939 году Советский Союз призывает и собирает конференцию в Москве накануне пакта. Приезжает нам в Москву представители Франции и Великобритании, которые не имеют полномочий. Дело тянется, тянется за небольшим, и в результате мы понимаем, что это договоры в никуда. Потому что тут уже видно, что Англия хочет все-таки, чтобы сдерживать, чтобы постепенно Гитлер пошел сюда. Они были уверены в том, что так и случится. Но когда договор этот привели переговоры ни к чему, Гитлер предлагает Сталину заключить договор. В этот момент, в 1938-м, уже заключены договоры о ненападении у Франции, у Англии, с Гитлером были у всех. Советский Союз оставался один незащищенный, все страны обращали. И в этот момент, я говорю, вынужденно Советский Союз подписывает пакт с Гитлером, потому что защищая себя, у нас Восток не защищен, Запад весь подписал договоры с Гитлером о ненападении. Ну что осталось Советскому Союзу делать? Вот поэтому тут не Советский Союз, он последний стал, он до последнего призывал всех как-то коалицию против гитлеровской Германии.
6: Но еще нужно упомянуть 1939 год, когда началась Советско-финская война. Она была скоротечной, недолгой, но все-таки это было в период начала Второй мировой войны.
5: Да, тут ситуация такая. Когда у нас был пакт заключен, то было еще, естественно, такое секретное соглашение, в котором никто не признавался, и после окончания войны Советский Союз не признавался, а пакт о разделе, да? Это был раздел не столько Польши, это зоны влияния. Да?
6: Прибалтика.
5: Там Прибалтика, даже Финляндия входила в состав зоны влияния, полностью Финляндия входила в состав влияния Советского Союза. Бессарабия. По большому счету, если так мы внимательно посмотрим, то это земли, которые были в составе Российской империи, и не сантиметра больше. Есть там небольшой кусочек Галиции, который считается, что он в составе Австрии, Австро-Венгрии, но мы углубляться не будем. Если в 13 век углубимся, это Галицко-Волынское княжество, это все это наше, и там русины жили, обнаружили, там и много чего было. Ну, за последние годы вроде бы кусочек не наш. А на остальное и Бессарабия это было в составе Российской империи. Так что все эти территории входили в состав Российской империи. Как война началась? Почему? Потому что напряжение чувствовалось везде, хотя и 1939 год, и до границы Ленинграда было по некоторым, ну, до окраин, где-то 12-30 километров. По большому счету, из ствольной артиллерии, дальнобойной, можно было стрелять по городу. Советский Союз предлагает, упреждая, хотя это в Финляндии, по сути дела, зона влияния была. Давайте мы отодвинем границу километров на 70, а вам дадим территории в другом месте, в два раза больше. Но понятно, что финны не могли согласиться, у них свои были тоже и поддержка в какой-то степени, негласная Германии, хотя по договору Германия не должна вмешиваться в эту войну была.
6: Они предъявили свои требования.
5: Они не захотели, потому что, ну, все-таки менять обжитую территорию, такую развитую инфраструктуру, ну, это топи болота и леса, да, ну, в Карелии, это не было им интересно, тем более на Балтийском море, тут портовая инфраструктура.
6: Хотелось ближе к Ленинграду.
5: Ну, не хотелось, но уже развитые, да, исторические города, там Выборг и все остальные, это же финская территория на тот момент была. Поэтому, ну, советские ничего лучше не придумали, решили тогда. Были несколько там разных, мы не будем углубляться, разных действий, предложений. Мы хотели и в аренду взять, и полуостров Ханка, и другие острова. Нам нужно было восстановить базы. Ведь там, надо сказать, на островах в Финском заливе и в Балтийском море были острова, там крепости взять, тот же Кронштадт и так далее, много было, которые не позволили в Крымскую войну английскому флоту пройти к Санкт-Петербургу, да, к столице тогда, потому что у нас базы с двух берегов Финского залива плюс острова, и нам нужно было обезопасить Ленинград и с моря, поэтому хотели. Но финны не пошли на это, была устроена провокация, не понять с какой стороны, все говорят, что это вроде Советскому Союзу выгодно, а Советский Союз говорил в том, что это Финляндия провокация, но так началась вот эта бездарная победная война. Началась она называется зимняя, потому что командовали герои гражданской войны, без учета уже другой ситуации, ведения войн и так далее. Наши танки вязли в снегу, красноармейцы бежали в шинелях, вязнув тоже в снегу. Финны — это автоматчики, которые вылетали в белых масхалатах на лыжах неожиданно, постреляв всех и вся, и закидав гранатами, и сжали, и поэтому уходили. Мы потеряли в этой финской войне неимоверное количество раненых, обмороженных, заболевших и так далее. Там выведших из строя, убитых, взятых в плен до миллиона. Представляете, огромное. Вот на этом таком месте Агди дико большие. Перелом произошел уже в 40-м году, когда сменили командование. Тут нужно учесть, что командование во всей стране было такое, оно было поражено. Все эти полководцы, наши герои гражданской войны и других, они в репрессиях 38-го годов много. Ну, из 5 маршалов на тот момент 3 были репрессированы, сами понимаете. А те, которые закончили вот эти академии и училища, они не могли управлять, у них опыта вообще никакого не было. И нарком обороны Ворошилов, да, которого потом в 40-м году сменили, когда начали ревизию делать наркомат обороны, там действительно, там даже карточки учета призывников с 27-го года не оформлялись. Там система развалена была и в подготовке вроде хорошо, там много было недостатков. Это все началось реорганизацией уже после войны. Там переломили ситуацию уже, когда Тимошенко в 40-м году пришел и тоже наших переодел в масхалаты, обмундирование, снайперы пришли. Ну что говорить, у финнов были такие легендарные снайперы, наших по 700 человек убивали, представляете, снайперы. Мы не готовы были к таким войнам. И вот выиграв, да, но с такими неимоверными большими потерями, мы принудили Финляндию к подписанию новой, мы сделали границу, хорошо отодвинули, не просто отодвинули, а сделали так, что Ладожское море полностью оказалось в составе Советского Союза. Иначе бы просто финны по Ладожскому озеру могли проникать вот, ну, вглубь, да. Отодвинули хорошо перед войной. Началась реорганизация в армии, да, и Тимошенко там, конечно, много уже понял, освоили.
6: Ну, уже, я так полагаю, и ошибки учли.
5: Но ошибки не только мы учли. В это время надо не забывать. У нас был пакт ненападения, да, с Германией, а Франция с Великобритании в 1939 году 3 сентября вступила в войну с Германией. И Германия уже завоевала Францию и вела активно войну с Англией. Но не могла пробиться, потому что Ла-Манш мешал, и если бы Ла-Манша не было, гитлеровцы сломили бы давно танковыми мощными ударами. Но Англию, у которой мощнейший флот, авиация, опять же, не смогли. И Гитлер, увидев вот это наше несоответствие, да, вот этой нашей огромной войны, как мы бездарно выиграли у Финляндии, он в 40-м году принимает решение разработки плана «Барбаросса». Мгновенного нападения, мгновенного. Он понимает, то, что Советский Союз на данный момент не настолько боеспособный, как представлялось ранее. Поэтому вот начинается у нас.
6: И переходим к нашей территории, к Дальнему Востоку, к началу нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Япония в 41-м уже вступила в открытую войну с Соединенными Штатами и Великобританией. Британией. И в декабре 1941 года японский императорский флот и авиация нанесли сокрушительный удар по военной морской базе Перл-Харбор. В ходе стремительного наступления Япония оккупировала тогда огромную территорию. Американцы не забыли это позорное поражение. Президент Трамп вот буквально недавно на встрече с премьер-министром Японии Санаи Такаити напомнил об этом. Упрек с японской стороны об атомной бомбардировке американцами Хиросимы и Нагасаки не последовало. Как я уже сказал в начале, уже до начала войны Германии с Советским Союзом Япония вела военные действия в Маньчжурии. Это было близко с границами Советского Союза. Мы должны были учитывать этот факт, то, что японцы – это союзники Германии, и они готовы были тоже открыть второй фронт.
5: Да, тут мы даже не 41-й потихонечку будем уходить и разбираться, да, когда началось.
6: Конец 30-х, начало 40-х.
5: Да, но смотрите, дело в том, что с Японией у нас отношения были обострены сначала. Русско-японская война, да, и мы утеряли позиции какие-то. И та русско-японская война, она, в общем-то, Япония не намеревалась нападать. Япония опасалась Россию. Но мало кто вспоминает, что это был японо-британский договор 1902 года. Мы уже к тому моменту наши территории активно мешали, может быть, даже не Японии, а Великобритании. И вот это надо не забывать Крымскую войну. Мы тоже в прошлом году отмечали 170-летие обороны Декастри, да, еще раньше обороны Петропавловска-Камчатска, вот эта Крымская война. Англичане тогда, это кость в горле было, вот это наша территория. И естественно, когда мы начинаем строить железную дорогу, прокладывать и так далее, мы еще сделали что? Прокладывая железную дорогу, а когда началось восстание Хэтуани в Китае, мы еще, по сути дела, ввели войска тогда, в 1900-м, для защиты своей КВЖД. Немного раньше, почему мы начали строить КВЖД? Япония нападает на Корею, которая под протекторатом была у Китая, и захватывает не только Корею, но и Рядунский полуостров. Для нас тогда оказалась критическая ситуация в чем? Потому что мало кто задумает, почему нам критическая, зачем понадобился нам Рядунский полуостров. Если мы посмотрели бы с вами на карту, то в 1875 году по Санкт-Петербургскому договору мы все Курилы отдали Японии в обмен на полное владение Сахалином. И тогда, после того, когда Япония завоевала Корею в 1895 году, получилось все проливы от Камчатки до Кореи, оказывались японские. И в момент какого-то вот обострения наш Тихоокеанский флот оказывался запертым во Владивостоке. И тогда нам приходится искать выход из этой ситуации. Мы, привлекая там послов других, в Токио вынуждаем японцев Рядунский полуостров за большие контрибуции вернуть Китаю. И с секретным договором тут же мы этот Рядунский полуостров берем в аренду. Представляете? То есть мы, по-большому, мы сделали такой финт, обхитрив британцев больше, чем японцев. Потому что у британцев там контролируемые эти территории. А тут у них, по сути дела, в Бахайском этом заливе появляется наш опорный пункт. Мы же в Порт-Артуре начинаем строить базу, военно-морской флот туда переводим, крепость строим и начинаем строить. Поэтому мы начинаем Транссиб, меняем направление. Вместо Амурской дороги мы строим Китайскую восточную железную дорогу, чтобы от Харбина, как центра, проложить дорогу на Порт-Артур. Вот эта ситуация, она больше не японцев напрягала, а британцев. И вот они, я напоминаю, в 1902 году заключают договор и активно начинают помогать Японии в создании, развитии флота, военной помощи и так далее. Подключаются и американцы. И они накачивают мозги японцам о том, что русские строят железную дорогу для того, чтобы угрожать Японии. Понимаете, откуда? Вот еще тогда оттуда. Ну и потом, в дальнейшем, мы быстро уже возвращаемся к нашим событиям, да, о которых мы говорим. Вот этот вот момент, конечно, война 1904-1905 года, мы проиграли, мы отдаем Порт-Артур и все остальное. И мы не все, КВЖД остается за нами, только Южно-Манчжурскую дорогу, часть мы отдаем. Но ситуация обостряется, знаете, какая с Англией у нас обостряется в 27-м году, настолько обостряется, что мы разрываем дипломатические отношения с Британией и Францией из-за того, что из-за наших действий мы поддерживаем национальную, так называемую, освободительную войну в Китае. И армия китайская захватывает британские колонии, это Шанхай, везде освобождает. Англия выставляет какие-то ультиматумы, большие, жесткие. У нас ситуация в стране обострилась настолько, что в воздухе пахло грозой, война начиналась вот-вот-вот, разорванные отношения. У нас в те годы начинается активная подготовка военная в школах, развивается Асалиахим и помощь авиации и химическому, потому что боюсь, что химическое оружие. Крестьяне начинают припрятывать хлеб, боясь война, потому что это продразверстка, помню. В стране переходим на карточную систему, опять выходят продотряды туда, еще колхозного строительства нету. Почему Багусильна потом и колхозное строительство, мало кто задумается. Потому что хлеба в стране не хватает. Горожане сметают все товары потребления в городе, пустые полки. Вообще ситуация была вот такая, вот 27-й год, да? А мы еще и не промышленно развиты, да? Чему говорят, вот насильно мы делали индустриализацию. Да, мы насильно делали индустриализацию, коллективизацию. Нам нужно, чтобы и хлеб у нас регулярно, стабильно было, и танки наши где-то строиться должны были, да? Вот это вот обострение было с Британией там. И Британия, опять же, начинает подначивать, все продолжает, и американцы, и японцев подначивают на то, чтобы на движение. Так же, как с одной стороны с Германией, они были уверены в том, что Японию они все-таки вынудят сюда. И с той стороны французы с англичанами. Просчет, знаете, в каком оказался? Потому что тогда никто не чувствовал, что вот эти вот две страны, и Германия, и Япония, прежде чем напасть на Советский Союз, они-то нормально понимали, что на первый момент выходит не политическая ситуация, а стратегическая. Напасть нужно иметь какую-то силу. Промышленный потенциал, огромный промышленный потенциал. Для Германии промышленный потенциал это был не только Чехословакия, там Австрия, но и промышленный потенциал, чтобы напасть на Советский Союз, это Франция и даже Англия, понимаете? Чтобы набраться, ведь потом же работала вся Европа у нас. А для Японии, чтобы напасть на Советский Союз, это нужно было ресурсы Китая. Китая ресурсы и промышленность, и все сосредоточено. Поэтому Япония нападает и делает плацдарм вот именно для нападения на Советский Союз.
6: Сначала Китай, потом Советский Союз.
5: И даже не Китай. Они потом останавливаются и смотрят, а где сначала они захватывают там не столько Китай, а Манчжурию. Мы говорим, вот этот участок, да, создается, как вы правильно сказали, 31-й год, это государство Манчжоуго. Они находят последнего императора манчжурской династии Цин, которая вот владела, да, которая во время Синхайской революции, династия была свергнута в 12-м году. И этот император отрекся от престола, ему тогда было 6 лет, да? Это Пуи. Мало кто знает, а кто-то, наверное, многие знают, что это тот император, который у нас здесь сидел после войны. Пуи, да, и вот. Вот они находят и ставят это. Они даже пытались Манчжоуго протащить в Лигу наций, но там-то понятно, что марионеточно. То есть японцы здесь начинают обосновываться. Вот и активно, потому что для них важны были ресурсы. У них своих уже на тот момент меди на начало, насколько помню, 20 века уже не было. Руды, там уголь был не того качества, и вообще нефти практически не было. А Манчжурия обладала огромными запасами. И нефти, вы знаете, до сих пор качают они там, и угля, и металла, и всего, чего нужно было для промышленного развития. Поэтому на самом-то деле уже в 27-м году, приходя, он недолго был генерал Танака к власти, премьер-министром, он свою доктрину начинает выдвигать. Так что развязывание вот такой вот мировой войны, еще нужно посмотреть, где началось. По моему мнению, это 20-е годы, скорее всего, здесь, а не 30-е годы в Европе.
6: Ну вот, когда мы говорим про начало 40-х, ситуация на Дальнем Востоке достаточно была обостренной все время. Со стороны японцев были какие-то провокации, они были достаточно частые. Вот достаточно вспомнить пограничный конфликт на острове Хасан в 38-м году, а затем необъявленную войну на реке Халхин-Гол в 39-м году. Это как бы была такая проверка нашей армии, что ли, насколько она сильна на Востоке, насколько мы готовы вступить в войну с Японией. Так ли это? Это была проверка или это просто были конфликты интересов?
5: Действительно, на самом деле уже на тот момент, не надо забывать, был подписан такая ось, да, Берлин, Рим, Токио, и до этого антикоминтерновский, и вот это уже было, да, и направленность уже чувствовалась. В Японии еще тоже были такие борьба, можно сказать, знаете, в чем? Генералов с адмиралами, потому что Япония, по сути дела, мощи экономики не хватало развивать сразу два направления, и армию, и флот. У них были интересы, как на суше, это Советский Союз, а с другой стороны интересы Юго-Восточной Азии, да, а это флот нужен был и острова. И поэтому ситуация, она всегда брала, экономики не хватало одновременно. Нужно было что-то сосредоточиться, либо на север идти, Советский Союз, либо на юг. Где-то начало преобладать потом уже южное направление. Они решили, вот как Германия, сначала захватить там Францию, Англию, да, а потом уже кидаться на Советский Союз. И у японцев тоже вот такое направление где-то вот перебарывало, что сначала Юго-Восточную Азию, потом на Советский Союз. Но на тот момент, конечно, была попытка сосредоточить армию, и у них же был план, вот по тем годам, я говорю, когда Танака, еще доктрина Танаки, у них была задача сначала захватить Приморье и Камчатку. Вот такие вот моменты были. То есть Приморье у них стояло. Позже у них появляются моменты, когда от Байкала все земли. Да? Это потом уже с Германией они будут договоренность, что до Урала одни, да, а после Урала там другие занимают. Но на тот момент действительно Приморье, как это неотъемлемое было, помня то, что 20-е годы, что мы тогда их оттуда вытеснили, они помнили вот эти все эти. И 38-й год они используют то, что придираются к тому, что границы они там проходят. И они хотят сначала, вот озеро Хасан, о котором вы сказали, да, оно находится на территории советского, ну, Приморского края. А за озером Хасан, с запада, там такая небольшая, можно сказать, полоска земли. И вот там две сотки, которые считали они в том, что по озеру Хасан должна граница, они занимают, это одна сопка, она так и называется, заозерная, раз, за озером, да, а вторая безымянная. Ну и силами двух дивизий мы все-таки потом выбили их. Следующий момент, он связан был не с Советским Союзом, не с нападением на Советский Союз. Тут они немножко устали, как говорится, отошли. А у них была идея не только создания Манчжоу-го, но идея у них была создания, ресурсы же были не только в Маньчжурии, но и в Монголии. У них идея создания Монголу-го, да, то есть объединить внутреннюю Монголию, которая в Китае, с внешней Монголией. Но с внешней Монголией, то есть той Монголией, которая есть, да, у нас был договор подписан о сотрудничестве, ненападении и так далее. И они там тоже, претендуя на то, что неправильная граница, они и пытаются силу, да, прорвать там оборону. Там такой полководческий опыт набирает будущий маршал Георгий Константинович Жуков. Вот там он и отбросил. Ситуация 39-й год. А тут для японцев неожиданно вдруг пакт Молотова-Риббентропа, Сталин с Гитлером заключает договор. И японцев, по сути дела, Германия кинула, если так по-русски говорить. И они понимают, что они один на один остаются. И они тогда уже вот эти прекращают.
6: Это был такой конфликт, проверка, когда они поняли, что они одни.
5: И они тогда сосредотачиваются уже на южном направлении. Они здесь. И уже перед войной, получается, в апреле 41-го года, японцы, никто вообще же не знал, что в июне будет война, японцы подписывают с нами пакт о нейтралитете. Понимаете? И вот получается, это тоже вот все это укладывается в такие вот рамки.
6: Советский Союз получил такую небольшую передышку, но все-таки знает, что на западе Германия, на востоке Япония, Советский Союз свою армию приводил в боевую готовность и сыграл ключевую роль в укреплении обороны Дальнего Востока, строительстве тоннелей под Амуром и подготовке резервов для фронта. Иосиф Родионович Апанасенко, советский военачальник, генерал армии, командующий Дальневосточным фронтом. Командование находилось в Хабаровске. Как формировалась армия здесь, на Дальнем Востоке, накануне войны?
5: Ну, вы правильно заметили, что сегодня один из самых недооцененных полководцев, наверное, это есть Иосиф Родионович. Ну, многие знают, как-то мы много времени не забывали.
6: В Хабаровске установлена мемориальная доска.
5: Слава Богу, да, в последние годы начали вспоминать, потому что мы-то помним в основном тех героев и маршалов Победы, да, потому что действительно и те Рокоссовские, и Конев, да, и Жуков, и Василевский, он и начальником генштаба все время был, да, но маршал Победы здесь стал, да, ну, мы того же Малиновского, Мерецкого и так далее. И, понимаете, Панасенко, он до начала 41-го года, он был, возглавлял Среднеазиатский, кажется, военный округ, и в самом начале 41-го года идет такое совершенно секретное такое постановление Политбюро ЦК партии о назначении некоторых военачальников в середине военных округов и военных армий. На тот момент начальником генштаба ставят Георгия Константиновича Жукова, да, а вот Апанасенко перебрасывает в январе именно на Дальний Восток, вот Дальневосточным фронтом, командующим Дальневосточным фронтом. И прибывая накануне войны, он, сделав ревизию, он обнаружил вот очень много таких вот недостатков, которые вот не позволяют накануне. Первое, что он сделал, он увидел, что вдоль Транссиба, а Транссиб вдоль границы же идет, вдоль Транссиба не везде есть автомобильная дорога, потому что, ну, сами понимаете, а как, если снабжение где-то чего-то разбомбили дорогу, в смысле это железную дорогу или что-то, или перерезали. И он усилием не только военных и местных властей и так далее начинает строить вот эту вот автомобиль, 1000 километров прокладывает. Войска начинают по-другому учения проверять. Он их выводит в лес, он везде учения устраивает, проверки этих самых. Устраивает даже военные совхозы делать для снабжения, обмундирование заказывает. Он настолько вот обеспокоен всем вот остальным для улучшения подготовки вот войск. Так что,
6: ну,
5: действительно...
6: строились укрепрайоны,
5: ну, укрепрайоны,
6: и туннель,
5: да,
6: под Амуром, как я уже сказал.
5: Туннель немножко раньше начал был строить. Конечно, он к началу войны и был построен, начал уже, но к самому началу войны он построен. Панасенко прибывает уже тут к совершению, можно сказать. Но вот этот вот момент, то, что он начинает реорганизацию, и потом туннель сработает очень активно, знаете, когда начнется война. Ведь до сих пор во многих источниках, вот что у меня до сих пор поразительно, да, пишут, что Москву спасли сибирские дивизии. Всегда хочется у этих пишущих, да, там кто-то в интернетах везде спросить, а кто бы держал в Сибири дивизии. Понятно, в годы войны нельзя было их называть дальневосточными, да. Все было под огромным-огромным секретом. Никаких дивизий в Сибири не было, это здесь снимало. Причем Панасенко сам предложил Сталину из 24 дивизий, тогда предложил 8 дивизий отправить, да? Но ведь отправить надо было таким образом, чтобы японцы не заподозрили. Мы не забываем, что японцы нам в мирных отношениях, и дипломаты постоянно ездят в этих вагонах, да, дип-курьерские, или как называется, по Транссибу, в Москву, посольство, работники
6: посольства. И наблюдают за всеми передвижениями.
5: Да, поэтому все где-то другие, где-то авиа могла разведка быть и так далее, и тому подобное. Поэтому снимались части, причем он снял даже больше, чем он, как говорится, предлагал. Вот я выписывал недавно такие моменты. Смотрите, с июня по декабрь 41-го с Дальнего Востока было, это вот как раз до декабря, до 13 дивизий, в том числе 8 стрелковых, 4 танковых, 1 мотострелковая. Летом осенью 42-го 8 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады. В январе 43-го еще 2 кавалерийские дивизии были отправлены. То есть огромное количество. И он комплектовал, он восполнял. А там, где снимали, делалась такая имитация. Ну, присутствовали даже эти макеты самолетов, танков, по ночами костры разводились, какие-то учения, имитации всего этого самого. Набирались где-то подростки, где-то такие пожилые, где-то, но происходила полная имитация.
6: Японская разведка докладывала, что дивизии стоят на своих территориях и не отправляются на запад. И это их немного усыпило. Дальний Восток был надежно защищен. Спасибо вам за интересный разговор. Тема не окончена, а начале войны. Войны на Дальнем Востоке мы поговорим в следующий раз. Напомню нашим радиослушателям о предвоенной атмосфере на Дальнем Востоке в конце 30-х, начале 40-х годов. Мы говорили с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры социально-гуманитарных наук Дальневосточного государственного университета путей сообщения, членом Российского военно-исторического общества Владиславом Черновым. Спасибо.
5: Спасибо всем.
3: Радио России, Хабаровск. Погода.
2: В Хабаровске утром 8 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Днем в городе без существенных осадков, ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов. На этом утренний выпуск программы «Вести Хабаровск» телерадиокомпании «Дальневосточная» на канале «Радио России» завершен. Его вели Елена Баркова и Марк Кузнецов, инженер Наталья Герасимова. Следующий выпуск в 14 часов 10 минут. Доброго всем дня!
3: Вы слушали «Радио России Хабаровск». До новых встреч! Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Юг» за прошедшие сутки атаковали формирование нескольких бригад ВСУ в районах Константиновки и Дружковки Донецкой Народной Республики. США в новой стратегии по борьбе с терроризмом назвали Европу инкубатором террористических угроз. Правительство России утвердило концепцию железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД призвал иностранные государства эвакуировать своих дипломатов из Киева. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в случае украинской атаки на Москву в дни празднования победы в Великой Отечественной войне удар наших вооруженных сил по центрам принятия решений в Киеве будет неотвратим.
8: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
7: Российская Минобороны объявила 8-9 мая перемирием в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как заявили в ведомстве, по гуманитарным соображениям наша армия ранее воздерживалась от ударов по центру Киева. Военные подчеркнули, что примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Подразделения группировки войск «Юг» за прошедшие сутки атаковали формирование механизированной штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Константиновки и Дружковки Донецкой Народной Республики. Подробности у начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
9: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием механизированной штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Константиновки и Дружковки. Противник потерял до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
7: Как добавили в военном ведомстве, поражены цеха по сборке беспилотников, склады горючего, а также пункты временной дислокации военных формирований Украины и иностранных наемников в 156 районах. В операции задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Соединенные Штаты в новой стратегии по борьбе с терроризмом потребовали от европейцев немедленного усиления контртеррористических мер в регионе. Также авторы стратегии называют Европу инкубатором террористических угроз. В документе подчеркивается, что Европа находится под серьезной угрозой и одновременно сама порождает новые вызовы. При этом американские власти отмечают, что европейские страны остаются важнейшими и долгосрочными партнерами Вашингтона в борьбе с терроризмом. Правительство России утвердило концепцию железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, электронные билеты на электричке к 2035 году будут продаваться по всей стране.
10: Они будут формироваться с учетом уже действующих тарифов и графиков движения электричек, их востребованности, принимая во внимание еще и целый ряд других факторов, которые влияют на инвестиционную модель организации пригородных маршрутов, что позволит специализированным компаниям активнее вкладывать средства в закупку современных вагонов, обеспечивая, в свою очередь, отечественные промышленные предприятия стабильными прогнозируемыми заказами. Другое ключевое направление – цифровизация и внедрение инновационных технологий, в том числе для расширения возможностей оформления электронных билетов, которые помогают избежать очередей в кассах и у терминалов. Ну и, конечно, важно, чтобы все виды транспорта были увязаны в общую систему, максимально удобную для людей.
7: Ранее Михаил Мишустин объявил о выделении примерно 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию автомобильного моста в Калининградской области. По словам премьер-министра, эти средства помогут не только ускорить работы по важнейшему для региона объекту, но и значительно разгрузить логистику в сердце региона Калининграде. РЖД планирует найти единого оператора для организации гостиниц на вокзалах в 64 городах России. Компания объявила аукцион на аренду помещений площадью более 45 тысяч квадратных метров. В списке Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Хабаровск, Владивосток и другие города. Все объекты передаются одним лотом, чтобы обеспечить единый стандарт сервиса. Арендная плата составляет почти 24 миллиона рублей в месяц, срок договора 5 лет с возможным продлением. Таким образом, за это время РЖД могут заработать около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги обеспечиваются отдельно, а мебель при необходимости передают в аренду по отдельному договору. Россиян ждет короткая рабочая неделя. Сначала они будут отдыхать с 9 по 11 мая. Напомню, что понедельник станет нерабочим днем в связи с тем, что День Победы в нынешнем 2026 году отмечается в субботу. А затем граждане будут работать 4 дня с 12 по 15 мая, следует из производственного календаря. Еще один праздничный день приходится на сегодня, на 7 мая. В России отмечается День радио. Это рабочий день, ну а события, положенные в основу праздника, связаны с деятельностью выдающегося русского физика-изобретателя Александра Попова. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале пути регионов «Спартак» на своем стадионе обыграл ЦСКА со счетом 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. На матче присутствовали 38 911 зрителей. 7 мая состоится ответный матч в финале пути РПЛ. Краснодар примет «Московское Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». В составе «Зенита» планируются серьезные изменения, связанные с омоложением команды, кадровой перестановкой. А так, Александр Ерохин, вероятно, покинет команду летом. Контракт 36-летнего футболиста заканчивается в конце этого сезона, и его продление маловероятно, пишет LegalBet. Вместе с тем, пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что по окончании текущего сезона клуб покинет рекордсмен по количеству трофеев в составе «Зенита» вратарь Михаил Киржаков. Новая ледовая арена Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на стрелке Оки и Волги, получила название «Волга-арена». Об этом в среду в своем канале в Максе сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в ближайшие 4 года. Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Абсолютно уверена, что он доживет до 30-го года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями, отметила Вяльбе. Теннис. 18-летняя россиянка Алина Корнеева проиграла в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Риме. Экс-первая ракетка мира среди юниоров уступила Пане Удварди 2-6, 6-7. Оксана Селихметьева проиграла Ребекке Масаровой 5-7, 7-5, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
7: данным центров ОБС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем плюс 5 градусов, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, осадки и в Южно-Сахалинске, там до плюс 15, в Ханты-Мансийске 15-17, тепла, дождь и порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду, в Иркутске до плюс 20, без осадков, в Великом Новгороде плюс 7, временами дождь, в Уфе до 27, тепла, дождь и гроза, в Воронеже до плюс 28, без осадков, в Ставрополе плюс 15-17, кратковременный дождь, небольшие осадки, и во Владикавказе там до плюс 12, в Санкт-Петербурге без существенных осадков до плюс 13, днем в Москве небольшой дождь и плюс 26.
12: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. «Последние залпы». Часть девятая.
13: Парохонька и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?
14: Так точно.
13: Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними. Парохонька и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам на высоту.
15: В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. То, что еще недавно было позициями Овчинникова, превратилось в груды земли и железа. А люди шли уже по скату, спускаясь в котловину.
13: Ага, на берегу засели пулеметчики. Ждали, значит.
16: По котловине ползком!
15: В шагах в трех от Новикова кто-то вел огонь короткими экономичными очередями. Он невольно повернулся, взглянул. Появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла по берегу озера туда же, куда и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже прижалась лбом к его шее, и как неожиданно смутился он. Может быть, от того, что крепко пахло от него потом и порохом. И, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней. От того, что она сейчас стреляла рядом. Эта женщина, которая неспокойно и колюче жила в нем, как он не сопротивлялся этому.
13: Ее могут убить. Могут убить. Нет, нет, ее нет.
15: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И вдруг замолчал. Не понимая, что происходит, Новиков побежал туда.
17: Что у вас? В чем дело? Почему остановились?
18: Заело, сволочь. Перекос как на счастье.
17: Вперед, к кустам. Последний бросок. Черт с ним, с пулеметом.
18: Да как я...
17: Бросьте его. Берите Сапрыкина и вперед к кустам.
19: Он умер.
17: Я говорю, вперед. Сапрыкина не бросать. С собой взять. К кустам. Ну!
18: Дай-ка я возьму папашу. Эх, не дошел парторг. Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови. Губы кусал.
19: Я помогу.
17: Лена! Что? Лена, ну, говори. Ранила? Куда?
19: Кажется, нога, кажется.
17: Так, держись за шею.
19: Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю. Я умею терпеть.
15: Он поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела. В кустах он собрал людей, Парохонька, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь. Оказавшись, наконец, на огневой, Новиков отнес Лену в блиндаж.
19: Ты сейчас не уходи к орудиям, когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе, а город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.
13: Дорога на восток уже перерезана. А, впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.
19: Завтра. Ранение совсем не страшное. Я знаю. А пока... Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?
13: Покурить, что ли? Ну вот. Кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.
15: Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся. Она редко видела его таким. Затем полез в планшет за остатками старой махорки.
13: Шоколад. Совсем забыл. Для тебя. Алешин передал. Все время помнил и забыл со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.
19: Алешин? Мне?
13: Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже.
19: Да ну. Он ведь ребенок.
13: Что ты так смотришь?
19: Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, руки вон дрожат. Устал ведь?
15: Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. И он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.
19: Послюни здесь, и все будет готово.
13: Ты сама. Это у тебя лучше получится.
15: Он чувствовал, что-то нежное и горькое овеивало его. Это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее. После того разрыва мины, когда она осторожно села на траву. Он видел, как она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и вдруг решительно отстранила ее от губ.
19: Нет, ты сам.
15: И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту.
13: Ты что, Лена?
19: Свертываю тебе папиросу. Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты... Ты неосторожен, я замечала. Ты действительно не дрожишь жизнью.
13: Да я по-настоящему и не жил. Где-то там один курс горного института, книги, стольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. Всю жизнь иногда, кажется, воевал. Нет, нарочно я под пулю не лезу. Просто иначе нельзя. Нельзя. В 41-м году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском. Согнали на шоссе 10. Были с нами мальчишками-студентами и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость. Даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне. А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах, аккуратно выстроили нас и расстреляли. Наверное, половину. Остальных 1005 сбили в колонну, погнали на запад.
0: И что?
13: В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. На всю войну до сих пор помню об этой гуманности.
0: Я знаю их. Я знаю, как и ты. Влезли в нашу жизнь. Сломали ее. Землю нашу осквернили. Но ты береги себя. Ну, разве нельзя как-нибудь беречь себя?
13: Ну, я берегу. Я это знаю. Это танки. Ну вот, оставили нас без света. Я сейчас.
0: Новиков, только не зажигай гильзу. Скажи, я знаю, ты не любил меня, когда я пришла в батарею. Я знаю, что ты думал. Слушай, ну ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 8.

0: Она крепко исступленно обняла его, и по этому дыханию он так порывисто нашел нежно упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
1: Мне надо посты проверить, посмотреть. Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку. Зажечь лампу?
2: Нет. Зажигай. Не надо. Ты иди, иди. Я жду.
0: После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Перешагнув через бруствер огневой, Новиков увидел весь расчет. Сидели на расстеленном между станин брезенте.
3: Почему не спите? Бой начнется, носом клевать будете?
4: Эх, товарищ капитан.
5: Танки спать не дают. На окраину вышли. Лупят по высоте прямой наводкой. Видать, сильно жеманули наши в городе. Драпанули там. Может, наш фланг только и стоит.
3: Как вы сказали, Степанов? Жеманули?
5: Ну да. Может, этой ночью и живых нас не будет.
3: Еще на вашей свадьбе после войны водку пить будем. Невеста есть у вас? Ждет, наверное.
5: Женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышла.
4: Терпежу, значит, Ниякова. Будь ты малец в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники, да налагать по вопросительному знаку, чтоб знал, яка она алгебра жизни. С жинкой спать нехитрое дело. Правильно чи неправильно, товарищ капитан?
3: Ну почему же? Это вы, Степанов, хорошо сделали.
6: Здоровая жаба плюхнула. В самом деле танки прорвались к окраинам.
1: Раньше он упал бы от страха, а теперь и головы не пригнул. Так, так, Ремешков.
5: Товарищ капитан, видели? Под нос зашли фрицы проклятые. Не выдержали там, а мы стоим. Да между нами уже и пехоты, кажется, не осталось.
3: Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Но на кой черт тогда мы положили здесь половину батареи? Да и не только мы, а? Что молчите, Степанов?
5: Да что вы, товарищ капитан. Да я же просто...
3: Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было. Вон брали бы пример с Горбачева. Спит и ухом не ведет.
5: Мне бы такую нервную систему. Богатырь.
3: Ну что же, будет связь вызвать. Я ко второму орудию.
5: Слушаюсь.
0: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, Новиков мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения.
1: Бой в городе после вторых суток достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и город будет сдан. А ведь у немцев этот перевес есть. Та прорвавшаяся из Ривны группировка, которая после утреннего боя отошла в лес, сохраняя силы. Теперь немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Это ясно. Не ясно другое, отчего они так медлят. Чего ждут? Не знаю, что случится этой ночью, но я не верю, что город сдадут. Нет, этому не бывать.
3: Стой! Кто топает?
7: Это ты, Алешин? Что за новость? Ты часовой?
3: Я, товарищ капитан. Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прям зло берет. Пусть успокоятся.
7: Поставь солдата. Не трепи им нервы. Если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя?
3: Слушаюсь. Да что же они молчат, а? Фриц проклятый. Надоело ждать. Скорее бы, товарищ капитан. Даю слово. Начнется бой, еще 5 танков на мой счет запишете. Верите?
7: Верю, верю. Вот что, Витя, шоколад я твой передал. Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.
3: Да? Мне спасибо? От Лены? Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше?
7: Во всяком случае, от медсамбата отказывается.
3: Да ну, молодец.
7: Но я завтра все же...

0: Ее туда отправлю.
1: Не отправляйте, товарищ капитан. Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, все знает. А то ведь уедет и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом или как там. Я за вас посылал. Она говорила, что может уйти из батареи. Вы тогда с ней не разговаривали?
0: Поставь часового и иди в землянку.
1: Слушаюсь.
0: Спокойной ночи, Витя. Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет, посмотрим.
1: Черт с ним, товарищ капитан. Оборона хуже всего. Леночке привет.
2: Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Казалось, высота тесно сжата. Сзади заревом отдаленного боя, спереди выжидательной тишиной.
0: Пойду отдохну. Изменится что-нибудь. Разбудите.
3: Слушаюсь. Да разве тут заснешь?
2: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца.
0: Лена, ты спишь?
4: Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху? Окружение, да? Только лампу не зажигай.
0: Лена, тебе находиться здесь нельзя. Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Я сам тебя отнесу.
4: Ну вот. По голосу чувствую, нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
0: Но мне наоборот.
4: Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, мы как на вокзальном положении. Ну что же? Пусть. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный. Или совсем не придет. Если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.
2: Ее счастливый, теплый смех раньше казался Новикову порочным, противоестественным в обстановке окружавшей их нечистоты. Но теперь он так по-новому чувствовал его. И то, что дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящиеся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей. Все оставшееся от того прежнего детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки. 4 письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее. Это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему и дороже. Он сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.
0: Никогда такого не чувствовал, как к тебе. Ты веришь? Никогда.
4: Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной, что хочешь. Разве ты не понимаешь? Завтра меня не будет с тобой.
2: Потом она лежала, вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. И в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по его волосам, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что еще могло случиться с ними.
4: Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой.
0: Но нет, ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале.
4: Жена. Как хорошо ты это сказал. Жена. Но ведь все может измениться. Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Неспокойно. Может, я чепуху говорю, но когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?
0: Ты действительно чепуху говоришь, Ленка. Со мной ничего не случится, об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.
4: Обними меня крепче. Очень крепко. Чтоб больно было.
1: Товарищ капитан, немцы.
0: Ну вот, началось. Пошел.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Последние залпы» по одноименной повести Юрия Бондарева. Роли исполняли от автора Александр Бурдуков, Новиков Андрей Ташков, Лена Мадлен Джабраилова, Ремешков Сергей Казаков, Степанов Александр Пахомов, Алешин Михаил Шкловский, Горбачев Константин Карасик, Парахонько Данил Щебланов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, скрипка Людмила Фраенова, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано, человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители, простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
2: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах, женщины, домохозяйки, и это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других, видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
1: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
3: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это». Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба». Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 1000 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-ролл.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли Молиджато, человек на пружинах. Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней «24 mila baci» – 24 тысячи поцелуев. В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракал. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quello che posso sortire, mica sorte. Me metto paura.
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафино офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить, там все психи какие-то, вот колеса можно угодить, отпустите меня в деревню, ну пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафино. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката – «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io, Felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani. Sguardo attento, bocca ripida.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку, говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: Ma non piove più. Ha smesso di piovere. Neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta.
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность, занятость нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
5: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: слушаете радиоверсию финального концерта международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В это воскресенье в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слушает весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
3: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает. И они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
3: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
3: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
3: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
3: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
3: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает «Пилорис»?
3: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
2: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
3: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
2: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
3: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
2: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
3: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. 9 Б. Война как предчувствие.
5: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.
6: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, деда, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сколько не соли она нас.
13: Получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
15: Какая вы хитрая. Очень...
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над фашизмом. Губернатор Тамбовской области доложил Владимиру Путину, что ветераны-участники СВО работают на различных должностях на государственной и муниципальной службе. Канцлер Германии заявил, что страна переживает глубокий эпохальный перелом. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Министерство иностранных дел России призвало иностранные государства эвакуировать своих дипломатов из Киева. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в случае украинской атаки на Москву в дни празднования победы в Великой Отечественной войне удар наших вооруженных сил по центрам принятия решений в Киеве будет неожиданным.